0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: Здравствуйте, друзья. Политический и общественный деятель Дмитрий. Здесь же я, Алексей Осин. Дмитрий, приветствую вас.
2: Приветствую, приветствую.
1: Ну, давайте новости с новостей из террариума единомышленников, которые теперь уже не единомышленники, начнем. Миндич подал в суд на Зеленского. Спаривает законность указа о введении против него санкций. Ну, собственно говоря, как это все интерпретировать? Миндич в Израиле, Зеленский здесь. Ну, написал он, то есть, ну, издал он указ. Он же указами граждан своих наказывает, то есть через суд он не может этого сделать. Вот тут любопытно, да? Почему указ?
2: Ну, безусловно, просто мы наблюдаем клоунаду очередную, потому что регистрировать уголовные дела по запросу через адвокатов просто обязаны на Украине, потому что там есть такая... Вот некая такая смешная особенность, с учетом того, что даже может отсутствовать фабула уголовного дела. И поэтому здесь мы просто видим попытку каким-то образом показать, что Зеленский каким-то образом не имеет ничего общего с Миндичем, якобы не судятся с друг другом, хотя на самом-то деле это представители одной организованной преступной группировки, это абсолютно очевидно всем, но, собственно, сейчас в рамках вот так называемых пленок Миндича, которые были опубликованы, безусловно, офис...
1: Второй том.
2: Ну, в этом плане, да, второй том уже. Безусловно, режиму Зеленского нужно себя как-то дистанцировать от всего этого процесса. И мы просто видим такие нелепые попытки каким-то образом, когда уголовные дела открываются, якобы Миндич там что-то пытается протестовать и так далее. Хотя на самом-то деле это просто клоунада. Мало того, безусловно, суды могут еще и подыграть в эту клоунаду, потому что суды находятся на оккупированной блокомнате территории в любом случае под контролем, собственно, гауляйтера. И поэтому это также может быть метод относительно легального снятия так называемых бутафорских санкций, которые были наложены на Миндича, которые, естественно, вот ему какой-то серьезной погоды не делают, но, тем не менее, такой якобы публичный конфликт по логике вот политтехнологов Зеленского имеет место, и он якобы будет обелять некую репутацию Зеленского, потому что, очевидно, сейчас в офисе Зеленского самое важное, что вот они пытаются продвинуть, так это каким образом сделать так, чтобы можно было вот опять гауляйтера Зеленского через процедуру выборов хотя бы теоретически легализовать. Но с учетом того, что абсолютное большинство граждан Украины на оккупированных блокомнате территории Зеленского ненавидит, то сделать это просто нереально.
1: Ну, то есть, нет, юридически то он вроде как может баллотироваться, это же второй срок у него будет.
2: Дело не в юридически, дело в том, что...
1: Просто не выиграет.
2: Дело в том, что да, сколько бы миллиардов они бы не потратили, но, тем не менее, выиграть каким-то образом просто это невозможно с учетом огромного антирейтинга и, собственно, того факта, что сейчас банды ТСКшников и полицаев – это самые настоящие слуги Зеленского, которые выполняют настолько ненавистную работу для граждан Украины, что, естественно, после таких процессов и после вот узурпации власти, после того, как уже стало очевидно абсолютно всем, что Зеленский – это никакой не президент, это самый настоящий просто пособник заграничных оккупантов, который вот легализовал продажу земли в частную собственность, вот легализовал, ратифицировал продажу украинских недр всех в частную собственность конкретно Трампа. Ну и, собственно, навесил на Украину долги, которые невозможно отдать. Поэтому сейчас, естественно, каждый здравомыслящий человек задает себе вопрос, а какой смысл в сохранении украинского проекта, Украины как государства? Потому что, де-факто, это с точки зрения вот, юридической, это полный банкрот. И все имущество данного проекта фактически на правах частной собственности принадлежит западным странам. Какой смысл сохранять его с учетом объективных реалий? Поэтому парадоксально, но если бы в Украине существовали националисты, так называемые, то они бы, по идее, должны добровольцами вступать в ряды русской армии для того, чтобы хоть как-то этот проект просто множить на ноль и таким образом иметь шанс, естественно, на более или менее равных правах в рамках единения русского народа на той территории как-то видеть свое будущее не в рабском формате. И это на самом-то деле предмет споров, и я с удовольствием на эту тему мог бы выйти в прямой эфир с любым так называемым националистом. Но единственное, они почему-то не хотят этого делать, потому что аргументов нет, и эту проблематику выносить им в политическое или в публичное поле, очевидно, невыгодно, потому что правда явно не на их стороне.
1: Но ведь можно иначе интерпретировать происходящее, что от Зеленского отстегивают его ближайших некогда заединщиков, могу так сказать, Ермак, теперь Миндич, конфликт публичен. Там где-то мелькает уже фамилия Зеленской, Олена, как они говорят, и даже говорится о том, что ему предлагали с ней развестись и так далее. Или вот такая интерпретация, она... только для газетных страниц.
2: Дело в том, что сама по себе организованная преступная группировка Зеленского – это не более чем инструмент. И если Вашингтон и Лондон по какой-то причине этот инструмент перестал устраивать, то то, что его разбирают на детали, этот инструмент, и пересобирают в каком-то удобном для Вашингтона и Лондона формате, это процессы абсолютно параллельные и никаким образом не влияют, например, на натовскую частную военную компанию ВСУ, которая как финансировалась, так и продолжает финансироваться. Это не влияет на управленческую вертикаль, потому что вот, так называемые антикоррупционные органы, которые на правах частной собственности принадлежат западным странам, как держали на крючке абсолютно всех чиновников, министров и депутатов, так и продолжают держать. Если, не дай бог, они начинают вот, брыкаться, то сразу же на них моментально открываются уголовные дела, и к ним приходят эти детективы НАБУ с прокурорами специальной антикоррупционной прокуратурой и, собственно, начинают рассказывать про коррупцию.
1: Однако, их же пытаются забрить, ЦКшники пытаются забрить, они сами жаловались с этих вот.
2: Дело в том, что там есть в любом случае процедура предоставления брони, и те чиновники, которые нужны оккупационной власти для управления вот, территорией, то такие, безусловно, получают все необходимые документы для того, чтобы продолжать свою позорную деятельность. А то, что касается, например, вот, реальной борьбы с коррупцией, то, например, вот за весь текущий год, вот по статистике, получилось так, что, вернее, не за текущий год, а за первый квартал, это с первого по там, третий месяц, оказалось, что ни одного коррупционного дела не доведено до приговора суда вообще. То есть дела открываются, чиновник говорит, извиняюсь, буду четко выполнять все вот пожелания и прихоти вот посла США в Украине или на Украине, тут уже
1: так без разницы, хотите, так и так
2: тут,
1: можно.
2: Тут без разницы с учетом того, что субъектность уже утрачена, и тут уже ситуация такая. И, безусловно, просто уголовное дело ставится на паузу, либо просто по этому уголовному делу не выдается какой-то обвинительный приговор. Поэтому такие вот четкие примеры показывают, что вся эта бутафория с антикоррупционными органами на Украине – это больше про именно структурное системное управление из-за границы оккупированной территории. И стоит отметить, у англосаксов эта система выстроена достаточно хорошо и качественно.
1: Астролог Ермака предсказал Зеленскому громы небесные, борьба не на жизнь, а на смерть в 26-м году. Перестать надо ему играть в демократию. Ну, вот это предсказание, вот борьба не на жизнь, а на смерть, это, в принципе, я мог, даже не глядя, так сказать, на Солар, как она, не знаю, Солар или создал, написал и так далее. Вот, может посмеяться, и уже, так сказать, по этому поводу шуток отпущено значительное количество. А какой-то серьезный момент в этом есть? Я не знаю, правда это, неправда? О чем это говорит? Ну, а, наверное, о том, что христианством тут никак и православием тем более не пахнет. Еще что-то. Вот о чем говорит вот это вот засилие?
2: А, так, извините, Зеленский, он же не православный, он больше все-таки
1: ну, иудей. Ну, понятно, да.
2: Поэтому, да, да. Ермак-то православный. Поэтому ему не в храм, а в синагогу.
1: Тут хорошо, другая нет, история. Нет, нет, я же не против. Хорошо, пускай синагога, пускай мечеть, пускай значит, костел, да, неважно, пускай храм. Но это же не храм, это какая-то бесовщина.
2: Дело в том, что, как можно заметить, главный кадровый менеджер, пан Андрей Ермак, использовал подобного рода оккультистов для того, чтобы также держать под контролем своим личным очень многих чиновников. И поэтому вполне логично, что различные вот дискредитирующие обряды, все чиновники, которые были назначены Ермаком в разные инстанции, они, естественно, участвовали, есть видео соответствующее и так далее. Что они на этих видео делали, вот, ну, тут уже зависит от воображения вот этой гадалки и самого пана Ермака, собственно, какой ему компромат был нужен конкретно на того или иного персонажа. Ну и логично предположить, что это достаточно эффективная система контроля, потому что во многом, собственно, персонажи остаются на должностях, и, собственно, мы каких-то суровых действий не видим, кроме как со стороны вот американо-британской вертикали, которая занимается тем, что наказывает менеджера своего за то, что он попытался укусить руку хозяина. Ну и на этом пока все. Поэтому, очевидно, с гадалкой именно такая история. Ну и, собственно, полагаю, что на хайпе она также решила накачать свой рейтинг. И поэтому сейчас мы услышим еще много подобного рода заявлений о данной барышне, которая, судя по всему, сейчас хочет максимально монетизировать вот подобного рода интересную историю с паном Ермаком и такой публичностью.
1: Я ведь о чем говорю? Власть должна сакральностью обладать, неким, так сказать, ореолом тайны, значимостью. Там, не знаю, кремлевские звезды, Белый дом, Град на холме и так далее. Это все серьезно. А тут получается, ну как в анекдоте, Миндич, Зеленский и Цукерман украли там чего-то такое, там, и ходили к гадалке. И это все называется руководство Украины. Вот это меня поражает. Ну, то есть получается, что вот, ну как скажем, экзамен на государственность не сдан.
2: Так это, собственно, уже давным-давно видно невооруженным глазом, что Украина как независимое государство не состоялась. Хотя западные спецслужбы делали все для того, чтобы у них все получилось. Но, очевидно, сейчас и Соединенные Штаты, и Британия, и страны Евросоюза, вот, они прямым текстом говорят, что у них главная задача сейчас сохранить Украину как государство, потому что им вот этот Франкенштейн, условно, слишком нужен, и поэтому они сейчас просто вот в режиме такой максимальной циничности пытаются все это дело хоть как-то сохранить. Хотя, если просто посмотреть со стороны на это и вдуматься в тот маразм, который происходит, это просто уму непостижимо, потому что, вот, например, сегодня страны Евросоюза утвердили условия для получения 90 миллиардов евро кредита на оккупированную блоком НАТО территорию, чтобы эти деньги пошли на прокси-войну. И, видимо, вот еврочиновники с особым цинизмом и таким черным чувством юмора обозначили цель, что, мол, деньги поступят на Украину, если там будут соблюдаться права человека, демократические стандарты и, значит, верховенство права и закона. И это все происходит в один момент, когда банды ТЦКшников и полицаев просто как бесправных животных избивают граждан Украины на оккупированной территории, вот, унижают их и без каких-либо последствий просто отправляют на убой, даже если это инвалиды, даже если это там отцы многодетных семей и так далее. И это все просто каждый день в режиме нон-стоп. И вот при этом всем мы сейчас будем видеть очередной транш со стороны стран Евросоюза. То есть получается, что мы видим, декларирует Евросоюз о том, что отношение к гражданам Украины, как к бесправным животным, это
1: не нарушение прав человека.
2: Не нарушение прав. Это все, это как раз та самая демократия европейская, про которую так долго говорили. Это как раз права человека. Только может людей там давно поделили на сорта, и поэтому просто те, у кого паспорт гражданина Украины, они просто не подпадают под определение человека. И в принципе, с точки зрения евронацизма, где-то оно так и есть. Потому что такие вот заявления, они просто четко это декларируют. Если так разобраться, то, безусловно, можно сказать, на официальном уровне Евросоюз признал фактически граждан Украины животными, получается, потому что по-другому, ну, я не могу это как-то интерпретировать, потому что есть факты, а есть конкретные заявления. И если просто сопоставлять эти параметры, тогда у нас получается конкретно вот такой фактически официальный нацизм, потому что вот уже людей поделили на сорта, и, собственно, мы это наблюдаем.
1: Ну, это да, как в фильме «Гараж» Гуськов. Какой, опять Гуськов, почему Гуськов? Вот, но просто мы же, наверное, вспоминаем, да, когда протестующий где-нибудь в Москве бьет ногой полицейского, в ответ получает там дубинкой по шее, и, значит, на завтра все западные газеты выходят с заголовками, там, значит, просто «кровавый режим», угнетает и так далее, права человека нарушаются и прочее. Или можно же вспомнить еще, и мы, кстати, в эфире об этом вспоминали, как санкции были введены за то, что евреев не выпускали из Советского Союза. Называлась поправка Джексона-Веника. Значит, уже евреи уехали, уже там 90-е годы, половина прошла, евреи уже уехали, евреи вернулись, а поправка все действовала. Ну, то есть, это не обязательно сказать, можно все что угодно, дело не в этом. Кстати, тут министр обороны с помпой анонсировал бомбу управляемую украинскую, сказал, что это собственные разработки, никакого отношения ни к Западу, ни к Советскому Союзу не имеет.
2: Да. Невероятно.
1: Это он так сказал. Это не я, честное слово.
2: Я почему-то думал, что спутники GPS это американцы все-таки в космос отправили. Оказывается, это все-таки эти, видимо, древние укры, которые выкопали Черное море. Теория, конечно, интересная, но все-таки я думаю, что комментировать министра обороны оккупированной территории все-таки должны больше психотерапевты, психиатры, потому что это больше их профиль на самом-то деле. И очевидно, когда мы видим высокоточное оружие, которое ориентировано полностью на американскую группировку спутников, и там, естественно, используется вот американское программное обеспечение, микрочипы и так далее, говорить о том, что это все где-то там на Украине сложили на коленке, вот это, естественно, бред сивой кобылы, поэтому, очевидно, такие заявления – это некие такие психологические операции для того, чтобы, видимо, вызвать какое-то негодование или демотивацию у наших войск и у населения русского фактически. И, конечно, когда мы вот анализируем, а зачем это делается, то, безусловно, в натовской ЧВК ВСУ уже давным-давно американские авиабомбы и французские применялись. И единственное, что количественно ВПК натовский, он не может предоставить их в масштабах, которые, например, ВКС используют по вот, натовской частной военной компании ВСУ. Естественно, то, что мы сейчас видели, некую бутафорию вот этой авиабомбы с моделем коррекции планирования, это некий ограниченный, так сказать, тираж вот натовских модулей коррекции планирования на авиабомбы. Ну и, собственно, количество их будет примерно такое же, как и, собственно, вот тех же самых натовских авиабомб, которые мы и так наблюдали на поле боя. Но здесь даже вопрос не в этом, потому что американские истребители F-16 или, например, французский «Мираж», они априори, вот как показала практика, боятся подлететь к линии боевого соприкосновения, потому что там, естественно, дежурят наши истребители, такие как Су-35С. Вот, недавно уже подключаются даже истребители 5-го поколения, типа Су-57, с дальнобойными ракетами. И поэтому, очевидно, вот натовская авиация сейчас используется больше для вот перехвата дронов камикадзе «Герань» наших где-нибудь на западной и центральной Украине, вдалеке от линии фронта. Но даже в этом случае умудряются наши дроны камикадзе «Герань» сбивать эти самолеты, и уже, как мы знаем, около 3 истребителей минимум F-16 наши дроны «Камикадзе» «Герань» сбили.
1: Ну, тут важно вот еще что. Дрон можно собрать в гараже, да, или где-нибудь на даче. А вот 250-килограммовую бомбу нет. Или это у нее даже просто даже не, даже она еще тяжелее, потому что это вот эта боевая часть, да? То есть для этого нужны заводские условия. А где они там?
2: Ну, скорее всего,
1: или
2: все-таки...
1: я не прав, я...
2: Скорее всего, речь идет о том, что НАТОвский военно-промышленный комплекс разработал некую партию вот, модулей коррекции планирования для советских авиабомб, которые находились где-то на складах еще на Украине. И, собственно, под эти авиабомбы уже, естественно, НАТОвский ВПК создал свои модули коррекции планирования. И, собственно, они теперь планируют их каким-то образом применять. Но единственное, что проблематика такая, которую я озвучил. Проблема с авиацией, ну и, собственно, проблемы с авиабомбами, потому что, как мы знаем, очень многие склады на Украине были уничтожены, и фактически вот советского вооружения осталось катастрофически мало.
1: Ну, тут теперь вопрос, как выбивать, потому что если раньше для того, чтобы держать там километр линии фронта, нужно было там такое определенное количество бойцов, то теперь, насколько я понимаю, это за счет дронов делается там единицами какими-то или не так? Вот как-то война тут поменялась?
2: Ну, тактика, конечно, сейчас очень серьезно поменялась, и поэтому, например, там полкилометра может держать один или два бойца, с учетом того, что главная их задача – это открыть огонь по подходящему противнику и продержаться 20 минут, пока не прилетят дроны. Что, собственно, мы наблюдаем по всей линии фронта, и это действительно определенная проблема. Поэтому сейчас, конечно, если говорить про серьезные наступательные операции и так далее, то вот самое главное сражение между инженерами НАТОвского ВПК и нашего военно-промышленного комплекса сейчас разворачивается за малое небо. И кто здесь одержит вот, тактическую победу, естественно, тут и будет продвигаться на линии фронта.
1: Эдуард Басурин сказал в эфире, дескать, сейчас как раз Ярцы и Тополи снимают с боевого дежурства, ну, в силу того, что их будут менять на более новые ракеты, да, и можно было бы их использовать не без ядерной головки, то есть там с обычной взрывчаткой или еще как-то. Но тут получается та же история. Ну вот сидят эти два бойца, ты же не будешь в каждого там Искандером пулять. Извините за такой
2: непрофессиональный глагол. Зачем, если у ВКСРФ есть авиабомбы с модулем коррекции планирования, которые могут с погрешностью там, в 1 метр прилетать туда, куда надо? То есть здесь нету никакого смысла по передовой использовать там условно тополя. А тополя это все-таки по серьезным объектам, которые обладают стратегической какой-то ценностью. Ну а с учетом их дальности, то здесь нужно ну, все-таки смотреть на будущее, потому что, очевидно, страны Евросоюза в некой такой вот суицидальной погоне все-таки милитаризируются и вынашивают планы каким-то образом вот, конвенциональным оружием атаковать в том числе территорию Российской Федерации. Для вразумления вот таких персонажей на всякий случай, безусловно, пригодятся и тополя, и все остальное.
1: Вот об этом поговорим во второй части нашей беседы. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом. Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: Дмитрий Василец, политический общественный деятель в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну, теперь чуть-чуть за границы нашего суверенного государства. Вот я что-то не разобрался. Урсула фон дер Ляйен отреагировала на ответ наших на угрозу, которую произнес министр обороны Литвы. Значит, рассказал, значит, что надо там Калининград захватить, и тогда у нас есть все силы, мы, значит, там вот сейчас все сделаем. Это она пропустила мимо ушей, а в ответ на слова министра обороны, значит, ребята, ну, тогда получите по самой неболусе, как говорят в наших дворах, она вдруг, значит, встрепенулась и сказала, что вот то, что было сказано, совершенно неприемлемо, и пусть ни у кого не будет сомнений, угроза Союзу, собственно, будет воспринято угрозу стране, будет воспринято как угроза Союза. Но это ведь пятая статья НАТО, а у Урсулы фон дер Ляйен вроде как к НАТО никакого отношения не имеет. А у Евросоюза нет такой нормы, если, значит, кто-то нападает, я не знаю, на какую-нибудь страну, на Румынию, да, тогда, значит, весь Евросоюз встает и идет воевать. Это вот что такое? Опять очередной поворот на 360 градусов?
2: Но дело в том, что сейчас Урсула фон дер Ляйен в ситуации, когда страны Евросоюза конкретно напрямую принимают участие в нападении на территорию Российской Федерации, потому что предоставляют свое воздушное пространство для дронов натовской частной военной компании ВСУ. Мало того, страны Прибалтики, Финляндия и даже сегодня уже Польша требуют, чтобы эти дроны не летали якобы над их воздушным пространством. Но с учетом того, что когда страна присоединяется к блоку НАТО, она теряет свой военный суверенитет, то, естественно, решение сбивать или не сбивать в воздушном пространстве стран НАТО те или иные дроны или самолеты, или летательные там средства, естественно, принимает уже не страна, которая вступила в НАТО, а в штабе натовском, в котором, естественно, принимают вот решения в Вашингтоне и Лондоне. Ну, больше в Вашингтоне, с учетом официальных, собственно, натовских документов. Поэтому, безусловно, сейчас мы видим, как страны Евросоюза фактически участвуют напрямую в нападении. Естественно, мы обозначаем, что если это продолжится, это в любом случае будет воспринято должным образом и будут соответствующие удары. Ну и Урсула фон дер Ляйен ничего лучше не придумала, как, естественно, сделать вот такие заявления, потому что, очевидно, от нее на самом-то деле в этом вопросе особо ничего не зависит. Но с учетом того, что и Урсула фон дер Ляйен, и Кая Каллас, сейчас они больше не политики, а больше все-таки именно вот такие менеджеры, которые разжигают войну, то в этом плане оно как раз ложится именно в эту логику. Потому что ведь дипломаты, они ищут какие-то варианты, каким образом вот словами решить то, что вот лучше не доводить до вооруженного конфликта. А мы видим сейчас, что страны вот Евросоюза, их дипломатические ведомства и конкретно Урсула фон дер Ляйен действуют именно в парадигме такой, чтобы максимально сэкономить слова и максимально использовать боеприпасы.
1: Ну и примерно в этом же ключе Василий Небензи, наш представитель при ООН, высказался о том, что если попробуете, ответ России будет неизбежен. И добавил, что разведка в состоянии точно установить, откуда были пущены ракеты, а также информацию можно получить по фрагментам дронов сбитых, да? Но тут, по-моему, даже не только про Украину. Тут получается, что если, значит, будут какие-то поползновения с территории других стран, потому что вот наша служба внешней разведки, она же сказала, что в прибалтийские страны прибыли украинские дроноводы, там, значит, вот они что-то готовят, да? Ну, то есть тогда, если на территории условной там Эстонии находится расчет БПЛА Украины, значит, по нему можно нанести удар, получается? И будет нанесен удар?
2: Но дело в том, что здесь в любом случае будет решать военно-политическое руководство, потому что есть военная доктрина, и там расписано применение вот вооружений тех или иных с учетом ситуации. И просто мы наблюдаем, как с территории страны Евросоюза постоянно идут военные атаки на вот, нашу территорию. Не замечать это нельзя. Ну, а, собственно, доводить до порога применения ядерного оружия тоже нежелательно, потому что тогда для человечества все закончится. И я уверен, что делается сейчас по линии МИДа и по линии альтернативных каналов коммуникации и вразумления все необходимое для того, чтобы избежать прямой конфронтации с блоком НАТО, потому что она будет предполагать уже переход в ядерную стадию с учетом того, как могут развиваться события. И очевидно, вся эта ситуация очень-очень непростая. И очевидно, на территории Прибалтики, либо там Польши, либо Финляндии решение по регулярным атакам территории России там не принимают. То есть нужно все-таки больше апеллировать к Лондону и Вашингтону. А здесь мы сразу вот упираемся в вот начало серьезного ядерного конфликта. И тут есть несколько сценариев развития событий, на которые провоцируют открыто Российскую Федерацию. Потому что, очевидно, западным странам, в первую очередь США и Британии, важно максимально использовать экономический потенциал стран Евросоюза для, собственно, прокси-войны против России. Ну, а нам, естественно, нужно сделать так, чтобы большинство стран Евросоюза просто наотрез отказалось от ведения прокси-войны. И такие страны тоже присутствуют. Ну, а если, например, мы запустим, условно, иранский сценарий, за который многие ратуют, и он действительно очень привлекательный, с учетом того, что аргументированно и доступно странам региона Иран объяснил, как можно делать и как нельзя делать, то в нашем случае ситуация иная. Все-таки Евросоюз с точки зрения вот военного потенциала, военного бюджета, технологического потенциала и так далее, это абсолютно другая история. И у нас задача все-таки не вступить в прямую войну с Евросоюзом и тягаться экономически с экономиками, которые в совокупности вот несколько раз больше российской, а все-таки больше максимально выверять наши решения и все-таки действовать с учетом вот наших возможностей. Ну и желательно не доводить до ядерного апокалипсиса. Поэтому, конечно, решения, они сейчас вот очень сложные. И, естественно, по негласным каналам идет очень большая работа для того, чтобы непосредственно предотвратить бойню на территории Прибалтики, Польши и других стран Евросоюза. Потому что именно к этой бойне нас подводят из Вашингтона и Лондона. Потому что в этой бойне действительно вот мы потратим огромное количество ресурсов. Ну, а, естественно, Вашингтон и Лондон, они смотрят на среднесрочную и долгосрочную перспективу для того, чтобы, естественно, использовать максимальное ослабление России, чтобы изнутри постараться ее вовремя разорвать. Потому что логично предположить, что при наличии ядерного потенциала у нашей Родины основные усилия западных стран, они сконцентрированы не на внешний контур, не на горячую войну, а конкретно на внутренний контур, чтобы развалить изнутри, уничтожить изнутри и разорвать нас. То есть это, естественно, и сепаратистские настроения и много-много каких еще параметров.
1: Вопрос,
2: конечно,
1: да.
2: То есть экономика. Любые болевые точки внутри страны будут, естественно, максимально использовать. Очень популярная вот у многих версия в отношении того, что вот, значит, славян уничтожают и так далее, но многие вот не задумываются, что, например, в том же там Дагестане в некоторых селах там мужчин практически не осталось, потому что все ушли на фронт. И вот таких вот примеров, их на самом-то деле много, и, безусловно, с учетом вот военного времени про все нельзя.

0: Вот это, кстати, регулярно видно на различных картах контроля территории. Да, не на всех направлениях получается. На запорожском направлении сейчас сложно в районе Степногорска. Но, тем не менее, например, вот если брать в совокупности, то тенденция, очевидно, позитивная. И, собственно, действия русской армии сейчас они обусловлены минимизацией потерь и, естественно, максимальным продвижением. То есть никто не гонится, чтобы там прорывы с огромными потерями обеспечить, а именно действуют с точки зрения вот, максимально сохранить ресурсы и продвинуться дальше.
1: Ну, на самом деле, получается, что они обратную картину получили. Извините за тавтологию. Хотели разобщить, а привели к сплочению. И они то же самое говорят про себя. Но это получается не так, потому что огромное количество тех, кто не хочет служить, огромное количество тех, кто уехал за границу и теперь вряд ли вернется. И получается, что, в общем, опять-таки возвращаясь к тезису о том, что экзамен на государственность не сдан. Вроде бы с флагами все бегают, да, и кричат всякие слова, да, что мы там Шене вмерло, или там, я извиняюсь за гнусность произношения и так далее. Но на деле это выходит не так. Что все равно своя рубашка ближе к телу, что вот это вот каждого человека желание жить нормально, оно оказалось сильнее, чем какой-то вот этой идеей. Или идея слабая?
0: Дело тут не в идее, потому что, как показала практика, идея украинского национализма, она, если так разобрать по сути, заключается в пути с одного союза, советского, в Евросоюз, в котором условия гораздо хуже для территории и населения, нежели вот в прошлом союзе советском. И это как бы очевидный факт. И в этом и вот регулярно дискуссии были на различных вот каналах с националистами, вот у меня в том числе, потому что, когда, естественно, начинаешь задавать вопрос, извините, а вы тут рассказываете про какую-то национальную идею, а можно поподробнее с этого момента? Вы же не против, что Порошенко в Конституцию записал курс в Евросоюз и в НАТО? То есть, получается, вы в Советском Союзе не хотели жить, вам нужна была незалежность, которая заключается в том, что вы идете с Советского Союза в Евросоюз и в НАТО. А в чем смысл, если в Советском Союзе для территории населения были условия в десятки раз лучше, нежели те условия, которые вам предлагают в Евросоюзе? Потому что в Евросоюзе вам обозначат ЛГБТ, вот, запрещенную вот, в России, вот эту историю нетрадиционную. Вот, естественно, квоты, естественно, зеленую повестку, которую каким-то невероятным образом нужно путем уничтожения промышленности у себя как-то внедрять. Естественно, это и различные миграционные квоты, которые вот, мы видели, как в Евросоюзе вот, происходят, и если брать с точки зрения вот распределения ресурсов, то сравнить там Украинскую Советскую Социалистическую Республику и, например, какую-нибудь Болгарию вот, или Румынию, ну это, извините, земля, да. Это небо и земля. То есть, получается, украинский национализм – это все-таки бред сивой кобылы, который называется по одному, а по факту значит совершенно другое. То есть вот просто с одного союза с лучшими условиями идут в худший.
1: А тогда в чем независимость, собственно? То есть мы сами должны принимать решения по тому, как мы живем.
0: Так, извините, а как можно вот говорить про какую-то независимость, если прямо в Конституцию записано, что судебной системой управляют три персонажа, которые назначены странами Большой Семерки? Некий этический совет, который формирует высший орган в судебной системе, высший совет правосудия. И это не я говорю, это в законах написано сейчас так, из 21 года это уже все принято, вот, и законы вступили в действие, и получается сейчас, в принципе, только городской сумасшедший может говорить про какую-то незалежность, там, независимость, потому что ее априори не существует. Но с учетом того, что еще при Порошенко записали курс в Евросоюз и в НАТО, а что такое курс в Евросоюз и в НАТО? НАТО – это потеря военного суверенитета, потому что центр принятия решений условно перемещается, гипотетически, если мы сейчас отстраненно говорим, он, в принципе, уже давным-давно там. Но, тем не менее, даже вот если верить вот этим документам, которые вот понастроили после госпереворота 2014 года. И, конечно, глядя на все это, понимаю, что то, что написано в Конституции – то, что написано в законах, там просто черным по белому.

0: В целом обозначено, что никакой Украины как государства независимого не существует, а это просто полноценная колония, которая управляется понятно откуда.
1: А вот получается, что Франция тоже вот это вот все колония, потому что они же тоже состоят в ЕС и в НАТО. И Италия, и Испания.
0: Ну, а как вы хотели, подождите.
1: А они вот ваши оппоненты вам скажут, нет, это вот демократические свободные страны. Мы хотим жить так же, как живут они. Разве не скажут?
0: Извините, если мы с точки зрения вот военного суверенитета или там политического или экономического, ну это самые настоящие колонии. Макрон хоть раз попытался защитить национальные интересы Франции перед США или Британией. Все его попытки просто обнулились и закончились унижением Макрона. Если мы говорим по Италии, там просто даже без слов все понятно, потому что там ситуация еще хуже. Если у Франции хоть есть по старинке там ядерное оружие, там 200-300 боеголовок, которые французы не могут особо применять без разрешения с Вашингтона и из Лондона, то в Италии вообще ничего такого нету, кроме американских военных баз. И поэтому говорить про суверенитет этих территорий, это, естественно, дело очень неблагодарное, потому что сейчас мы видим, что сам Евросоюз – это конкретно инструмент внешнего управления, который очень качественно работает. И вот этот инструмент внешнего управления, он действует исключительно в интересах не стран Евросоюза, а, как мы уже поняли, конкретно Вашингтона и Лондона, потому что именно в фарватере вот этой внешней политики и Евросоюз действует. Если мы говорим про НАТО, так извините меня, но получается, вот кто требует, чтобы страны Евросоюза платили больше? Соединенные Штаты. Почему? Потому что больше всего в мире оружия продают Соединенные Штаты, и они просто требуют от этих колоний о том, что, извините, друзья, вам нужно сокращать социальные программы, медицину, науку, а нужно спонсировать нашу военную промышленность, потому что же вы колонии, мы вам говорим, а вы давайте делайте. И, собственно, это все происходит, и мы сейчас видим повышение затрат на конкретное развитие американского ВПК. И где здесь интересы стран Евросоюза? Их нет. Где здесь интересы народов стран Евросоюза? Их нет. Где здесь демократия? Ее тоже нет. Здесь просто есть обман, фикция. Вот. Ну и далее нецензурные слова. Если мы говорим про безопасность... Ну, здрасте. Давайте поговорим про безопасность на примере жителей Прибалтики сейчас. Когда в Вашингтоне и Лондоне решили пострелять дронами через воздушное пространство данных стран. Когда сейчас, естественно, в рамках ответных мер по Прибалтике могут прилететь помимо наших дронов еще и наши ракеты. Так а где здесь безопасность? Здесь наоборот, это вхождение страны в НАТО, это максимальная опасность. То есть фактически это живой щит.
1: Ну, так мы же должны струсить и проиграть.
0: Против вот этим живым щитом, вот странами Евросоюза берут вот эти колонии и вот этим живым щитом защищаются от России. То есть вы только вдумайтесь, люди, которые на территории стран Евросоюза живут, они платят деньги, чтобы ими просто террористы защищались от, собственно, Российской Федерации. Это именно террористы, потому что, естественно, они просто взяли этих людей фактически в заложники, понаставляли там своих военных баз и провоцируют, чтобы каким-то образом по этим людям ударили. Не по Вашингтону и Лондону, а именно по этим людям. Потому что с территории США, например, с Аляски, почему-то дроны не запускают натовские наемники из ЧВК ВСУ. Почему? Странно, там же вроде там сколько километров.
1: Там мне интересно, там города другие. Вот то ли дело Москва, Петербург.
0: Так при чем тут? Здесь же вопрос вот в откуда летит. Одно дело, например, вот с территории, которая вот Соединенные Штаты Америки. То есть, получается, с их территории прилетело, по ним и ответка прилетит. Ну, по этой логике. Угу. А получается, а зачем? По ним не надо. Оттуда с Аляски ничего не летит. А вот с Евросоюза, вот с этого живого щита фактически, летит. И что мы видим? Получается, вот жители стран Евросоюза – это заложники самые натуральные. И вот этих заложников сейчас еще будут в рамках вот так называемой милитаризации, особенно в Польше, там, в Германии, в вот в Швеции, в Прибалтике, еще и загонять в армии для того, чтобы ими, получается, пытаться каким-то образом вести боевые действия. То есть вы просто вдумайтесь в этот маразм, который сейчас вот на наших глазах фактически происходит. И при этом граждане Евросоюза не могут ничего сделать с этим всем маразмом, потому что система оккупации выстроена так, что если вдруг Урсуле фон дер Ляйен не понравились результаты выборов, то их просто отменяют. И в Румынии мы это видели.
1: Ах, господи, давайте 3 минуты 4 осталось, давайте к американской теме немножечко перейдем. Сенат Конгресса Соединенных Штатов поддержал резолюцию, которая предписывает администрации Трампа прекратить военные действия против Ирана. Это что-то поменяет? Или наоборот поможет Трампу? Он скажет, мне Сенат запретил. Я не буду ничего делать.
0: За всю историю существования Соединенных Штатов и различных террористических атак и нападений на разные страны не было такого случая, когда Сенат что-то там запрещал. Вот если Соединенные Штаты решили напасть на какую-то страну, а это у них случается регулярно, и в год еще по нескольку раз, и в разные страны, то вся вот эта бутафория с Сенатом и так далее просто идет в пешее эротическое путешествие, потому что есть хотелки американского олигархата, американских корпораций, и американская армия, она действует как вот именно частная военная компания на глобальном уровне. Потому что если вот у корпорации BlackRock или там Vanguard скуплены миллионы гектаров украинских черноземов в частную собственность, то тогда, безусловно, вот привлекают американскую армию. С учетом того, что есть вероятность уничтожения планеты, то приходится им через натовскую частную военную компанию ВСУ как прокси-структуру, естественно, вот, защищать свою частную собственность, которую, безусловно, они просто своровали у вот, народа, который на той территории находился путем цветного переворота, как мы знаем, первый 2008 год, потом 2014 год. И очевидно, что эта вот, террористическая сущность западной цивилизации, она не устраивает все человечество. И мы на практике видим, что вот западная цивилизация – это тупик. У них была возможность в течение 30 лет фактически безграничной власти показать, что эта западная цивилизация может дать человечеству. Но в итоге мы видим только грабеж, террор, наркоторговлю вот, и так далее. И в этих всех моментах, естественно, очень хорошо, что Владимир Владимирович с Си Цзиньпинем уже обозначили вот, параметры многополярного мира. И несмотря на различные вот, террористические подходы, несмотря на провокации постоянные, несмотря на вот, вот эту невероятно жестокую вот, гражданскую войну, которую нам навязали, непосредственно, конечно, делается все для того, чтобы сохранить человечество, ограничить вот эти маниакальные хищнические аппетиты олигархата американо-британского и, естественно, вот, сокрушить их таким образом, чтобы, естественно, не произошел ядерный апокалипсис, что, конечно же, невероятно сложно, и мы видим вот, фактически в режиме онлайн, насколько это невероятно сложно, и поэтому хотелось бы нашим зрителям и слушателям вот, пожелать крепкого миропонимания сна и стабильности.
1: На ближайшие много лет мира, мирного неба, прежде всего. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Рост рынка ИИ в России. Контекст. Больше половины предприятий начали внедрять технологии искусственного интеллекта. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информтехнологий. Интеграция компонентов на базе генеративного разума в платформы автоматизированного проектирования и управления производством становится стандартом. Глава Кабмина подчеркнул, что подобные технологии позволяют лучше прогнозировать все процессы. Расходы крупных и средних компаний на цифровую трансформацию растут. В прошлом году они добрались до отметки в 4 триллиона рублей. При этом, как считают специалисты, сохраняются риски. В отечественном программном обеспечении до сих пор используются алгоритмы, генерируемые иностранным ИИ. Это может вести к нежелательному доступу к важной информации. Во многих организациях искусственный интеллект пока воспринимается не как рабочий, а как экспериментальный инструмент. Тем не менее, по прогнозам, к концу 2026 года 40% корпоративных приложений будут включать специализированных ИИ-агентов, программы, способные сами принимать решения. А вклад генеративного разума в экономику к 2030 году превысит 11 триллионов рублей. Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года. Испиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре часа в российской столице, в Минске, Цинвале и Севастополе. Столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Дружеское движение Венесуэлы и Кубы призвало мир осудить политику США против острова. Латвия массово блокировала счета российских бизнесменов. Стоимость поездок из России в Китай снизилась за апрель. Подробности далее. Западные бизнесмены направляют свои заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме, но не афишируют это. Об этом заявил РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИР России Дмитрий Беричевский. Он добавил, что европейцы активно регистрируются на форум. По словам Беричевского, возможно, они не будут выступать, но намерены проводить какие-то контакты на полях ПМФ. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Латвийские власти массово блокировали счета российских предпринимателей под видом санкционных рисков, рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов. Он уточнил, что усиленные проверки стали одним из ключевых инструментов давления на российских бизнесменов и их клиентов в республике. Панкратов также отметил, что проверки стали наиболее очевидными после 2022 года, а совокупность строгих мер в отношении российских бизнесменов определила их массовость. Панкратов также подчеркнул, что контроль над деятельностью российских предприятий имел не точечный, а системный характер. В результате пострадали логистический сектор и промышленность. На фоне сокращения грузопотоков через порты и железные дороги целые регионы столкнулись с падением доходов и безработицей. Конфликты из-за использования русского языка происходили в городе Родинское в ДНР. До его освобождения рассказал РИА Новости беженец Михаил Скирда. Он поделился, что вступился за русскоговорящую сотрудницу аптеки, когда покупательница начала возмущаться по поводу разговорной речи. По словам беженца, произошедшее вызвало реакцию находившихся рядом людей. Также он добавил, что подобные конфликты в городе происходили и ранее. Напомню, российские бойцы освободили Родинское 27 декабря 2025 года. Движение дружбы и взаимной солидарности Венесуэла-Куба призывает международное сообщество осудить политику США в отношении острова, заявил РИА Новости координатор организации Йони Гарсия. По его словам, Куба находится в осаде и под угрозой со стороны североамериканского империализма, а Соединенные Штаты продолжают вводить санкции против народа, который лишь твердо стоит на защите своего суверенитета. Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше по сравнению с прошлым месяцем, подсчитала РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже в 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась почти на 19,5%. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч рублей. Их стоимость составляет до 82,5 тысяч, а в Египет стоимость поездок снизилась на 6 тысяч рублей до 78 тысяч. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Комиссар исчезает.
2: Здравствуйте, друзья. Дмитрий Ольшанский, публицист в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Дмитрий, приветствую. Ну, у нас сегодня без такой глобальной политики, геостратегии, ну, геоэкономики.
3: Да. И без этого. Нас, да, есть кому обсудить.
2: Ну вот, мы переживаем всей страной. Министр здравоохранения сказал, что 3,5 миллиона россиян обращаются за психологической помощью. Не вывозим. Кстати, наверное, церковь могла помочь, но народ идет к врачам тоже.
3: Вы знаете, эту новость я в связи с чем вспомнил? Что, понимаете, я вообще на протяжении многих лет всегда очень критически относился ко всей этой индустрии. И, конечно, у меня и сейчас есть некоторый оттенок этого отношения, потому что во всем этом силен элемент некоторого сектантства. Да? И мы знаем, что многие люди, которые прошли такую серьезную обработку психотерапевтами, они становятся немножко похожи на роботов. Они начинают воспринимать самих себя как такой механизм, начинают бесконечно как бы записывать и уточнять, и рассматривать какие-то свои возможности, ресурсы, как они любят всякие такие словечки, вроде там скиллы прокачивать, там, а вот я сейчас себе вот это прикручу, а вот я вот это откручу, надо поработать с моим отношением к тому-то там, понимаете? То есть это такой инструментальный подход к человеческому существу, да, к человеческой душе, который меня всегда и пугал, и смешил, честно говоря, потому что я в это не верю. Но в то же время понятно, что весь вообще вот этот мир психологов, психотерапевтов, психиатров, там, в разных концентрациях в зависимости от проблемы, ну, на самом деле, скрипя сердцем, я должен признать, что он очень нужен, на самом деле, в нашей стране. Он нужен в самых разных ситуациях. Он, конечно, очень нужен в школах, как мы в этих эфирах говорили, для предупреждения разных вещей, связанных с насилием.
2: Буллинга хотя бы, да.
3: Да, не говоря уж про стрельбу и прочее.
2: Издевательство, буллинг, иностранное слово.
3: Да, значит, он, конечно, конечно, этот психоинститут будет нужен, естественно, многим людям, которые вернутся с полей сражений, потому что всегда, после всех войн, после всего, в любой... Просто до определенного момента в истории это никто не занимался изучением этих вопросов, не существовало таких ученых, ничего этого не было. Но понятно, что всегда у людей остаются серьезные переживания, травмы и так далее, последствия обязательно того, что они пережили, как они ходили перед лицом смерти, как они теряли товарищей, вообще, что они видели, да. Понятно, что тоже это очень востребовано. Кроме того, понимаете, но и это вот радикальные какие-то случаи, но на самом деле наша бытовая жизнь, она утяжеляется сейчас, потому что, ну, тучные годы прошли, начало 21 века, когда казалось, что все лучше, лучше, лучше, жирнее, сейчас еще больше мы заработаем, купим, поедем, там еще что-то, да. Это время, оно прошло объективно, да, безотносительно того, кого мы в этом обвиняем, как мы это объясняем, но оно прошло. И теперь понятно, что происходит другая совершенно история про то, что людям становится жить сложнее
2: все время. Может, и хорошо. Но вот кому это все эти...
3: Что хорошо?
2: Пыль в глаза, вот это все шик.
3: Нет, это нехорошо. Это нехорошо, потому что, понимаете, лучше неправильно жить по принципу «пусть мне выколет один глаз, зато сосед будет слепым». Да? То есть пускай бы кто-то шиковал, но зато и мы живем неплохо. Да, вот я так считаю, понимаете? То есть, конечно, нынешняя жизнь, ну, нам приходится справляться с этими проблемами, но мы понимаем, что проблемы возникают все новые и новые. Постоянно мы можем ждать чего угодно, да, естественно, потому что не дремлют ни наши внешние противники, ни некоторые внутренние наши чинуши, и экономика, ситуация непростая. Короче говоря, все это я к тому, что груз ответственности, который лежит на людях, а уж тем более груз ответственности, который лежит на семьях, да, на тех, кто поддерживает других, да, он очень велик. И, конечно, людям нужны подпорки, обязательно какие-то. Им нужны какие-то источники сил внутренних, уверенности, надежды, чего-то еще. Это объективно так. Что касается церкви, вы правы. Просто здесь есть ряд сложностей, которые связаны с тем, что, во-первых, конечно, например, священники наши, они, я думаю, что они очень загружены в городах. А они, может быть, у них есть свободное время в деревнях, в храмах, где живут, может быть, там 5 старушек. Но туда еще не так просто доехать обычному человеку занятому, да, из Москвы.
2: Зато бесплатно.
3: Да, что касается храмов в больших городах, они очень загружены, естественно, потому что их существенно меньше, чем прихожан. И, конечно, ну, все-таки православная жизнь – это довольно такая серьезная, строгая вещь, туда так просто все-таки не попадешь. То есть туда, там надо как-то осваивать очень большой такой комплекс каких-то правил, как внешних, так и внутренних. Каждый человек туда просто так не зайдет, да, на самом деле. Ну, может зайти свечку поставить, но я имею в виду по сути, да. Вот, поэтому, конечно, психологи в нынешней ситуации ну, является самым простым вариантом, тем более, что я еще замечу к этому, да, что в России по сравнению, может быть, с какими-то прежними временами очень сильно ослабли, я бы сказал, такие вот совсем неформальные, как которые раньше сказали бы, кухонные связи, как мы раньше бы сказали, да, этого стало намного меньше. Я не знаю, замечаете ли вы это, да?
2: Конечно.
3: То есть люди намного меньше...
2: В гости не ходят теперь,
3: да,
2: там, если нам... могут пойти вместе куда-то в ресторан.
3: Да, сидеть. Вот именно, но ресторан
2: это
3: такой...
2: Не то, да.
3: Да, люди стали намного меньше ходить в гости. В ресторан это не то в том плане, что да, это не то место, где вы можете действительно всерьез обсудить, потому что компании, музыка, то, все там, пришел, ушел. Это не та ситуация, в которой вы можете как-то друг другом как-то что-то разобрать важное для себя, да? Ну и так далее.
2: То есть, работаем много, устаем, нет сил на это.
3: Да, то есть вот эта плотность связей человеческих, обычных, которая была, скажем так, сильна в позднесоветском мире, да, очень сильна. И по инерции это еще какое-то время продолжалось, вот 90-е, там я еще застал, это еще все было. А теперь этого стало намного меньше. И опять же, плюс еще вспомню важный фактор, да, очень важный фактор, что происходит огромная атомизация людей из-за нашей вот этой как бы вот то, что я тоже люблю об этом говорить, да, часто, градостроительно-распределительной системы, потому что миллионы и миллионы людей, которые заканчивают школы, заканчивают вузы, устраиваются на работу, начинают делать карьеру, да, они все отрываются от тех мест, где у них живут их родители, просто родственники, старые друзья, там, школьные друзья и так далее, и так далее. Они все оттуда отрываются и все прописываются в спальные районы нескольких мегаполисов. Прежде всего, Москвы, но и не только, еще там ряда крупных очень городов. А какой образ жизни они ведут в этих мегаполисах? У них что-то, опять же, у них даже не то, что в гости ходить не ходить, у них квартир-то там нет таких, где можно принять человека или там тем более.
2: Да, много ли у нас было квартир, где можно принять?
3: Ну, там какая-нибудь сейчас же,
2: душка какая-нибудь,
3: да, но стандарты
2: с маленькой кухней.
3: Да, но стандарты повысились, теперь человеку уже неудобно. Раньше же было нормально, например, там женился, например, кто-то, или там замуж выходила девушка, и вот у них там комната или две комнаты в коммуналке, там же живут родители, мама, папа, и туда же приводят, понимаете, невесту, жениха, рождают там ребенка, и все в этих там максимум в паре комнат коммуналки. Но сейчас-то так как бы не делают, понимаете, и любая такая девушка скажет мужчине: ты что, меня со своими родителями собираешься, значит, поселить, как, нам нужно отдельно, да? Вот, но это я в целом к тому, что за счет того, что люди мигрируют очень сильно, и вот эти мы видим сплошные такие, вот ты стоишь, например, на улице, и вот эти сплошные толпы там 30-летних, которые идут по тротуару там сотнями и сотнями, да, там нет разновозрастных каких-то, там ничего, там вот такая толпа людей, которые понятно, что они все закончили там что-то и приехали в офис, сняли там себе комнату, квартирку, да. Это тоже человеческое одиночество, которое касается, так сказать, тех, кто уезжает, тех, кто остается, разрываются все эти связи, понимаете. Ну, возникают новые, но это всегда тоже, на самом деле, сказывается, что человек вот в этом мегаполисе, в этих спальных районах, среди этих башен, да, огромных, он тоже чувствует какое-то одиночество.
2: Есть плюсы, хотите, скажу?
3: Ну?
2: Смотрите, значит, у меня образовалось несколько компаний, из людей, с которыми я не общался бы, скорее всего, на 100%. Например, это мои однокашники.
3: Uh-huh.
2: У нас есть свой чат,
3: uh-huh.
2: Мы несколько раз в году встречаемся, а так у нас было раз типа в 20 лет.
3: Uh-huh.
2: Вот закончили, через 20 и так далее. Есть, значит, коллектив там, с которым я в хоккей, например, играю. Мы уже и в хоккей не играем, а общаемся. И так далее.
3: Чат вам заблокируют.
2: Да ладно, перестаньте. Ну, что-то, ну вот, я понимаю вашу душевную боль, но я нашел...
3: Боль, да.
2: Я нашел несколько мессенджеров других.
3: Я согласен, нет, я с вами согласен, но просто в принципе я говорю, что современный мир, он, конечно, с одной стороны взваливает вот тот современный, который вот сейчас, да, вот 2020-е годы, да, он на нас взваливает все больше и больше проблем, а с другой стороны, он работает скорее на разобщенность людей, чем на какую-то сплоченность. И поэтому, конечно, возвращаясь к исходной теме, да, психологи очень нужны.
2: Да. Ну, вот чем вас привлекла следующая новость, я просто даже понять не могу, прочитал несколько раз. Система РЖД готова к летним перевозкам. Олег Белозеров, глава, собственно говоря, РЖД, на встрече с Михаилом Мишустином эту фразу произнес. О чем мы...
3: Ну, там дальше большая новость про то, что он хвалится тем, как хорошо там мы готовы бы сделали то-то, то-то там и так далее. Про успехи РЖД. Я просто почему это, так сказать, на это обратил внимание, чтобы все-таки пару слов рассказать про РЖД. Да? Потому что с РЖД
2: ну,
3: все...
2: Я так и понял.
3: Да, с РЖД все очень плохо.
2: Понимаете, дорогие товарищи? У нас плохо с РЖД?
3: Ну, я довольно много времени, надо сказать, в последние годы, да и не только, да, провел в разных поездах. И не только в образцовом Сапсане Москва-Петербург, которым, в общем, можно и похвалиться. Да? И, конечно, ситуация плохая. Во-первых, потому что для начала, потому что ну, очень-очень нам нужны... Понятно, что, может быть, в эти годы сейчас это невозможно, но в целом нам очень нужны инвестиции вообще в модернизацию железных дорог в целом. Потому что, ну вот обратите, скажем, внимание, что тот же Сапсан, он как едет? Да? Вот этот звук, да, не знаю, как в микрофоне для слушателей это разится. А как остальные поезда ездят? Дрдын-дрдын, дрдын-дрдын, дрдын-дрдын. Да. А почему? А потому что я не специалист.
2: На стыках
3: да,
2: колеса.
3: Да, да, я не специалист, но я понимаю, что там вот устроена вот эта система соприкосновения колес и вот этих всех рельс и так далее, что там вот это сделано так, что оно все время болтыхается, понимаете? А вот это современная западная, извините, да, Евросодом, технология, по которой
2: может,
3: устроен
2: китайская,
3: Сапсан.
2: Может, китайская, там еще...
3: Ну, хорошо, давайте корректно скажем, что она китайская.
2: Зарубежная,
3: да. Зарубежная, да. Вот там все это едет, понимаете, мягко, плавно, да, вот нам нужно уже наконец заканчивать с дырдын-дырдын.
2: А как же романтика, как же без дырдын-дырдын?
3: Ой, я вам скажу.
2: Спишь. Замечательно.
3: Это только, понимаете, в юности. Чем старше, тем хуже. Это очень все становится тяжело, и шея, и все вот это. Я думаю, что каждый второй человек после какого-то возраста имеет проблемы с вот этой частью, так сказать, организма, да, и тяжело, тяжело там спать, тяжело находиться долго, потому что надо все это модернизировать, надо делать поезда тихими, плавными и так далее. Но если бы только было это, да. Значит, поедем дальше. Сокращают проводников. Совершенно неумолимо. Вот приходишь, например, я ехал в поезде, это был экспресс, по-моему, из Сочи в Краснодар. Вот недавно. Но я не из Сочи ехал, но неважно. Вот я ехал на этом экспрессе. Значит, там вот, например, и это не только этот поезд, это я просто пример привел, таких поездов много. Там вот на два вагона, а иногда и на три, один проводник. То есть они берут, и там у них, например, 12 вагонов, да, и 3 входа на весь поезд. Понимаете, что они делают? И там такая толпа, которая напоминает штурм вагонов в эвакуацию какую-то, да, там, 41-го года, или в гражданскую войну там какую-то, да, вот что-то такое. Люди давятся, понимаете, потому что боятся, что они не влезут, что они не успеют, потому что остановка короткая.
2: Дмитрий, я несколько раз провожал людей за этот год, ничего подобного
3: не видел. Я за последние годы уже не раз видел поезда, ни раз, ни два, ни три, в которых стремительно сокращают количество проводников. Проводников в лучшем случае во многих поездах остается через вагон. Их убирают. Понимаете, раньше каждому входу прилагался свой проводник. Теперь их сокращают. Дальше пойдем. Упразднили вагоны-рестораны. Это тоже интересная вещь. Это могут люди не заметить, но на самом деле их упразднили. Потому что что было раньше? Раньше был именно вагон-ресторан, да, в РЖД. Это значит, что там готовили с ножа, то, что называется. То есть вы приходили, заказывали, и вам готовили. То есть буквально, как вы это делают вот в городе, выходите, да, что там теперь? Теперь там вагон-бистро. Это значит, что вам просто разогревают в микроволновке или где-то, да, какие-то стандартные порции уже готовой еды. Ну, можно съесть. Вы в дороге, голодный, сойдет, понимаете. Бывает, что проголодаешься так, что пойдешь даже в какой-то самый последний фастфуд, да. Но просто раньше это был вагон-ресторан, а теперь они поваров сократили и устроили вот этот вот, понимаете, бистро. Тоже вот нехорошо, понимаете? То есть они все оптимизируют там, они там все сокращают. И, честно говоря, ну, очень печальное это все производит впечатление, я вам скажу. Не говоря уже о том, что очень плохо развиты маршруты между городами, которые не связаны с Москвой. То есть вам очень по многим маршрутам в стране надо ездить через Москву, потому что вы просто не попадете. Упразднено огромное количество, причем разных веток, разных линий, которые были в СССР, там в 90-е были, там еще в нулевые годы были. Их сокращают, понимаете? Это я не про то, что там вот почему бы не прорубить где-то там в тайге, там что-то понятно. Я говорю именно про то, что было, да, их упраздняют. Ну и, наконец, поезда очень многие ходят страшно медленно, очень медленно. То есть вот сапсаны ходят быстро. Вот они сейчас делают...
2: Нет, ну, сапсаны — это отдельная история.
3: Да, вот делают сейчас...
2: С двумя цифрами быстро, скорые,
3: вот
2: с тремя
3: сейчас
2: медленно.
3: Делают, да, сейчас делают еще вот эту скоростную дорогу, еще одну, опять же, в Питер. Но обещают, что куда-то еще сделают. Но очень многие поезда, ну, ходят просто со скоростью, понимаете, из Льва Толстого. Да? Это просто, ну, кошмар. Это там ты едешь, едешь, едешь, понимаете, с сутками на расстоянии, которое ты, ну, бегом пробежишь быстрее, потому что эти поезда встают где-то в поле на час, на полтора, еще на какой-то, на полустанке каком-то встают. То есть ситуация, я хочу сказать, с РЖД очень неоднозначная.
2: А цены?
3: Да. Цены бывают
2: кусаются.
3: Нет,
2: ну цены больше, чем на самолет иногда.
3: Да, вот цены бывают кусаются.
2: Зачем тогда ездить? Надо самолетом летать.
3: Ну, опять же, понимаете, когда все хорошо, то можно даже и заплатить. Понимаете? Хорошо. Ну, вот, да, есть качество. Я поехал в Сапсан, да, там все хорошо. Но проблем много.
2: Ну, да, да, действительно, тут вопросов нет. Хотя с некоторыми пунктами, я не знаю, я поспорил, вот, по крайней мере, один. Я вот на штурм вообще
3: ну,
2: такого не видел.
3: Вы не застали, да. Я вот заставал и не один раз, поэтому и говорю.
2: Ну, ладно, бог с ним. Ну, история, которая меня тоже возмутила, видимо, как и вас, как девушка по фамилии имени Елизавета Пигуль, она получила соцконтракт, то есть 350 тысяч рублей на открытие кабинета по наращиванию ногтей. Кабинет открыла, но почему-то по условиям этого контракта она не могла зарабатывать месяц больше прожиточного минимума в том регионе, да, в котором... А у нее, по-моему, Воронеж был, да?
3: Воронеж, да.
2: Да, 13 400 рублей, если я правильно помню. В итоге она где-то там перепутала с бухгалтерией, у нее получилось на 158 рублей больше, и вроде бы сначала претензий к ней не было, но потом нагрянула прокуратура, и начали ей, как говорят в популярных детективах, шить дело. Вот, ну, нет, я абсолютно с вами согласен, какая-то надо разбирать, там омбудсмен уже вмешался, я думаю, что с девушкой ничего плохого.
3: Ну, да, может надеяться, да, что, может быть, как-то все-таки ее не посадят за то, что она там чего-то на 56 рублей в месяц, по-моему, превышала или что-то в этом роде, но меня, понимаете, еще задело в этой истории, кроме вот этой обычной, совершенно абсурдной нашей бюрократической несправедливости, которая очень часто бывает в самых разных местах и по разным поводам. Меня задели вот сами эти цифры, да, то есть для того, давайте вдумаемся, да, для того, чтобы получить, по сути, некий государственный грант, да, но по сути-то это что такое? Некий грант на открытие малого бизнеса, вот что это такое, да, грант на открытие малого бизнеса. Вот чтобы вам просто дали эти деньги, вы должны, ваши доходы должны быть не выше 13 тысяч рублей, я подчеркиваю, 13 тысяч. Вот давайте как-то вдумаемся, как говорится, помедитируем над этой цифрой, 13 тысяч рублей. А? Это вообще что? То есть это вот как бы некое мышление, я не знаю, чье, где, в каком министерстве, где это все в правительстве, кто это вычисляет, да? Но вот как бы какой-то умозрительный человек, который хочет открыть малый бизнес, и который вот он претендует на государственную поддержку, да? И вот у него доход 13 тысяч рублей. Он что делает? Я так понимаю, что это узник какого-то концлагеря, Бухенвальда, да? Он что, он кожа до кости остались, потому что, ну, вот он коммунальные платежи, например, заплатил из этих 13 тысяч доходов, да? У него что осталось после этого, да?
2: Нет, там все проще. Просто остальные 50 тысяч она заработала, должна, по идее, была заработать и не сообщать об этом. Вот,
3: нет, извините, не сообщать – это совершенно другая история. И это действительно базовая философия нашей жизни, что у нас в законах одно, а в реальности совершенно другое. Да? Есть как бы жизнь формальная, а есть жизнь, что называется, на самом деле. Да? И там все по-другому абсолютно. Но я не про это. Я про то, как именно выглядит официальный мир. То есть мир официальной статистики, официальных законов, требований граждан официальных. Да? Вот с этим вот доходом в 13 тысяч рублей. То есть это ориентация на... То, что мы хотим поддерживать даже не бедных людей, даже не нищих людей. А я не знаю просто что, потому что ну, человек не может так выжить. У нас даже пенсии, которые ну просто неприлично маленькие пенсии, больше все равно, больше 13 тысяч рублей. Да? Ну так невозможно. И получается, что если у тебя доходы больше 13 тысяч рублей, то есть если ты в состоянии элементарности, там, не знаю, прожить на хлебе и, я не знаю, макаронах и крупе, да, вот просто, то ты уже не имеешь права на эту государственную поддержку. Потому что зачем? Ты же богатый, у тебя целых 14 тысяч рублей дохода, да, богатый человек, тебе не положено, ты сам справишься, да. И эта философия, что я вам хочу сказать, да, эта философия, она пронизывает всю нашу вот эту вот финансово-экономическую систему, потому что она вся говорит нам о том, что мы вам поможем только в том случае, да, если вы вот просто ползаете по вокзалу, собираете окурки, да, вы вот умираете с голода, тогда, да, может быть, да, но вот если у вас уже есть 14 тысяч рублей, ну все, ну вы буржуи, вообще какая, какую вам поддержку, понимаете? Но это до такой степени расходится с реальным миром, это настолько никакого отношения не имеет к тому, как на самом деле могут жить люди, даже скромно, что я хотел обратить внимание на этот абсурд.
2: Ну, во-первых, мы же, наверное, до конца не вникли. Во-первых, это для малоимущих.
3: Ну, что вот такое, опять же, даже...
2: Это не грант, это даже... не грант на развитие бизнеса.
3: Ну, даже малоимущий, не может быть малоимущий, это для мертвых грант, понимаете? Вот человек получает, он умер от голода, понимаете, потому что он заплатил коммунальные платежи, да, еще там что-то такое, и умер. Потому что ему не хватило, на хлеб, может, ему хватило уже, и все, и кончились деньги. Да? Все, он умер от голода. То есть это не для малоимущих, это грант для мертвых, понимаете?
2: Вот. А да. Во-вторых, ну просто чтобы люди понимали, да, это как-то внесет объемность в разговор, контракт действовал 3 месяца. После этого, судя по всему, открытый вот этот бизнес мог работать уже.
3: Да хорошо, но так или иначе, а 3 месяца,
2: согласен, мало.
3: Вы проживете 3 месяца на 13 тысяч рублей.
2: Вот сейчас почитаю, что такое социальный контракт. Я вот не озаботился, не понял ход ваших мыслей, тогда, может, поговорим.
3: Ну, просто это везде, понимаете, везде, это же не только здесь в Воронеже, это везде, если вы посчитаете любые истории, да, про какую бы то ни было поддержку, то они все упираются в то, что вы должны быть, для того, чтобы вас поддерживать, вы должны быть даже не нищим, а вот, я говорю, вы должны быть мертвым, потому что выжить на эти какие-то потребительские корзины, прожиточные минимумы, вот все, что они считают, понимаете, на это нельзя жить, потому что у вас на коммунальные платежи и какие-то лекарства уже все деньги уйдут сразу, да? У вас просто на еду не останется, да? Это совершенно очевидно. Поэтому вся эта статистика, она, конечно, дутая, и она к реальности отношения не имеет. Вот что я, собственно, хотел сказать, и на этом мы сейчас должны прерваться.
2: Дмитрий Альшанский.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Комиссар исчезает.
3: Дмитрий Альшанский в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Сравним теперь динозавров и единорогов.
4: Мы сегодня
3: обсуждали уже с Егором Холмогоровым эту тему. Он возмутился тем, что единорога не признали национальным, так сказать, символом, хотя он подробно объяснил. Что как раз, значит, даже на монетах, наших древних монетах, с одной стороны был двуголовый орел, с другой – единорог, что единорог – это была знаменитая пушка, ну, еще в 812 году, помните, там мощная такая, да. То есть единорог, как он считает, это вполне себе российский символ. Так что тут безграмотность полная.
4: Вот этих... А там, расскажите просто два слова, про что идет речь в новости, значит, потому что не все знают.
3: Речь об игрушках. Значит, Министерство просвещения допустило, скажем так, к приобретению динозавриков разнообразных, которых дети любят. Ну, а почему нет? Представители древней вымершей фауны, все красиво. А вот единороги почему-то, значит, встретили сопротивление. Мы понимаем, кстати говоря, что единорог считают иногда символом запрещенной в России, значит, ЛГБТ. То есть как-то там связь какая-то просматривается. Но тем не менее. Вот как здесь быть?
4: Ну, вот это, понимаете, это следствие того, о чем часто приходится говорить. Вот этой какой-то ужасной идеи, что вот пущена вот эта какая-то инициатива такая большая, коллективная, давно, и вот она теперь все время распространяется, да, то есть, ну, вот то, что постоянно я говорю, что какая-то, например, конкретная идея что-то еще ограничить или запретить, она не всегда реализуется, но вот этот сигнал, который пронизывает вот все вот эти ведомства, понимаете, всех этих экспертов каких-то бесконечных, которые как вот здесь в этом случае по этому поводу выступают, какие-то там активисты, какие-то депутаты и так далее. И вот этот ком, он катится и катится. Вот сейчас он докатился до детского сада, буквально, в смысле. Понимаете, что динозаврам можно играть в динозавров, нельзя играть в единорогов, потому что динозавры патриотично, а единороги не патриотично, да? Понимаете, это такой бесконечный маразм, который даже... То есть понятно, что Егор, мой добрый друг, он всегда занимает такую позицию, что он считает, что надо объяснять, что ЦК КПСС не право на языке самого ЦК КПСС, то есть в мире тех понятийных как бы терминов, да, которыми пользуется само ЦК КПСС для удобства донесения до них как бы проблемы, да. Вот. То есть вот так и тут он поступает, и, наверное, он прав в своем жанре, да, он говорит, что, но позвольте, говорит Егор, да, что вот у нас есть длинная традиция в русской культуре, допустим, изображение единорога там и сям. А я все-таки, поскольку я не любитель вот этой игры, то я вообще, в принципе, не понимаю, а почему мы должны к этому обязательно апеллировать? Почему дети должны играть только с тем, что мы на основании какого-то там, понимаете, историко-культурного анализа, да, какими-то там экспертами министерства или там неважно кем, может быть, директорами там чего-то, да, что мы признали причастным к какому-то там духовному, значит, чему-то там нашему. А почему только нашему? А мы что, вообще не люди как таковые, homo sapiens? Почему наследие человечество в целом, да, не является как бы
3: динозавры
4: нашим.
3: Это же в целом.
4: Да, к вопросу естественно, и динозавры. Но хоть бы это были не динозавры, хоть бы это были, понимаете, гоблины, лохнесское чудовище, я не знаю, зомби, значит, вампиры из Трансильвании. Ну, там понятно, что это относится, может относиться к детям там, или подросткам там, разного возраста. Это что-то не детский сад, а что-то уже там, что-то другое. Я сейчас говорю шире, да? Но, в принципе, существуют огромные фольклорные, маскультные, сказочные, какие-то кинематографические, какие-то истории инопланетяне, там, из Стивена Спилберга. Это все есть некоторая культурная база человечества. Понимаете? Все, что внесет в себя хоть какой-то смысл и кому-то сколько-нибудь массово нравится и не является, ну, не знаю, там уж совсем какой-то страшной, деструктивной, я не знаю, пропагандой чего-то там, хотя вы знаете, что я не люблю вот это дело, да? Но так или иначе, это все есть, ну, как бы, это наше культурное поле, в котором мы живем. Мы живем в поле, где вот в том, что касается сказок, мифов, фильмов, там, не знаю, каких-то для кого-то, может, комиксов, еще чего-то, да? Но мы живем в большом поле, где все это есть. Там есть и динозавры, и единороги, и тролли, и зомби, и граф Дракула, и Шерлок Холмс. Это все наш. Шерлок Холмс наш, извините, пожалуйста, да, тоже, да? Между прочим.
3: Ну, Ливанов, да? Соломинов сделали его наш.
4: Ну, конечно, нет, конечно. Естественно, это все. Это все есть некоторые, почему нужно ставить вот этот забор, да, какой-то невидимый забор в культурном наследии, например, каком-то любом, да, и говорить, вот это вот мы нашли, как бы, как вот признали частью нашего патриотического, понимаете, славного, великого, духовного того-сего, да, а это какое-то вредное, потому что оно там вот произошло, оно в Англии было, или там в Америке было, или оно было, я не знаю, в Скандинавии, или вот в Трансильвании, неважно где, да.
3: Ну, Карлсон где тоже же наш.
4: Карлсон, конечно, в том-то и дело. Карлсон, Пеппи Длинный Чулок, там, я не знаю кто, Мумитроли, там, да бог знает сколько всего. В моем детстве, опять же, да, я был советским ребенком, советским школьником, да. Ну, значит, в то время, хотя это был Советский Союз, ну, он уже так начинал, перестройка уже начинался и так далее, но, тем не менее, все равно, ну, как-то все просачивалось, и все это было, я все это, естественно, ребенком обожал. Более того, я обожал, естественно, обожал, например, конструктор Лего, кстати, да?
3: Хороший.
4: Да, выдающаяся вещь для детей, понимаете? Да, она не наша, к сожалению. Я был бы рад, если бы такую вещь...
3: Не, наши аналоги были, эти кирпичики, я строил из них.
4: Да, не знаю.
3: Да. Они не такие, конечно,
4: да,
3: красивые.
4: Но конструкция Лего, да, выдающаяся вещь. Или пускай, если бы... Я не знаю, что там сейчас с его там, распространением каким-то, продажей и всем остальным, но если будут дети играть в конструктор Лего, это прекрасно, да? А дети старшего возраста, там, например, да и взрослые, я не знаю, играют там в игру, например, там... Монополия. А почему нельзя играть в игру Монополия? Ну да, она пришла из американского какого-то быта. Ну и что? Ну есть и игра Монополия, а есть вот я не знаю, и так далее. Я могу бесконечно перечислять разные примеры, да. Есть там какой-нибудь Йода там, да, из «Звездных войн», например, да, или Дарт Вейдер, да. Это всемирная тоже история, понимаете, что все люди, я не знаю, как современные там десятилетние, может быть, они уже нет, может, для них это уже древняя вещь, да. Но в моем детстве в мире видеосалонов с входом за рубль, да, естественно, все абсолютно дети знали, что такое, так сказать, Дарт Вейдер, Йода и все прочее, да, это было совершеннейшее тоже, ничуть не хуже, чем Алиса Селезнева, которая тоже была...
3: Кстати, а вот я вам объясню, в чем разница. Вот если у вас в стране цены на бензин повышаются, вы что, государство что делает в первую голову? Оно берет и запрещает вывоз за рубеж. Ну, то есть ставит пошлину заградительную, да, и оставляет бензин у себя. Значит, мы просто, у нас есть замечательные символы и образы, но мы просто так, как американцы, как Голливуд условный, не умеем их раскручивать. Условно говоря, Алиса Селезнева, Это потрясающий абсолютно образ. Там города вымирали, все смотрели это кино. Простецкое такое, не мудреное, тем не менее. На Алисе можно было наделать этих... Если сейчас были бы игрушки с Алисой, все эти Алиса, мелофон и так далее.
4: Я думаю, что для современных детей все-таки это уже непонятно, потому что если современный, мне кажется, если современный ребенок посмотрит это, он уже многих вещей не поймет. То есть там, конечно, это нужно уже...
3: Например.
4: Просто... Да, это все-таки там... Вот мы, для моего поколения. Но я что вам хочу возразить?
3: Вот
4: да?
3: И все.
4: Я
3: надо с вами согласен.
4: Но дело в том, что принципы с бензином, они здесь не работают. Почему? Потому что бензин, как и там, не знаю, хлеб, там, газ, там, я не знаю что, есть какой-то набор товаров и каких-то вещей первой ресурсов, скажем так, ресурсов, да, ресурсов первой необходимости, без которых просто, ну, цивилизация умрет, да. И тут хочешь не хочешь, но тут есть какие-то жесткие методы с ними обращения. Что продать, что оставить, как, чего, куда и так далее, да. Но культура вещь бесконечно более сложная, тонкая и неоднозначная. И что хуже всего можно с ней сделать, это применять к ней вот эти механические критерии. Давайте запретим все американские фильмы, и тогда у нас наши фильмы будут хорошими. Нет, наоборот, я вам хочу сказать, это так не работает. Наши фильмы будут только хуже от этого, потому что продюсеры, которые завязывают этими фильмами, оставшись без конкуренции со стороны Голливуда, полностью потеряют интерес к тому, чтобы делать что-то хорошо. Понимаете? Поэтому, наоборот, нужна конкуренция.

0: хорошо. И в случае Чебурашки, или в случае, не знаю, Штирлица, или в случае там Глеба Жеглова, или там и так далее, и так далее. Да? То есть каждый раз, когда наша культура, мы сейчас говорим о таком более массовом как бы ее сегменте, да, она рождала такого рода образцы, но им не нужны никакие запреты, да, они потому что живут сами, да, потому что людям это нравится. Да?
1: Я же не об этом говорю. Вокруг любого явления в западной культуре существует целый ворох, ком сопутствующих вещей. Это игрушки,
0: это какие-то продукты.
1: Еще у нас этого нет.
0: Нет, ну почему? Я думаю, что у нас...
1: Чебурашка — единственное исключение.
0: Я думаю, что у нас все-таки большой мерч, как сейчас это называется, мерч, да, большой детский мерч, очень большой. Там, я думаю, что много чего есть. Но я не буду тут утверждать ничего, потому что я точно не знаю. Но просто мой пафос, он не в этом. Мой пафос стоит именно в том, что не надо искусственно загораживаться от чего-то, да, что у нас и у детей там и так далее, да, у школьников потом, просто у взрослых уже людей, есть некоторое общее культурное наследие человечества, и каждый раз, когда талантливые люди в России что-нибудь делают хорошо, да, это естественным образом входит в это общее наследие на почетном месте, и не только даже в нашей стране пользуются успехом, но зачастую даже проникает и по миру, и в тех или иных местах тоже начинает этим увлекаться и признавать, что это хорошо. На самом
1: там
0: деле.
1: Сигмобой какой-нибудь, полная с моей дурацкая какая-то песня, а вообще весь мир там триллион,
0: да, поэтому,
1: миллиарды прослушиваний.
0: Да, поэтому я очень против вот этих как бы вот этого заградительного пафоса. И вот, кстати говоря, там еще есть одна новость, давайте вы посмотрите, она связана с надписями, это вот ту же степь, да, вот прочтите, чтобы мы...
1: Ну, в Томске директор школы, даже местная, вернее, образовательная, скажем так, чиновники местного образования запретили детям носить одежду с иностранными именами. Ну вот, собственно, у меня, кстати говоря, еще будет, я сегодня с сенатором Клишесом обсуждал это прямо сюда. И там, кстати, примеры как в вашу копилку, так и нет. Смотрите, значит, россияне стали чаще обращаться в органы наши, да, ну, компетентные, скажем так, с чем-то, то, что вызывает у них подозрение. То есть там рост буквально в несколько раз. Как пример, там вот у одного парня... Человек в метро заметил, что он просматривает какие-то картинки, дискредитирующие нашу армию. Парень получил 14 суток ареста, да? Значит, с другой стороны, там условно, кто-то пожаловался на то, что у девочки аватарка желто-блакитная. Ну, давайте так прям скажем, да? И отправили, сказали, идите нафиг вообще. А, нет, там опека поставила на учет. В то же самое время где-то лавочки покрасили в эти же цвета. Кто-то пожаловался, ему сказали, иди отдыхай вообще, дурака не валяй. И таких примеров достаточное количество. То есть там идет вот это вот какая-то борьба. Может, в целом рассмотреть?
0: Но вы понимаете, что это вот такая типичная индустрия бытового стукачества, да, бытового стукачества, которая, к сожалению, вот и в Советском Союзе имела место, но она и в западном мире тоже бывает. Я не хочу сказать, что это наша уникальная история. А уж как она цветет на Украине, вот на Украине то же самое, это абсолютно украинская тема, да? А вот там они на мове, что он державную, значит, это, так сказать,
1: не размовляет.
0: Да, вот давайте я сейчас стукну в этот языковой патруль, там, может, он сепаратист, может, он агент москалей, да, пускай с ним СБУ разберется. Вот это все одно и то же, да, понимаете, ну, я сейчас вот, допустим, поеду я в метро, понимаете, открою какую-нибудь книгу, а у меня там будет, я не знаю, фотографии Гитлера, например, да, книга про Вторую мировую войну, ну, например, да, я импровизирую, а какой-нибудь будет сидеть бдительный гражданин, он побежит, значит, что, в полицию, метрополитен, на меня жаловаться, да, что я какие-то изображения тут неправильные, понимаете, как вот в советской власти были книги, которые нельзя было с собой брать, их давали почитать там на ночь, да, самоиздатовские, их нельзя было особенно светить с собой в метро и прочих публичных местах, да, ну, вот это та же логика начинается, это вот нам все зачем, понимаете, и вот то же самое, вот этот чудовищный маразм с тем, что нельзя там, чтобы у вас на майке, например, о чем-то там еще, я не знаю, может, у кого-то на кепке или где-то еще, было написано что-то не по-русски. Вот мы боимся надписей на страшном чужеземном языке, понимаете? Это там на кукуе, там эти вот басурмане-то, они там балакают на этих языках, а мы-то это боимся этого всего, мы их не пускаем к себе.

0: себе, понимаете?
1: Дмитрий, ну вот вы говорите, что у вас может быть фотография Гитлера, а это научный труд про вредность нацизма, условно говоря.
0: Не обязательно,
1: да?
0: Даже про вредность, читаете? Это просто, ну, историческая книга, да. Да, которая рассматривает...
1: А если у ребенка написано, пардон, слово из четырех букв, первая буква F, английская, а на CK заканчивается?
0: Ну и что? Ну хорошо, ну написано. Понимаете? Ну и что? Ну, господи боже мой.
1: Хорошо, а если это по-русски написано?
0: Ну, вот, знаете, вот, я не буду, слов, я не буду, я не буду полностью это напугали ежа, сами понимаете, чем. Ну что из этого раздувать? Нет, понятно, что
1: надо
0: если...
1: знать, что на тебе написано.
0: Опять же, дело не в... Ну, хорошо, ну... Но дело в том, что, понимаете, ну нельзя бояться, так сказать, там, не знаю, английского языка или еще какого-нибудь языка, да? А если там на китайском языке будет написано, мы тоже запретим. Все-таки Китай наш партнер и союзник. Или не станем, понимаете? А кто нам расскажет, что там написано? Да, но я имею в виду, что нельзя впадать...
1: Мы вообще не различим японские и китайские, да, кстати.
0: Я имею в виду, что нельзя как бы вот так... Это же все уже страха, понимаете, страха. Что мы боимся, как бы чего ни вышло. Какие-то непонятные языки, непонятные буквы. Что-то происходит, какой-то современный мир, внешний мир. Да? Давайте мы спрячем голову вот в песок, да, все себе всем запретим, все вот ликвидируем, да, и будем так вот сидеть, понимаете? Но я вам предсказываю, что закончится это тем, что современный мир победит, да, и внешний мир, это все победит, потому что, ну, эти вот люди, ну, хорошо, вы запретите им куда-то ходить в какой-то майке, да, но потом, что дальше будет? Про это год, два, три. Ну, они станут постарше. Вместо школы они будут в ВУЗе. Ну, они все равно все увидят, узнают, поймут и так выберут что-то сами, да? Ну, то есть невозможно, я хочу сказать, невозможно заблокировать жизнь, да? Вот как бы майки с надписями на разных языках – это тоже часть жизни. Причем я вам больше того скажу. Очень многие люди совершенно нормально, и я в том числе, носят в том числе и какие-то майки или там что-то, кофты, может, что-то еще, на которых, может быть, и что-то написано. Написано, что вообще не является манифестом. У меня, скажем, есть майки, которые мне нравятся за надписи, да? Угу. А есть те, которые просто так. Понимаете? Ну, просто попалось там, там что-то написано. Ну, вот она у меня есть. Но это не значит, что это мое обращение к миру, да? Но есть и симпатичные, да? У меня, например, есть майка, на которой написано по-английски, на английском языке, что «Your village called, their idiot is missing». То есть из твоей деревни звонили, у них идиот потерялся, да? Вот. И так далее. Да? Мало ли что бывает, да? А есть люди, которые, например, носят какие-то майки или другие, что-то другое с какими-то любимыми группами, там, певцами, там, артистами.
1: Вот эти
0: да мало ли что, да. Но там же тоже, может быть, написано-то не по-русски, понимаете?
1: Вообще, Металлика какая-то.
0: Ну, например,
1: ну,
0: да.
1: Ну, ради бога,
0: например, пускай. Не знаю, Нирвана. Ну, это раньше было. Металлика, Нирвана, это из моего, так сказать, детства, подросткового возраста. Но сейчас, наверное, что-то другое есть, наверное, я не знаю. Да. Неважно. Но так или иначе, нельзя от всего загородиться. И вот мы видим, да, что важно, что вот эти люди какие-то в системе образования, какие-то там в Томске, это в школе, здесь это в детском саду, здесь там, здесь сям, в каком-нибудь вузе, они все как бы ловят из, как там у Вернадского, ноосферы, да, ноосферы, они ловят из нее сигналы, да, что вот надо усилять бдительность по поводу того, что там какие-то, понимаете, зловредные символы вокруг нас, буквы.
1: Там природа другая, Дмитрий. Вот я вам расскажу историю, извините, займу минуту времени вашей передачи. Значит, я делал программу, не буду называть канал, значит, ситуация такая, сюжет, режиссер подводного театра. Очень красивый сюжет. Там, значит, спортсмены принимают участие, синхронное плавание, потрясающе, как в аквариуме стена. У него странная манера разговаривать была. Плюс, значит, еще и одежда соответствующая, да? И, значит, прихожу я к начальнику, они говорят, сюжет не пойдет. Я говорю, а почему? Ну, вы посмотрите, говорит, он же тот самый представитель вот нетрадиционной ориентации. Я говорю, здрасте, вот на вашем же канале... Раз, вот этот певец, у него
0: ну,
1: еще хуже, говорит, этот певец, значит, не было у них такого, они просто боялись, чтобы им не стучали по шапке.
0: Но
1: вот
0: я и говорю,
1: все.
0: Что дело в том,
1: это
0: что
1: не
0: они...
1: Это не из ноосферы, это они пытаются начальство свое
0: прочитать. Понимаете, но это и есть, но я это так и называю, я имею в виду, что... им конкретного приказа со списком того, что нельзя,
1: нет,
0: точно,
1: конечно,
0: не
1: нет.
0: присылали. Они ловят сигнал. Ноосферы я называю вот это вот как бы бюрократический космос. Да. Некие вот они прислушиваются. И они понимают, что вот сейчас такая сложилась ситуация, что может быть скандал из-за этого, из-за этого. А вдруг будет из-за того, как бы чего не вышло.
1: Да,
0: а
1: да,
0: давайте
1: именно.
0: На всякий случай еще вот это ограничим. А там вот то, а вот майка на английском языке. А может лучше тоже не надо. А вот тут волосы покрасили, а вот тут это, понимаете? И вот это размножается, а вот это мессенджер плохой, а это вот группа нехорошая, а тут какие-то картинки, понимаете? То есть это больше, больше, больше, это катится как снежный ком, вот в чем ужас. То есть дело не в конкретных там единорогах, понимаете, а в том, что нет конца и края вот этому, и нужен какой-то момент, понимаете, и нужна какая-то политическая воля, чтобы это все остановить в какой-то момент. Сказать, ребята, ну хватит, стоп.
1: Так вы же так не сделаете, потому что они все равно будут ловить на асферу, понимаете, боятся
0: нет,
1: за свое кресло.
0: Нет, я-то не могу так сказать, понимаете, у меня нет для этого полномочий.
1: Нет, но если бы у вас
0: ввиду...
1: были, ну скажу, вышли бы, запрещаю все,
0: нет,
1: запрещу.
0: Нет, почему, я вам скажу, не-не, смотрите, так бывает, ну, давайте вспомним, там, скажем, Советский Союз, там, 50-х годов, например, да?
1: Угу.
0: Вот там буквально за несколько лет, очень быстро по тем временам, оказалось разрешенными десятки разных вещей, да, которые ну, невозможно было себе представить до
1: но
0: этого.
1: Но не все.
0: Не все. Но
1: правильно,
0: очень,
1: потому что
0: ну,
1: они
0: очень
1: будут
0: многие.
1: Все равно ловить
0: да,
1: по оставшимся на сферу.
0: Но очень многие вещи, которые все время преследовались совершенно дико, идиотски, жестоко, да, оказались вдруг разрешены. И, кстати, Советский Союз этого совершенно не развалился. Понимаете, он еще много, долго существовал, все у него было хорошо. Понимаете? То есть это можно сделать, можно развернуть эту ситуацию, понимаете? Вот и все. Их очень хочется, чтобы она все-таки развернулась.
1: Ну, то есть это не добрая воля там властей вот так вот там прижимать кого-то и так далее. У них своих дел хватает. Им надо, значит, продукцию обеспечить, чтобы дроны шли, чтобы еда была, чтобы
0: но
1: это...
0: посылается,
1: а то, значит, сидят
0: но,
1: вот эти
0: но
1: вот...
0: посылается, понимаете, посылается, к сожалению, какой-то сигнал, да, сигнал посылается, что надо, понимаете, быть... построже. Вот это вот есть, да, к сожалению.
1: Ну, потому что депутаты
0: этого,
1: выступают
0: из
1: с инициативой,
0: да, из этого,
1: еще
0: из этого
1: да.
0: делаются очень далеко идущие выводы.
1: Кстати, вот когда я рассказал, говорю, да вы посмотрите на программу, вот концерт у вас был. И они засмеялись, ну, потому что они угу. нормальные,
0: ну,
1: нормальные
0: конечно.
1: Люди, и сюжет вышел.
0: Угу.
1: Ну, говорю, ну, он такой, хорошо, он так разговаривает, что теперь? Что теперь с ним делать? И все, я не испугался, я пошел, говорю, ну, ребят, ну, вот чего? Ну, жалко было, красивый, имел, кстати, успех, хороший был.
0: Ну, естественно.
1: Вот, но у нас полторы минуты еще осталось, что у нас еще?
0: Быстренько кстати, что-нибудь, да, быстренько.
1: Ну, давайте про Рауля Кастро. 94, дедушке 94 года, хотя, значит, выкрасть вот эти мерзавцы звездно-полосатые.
0: Ну, это все, вся эта американо-кубинская история, я вам скажу, чистой воды маразм. И очень пожилой Рауль Кастро, которому прицепили совершенно на пустом месте. И руководство Кубы, которого тоже на самом деле упирается непонятно. Почему? Потому что ведь никакого коммунизма они уже не строят. Не будет никакого коммунизма. Да, это все закончено. Это просто очень бедная страна, где нет вот элементарных вещей. Да, еды, там, бензина и так далее, и так далее. Денег нет, да? Надо договориться, понимаете? А американцы к ним тоже пристают. Не потому, что от Кубы исходит какая-то реальная угроза, а потому, что Трамп, опять же, ищет площадки, на которых он может себя проявить как крутой парень с длинной волей, да? И большим кулаком. Вот и все. И очень грустно, что может выйти большая трагедия из того, в чем нет никакого реального содержания конфликта. То есть, если с Ираном хоть какое-то содержание можно найти, скажем, там, по отношению к Израилю, то здесь нет вообще ничего, да? Но из-за этого самого ничего запросто может пролиться кровь. Вот, к сожалению, на такой тревожной ноте сегодня заканчиваем.
1: Не дай бог. Дмитрий Ольшанский, публицист, был
0: спасибо.
1: В студии. Радио «Спутник». Я Алексей Осин. Пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: поговори со мной.
1: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
2: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
1: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья и до сих пор все борется, бедный борется.
2: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
1: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Контекст. В маневрах задействованы военнослужащие Ленинградского и Центрального военных округов, Тихоокеанский и Северный флот, дальняя авиация. 64 тысячи человек и почти 8 тысяч единиц техники, включая более 200 пусковых установок, дальние бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, 73 надводных корабля и 13 подлодок. 8 из них стратегического назначения. В военном ведомстве заявили, что цель учений – отработка действий по сдерживанию противника и проверка подготовки личного состава в ходе тренировочных пусков крылатых и баллистических ракет по полигонам в различных регионах страны. Ранее Минобороны Белоруссии сообщила о начале совместной с Россией тренировки по использованию современных средств поражения, включая ядерные боезаряды. О их размещении на территории республики стало известно в 2024 году. Упор в ходе нынешних маневров делается на скрытности развертывания ударных систем в неподготовленных районах Белоруссии. Учения в рамках Союза государства плановые, однако информация о них вызвала бурную реакцию на Западе и в Киеве. СМИ пишут, что Москва пытается усилить давление. Однако умалчивают, что НАТО тоже регулярно проводит учебную проверку ядерных сил Альянса. Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило некрупное предприятие-разработчик. Обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов, в Саратове и Душанбе 6 утра. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Европе ищут удовлетворяющую всех формулу переговоров по Украине. Кирилл Дмитриев предрекает Великобритании и Евросоюзу неизбежный энергокризис. Первый российско-китайский университет приблизился к топ-100 вузов КНР. Подробности далее. В Европе хотят найти такую формулу переговоров по украинскому вопросу для возобновления дискуссии, которая устроит все стороны, заявил РИА Новости европейский дипломатический источник. При этом российские председатели неоднократно обращали внимание на то, что западные страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Россией по вопросу Украины. Так посол России в Германии Сергей Нечаев напомнил, что он несколько раз предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону созвониться, но это так и осталось в списке пожеланий. А официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что именно Британия отговорила Киев от переговоров с Москвой весной 2022 года. Энергетический кризис неизбежно обрушится на Великобританию и Евросоюз, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так в своей соцсети X он назвал политическим землетрясением растущую численность немецкой правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». А до этого Дмитриев заявил, что мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории и даже не отдает себе в этом отчета. Япония в апреле нарастила импорт и экспорт в отношении России по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные японского Минфина. Так, экспорт вырос на 28% и составил около 250 миллионов долларов. Импорт из России вырос на более чем 20% и составил порядка 433 миллионов долларов. А внешний торговый баланс оказался в пользу России на 187 миллионов долларов. Военно-морские силы США профинансируют строительство 75 боевых кораблей и подлодок в течение 5 лет, выяснила РИА Новости из ежегодного плана ВМС. Из документа следует, что на эти цели Соединенные Штаты направят более 300 миллиардов долларов в 2027-2031 финансовых годах, а наибольший объем средств, почти 66 миллиардов долларов, планируется выделить на кораблестроение в 2027 году. Ранее глава Пентагона Пит Хексет заявил, что США теряют преимущество на море из-за системных проблем в судостроении, включая упадок промышленной базы и дефицит производственных мощностей. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пинзы, сообщила Росавиация. Ведомства уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Первый совместный российско-китайский университет МГУ ППИ в Шэньчжэне за 10 лет работы приблизился к топ-100 ведущих университетов КНР. Об этом сообщил РИА Новости ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий. Он отметил, что сейчас в МГУ ППИ реализуется более 60 основных образовательных программ, по которым обучается около 5000 студентов из России, Китая и других стран. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск меньше, чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Егор Станиславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ну, давайте начнем на итоги первого визита Владимира Владимировича Путина в Китай. Переговоры с Си Цзиньпинем, которые продолжались около 3 часов. Что концептуального прозвучало? Какие решения, с вашей точки зрения, особенно важны? Потому что мы же сравниваем, разумеется, с визитом Дональда Трампа, который объявили безрезультатным и таким, вроде, ну, съездил и съездил, ничего не добился. А вот здесь разница какая-то есть?
3: Ну, по крайней мере, уже заметно, что стороны не оскорбляют друг друга, потому что вы, наверное, заметили эту историю потрясающую, как американская делегация демонстративно выбросила в аэропорту просто все то, что им подарили китайцы, типа опасаясь шпионских подслушивающих устройств и так далее. Хотя, ну, конечно, это можно было бы там, что называется, потихонечку выбросить в океан посреди полета. Но американцы решили демонстративно оскорбить китайцев. Вот. А в то же время, скажем, для китайцев, например, было очень таким значимым шагом, что Владимир Владимирович часть времени ходил без пиджака, то есть что он себя чувствует в Китае свободно, комфортно, как дома и так далее. То есть контраст отношений двух стран, США и Китая, США и России, в этом смысле, конечно, поразительно. То есть у нас реально близкие отношения, которые не омрачены подозрительностью, не омрачены враждой, взаимными претензиями и так далее. Россия рассматривает, скажем, Китай как свой, успех Китая как свой успех, ну и я надеюсь, что Китай будет рассматривать успехи России как свои успехи. То есть здесь главное это некоторая такая, я бы сказал, двусторонность, чтобы не получалось, что из-за замечательных действительно успехов китайской экономики, из-за замечательных достижений Китая в его развитии, он себя не почувствовал как бы в роли такого немножко старшего брата. Вот. Но, по сути, на сегодняшний момент действительно российско-китайская ось, в частности, то, что стороны заявили, что они в Совете Безопасности будут выступать единым фронтом против всевозможного беспредела, который сейчас творят и американцы, и не только американцы, это говорит о том, что это важная составляющая нового миропорядка. Что действительно, возможно, новый миропорядок, в котором будут жить, скажем, наши дети и внуки, будет сложен именно из вот этой вот оси России и Китая, у которых очень близкие подходы и к международным отношениям, и к будущему мира, и к тому, что все-таки миропорядок не может основываться на голой силе и на вот демонстрации того, что мы круче, мы можем больше ракеты БОП направить, значит, мы и правы. Ну, тем более, что, как мы видели с вами не так давно, вся эта вот философия политики через силу, она оказалась, по сути, дискредитированной, поскольку американцы не смогли навязать через силу Ирану свою позицию. Скорее, даже уже сейчас ближе к тому, что Иран навязывает свою позицию через свою проекцию силы, которая у него оказалась неожиданно эффективной. Вот. И Россия, и Иран, и Китай заинтересованы каждый по-своему в Иране, хотя совершенно по-разному, потому что китайцам нужна, как говорится, тишь да гладь да Божья благодать, вот, чтобы поступала нефть из Персидского залива стабильно, чтобы все было качественно и так далее. В то время как Россия, пожалуй, на сегодняшний момент больше заинтересована в том, чтобы сохранялся эффект второго фронта. И росли бы цены на энергоносители и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что Владимир Владимирович и Си Цзиньпинь согласовали российские и китайские подходы в этом смысле. И понятное дело, что в любом случае это подходы дружественные, скажем, по отношению к Ирану.
2: Ну вот тут написано, страны обеспечат. Россия и Китай намерены наращивать грузопоток по Северному морскому пути. Ну, то есть, иными словами, давайте представим, что там заварушка закончилась, но, тем не менее, противостоящие друг другу силы, понятно. И гарантии, что это не начнется снова, ее нет. А если использовать Северный морской путь, то там одна страна контролирует практически все его протяжение. И тогда, получается, выгодно там возить грузы.
3: Использовать Северный морской путь. использовать Транссиб. То есть на самом деле для Китая Россия сейчас является стратегическим фактором энергетической безопасности. Конечно, китайцы тоже хотели бы из этого получить по максимуму, скажем, дешевые цены на нефть, дешевые цены на газ и так далее. И они при переговорах очень как бы на этом настаивают. Но факт остается фактом. Вот все фактически грузопотоки, которые могут, например, перекрыть американцы при помощи своей вооруженной силы, они для Китая небезопасны и не защищены. В то время как те грузопотоки, те как энергетические потоки и так далее, которые идут через Россию и перекрыты, и прикрыты Россией, они для Китая наиболее безопасны, наиболее защищены. И в этом смысле, на самом деле, китайцам надо менять подход, в том числе и к украинскому кризису, от такого, как бы, что называется, дружелюбного по отношению к нам нейтрализма, к пониманию, что если Украина как бы сохранит возможность, например, наносить удары внутрь России при помощи беспилотников и так далее, это будет означать, что китайские энергетические интересы в этом смысле могут очень серьезно пострадать. И поэтому я думаю, что от дипломатии, что называется, такого сдержанного дружелюбия, что типа вот мы и России друзья, но и к Украине относимся хорошо и желаем ей всего самого лучшего, и ребята, давайте дружить, Китаю нужно переходить, конечно, к политике, основанной на том, что он заинтересован в демилитаризации Украины.
2: Но да, идеологические
3: вопросы, территориальные вопросы китайцев, может быть, они не касаются особо. А вот то, что Китай заинтересован в демилитаризации Украины, это уже 100%, и нужно, чтобы они там это осознавали.
2: Намеки на это есть. Вот три пункта зачитываю. Россия и Китай будут совершенствовать механизмы сотрудничества в военной сфере. Ну, понятно, все расплывчато, будут совершенствовать и так далее. Дальше. Страны обеспечат, то есть не будут стараться там что-то, да, обеспечат взаимодополняемость навигационных систем ГЛОНАСС и Бэйдоу. То есть как бы они будут, ну, за счет них мы можем получить дополнительные какие-то мощности. И третий, Россия и Китай расширят взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий. Это как бы вроде мирное все, но, по-моему, немножечко и про войну тоже. Или нет?
3: На самом деле, если бы, скажем, Россия и Китай вообще бы создали такой, я бы сказал, интегрированный анти-Старлинг, вот, это, в принципе, было бы хорошо. Вот, если бы всякие системы типа ГЛОНАСА и так далее...
2: Ну, Бэйдоу у них называется, да, извините.
3: Да, совершенно верно. Были бы отстроены и настроены друг на друга. Вот, то есть это та сфера, в которой, скажем, ну, наши технологические разработки и китайский гигантский и научный промышленный потенциал могли бы друг друга дополнить, и мы бы, ну, реально получили бы хорошо действующую систему, которая могла бы иметь как мирное, так и оборонное назначение.
2: По Украине, кстати, насколько я понимаю, вы меня поправите, если ошибаюсь, что позиция Китая все-таки немножко изменилась, потому что Россия и Китай считают необходимым устранить первопричины украинского кризиса. Никакого уважения территориальной ценности я что-то тут не вижу, а может быть, я не знаю.
3: Нет. Китайцы с самого начала говорят про то, что нужно устранить первопричины кризиса. В этом смысле они на нашей стороне. Но при этом, при всем как бы по отношению к, что называется, Украине как независимому государству и так далее, Китай тоже старается постоянно подчеркивать свое дружелюбие, скажем, не очень настаивает на выплатах каких-то кредитов и долгов, и все в том же духе. То есть, грубо говоря, конечно, в принципе, Пекин мог бы действовать в отношении Украины жестче, В частности, ну, скажем, постепенно эта позиция ужесточается. Скажем, если в начале конфликта Украина двумя руками закупала там беспилотники, сейчас у них такой возможности все-таки уже нет. Вот. А то было бы совсем не весело. Но, тем не менее, я думаю, что здесь еще потенциал ужесточения позиции Китая в целом есть.
2: Ну, понятно, что еще будут обсуждаться, потому что действительно очень объемное заявление по разным сферам жизнедеятельности. Наверное, и мы вернемся к этому в следующих передачах. Теперь любимая тема. Вот мне очень понравилось, кстати говоря, наши историки, представители военно-исторического общества, обсудили с киргизскими коллегами ряд положений местных учебников старших классов, 8, 9, 11 классы, где, так сказать, указывается, что мы колонизировали, значит, Киргизию или Кыргызстан, как, наверное, правильно будет сказать, да, и угнетали их, значит, колонизировали в царское время, во времена Российской империи, а угнетали во времена Советского Союза. Причем стали насмерть, значит, киргизские товарищи и сказали, что нет, это все вот действительно так, мы это менять хотели бы, да не можем. Вот там такая была формулировка. Что скажете?
3: Ну, это очень серьезная действительно проблема в отношениях с нашими соседями. А дело в том, что большинство государств на постсоветском пространстве вообще впервые возникло только как союзные республики в составе СССР. Им очень трудно как-то в глубину обосновать, подтвердить свою историческую идентичность. Потому что, ну, в частности, на месте там Киргизии всегда были достаточно какие-то расплывчатые племенные кочевые образования, из которых, ну, серьезную какую-то историю не выведешь, несерьезную какую-то историческую линию и преемственность, а не какую-то, я бы сказал так, территориальную однозначную преемственность и так далее. И в итоге получается, что, ну, фактически таким вот моментом внутреннего самоопределения у них выступает спровоцированная турецкой разведкой в годы Первой мировой войны очень жестокая, очень кровавая антирусская так называемое восстание, ну, не знаю, восстанием это трудно назвать, это была резня. То есть сначала массовое убийство переселившихся туда русского населения, и женщин, и детей, и солдатов, и солдат, и госслужащих, и так далее. Потом на это последовали кровавые достаточно карательные мероприятия, но речь шла о реально масштабном мятеже в тылу воюющей страны. Понятное дело, что как бы репрессивные действия со стороны Российской империи были достаточно жестокими. Вот. И вот, грубо говоря, вокруг этого выступления фактически вертится большая часть киргизской идентичности. И, соответственно, все это укладывается в рамку, классическую совершенно рамку, как бы в советской историографии это очень до какого-то момента все как-то подчеркивалось, потом как бы немножко прикрутили этот момент, но до какого-то момента, там в первые десятилетия советской власти, вот это киргизское восстание было фактически тоже главным событием в истории республики. И это все очень хорошо ложится на современный западный пропагандистский контекст, так называемый антиколониализм, когда там то требует репараций, то требует извинений и так далее. Ну, фактически получается, что история, что без вот этой как бы вот достаточно интенсивной антироссийской составляющей, история Киргизии как государства, как определенного там этно-территориального сообщества и так далее, потеряет всякий стержень и всякий смысл. Поэтому они за него так усиленно и хватаются. При том, что, конечно, ну, речь идет, ну, в общем-то, о неправде. Вот. А Российская империя очень сильно содействовала всегда развитию тех народов, которые вошли в ее состав. Советский Союз вообще занимался тем, что развивал вот эти созданные сначала, Киргизская республика была создана сначала как автономная, потом она перешла в разряд союзный, вот. Там долго еще разбирались, кого называть киргизами, а кого казахами. Вот. При том, что там были очень, между этими племенными группами были очень серьезные противоречия и враждебность. Вот. И деление, ну и как бы, ну вот то, как делили эти имена, это было очень как бы тяжелое для обеих сторон и для московского центра истории. Вот. А в эти республики вкладывались колоссальные средства из центра. Причем советская власть до какого-то момента гордилась тем, фактически, что мы отбираем у русского мужика 10 рублей, из них там 9 рублей отдаем на развитие среднеазиатских республик, и только 1 рубль возвращаем ему. Вот, то есть, скажем, в 1930-31 году товарищ Сталин хвастался на партийных съездах именно такой политикой. Ну и она никуда не девалась и в следующие десятилетия. Вот фонды по перераспределению богатства Российской Федеративной Республики на другие республики, они существовали в СССР фактически до самого его конца. То есть это был... Ну, скажем так, обычный колониализм все-таки, это когда ты берешь, ты ограбляешь эту колонию, ты выкачиваешь из нее ресурсы, в ответ, ну, либо ничего не даешь, либо, ну, даешь самый минимум, что называется, в те поселения, куда пришли переселившиеся европейцы. Как бы не российская, не советская модель освоения Средней Азии были не такими. То есть, конечно, Российская империя, она меньше грабила свой центр ради того, чтобы обеспечить окраины. Но она в окраины очень интенсивно вкладывалась, искала точки развития, там где-то скотоводство, где-то хлопкоробство, где-то что-то еще. Строила железные дороги, потому что, ну, вот эта основная часть веток вглубь Средней Азии, она была построена еще при Российской империи, о чем потом в советский период очень часто забывали. Вот. То есть, и фактически, при этом фактически вот то восстание, о котором мы говорили, оно же чем было связано? С попыткой сделать вот эту вот зависимость и взаимопомощь двусторонней. То есть киргизов начали привлекать на работы, которые были связаны с помощью и поддержкой фронта. Вот. Они не захотели, они отказались и так далее. То есть уже во время Второй мировой, Великой Отечественной войны, конечно, никто бы так не решился бы отказываться. Но это было связано, мне кажется, не столько с тем, что существовала как бы квазинезависимая Киргизская социалистическая республика, сколько тем, что советский режим все-таки был гораздо жестче в репрессивном плане. То есть там не могла так активно развернуться вот эта вот пропаганда турецких засланцев, как это происходило у нас в годы Первой мировой войны. И здесь, конечно, тоже еще урок, связанный с тем, что тогда вот этот знаменитое восстание был основан на идеологии пантюркизма. То есть просто киргизы приходили, говорили, мы тюрки, проводили эту идентичность в качестве основной. Интересно, что, кстати, современные генетические исследования показывают, что подавляющее большинство киргизов, они по своему происхождению, по крайней мере, по мужской линии, потомки древних индоевропейцев, которые пришли из степей между Доном и Волгой, через Урал, там, через знаменитый Аркаим, потом они проходили всю Среднюю Азию и в итоге вышли на Иран, на Индию и так далее. Но позднее они приняли тюркский язык и исламскую религию и так далее. И сейчас действительно культурная дистанция достаточно большая. Вот. Но вот когда-то пантюркисты приходили к ним и говорили, что вот, значит, ваше место не с Россией, а, скажем, с Османской империей или с чем-то еще, или там была еще концепция Великого Турана, которая захватывала и Среднюю Азию, и половину современной России тоже хотели отхапать и так далее. И сегодня вот эта пантюркистская пропаганда никуда не делась. Она идет активно и на нашей республике в составе Российской Федерации, и на республике, соответственно, отделившейся в 1991 году. То есть вот все эти тезисы типа российский колониализм и так далее, они очень опасны в долгосрочном плане. Но и здесь возникает вопрос, может ли, как бы, можно ли совмещать такое отношение к истории с членством в Евразэс? На мой взгляд, не может.
2: Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей Российской Федерации, в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Поговори со мной.
1: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
2: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
1: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
2: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
1: К родителям?
2: Я бы не стал их волновать.
1: Тогда остается пойти к коллегам.
2: Ну, это вообще смешно, да?
1: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
2: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Ну, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
1: Совершенно верно. В среду в 16:30 на Радио Спутник.
0: Поговори со мной.
3: Введите имя.
4: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
4: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
4: Радио Спутник.
3: Докажите, что вы не робот.
4: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
4: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
4: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
7: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
4: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
8: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
9: А где тут бродит жираф на озере Чат?
8: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
4: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента «Лайф».
10: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, друзья.
4: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
4: Изолента Life. На ней все держится. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
12: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
4: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
13: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
4: Прагматично.
13: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
4: Без сантиментов.
13: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
4: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Холмогорская резьба.
14: Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Ну, чтобы чуть-чуть закончить и продолжить ту же тему, потому что следующая новость, она, в общем, из того же ряда. Так вот, я просто помню, что одно из первых зданий, которое во Фрунзе построили, но тогда он иначе назывался еще в царское время, да?
15: Да.
14: Вот, это была библиотека, кстати говоря, там, не знаю, не дом терпимости, не военная комендатура, а библиотека. И, например, в группе со мной учился парень киргиз, и очень много, кстати говоря, ребят-казаков, с которыми мы до сих пор общаемся.
15: Вообще, понимаете, среди киргизов очень много замечательных ребят, которые, скажем, приезжая в Россию, они начинают себя ассоциировать с Россией, начинают себя ассоциировать с русскими и так далее. И, строго говоря, мне кажется, вот это вот настраивание их через темы колониализма, Россия виновата и так далее, это именно попытка их оторвать от нормальной интеграции в российское общество. Потому что Киргизстан, он отлично знает, что огромный процент населения уезжает на заработки в Россию. Но при этом они совершенно не хотят, чтобы эти люди, они реально интегрировались в российское общество и так далее. Поэтому мы можем заметить, что, скажем, киргизские диаспоры колоссальные усилия предпринимают для того, чтобы держать этих людей отдельно. Там отдельные кинотеатры, спортклубы, магазины и так далее. То есть, грубо говоря, чтобы они с одной стороны в России зарабатывали деньги, а с другой стороны, при этом 100% оставались лояльными той стране. То есть фактически это такая как бы схема диаспоральной эксплуатации, которая противоречит интересам значительной части вот этих приехавших людей, которые охотно бы, и я думаю, что многие вполне органично влились бы в российское общество.
14: Я говорил к тому, что значит, наше государство, частью которой была Киргизия, да, предоставляло по квоте места в высших учебных заведениях для национальных кадров, которые потом возвращались и поднимали промышленность. То есть мы их учили по сути своей. И это, слава богу.
15: Совершенно верно.
14: Еще один пример. Вот я не знаю, вот известное произведение, вы узнаете, о чем я говорю. Наверняка в этих киргизских учебниках трактовалось так, значит, гнусный упырь-учитель, который, значит, промосковский, значит, мозги замусоривает нашим детям, и поэтому мы его правильно убили. Так надо понимать? А что, нет, что ли?
15: Видимо, да. Да. Вообще, это тоже, кстати, верно, что очень немногие, представители национальных литератур, они у нас пользовались статусом общесоюзных классиков, как Чингис Айтматов. Понимаете?
14: Да.
15: Таких представителей из других республик было очень мало, что его читали как бы так же, как наравне, скажем, с русскими авторами и так далее.
14: Егор Станиславович, чуть по праву.
15: Да, я согласен, что Айтматов, он действительно выдающийся писатель, который внес большой вклад, в том числе, в русскую литературу, в русскую словесность. Его образы, скажем, манкурты, например, те, кто без памяти, они закрепились не только в киргизской культуре, но и в культуре русской. Так что, конечно, несомненно, по праву, просто говорить при этом тогда всерьез о колониализме и колониальной эксплуатации, я не понимаю.
14: Ситуация примерно такая же. В Туве, откуда родом многие бойцы, герои, да, настоящие герои. Участникам СВО их начали награждать орденом Субедея. То есть это сподвижник Чингисхана, участвовал в походах на Русь, там сжег множество городов, там и Рязани, и Суздаль, и Владимир, и Москву, и так далее. Но вот здесь, вроде бы как неправильная ситуация, надо поругаться по этому поводу. Но вот у меня к вам такой вопрос. Мы с нашими братьями из Татарстана, там, Башкортостана и так далее. Мы же канонизируем наших людей, то есть наших полковников, от того же Дмитрия Донского, например, который воевал с ними. Может, им тоже это неприятно? Надо как-то, может быть, это у нас герой, а у них Субедей. Или как?
15: Смотрите, здесь есть несколько аспектов. Аспект первый. Все-таки мы единая страна. И у этой единой страны должна быть единая история. Что называется, не Россия входит в состав Тувы, а Тува входит в состав России. Соответственно, базовые события, что называется, и базовые интерпретации русской истории, они должны быть, безусловно, на первом месте. И на этом первом

0: русской истории совершенно однозначный негативный персонаж. Причем, если, скажем, например, Чингисхан для нас, ну, он негативный персонаж в неком общем смысле, то есть он создатель как бы некой державы, потомки которого пришли уже по нашу душу и начали нас активно истреблять. Но лично он, что называется, только, возможно, родился на территории России, где-то в Бурятии или в Читинской области. Но это, конечно, не повод для, опять же, маниакального желания некоторых представителей тамошней элиты ставить ему памятники. Но, во всяком случае, то есть, грубо говоря, нельзя с уверенностью сказать, что когда-либо в жизни Чингисхан лично там, что называется, обидел хоть одного русского. Обидела созданная им система. Угу. То с Субедеем ситуация другая. То есть он лично воевал против русских, он совершал большие жестокости, он разрушал города, причем воевал он не только против русских. А у нас почему-то как-то очень странно вывернули самосознание нашего замечательного татарского народа, вот, что с одной стороны как бы история Татарстана ведется от Волжской Булгарии, а с другой стороны там тоже откуда-то появляется Чингисхан, Золотая Орда, вот это вот все и так далее. Но, простите, Субедей командовал армией, которая пришла в эту Волжскую Булгарию, ее вырезала, ее вынесла полностью, уничтожила все ее города старинные, которые сейчас только в раскопках, в руинах существуют и так далее. То есть это был беспрецедентный фактически геноцид. Несравнимый даже с геноцидом, который творился на территории Руси, потому что Русь-то после этого сохранилась. А вот Волжская Булгария ушла в историю навсегда. Вот. И при том, что это было древнее, богатое, очень культурное государство, первое государство на территории современной России, как бы принявшее ислам, развивавшее высокую исламскую культуру и так далее. Вот. То есть Субедей для, скажем так, всей нашей, как бы что называется, европейской части России, это персонаж, безусловно, негативный. То есть, грубо говоря, и когда нам рассказывают о том, что вот типа, ну он был замечательный полководец, отважный воин и так далее. Знаете, на нашей территории было немало отважных полководцев и славных воинов. Мы, что называется, мы не учреждаем там орден в честь наполеоновского маршала Мюрата. Ну, разумеется, никому не придет там учреждать ордена в честь там Людендорфа, германского генерала Первой мировой войны, при том, что он совершил свои главные военные подвиги на территории современной России, в Калининградской области. Вот.
1: Карл XII, опять же. Например.
0: Ну да, я уж не будем брать рискованно про и говорить про события Великой Отечественной войны, потому что у немцев тоже было немало замечательных военачальников. Вот как это вообще, как эта ситуация вообще сложилась? А нашим народам, нашим республикам начали усиленно придумывать тоже какую-то свою историческую мифологию, уходящую вглубь времен. И вот тувинцам решили как бы продать Субедея. При том, что на самом деле, если внимательно исторически исследовать, Субедей относился к некому роду Уренхай. Вот, Тува называлась одно время Уренхайский край, и кто-то решил, что это значит одно и то же, значит, он был тувинец. Хотя исследования вот этого рода кочевнического Уренхай, которому он принадлежал, его брат Джебе принадлежал, вот, показывает, что у тувинцев с ним связь очень-очень косвенная, скажем, у многих других народов, живущих, в частности, в Монголии, в Китае и так далее, эта связь гораздо больше и сильнее. То есть, грубо говоря, Субедей к Туве притянут немножко за уши. В истории Тувы есть немало героев Великой Отечественной войны, есть немало уже существующих героев СВО и так далее. Вот. Но когда героям СВО из Тувы начинают давать именно орден Субедея, то это еще и замечательный подарок украинской пропаганде. Потому что как сейчас

0: построена украинская пропаганда, что они, Украины, это настоящая Древняя Русь, а русские – это монголы, завоеватели из Азии, которые, соответственно, эту Русь хотят покорить. Вот.
1: А мы больше когда... не финно-угры разве? Были финно-угры.
0: А у них это все, скажем так, мешается в мозгах. Но они очень любят вот эту тему, что Русь – это Орда и так далее. Mm-hmm. Это одна из причин, по которой, собственно, я категорически против того, когда у нас начинается так залихватски тоже рассказывать, что вот мы наследники Орды, мы наследники Чингисхана и так далее, потому что это фактически отдача своего оружия, своего наследия в руки вражеской пропаганды. Это отречение, по сути, от Руси. И вот если украинские пропагандисты получат замечательную такую схему, что вот они наследники замученного Мстислава Киевского, а на них нападает РФ, наследники Субедея, то, ну, понимаете, вот я не знаю, кем нужно быть, чтобы вот такой чудовищный подарок этой украинской пропаганде подносить. Вот. И здесь возникает более общий вопрос. А вообще нужны ли нам такого типа награды в республиках в принципе?
1: Вот. Ну, извините, тут вопрос, а как допустили? То есть это же не сегодня ее придумали. Она же уже существует вторая по значимости награда после ордена ТВ.
0: Вот, понимаете, совершенно непонятно. То есть, и, грубо говоря, еще очень странно то, что орден в честь полководца на уровне республики, то есть, это, конечно, эта республика, она тоже была немножко специфична в том смысле, что она окончательно вошла в состав России только в 1944 году. Первый раз вошел Уренхайский край при императоре Николае II, потом случился казус успешного сепаратизма и вновь вхождение в 1944 году. И получается как бы такой намек тонкий, что типа, что мы не полностью члены России. Вот у нас и самостоятельные вооруженные силы, и самостоятельная военная традиция, и поэтому собственный военный орден. Ну, понимаете, но это тоже абсурд, потому что система боевых наград в Российской Федерации уж точно должна быть едина. Если человек совершил некий подвиг, то это значит, он имеет право на орден мужества, медаль за отвагу и так далее. Если его в системе как бы общероссийской не наградили, а награждают военным орденом в системе республиканской, то ну, либо это сепаратизм, либо это абсурд. Боритесь тогда перед Минобороны, чтобы этих людей наградили общероссийскими государственными наградами. А так, ну, в самом деле это читается так, что готовится, по сути, некая такая, я бы сказал, проекция для возможной в будущем сепаратной армии. То есть здесь помимо самого как бы личности Субедея, здесь сама формальная рамка сомнительная и вызывающая, конечно, определенные вопросы к нашей замечательной, уважаемой Тувинской республике.
1: Ну вот все равно, если абстрагироваться конкретно от Субедея, вот смотрите, какая ситуация. Наши народы, ну, которые, скажем так, живут на пути, от, значит, которому прошло монгольское войско, да, они себя отождествляют, ну или не отождествляют, они считают своими предками вот неких людей, которые могли воевать с, собственно говоря, с нами, да, вот. Либо они не являются, как вот в случае с Волжской Булгарией, значит, вот тут такая ситуация, либо, я не знаю, там надо как-то все-таки с этим положением разобраться. Мы ведь действительно воевали, а потом теперь живем вместе. Разве это страшно? Ну, бывает, ну что ж делать. Там 1000 лет назад это произошло, а потом жили нормально. Или, может, пора про это забыть уже как-то, ну...
0: Когда речь идет, скажем, о том, что кто-то сражался против России, например, там вспоминают на Кавказе шейха Мансура и так далее, то здесь логика должна быть очень простая, что это замечательно, что все народы вошли в состав России. Как бы те, кто при этом там героически сражался какое-то время против России, ну, мы, конечно, можем уважать их там смелость, их какие-то воинские, джигитские добродетели и так далее. Но тоже слишком их выпячивать не надо. Но, по крайней мере, как бы, что называется, мы их можем уважать и так далее. Вот. Но, понимаете, если кто-то приходил на Россию как бы, в качестве завоевателя, если кто-то, грубо говоря, в той или иной фигуре может быть затронута проблема, чувствительная проблема суверенитета России, то есть, грубо говоря, появляется как бы альтернативная точка зрения, кто тут главный. А, к сожалению, во всем этом неоордынском дискурсе все отчетливее звучит, что Орда главная, что русские – это такие восставшие холопы, Россия – это чуть ли не сепаратистское образование на территории Золотой Орды и так далее. Вот, понимаете, это уже прямо вопрос о подрыве государственного суверенитета России. И здесь, конечно, должны существовать очень четкие стоп-линии со стороны центра. И если их не существует, то это, опять же, большой серьезный вопрос к центру,
1: работа не ведет.
0: К сожалению, у нас вообще, понимаете, у нас какая-то, я бы сказал, очень расплывчатое представление в обществе относительно нашей идентичности. Вот у нас немножко времени осталось, я вспомню другой сюжет, который меня на днях просто разозлил очень сильно, что какой-то эксперт, какие-то эксперты заявили вдруг, что вот, нужно то ли убрать из детских садов игрушек в виде динозавров и единорогов, а другие эксперты заявили, нет, динозавров давайте оставим, а вот единороги, они нам не нужны, потому что они не имеют никакого отношения к русским сказкам, русскому фольклору и так далее, к нашим традиционным ценностям. То есть очевидно, что весь русский фольклор, он про динозавров. Видимо, так получается.
1: Ну, там Змей Горыныч есть, похож.
0: Ну, вот да, вот разве что его можно считать динозавром, хотя как-то про огнедышащих динозавров я не слышал. Но, во всяком случае, понимаете, это какой уровень невежества должен быть у этих экспертов, которые не знают, что единорог – это вообще один из важнейших государственных символов Российского царства. Что, скажем, на печати Ивана Грозного изображался на одной стороне двуглавый орел, на другой стороне единорог. А единорог входил в состав большого герба Российской империи. Не случайно, скажем, что одна из выдающихся как бы, вот, пушек в истории русской артиллерии называлась единорогом. Вот. А в сказках русских, между прочим, тоже, опять же, присутствует Индрик-зверь. Это то же самое. Индрик и единорог – это одно и то же. И вот когда вот такие вот невежественные эксперты лезут с утверждениями, что вот, что называется, динозавры нам подходят, единорогов мы откидываем, потому что они не имеют ничего общего с нашей культурной традицией, то просто становится страшно, потому что завтра такие же невежественные эксперты прибегут с заявлениями, что типа двуглавых орлов в жизни не бывает, поэтому давайте устраним их тоже. Вот, еще какой-нибудь наш символ упразднят с какой-то своей логикой и так далее. То есть давайте, это и более общая проблема, которую мы, к сожалению, с вами последний год обсуждаем едва ли не в каждом выпуске, придумывание каких-то все новых запретов, ограничений, исключений. Но здесь эти как бы изобретаемые ограничения, исключения связаны еще и с вот банальным незнанием нашей исторической, геральдической, фольклорной и так далее традиции. Давайте уже все-таки требовать от экспертов несколько более высокого уровня владения материалом.
1: Да, а то на уровне балалайка, там, не знаю, медведь и ушанка. Спасибо большое, Егор Станиславович. Егор Холмогоров, писатель, публицист, член Союза писателей России, был в эфире. Радио «Спутник», я Алексей Осин. Через пару минут новости, оставайтесь на орбите.
2: Холмогорская резьба.

Угроза новой глобальной пандемии. Контекст. Очередная вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Заражение Ханта вирусом и гибель нескольких пассажиров на нидерландском лайнере, следовавшем из Аргентины к Канарским островам. Относительно недавняя глобальная пандемия COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения фиксируют. Вспышки инфекционных заболеваний становятся более частыми и наносят все больший ущерб людям и экономике. При этом адекватных мер мировая система здравоохранения не принимает. Некоторые виды финансирования в профилактику и предупреждение эпидемий и пандемий даже сокращаются. Растет недоверие к государственным институтам, и число потенциально опасных патогенов, существующих в природе и передающихся от животных к людям. В ВОЗ считают, что это может привести к возникновению супервируса, перед которым померкнут все прежние проблемы. Борьба с COVID-19 четко продемонстрировала. Скорость установления диагноза и начало лечения критически важны для обуздания смертельно опасных инфекций. Однако уроков извлечено не было. Во Всемирной организации здравоохранения предлагают рассматривать человека и животный мир как единую экосистему и резко увеличить ассигнования на здравоохранение. Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, столько же в Казани, в Якутске полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия всегда найдет покупателей энергоносителей, несмотря на санкции Евросоюза. Трамп обдумывает дипломатические и военные варианты действий на Кубе. В Париже открылась выставка русской живописи. Подробности далее. Россия всегда найдет покупателя для своих критически важных минералов, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом заявил РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беречевский. Он отметил, что Россия всегда была надежным поставщиком сырья для тех, кто в этом заинтересован и никогда не отказывала. Беречевский подчеркнул, что сейчас наблюдается дефицит критических минералов, а у России с этим проблем нет, поэтому наши природные ресурсы всегда будут востребованы. Напомню, 23 апреля Евросоюз объявил о новом 20-м пакете антироссийских санкций, в котором расширены ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти. Готовность Украины размещать у себя американские биолаборатории прямо указывает на желание Киева втянуть США в конфликт с Россией. Об этом заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Он также объяснил, почему на Украине так много разрабатывающих биологическое оружие лабораторий. Она граничит с Россией, которая является целью в возможном биологическом конфликте. Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Соединенные Штаты проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет разрушительной, заявил генсек Альянса Марк Рютте в Брюсселе. Как уже говорил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов, Москва опровергает беспочвенные спекуляции о рассмотрении возможности применения ядерного оружия на Украине. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент США Дональд Трамп рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, сообщает издание «Политико». Отмечается, что пока окончательного решения по этому вопросу он не принял и продолжает оказывать давление через блокирование импорта нефти и введение санкций. Напомню, Минюст США обвинил экс-президента Кубы Рауля Кастро и 5 кубинских военных, которые стали фигурантами дела об инциденте с 2 сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. В список обвинений входит уничтожение воздушного судна и убийство. Сербский коллекционер русского искусства Владимир Пешич открыл первую за 4 года выставку русской живописи во Франции. Об этом он сообщил РИА Новости. В экспозицию вошли 18 произведений, охватывающих 12 направлений русского искусства 19-20 веков, от классического реализма до советского нонконформизма. Выставка продлится до 30 июня 2026 года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск меньше, чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, здравствуйте. Ну, давайте начнем с закона, который принял Совет Федерации. Насколько я понимаю, ваш комитет принимал участие в его разработке. Речь идет о расширении числа основных направлений профилактики правонарушений в сфере борьбы с искажениями истории. Там отдельно выделяется предупреждение и пересечение уклонения от обязанности по защите Отечества, ну и, соответственно, противодействие искажению исторической правды. На самом деле документов подобного рода принимается достаточное количество. Вот Вячеслав Володин, глава Государственной Думы, сказал, что в 25-м году принято 8 федеральных законов для защиты подлинных сведений, например, о Великой Отечественной войне и так далее. Вот чем отличается этот документ от всего того, что было принято до этого? Какие вопросы он уточняет?
3: Не совсем. Я как бы, мы не разработчики этого закона, мы действительно его рассматривали у нас на комитете. Разработчиком как раз является комитет по обороне и безопасности, и один из наших коллег, в частности, председатель комитета по обороне и безопасности, докладывал этот закон на пленарном заседании сегодня. А вчера было заседание комитета, где тоже этот вопрос обсуждался. Там, собственно говоря, профилактика правонарушений, связанных с, вот, со всеми теми действиями, да, которые вы перечисляете. Я скажу так, что мы просто закрываем разного рода пробелы в законодательстве в данной сфере в силу того, что вопрос этот является, ну, скажем так, чрезвычайно актуальным. Мы примеры с фальсификацией истории, с постоянными как бы попытками как-то переписать, в том числе и общую нашу историю стран бывшего Союза СССР, мы с этими попытками постоянно встречаемся. Поэтому здесь, я думаю, что ряд составов, которые там, ряд норм, которые там были предложены в законе, они просто восполняют пробелы. И ну, какого-то принципиально, наверное, нового регулирования мы не получим, но то, что государство постоянно закрывает вот такие законодательные бреши в данной сфере, говорит о том, что это такая очень актуальная тема.
2: А можно какой-нибудь... Поэтому... Да, извините.
3: Да, слушаю, Алексей.
2: Можно какой-нибудь пример вот из самого яркого, что удалось, так сказать, вот закрыть, не знаю, восполнить? Если, конечно, ну, есть такие примеры.
3: Слушайте, ну, есть как бы закон-то только принят, поэтому что удастся, но это надо, чтобы он вступил. Во-первых, надо, чтобы его подписал президент, он был опубликован, тогда он вступит в силу. И тогда мы сможем говорить с вами о том, ну, собственно говоря, действует этот закон, работает он или не работает. Но примеров, когда именно фальсифицируется история, я думаю, что мы с вами даже в эфире в нашем обсуждали множество раз. Не знаю, тот же самый Голодомор, как геноцид украинского народа в период 30-х годов, да, подается. Ну, то есть таких примеров, я думаю, что множество.
2: Понятно. Да, смотрите, вот как механизм действия, да. Я, конечно, весь документ не читал, он объемный весьма, прочитал то, что коллеги написали в нескольких источниках, чтобы понять с разных сторон. Там вот как механизм действия, вот то, что я прочитал, это проведение специальных мероприятий по профилактике, ну, вот этого рода правонарушений. Что имеется в виду? Что такое специальное мероприятие?
3: Разного рода вопросы, связанные с патриотическим воспитанием, с рассказом детям о том, в чем реальная суть событий, которая была. То есть это обычные общественно-культурные просветительские мероприятия. Там никакой какой-то подноготный, скажем так, может быть, ваши коллеги пытаются какую-то подноготную найти здесь, но там этого нет. Это просто есть задача, есть механизм, с помощью каких действий эта задача может быть решена.
2: Нет, я в данном случае не ищу подноготную, просто я понимаю, например, что можно ребятам в школе рассказывать в рамках каких-то уроков. А
3: создавать вот... разного рода клубы патриотические, ага. Заниматься изучением истории, заниматься ну, тем же самым, тот же самый поиск, например, останков воинов периода Великой Отечественной войны. То есть разного рода мероприятия. Это, скажем так, закон, который просто собирает разрозненные нормы, но в рамках некой никого одного закона.
2: Тут появляется, кстати, предупреждение пресечения уклонения от обязанности по защите Отечества. Вот здесь тоже та же профилактика имеется?
3: Тоже, это превентивная норма, да, совершенно верно. Тоже разъяснение определенных правовых позиций и политики государства в данной сфере.
2: Видимо, кстати говоря, среди вот этих мер, да, это, наверное, создание визуальной продукции, там, и литературы, и кинематографа. Вот по этой
3: теме. Да, возможно. Мы с вами недавно затрагивали эту тему там с ранцами, да, со школьными мы говорили, с чем-то. С размещением разного рода символики и атрибутики патриотической.
2: Да, я к чему веду, ну, в данном случае не об исторических моментах, там, не Великой Отечественной войне, а о патриотическом кино в целом зашла речь, было проведено совещание об вот этих фильмах, ну, чтобы как-то сблизить позиции или выяснить такие моменты, и вот... Создатели, собственно говоря, режиссеры, видимо, да, творческие люди, они говорят, что Министерство обороны к ним слишком придирается, вплоть, так сказать, до формы там берцев, каких-то моментов, если там перед боем кто-то махнул стакан горячительного напитка 40-градусного, да, вот это тоже они пытаются вычеркнуть. Если командир там ударил бойца, ну, я контекста, конечно, не знаю, наверняка в боевых ситуациях такие моменты встречаются. Вот просто с вашей точки зрения, как, ну, как мы с вами радеем же за такие вот фильмы, чтобы они появлялись как можно больше. Вот как здесь этот вопрос разрешить? Вот этой вот, ну, не знаю, так скажем, такой руки над вот этими художественными произведениями, она должна быть вот такой вот суровой достаточно, как считаете?
3: Не должна быть, потому что у нас нет никакой цензуры, я так считаю, да, если следовать закону и конституции. А если передают определенного рода обстановку, ну, Министерству обороны лучше знать, есть такого рода явления, факты, да, я почему, мне почему-то кажется, что есть, да, но бывает ситуация, да, когда человек там стакан водки выпьет перед каким-то боем. Я это вполне допускаю. Мне кажется, что если художник пытается передать достоверно атмосферу, да, о которой тоже он, наверное, как бы, да, узнает от реальных участников этих событий, от участников боевых действий, то в чем смысл такого рода ограничений? Мне кажется, они просто сделают фильм пресным и неинтересным. Люди, которые действительно были на войне, они посмотрят, скажут, да все было не так. Да. Поэтому я бы здесь доверял реальным участникам событий. Если они дают какие-то детали, ну, значит, эти детали нужно показывать.
2: Я, кстати, вспомнил замечательный фильм «Горячий снег», там в конце оставшихся в живых бойцов награждает генерал, которого Жжонов играет. И они, собственно говоря, в каску наливают водку и опускают туда эти ордена. И вот как-то тогда это никого не смущало, равно как условно.
3: Да, я думаю, по большому счету и сейчас никого не смущает. Знаете, а вы не допускаете, Алексей, что художники оправдывают подобного рода какими-то там псевдоцензурными ограничениями просто неспособность так сложить материал, чтобы зритель захотел его посмотреть, чтобы ему поверили. Я думаю, что скорее так. Потому что мы недавно совсем в эфире обсуждали достаточно интересную тему, да, когда один из крупных интернет-магазинов, книг, просто подумал и сам решил там снять те ограничения, которые он сам себе навыдумывал.
2: Да, ну, это мы с вами обсуждали.
3: Да, безусловно, на законе, да, помните, мы с вами обсуждали это совсем недавно.
2: Ну, кстати, вот, если даже от... Ну, возможно, потому что, может быть, сидит обиженный режиссер, негативный отзыв получивший, да, который упоминает абсурдные несколько, да, как нам кажется, вещи.
3: Ну, совершенно верно,
2: а какие-то сущностные он о них не говорит. Может, они ему еще что-нибудь сказали. Действительно важно. Вот что любопытно меня удивило. Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта нашего Анна Ярина сказала, что в 2025 году вышло 44 фильма об СВО. Вы как-то заметили появление такого количества картин?
3: Чего я, честно говоря, не очень такой, не очень, как бы сказать, киношный человек, что ли. Я скорее театральный, да. Ну, в общем, если так полистать ленту, то там рекламы достаточно много. Я думаю, что если есть заказ, да и государственный заказ в том числе, это вполне нормально, потому что тема, конечно, живая, и многих людей она очень интересует. Вот мои коллеги-сенаторы, у меня, к сожалению, ну, так график сложился, что я не смог. Недавно смотрели фильм, все вместе выходили, смотрели фильм, тоже посвященный специальной военной операции. Наши коллеги из новых регионов, из исторических наших регионов предлагали посмотреть вот такой фильм. И я слышал отзывы. И Валентина Ивановна была, да, посмотрела с удовольствием, рассказывала об этом. Да и многие коллеги. Ну, то есть это есть действительно, почему нет?
2: А еще они жалуются, что их фильмы ставят на утренний сеанс. Ну, там есть еще маркировка, но я даже не углубляюсь, да? Ставят на утренние сеансы, а вечером показывают, ну, как они говорят, пиратку. Я так понял, что это западные фильмы, значит, пиратским образом каким-то, там, которые достали.
3: Алексей, демонстрируют. Ну, это уж точно вопросы кассы, да? Это касса. Ну, какой-то кинотеатр или сеть определяют сами, что в данный момент времени, в данный период, там выходные, это рабочие дни. Я думаю, много критериев, которые они применяют к тому, какой фильм когда показать. Ну, я, честно говоря, небольшой... Я, правда, был когда-то, очень давно, среди директоров компании, которая владела крупной сетью кинотеатров, поэтому так примерно представляю, что они делают, когда определяют сетку и как они это считают. Но это чисто коммерческий вопрос.
2: Ну, я-то к чему? Вот, ну, нужно в это влезать и регулировать это дело? Дескать, ну, там
3: точно
2: 20%...
3: Нет. Ну, точно нет. Мы так с вами до плановой экономики дойдем, да, как бы... надо просто... Надо доверять рынку в данном случае.
2: Ну, да.
3: Поддерживать на государственном уровне, поддерживать нужно, безусловно, и кино отечественное, потому что деньги, ну давайте так, справедливости ради, деньги, которые обращаются там в Голливуде, и те средства, которые у нас, да в том числе и государство, не только какие-то частные инвесторы, тратят на создание фильмов, но это просто несопоставимые бюджеты. Если просто так уж вот чисто рынок, да, ну, наверное, нам будет сложно с ними конкурировать. Поэтому поддержка государства, это правильно, да, о чем Анна Ярина говорит, что вот снимается определенное количество фильмов, надо поддерживать эту тематику государству. Ну уж как это распространяется, в какие часы в кинотеатрах этому отдаются, я думаю, что надо все-таки довериться тем, кто занимается прокатом.
2: А так получается, помните, как в советское время, там, хочешь «Три мушкетера» купить, приобрети еще собрание сочинений какого-нибудь классика марксизма-ленинизма.
3: Было такое, я очень хорошо помню, мы в детстве, у меня родители так и делали, у нас была какая-то библиотека, но не очень большая, но большинство там было в добавку непонятно что, какие-то статистические справочники и прочая такая макулатура.
2: Еще
3: кстати, макулатуру эти справочники не принимали. Мы пытались их тут же сдать.
2: Ну, они тоже хитрые были. Их, наверное, тоже за это по головке не гладили, как говорится. Очень любопытная тема, с моей точки зрения. Наши граждане вошли во вкус и пишут... Ну, вот даже не знаю, как можно мягко сказать жалобы, можно сказать жестко доносы. Ну, например, вот директор школы увидел аватарку у ученицы желто-синих цветов, и вот куда-то такое, значит, она написала, и поставили семью на учет в опеке. Значит, человек в метро на телефоне рассматривал картинки, которые могли показаться дискредитирующими нашу армию, его посадили на 14 суток. Вот такая ситуация. В каких-то случаях, конечно, крутят пальцем у виска, говорят, идите вообще вот к нам с этим не приставайте. Но в 24-м году 86 тысяч подобных свидетельств, скажем так, было отправлено в соответствующие органы, а в 25-м уже 251. Вот как, во-первых, как разделить нормальную бдительность граждан, вот видите, они наркотиками торгуют и обращаются. И вот это вот подобные вещи, как считаете, кто должен разбираться?
3: Правоохранители,
2: и где грань?
3: Те, кто этим занимается. Ну, правоохранители, те, кто этим занимается. Ты знаете, знаменитый вопрос, да, который часто любят задать, кто написал там, не знаю, цифру разом дальше. 2 миллиона доносов, 4 миллиона доносов, да, 10 миллионов. Слушайте, ну, да, наверное, в какие-то критические моменты, когда общество проходит вот такого рода непростые события, у людей не самые лучшие чувства, скажем так, берут верх. И действительно люди занимаются, откровенно скажем, просто таким доносительством. Я это, честно говоря, не приветствую. Я согласен с вами, что между каким-то таким доносительством, сведением личных счетов и разумной осторожностью, когда человек действительно сообщает в правоохранительные органы о каких-то опасных вещах, которые он видит, есть определенная грань. Но кроме как оценочные категории, и оценки, которые выдают именно правоохранители, кто занимается, например, там, охраной общественного порядка. Да? мы с вами здесь в эфире под каждую такую ситуацию каких-то критериев не придумаем. Нужно конкретную ситуацию смотреть и понять. Человек просто, извините, там бредничает и пытается свести личные счеты с человеком, который ему неприятен или которому он хочет доставить какие-то проблемы. Или действительно он сообщает о том, что может представлять какую-то общественную опасность.
2: Ну, к сожалению, говорят, там заставь дурака Богу молиться, потому что о каких вещах действительно надо сообщать.
3: Алексей, так и есть. Так и есть, да, так и есть. Это правильно.
2: Историческое событие произошло в судебной практике. Использование искусственного интеллекта в ходе процесса судебного повлекло за собой штраф 50 тысяч рублей за неуважение суду. Что произошло? Искусственный интеллект, вот я даже не знаю, как это могло случиться, тем, кто его пытался использовать, одна из сторон процесса, он наврал. Он выдал ссылки на несуществующие акты с прямыми цитатами. Ну и, соответственно, это вскрылось в ходе процесса. И пытались извиниться, ну, те, кто вот проштрафился, дескать, ну, бывает иногда. Но, в общем, в итоге 50 тысяч рублей пришлось заплатить.
3: Я поддерживаю суд абсолютно в такой позиции. Я согласен. Знаете, это просто новый показатель такой, ну, как бы какой-то вопиющей некомпетентности. Я слышал про эту историю, действительно слышал, тоже посмотрел даже несколько публикаций. Вот я сегодня с коллегами, я был на конференции в Конституционном суде сегодня весь день, и там даже мы так, ну, в кулуарах, что называется, упоминали там, со смехом, да, но тем не менее. Понимаете, уровень некомпетентности этих представителей этой стороны, адвокаты там были или кто.
2: Ну, юристы, по крайней мере, да, ведь?
3: Да-да, читают этот текст. Там ссылка на несуществующую практику Верховного суда с цитатами. То есть у них не возникает желания, вот это самое интересное, Алексей, даже проверить, да, то есть зайти в базу, это все же публикуется, это материалы, которые официально можно посмотреть на ресурсах государственных. У них не возникает желания это все проверить и посмотреть. А искусственный интеллект, да, вот он, видите, понял, чего от него пытаются добиться, и, собственно говоря, быстро создал несуществующие документы и предложил их. Я считаю, что судья прав, что он вынес такое жесткое решение. Это жесткое, конечно, решение. И такое, ну, резонансное достаточно оказалось.
2: Но
3: поэтому,
2: да.
3: Поэтому, Алексей, мы с вами, когда обсуждали тему искусственного интеллекта, мы всегда говорили, что это исключительно вспомогательный. Да, это вспомогательный инструмент. Ну вот хороший урок для тех, кто бездумно доверяет искусственному интеллекту. Не надо ни судебные документы поручать составлять, все-таки наймите нормального юриста. Не надо принимать таблетки, которые вам искусственный интеллект посоветовал без консультации с врачом. Да? Много чего не надо делать. Я бы даже рецепты разного рода так поостерегся, если там в этом рецепте что-то странное тебе предлагают исполнить. Тоже, наверное, делать так не стоит.
2: Вы кулинарное имеете в виду?
3: Кулинарные в том числе. Это же очень распространенная история, да? Кулинарные рецепты, люди лечатся, питаются в соответствии с рекомендациями искусственного интеллекта, принимают витамины, какие-то добавки. Я просто несколько человек таких знаю лично.
2: Ну, что меня радует, мы, я не знаю, может быть, даже и с вами, но в эфире это точно обсуждали. Теперь, как уже говорят, домашние задания в школе утратили всякий смысл. Ну, потому что задают, человек там набрал пару кнопок, ему выдал там текст, искусственный интеллект, он это там переписал и так далее, и все нормально. А значит, получается, нет. Значит, ты пишешь сочинение, условно говоря, по, не знаю, герою нашего времени, Михаила Юрьевича Лермонтова, да, а он тебе выдает...
3: персонажей, которых там нет.
2: Да-да, или...
3: Может быть, это, кстати, да, мне не приходило это в голову, я своим детям, школьникам тоже об этом, кстати, надо рассказать об этой ситуации, потому что, ну, конечно, все пользуются этим искусственным интеллектом для подготовки к экзаменам, к каким-то домашним заданиям, это справедливо. Я, правда, не считаю, что домашние задания прям вот полностью утратили, ну, как бы свое значение. По-моему, Орешкин, да, недавно делал такое заявление, да. Да, что вот домашние задания совсем вроде как стали бессмысленны. Ну, наверное, все-таки нет. Я бы посоветовал всем проверять те решения, те предложения, которые формулирует искусственный интеллект. Все-таки домашнее задание – это своего рода тренажер. Да? Можно, конечно, смотреть по телевизору, как правильно на тренажере делать то или иное упражнение, но все-таки, если ты хочешь получить какой-то результат, позаниматься на этом тренажере придется самому.
2: Ну, пожалуй, вот у нас еще 3 минутки осталось, одну тему успеем обсудить. Я даже не буду говорить, кто это, но это не представитель законных органов власти нашей страны, но, так сказать, в обществе баражирует идея о том, что в ответ на повышение возраста молодежи, ну, так, в общем, раньше до 35 считалось, сейчас подняли до 39, дольше живем, медицина лучше и так далее, вроде логично, да? Предлагают постепенно снижать возраст вступления в брак, дескать, чтобы поддержать демографию. Вот как вы полагаете, стоит это делать или нет? Ну, там, не знаю.
3: Я,
2: там...
3: я, Алексей, честно говоря, не знаю, потому что у меня очень противоречивые порой бывают впечатления. Я порой себя ловлю на мысли, вот общаясь с какими-то друзьями, знакомыми, у кого дети, подростки, да, что я сходу, например, не могу сказать, сколько ребенку лет. То есть может оказаться 12, а может и 16. Да? То есть, ну, мы знаем, что во многих традиционных культурах возраст вступления в брак был ниже, чем сейчас у нас по закону. Да? Там не 18 лет, а сильно ниже. Надо ли к этому сейчас возвращаться? Ну, я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Мне кажется, что вступление в брак – это еще и брачный возраст. Это возраст и как бы способности давать не только, извините, родить детей, да, но и давать какую-то, нести ответственность за собственные поступки, там, создавать семью, да, что такое брачный возраст. Поэтому, наверное, я бы к такого рода предложениям относился очень настороженно, но на уровне, например, регионального законодательства я бы, наверное, допускал разного рода вариации, ну, не знаю, там, для республик Кавказа, например, может быть более низкий брачный возраст. По-моему, в советское время даже так было. Я вот не специалист, что я по семейному праву. Мне кажется, допускалось вступление в брак в ряде республик более низкий возраст, чем там 18 лет, чем по союзному законодательству.
2: А я вот, честно говоря, не понимаю. Да. Вот смотрите, ну, сейчас рожают детей позже, то есть не в 20 там с копейками, а в 30. Да, и как этому может помочь снижение возраста вступления в брак, я не понимаю. Ну, хорошо, вступят они, а все равно рожать будут в 30, условно, или как?
3: Да, Алексей, я соглашусь. Мне кажется, что если кто-то хочет за счет снижения брачного возраста поправить какие-то наши демографические проблемы, то это утопия. Это утопия. Ну да, хорошо. Ребята будут заключать брак раньше. И не думаю, кстати, что таких браков будет много. Но скорее будут следовать той логике, которой сейчас следует большинство молодежи, которые заключают этот брак и рожают детей, как вы справедливо говорите, там ближе к 30.
2: Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
0: Сенатор Клишес. Да, тот самый.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. 4 времени года. 4 стихии. 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
5: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
6: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
5: И что вы чувствуете?
6: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
5: А чего бы вам хотелось?
6: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
6: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
7: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, ну вот еще две темы такие юридические, и потом еще политические остались у нас на повестке дня. Президент поручил Государственной Думе и правительству разработать меры, которые исключат строительство в зонах затопления. Понятно, что это по итогам наводнения в Дагестане катастрофического.
2: Да.
1: Но проблема, наверное, Дагестаном не ограничивается. Люди стараются поближе к воде дома свои построить, а потом государство компенсирует им в случае чего разрушение этих домов в результате стихийных бедствий. А у нас раньше разве можно было вот в этой водоохранной зоне строить? Или почему за этим люди не следят? Вот как-то так. И законы были соответствующие на эту тему?
2: Они были и есть. Просто если брать Дагестан, да и еще несколько регионов, люди просто не обращают внимания на все эти ограничения и строят дом там, где им удобно. А потом эти дома же... Ну, ты же не будешь бегать за каждым человеком. Особенно если это какие-то там, скажем так, местности на Кавказе горные. Люди не регистрируют эти дома. Они не получают на них никакие документы. Да? И был этот дом или не было его. Ну, вот разрушен. Потом, конечно, ну, как бы объективно надо войти в положение человека. Начинают заниматься этим местные власти. Человек не может предоставить никакой документации на этот дом. У него нет разрешения на строительство. Да иногда и земля-то не его. Да, он просто вот поставил тут дом. Он красивое место хорошее нашел. Поставил дом. Есть все эти нормы, Алексей, просто их не соблюдают. Ну, надо, соответственно, более, наверное, жестко администрировать все эти вопросы, особенно в тех регионах, где есть вот эти вот зоны затопления. Надо более ответственно относиться к тем, кто контролирующие функции выполняет в данной сфере. Все нормы есть, ничего здесь придумывать не нужно.
1: Но ведь в этом случае они вряд ли могут требовать какую-то компенсацию, или здесь уже другое. Государство не хочет, чтобы люди погибали, условно говоря, или просто оставались вот на голом месте без всего.
2: Вы понимаете, Алексей, и то, и другое. Вот возьмем, как бы, ну, много таких примеров есть, да и в Дагестане тоже. Конечно, государство в первую очередь заботится, чтобы не было жертв в таких ситуациях, да? Безусловно, это так. Но люди-то... Он, может быть, живет в этом доме, там родители его жили, построили этот дом, да, вот сейчас пришел вот этот паводок, дом снесло. Тоже бросить человека просто на произвол судьбы и сказать, знаешь что, пока не принесешь документы на этот дом, не получишь ничего. Это, наверное, тоже как бы, ну, не подход, особенно для органов публичной власти. Ему как-то пытаются помочь. Ну, и люди обоснованно ожидают, что государство как-то поучаствует в этой ситуации. Ну, конечно. Тут, с одной стороны, нас, безусловно, беспокоит, как органы власти, что люди гибнут, да и урон наносится экономически существенный семьям в первую очередь. Ну и то, что в итоге нужно выплачивать, все-таки так или иначе выплачивать эти компенсации. Тут, наверное, слово «требуют», ну вы как бы справедливо говорите, да, наверное, требовать-то как бы
1: сложно. Ну просят, да, я согласен, просят, да.
2: Конечно, да, но люди говорят, ну вот смотрите, что произошло, надо... Они рассчитывают на помощь. И, наверное, совсем отказать в этой помощи тоже будет неправильно.
1: Ну, слушайте, погорельцам же деньги собирали, правда, односельчане? Ну, было такое, да. Хотя тогда ни страховок не было, ни госпомощи, ничего. Понятно, да. И еще одна тема обсуждается... правильность или нужность введения должности уполномоченного по работе с переселенцами в регионах при... губернаторах. Многие говорят, что лучше, чтобы при губернаторах был подобный человек, который этот круг вопросов, занимался этим кругом вопросов. Понятно, что речь, наверное, о приграничных территориях, которые не с недружественными государствами рядом располагаются, где русскоязычных людей или русских, или русскоязычных там, притесняют всяческим образом, они снимаются с места, переезжают, и тут возникает целый круг проблем. Вот как вы считаете, поможет эта вот ситуация в данном случае?
2: Я считаю, что это не нужно. Слушайте, плодить этих уполномоченных, ну, за редким исключением, вот такие узкие отраслевые уполномоченные, они, ну, ведут какую-то работу, да, есть уполномоченные по правам человека, есть уполномоченный по правам ребенка. Кстати, уполномоченный по правам человека есть в каждом сейчас регионе Российской Федерации. Да, есть не только аппарат там, вот в прошлом Татьяна Николаевна Москалькова, да, она, кстати, прекрасный создала аппарат, эффективно функционирующий, но и в бытность вот за эти годы, которые Татьяна Николаевна была уполномоченным в Российской Федерации по правам человека, мы, кстати, с ней, Совет Федерации был инициатором этого закона, мы приняли специально закон, совместно с уполномоченным его разработали, что в каждом регионе обязательно должен быть региональный уполномоченный по правам человека. Это соответствует нашей Конституции, потому что защита прав и свобод граждан – это вопрос совместного ведения Федерации субъектов. Поэтому в каждом регионе есть уполномоченные, у него есть аппарат соответствующий. Поэтому мне кажется, что та проблема, проблема есть, Алексей, да, проблема есть. Та проблема, которую вы называете, она вполне попадает в сферу ответственности региональных уполномоченных. Если им нужна помощь федерального уполномоченного, его аппарата, уполномоченного по правам ребенка, например, да, ну это взаимодействие между ними организовать, я думаю, не так сложно. А создавать кого-то специального уполномоченного, знаете, к чему это приведет? Давайте создадим уполномоченного. Мы только год или два будем создавать эту структуру, будем ему нанимать людей, создавать аппараты, тратить на это бюджетные деньги. Ну, это, мне кажется, все путь не самый лучший в данной ситуации. Но... Людям надо помочь здесь и сейчас. Объективно нужно помочь, конечно.
1: Единственное, что, так сказать, можно сказать, это то, что, ну, условно, не знаю, в Ханты-Мансийском автономном округе подобных обращений значительно меньше, скорее всего, чем в Псковской области, 100%. Например.
2: Да,
1: ну, то есть там, наверное, штат должен быть побольше.
2: Создавать специальные структуры под это в регионах нет никакого смысла. Это подтверждает то, что я говорю.
1: Ну и еще одна тема, тоже юридическая. МВД предупреждает наших граждан о том, что возросла угроза так называемого государственного доксинга со стороны иностранных держав. Что это такое? Это когда иностранные державы используют ваши личные данные, которые вы куда-то поместили, против вас же. Ну, пример, сайт «Миротворец», который многие знают, значит, где Украина, авторы

0: госуслуги защищены, мессенджер Макс защищены. О чем тогда речь? Где мы с иностранцами-то общаемся в этом плане?
1: Знаете, я прочитал эту новость, да, это сообщение МВД, как бы они разумную вещь говорят. Они говорят: граждане, если не нужно размещать ваши персональные данные где-то, не размещайте их просто так, да? Не размещайте. Ну, разумно, разумно. Но, Алексей, мы живем в цифровой среде, да? Просто в цифровой среде. Защититься от этого, вы подаете постоянно какие-то документы в электронном виде, так или иначе. Вы общаетесь, получаете разного рода справки, уведомления. Вы каждый раз заполняете, вводите данные своего паспорта, да. Не знаю, там, вот едешь на Сапсане, летишь самолетом, садишься в поезд. Сейчас же не проверяют у тебя билет. То есть есть база данных, смотрят как бы, входят в соответствующую базу данных, проверяют, есть ли у тебя билет на это место. Да. Мы живем в цифровой среде, поэтому мы неизбежно в огромном количестве оставляем вот эти следы, да, свои цифровые следы. Это и номера паспортов, и зачастую адреса проживания, номера кредитных карт. Про детей очень много приходится оставлять. Поэтому это вопрос в большей степени к тому, как вы справедливо говорите, насколько защищены эти базы данных. И это у нас был отдельный вопрос, да, потому что очень многие коммерческие структуры и банки, да и не только банки, собирают эти базы данных. Если вы помните, года, наверное, полтора или два назад мы специально принимали закон, который ограничил возможности такого рода сбора данных, да, то есть только то, что действительно необходимо для целей оказания соответствующей услуги и так далее, и так далее. Чтобы люди не собирали большой объем данных. Вторая проблема была, это то, что штрафы за утечки персональных данных были абсолютно символические. И мы буквально там, ну, тоже несколько лет боролись с Минцифрой, что необходимо вводить для бизнеса, в первую очередь, оборотные штрафы, чтобы они были ощутимы для людей. Что если человек собирает персональные данные граждан, как-то зарабатывает на этом, продает какие-то услуги или товары, он должен нести финансовую ответственность за сохранность этих данных. Потому что эти базы данных, ну, очень плохо защищались. Я думаю, что вот постоянно, да, вплоть до ЖЭКа, да, уходят все данные ваших там паспортов, адреса проживаний. Я думаю, что многие, вот я сталкивался за последние полгода несколько раз с тем, что мне начинали звонить на мобильный телефон и предлагали как бы какие-то услуги, связанные с установкой домофона. При этом я прекрасно знаю, что никакой домофон у меня в подъезде никто не ставит.
0: Ну, это жулики.
1: Да? Ну, просто, ну, жулики, конечно. Но они четко называют квартиру, имя, отчество, там, адрес проживания, сколько людей там прописано. Говорят, вот нужно сколько вам ключей. Вот сообщите код, сейчас вот вам по СМС подтвердите, мы вам заказали. Ну, как бы классическая абсолютно схема. Поэтому я тут вашего оптимизма не разделяю. Я считаю, что живя в цифровой среде, это неизбежно. Ты неизбежно оставляешь огромное количество этих следов.
0: Да, у меня, в общем, нет оптимизма, потому что меня очень сильно коробило. Попала ситуация, когда у меня заблокировали онлайн-банкинг и карточки, да, и вынужден был с банками переписываться, у которых какие-то подозрения были на мой счет. Потом все разъяснилось, слава богу. Но вот они меня просили паспорт прислать. Я, скрипя, так сказать, сердце, я это сделал. Но я очень осторожно к этому отношусь. И понимаю, что мошенники знают, как меня зовут, сколько мне лет, где я работал и работаю и работал раньше 20 лет назад, и они с того места мне пишут и так далее. То есть это, видимо, вот об этом. Но мне, с другой стороны, непонятно. Вы, говорит, если, ну, лучше бы вам отказаться от фотографий с геопривязкой, ну, то есть я поехал, не знаю, на курорт, и там хочу сфотографироваться там с, не знаю, с кокосом с каким-нибудь, а получается, что я не должен этого делать. Ну, может быть, и так, да.
1: Ну, это какие-то, да, разумные советы. Другое дело, что вы не будете это делать, а вас какой-нибудь знакомый сфотографирует, не знаю, там, случайный человек, который будет фотографировать какую-то, не знаю, какую-то достопримечательность, и попадет какое-то количество людей на его фото с той же самой геопривязкой, да, и будет понятно, где вы. Ну, да, наверное, самому нужно быть более аккуратным. Я говорю, я понимаю, что это разумный абсолютно совет, да, просто насколько он будет действенным и эффективным, ну, У меня, честно говоря, большие сомнения.
0: Ну, прям стерильная жизнь, если придерживаться. Но я тоже с вами согласен абсолютно, что это дельный совет. Если о политике немножко поговорить, понятно.

0: Понятно, что сейчас обсуждаются два подряд, параллельно, ну не параллельно, а два друг за другом последовательно визита Дональда Трампа в Китай и нашего президента Владимира Путина тоже в Китай. Переговоры достаточно обстоятельные, Владимир Владимирович 3 часа и Си Цзиньпинь разговаривали. Разумный, уместный вопрос. Вот один лидер приехал, за ним другой. Вроде бы как у нас все говорили, что ну ничего там Трамп не добился, уехал с пустыми руками. А наш президент, вот если сравнить, как вы полагаете, в чем принципиальное отличие? Полезный был визит, да, нужный, важный?
1: Я не знаю, надо ли нам как бы сравнивать в таком ключе. Слушайте, вот Россия, Соединенные Штаты, Китай явно, ну, как бы крупнейшие мировые державы в военном плане, в политическом, постоянный член Совета Безопасности. У этих стран точно есть о чем, что называется, поговорить в двустороннем формате. И как-то давать оценки и сравнивать один визит и другой, мне кажется, вообще не очень корректно. Но у Трампа были какие-то собственные задачи. Решил он эти задачи или не решил? Как он сам это оценивает? Ну, нам с вами вряд ли как бы, да, об этом расскажут. Что он, собственно говоря, думает по итогам своего визита в Пекин? Может быть, его реальные задачи были далеки от тех, которые он обсуждал с журналистами и там, о которых пишут газеты американские в том числе. Что касается России, у нас двусторонние отношения. Там как-то пакет документов подписывался сегодня, да, вот я говорю, я там был в Конституционном суде на конференции, не все новости еще успел посмотреть, но видел, что подписывал целый пакет документов. Были комментарии там Ушакова и Пескова по этому вопросу. Поэтому сравнивать... Ну, как мы можем это сравнить? Да? Китай наш непосредственный сосед. Да? У нас отношения партнерские с Китаем. А для американцев Китай – это главная стратегическая угроза, да? О чем они откровенно говорят. Вот один президент обсуждает с партнером развитие отношений, а другой пытается оценить эти угрозы потенциально, которые будут исходить от Китая там, сегодня, завтра и, может быть, через 10 или 20 лет. Да? Разные задачи и, наверное, по-разному оценивают эти визиты.
0: А почему они угрозы? Ну вот не могут две крупные страны, которые огромный объем торговли друг с другом, которые пользу, по сути, друг другу приносят. Почему другого варианта отношений, кроме как вот это давление какое-то, вот, стратегический соперник, нет? Нельзя мирно жить? Простой вопрос,
1: Алексей,
0: вроде, но сложный.
1: Алексей, совершенно правильный вопрос. Вот то, что Китай строит отношения с Россией и Россия с Китаем, они как бы строят отношения на как бы равной партнерской основе. Соединенные Штаты ни с кем так отношения не строят. Они считают, что они гегемон мировой. И если они строят торговые отношения, например, с Пекином, эти отношения должны выстраиваться по их правилам. Да? И поэтому они воспринимают любое независимое сильное государство как угрозу для себя, как угрозу для своей гегемонии. Они страна с исключительными правами на весь земной шар. Они как бы в западном полушарии главные, Гренландия это их, и Иран они решают, что ему можно, что нельзя, закрывая Ормузский пролив там в тысячах километрах от Соединенных Штатов. Поэтому, когда существует такая страна, как Китай, с миллиардным населением и с растущей экономикой, которая потенциально больше американской экономики, для них это не партнер. Это для них угроза, и они честно об этом говорят. Это их видение ситуации. Нам это может нравиться, не нравиться, мы с вами можем удивляться. Почему они не хотят воспринять Китай как партнера? Почему они не хотят с ним по-другому выстроить отношения? Потому что они хотят, чтобы и Китай, и Россия, и я вам скажу больше, и Евросоюз, и Япония, они жили по тем правилам, которые придумывают в Белом доме. Вот и все. И поэтому тот, кто слишком большой, слишком сильный, он для них угроза, потому что он может захотеть жить по каким-то другим правилам, которые не американцами придуманы. Вот и все.
0: Ну, это, видимо, из-за того, что веками такая ситуация возникала, когда они вместе с Европой фактически грабили весь мир и создали себе базу благополучия такую.
1: И продолжают грабить, Алексей. Ну, давайте честно говорить, продолжают грабить весь мир.
0: А мы...
1: Продолжают грабить, да, ту же самую неоколониальную политику. Ну, что такое доллар американский, да? Это продолжение ограбления всего мира. Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что как бы за этим ничего уже фактически не стоит. Но тот объем долга американского внешнего, да, за этим долларом нет ничего. За теми долгами, которые скупают правительства по всему миру и частные инвесторы, за ними, за этим уже нет ничего.
0: Ну, тоже странно. Они продолжают грабить. Тоже странно, ведь самодостаточная
1: странно,
0: страна...
1: Странно, конечно.
0: Все делает. Да, прекрасные товары, работящее население, продукты питания, машины, я не знаю, электроника, все же есть.
1: Просто эта страна потребляет ресурсов намного больше, чем производит. Совершенно верно, чем в состоянии оплатить. Оплатить, я имею в виду, не долларами, а такими же товарами, работами, услугами, да? Поэтому они оплачивают долларами, которые, ну вот такие, какие есть. Да? И если Америка объявит дефолт, ну, конечно, всю экономику будет трясти совершенно жутко. Причем у них последовательной политики в этой сфере нет, да? То есть мы же с вами помним прекрасно, где-то год назад, когда Трамп, сохраняя все ограничения, ну, например, для Российской Федерации в расчетах в долларах, мы же не можем нормально рассчитываться, мы же под санкциями, да, тем не менее предъявляет претензии странам БРИКС, что они выстраивают систему расчета в национальных валютах и говорит, а если они будут так делать, на них тоже наложат санкции. То есть доллары санкции, и в национальных валютах нельзя санкции. Ну, как бы, вот так они формулируют правила для всех. Поэтому Китай с такой экономикой угроза, угроза. Россия для них угроза, угроза, очевидно. Так и Евросоюз для них угроза. И они говорят об этом уже все более и более откровенно.
0: Ну и делают, собственно говоря, Евросоюз уже там ряд решений не в пользу.
1: Точно совершенно, и делают, правильно, и делают.
0: Такой вопрос. Вот смотрите, взаимоотношения России и Китая. Вот я бы такую вот проблему поставил. То есть государство, которое к нам хорошо относится, и лично, так сказать, представитель КНР Син Цзиньпинь. А есть частные компании, которые боятся, например, вторичных санкций, которые торгуют с Украиной через третьи страны там, беспилотниками и товарами двойного назначения. Вот эту проблему, как вы считаете, обсуждали, и можно ли ее, в принципе, решить, чтобы нам, например, Китай дроны или там какие-то компоненты продавал, а вот так, чтобы до Украины они не доходили? Я понимаю, что я
1: думаю,
0: многого
1: что
0: хочу.
1: Нерешаемая. Да, Алексей, я думаю, что это почти нерешаемая проблема. Китай – это огромная экономика, это, в первую очередь, частная экономика. Конечно, огромное влияние государства есть в Китае, безусловно, это так. Да, но желание, если есть у кого-то есть желание продать те же дроны на Украину или какие-то компоненты, я думаю, что найти для этого возможность, ну, точно можно. Да, точно можно. Поэтому, да, наверное, можно это обсудить. Да что Китай? А давайте вспомним заявление службы внешней разведки в отношении
0: Сербии.
1: Да, Сербии. Там не о каких-то компонентах, там просто оружие. Там просто речь шла о вооружении, да? Наши братья сербы продавали спокойно это все Украине, и никак это не смущало их. Мы обосновывали это одним, экономическая выгода. Ну, правда, как-то вроде не совсем было удобно, но, насколько я понимаю, даже после неоднократных указаний на то, что это не совсем партнерское поведение, они продолжили свое дело, продолжили продажу этого вооружения Украине.
0: Ну поэтому... да, там и с нефтяной компанией очень замечательная была история.
1: Да, совершенно верно.
0: Еще одна важная логистическая проблема. Вроде бы договорились увеличить грузопоток по Севморпути. Вопрос так задам. Предположим, все закончилось, Ормузский пролив открыт. Но угроза того, что одна из сторон может его перекрыть снова, или там что-то, ракета какая-то прилетит, все равно останется. С вашей точки зрения, важность Севморпути в связи с этим, а может быть и с другими факторами, она увеличится в ближайшие годы?
1: Ну, во-первых, Севморпуть – это очень выгодный путь, он очень короткий. Да? Очень короткий и безопасный. Мы с вами, к сожалению, не видим такого развития ситуации на Ближнем Востоке, которое позволило бы нам сказать, что в перспективе там года, полутора, пяти проблемы Ближнего Востока разрешатся. Скорее нет. Скорее они не разрешатся. Да? То есть Соединенные Штаты, используя всю мощь своих обычных вооружений, да, конечно, не идет речь о ядерном оружии, обычных вооружений, да, попробовали поставить на колени Иран, и это им не удалось. Если их задача была поставить Иран на колени и заставить действовать под свою диктовку, в экономическом плане, в политическом плане вооружения и так далее. Им этого не удалось. Да, им они поняли, что это слишком дорого может обойтись для самих Соединенных Штатов. Ну и как бы большинство, по крайней мере, то, что я вижу в СМИ, американские оценивают эту ситуацию как американский проигрыш, как поражение. И мы видим отражение этой ситуации в рейтингах Трампа. Да? Поэтому проблема на Ближнем Востоке будет оставаться, а Северный морской путь, он тоже будет оставаться короткой, в экономическом плане очень выгодной магистралью. Поэтому я думаю, что роль его никак не уменьшится в ближайшие годы, а скорее будет расти.
0: Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через несколько минут выпуск новостей. Оставайтесь на орбите.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: Рост рынка ИИ в России. Контекст. Больше половины предприятий начали внедрять технологии искусственного интеллекта. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что рынок ИИ развивается почти вдвое быстрее остального сектора информтехнологий. Интеграция компонентов на базе генеративного разума в платформы автоматизированного проектирования и управления производством становится стандартом. Глава Кабмина подчеркнул, что подобные технологии позволяют лучше прогнозировать все процессы. Расходы крупных и средних компаний на цифровую трансформацию растут. В прошлом году они добрались до отметки в 4 триллиона рублей. При этом, как считают специалисты, сохраняются риски. В отечественном программном обеспечении до сих пор используются алгоритмы, генерируемые иностранным ИИ. Это может вести к нежелательному доступу к важной информации. Во многих организациях искусственный интеллект пока воспринимается не как рабочий, а как экспериментальный инструмент. Тем не менее, по прогнозам, к концу 2026 года 40% корпоративных приложений будут включать специализированных ИИ-агентов, программы, способные сами принимать решения. А вклад генеративного разума в экономику к 2030 году превысит 11 триллионов рублей.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Минске 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие. Токио воздержался от комментариев саммита России и КНР. В Приморье работница магазина пыталась остановить грабителей калькулятором. Об этих и других новостях подробнее. Три человека пострадали из-за атак украинских дронов в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу. Три транспортные средства в результате атак также повредились. Западные бизнесмены направляют свои заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме, но не афишируют это. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беричевский. При этом он отметил, что, возможно, они не будут выступать, но намерены проводить какие-то контакты на полях форума. Напомню, Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе учений ядерных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Также уточняется, что белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» с спецбоеприпасами. Напомню, с 18 мая в Беларуси началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. Япония воздерживается от комментариев по поводу состоявшегося саммита лидеров Китая и России, но надеется, что обе страны будут играть конструктивную роль. Об этом сказал заместитель генерального секретаря правительства Японии Масанао Адзаки. Накануне в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны приняли и подписали 42 документа, в том числе совместную декларацию России и КНР о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Из декларации следует, что гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена. Движение дружбы и взаимной солидарности Венесуэла-Куба призывает международное сообщество осудить политику США в отношении острова. Об этом заявил РИА Новости координатор организации Йони Гарсия. По его словам, Куба находится в осаде и под угрозой со стороны североамериканского империализма. А Соединенные Штаты продолжают вводить санкции против народа, который лишь твердо стоит на защите своего суверенитета. Украина до сих пор не извинилась перед Грецией за инцидент с найденным на греческом острове украинским морским дроном. Об этом сообщили в греческом министерстве иностранных дел. Там добавили, что Украина не имеет права наносить удары беспилотниками по судам в Средиземном море, вне зависимости от того, внесены они в санкционный список или нет. При этом в ведомстве сказали, что результатов расследования инцидента еще нет. Неизвестный ограбил ювелирный салон в Уссурийске Приморского края, пока его сообщница делала вид, что выбирает украшения. Работница магазина в этот момент не растерялась и попыталась остановить похитителей. Она бросила в них калькулятор. Это следует из видео, опубликованного региональной прокуратурой. Ущерб магазину после инцидента, как уточняется, составил около 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль его расследование. Сейчас устанавливаются причастные к преступлению. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Эспрессо.
4: Всем-всем-всем доброе утро. 21 мая 26 года, 7 часов 4 минуты московское время. В эфире радио «Спутник Экспресса». Екатерина Кирберева, Константин Придыбайло. Как всегда, как обычно, традиционно, практически ежедневно, ну, побудем уж точно, будем вас и рассказываем новости. Как дела, Катерина?
5: Доброе, жаркое, солнечное утро.
4: Но не жарко.
5: Двойственное, знаешь, состояние. С одной стороны, уже едешь на работу, уже так светло, так красиво, и город еще сонный, и народу мало, и ты думаешь, боже, какой красивый у нас город. Проезжаешь по центру, а с другой стороны, ну, правда, жарко. У меня еще кондиционер не работает, и прям вообще думаешь, ну, хоть какой-то вентилятор, что ли. Завести.
4: Можно завести, можно веер купить, можно тазики с холодной водой ставить по квартире. Да, вариантов там много.
5: А что, тазики помогают?
4: Ну да.
5: Вообще не знала.
4: Холодная вода ж. Ну,
5: да?
4: Мне кажется. Ну не знаю, мне кажется, помогает.
5: Мне кажется, только вентилятор помогает из такого вот относительно недорогого, да. Потому что кондиционер не, надо...
4: Он гоняет горячий воздух, ты чё?
5: Да?
4: Я не знаю. Я никогда не жил с вентиляторами. Я не знаю, честно. Мне кажется, он горячий воздух будет гонять. А вот если расставить тазики с холодной водой, тем более горячую-то отключили, понимаешь?
5: У тебя отключили?
4: У меня уже заканчиваю, уже сегодня включают. Наоборот,
5: я. У тебя на неделю или на сколько?
4: Наверное, да, неделю где-то ровно, плюс-минус, по-моему, 7 или 8 дней. На прошлое отключили, на это уже возвращают. Уже утром пошла тепленькая.
5: Это хорошо, когда вот в такую погоду отключают, а то бывает, что на улице плюс 10, и ты сидишь там без этой воды теплой, совсем тяжко.
4: В общем, поговорим обо всем, о жаре, в том числе, о многом другом. Давайте новости, поехали. Конечно, вчера все внимание мира было приковано к Китаю. Владимир Путин и Си Цзиньпин там целый день общались, где-то в районе 16 часов по московскому времени, это где-то около 21 часа по пекинскому, завершился визит Владимира Владимировича. Улетел он, вернулся домой и продолжит уже работать в Москве, как обычно. Но было интересно. Вот я что могу сказать? Было интересно. Целые иностранные какие-то газеты, журналы, сайты делали прямые трансляции, следили за каждым словом, за каждым жестом, что они там, как они сказали, как они друг на друга посмотрели, там тайные знаки все. Но мы-то знаем, что Китай любит вот эти вот как бы намеки разные, там, ну вот панда-дипломатия, мы о ней периодически говорим. Вот панда есть в России? Есть. Кстати, Катюшу скоро заберут.
5: Да?
4: Да.
5: О, значит, надо бежать смотреть скорее. Это
4: да.
5: Очень мило, потому что туда приходишь каждый раз, и там, ну, всегда есть на что посмотреть. То они кувыркаются смешно, то кушают, то еще что-то делают. Панды милые.
4: Да, скоро заберут Катюшу, она уже повзрослела. Катюша принадлежит Китаю, как и все панды мира принадлежат Китаю. Из интересного... А, ну вот еще Владимир Путин встретился с уже взрослым дядькой, который сфотографировался в 2000 году с Владимиром Владимировичем. Тогда вот Пай, его зовут Пен Пай, такой, да, типичный китаец. Вот хочешь представить, как выглядит Пен Пай, просто вспомни типичного китайца. Такой невысокого роста, крепенький, в очочках, такой шустренький дяденька. А в 2000 году он увидел в парке Бэйхай, президента России. Тогда Владимир Владимирович впервые приехал в Китай, а вчера визит у него был юбилейный, 25-й. Ну, Владимир Путин тогда не смог пройти мимо, разрешил сфотографироваться. Вот. Но судьба парня в итоге изменилась. Он заинтересовался российской культурой, учился в Москве по обмену. Пен Пай стал Пашей.
5: Ух ты!
4: Да. Ну, а как? Они же все... Многие китайцы себе русские имена выбирают.
5: Ну, и говорит по-русски, соответственно.
4: Да, он говорит немножко по-русски, но с президентом они общались через переводчика. Частично там какие-то русские слова. Там «да-да-да», там, например... Влюбился в мороженое Пен Пай в свое время. Полюбил шаурму. Представляешь?
5: Прям как я. Все прям про меня рассказываешь.
4: Закончил автодорожный институт. В общем, вернулся в Китай, стал полезен у себя на родине, работал в строительных компаниях. И вот спустя 26 лет Владимир Путин с Пен Паем встретились. Милая такая беседа была. Вообще, конечно, Владимир Владимирович тоже... улыбался, так по-доброму, по-теплому они пообщались. Владимир Владимирович оставил свой автограф на той фотографии, которая была сделана 26 лет назад. В общем, вот такое, такая атмосфера была. Коллеги, которые там работали в Пекине, говорят, что да, действительно, прям очень сильно чувствовалась теплота и дружба народов.
5: Ты так еще сказал, типичные китайцы. Я сразу вспомнила, что люди одной расы обычно с трудом различают людей другой расы. Знаешь, как там чернокожие все на одно лицо, китайцы все на одно лицо. И мы такие, ну, типичный китаец, ну, понятно, вот так вот он выглядит.
4: Ну, представьте Джеки Чана, вот условно, в очках, вот и все. Но нет, китайцы отличаются.
5: Там, кстати, в связи вот с этой встречей еще вспоминали девочку, которую Владимир Владимирович навещал там в онкоцентре. Она тоже вот сколько-то лет уже прошло, она выздоровела, у нее все хорошо. И вот тоже такие воспоминания были в связи с этой историей.
4: Андрей Про пишет, в честь вчерашней встречи пересмотрел «Кунг-фу панду». Это ну, что-то новенькое, но да, мультфильм забавный. Ну, тем временем у нас там еще прошло интервью Владимира Путина. Сергея Лаврова заявил министр иностранных дел в интервью шанхайской медиагруппе то, что волнует многих. Там начали спрашивать его, ну когда же Россия жахнет, там мы многие читаем в комментариях, в телеграм-каналах, на разных эфирах телевизионных обсуждается. Ну, пора жахнуть, пора.
5: И там. Костя раз в неделю говорит на нашем эфире, что пора. ну надо. Время пришло, да.
4: Да, надо. Но Сергей Лавров сказал, там живут наши люди. Мы пока отказываемся от сверхразрушительного оружия в зоне СВО. Тем временем Рютте, это главарь НАТО, он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, он высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Беларуси и пригрозил Москве. Вот с таким заголовком вышла одна из наших газет. Рютте сказал, что если они нанесут удар ядерным оружием, то последствия будут разрушительными.
5: Как будто бы Россия когда-то наносила удары ядерным оружием, а не другие страны.
4: Ну да.
5: Ну да, как будто бы есть такая опасность, действительно. Мы вот вчера буквально, у нас тоже была новость о том, что иранский ядерный потенциал, есть разговоры о том, что он будет передан не Соединенным Штатам Америки, а именно России. Вот это тоже интересный момент в связи с вот этими новостями, что Россия рассматривается как такой потенциальный
4: участник. Нет, этого точно не будет, об этом уже заявили, что никакого ядерного... Передачи ядерных каких-то веществ в России не будет. Вообще с Ираном там очень мутная история. Иран разрабатывал, у него были ядерные разработки мирного направления. Никто там об оружии и знать не знал. Но, если честно, Россия существует только потому, что когда-то давным-давно Иосиф Виссарионович Сталин положил огромное количество средств, ресурсов, поставил гигантскую задачу нашим ученым во что бы то ни стало создать ядерную бомбу. Эта ядерная бомба была создана. Если бы не Сталин, то и Советского Союза не стало бы раньше, нежели в тот момент, когда кучка предателей развалили его в Беловежской пуще. Вот на кого, так на них можно было ядерную бомбу-то и скинуть, на
5: так,
4: самом деле.
5: Вот у нас очень много говорят о том, что у нас огромная часть бюджета была оттянута на вот этот оборонный комплекс, на военку. Но надо же понимать, что это была ответная реакция, что настолько яростно после Второй мировой войны, сразу там буквально в 1945 году, американцы стали вооружать Европу, готовить ее к новой войне, заново милитаризировать, что у Советского Союза просто не было вариантов для того, чтобы не наращивать свой военный потенциал. И, конечно, наша страна не была в этом заинтересована, потому что это правда оттягивало огромные ресурсы, которые могли бы идти на мирное строительство.
4: Да, ну и, кстати говоря, раз мы начали говорить о сверхоружии, сегодня 105 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова, одного из создателей водородной советской бомбы. Ну, конечно, у него позиция по такому оружию по-разному она менялась. Сначала он создавал эту водородную бомбу, потом он уехал из Советского Союза и начал выступать против водородной бомбы. Но вот хочется вспомнить цитату. В 1974 году, представьте, как давно это было, 53-летний тогда академик Андрей Сахаров написал статью для американского журнала Saturday Review «Мир через полвека». Создатель водородной термоядерной бомб представил, каким, по его мнению, будет жизнь на Земле и вокруг нее спустя 50 лет. То есть 74 плюс 50 – 2024. И легендарный великий физик заявил о том, что, например, мир погрязнет и, скорее всего, даже, может быть, и схлопнется в маленьких войнах.
5: Ну, фактически так и произошло с одной стороны, с другой стороны, конечно же, Сахаров предатель. И когда мы говорим вот о таких людях, мы очень часто наблюдаем такой профессиональный кретинизм, когда человек супер разбирается в своей области, но когда начинает говорить там об общечеловеческих каких-то политических, экономических моментах, он в этом совершенно ничего не понимает. И еще когда мы говорим о том, что вот он создатель, да, там, водородной бомбы, надо понимать, что это все-таки... Да-да-да, что это все-таки работа коллектива, и что какой бы он молодец сам по себе не был, без огромного экономического потенциала страны, без того, чтобы страна обеспечила вот эти разработки, материальные основания, ничего бы не было. Поэтому как бы СМИ не превозносили разного рода предателей, рассказывая, что это величайшие люди страны, ну, это не всегда так. Есть у нас хорошие люди и другой направленности.
4: Нет, абсолютно точно. Вот я процитирую, что он написал. «Человечество может погибнуть, истощив свои силы в малых войнах, межнациональных, межгосударственных конфликтах, от соперничества и отсутствия согласованности в экономической сфере, в регулировании прироста населения и от политического авантюризма». Собственно, вот это предсказание, мне кажется, сбылось у Сахарова. Да. Но из той статьи, вот коллеги журналисты посчитали, сбылось и не сбылось. Получается, три предсказания сбылось. Я считаю, про войны можно тоже засчитать. Угу. Не сбылось ровно 7, частично сбылось тоже около 7. Ну, то есть, в общем, практически статистическая погрешность, но, конечно, он отчасти был гениален, но не очень хорошо поступил по отношению к своей родине.
5: Ну, то есть говори как можно больше, и что-нибудь да сбудется, все будет хорошо. Еще знаешь, когда я слышу вот такие, такого рода, ну, какие-то предсказания, то есть, с одной стороны, это же очевидные вещи, что если милитаризация будет нарастать, то это оружие будет применено, оно не будет просто так лежать. А с другой стороны, это такой, ну, беззубый пацифизм, что единственный способ остановить войну — это не позволить агрессору начать, собственно говоря, эту войну. И в этом смысле необходимо та сила, которой вот сейчас наша страна обладает. И, опять же, та сторона, на которой мы боремся, вот с этим агрессивным блоком, который есть среди наших оппонентов и врагов. Ну, вот это,
4: ну, вот пример агрессии — это Соединенные Штаты Америки, которые накануне опубликовали, заявили о том, что Рауль Кастро, он обвинен в США по делу об уничтожении двух американских самолетов в 1996 году. И в случае признания вот этим обвиняемому Раулю Кастро грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения. Об этом заявил Минюст США. Я напомню, Рауль Кастро родился аж в 1931 году.
5: 96 лет.
4: Да, вместе с братом Фиделем они участвовали в революции. Ну и мы много чего знаем об этом. Так вот, вчера полдня американцы посвятили тому, что рассказывали про Рауля Кастро, про то, как тяжело жить на Кубе. Мне больше всего понравилось выступление Рубио, который является кубинцем. Он родился на Кубе, его родители из Кубы, они потом мигрировали в США. Он написал целое видеообращение кубинскому народу, где рассказал о том, что вот вы сейчас там по 2 часа электричества имеете. Это потому, что власть на Кубе плохая. Нет, блин, не потому, что американцы там устроили блокаду и геноцид кубинского народа по факту, просто по кальке, как это было практически с Ленинградом времен Великой Отечественной войны. Нет, говорит, это вы из-за ваших властей не получаете 2 электричества, а всего лишь 2 часа с ним живете. А что мы, говорит, Марко Рубио, можем вам предложить? А мы вам можем предложить, ты только вдумайся. $100 миллионов.
5: Буквально как Геббельс, который: «Эй, русский, ты плохо живешь, потому что у тебя коммунисты, переходи на нашу сторону, у нас тут есть хлеб и красивые женщины». Ну, прям один в один.
4: Ну, молодцы. Практически, да. То есть они вот взяли и такие и предложили кубинцам, как они сказали, новый путь развития. Понимаешь, вот в своем видеообращении Марко Рубио вот так заявил. Рубио говорит, что спустя 67 лет правление коммунистов должно закончиться. Сейчас на Кубе зарабатывает только элита. Обычные граждане лишены права на бизнес. Где же вы, обычные кубинцы?
5: То ли дело в Америке, совсем другое дело. Там же любой может стать миллиардером, это же все знают. Стоит только захотеть завести себе гараж, и вот, пожалуйста, ты уже самый богатый человек в мире.
4: Да,
5: ты знаешь, я просто постоянно читаю вот эти вот исследования, что, ну, во-первых, что невозможно заработать себе таких денег, о которых, ну, очень часто разговаривают и рассказывают про американскую мечту, что вот стоит только быть очень эффективным, очень молодцом, очень умным, и ты станешь вот таким же, как Илон Маск. Посмотри, какой он веселый парень, и там всякие запрещенные вещества в России, курит на радио и вообще там в подкасте, да.
4: Не, ну это не в России он курил.
5: Нет, я говорю, в России запрещенные, я просто выразилась неправильно. Ну, вот. Ну, в общем, веселый, хороший парень.
4: Вот я прочитаю просто цитату Рубио целиком. «Причина, по которой вы вынуждены выживать 22 часа в сутки без электричества, не заключается в нефтяной блокаде со стороны США. Как вы знаете, лучше, чем кто-либо, вы страдаете от отключения электроэнергии уже много лет. Истинная причина того, что у вас нет электричества, топлива или еды, заключается в том, что те, кто контролирует вашу страну, похитили миллиарды долларов. Но ничто из этого не было использовано для помощи народу», — сказал Марко Рубио. Mm-hmm. И вот нигде у него ничего не ёкает. Ну, манкурт просто. Вот для таких людей есть термин. Манкурт — человек, который забыл свои корни, свою родину. Хотя, может быть, Рубио специально взращивали. Вполне, ну, мы прекрасно знаем. Вот на примере России, на примере Беларуси, когда они берут каких-то персонажей, там кучку персонажей, начинают взращивать из них, делают некоторых выдуманных политиков, а потом говорят, вот, а он же у нас тоже русский.
5: Угу.
4: Вот почему бы вам за ними не пойти?
5: Правительство в изгнании.
4: Или вон, они же белорусы, почему бы за ними не пойти? Вот, это вот истинное. Ну, то есть я думаю, что, в принципе, Рубио — это как какой-то долгосрочный проект. Я не удивлюсь, если это так и было.
5: Вообще,
4: просто сейчас вышел на сцену.
5: Главная проблема Куба в том, что им не повезло оказаться в том полушарии, которое США считают своим. Хотя что сейчас США уже не считают своим, вот это большой вопрос. Там Лавров, опять же, в этом интервью сказал, что США потеряли интерес к украинскому кризису, к украинскому вопросу, потому что отвлеклись на Иран, опять же, Кубу там, Венесуэлу, но сомнительно. Будем наблюдать, опять же.
4: Ну, тут Дональд Трамп заявил, что может стать еще и премьером Израиля. Не сидится деду на месте. Он сказал, что его популярность на территории Израиля достигла 99%. И почему бы не попробовать стать премьером Израиля, не баллотироваться там на выборах, когда закончится второй президентский срок?
5: Собственно, он лучший кандидат на эту должность, потому что та агрессивная политика, которую он ведет сейчас, вполне соответствует той политике, которую там ведет Израиль. Мне постоянно попадаются разные видео, включая вот это, ну, известное видео сейчас, где там унижали палестинских активистов. И в целом очень много там про этих поселенцев, про детей, над которыми смеются, про школьников израильских, которые звонят матерям, из газа и смеются над их там стенаниями и плачем. Ты просто это смотришь, у тебя волосы дыбом встают. Ну и Дональд Трамп, конечно, молодец. Кто, как не он, может возглавить это шествие?
4: Ну, тут большой вопрос, кто кем управляет. Потому что многие считают, что это Израиль управляет Трампом, а не Трамп Израилем.
5: Угу. Есть такое мнение. Ну, я так, конечно же, не думаю, потому что Израиль — это определенная, ну, такая марионетка, небольшая страна, и скорее тут осуществляется такой фашизм во внешней политике, который обеспечивает как раз американская сила, потому что собственной силы у Израиля, конечно, нет. Вот. Но то, что они спаяны, вместе ведут общую стратегию и политику, это 100%.
4: Ну вот вопрос, да, кто кем вертит?
5: Надо смотреть на силу капитала. У кого есть такие финансовые институты, у кого есть крупнейшие корпорации. Разве у Израиля? Ну нет, конечно.
4: Ну, почему нет?
5: Ну, потому что как только мы посмотрим на какой-нибудь S&P 500, мы там увидим, что крупнейшие компании, они из каких стран. Как только мы посмотрим там на крупнейшие банки и, опять же, на финансовые потоки, то мы увидим, что Израиль, ну, просто годами, десятилетиями полностью финансировался Соединенными Штатами. Mm-hmm. И вот много-много вот таких моментов, которые как раз показывают, что Израиль полностью держится на силе американского капитала.
4: Ну да, тут меня поправили, что Сахаров не уезжал из СССР, ну когда он долгое время был невыездным, наверное, я не совсем выразился корректно, его отправили в город, закрытый город, а потом он выехал только уже, по-моему, в 88-м или 89-м он смог выезжать из страны, и его такая, как говорят сейчас, правозащитная деятельность зацвела буйным цветом.
5: Ну, мне нравится выражение «правозащитная деятельность». Действительно, так это сейчас и называют все эти правительства в изгнании. За демократию борются.
4: Ну, в общем и целом, да. Ну, о персоне Сахарова можно долго спорить. Я думаю, об этом можно будет посмотреть и послушать в других программах «Радио Спутник». Но не это нас сейчас волнует. А нас волнует в том, что помимо того, что у нас возвращаются гимн, флаг на разные спортивные состязания, вот буквально на днях там очередные федерации опубликовали решение о том, что Россия возвращается на турниры. А тут наше Министерство иностранных дел сказало, что втихаря западные бизнесмены ручейком потекли на Петербургский экономический форум, который состоится буквально через 2 недели.
5: Надо им искать какие-то варианты для приложения и денег своих, и для заработков. И никакой вариант здесь неплох, потому что, когда у тебя страна ведет одну политику, лично ты можешь сказать, ну, извините, если у меня есть возможность заработать вот на этом поле, почему бы мне этим не воспользоваться?
4: На самом деле, такое было всегда. И в 22-м году, и в 23-м, и в 4-м, и в 5-м я был на этих питерских форумах экономических. Там всегда были закрыты части форума, куда приезжали западные бизнесмены, туда вообще даже близко нельзя было подойти журналистам, потому что за каждый там кадр, который мог быть оттуда опубликован, ну, им бы грозили какие-то санкции от своих собственных правительств. Между прочим, они как не от нас. Ну ладно, у нас сейчас новости, реклама на радио «Спутник», а вернемся с российскими темами буквально через несколько минут.

0: Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
9: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.
10: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное – что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
11: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Более 30 беспилотников уничтожены ночью в 5 районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Уточняется, что в Шолоховском районе, Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло 2 лесных пожара. Сейчас возгорание ликвидировано, информации о пострадавших нет. Россия выигрывает войну на Украине. Именно поэтому на Западе говорят о переговорах с Москвой. Об этом заявил финский политик Армандо Мема. Он также выразил уверенность, что Россия успешно предотвращает расширение НАТО на Украине. Ранее глава нашего государства Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют, который не наговорил каких-то гадостей в адрес нашей страны. Владимир Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь бравадой для хозяев из Запада. По его словам, киевский режим пытается убедить западных спонсоров, что он состоятелен и готов к дальнейшему продолжению конфликта. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление Зеленского о том, что Украина подготовила план ударов по России на июнь, не способствует выходу на мирное урегулирование конфликта. Боевики открывали огонь по мирным жителям населенного пункта Родинская в ДНР, пытавшимся набрать воду. Об этом рассказал беженец Михаил Скирда. По его словам, один из таких случаев произошел возле жилых домов, где местные жители регулярно набирали воду. Скирда рассказал, что группа людей попала под обстрел, когда направлялась к месту выдачи воды. Один из них погиб. Уточняется, что родственники долго не могли забрать тело погибшего из-за продолжающегося обстрела. Тело удалось забрать только на следующий день. Всемирная организация здравоохранения на основании имеющейся информации не рекомендует вводить ограничения на поездки в Конго или Уганду в связи со вспышкой лихорадки Эбола. Об этом сообщили в российском офисе организации. Напомню, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде в чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Накануне ВОЗ отметили, что от лихорадки число подозреваемых смертей выросло до 139, число заражений превысило 600. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, а также боли в горле, животе, рвоту, диарею, сыпь и в некоторых случаях не исключены кровотечения. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
4: Доброе утро, друзья. Мы, Кирберева Катерина и Константин Придыбайло, возвращаемся к вам с российскими новостями. После новостей новости.
5: А новости никуда с радио «Спутник» не уходят. Музыки нет, вот мне кажется, не хватает музыки. Пишите комментарии, вот, чтобы добавили музыку, например.
4: А что бы ты поставил? Какую бы ты музыку поставил?
5: Ну, зависит от настроения. Не знаю.
4: Ну, какая тебе нравится?
5: Ну, я не знаю, вот когда-нибудь...
4: Ты выглядишь как рокер, который, знаешь, такой на этом, на чопере.
5: Ну, у меня есть чопер, конечно, но... Не знаю, зад настроение. Вот когда Мадуро американцы украли, можно было бы послушать какой-нибудь альбом группы Воровайки, например. Когда вот сейчас там в Китай полетел Владимир Владимирович, можно было бы что-нибудь послушать там из китайской какой-нибудь музыки. А, кстати, они русские песни перепевают отлично. Они же любят там наших там... «Я русский», китайцы перепели.
4: Угу, «Катюша».
5: «Катюша» вообще у них там просто рвет. То есть под новости можно подбирать музыку. Напишите, кстати, в комментариях, друзья, какую бы вы музыку поставили вот к той новостной повестке, что есть у нас сейчас.
4: Вообще хитро, да, вот эти вот на музыкальных радиоволнах ведущие, они такие раз-раз-раз что-то пошутили, поставили музыку, пошли чай пить.
5: Да, сидят, чай пьют. Две песни подряд, так еще и с печеньками чай можно попить, понимаешь? Вот вспомнил сейчас, что у нас, жара, правильно? Можно это вот жара, жара, жареное солнце в больших городах.
4: Тополиный пух потом будет опять же.
5: А ты знаешь, что там фактическая ошибка?
4: Да.
5: Да, там тополиный пух не в том месяце, по-моему, летает, в котором песня поется.
4: Боже мой.
5: Да, там тополиный пух, жара июль, а пух то ли раньше, то ли позже. Короче, в общем...
4: Безобразие.
5: По-моему, раньше, да. То есть в июне пух, а они поют про июль. Вот. Угу. А может быть, они когда песню писали, там, ну, L и N запутались.
4: Я помню,
5: как-то
4: 100 лет назад была песня, и что-то ее изумрудные брови колосятся под знаком Луны. Ты помнишь это?
5: Чё?
4: Да-да-да, ароматами гладиолуса. Вот.
5: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.
4: И там была строчка, ее изумрудные брови колосятся под знаком Луны.
5: Подожди, реально изумрудные?
4: Ну, возможно, я какое-то слово перепутала, но в целом так звучало.
5: Ее изумрудные брови колосятся под знаком Луны. Реально, это есть такое.
4: Ну, кайф же.
5: Обалдеть. Это как хлопая ресницами и взлетает. То есть это какая площадь ресниц должна, чтобы хлопая ими человек взлетел. Короче, пишите, какие бы вы песни поставили вот под сегодняшние новости, под сегодняшние события, то, что происходит в мире. Может быть, я не знаю, там, что-нибудь из шансона. Вполне может быть.
4: Северокорейские пишут, вот Грумгерт, что северокорейские песни прекрасные. Кстати, в Москве есть северокорейский ресторан, и там играет, я так понимаю, что это корейский хор, который исполняет российские песни. Звучит очень интересно.
5: Не надо музыки, говорит Сергунчик, лучше выступление поэтов. Ну, нет, нет, конечно, нет. А что еще?
4: Мы можем сами тут исполнить для вас кое-что.
5: Что?
4: Ну, поэтический вечер можем устроить. Ты писал какие-нибудь стихи в юности?
5: Нет, я со стихами не дружу и не писал, и не особо люблю, да.
4: Ну, есть очень хорошие.
5: Григорий Л. пишет, я бы поставил песню «Пилот королевства». Когда звучат новости про Трампа, пишет Андрей, про «Мне всегда хочется включить музыку из деревни дураков».
4: Это правда. Причем настолько они, знаешь, всегда непредсказуемые, эти новости, которые мы тут рассказываем, что правда думаешь, боже, и сегодня так, а завтра будет по-другому.
5: Ну, раз мы, ну, как минимум я предложил поставить песню «Жара, жара», «Жареное солнце больших городов», тут в Общественной палате предложили из-за жары как раз-таки резко закрыть учебный год в российских школах, где рекорды по температуре ставятся ежедневно. Вот буквально, кстати, вчера рекорд 1897 года пал.
4: Угу.
5: Все на...
4: А, ты же ждал, точно-точно.
5: Да, почти на полградуса вчера было теплее, чем в 1897 году. Сегодня тоже есть шанс, что падет рекорд 2014 года. Так что ждем, смотрим, наблюдаем и пишите свои советы, как в жару-то выжить. Так вот, с учетом того, что во многих школах кондиционеров нет, заявили в Общественной палате, на улице 35 градусов, то, конечно же, в ряде регионов предлагается все-таки с учетом всего вот этого досрочно закончить учебный год.
4: А у меня у детей закончили, представляешь? Они уже всю эту неделю не учатся.
5: Досрочно или это
4: да,
5: как
4: да,
5: по графику
4: досрочно.
5: Было?
4: У них у младших классов они должны были еще эту неделю доучиваться, но ну, там какая-то странная такая формулировка, что у них кто-то заболел пневмонией. Ну, в общем,
5: так это карантин.
4: Вот, их не высадили на карантин, но сказали, что если вы хотите, вы можете не водить детей. И весь класс сказал, ну мы не будем водить. Ну и все, собственно, и не водят.
5: Но с другой стороны, вот я себя вспомню, например, отменяют занятия из-за морозов. Что мы делали? Правильно. Мы
4: шли кататься на санках.
5: Либо на санках шли катались, либо там друг другу уже, когда компьютеры появились, шли через полгорода, обмораживая носы, уши, шли друг другу в гости, чтобы играть в компы, пока там родителей дома нет. Вот у меня одноклассника был комп, а у меня еще не было. И вот ты идешь там через там, несколько районов, кварталов по морозу, и целый день с ним рубишься. Он на клавиатуре, ты на мышке, потом вы меняетесь.
4: Пусть районов, кварталов, жилых массивов, пожалуйста.
5: Да, да, да. Угу. Вот, можно песню поставить. И здесь то же самое. Отменят, закончат досрочно учебный год. Что будет... Хотя нет, сейчас дети такие, они в гаджетах сидят. Что-то я размечтался. Уже подумал, они на улице выйдут.
4: Интересное наблюдение
5: играть.
4: Было вчера. Я очень часто вижу подростков, которые на детских площадках, ну вот они, знаешь, просто придут, там впятером, допустим, сядут, и каждый в свой телефон играют. Они даже не общаются, они даже не разговаривают друг с другом. А пару дней назад на детской площадке 12-13-летние ребята играли, ну, в какие-то игры, знаешь, типа «Выше ножки от земли», вот что-то подобное. Mm-hmm. Причем ни один ни слова не сказал матом. Их было человек 10-15, и вот они носились просто несколько часов по этой площадке. И я смотрела на них и думала, боже, как я давно этого не видела, как я соскучилась по нормальным людям, да, вот нормальным подросткам, которые ни в гаджетах не сидят, ни там матерятся на площадке, а вот так вот себя ведут, как нормальные, адекватные, воспитанные ребята.
5: Может, это от жары причудилось?
4: Приснилось? Размечталось?
5: Что еще интересного у нас? Тут заявили в институте Гамалеи. Мы, кстати, уже, наверное, с момента коронавируса не слышали этот институт. Так вот, Эбола по миру там частично распространяется. Сказали, что если даже носитель этого вируса из какой-то страны, то есть из Африки, прилетит сюда, то настороженность наших врачей настолько велика, безусловно, он будет выявлен, и пациент будет сразу изолирован, и никакой эпидемии в России не будет. Поэтому... Ипохондрики, паникеры и прочие люди, кто переживает за Эболу, Друзья, выдыхайте. В России не будет.
4: Ну, потому что там очень понятны сразу симптомы. Вот в отличие от ковида, который мог протекать бессимптомно, это целую неделю там мог быть носителем и сам даже не знать, что болеешь, то с Эболой сразу определят там и лихорадка, и чего только нет, как только она возникает.
5: Ну, из хороших новостей. В Министерстве чрезвычайных ситуаций нам сообщили, что разлив нефти в Туапсе в районе нефтезавода, он ликвидирован, сформирован заградительный земляной вал. Теперь целью является очистка пляжей и

0: на поверхности моря остается. Там, ну вот, кто был, говорят, что там и пляжи все, и, ну, в нефти. И вообще,
1: Так это же
0: конечно,
1: собирается просто,
0: огромно,
1: там
0: да?
1: специальный понтон делается, и оно все собирается, и таким пылесосом, а точнее, как-то насосом
0: Может быть,
1: выкачивается.
0: есть какие-то химикаты, которые притягивают
1: Это
0: это
1: тоже есть,
0: сюда, и
1: оно
0: их опять можно...
1: комочками такое становится, и комком вынимается. Тут Наталья говорит, а кто вакцину от рака изобрел? Ну, это про институт Гамалеев вспоминают. Да, была такая новость тоже, но это все, я считаю, такие нишевые новости. Просто мы очень много говорили про институт Гамалеев во время коронавируса. Но сейчас там раз в полгода мы вспоминаем. Хотя там действительно работают очень крутые ученые. Что еще интересного? Ну вот, например, еще одна новость, которая касается... Вот мы про Туапсе говорим, там много животных пострадало. Опять! Где зоозащитники? Ну ладно, Грета Тунберг шизичка. Она отработала там, стала некрасивой женщиной, когда была некрасивой девочкой, ее катали там по всему миру. Стала некрасивой женщиной, на нее забили, ее же спонсоры. А где зоозащитники?
0: Ну а что тут зоозащитники? Я вот даже не представляю себе. Ну ты будешь ходить, бегать, говорить, что безобразие, безобразие, животные погибают, ну и так ликвидируют последствия этого. И так говорят, что да, есть проблема, мы это будем как-то нивелировать. Что они могут сделать, эти зоозащитники? На кого они
1: На
0: должны?
1: Киев.
0: А.
1: На Киев должны
0: Ну да.
1: наехать. Почему нет?
0: Ну да. Ну
1: Но в
0: видимо...
1: чем причина экологической проблемы в Туапсе? Киевский режим. Почему зоозащитники с европейскими паспортами не едут в Киев на поездах между вагонами Урсулы фон дер Ляйен, Каи Каллас, какого-нибудь шизоида из Польши, придурка из Литвы и идиота из Латвии, там они все такие, почему там вперемешку не сидят зоозащитники? И выходят там на Банковую, не приходят к какому-нибудь офису президента Украины, говорят, Зеленский, прекрати убивать, ладно, бог с ним, ты там русских людей убиваешь, прекрати убивать животных, которые находятся на территории России, они тебе что сделали?
0: А ведь на Ближнем Востоке как раз нефтяная инфраструктура тоже очень страдает. Там ведь сколько ударов было нанесено именно по такого рода инфраструктуре. Там тоже наверняка есть все вот эти проблемы экологические. Вообще мир сейчас в таком состоянии находится и с точки зрения
1: Но причина
0: экономики и
1: ударов на Ближнем Востоке
0: геополитики.
1: какая? Потому что США и Израиль начали бить по Ирану,
0: Да.
1: Иран стал отвечать. Опять причина, не следствие надо лечить, не Иран надо мордовать за то, что они решили всем показать, что они могут управлять нефтью планеты. А американцы и израильтяне, которые решили напасть на Иран. Где все эти товарищи? Ну, непонятно. Ладно, тут про животных-то новость дико интересная, на самом деле. В Колумбии у наркобарона, легенды уже, да, Пабло Эскобара, были бегемоты в свое время. И власти Колумбии не знают, что с ними делать. Потому что там 80 бегемотов, это потомки бегемотов того самого Пабло Эскобара. И колумбийцы решили их усыпить. Так вот, началась огромная, просто беспрецедентная международная кампания по спасению этих 80 бегемотов. Это вот реально потомки бегемотов Эскобара. Очень интересная история. Ну, Эскобар вообще странный был такой персонаж. Про него много там и сериалов, и книг написано. Осуждаю по полной программе, чем он занимался, вот эта вся наркотическая история. Но персонаж был яркий. Так вот, эвтаназия животных должна быть остановлена. Огромное количество международных организаций объединилось. Индийская организация, вот как раз-таки один из крупнейших центров по спасению животных, в частности, бегемотов. И сейчас в том числе и наш московский зоопарк и разного рода коллеги из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии готовы заняться, распределить этих животных, 80, забрать их из Колумбии, чтобы спасти. Что было на самом деле? В 80-е годы Эскобар привез в Колумбию бегемотов,
0: Четырех.
1: и они расплодились.
0: Четыре бегемота у него было. Я сейчас... Сейчас даже проверила, я вчера читала эту новость и написала ее в Телеграм, но, видимо, закинула в отложку, еще она не опубликована. Это действительно очень интересно, что просто было 4 бегемота, стало 80, а прогнозируется, что к 2030 году их аж 500 будет. И учитывая то, что в Колумбии нет у них никаких естественных врагов, естественно, что
1: они
0: их там
1: всех
0: больше и больше, да, становится. Причем там видео есть, как эти бегемоты, но это же очень...

0: Очень сильное и достаточно агрессивное животное.
1: Они очень быстрые.
0: То есть быстрые, сильные. И они начинают угрожать прямо экосистеме Колумбии.
1: Да, смысл-то в том, они же не просто их колумбийцы уничтожают, чтобы ради того, чтобы там их съесть, или просто им не нравятся бегемоты. Они портят экосистему. То есть это самые сильные животные сейчас в Колумбии.
0: Да.
1: Сильнее человека. Поэтому с ними что-то нужно делать. Ну вот... объединились любители животных, и в том числе московский зоопарк наш.
0: А представляешь, какая будет яркая история, когда в разных зоопарках мира будут бегемоты Эскобара? И все будут ходить и смотреть. Ага, вот сейчас на панду ходят смотреть, например, а будут еще ходить на бегемота Эскобара посмотреть.
1: Да, бегемот Эскобара — это очень-очень интересно, конечно, да. Прикольно,
0: каждый
1: родословно.
0: Раз, у нас есть в уголке дедушки Дурова, например, бегемоты там дрессированные. Я ничего же не ошибаюсь. Ну да, есть. Ну вот, и туда приходишь смотреть такое причудливое животное, ни на что не похоже. Думаешь, господи, как-то такое получилось. Ну как вот эти кенгуру там всякие, тоже же такие необычные. Ну это бегемоты такие же.
1: Но, если честно, я не фанат зоопарков и каких-то живых уголков. Не потому, что я считаю, я упоротый зоозащитник, и что все животные должны жить в неволе, господи, не в неволе, а наоборот на свободе. Да просто мне как-то неинтересно.
0: Ты знаешь, я помню, что в начале 2000-х, вот мы были в московском зоопарке, там было, конечно, запустение. То есть там ходишь, и безумно жалко этих животных, потому что есть ощущение, что они там в каких-то вот этих холодных, обшарпанных клетках, все. А сейчас там настолько все облагородили, настолько сделали им комфортную среду, что вот, например, мы были в прошлом году в зоопарке, а там обезьяны большие, и у одной обезьяны, например, не было лапы. Ну, то есть врожденная, знаешь, вот она родилась без одной лапы. И
1: бывает.
0: Очевидно, что в живой природе, в дикой, она никак бы не выжила. А там она спокойно себе существует с такими же своими сородичами.
1: Но есть целые такие парки, которые размещают у себя животных, например, отслуживших в цирках.
0: Угу.
1: И прочего, прочее разное. Не знаю, мне просто потрогать нельзя, и поэтому мне неинтересно. Вот я бы с пандой пообнимался. Вот
0: с зачем... пандой, да, это прям мечта.
1: Зачем смотреть на панду, когда ее нужно обнимать? Вот. А ты стоишь за стеклом такой, как дурачок, на нее смотришь, она улыбается. Завирусилась сейчас в интернете китайская панда, которая очень реагирует забавно на приколы смотрителя зоопарка. Он там приходит, ей там фокус показывает, она так заливисто смеется, аж катается такая на спинке. Ну вот с ними обниматься надо, я не знаю, там... С жирафами, ну что можно, жираф там тоже за шею там почесать, еще что-то. Вот это было бы интересно, там с обезьянами в наперстки поиграть там. Ну вот осмотреть не мое.
0: Вообще в интернете одни из самых популярных видео, это как раз видео про панд. Они собирают самое большое количество просмотров, потому что люди со всего мира, ну, китайцы, понятно, огромное население, индусы, и все всегда с удовольствием смотрят на этих животных и не перелистывают даже короткие видео.
1: Анна пишет, в зоопарке бегемот очень весело живет, кувыркается в бассейне и пыхтит, как пароход. Вот так вот.
0: Mm-hmm.
1: Но животным сейчас тоже тяжело, и я знаю, что, например, там, по-моему, тем же бегемотам, да и не только им, многим животным сейчас в зоопарках, в московском зоопарке и в центральной части России, где у нас жара, им дают мороженое. Ну, как минимум, сваливают там овощи, ну, кто что ест, там, кто овощи, кто фрукты. Их замораживают, такие льняные кубики, и вот этими кубиками их кормят.
0: Как сосалки.
1: Да, и животные там их облизывают, там валяются с ними, потом эти овощи, фрукты съедают. Вот такой способ борьбы с жарой для животных. А я хочу спросить наших слушателей, как вы боретесь с жарой? Друзья, звоните в эфир, делитесь своими секретами, своими какими-то специальными и, может быть, малоизвестными, непопулярными способами борьбы с жарой, например, в квартире. Вот Катерина говорит, кондиционер не работает, а в квартире жарко. Я предлагаю ставить холодную воду в тазиках. Работает это или нет? Вот подскажите. +7 495 95 95 91 2. Телефон прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. Пейте больше жидкости, говорят врачи.
0: Мороженое, опять же.
1: Всякие холодные напитки. Кстати, я бы поспорил. После мороженого пить больше хочется.
0: Да? Ну и может горло заболеть у кого не очень крепкий иммунитет местный. У меня вот болит горло, например, от мороженого. Я поэтому его не очень ем, да.
1: Я слышал, что с мороженым это никак не связано.
0: Ну, понятно, но просто у тебя местный иммунитет достаточно слабый, и поэтому как только ты ешь мороженое, у тебя сразу он еще слабее становится.
1: А ты кусаешь или лижешь мороженое?
0: По-всякому.
1: Вот, а я не умею кусать мороженое, мне невкусно покусанное мороженое.
0: Вот оно подтаявшее, вкусное, да, и в принципе охлаждает. А дома как от этого спасаться, я даже не знаю, 40 раз в день мыться под ледяным душем только.
1: Да, спасибо нашим коммунальщикам, иногда отключают воду в жару, как у меня, например. Откажитесь от жирной и соленой пищи. В сильную жару стоит пересмотреть питание. Тоже рекомендуют врачи, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему. Ужин должен быть максимально легким. Переваривание тяжелой пищи способствует повышению температуры тела и усилению потоотделения. А я напомню, что мы ждем ваших секретов по борьбе с жарой. Плюс 7-495-95-95-91-2. А может, вы любите жару? Может, вы балдеете от жары и сами... мерзляки малокровные.
0: Кстати, в Москве в парках каждый год теперь ставят бассейны. Это, знаешь, я просто думала, Москва такой прекрасный город, и почему у нас нет моря? Могли бы уже выкопать как-то море. И московские власти взяли и начали ставить бассейны. Ты не видел?
1: Нет.
0: Несколько бассейнов, достаточно больших, в них реально можно поплавать, вокруг лежаки, и ты через мост.ру записываешься туда и можешь прийти на сеанс поплавать.
1: Как, какой ужас. Ну, я не знаю, я просто плавать не умею и к воде равнодушен. Я бы пожрать что-нибудь хотел, понимаешь? Вот я нашел способ, что можно съесть, чтобы побороть страдания от жары, например.
0: Как бегемот, которому заморожена вот эта капуста там.
1: Не обязательно замороженную капусту, нет. Но вот тут диетологи пишут. Адаптироваться к жаре помогут фрукты с вяжущим вкусом, хурма, бананы, овощи и фрукты зеленого и белого цветов. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Как вы спасаетесь от жары?
0: Белого-зеленого?
2: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург. Никак не спасаюсь, я обожаю жару. Жара — это отлично, телу не надо тратить энергию на то, чтобы себя нагревать.
0: А что вы делаете? Как вы в транспорте, например?
2: А я на личном собственном автомобиле передвигаюсь, открыл окошки и вперед.
0: Ну, а с роскошной жизнью.
2: Кондиционер не обязательно. Вот, соответственно, ну вот у нас там пару-тройку лет назад было 2 лета подряд, когда было там 30 плюс в Санкт-Петербурге. И в силу того, что у нас с одной стороны Финский залив, а с другой стороны такого же размера Ладожское озеро, когда эти два водоема нагревались, даже ночью было там типа плюс 28, и высокая влажность. Это просто вот лежишь как в тропиках замечательным образом. Чё мать родила, и спишь как бы, и все отлично.
1: Поздравляю вас, что пришла погода, которую вы любите. Спасибо большое за звонок. Плюс 7-495-95-95-91-2. Как вы относитесь к жаре и как боретесь с ней? Например, огромное количество сейчас я стал замечать, людей переоделись, например, в лен. Я люблю лен, вот честно.
0: Да.
1: Он только за раз дорогой, но мне нравится смотреть на красивых людей, одетых в красивую льняную одежду, особенно если это, ну, девушки красивые.
0: Панамки, голову закрывать хорошо. Вот Гонг пишет, в Ростове была жара больше 40 градусов, оборачивались в мокрые простыни. Тоже вариант.
1: А еще лен удобно, что он мятый всегда.
0: Да, и гладить можно, не гладить.
1: Да, гладить можно, не гладить, да. Вот так, именно так и есть. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, плюс 7-495-95-95-91-2. Поделитесь своими советами, как побороть жару. Знаменитые ленинградские тропики, говорит Андрей.
0: Холодное пиво.
1: А вредно, говорят, не в плане Минздрав, а наоборот тоже пить хочется. Обезвоживание будет. А у нас звонок. Доброе утро, вы в эфире.
3: Здрасте. Алексей, Приморский край, город Уссурийск.
1: Ох как, здравствуйте. У вас там жарко сейчас?
3: Здрасте. Ну, у нас как бы так, по среднему, где-то 25 максимум днем.
0: Комфортно.
3: У нас, кстати, уже день, да.
1: Это точно, вот. У вас уже ближе к вечеру, я бы даже сказал. Как вы с жарой боретесь?
3: Смотрите, жара, это вообще, ну, как бы у нас в основном бывает июль и август, это максимально. А поскольку у нас очень влажно и рядом море, то, соответственно, ну, как бы люди часто потеют. Основной способ – это молоко и кефир. Вот.
0: Почему?
3: Из холодильника. Не знаю, почему-то мне больше всего это помогает.
1: Интересно. А холодное молоко? Холодное молоко и кефир, да?
3: Да.
2: Да.
0: Казалось бы, жирное. Ну, и мы наелся, и напился.
1: Надо попробовать. Спасибо. Спасибо вам большое.
2: Да, спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: Вот представляешь, позвонил человек, мы всем говорим «доброе утро», а у него уже почти 3 часа дня. Угу. Понимаешь? 7 часов разница.
0: А кружка на квасе, на кефире? Ну, это вечный вопрос.
1: Не надо. У нас 40 секунд до конца. Не надо поднимать этот
0: вопрос. А ты ешь окрошку?
1: Конечно.
0: Вообще?
1: Я даже ел ее буквально 2 дня назад.
0: Ну-ка, поделись. На квасе, да?
1: Она была... Да, на квасе. Ну, кто-то на кефире любит. Ну, давай не будем этот спор начинать за 20 секунд до конца. Ладно, друзья, тут пишут про пиво, врут, это заговор. Ну, слушайте, сегодня что у нас, четверг, а четверг — это маленькая пятница. Может быть, можно себе позволить.
0: Минздрав хочет обмануть всех.
1: Ну, Минздрав, да, все равно предупреждает. Катерина Кирберева, Константин Придыбайло, несмотря на жару, провели этот экспресс. Завтра вернемся. Хорошего дня, пока.
0: До завтра.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
7: Сколько ни ищу, все не то.
8: Ага.
7: Нужен и мужественный, и заботливый.
8: Ага.
7: Чтобы говорил интересно.
8: Ага.
7: И с чувством юмора.
8: Ага.
7: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Душанбе 10, в Хабаровске 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. На полевые пункты в Беларуси в ходе учений доставили ядерные боеприпасы. Евросоюз не может запретить другим покупать российские нефть и газ, заявили в МИД. В Харьковской области началась принудительная мобилизация женщин в ВСУ. Подробности далее. Силы ПВО за ночь прихватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Среди регионов, как уточняется, в том числе Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Самарская и Саратовская области. В результате атаки на Сызрань 2 человека погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также известно о 3 пострадавших в Шебекинском округе Белгородской области. В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения на территории Беларуси. Об этом сообщило Министерство обороны России. Как следует из сообщения, ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады Беларуси. Также уточняется, что белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» со спецбоеприпасами. Мероприятие проводится в рамках учений ядерных сил. Европейский Союз не может запретить другим странам покупать российские углеводороды. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беричевский. Евросоюз 23 апреля объявил о новом 20-м пакете санкций против нашей страны, расширив ограничения на энергетическом секторе, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций. Япония воздерживается от комментариев по поводу состоявшегося саммита лидеров Китая и России, но надеется, что обе страны будут играть конструктивную роль. Об этом сказал заместитель генерального секретаря правительства Японии Масанао Адзаки. Накануне в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны приняли и подписали 42 документа, в том числе совместную декларацию России и КНР о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Из декларации также следует, что гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена. Почти 13,5 тонн вторсырья сдали на переработку посетители экоцентра на юге Москвы за 4 месяца 2026 года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что с момента открытия в ноябре 2025 года было собрано более 15,5 тонн полезных отходов, а общее количество гостей составило свыше 2,5 тысячи человек. Забирать женщин на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз начали в Харьковской области. Об этом рассказал житель региона. Он добавил, что женщинам также не подтверждают инвалидность и лишают соцвыплат, вынуждая подписывать контракт. Температура воздуха до плюс 30 градусов ожидается сегодня в Москве. Местами по области прогнозируются небольшие дожди. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что в этот день в столице возможно обновление суточного рекорда тепла, который был установлен еще в 2014 году. Минимальная температура в Москве ожидается в районе 18-20 градусов, дневная плюс 28, плюс 30 градусов. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Это программа «Стас разберется». Время 8 часов 4 минуты по Москве. 2 часа будем разговаривать о самых интересных темах и будем это пытаться делать весело. Прямо сейчас всех приветствую. Заходите в наши соцсети РУДВК, Телеграм, Макс. Ждем ваших комментариев. Ждем вас в чате и на трансляции. Вот как обычно, у нас уже достаточно активный чат. Все начинают писать, все начинают приветствовать. Здравствуйте. Вот пишут с такими красивыми смайликами. Это очень приятно. А вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А в следующем часе, не забываем, нам можно звонить по номеру +7 495 95 95 912. Ну, собственно говоря, Стас пока подключается, а у нас есть немного времени для того, чтобы, ну, сделать небольшой, что ли, анонс того, о чем мы будем говорить. Конечно же, будем говорить о Китае, о визите Владимира Владимировича, о том, что обсудили, о чем договорились, какие меры будут предприниматься, будет ли что-то новое достигнуто, ну или точнее, достигли ли в этих переговорах. Можно сказать о том, что было огромное количество сообщений и заявлений, связанных с тем, что, ну, достигли беспрецедентного уровня, что ли, взаимодействия наши страны, Россия и Китай. Об этом говорил как Си Цзиньпин, так и Владимир Владимирович, так и помощник президента России Юрий Ушаков. Неоднократно это подчеркивалось. В том числе большое внимание уделялось, конечно же, энергетике. Вот тут можно выделить некоторые слова высказывания Владимира Владимировича. Он говорит: на фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай ответственно потребляет эти ресурсы. На самом деле достаточно любопытная фраза, но при этом мы можем, конечно, с уверенностью сказать о том, что Россия остается тем самым стабильным поставщиком энергоресурсов в Китай. Китай этим активно пользуется, развивает свои технологии и предоставляет эти технологии нам. Ну вот как раз велись переговоры о том, чтобы этих технологий нам предоставлялось, возможно, чуть больше. Ну и, в принципе, это и так происходит. Другое дело, в каких объемах, это мы тоже обсуждали уже неоднократно в эфирах, что хочется вот более-менее уравновесить, что ли, рынки. Если до этого мы говорили о том, что на рынок Китая Россия приходит только 4%, то вот в обратную сторону, конечно, 35% поставляется наших материалов именно в Китай, что не может не расстраивать в некоторой степени. Хочется вот того самого, что ли, уравновешивания наших товарооборотов. Но в то же время и больших, конечно, достижений мы... К большим достижениям мы пришли. 240 миллиардов долларов вот именно такой товарооборот составил в 2025 году. И хочется только, чтобы он рос, чтобы развивался, чтобы наша экономика была связана максимально крепко. И в какой-то степени вот эта зависимость друг от друга, вот я вот сейчас подумал, это не всегда хорошо. Хочется, чтобы все-таки рынки были диверсифицированы, чтобы была возможность в случае чего получить определенные материалы, данные, технологии с других направлений. Но это не всегда возможно. Особенно мы понимаем в нынешних условиях, когда действительно вот мир, он делится вот на эти блоки. И Россия и Китай выступают таким, что ли, самостоятельным блоком в противостоянии этому миропорядку, который прямо сейчас складывается. Этому, кстати, тоже было уделено отдельное внимание, об этом говорил Си Цзиньпин, что Россия и Китай выступают вот этим совместным блоком в противостоянии Западу и в противостоянии их, ну, я бы так сказал, неправильных идей, и идей по захвату и управлению миром. Мы пытаемся все-таки обращаться к международному праву. Мы пытаемся быть честными, мы пытаемся быть справедливыми. И важно отметить, что, как Владимир Владимирович говорил, Си Цзиньпин говорил, мы не воюем против кого-то. Мы не противостоим кому-то. Мы воюем за свои интересы, за свой суверенитет. Ну вот, насколько в этом, конечно, есть доля лукавства или не лукавства, это любопытно. Но вот давайте как раз разбираться. Как раз Стас подключился. Стас, а как просто? На связи.
5: Да, надо передачу переименовать. Стас подключился. Доброе утро, Саша. Извините, я тут этот чуть-чуть задержался. Пытался проснуться вовремя, но, конечно, эти ехали до Краснодара, до Сочи. Но я наконец-то познал чебурнет. Знаете, давайте начнем с темы разговора о чебурнете, который был, ну и наконец-то познан, когда у тебя вот всю дорогу. Ну, я опять же, как бы тут понимаю, почему, потому что Краснодар, и мы проезжали, вот, допустим, когда в Сочи въезжали, видел даже одну НПЗ-шечку, по которой удар прилетел. Да, мы, конечно, снимать там ничего не стали. Вот, но все заблокировано, кроме мессенджера Макс и всего остального. Вот я доехал, кое-как разобрался с интернетом. Но при этом есть и хорошие вещи, господи. Ты знал, что в Ли-9 можно полностью разложить переднее сиденье с задним и спать полноценно? То есть получается, да, полноценная,
4: знал,
5: кровать.
4: У меня у друга Ли-9 был, и вот этим пользовались несколько раз.
5: Вот, вот и я теперь буду пользоваться просто максимально, потому что это дорога для меня теперь это единственная возможность выспаться.
4: Ну, в любом случае, ты как добрался-то? Без каких-то
5: Отлично.
4: Прям серьезных проблем?
5: Без проблем. Я спал. Я спал и записывал реакты, да. Красота. Всю дорогу спал и записывал реакты. То есть, это вообще, знаешь, этот, мы едем, там, я что-то полтора часа пописал, а там же надо, ну, как бы задор определенный, ну, то есть, чтобы ты веселый в камере был, кому нужно вообще вот в камере смотреть на какого-то угрюмого там человека. Ну, мы, соответственно, едем, я полтора часа, там, два часа пописал реакт, лег, поспал. Поспал под музыку, прям включил, знаешь, включил себе кондиционер или окошечко приоткрыл, и я так лежу, хорошо. И после этого я такой, бэмс, все, еще немножечко позаписываем. И дальше, короче. А еще в Лишке есть холодильник. Господи, китайцы, вот ты просто вот... Вот что значит мягкая сила. Вот я теперь постоянно думаю о Китае, только потому что они такую машину сделали. Хотя вот человек, с которым мы ехали, я-то сам не вожу, вот который был за рулем, он, конечно, все время про свою бэху вспоминал. Он говорит, ну, на Китай, на двигатель не то, вот я хочу прям вот, дорога вообще пустая, хочется втопить, но по-настоящему быстро мы доехать не можем.
6: Да я бы не сказал, вот Лишка-то она достаточно заряженная. У меня, я вот говорю, вот у друга был единственное, конечно, там, ну, возможно, что-то не то получилось, какие-то... Ну, вот такая ситуация произошла, там, значит, у него какая-то проблема была, то ли в прошивке, то ли где, а у него машина сама могла начать снижать скорость на, ну, вот на трассе, еще где-либо, и он не мог этим управлять. Просто вот пытались разобраться, отдавали даже китайским специалистам, они говорят, да мы вообще не понимаем, как это произошло, и еле-еле там как-то он до нормального состояния машину довел, после этого продал и сказал, не, я больше не готов пока что обращаться к китайцам, там пересел на Audi.
5: Ну вот, понимаешь, это вот для разных людей, потому что много кому не нравятся китайцы, они не для того, чтобы гонять, они вот для какого-то суперкомфорта. Это машина Powerbank. По сути, это Powerbank, который питает двигатель, да, и с которым ты едешь на дороге. Меня вполне устраивает, потому что я вообще ненавижу гонять. Я бы вообще бы ограничение бы в сотку еще бы поставил себе на машину, чтобы сильнее мы разгоняться не могли. Но боюсь, что тогда со мной ездить никто не будет. Я люблю тихую, спокойную, размеренную езду. Вот просто в комфортике включил видосик, едешь, комментируешь. Вот, правда, сочинский интернет пока что ставит палки в колеса, и отправить все, что наснимал в монтаж, я не могу, к сожалению.
6: Ну, надо понимать, все-таки это не так далеко от линии соприкосновения. Другое дело Москва, которая все-таки...
5: Да, я без осуждения. Я без осуждения, максимальное понимание, 0% осуждения.
6: Да-да-да. Но у тебя, знаешь, даже такой, я бы не сказал тембр, а темп голоса именно замедлился. Видимо, так вот эта поездка расслабила, как-то спокойно доехал, не торопясь. У меня
5: я
6: давно
5: отоспался.
6: Вот такого не было.
5: Я отоспался. Я тебе могу дать свою Лишку на пару выходных, съездишь куда-нибудь там, поспишь. Вот. Главное, чтобы был тот, кто поведет ее, кому ты доверяешь, при ком ты можешь спать. У меня такой человек есть. Я просто поэтому полностью разложился и вот так вот просто ехал, спал, и все.
6: Я вспоминаю, мы вот так вот из Нижнего в Москву ездили, у нас друг за рулем, а мы на задних сиденьях просто вот как раз разложились и отдыхали. Это да, это вот это время, когда он еще на заправку заезжает, остановились, вышли, какую-то там вкуснятину купили, походили, погуляли, посмотрели, опять зашли в машину, поехали дальше. Ну, вот такая прикольная.
5: Ну, вот очень классно, да, я тоже раньше это любил, но от вкуснятины на заправках я отказался. Тем более в Лишке есть микроволновка, и там можно что-то свое разогреть.
6: Ну вот.
5: Не, максимум хот-дог, но только без соусов.
6: Да, да. Ну ладно, в общем, как раз про китайские машины заговорили.
5: Про Китай, да.
6: Да, давай будем погружаться в то, чего, значит, достигли, о чем договорились.
5: Методичку здесь... только мне не скинули сегодня, придется как-то без методички выкручиваться.
6: Ну, что ж,
5: я даже не знаю, что говорить-то.
6: Ну давай
5: без
6: разбираться.
5: Методички-то. Обычно все написано. Как что сказать, знаешь, с таймингами прописаны.
6: У нас программа как называется? Стас разберется, ну вот давай разбираться. Значит, я предлагаю на некоторые блоки поделить. Все-таки у нас не только тут в каком-то одном направлении говорили. Конечно, все сначала обращали внимание на то, как встречали, какие там, значит, овации были, кто встречал, потом как проходили эти встречи. Потом уже переключились, ясное дело, на сами договоренности. Так вот, сразу после завершения договоренностей вышли к как раз журналистам. Сначала сказал помощник президента Юрий Ушаков. Он выразил вот одна была очень любопытная фраза, которая меня вчера прям сильно зацепила. Он сказал, мы достигли больших договоренностей в энергетике и еще кое в чем очень важном. И вот это кое-что очень важное, как будто бы до сих пор, даже после стольких высказываний и стольких комментариев, остается нераскрытым. Я подумал, может быть, вот это кое-что важное, это все-таки связанное с ВПК, с военной сферой? Вот может быть, это вот так, на затравочку первое. Но вот что касательно энергетики, здесь, во-первых, Владимир Владимирович сказал, что мы остаемся стабильными поставщиками, а Китай стабильным потребителем, Россия готова обеспечивать бесперебойные поставки нефти, да и, в принципе, у нас сейчас в этом плане никаких проблем не возникает, только новых достижений. К новым достижениям приходим. Росатом завершает строительство энергоблока на Таньваньском АЭС и АЭС Суйдапу в Китае. И стороны прорабатывают вопрос взаимного признания российских и китайских экономических сертификатов производства электроэнергии. Соответствующий меморандум заключен в рамках нашего визита, сказал Владимир Владимирович. Ну, собственно говоря, в энергетике как будто бы вопросов нет. Только новых каких-то высот достигаем, и все стабильно. Единственное, вот как ты думаешь, поменялись ли цены на ту самую энергетику? Или все остается вот в тех же лекалах, в которых и были?
5: Я думаю, что цены, конечно, не поменялись ни со стороны Китая, ни со стороны России, потому что у нас это, не принято. То есть есть договор, как бы, соблюдай, да. Ну, есть, конечно, такие нюансы, что, знаешь, если цены как бы изменились, ты можешь приехать, но не с позиции силы говорить, а вот сказать, слушай, вот так вот, может быть, вы бы могли нам предоставить вот такую вот штуку, вам там она не так критически нужна, а нам бы очень сильно помогла, вот просто вот так вот. Но если нет, то нет, да. Ну, то есть так вот, наверное, можно договариваться. Опять же, я никогда в переговорах на таком уровне не участвовал. Вообще, прикольно, если бы там вот какие-нибудь люди по типу Ушакова, знаешь, после увольнения шли бы на радио и уже могли бы такие вещи анализировать, потому что мы можем только вот предполагать, потому что мы никогда ни в чем подобном не участвовали, но мое ощущение, что вот этот вот визит в этот раз, он был номинальный, да, то есть он был, поскольку Трамп приезжал, и нам тоже надо было показать, что мы тоже с Китаем как бы сотрудничаем, и все у нас есть, потому что ничего какого-то кардинально нового не было, все старые договоренности исполняются, отношения, они, понимаешь, они, то есть, размеренно идут. То есть, разница в том, что если у Трампа с Китаем были очень серьезные разногласия, ему действительно надо было ехать договариваться, и у меня очень сильные сомнения в том, что он что-то получил, что хотел, он как бы выторговал для элиточек немного денег через ВПК, то Россия в рамках долгосрочного сотрудничества, которое идет с 90-х, и которое американцы только сами между Россией и Китаем подстегивали, оно вот, просто как бы оно продолжается, да, то есть я это не в укор говорю, что вот, типа, этот визит ничего не решает. Это просто, как бы дальнейшее развитие, да, это вот там вот мы там с девушкой на свидание ходим, это вот просто дополнительное свидание, хотя у нас уже все идет там к отношениям, может быть, к тому, чтобы съехаться и что-то такое, да, а не типа ты сегодня ее там назвал по последними словами, вот, а завтра такой осознал, слушай, ты мне все-таки нужна, давай с тобой встретимся и вот, как бы...
6: Ну вот знаешь, соглашусь с тем, что да, это все равно, такая, что ли, не столь особенная, может быть, поездка, да, там были...
5: Не Анкоридж.
6: Во, кстати, по поводу духа Анкориджа. Вчера Ушаков заявление сделал. Не знаю про дух Анкориджа, я такого никогда не говорил. А вот про дух как раз Пекина можно говорить прямо сейчас. И вот вроде бы...
5: Ушаков сказал, что он не говорил про дух Анкориджа?
6: Да.
5: Может быть, кстати, не говорил.
6: Но просто...
5: Вот именно фразы не произносил. Но какая разница, да, понимаешь, да. Меморы... Слушай, вот вопрос, да, касательно вот этого высказывания, там, как бы вот про дух Анкориджа, да, было оно на самом деле или нет, а так ли это важно, если в общественном сознании оно уже существует, и там опровергай, не опровергай. Мы же ставили кактусы, так что для нас они действительно защищали от радиации. Может быть, от какой-то психосоматики даже спасали.
6: Мы же все равно уже привыкли к тому, что как будто бы все говорят о том, что дух Анкориджа существует, дух Анкориджа идет, все нормально. А тут выходит помощник президента и говорит, а какой дух Анкориджа? Не было никакого духа Анкориджа. Забывайте, это все, какие-то ваши придумки собственные были.
5: Тут надо посмотреть уже, да, то есть иногда человек может сам забыть, что он говорил, потому что я вот не помню, например, очень многого.
6: Ну, я на самом деле посмотрел, я не нашел. Будь здоров. Я не нашел, чтобы он говорил. Спасибо. Да, многие наши представители говорили.
5: Но это мем. Он... Это, по-моему, дух Анкориджа, да, это больше мем. Ну, в любом случае, дух Пекина, не знаю, относили ли это к этому, как бы. Потому что это просто закономерное развитие отношений, да. Это здесь особо ты ничего не скажешь, но какие-то дополнительные финансовые связи, финансовые истории они выстраивают, но не могу прям сказать, что вот как-то это что-то, что кардинально меняет все, и там были какие-нибудь серьезные договоренности. Но по-любому там про Украину тоже говорили, и ты видел, что на Полимаркете творится? Я, правда, последние два дня совершенно выпал из новостной повестки, так что не судите меня строго, может быть, что-то изменилось, то есть буквально даже про визит Путина я, к сожалению, не смог посмотреть ничего, потому что основной источник моего потребления новостей, он был заблокирован на протяжении всей дороги, поэтому я даже ничего не читал. Это было, скажем так, погружение на протяжении двух дней дороги в собственные мысли. Но при этом...
6: Ты про ядерные прогнозы или про что на Полимаркете?
5: Про то, что украинский конфликт, там все ставят, что он уже скоро будет вот завершен, там чуть ли не ближайшие месяцы. Ну, понятное дело, что речь идет об активной фазе, и мы-то, интересующиеся политикой, с вами понимаем, что это превращение Украины в ЧВК Украина, да, которая нам по всему свету, по всей планете еще будет чинить препятствия, и это на самом деле только начало, и в любом случае это история абсолютно трагичная и ужасная. Но хотя бы горячая фаза бы завершилась. Понятное дело, что я просто, знаешь, хочу, чтобы это падение иллюзий у многих быстрее произошло, когда конфликт завершится, никаких санкций с нас сняты не будут, и это еще большее показание вот это вот Запада будет. А санкции не будут сняты, потому что они выстроили отличную финансовую систему, где они посредники, где они зарабатывают. Может быть, даже...
6: Вот сейчас там, мы еще сегодня поговорим чуть подробнее по поводу Великобритании, которая же некоторые санкции именно сняла, но на время. Они еще за это извинились перед Украиной и сказали: простите, пожалуйста, мы тут просто загибаемся без авиатоплива.
5: Так нам они ради себя, да.
6: Ну, понятное дело, но в любом случае, а если получится так, что энергетический кризис, да и в принципе мировой кризис наступит, им придется некоторые санкции снять. Тут, да, дело не в личном желании. Ты больше, я думаю, говоришь как раз про желание, что все, конфликт закончился, санкции снимаются. В этом смысле, что такого не
5: будет.
6: Многие
5: вот так вот уверены, да, потому что они не знают примера. Там, допустим, Венесуэла и остальных стран. Поэтому Китай для нас сейчас сотрудничает. Ну, смотри, там, к поездке можно относиться по-разному. Я вот, например, понимаю, что либералы, допустим, в очередной раз скажут, что это очередной провал Путина, поехал на поклон к Китаю. То есть тут, знаешь, вот когда Китай продолжил после всех этих санкций покупать наши энергоресурсы, одни люди кричали, что, о боже, там, Китай как бы вас сейчас прогнет, вас сейчас кинет, и вы все будете продавать очень дешево.

0: у олигархов, тем больше эта страна распространяет свой империализм по всей планете, тем больше остальные страны вынуждены этому империализму сопротивляться, чтобы сохранить свою государственность, и тем больше войн у нас возникает. То есть мы все равно оказались бы там, где оказались. Мы бы могли здесь оказаться с меньшим количеством жертв, а могли бы и с большим.
1: Да, да. Не, я понимаю, о чем ты говоришь. У нас сейчас, получается, совсем другая история складывается. Но вот вернуться к Китаю хочется ненадолго из того, что не упомянули, для того, чтобы перейти к таким, что ли, проблемам насущным, которые нам еще ближе. Здесь все-таки мы такие глобальные темы обсуждаем. А так, в космосе Россия и Китай интегрируют навигационные системы ГЛОНАСС и Бэйдоу, углубляется взаимодействие в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономики и программном обеспечении. Также, значит, набирает обороты и транспортная интеграция, Северный морской путь, маршрут Китай-Европа.
0: Дай поругаю немного. Давай. Китай, все-таки слишком много хвалил. С точки зрения программного обеспечения, конечно, Китай — это прям днище, да, то есть их социальные сети, вы зайдите, это действительно уровень России там 2010 года, да, то есть мы намного выше по сравнению с Китаем стоим, даже тот же мессенджер Макс и все остальное, то есть они, знаешь, вот
1: как
0: они...
1: А как же WeChat, как раз, который стал прообразом
0: Макса? Так
1: Максов?
0: А ты им пользовался?
1: Нет.
0: Ну, я пользовался WeChat, ну, он как бы лучше всего остального какого-нибудь Билибили и всех остальных этих социальных сетей, но китайцы, у них как будто бы нет фанатизма по удобству, вот там, по минимализму. Конечно, с этой точки зрения вот это вот американское все мне
1: это
0: ближе.
1: Подожди, это особенности культуры. Там вообще, что в Китае, что в Южной Корее, что в Японии, считается, если на баннере рекламном очень мало информации, то это обман, ну, того самого покупателя. Поэтому они всегда размещают как можно больше. У них нельзя, вот чтобы
0: в любом
1: минимализм
0: случае, был. ПО достаточно кривое. То есть у той же самой лишки, допустим, на планшете, там своя операционная система, там элементарно нет даже опции выйти из приложения. Да? То есть там Android урезан настолько по функциям, поэтому мне иногда приходится полностью перезагружать систему для того, чтобы с каким-то заглючившим приложением что-то сделать. Да? Ну то есть вот с точки зрения программного обеспечения, конечно, Китай вот прям мне вообще не нравится.
1: Ну, может быть, это, конечно, особенности все-таки культурные, потому что программное обеспечение, мне не кажется, что можно говорить, что оно слабее, чем у нас. А те же...
0: Не, ну, я не говорю, не, что слабее. У них как бы, они там и Android форкнули.
1: Ну да.
0: И прочее, но оно кривое.
1: Ну, может быть. Но я говорю, это возможно еще из-за того, что нам просто привычнее, что ли, минимализм и вот все эти европейские
0: мне
1: достижения западные.
0: Мне привычнее, когда не глючит, Саша.
1: Это факт, вот, это факт.
0: Я вот, знаете, мне не то, что привычный минимализм. Вы вообще уберите все, пусть... Мне вот подход компании Apple, да, вот я им все равно восхищаюсь. Они уберут тебе вообще все, у тебя там ничего не будет, но то, что есть, оно будет работать так, что ты потом не сможешь, ты скажешь, да зачем мне этот больше функционал, если он у меня вот так вот лагает. То есть
1: но
0: вот
1: это...
0: такой вот
1: медленный
0: Поэтому рост
1: Apple
0: компании
1: и настолько
0: Apple.
1: Известный, и настолько популярный, потому что телефон можно купить, он будет жить, там, не знаю, долго-долго, пока Android
0: да,
1: уже
0: факт.
1: Через 2 года начнет загибаться и задыхаться.
0: Не-не-не, это тоже заблуждение. Android, он как бы...
1: Не всегда заблуждение. Ну, правда. Но у меня был Android. Я айфоном начал пользоваться 4 года назад, и до этого все время пользовался андроидами. И есть чем сравнить. Буквально спустя 2 года начинаются уже подвисания. Приходится постоянно чистить кэш, и все остальное — это, ну, время.
0: Это из-за фрагментации платформы. То есть ты в данном случае выбираешь просто тоталитаризм. Объясняю. Apple всегда жестко очень модерирует приложение. Там вот я уже год не могу свое приложение в Apple опубликовать просто, в App Store. И очень жесткая модерация, очень жесткое отсутствие фрагментации. У тебя, по сути-то, айфоны с точки зрения разрешения экрана и прочего, они один от предыдущего не так уж и сильно отличаются. То есть тебе надо поддерживать меньше устройств. А с Android, когда у тебя абсолютно открытая операционная система и очень много всего, то есть это, ну, как бы плата за свободу. То есть все, кто за Apple, они на самом деле потенциально склонны к тоталитаризму.
1: К диктатуре.
0: Но такой тоталитаризм мы одобряем.
1: Ну да. Так, еще, значит, не договорил.
0: Поверь, если
1: интеграция.
0: Тебе iOS откроют, если откроют iOS и позволят ставить там и приложения другие и прочее, он у тебя точно
1: он
0: так
1: взорвется,
0: же через год-два
1: конечно.
0: Будет глючить.
1: Это
0: он
1: факт.
0: Будет страшно глючить. Да, у тебя отбирают все, чтобы у тебя вот было вот просто, ну, как бы хорошо.
1: Вон, слушатель нам пишет, сидят 2 не раба айфона в кавычках. Ну что ж поделать, да.
0: Ой, яблочный Красный раб, это у меня, меня так называли еще очень-очень давно, но Apple — это великолепная техника, там, где они рулят, надо признавать, просто надо еще и думать, за счет чего они смогли этого достичь. Появившись в 2005 году, допустим, компания Apple с таким вот подходом, который они транслируют, они

0: не смогли. Они появились в тот момент истории, да, когда они могли даже с таким вот радикальным, кардинальным подходом чего-то достичь. И этот подход, всю эту философию они дальше транслировали, а потом уже у них было столько денег за счет создания айфона этим подходом, да, то есть стратегическое мышление сработало. Потому что Apple, они очень долго неуспешны были. Там у Стива Джобса сколько провалов было, выгоняли его совет директоров, потом у Apple все становилось хуже, его еще звали обратно. На самом деле, если бы не вышел бы iPhone, то никакого бы Apple бы сегодня и не было. Но теперь у них столько денег, что даже вот этот вот подход, их не самый финансово выгодный с сегодняшней точки зрения, но в перспективе он приносит им очень много денег, да. То есть они могут сейчас выпустить iPhone за 200 баксов, который станет вообще абсолютно мировым хитом, но он будет настолько ужасен, что постепенно они потеряют свою репутацию.
1: Но Apple, на самом деле, это чудесная компания. Но пока что они создали супербренд, который, ну, многие используют для показания статуса. То есть последняя модель iPhone
0: уже... Никто уже не использует, всем плевать.
1: Используют. Покупает 17-й iPhone просто потому, что у него отличается вот эта камера, и на задней стенке
0: я
1: видно, что он 17-й.
0: Я вообще не вижу отличий. Вот я, вот как техноблогер, я не обращаю внимания, у кого какой iPhone.
1: Но это ты
0: вот
1: внимания не обращаешь. Это ты внимания не обращаешь. Ну, а я прям иногда замечаю, как люди прям вот так высматривают где-то. О, смотри, у него 17-й. Я думаю, да как ты это вообще заметил?
0: А такое вот может быть в первые дни продаж. Нет, в первые дни продаж, я помню, когда iPhone только вышел, мы гуляли по Краснодарскому парку, да, и мы, ну, мы больше это говорили, типа, смотри, вот все говорят, что в России все загибается, а мы пока гуляли там час, мы высмотрели трех людей, старт продаж, то есть его еще в России нет, даже я там готов купить дороже там, да, потому что мне нужен был тогда телефон, но я не был готов, а по Краснодарскому этому парку Галицкого гуляют люди, мы три оранжевых этих айфона 17 Pro Max уже увидели, мы такие, а как вообще, откуда? Откуда у людей, то есть обычный человек, вот там вот, да, не какой-то там политик, который не выйдет на улицу без охраны, а у него уже этот айфон, как это так? Мы, конечно, очень сильно удивлялись. Но, ну ладно, нет, это оценочное суждение.
1: А это способность
0: мне...
1: креативить в вопросах скачивания, покупания всего, чего нельзя. Ну, вспомнить только торренты. Дайте нам возможность, мы скачаем любой фильм, любую игру. Ну, у нас вот, кстати, уже за это время успел в чате небольшой спор разгореться. Тут кто-то пишет, что да, айфоны максимально хорошие, Android вот у меня 6 лет жив, пишет Дмитрий Краснов. Не надо ля-ля, все четко работает. Ну, раз четко работает, то вопросов
0: но
1: нет.
0: Ну, там же, не, понимаешь, там разные прошивки есть.
1: Да,
0: допустим,
1: конечно.
0: Кто-то ставит себе минималистичный
1: какой-то
0: интерфейс.
1: Да и кто-то пользуется просто без вот этого огромного количества всех вкладок и всего остального, которое начинает убивать потихоньку Android. Он начинает от этого виснуть и становится ему плохо, задыхается. Так, ну что,
0: ну,
1: давай.
0: Тут еще смотря какой смартфон, понимаешь.
1: Ну да,
0: тут
1: да.
0: Же тоже как Windows с Mac'ом сравнивать. Mac, если ты себе покупаешь, там уже изначально железо мощнейшее стоит. Ну, сейчас уже собственный процессор, а раньше. И люди сравнивали с Windows. Вот у меня была винда, она глючит. Но только у тебя виндусовый комп за 50 тысяч, а Mac ты за 150 купил. Вот и подумай, почему он как бы может быстрее еще работать.
1: Но при этом у меня вот друг всегда был с большим таким хорошим компьютером за серьезную сумму, и после этого купил Mac и сказал, да не нужны мне больше теперь эти компьютеры, я буду Mac'ом пользоваться, а потому что ему удобнее, он как раз в IT работает, постоянно программирует, и Mac с этим максимально хорошо справляется.
0: Еще и батарея работает. У меня вот последний Air, с которого я сейчас стримлю, это вообще жесть, он там до 12 часов у меня держит иногда батарею, там при маленькой яркости экрана, это вообще просто чудо. Вот что значит оптимизация, но при этом как бы решение-то само по себе было, казалось, неправильным. Мы-то все радовались, фанаты компании Apple, когда они переходили на собственные процессоры. Но многие говорили, что это дичь, несовместимость программного обеспечения, но все решили, теперь у них еще больше эксклюзивность. Не, там что бы ни говорили, я сам очень часто критикую компанию Apple, да. Они ставили дешевые SSD-накопители в дорогие MacBook'и. То есть я, знаешь, я помню, я купил... Ну, не купил, я взял для обзора топовый MacBook там на 2 терабайта памяти. Он стоил там по 300 тысяч рублей 3 года 4 назад. Я что начал делать? Я начал полностью заполнять его накопитель. То есть я подключаю жесткий диск и скидываю 2 терабайта файлов на Mac. И я смотрю скорость, и потом, когда накопитель заполняется более чем на 60%, он начинает экономить, начинает падать скорость там практически в 10 раз. Почему это происходит? А вот потому что, знаешь, как обманывают? Они тебе заявляют скорость, допустим, на 2000 мегабит в секунду. Да, ну, к примеру. А это только там 50% накопителя. Дальше они используют какую-нибудь дешевую TLC-память. и вот на ней сэкономили. То есть вот так вот они тоже обманывают, то есть не надо думать, что компания Apple, они прям идеальны. Но в целом, несмотря на какие-то маленькие обманы, несмотря на какое-то маленькое кидалово, система в целом работает. Где-то они экономят на оперативной памяти, да, ставят не такую быструю, как могли бы, чтобы все работало еще лучше. Но в целом, поскольку вот идея, база, фундамент, вот это отличный показатель того, как работает базис.
1: На чем они красиво очень экономят, это на всех доп, ну, я не знаю, не то что услугах, функциях и доп-вещах вместе с айфоном. Если до этого тебе давали там зарядку, наушники, то теперь зарядка тебе только провод дают. Вот и живи с этим проводом. Ну, ладно, мы тут сейчас уйдем в разговор об этих технологиях.
0: А я, кстати, все, я в техноблогинг
1: собираюсь. Да, я понимаю, да. А ну вот у нас здесь, кстати, слушатели пишут, Samsung наше все. Вот по поводу Samsung.
0: Давай
1: поговорим. У нас просто есть тема по Южной Корее, которая отчасти с Samsung связана. Почему она отчасти связана с Samsung? Потому что здесь будем говорить не о телефонах, не о смартфонах, а о чипах. О чипах памяти.
0: Чип-чип-чип.
1: 21 мая 26 года в Южной Корее начинается 18-дневная забастовка сотрудников Samsung Electronics, которая грозит остановить предприятие, которое выпускает аж треть всех чипов памяти в мире. На самом деле, я посмотрел, главными как раз производителями являются Samsung, там еще одна компания из Южной Кореи, потом Соединенные Штаты и Китай. И мы понимаем, что если вот такое случится, а тут прогнозируют огромнейшие убытки, просто колоссальные, в несколько сот миллионов долларов, потом переходит это в триллион. В общем, да, тут пока что смотрят на то, что вот в этой забастовке могут принять участие более 47 тысяч работников компании, и остановка этих мощностей, конечно, несет прямую угрозу глобальному рынку электроники. Но вот все очень попрыгают, я думаю, в ближайшее время сильно изменятся, возможно, условия существования самого Samsung Electronics, потому что вот работники, они чего требуют? Они требуют, чтобы был процент от продаж, больше зарплаты, просто больше денег хотят, им в этом отказывают, и вот таким образом они пытаются с этим побороться. Ну и компания, конечно, забила тревогу.
0: Правильно.
1: Да, а рабочие вот потребовали направлять 15% годовой операционной прибыли на выплату премий и навсегда отменить потолок бонусов. В ответ компания согласилась выделить лишь 10% и предложила разовую надбавку, но сотрудники сочли категорически недостаточным. Вот воюют, протестуют. Будем смотреть.
0: Слушайте, ну, учитывая мои взгляды, я думаю, ну, нет особо смысла обозревать эту тему, вы прекрасно понимаете, на чьей я буду стороне, да? Конечно, компания Samsung должна гнать этих поганых рабочих как можно быстрее и нанять благодарных людей, которые за вот эти жалкие копейки будут готовы горбатиться. Если серьезно, понимаешь, вот в чем проблема? В том, что даже вот эта вот жадность капиталистической системы, что ну поделитесь вы с людьми, ну чуть больше им денег дайте, тем более Южная Корея, я опять же сужу по кинематографу, но оно на пустом месте не появляется, да, там очень большое количество проблем. Вот недавно как раз-таки Леша Красильников-то рекомендовал фильм, мне, честно говоря, не понравился, что-то какая-то скучная, но я смотрел в каком-то плохом переводе, если в дубляже найду, но там как раз-таки в том числе и тоже про проблему неравенства в Южной Корее, и что-то они говорят об этом очень и очень много, потому что как раз-таки развитый капитализм. Но поделитесь вы с рабочими прибылью, да, но не могут, не хотят. Во-первых, потому что лучше мы какому-нибудь топ-менеджеру бонус там в сколько-нибудь миллиардов этих там, какая у них там валюта, не юани, не воны, а что, воны, по-моему, да?
1: Воны.
0: Или что, не воны, это, по-моему, Япония.
1: Воны. 1 триллион вон, они говорят воны. О том, что эти стачки принесут убытков.
0: Ну вот, выпишите вы рабочим как бы премии эти, и все. Ну, продолжение классовой борьбы. И понимаешь, что из-за этого может все взорваться так, что мы останемся там без чипов. И тут же, понимаешь, вообще вот как мне нравится эта диалектика. К примеру, начинают они сражаться. Samsung не может выпустить чипы, потому что все, никто не работает, профсоюзы объединились. При этом в это время TSMC или другие компании наращивают производство, выстраивают цепочки поставок, и уже потом Samsung будет не так конкурентоспособен. И можно бы сказать, хорошо, поганые капиталюги получили по заслугам, да, у них отобрали все. Но тогда TSMC станет монополией, и потом уже они смогут диктовать всему миру свои условия, и из-за этого мир пострадает. Но при этом рабочие не могут, и они обязаны бороться за свои права, они не могут за них не бороться, они должны бороться, но при этом из-за этого в будущем, когда-нибудь через 5-10 лет, может все обернуться очень и очень плохо. Поэтому, не знаю, я в любом...
1: Я бы, знаешь, почему обратил внимание на эту тему? Потому что и так здесь энергетический кризис, все потихоньку вот входят вот в это состояние вечного стресса, особенно крупные компании, ну именно даже с точки зрения возможной прибыли. А здесь напомню, что Южная Корея создает более 70% мирового рынка, она контролирует оперативные
0: там
1: памяти.
0: Еще и память,
1: половина,
0: да,
1: флеш-накопителей, то есть это ударит сейчас мощнейшим образом
0: это
1: вообще
0: ударит
1: по всем.
0: Беда не приходит одна,
1: да,
0: повторюсь.
1: Да, да. И,
0: если говорить,
1: кстати, фильм
0: все,
1: про неравенство,
0: не
1: «Паразиты» ли? Какой фильм?
0: Не, «Паразиты» бы я вспомнил, он все-таки «Оскара» получил. Нет, недавно вышло там про чувака, который не может себе работу найти, они вынуждены дом продать, куда-то там уехать. Ну, то есть такие страшные вещи тоже показывают. Не суть, смотри... Беда не приходит одна. Вот понимаешь, что даже у меня там вот, если брать там какую-нибудь, знаешь, вот человеческие взаимоотношения, вроде бы все нормально, а потом в один момент выясняется, что я вот допустил серьезную ошибку, и потом все остальное тоже всплывает и рушится, начинает вообще абсолютно все, потому что в фундаменте была допущена ошибка, которая усугублялась, и как только ты вот одну трещину пустил, у тебя все. Это знаете, вот как вы приходите на прием к врачу, у тебя там, ты прошел из-за того, что у тебя нога болит, а у тебя там уже столько всего нашли, и вот эта вот боль в ноге, она была, ну, как бы, одним из симптомов глобальной болезни, которая изничтожает твой человеческий организм. Но также здесь мы, как человечество, капитализм, он нас уничтожает. Сейчас по всей планете будет. Ждем, что в Индии что-нибудь будет. В России тоже могут быть какие-то негодования, потому что вот система, она вот полна вот этих вот противоречий. И чем дальше в лес, тем, как говорится, сами знаете что, потому что я забыл.
1: По дрова. Да, кто в лес, то по дрова. Но тут на самом деле есть одна большая проблема. А к чему идти? Если отказываться от капитализма, если он нас разрушит, на что перейти?
0: Он нас разрушит.
1: А на что перейти? На социализм? Социализм как будто тоже до конца не прописан.
0: Я вообще ничего не предлагаю, да, никуда переходить. Это процесс, который выработается сам собой.
1: Ну,
0: может быть, сам собой.
1: Ну, подожди,
0: но
1: концепцию тоже надо
0: с точки зрения
1: придумать.
0: Концепция, все уже есть, все уже разработано. Нужно просто... Ну, как тебе сказать-то, нужно просто жить. Оно само собой все произойдет. Ну, просто ты такую тему затронул за 30 секунд до конца эфира. Что я тебе сейчас скажу?
1: Ну, тоже верно. Дорогие слушатели, оставайтесь с нами.
0: Не эфира, а получасовки, да.
1: Получасовки, конечно. Мы дальше еще продолжим. Напоминаю про то, что в следующем часе можно нам звонить по номеру +7 495 95 95 912. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. А сейчас новости на радио «Спутник».
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллиона евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Сухуми столько же, во Владивостоке 16 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Подмосковье 2 человека погибли при пожаре в многоквартирном доме. В Крыму подчеркнули особую роль Китая для экономики республики. Канатную дорогу через Амур в Благовещенске запустят до конца 26 года. Подробности далее. Повреждения за пределами города-спутника Запорожской АЭС «Энергодара» привели к перебоям с электричеством в городе. Критическая инфраструктура запитана от резервных источников. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения «Энергодара». Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в подмосковной Лобне. Двое детей госпитализированы с отравлением продуктами горения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что глава городского округа Лобня сейчас находится на месте трагедии. Правоохранительные органы устанавливают все причины произошедшего. Тем временем сообщается еще об одном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. Крым наладил экономическое воздействие с Китаем. Идут поставки различной продукции. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Уточняется, что в полуостров из Китая поступает в большом объеме оборудование и бытовые товары. Также есть ряд промышленной продукции, которую крымские производители продают в Китае. В частности, по словам Константинова, в Поднебесную из Крыма в том числе поставляется мороженое. Первая в мире трансграничная пассажирская канатная дорога над рекой Амур между Благовещенском и Хэйхэ находится на завершающем этапе строительства. Она будет запущена в конце этого года. Об этом сообщили в компании «Росгранстрой». Уточняется, что каждый канат весит 30 тонн и рассчитан на удержание кабины вместимостью 110 пассажиров на высоте 70 метров над Амуром. Такие кабины практически не имеют аналогов в мире, а сравнимые есть только в Нью-Йорке. Также отмечается, что сейчас согласовывается стоимость билета с китайской партнером с учетом валютных курсов. Цена будет установлена на рыночном уровне, сопоставимом с другими перевозчиками в Благовещенске, ориентировочно около 4000 рублей. Две закрытые ранее птицефабрики Саратовской области возобновят работу до сентября. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Напомню, в апреле он выступил с критикой в адрес властей региона, которые допустили закрытие двух крупных птицефабрик, которые были важными для экономики и жителей, а также давали рабочие места в небольших населенных пунктах. Володин добавил, что инвестор постарается сделать все для того, чтобы исправить существующую ситуацию с закрытыми производствами. Синоптики объяснили, почему домашний градусник показывает температуру выше прогнозируемой. Отмечу, москвичи в соцсетях выражают недовольство, публикуя фотографии уличных термометров, которые висят за их окном и показывают с 19 мая от плюс 35 до 45 градусов, когда в официальных прогнозах указана максимальная температура до плюс 32 градусов. В гидрометцентре России рассказали, что домашний термометр измеряет градусы на солнце, а термометр метеостанции показывает температуру в тени из-за его особенностей расположения. Отсюда и расхождение. Также отмечается, что многие метеорологические станции, у которых есть сайты, с недавних пор стали использовать выражение «температура по ощущению», что является максимально ненаучным. Больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым, Стасом и как просто. Меня зовут Александр Букарев. Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 Санкт-Петербург. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, наши соцсети. Заходите, пишите «Спутник», нас быстро найдете. В чат подключайтесь к трансляции тоже и звоните по номеру плюс 7-495-95-95-912. Еще раз, плюс 7-495-95-95-912. К сожалению, вот тут придется рассказать об одной не самой приятной новости. Мы следим о ней. и дальше будем вам рассказывать в случае, если какие-либо подробности будут появляться. Два человека погибли при пожаре в Подмосковье, пострадало 5 человек, в том числе 2 ребенка. Об этом сообщили в Подмосковном следственном комитете. Всех госпитализировали, но вот 2 взрослых, к сожалению, спасти не смогли. Вот это, ну, немного так омрачает, конечно, нынешнюю обстановку дополнительно, но вот такое, к сожалению, случается. Так, а мы пока будем продолжать, по этой новости дальше еще расскажем. Так, значит, по поводу Китая. Все-таки мы немного отошли. Я бы тут взял еще одно высказывание, одну тему переговоров, и после этого перешел как раз к следующей. Они обсуждали проблему ядерного сдерживания. И говорили о том, что вот призвали ядерные государства и их неядерных союзников отказаться от дестабилизирующих схем совместных ядерных миссий, а также расширенного и передового ядерного сдерживания. И вот тут, знаешь, встает некоторый такой вопрос. А в отношении кого мы это все делаем? Потому что, ну, я не сильно замечал, чтобы прямо вот это расширение ядерного сдерживания как-то было где-то вот в реальности. Потому что, а что происходит прямо сейчас? На Украину передают ядерное вооружение? Да нет. Да, были какие-то там разговоры об этом, но то, что это правда произойдет, да вряд ли. А вот мы в то же
3: Слушай,
4: время...
3: Слушай, ну США-то не продляют договор, опять же.
4: Ну вот, они, кстати, да.
3: Мы очень важную вещь не сказали. Вот это вот могло быть предметом обсуждения, потому что, помните, опять же, через Путина они не подписывают вот этот договор дальнобойных ядерных ракет, да, о сдерживании. Они не подписывают. Они не подписывают, понятно почему. Потому что они хотят в ядерную программу сейчас вкладываться, потому что это отличный способ американскому капитализму еще больше насытить элит, и это дорого, на это будут выделены еще деньги. Мы с вами видели подобное еще при Обаме, да, когда там триллионы долларов выделялись на ядерную программу. И, ну, они, нужен же повод, да, то есть ты не можешь просто сказать, не хочу, не буду подписывать. Они, конечно, используют как повод жупила в виде Китая, да, потому что посмотрите, вот там Китай, ну, Путин им отвечает, говорит, ну, а что Китай-то у них там этих... ядерных подлодок 2 штуки, у вас там 350. Ну, какие-то такие порядки цифр, да, это выступление в 24-м году перед федеральным собранием у него было. Там он это рассуждал. Или в 23-м, да, извините, там вот просто, они у меня смешались чуть-чуть в голове. И Путин это заявлял, но американцы не хотят, да, потому что хотят. И вот тоже вот это могло быть предметом
4: переговоров в Китае.
3: В этом плане,
4: да, так определенно они об этом и с Дональдом Трампом говорили, потому что, я думаю, Дональд Трамп приехал в Китай, говорит, давайте вместе тут какие-то ядерные сдерживания придумывать.
3: А давайте.
4: А Китай, ну, наверное, задал ответный, логичный вопрос. А что мы будем делать, если у вас и так огромное количество ядерного вооружения, а мы сильно до вас не дотягиваем? Зачем нам это включаться? А, ну вот давай еще чуть позже об этом поговорим. У нас сейчас звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
5: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
4: Доброе.
5: У меня к вам один вопрос длинный, другой совсем короткий. Вот, по поводу вот Зеленского, он опять вчера заявил, что с территории Белоруссии, сейчас, значит, завтра же Путин вместе с Лукашенко нападает. Ну, конечно, в эту информацию верить не очень хочется, да и, в принципе, я не особо верю, но я имею в виду, это опять какие-то отвлечения от внутренней повестки Украины проблем? Или вот это будет просить денег у ЕС, что смотрите, на нас Лукашенко почти напал? И маленькая буквально поправка, я не очень услышал, может, вы не говорили, скорее очень хитрая забастовка, потому что корейский суд запретил ограничивать, так сказать, количество рабочих, которые должны остаться на рабочих местах. То есть там все равно останется количество рабочих, которые останутся, так сказать, работать. Такое, чтобы чипы не уменьшилось производство.
4: Да, да, конечно. Поэтому они как раз и не могут решить, потому что им надо и договориться, и вроде и денег свои отдавать, денег не хочется отдавать. А,
3: ну,
4: спасибо.
3: Я как и говорил, да, спасибо большое, Вячеслав, опять же, за то, что регулярно звоните. Слушайте, вот по поводу корейской забастовки, я думаю, мы еще этого коснемся, просто я повторюсь, 2 дня был в дороге, а там же надо читать, изучать материалы, не особенно успел, поэтому да, там тоже все, вот сегодняшние забастовки, это не так просто, и какие-нибудь страйкбрейкеры там их разрешить просто так не смогут. Это мы еще разберем. Я думаю, это на мировую политику в перспективе может оказать большое влияние, как я и говорил. Поэтому, да, вот с этим я разберусь. А по поводу заявления Зеленского, ну, Беларусь регулярно гасят медийно, да. Кроме того, здесь еще, знаете, вот Путин там с Лукашенко через территорию Беларуси. Вы, подонки, через Прибалтику нам дронов отправляете. Причем они сами там уже в шоке с этого. У них даже там собственные работники уходят. Потому что они, министр обороны там стырил все деньги. Да, ничего не построил, и в итоге даже один случайно упавший украинский дрон наносит им, ну, он не наносит как такового урона, потому что вот этот вот канистр, или как он там, который на НПЗ был, он был пустой, слава богу, но если бы не был бы пустым, это могло бы закончиться очень плохо, да, от просто случайно упавшего дрона. Тут просто возникает резонный вопрос, а что будет, если Россия в целом решит зайти? Вот тогда вот вам сладко не покажется никому. Ну, и поэтому они вынуждены в том числе и медийно отвлекать внимание от разваливающейся прибалтийской структуры в сторону того, что а вот Беларусь тоже сейчас нападет. Это же стандартный перефорс, да, Украина.
6: Ну, кстати, а вспомнить, да, вот логично, что тут одновременно было и Стармер, значит, уход его возможный, и Прибалтики, смена правительства. Может, пытаются показать опять гражданам Европы, что вот-вот Россия нанесет удар. Тут не только же касательно того, что говорит о том, что Белоруссия присоединится, а сейчас же учения ядерные проходят, ну, в том числе, конечно, с участием Беларуси, России и Беларуси.
3: И... Потому что мы дали им тактическое ядерное оружие, да. Вполне конечно. Себе закономерно, и что Лукашенко сделал абсолютно правильно.
6: Да-да-да, но вот тут Марк Рют, генсек НАТО, говорит, что, ну, ему задали вопрос достаточно такой провокационной вероятности ядерного удара по Украине, и вот он сказал: «Североатлантический альянс пристально отслеживает военные тренировки союзного государства». Рют также подчеркнул, что в случае реального применения ядерного арсенала России ожидают сокрушительные и разрушительные последствия. Объясните, какие? В ответ прилетели. Ну раз. Что это такое? Ну правда, да. Ну как-то звучит очень, ну, неправдоподобно. Единственное, что они тут до этого нам начали буквально угрожать захватом Калининграда. Литва прямо.
3: Вообще идиоты.
6: Вообще, без всего.
3: Превентивно, да, Россия нападет, поэтому давайте Калининград захватим. Ну там, слушай, ну там даже внутри они офигели от таких вот заявлений.
6: Обалдели.
3: Посмотрим, что сейчас как с этим, быть? Да, что сейчас с этим гражданином-то будет, да, с точки зрения его политической карьеры. Потому что, ну, это идиотизм такое заявлять, будучи высокопоставленным чиновником. Тут, слушай, тут прикол-то в другом. Да вы говорите, ты что угодно, давайте договора о ядерном сдерживании подписывать. Они подписывать не хотят, Россия хочет. Но при этом Россия... То есть смотри, они отказываются разоружаться, наоборот, говорят, по сути, тем самым, мы будем наращивать ядерный потенциал. Но мы проводим учения, потому что вы готовитесь атаковать, значит, и мы готовимся защищаться. Они такие: смотрите, Россия готовится защищаться, ну, значит, они нападут. Они проводят тестирование, нападение там на Украину. Давайте им все. Это же так вот это вот и работает. Сволочи хотят заработать бабок, поэтому разгоняют гонку вооружений. Мы, соответственно, действуем симметрично, чтобы не остаться, знаешь, как Китай перед своим веком позора, отказавшись от вооружения. Они говорят: смотрите, Россия наращивает ядерный потенциал. Да мы бы не проводили эти учения, и Беларуси бы это тоже было нафиг не нужно, если бы вы просто подписали договор о ядерном разоружении, мы бы начали упразднять свои ракеты, вы бы свои, все. Но они сами спровоцировали эту ситуацию, никак юридически закреплять ничего не хотят, да, но при этом такие: а вы давайте там это, вы что-то там делаете, все. Ох, ну это вот абсурд. Вот, конечно, база, да, это вот юридические договоры. Договора, не знаю, можно говорить
6: договоры.
3: Это юридические договоры, да.
6: Да как кто же вот хочет заключать? Ну подожди, чушь. Ну так если ты будешь заключать юридические договоры, так еще их и соблюдать, это же придется и самому их соблюдать. Ну кому же это надо? Они-то хотят как
3: это
6: раз,
3: чтобы... Это всем надо, кроме их капитала, который ничем другим больше заработать не может. Да?
6: Конечно, все правильно, потому что у нас это должно быть, а других нас вообще не волнует. А здесь не только, кстати, Рюте высказался, еще премьер-министр Дональд Туск, премьер-министр Польши, сказал, что надо более жестко реагировать Западу на текущий конфликт. НАТО должно действовать решительно и не ограничиваться уже принятыми мерами поддержки. В общем, у них тут прям новый какой-то запал массовой поддержки против России. Вот они все опять сгрудились, собрались и сказали:
3: да ничего это не новое, это все старое.
6: Да нет, имеется в виду, что в планах высказывания. Понятное дело, что на реальных действиях это никак не скажется.
3: Вы просто разменная монета, что Польша, что остальные. Те, у кого ничего своего нет, это для них просто бизнес. Выделите нам еще денег. Вот все, обостряем конфликт с Россией. Выделите нам еще больше денег, которые мы стырим. Сколько Прибалтики бабла выделили? Где оно все? Вы не можете от одного дрона НПЗ защитить. Вы что, дебилы, что ли? Ну это просто позор. Так и здесь они той же самой ерундой. Те, кто ничего делать не будет, да, они больше всех тявкают, чтобы им бабла выделили.
6: Конечно.
3: И все.
6: Так вот просто меня тогда удивляет, вот насколько сил хватает, я не знаю, воли и всего остального, бесстрашие какое-то или глупость, от, как раз, наверное, бесстрашие от глупости, буквально взять и МИДу Литвы заявить о том, что а давайте Калининград захватим, давайте тогда Белоруссия у нас немного расширится наверх, ну это что за давайте, очень странные давайте.
3: Короче, я считаю, что логичное завершение этой ситуации, если просто Лукашенко нападает на Калининград. Мы их запутаем. Мы их запутаем, чтобы никто уже вообще ничего не понимал, что происходит. И Трамп такой, вот это да. Вот. Я считаю, все, Лукашенко пусть нападает на Калининград. Вот это будет логичное завершение того абсурда, который происходит. А ты знаешь, пусть Россия сама нападет на Калининград.
6: Во, тогда. Вот это нормально, да, у нас как раз. Действует так, бей своих, чтобы чужие боялись. Но это да, это, я думаю, всех в шок повергнет. Они скажут, а что делать? Как на это отвечать? Получается, это...
3: Если серьезно, ну, конечно, ну, вот это вот абсурд просто. Не надо забывать, что проблема не в самом Туске. Ты каждый раз, когда говоришь, Туск, я вспоминаю Стервятника из «Человека-паука», потому что у него тоже фамилия была Туск. Ты, кажется, раз когда говоришь, но важно понимать вот природу того, что это делается. Они ничего не умеют, они ничего не могут построить. Они все развалили, впав в полную зависимость, еще там начиная с плана Маршалла и заканчивая остальными вливаниями от Евросоюза, когда Евросоюз приватизировал их НПЗ, да, когда они продали там в Америке и Европе ради вступления в НАТО. Вот это вот все. Важно понимать, что это просто движение капитала, и чем меньше они умеют делать, чем меньше они умеют зарабатывать. Это, знаешь, тоже парадоксально, вот это вот ловушка Фукидида и прочие цукцванги, как я их называю. Они получают больше денег на противостоянии с Россией, поэтому меньше учатся делать, потому что меньше надо работать, тебе бабки прилетают только за твой гнилой базар. И после этого они еще больше упраздняют реальное производство и еще больше начинают вырубаться против России, чтобы им еще больше денег выделили. Вот и все. Это вот ловушка абсолютно капиталистическая, и здесь никакого выхода, кроме войны, к сожалению, нет.
6: Ну, к сожалению, да, но вот пока Сергей Лавров и Дмитрий Песков заявили, что на эти заявления реагировать не нужно, они безосновательные, хотя, ну вот как не нужно, они все говорят и говорят, людей настраивают и настраивают, ну и пусть настраивают, другое дело, что они уже, наверное, настроены. Так, хорошо, у нас, кстати...
3: Людей-то, слушай, да там людей никто особо не настраивает, люди воевать-то там особо не хотят.
6: Нет, воевать не хотят.
3: Да, это попытка посеять рознь между нами, понимаешь? Да. То есть тоже такое ответвление классовой борьбы, когда нам, как людям, нам это все не нужно, но находятся вот эти вот сведенные с ума психопаты, вот эти вот активисты, которые начинают больше бегать, кричать, и мы начинаем обращать на них внимание, да? Просто я вот поэтому, когда речь идет о Прибалтике, все время беру к себе в новости обзор людей, которые выходят отстаивать советские памятники. На самом деле там такое огромное количество тех, кто говорит спасибо воинам-освободителям, просто для того, чтобы вы помнили, что власть плохая, люди хорошие, и людям все эти войны и все это остальное не нужно. Но при этом гнобить вот этих вот идиотов, популистов, сволочей беспринципных, которые ради там потакания вот всем этим русофобским настроением хотят просто построить, вот оседлав эти настроения со сворой просто имбецилов и получить с этого политический... Популизм — это вообще ужасно. Популизм убивает. Я вообще не верю политикам с простыми решениями. Когда мне что-то там предлагают, я такой, ну все, это обманщик. Потому что простых решений в таких вещах не существует. Но, к сожалению, находятся люди, которые во все это верят. Это всегда как всегда одна и та же категория граждан, да. Я тебя уверяю, любой вот этот вот активист, он верит в гадалок, в экстрасенсов, он верит в какие-нибудь эфемерные, абсолютно недоказуемые вещи, вот. И вот он просто верит, что сейчас вот России не будет, и все будет у всех хорошо, у всей планеты. Хотя на самом деле идиоты.
6: Да, конечно. Вот под другое даже не хочется подбирать слово. Абсолютно. При условии, что они тут говорят, что удар будет сокрушительный. Ну, ага, давайте посмотрим на последствия,
3: если сокрушительный удар. Да не будет
6: никакого
3: удара.
6: Да, понятное дело, они испугаются от первой же прилетевшей к ним ракеты.
3: Но... Понимаешь, они могут договориться до того, что в итоге Россия сама ведет войска. Вот вспомним Украину. Я думаю, что крайне мала вероятность того, что Украина бы на нас напала. Да, они планировали хорватский сценарий для Донбасса, но я считаю, что крайне мала вероятность того, что Украина бы на нас напала.
6: На Крым могли пойти, были многие
3: На Крым могли, да. Разговоры были, предпосылки были, но тут проблема как раз-таки именно в Крыме, в том плане, что... Они закрепили в своей военной доктрине возврат Крыма военным путем.
6: Да, ну,
3: то есть фактически они на уровне государства закрепили, мы нападем на Россию. А что нам остается делать? Одно дело, там какой-нибудь у вас дурачок там в политике говорит, что там надо все рапсом зарастить, всех вырезать, всех убить на Донбассе и рапсом. А другое дело, когда они конкретно говорят, что мы будем вот это вот все... Это уже на государственном уровне, это уже не просто разговоры, да? Это конкретная подготовка. То есть вы говорите, мы будем возвращать Крым военным путем. Вы наращиваете все 8 лет военный потенциал. Вы получаете больше вооружения. У вас ужесточается риторика. Вы уже вообще не следите за тем, что несет ваша метла. Ну и если поляки или литовцы, или латвийцы доиграются до такого же, я надеюсь, хватит ума, но все-таки не рассчитываю на это, то в итоге все это этим и закончится. Потому что если вы закрепите там нападение на Калининград как-нибудь законодательно у себя в стране, ну, конечно, Россия потом ведет войска, а что нам остается? Поэтому попытайтесь остановиться. Попытайтесь сделать так, чтобы все эти процессы замедлились. Выступайте против этого, да? Ну, разумеется, в политическом,
6: нормальном ключе. Ну, это уже как снежный ком, который катится с горы снежной. Тут
3: это
6: что
3: остановить.
6: Хочешь, никак
3: против
6: не остановить.
3: Лома нет приема.
6: Да-да-да, у нас звонок еще один появился, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Доброе утро, здравствуйте.
6: Доброе.
7: Я хотел бы задать вопрос ведущему Стасу. Спасибо. Вот, Стас, вот смотри, раньше, ну, это буквально недалеко тут было, это как бы 20 лет назад, и в советские времена, и до этого в экономике, в междугосударственных расчетах была валюта, уже придуманная, она и работала, IQ так называемая. Вот. И она всем помогала, как бы, там же, чтобы то есть, чтобы эта валюта работала между государствами, был создан банк, куда вносились там средства какие-то там в своих там, значит, я уж не знаю, в золоте там или в чем-то. Вот. Ну, можно было даже слаборазвитым странам брать кредиты какие-то там. Вот. И она работала, эта валюта. А почему сейчас выдумывают какие-то там пин-коды, там еще что-то? Зачем это надо? Экономика требует тишины. Не надо ничего выдумывать, какие-то уже, как говорится, велосипеды. Он уже был изобретен. И неплохо это было. И доллар тогда стоил в России 70 копеек. Вот надо к этому вернуться.
3: Вот. Спасибо большое за вопрос.
6: Спасибо,
3: к сожалению,
6: большое.
3: Не знаком с той темой, о которой вы сказали, вот по поводу вот этих вот расчетов. Но в любом случае это технологически, даже если такое было, не знаю, надо изучать, но в любом случае технологический процесс-то скакнул вперед, и даже то, что было раньше, идею саму можно взять, но сделать технологически намного быстрее, да, без всяких переводов между банками. Я вообще думаю, что скоро банки для торговли между государствами будут не нужны, потому что зачем это нужно? Напрямую все как-то переводится, и с помощью всяких криптосистем, ведь блокчейн, конечно, его можно поставить и на службу государству, это возможность получить и честные выборы абсолютно в каждой стране, там не подкупные, да, ну, в теории, главное, чтобы в этом были заинтересованы, правда, не с нашей, да, там, международной выборной системой, да, потому что вы знаете мое отношение к этому, я за советы. Много из советской практики, конечно, нужно вернуть, поставив на новые технологические рельсы, но касательно вот этой темы, не знаю, я знаю только лишь одно, что чем меньше доллара в наших взаиморасчетах, тем лучше вообще для всей планеты и мирового прогресса, вот.
6: Ну, это потому, но что вот топим за уничтожение Соединенных Штатов.
3: Да, друзья, я, несмотря на там легкость своей риторики...
6: Я вот тут поправлюсь быстренько. Не уничтожение самой страны, а уничтожение вот этого, ну что ли, установившегося порядка Соединенных Штатов,
3: ну,
6: и их
3: государство,
6: политики.
3: Государство. Смотрите, я вот просто очень, ну, на самом деле пытаюсь как бы говорить по факту, да, я пытаюсь как бы комментировать только те вопросы, в которых я уверен, и если вы звоните с какой-то вещью, такой вот прям узкоспециализированный, я, ну, не факт, что смогу прокомментировать, потому что просто там сидеть из пустого в порожнее переливать не хочется, а если я в теме не разбираюсь, если я не проводил на нее хотя бы какое-то небольшое исследование, то я и прокомментировать как-то особо не смогу. Так что вы можете звонить, вкинуть: «Стас, а ты вот знаешь такую-то штуку?» Я такой: «Ага, заинтересуюсь, потом изучу и в следующий раз уже вам смогу высказаться». Но хочется вот такого вот соблюдать, знаете, вот такой вот, ну, как бы это сказать, баланс между развлечением и все-таки, ну, инфантеймент делать, да, чтобы мы еще и что-то с вами такое получали, чтобы я изучал какую-то тему, у меня все для этого инструменты. инструменты есть. Я могу там иногда, как я делаю, когда мне что-то подкидывают, я звоню людям, разбирающимся, и они меня немножечко консультируют и прочее. Вот. Ну, или говорят, где искать материалы. Поэтому, ну, такие сложные вещи по поводу какой-то системы, которая в Советском Союзе была, я, честно говоря, не смогу вот так вот сходу прокомментировать.
6: Зато есть теперь повод разобраться. А, кстати...
3: Всегда есть повод разобраться, вам есть повод следить за этой историей, да, потому что мы там слушаем, что-то новое узнаем, слушатели тоже там не сидят на месте. Я поэтому и хочу формат встреч в баре просто с живыми людьми, которые там пусть будут даже мимо проходить, пусть даже там меня не любят, и чтобы мы могли с ними культурно, с тезисами, с аргументами посидеть, пообщаться. Но пока не знаю, как это организовать, но вот хочу сделать.
6: Вот это правда, людям... да, любопытно. Я помню, ты рассказывал об этой идее.
3: Да, да. Ну, люди много чего хотят рассказать, люди много чем хотят поделиться, и я иногда, знаешь, из общения с каким-нибудь человеком, с которым я в сауне случайно вот оказался рядом, как, например, вчера вечером, узнаю что-то, ну, прям такое, то есть ты иногда не знаешь, как люди живут. Поэтому, кстати, государственные мужи становятся далеки достаточно от народа, потому что ты просто не слышишь, и я тоже вот новую узнаю, и я такой, вот это кайф, надо выходить и общаться просто с людьми. Вот это вот самое классное, отсюда ты узнаешь намного больше о политике, о реальных настроениях в обществе, вот.
6: Да, да. А, так, у нас 2 минуты остается. Хочется еще раз огромное спасибо сказать нашему слушателю за то, что позвонил, вот очередную тему нам на обсуждение дал и на размышление. А вот касательно Калининградской области, немного возвращаясь, я вот эту фразу даже не говорил долгое время, пока вот дал нам пообсуждать, а вот теперь мне хочется ее сказать. Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил о наличии у Альянса детального плана по уничтожению этого эксклава. По его словам, НАТО способна стереть российский регион с лица земли в неслыханные сроки, так что от него не останется даже ДНК. Вот до этого мы с тобой обсуждали, говорили, ну, пока там на законодательном уровне не закрепят, пока что еще там каких-то вот серьезных решений не будет. Это что такое? Вот это прям...
3: Слушай, ну, это
6: детальный, детальный план по буквально уничтожению эксклава.
3: Да,
6: это звучит...
3: Но, это звучит, на самом деле, намного хуже, чем это есть на самом деле. Планы разрабатываются абсолютно на любые случаи. Я вас уверяю, у России есть полный план по уничтожению Великобритании, по уничтожению Америки с помощью ядерных ракет и прочее, прочее. У каждой страны есть такие планы вот на всякий случай. Ну, конечно, это все начала Америка со своего плана там дропшот, но теперь это разрабатывается всегда, вот просто на всякий случай. Да, конечно, у них есть такой детальный план. У меня есть, допустим, детальный план на случай моей смерти. Это не значит, что я хочу умереть, но я просто думаю, что если вдруг что-то произойдет, да, чтобы мои родственники не остались без средств к существованию. Это просто план, да, то есть НАТО, опять же, НАТО конченые мрази, сволочи, подонки, ужасная структура, чтобы она развалилась. Но заявление этого политика — это дебилизм. Понятное дело, что такие планы есть. Это не значит, что об этом надо заявлять. Да, об этом не надо заявлять. Такие планы есть. У нас есть по-любому планы по уничтожению там вообще всей планеты, мертвая рука называется, да, но это не значит, что об этом надо постоянно говорить и этим тыкать, то есть здесь вы выступаете как агрессоры. Да, у вас есть такой план, это совершенно нормальная мера предосторожности, быть готовым к атаке на противника, но то, что вы об этом вот так вот в открытую говорите, в таких тонах, вот в той цитате, которую ты зачитал, ну это просто откровенная агрессия,
6: так вы
3: идиоты.
6: Так тут еще и экспрессия именно в том, что даже ДНК
3: да,
6: не остается,
3: да,
6: вот это важно.
3: ДНК. А вот это вот как бы зачем такое говорить?
6: Да кто ж его знает. Дорогие друзья, сейчас пауза, потом продолжаем.
0: Стас разберется. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
8: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
8: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
8: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
8: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Конфуций учил: «Три пути ведут к знанию». Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ по энергетике региона. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Ранее он отмечал, что повреждения за пределами города привели к перебоям с электричеством в «Энергодаре». Критическая инфраструктура запитана от резервных источников. По информации Пухова, восстановительные работы продолжаются. Число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в подмосковной Лобне увеличилось до 3. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России. Ранее стало известно, что в результате трагедии 2 человека погибли, 2 детей госпитализированы с отравлением продуктами горения. Прокуратура Московской области сообщила, что по факту происшествия проводится проверка. Власти США не пропустили в свое воздушное пространство самолет французской авиакомпании за пассажира из Демократической Республики Конго. Там, напомню, наблюдается вспышка Эболы. Борт вынужденно сел в Канаде, об этом сообщает телеканал CBS. Как уточняется, авиакомпания по ошибке посадила пассажира на борт, при этом не уточняется, был ли он гражданином ДРК или просто ехал оттуда, а также были ли у него какие-то симптомы заболевания. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным, в стране была зарегистрирована 131 смерть от вируса. Иран располагает современным оружием, которое пока не применялось на поле боя в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости иранский военный источник. По его словам, Тегеран не испытывает нехватки средств, которые готов применить для отражения атак. Телеканал CNN сообщил 18 мая со ссылкой на информированные источники, что Пентагон подготовил список целей для ударов Исламской Республики на случай, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Трамп призвал Тегеран поспешить со сделкой, заявив, что время имеет решающее значение. Работница ювелирного салона в Приморье попыталась калькулятором остановить грабителей. Это следует из видео, опубликованного региональной прокуратурой. Инцидент произошел в Уссурийске. Сообщница грабителя отвлекла внимание, а он забежал в магазин и разбил витрину с украшениями. Работница метнула в похитителей калькулятор, однако тем удалось сбежать. Ущерб магазину после инцидента, как уточняется, составил около 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль его расследование. Устанавливаются причастные к преступлению. Видео с данного происшествия есть в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, эфир продолжается. Меня зовут Александр Букарев. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, мы как просто. Вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении, как всегда. Чат, трансляция, вы можете в любой момент к ним подключиться. Номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Ждем ваших звонков. Еще раз повторю, плюс 7-495-95-912.
5: 1-2.
4: Ждем. В общем, есть у меня... Я вот думал, поднимать, не поднимать эту тему, но все-таки подниму. Я вспомнил...
5: Если можешь поднять, всегда лучше поднять.
4: Вот именно. Слушатель вот как раз нам про вот эту валюту говорил. Я думал, почему я об этом хорошо вроде бы помню, потому что у нас был эфир где-то 3 месяца назад или 4 месяца назад, когда мы как раз обсуждали инициативу одного представителя экономики, скажем, серьезного ученого
5: СНГУ. Внезапно со мной, я просто этого не помню.
4: Не с тобой, не с тобой.
5: Слава богу, ты меня сейчас испугал, честно скажу.
4: Нет. А где мы с экономическим экспертом обсуждали как раз возможную, решение с тем, чтобы разделить рубль. То есть как было в СССР? Там было два контура денежного обращения. Это безналичный контур и наличный контур. Наличный, он обслуживал как раз,
5: Как у тебя наличный, кстати?
4: Нормально. Наличный контур хороший.
5: Anyway, how's your sex life?
4: Да. А вот это уже другое. Тут как бы каламбур не получился. Вот как раз наличный контур обслуживал потребительские товары и услуги, а безналичный – это сектор производства, распределения. Они вот как раз между предприятиями за сырье работали и между крупными организациями, и в том числе государственными тоже, между странами СССР. Не странами, а республиками СССР. И вот эту тему я тогда, признаюсь честно, вот тогда до конца не понимал, сейчас не до конца не понимаю, потому что очень уж сложно вот это все работает. Где рубль будет считаться... причастным к обычному потреблению, где рубль вообще не будет считаться валютой и будет какой-то другой надвалютой, то есть второй ступенью. Это вот это разделение, которое мы тогда выяснили, что невозможно на данном этапе. Сказать точные причины я, к сожалению, не могу, потому что там очень много сложных экономических терминов задействовано, но суть именно такая. В общем, да.
5: Приятно было бы, да, на самом деле, наверное, поговорить о таких вещах, но сейчас это не самое важное, что нас
4: волнует.
5: Да, это
4: надо
5: сейчас
4: прям погрузиться.
5: Выживание, да. Сейчас важно выживание. Это все-таки СССР, это были времена, когда... Хотя тоже, в принципе, постоянные противостояния были и пытались что-то построить. Нам, наверное, тоже можно взять какую-то практику на вооружение. Но для начала должен быть устранен частный бизнес, вот крупный. Но вот пока этого не будет, все любые самые светлые инициативы для народа, они будут... не позволят им стать правдой. Потому что если хорошо для народа, плохо для капитала.
4: Может быть. Есть еще у нас достаточное количество тем, хочется их обсудить, затронуть. Все-таки здесь любопытная такая вещь есть, связанная с США. Сенат США сделал первый шаг к ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа. С 8-й попытки американским сенаторам удалось сдвинуть с мертвой точки вот эту резолюцию о военных полномочиях. И за принятие резолюции проголосовали 50 сенаторов против 47. Что за резолюция? Она обязывает главу Белого дома либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить официальное одобрение Конгресса. Впервые это произошло, то есть, как это получилось? До этого все республиканцы голосовали против, демократы, соответственно, голосовали за эту резолюцию. А теперь произошел некоторый разворот. Демократы также проголосовали за, и еще и 3 республиканца проголосовали за, и получился перевес уже в обратную сторону. Вот такую затравочку сделали. Будем, кстати, разбираться, насколько это повлияет, начнется ли дальнейшее противостояние или нет. А пока что звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
6: Добрый день.
4: Добрый.
6: Я хотел небольшую ремарку по поводу качества продуктов и монополизации этого рынка.
4: Так.
6: У нас в торговых сетях существует такая позиция, как СТМ, собственная торговая марка. И она ну, это пример из жизни, немного утрированный, приходит на завод представитель там «Пятерочки», «Магнита» и говорит, что мне нужен квас по себестоимости 30 рублей. Ему говорят, что такой себестоимости не может быть, потому что вода стоит 32. Но в итоге приходит к выводу и делают. Из чего они делают, это другой вам вопрос, я уже не знаю, из чего. И мало того, что они сами определяют качество продукта, сами разрабатывают технологическую карту, которая может далеко от ГОСТа, от качества уходить в минусовую сторону. Но еще вопрос в том, что они зарабатывают не на прибыли поставщиков сторонних. Все торговые сетки, «Магнит», «Пятерочка», там, все остальные, они зарабатывают как раз таки на СТН. Если вы даете «Пятерочку» и посмотрите там, ну, процентов, наверное, 50, это будет СТМ. Они будут разные наименования, разные производители, но это СТМ, это «Пятерочка» делает. И вот вопрос, как вот с этим бороться, потому что качество продуктов, блин, собственно, даже города марки, это 100%, ну, оно не соответствует ни ГОСТу, ни каким-то...
5: Ну, а как бороться? Государственный ГОСТ, и все продукты должны ему соответствовать. Но большинство людей это не понравится. Это как так?
4: У нас было 10
5: продуктов там на выбор. У нас было 10 продуктов на выбор, а сейчас вы нам оставляете один. Да, он как бы качественный, но мы-то хотим выбора. Но это вопрос, что вы выберете, да? Одно наименование колбасы, которое может себе позволить каждый россиянин, или 20 наименований колбасы, где одни вынуждены есть самое дешевое, самое низкокачественное, а другие вынуждены, а другие могут выбирать уже из 20 сортов. Ну, понимаете, мы всегда все упремся в либо общественное благо, либо частное. Пока что у нас превалирует частное, да. Чтобы, понимаете, тот же парадокс в том, что чтобы богатые могли получать супер там элитную крутую продукцию, бедные вынуждены побираться самым дешевым. Что тут как бы? Как с этим бороться? Кстати, знаешь, никак. Вы это поборете?
2: Меня сейчас зацепило, что себестоимость воды там 32 рубля. Я вот сейчас искал, сколько себе

0: микроэлементов и всякое там даже не особо полезное, это ерунда есть, да. То есть тут тоже нет вот этих вот ГОСТов, кто во что горазд. И, то есть ты, по идее, должен соответствовать определенному качеству, но по факту тебе проще откупиться от издержек, когда кто-то проверит, нежели изначально делать нормально. Ну, я здесь, я просто за один ГОСТ. Пусть вот будет все одинаковое, абсолютно одинаковые продукты, но людям же хочется вот это вот разнообразие, а за разнообразие приходится платить.
1: Да, да, собственно говоря, так и работает. Так, продолжаем. Спасибо еще раз огромное за звонок. Кто желает еще так же, звоните. Номер
0: плюс 7-495-9. Я бы здесь тоже совсем
1: уж
0: не сгущал краски. Не хочется превращаться в какого-то тролля. Но некоторые продукты той же самой собственной торговой марки, я просто видел, как носили на экспертизу, они на самом деле достаточно качественные. Классно, вот если всякие вот эти вот организации общественные, они занимаются этим вопросом, да, в основном этим занимаются блогеры ради хайпа, ну и слава богу, что хотя бы так. Но они относят все это на экспертизы и потом показывают нам, какие продукты качественные, какие некачественные. И это, ну, тоже очень полезная достаточно общественная работа. Я вот тоже думал нечто подобным заняться в отношении протеиновых батончиков, но потом узнал, что за меня все это уже сделали. И теперь вот я знаю, что, допустим, бомбар некачественный состав. Теперь я знаю, что вкусвилл постоянно врут о содержании белков, жиров и углеводов. А вот другие продукты, которые вот я знаю, что там то, что заявлено, оно как бы, я уже такой, опа. Вот. Так разваливались даже компании, например, вспоминаем скандал с NL International, да, как раз это Товстик, когда оказалось, что там вообще там белка кот наплакал, и даже тот, который есть, он на самом деле соевый, то есть с неполным аминокислотным набором, и мы такие, ну это вообще, в принципе, это просто
1: Бессмысленное такие действия, они еще и приводят к тому, что многие сейчас просто побаиваются, что в один момент какой-нибудь известный блогер их продукцию проверит, поэтому могут уже
0: это так было бы, знаешь, это так было бы в идеальном мире. По факту, первое, они вкладываются в борьбу по дискредитации этого блогера,
1: это
0: что
1: факт.
0: Он был куплен конкурентами. Второе, они просто регистрируют новые торговые марки, создают новые продукты, а уже имея связи, заполняют этими продуктами прилавки магазинов. А потом другой блогер это сделает, они зарегистрируют новую торговую марку, и будет у вас бомбар, чикабар, ломбар, лохбар, пампар, тимпар и прочие десятки тысяч всяких брендов, которыми сейчас полнится абсолютно каждая заправка. А протеиновые эти батончики никакого отношения к нормальному там аминокислотному набору могут не иметь, или белка там намного меньше, чем они заявляют. Короче, лучше нормальной еды никто еще ничего не придумал. У меня вот есть иногда мысль полностью отказаться от всего этого дна, но есть только нормальные продукты, вот только настоящую человеческую еду. Но иногда в дороге нет-нет, да хапнешь что-нибудь такое.
1: Да, у меня не только в дороге, у меня бывает непреодолимое желание зайти и какой-нибудь фастфуд отведать. Так, а вернемся у нас еще...
0: Не-не, фастфуд — это еще более-менее нормально. То есть
1: да
0: там настоящие продукты...
1: Да не всегда.
0: А какие претензии вообще к фастфуду?
1: Бывают.
0: Ну как не всегда?
1: Нет, на самом деле...
0: Ну какие бывают?
1: Как
0: они
1: минимум
0: соусов
1: масло.
0: Много наваливают.
1: Масло.
0: Ну, ты можешь попросить без этого тебе сделать.
1: Без чего? Без масла тебе картошку фри пожарят?
0: Да
1: хватит, ее во фритюре жарят в огромном количестве.
0: Картошка фри — это... Слушай, картошка фри — это априори подразумевает нездоровый продукт.
1: Ну, да.
0: Иногда можно. Но я тебе говорю про то, что, допустим, я прихожу в Макдак, когда во вкус очка, вкусные точка, я прихожу когда туда, я могу выбрать себе опцию без соуса. Бургер, конечно, сразу вообще не такой вкусный, но когда ты его ешь без соуса, ты такой, ну норм, да, и ты не чувствуешь, что ты там совершаешь грехопадение, чревоугодие какое-то ужасное. Ну, картошка, конечно, картошка жареная во фритюре, это само собой подразумевает уже, что там нельзя ее там без масла приготовить.
1: Ну, это да.
0: Поэтому не
1: да.
0: бери картошку.
1: Ну, вот да, согласен. Ну, хорошо, не буду брать картошку, да я ее на самом деле не ем, бургерами питаюсь. Так, будем продолжать. В общем, ситуацию вот я обрисовывал касательно того, что сейчас Сенат, возможно, примет решение о том, что Дональду Трампу будет сложнее что ли действовать в вопросах применения силы.
0: На самом деле они могут, но это всего лишь, да, это всего лишь процедурный шаг, потому что резолюция, пока ее примут, она должна, во-первых, сперва Сенат полностью пройти, да, а во-вторых,
1: Палату
0: должна
1: состояться
0: в
1: ближайшие недели.
0: Да. Вот в палате представителей у республиканцев большинство.
1: Ну и, собственно,
0: так
1: до палаты
0: что
1: представителей
0: думаю,
1: дойдет,
0: что
1: и никто не одобрит.
0: Да, я думаю, что никто не одобрит. А эти республиканцы, которые сейчас приняли сторону демократов, так могли проголосовать только для того, чтобы электорат себе поднять, потому что война — это крайне непопулярная. Но в конечном итоге, уверяю, наземная операция в Иране состоится. По-другому и быть не может.
1: Да, скорее всего, я...

0: к этому склоняюсь.
1: Не, я рад буду ошибиться, но не думаю, что это тот случай.
0: Но очень все идет к этому, потому что, ну, как будто бы все еще прогрев продолжается. Единственное, по Кубе
1: прогрев тут
0: небольшой отбой вроде бы случился, хотя тоже, насколько он случился, если прямо сейчас...
1: Но это временная передышка. Войну нельзя нельзя войны избежать, можно только отсрочить.
0: Да, но вот тут Белый дом опубликовывает фото, где Мадуро и Хаменеи, Рауль Кастро с подписью «Враги Америки» нейтрализованы Трампом. Ну, а, соответственно, Трамп вот над ними всеми. Такой вот страшный, ужасный. Mm-hmm. Но на самом деле здесь еще, конечно, говорят о том, что рейтинг одобрения его упал до 35%. Это вообще уже, ну, сильно низко. Но пока что это ему никак не мешает. Другое дело, вот на выборах, которые пройдут в сентябре, что-то произойдет, возможно, и уже у республиканцев того самого большинства в Сенате не будет. И будем говорить о чем-то другом. Но пока что имеем, что имеем. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Доброе.
2: Да, я вот касательно вопроса прозвучал по поводу продовольственной безопасности. Ну, я так его назвал, потому что как бы этот термин не прозвучал, но мне кажется, это вот к этому все. Стас, как вы считаете, вот ваше мнение, я не знаю, кстати, изучали вы этот вопрос, там, да, прорабатывали эту тему, но тема достаточно такая актуальная, она на поверхности в большей части, потому что это потребительские вопросы, мы все потребители. Вот ваше мнение, значит, я считаю, что, конечно, много факторов влияют на качество продаваемых продуктов, но и что мешает нам на законодательном уровне зарегулировать это все? Во-первых, штрафными санкциями, большими, высокими, которые у нас на сегодняшний день просто смешные, смехотворные. Я могу, если надо, назвать штрафы. Да? Uh-huh. Мне они известны, я этим вопросом юридически занимаюсь. Вот.
1: Uh-huh. Это первое. Дайте я угадаю, от 50 до 150 тысяч рублей, да, там, наверное, что-нибудь есть, такое.
2: Вы будете смеяться, есть еще меньше штрафов юридически.
1: А я не буду... Слушайте, как человек, все данные которого слили такие компании, там, как Гемотест, и получили за это штрафы 50 uh-huh. тысяч рублей, я уже смеяться не буду, uh-huh. у меня тут как бы не до смеха.
2: Это, да, это еще большой штраф считается у нас uh-huh. по нашим меркам. Вот, нам давно, конечно, пора перейти на рельсы, по которым идут западные страны, ну, там, не все можно принимать примеры, но положительно это надо перенимать. Штрафные санкции, которые составляют миллионы долларов, да, там где-то, ну, хотя бы у нас миллионы рублей переведите в нашу валюту, те же самые цифры. Uh-huh. И уже это будет бить по карману. Я просто одно время работал в одной сети, не буду ее там называть, и я прекрасно понимаю, что только экономическими мерами можно воздействовать на приведение людей в чувство. Ну, потому что все равно все зависит от человека, от алчности. Вот,
1: да, я с вами согласен. Но смотрите, вот, допустим, мы делаем огромные штрафы за все это. Компании теперь вынуждены соблюдать большие стандарты качества. Из-за этого компании либо разоряются от больших штрафов, либо приводят к тому, что, чтобы соответствовать этим качествам, подорожают продукцию, и продукция становится неконкурентоспособна по сравнению с теми, кто делает дешево, и за кого просто не взялись. То есть мы тем самым... Не, я не предлагаю не делать того, о чем вы говорите, но просто надо понимать последствия своих действий. Тем самым мы просто дадим конкурентное преимущество определенным компаниям, у которых будут свои люди в правительстве, у которых будут свои СМИ подкупленные, и которые просто уничтожат конкурентов, захватят рынок и уже будут нам диктовать любые цены.
0: Да вот тут больше я с тобой соглашусь, потому что
1: это сложно. Спикеру вот
0: так. А уже отключился, к сожалению.
1: А почему?
0: А не знаю, вот так вот случилось.
1: Слушайте, ну некрасиво. Извините, пожалуйста, мужчина, перезвоните либо на следующую передачу, потому что очень интересная тема. Мне интересно, как вы отвечаете на этот вопрос. Я не говорю, что типа вот раз мы там тем самым даем оружие определенным ребятам, да, что не надо ничего этого делать. Просто я считаю, что зачем нам вот этот вот этап конкуренции, зачем нам вот это вот заигрывание там со всеми подряд, принятие законов, если в конечном итоге можно просто создать единый ГОСТ, не соответствуешь, пошел нафиг, ты национализирован. Теперь государство будет даже себе в убыток, но делать качественные продукты, да, будет меньше, да, будет то, но как бы, понимаете, я вот про это говорю.
0: У нас есть сейчас огромная проблема, в принципе, с...
1: Да, перезвонившим очень извиняюсь, почему-то у нас редактор иногда спешит отключать.
0: Это не редактор, может быть, связь просто подвисла.
1: Может быть, ну, извиняюсь в любом случае, да.
0: Ну, в общем, есть у нас, вот, возможно, звонок. Сейчас, вот, не знаю, дозвонится человек, не дозвонится, пока вот непонятно.
1: Эта тема, да, очень интересная. Но тем самым мы просто, понимаете, даем возможность им друг с другом конкурировать. Смотри, ты производишь сосиски Саша, я произвожу сосиски Стас.
0: Это конкуренция, да. Это понятно, в любом случае. Но вот по поводу огромных штрафов, мы просто сейчас, ну, производители и многие
1: и
0: бизнесмены
1: проблема.
0: Не потянут.
1: Да.
0: Не потянут. Вот, переподключился у нас слушатель. Здравствуйте еще раз.
2: Да. Еще раз, да, ничего страшного. Да. Это нормально это все. Я, кстати, Стас, я-то хотел как раз вам добавить вот то, что вы сказали. Я хотел продолжить, как раз прям сняли, что называется, с языка. Вопрос касательно лобби продовольственного, лобби ритейла, лобби производителей продуктов. Безумное лобби, мы прекрасно понимаем. Я считаю, что это, грубо говоря, по месту, это второе лобби после... там, ресурсодобывающих компаний, вот, на законодательном уровне. И, безусловно, все вопросы, связанные с качеством, с требованиями к качеству производства, с требованием к качеству продаваемой продукции, они, конечно же, саботируются на уровне вот, принятия законодательных каких-то инициатив. Инициативы есть, есть единичные случаи. Я вот просто проводил аналитику в 2025 году, смотрел, какие, ну, условно, назовем так, ну, скажу так, депутаты какие, да, выходили с этими инициативами. Слушайте, ну, единицы депутаты, одиозные, ну, просто это либо была, как это называется, просто пустая инициатива, неподкрепленная, да, то есть она не уходила дальше, то есть это может быть там предвыборная какая-то кампания, да, там, или что-то такое. То есть это все носило исключительно формальный характер. То есть дальше,
1: а потом приходят к власти и уже начинают интересы как раз-таки этих корпораций.
2: А вообще ничего пока не происходит, ничего. Вот почему мне понравилась ваша фраза, что это вопрос очень интересный. Я добавлю, это вопрос не просто интересный, это вопрос гиперважный для сохранения.
0: Ну вот я на секунду просто прерву. У нас тут получается тогда слишком странная какая-то картина о том, что как будто все куплено и все подкуплено.
1: Не, все куплено.
0: Куплены,
1: а те, кто не подкуплены, их политику
0: хорошо,
1: не пустят.
0: Хорошо, тогда давайте у нас говорить о том, что весь мир куплен, и вообще мы все под какими-то...
1: Я об этом и говорю.
0: Да нет, ну это не так работает.
1: Мы все даже неосознанно пешки в руках капитала, и ты, и я. И ты делаешь то, что ему нужно. Уважаемый, спасибо большое вам за звонок.
0: Да, спасибо огромное.
1: К сожалению, одна минута остается до конца, да. Я, в принципе, никак не могу прокомментировать то, что вы сказали, потому что я, в принципе, согласен, это то, о чем я и говорю. Вся система, она так устроена, да, то есть без народной демократии рассчитывать, что люди не из народа, да, не обычные рабочие будут сидеть в правительстве и как-то отстаивать интересы простого народа, это было бы крайне наивно. Мы должны сами создавать, идти в политику, поддерживать друг друга, интересоваться всем этим и создавать органы там, народного самоуправления, добиваться от власти юридическим путем исполнения наших интересов. Пока каждый там россиянин не начнет заниматься политикой и интересоваться, к сожалению, ничего не получится. Все эти лобби, все эти корпорации, я повторюсь, в любом случае, единственный нормальный вариант существования, чтобы у нас было наименьшее количество проблем, которые будут в любом случае, но чтобы они были не такими важными и насущными, и не такими губящими наше здоровье, это единый ГОСТ, единые производители, самые качественные продукты, с которых мы уже как народ будем спрашивать. Все. Все остальное — это полумеры. Я за штрафы для корпораций, которые не соблюдают должные методы производства еды, потому что я этим тоже травлюсь. Но я за... разумные штрафы, но не за слишком
0: большие.
1: Еще
0: бы один час прямо сейчас, вот я бы тут еще пообсуждал. Ну ладно, успеем пообсуждать, эфиров еще много.
1: Мы можем с тобой завтра это пообсуждать,
0: А завтра Леха, вот с ним и будете обсуждать.
1: Значит, с Лехой пообсуждаем,
0: спасибо огромное всем, дорогие слушатели, а уже увидимся, получается, завтра. Пока.
3: Разберется.

Страна героев. Артём Шариков. Гвардии рядовой Артём Шариков выполнял поставленную задачу по удержанию одного из населенных пунктов в зоне СВО. Обороняться приходилось с его окраины. В ходе тяжелого боя военный с помощью оснащенного камерой дрона обнаружил группу противника. Она пыталась скрытно обойти российские позиции с фланга для дальнейшего удара. Медлить было нельзя. Вражеские силы выглядели внушительно. 3 танка, 5 БМП и несколько десятков солдат и офицеров. Рядовой Шариков немедленно передал координаты противника в штаб, вышестоящему командованию. На основе точной геолокации офицеры приняли решение нанести массированный и быстрый артиллерийский удар по сосредоточению украинской техники и живой силы. Огневое воздействие достигло своей цели. Однако остатки группы попытались вновь штурмовать поселок. Ведя прицельный огонь, боевики ранили командира российского отделения. Опередив замысел противника, Артём Шариков принял командование на себя. Распределив задачи, он вместе с боевыми товарищами успешно отразил атаку. Действия противника были скованы. Угроза локализована, а населенный пункт не перешел под контроль ВСУ.

0: Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 10 утра, в Баку и Саратове 11. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Латвии возмутились призывом привыкать к новой реальности из-за украинских дронов. В Тульской области продолжаются поиски пропавшего ребенка. Стало известно о подготовке 4-й франшизы фильма «Лед». Об этих и других новостях подробнее. Депутат из Латвии Андрей Пагар возмутился заявлениями властей республики, что нужно привыкать к новой реальности, связанной с постоянной опасностью от украинских дронов. Депутат признал, что человек может ко всему привыкнуть и приспособиться, но возникает вопрос, почему жители Латвии вообще должны привыкать к таким новым условиям жизни. По его словам, таким образом республику намеренно готовят к противостоянию с Россией. Накануне в Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать. Дети были эвакуированы. 19 мая служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ готовится нанести удары по тыловым регионам России с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. Волонтеры-сотрудники Следственного комитета МВД и МЧС продолжают поиски 3-летней девочки в поселке Дубно Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Известно, что ребенок пропал накануне, возбуждено уголовное дело. Трансграничный мотопробег, приуроченный к 25-летию подписания договора о добрососедстве между Россией и Китаем, впервые прошел на этой неделе. Об этом сообщает Министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края. За 5 дней байкеры из Приморья проехали по самым интересным туристическим и историческим местам провинции Дзилинь. А 19 мая они успешно вернулись домой. В министерстве отметили, что временные водительские права и регистрационные номера на мотоцикле участники получили прямо на границе в пункте пропуска Краскина Кунчунь. А также сообщается, что с 27 июня по 2 июля пройдет второй этап российско-китайского мотопробега. Уже в Приморский край с ответным визитом прибудут мотоциклисты из Китая. Ливанское движение «Хизбалла» заявило о проведении 24 военных операций против израильской армии 20 мая в ответ на нарушение режима прекращения огня и атаки по гражданским объектам на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы движения. По данным «Хизбалла», бойцы движения атаковали израильские позиции и скопления военных на территории Израиля, а также в ряде пограничных ливанских населенных пунктов. В ряде атак, как утверждает движение, применялись ударные беспилотники, ракеты и артиллерия. Согласно отчетам, в ходе проведения были поражены не менее 4 танков «Меркава». 4-я часть российской мелодрамы «Лед» готовится к производству. Об этом заявил продюсер Федор Бондарчук на полях международного форума, созданного на Дальнем Востоке. Первый фильм «Лед» вышел в прокат в 2017 году. Его снял режиссер Олег Трофим. Вторую часть от режиссера Жоры Крыжовникова зрители увидели в 2020 году. А в 2024 вышла 3-я часть фильма. Над ней работал режиссер Юрий Хмельницкий. Фильм стал блокбастером и собрал в прокате почти 2 миллиарда рублей, став самым кассовым, а также получил положительные отзывы кинокритиков. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. Изолента «Живьем» начинает свое вещание на лучшем радио страны, радио «Спутник». Сегодня у нас четверг, 21 мая. Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем. Петр, доброе утро.
3: Да, давайте поставим этого Кирилла Набутова. Это Кирилл Набутов.
2: Что-то Кирилл, Кирилл, это средний, это средний Набутов.
3: Из а, нет, я там средний, вот. Угу. Просто мне, я сегодня ходил, значит, по работе в соцсети, в которые большинство россиян не ходят, и там натолкнулся, значит, на разбор Кириллом Набутовым, значит, журналистом в прошлом известным. Кстати, надо глянуть, не на агент ли он, я думаю, что, скорее всего, и на агент. Угу. Вот. Он там, значит, вот делает глубокие выводы по тому, как, значит, дела обстоят в России и лично у президента Путина. И я, конечно, изумлен. Я, правда, скажу сразу, что я... Поставьте там, когда будет готово. Там,
2: со звуком, да?
3: Да, со звуком, конечно. Ну, там фрагмент небольшой даже вырезал, выложил у себя, пока вы спали. Ну, вообще, надо сказать, ну, да, давайте послушаем его.
4: Послушаем. Что кажется, происходит? Когда Путин силен, и у него все идет так, он выглядит совсем по-другому. Это как бы говорится, не секрет, это слепому ясно, что все пошло совсем не так. И по Путину, и потому что он делает, и как он говорит, это видно. Ну вот сейчас его там шестерки отрабатывают его возвращение в публичное пространство. Помните, его не было видно довольно долго. Сейчас он везде там, на съезде животноводов, на съезде доярок, сейчас он там летит в Китай, чтобы показать, что он в полном порядке, что он туда-сюда, хотя и в бронежилете там большом на Красной площади выступал, но все нормально. Но все же видят, что все пошло не так. Посмотрите, что пишут так называемые военкоры и все вот эти радостные. Что говорят такие совсем записные махровые патриоты? Они обвиняют Путина только как бы с разных сторон. Одни говорят, что Путин там преступник, начавший войну, а другие говорят, что Путин бездарный командующий, а третий, что он вообще презрел интерес.
3: Ну, вот примерно так. Вообще, пропало, классно звучит, я думаю, что... Классно в кавычках, конечно. Я думаю, что поклонники, значит, вот бывшей радиостанции, где это, собственно, и выложено, и оппозиции зарубежные, они, наверное, с радостью вот говорят, да-да-да, точно. Но надо сказать, что вообще подобная риторика, она свойственна и западным СМИ. И тут, конечно, вот для разбора такого достаточно поверхностного с точки зрения пиара, пропаганды и так далее, вообще, ну конечно, все очевидно. Во-первых, вот этот вот посыл, ну, посмотрите, все же видят. Ну, всем же ясно. Ну, конечно же, ну, что, о чем тут говорить? Ну, всем же ясно, что Кирилл Набутов дебил, там, что тут обсуждать? Вот, хотя, в общем, не ясно. Ну, хотя нет, послушайте, если то ясно. Вот, а так, ну, смотрите, вот это вот, да, то есть, всем же понятно, что посмотрите, как он выглядит. А как он выглядит? Нормально выглядит, а что такое? Да не, ну всем понятно. Это первое. Это, значит, абсолютно, значит, какая-то неаргументированная вот это вот. Дальше, значит, вставление таких вот этих. Вот его шестерки, ему планируют и так далее, визиты. Дальше, значит, что там, так называемые военкоры.
2: Да, да.
3: Да, нет, ну, сначала оскорбления там такие, вкрапления. Угу, шестерки, угу. Так называемые. И, слушай, если они так называемые, что ты их цитируешь-то тогда? Вот дальше, значит, он цитирует неопределенный круг каких-то военкоров, так называемых, которые одни говорят, что он агрессор, другие почему-то говорят, что он, значит, плохой командующий, третий еще что-то говорят. Где какой-то хотя бы пруф? Ну, даже если один, причем так называемый военкор, что-то там и сказал, и чем-то недоволен, нормальная история. Но у нас постоянно критикуют и руководство, и Министерство обороны.
2: Слово,
3: давайте вспомним, да. Начало спецоперации. Какая там критика была по сравнению с тем, что сейчас, я думаю, что вообще там, значит, космос просто. Дальше, оказывается, выясняется, что визит Путина в Китай, он там, просто, наверное, господин Набутов не знает, что он был запланирован аж полгода назад еще. Но оказывается, он срочно нужен для того, чтобы шестерки президента показали, значит, после съезда каких-то доярок, каких-то животноводов, зачем обижать людей уважаемых профессий. Вот. Значит, еще и заодно пусть в Китай съездит. Быстро ему шестерки сказали, чтобы показать, что все нормально. Что за бред вообще? Правительственную делегацию всю тоже, чтобы показать, что все нормально. Кому показать-то? Набутову или кому? Или, может, еще, я не знаю, кому, Гарри Каспарову, там, экстремисту, или кому там, Дудю. Кому? Вот они все сидят, а значит, тут, оказывается, вот Путин, он всем только и ждет, потому что они узнали, что они там увидели, все же видят, что он выглядит не очень как-то, и вот так вот на себя видит, все идет не так, это же видно, все что-то непонятного. И он, значит, решил показать, и для этого поехал в Китай. Ну, я не знаю, конечно. И нормально вот это вот заходит. Я еще комментарии не читал там, что пишут. А пишут, наверное, да, точно, прав, молодец, правду сказал, там не боялся. Ну, что это за уровень? Я, кстати, скажу, что с нашей стороны такое тоже иногда бывает. Вот. Но тут, так сказать, у них же есть фиксация у Запада всего и у вот этих вот персонажей именно на Путине. Они почему-то считают, и у них есть такая концепция, но это их историческая концепция, что если, что во всем виноват Путин, что Путин, значит, теряет контроль постоянно. Давайте вспомним, мы, кстати, вот куда-то он делся сейчас, был такой профессор Соловей, который там рассказывал много чего интересного на протяжении нескольких лет вообще. Вот примерно в таком же духе. Там хотя бы весело было, понимаете? Вот. Я просто с утра думаю, ну что ж такое? Он же вот Набутов, я не знаю, он петербургский, он же серьезный журналист, он там вел какие-то передачи большие. Ну, он
5: очень популярный.
3: Хороший, да. Да, он там мужские какие-то, значит, вот эти остроумные. Там, что-то с крыши, что ли? Что случилось-то?
5: Баскетбольный бокс и баскетбол комментировал. Он сам спортсмен. Вот. Прямо очень был хороший мужик когда-то.
3: Ну, в общем, вот, друзья, так что, если кто-то такое, значит, вдруг попадается и слушает аргументы, типа, ну, всем же ясно, но посмотрите, на чем в Китае-то поймут. Ну, понятно. Вот.
5: Ну, да.
3: Это, кстати, очень интересно. Это очень слабый уровень. Это просто, ну, запредельно слабый уровень.
5: Ты знаешь, это интересный момент. Я, во-первых, хочу сразу...
3: Оппоненты.
5: Оптом промаркировать всех, кого Петр так или иначе краем коснулся, чтобы на Роскомнадзоре не переживал.
3: Все.
5: Да, все они экстремисты, террористы, иногенты, мрази. И там дальше, как говорит Владимир Рудольфович Соловьев, мы говорить не будем, но все равно тоже этот термин можно применить к этому, ко всему. Вот. Но тут, знаешь, что хочется сказать. Я тут смотрел нашего одного коллегу длинное выступление. Я сам не анализировал, но опираюсь на его слова, Стаса нашего, как просто. У него очень интересный был выпуск один про то, что оказывается, я не знаю, с его слов, опять же, за что купил, за то продаю, можно перепроверить. Самая популярная социальная сеть для среди россиян в данный момент, догадайся, какая, вообще из всех.
3: Инстаграм. Для россиян?
5: Да. Инстаграм.
3: Да.
5: Больше всего людей этих самых, ну, понятно, что она экстремистская, террористская, запрещенная, метод, все промаркировали как угодно, но вот со слов Стаса, как просто, больше всего россиян заходят туда именно. И там они как раз и видят вот это вот непроспавшееся лицо.
3: Ну, они видят там и не только это лицо, там они видят и Стаса, и там Луку, и многие, кто там работает. И я там
5: Да. Но еще раз я что хочу подчеркнуть. У нас прекрасно сейчас там госпропаганда так или иначе вписывается во все российские соцсети, в ВК, там, в Рутюб, в Ютуб, ой, в этот самый, ну, короче, везде, в наши, да, в Макс, да, появились тоже все. Вот. А народ ходит туда, в запрещенку. Хоть ты говоришь редко посещаемая, она ничего не редко посещаемая, она такая очень активно посещаемая. А ты с этого начал, что я зашел сегодня по работе в...
3: Нет, редко посещаемая.
5: В этом смысле, да.
3: Редко посещаемая. Я имел в виду, что она сложно туда посещать.
5: Да, я понял, что это ирония была.
3: На самом деле, да, ты прав, конечно.
5: По факту она...
3: Слушай, извини, я тебя перебью, я знаю, что хочу, чтобы не забыть, и надо успеть. Во-первых, нам можно звонить, я хотел сам позвонить одному человеку сейчас прямо из эфира, как мы любим. Вчера орден за заслуги перед Отечеством получил, можно сказать, сегодняшний наш, так сказать, отец родной, наш большой друг и товарищ, учитель, замечательный человек Дмитрий Юрьевич Пучков. Давай попробуем его набрать сейчас в эфире, если он подойдет,
5: давай.
3: Прямо с мобильного наберу, мы его просто поздравим быстренько, если он возьмет трубку и отпустим. То есть он тебя слышать не будет, я поздравляю, а его ответ-то будет слышен.
5: Хорошо.
3: Если он подойдет, я не уверен.
5: Я буду надеяться, что
3: он... Может, он продолжает работать,
5: праздновать.
3: Может быть, над какими-то обучающими видео.
5: Празднует прямо в прямом эфире.
3: О, алло. Дмитрий Юрьевич.
6: Категорически.
3: Звоним тебе из эфира «Радио Спутник» вместе с Трофимом Викторовичем, чтобы поздравить. Вот.
6: Спасибо.
3: Теплые слова уже сказаны, но я тебе повторю. Ты действительно, это заслуженная награда, и мы искренне все рады, потому что ты совершенно уникальным методом, действительно, в отличие, кстати, от многих людей, которые старательно занимаются образованием, не знаю, обучил перековал и направил на путь истины, ну, я думаю, миллионы людей. Вот. Да. И здесь присутствующих в эфире тоже. Так что мы тебя поздравляем, любим. И, так сказать, да, на всех нас обоих двух и от всех остальных. Пару слов скажешь нам? Как прошла
6: спасибо,
3: церемония?
6: Петр. Да, спасибо, Петр, спасибо, Трофим. Церемония прошла отлично. Ночью отрабатывал подход, отход, фиксацию. Народ собрался серьезный. То есть я не совсем это в курсе, так сказать, как это медаль ордена. Но впереди, я сидел во втором ряду, впереди сидели те, кто получали орден, а я вот медаль. Церемония, я замечу, там по-армейски все отработано правильно, все включают, выключают, говорят, хлопают стремительно, просто без всяких лишних слов. Очень бодро.
3: Ну, замечательные фотографии, посмотреть на тебя в галстуке и, так сказать, с наградой, это всегда приятно. Поздравляю, Дмитрий Юрьевич. Спасибо тебе.
6: Спасибо, Петр. Спасибо.
3: Пока.
6: Ура. Счастливо.
3: Пока. Так, ну теперь вы, дорогие друзья, можете набрать нам эфир 495-95-95-91-2. Вот. Трофима я перебил, ну просто чтобы, так сказать, не забыть, а то мы не успеем, но сейчас начнем рассуждать, а там, глядишь, уже гости у нас пойдут и будет некогда.
5: Да. 495-95-95-91-2. Звоните, заходите, звоните, рассказывайте, поздравляйте, там, не знаю, все что угодно. Критикуйте, даже если получится. Нам есть вопросы в Изоленте Плюс. Давай быстренько пробежимся. 10 минут у нас еще есть. Доброе утро. Минпросвещение обещает, что с сентября школьники будут изучать искусственный интеллект. Звучит отлично, но кажется, мы так долго даже единый учебник истории пишем, а с учетом скорости изменений в мире технологий за искусственным интеллектом учебник не угнал. И школьники осваивают ИИ сами быстрее учителей. Как думаете, получится ли из этого что-то дельное и для галочки, или для галочки видимость одна? Вы знаете, я, наверное, на себя возьму ответственность за ответ на этот вопрос. Коротко попытаюсь ответить. У нас сейчас огромное количество студентов технических вузов, прямо огромное. Это вот, может быть, пригодится нашим образователям, которые в искусственном интеллекте разбираются гораздо лучше, чем те, кто должен в нем разбираться. Они сами его пишут, сами его создают. У них есть свои генеративные модели, свои языковые модели. И приглашать их в качестве практики в школе преподавать это без всякого учебника. Просто объяснять детям, как это работает, как этим пользуются и так далее. Первые 2-3 года эффект будет потрясающий. То есть... Во-первых, у них по возрасту они схожи. То есть, условно, 16-летний 10-классник, там, 9-классник, да, будет общаться с 22-летним студентом, который с горящими глазами, потому что он сам это делает, будет им рассказывать, как это работает, как это применять и как это делать своими руками. И мне кажется, это очень будет хороший ход, если додумаются до этого и сделают именно так. А для студента это будет обалденная практика передачи своей информации, своих данных. Это будет очень-очень круто.
3: Доброе утро.
5: Поэтому идея, на мой взгляд, очень хорошая. У нас звонок есть. Слушаем вас.
3: Давайте послушаем.
5: Алло.
7: Алло.
5: Слушаем вас.
3: Алло.
7: Да-да. Добрый день, говорите. Доброе утро, добрый день. Это Михаил из Королы. Я вам тут на медне звонил как-то. Не помните мой звонок. У меня вот такое...
5: Помним.
7: У меня, помните? Хорошо. Дело такое. Позавчера был день пионерской организации. Вы, наверное, отмечали, я как полагаю. Так ведь?
5: Конечно. До сих пор еще продолжаем отмечать, да.
7: А я в 90-е годы был ровесником Дмитрию Юрьевичу, я и сейчас ему ровесник. И я в 90-е годы, когда денег было много, а купить было нечего, я купил где-то 100 или 200 галстуков пионерских по 55 копеек стоили штука, они у меня лежат с бирками. И позавчера я вышел, соответственно, нашу главную улицу, улица Пушкина у нас есть. Там один памятник стоит, соответственно, в полный рост, а второй прямо на набережной, там, в общем, такая композиция. Сидит Пушкин, значит, лавочка, где можно сесть, фоткаться, а рядом как бы Онегин в этой, ну, в шляпе, забыл, в цилиндре, значит, и с тростью. А у нас туристов ездят, у нас население, допустим, 500 000 в республике, Мэри Эл, говорю так вот. а где-то миллион приезжает, это, потому что железная дорога, все есть, как бы все близко, рядом с Москвой километров 700.
3: Ну, как бы, я прошу прощения, можно ближе к сути чуть-чуть, потому что мы все-таки ограничены во времени.
7: Вот-вот, к сути, что я взял, значит, галстук, привязал Пушкину на эту, на шею, и, значит, прохожего прошу, говорю, ты меня сфотографируй. А он говорит, а когда, говорит, Пушкин жил? Я говорю, вот тогда, я историк. Он говорит, это вандализм, говорит. Я, говорит, не буду в этом участвовать. И ушел. Вот это вандализм или фиг его знает, или мы все мы съехали. Вопросы.
3: Как понятно. Вопрос хороший для обсуждения. Но да. Тут много, мне кажется, есть нюансов. Наверное, надо... Ну, я думаю, что, во-первых, прохожий имел право на свою точку зрения. Во-вторых, ну, наверное, много... Я не думаю, что с моей точки зрения тут нету никакого акта вандализма. Наверное, добрый юмор скорее. Вот. Ну, кто-то может так воспринимать. Вот, не знаю, ты что думаешь, Трофим, вандализм?
5: Слушай, мы в Петербурге, у нас традиции давнишние. Во-первых, в ту самую, в тельняшку Крузенштерна одевать, чтобы не мерз, когда идет выпуск Фрунзенского училища, штурманов наших замечательных. На Гоголя мы обязательно надеваем шарф «Зенита», когда «Зенит» становится чемпионом. Поэтому я ничего зазорного, честное пионерское, не вижу этого вот во всем. И повязать на Пушкина пионерский галстук, по-моему, это здорово. А еще, кстати, в северных городах, не только у нас, но и за границей, принято одевать маленькие всякие разные фигурки, статуэтки в теплую одежду зимой, чтобы они не мерзли. Такая, кстати, милая, приятная традиция и в Норвегии, и в Швеции, и у нас в Петербурге. Ангелочков в шарфике, во всякие кофточки одевают. Не знаю, по-моему, это здорово. То есть, мне кажется, что это хорошо, когда памятники живут дополнительно еще вот какой-то особой жизнью и являются символами не только историческими, а еще и нынешними, и текущими. Это ничего, никакого вандализма, на мой взгляд, в этом нет. Наоборот даже.
3: Мне в этой истории больше понравилось, что наш слушатель купил, значит, сколько он сказал? 100,
5: забарыжить хотел, не бойся.
3: 100 галстуков пионерских, да, по 55 копеек. У меня тоже, я показывал этот галстук с биркой 91-го года выпуска, но он почему-то там 80 копеек цена.
5: Ну, у тебя дорогой, наверное, просто. Они же там были разного качества, мне кажется.
3: Да нет,
5: для Москвы и для провинции, знаешь ли.
3: Ты знаешь, я помню, мы когда были пионерами в школе, у некоторых особо одаренных был, значит, какой-то галстук такой вот шелковый какой-то. Может быть, от каких-то предков оставшихся, потому что у всех-то синтетика такая, вечно обгрызаны эти концы, потому что дети почему-то грызли эти концы галстуков. Вот. Угу. Да, ну, в общем, да, интересно. Ну, в любом случае, наш слушатель большой молодец. Он, как видно, с юности, с молодых лет, человек, занимающий активную жизненную позицию, интересующийся и предприимчивый, скажем так. Вот. Поэтому да, да. Не знаю, требуется ли ему для, значит, того самого, для того, чтобы повязывать галстук на Пушкина, какие-то дополнительные стимуляторы в виде напитков определенных. Может быть, он просто напугал прохожего, черт его знает. Вот. Ну, всякое бывает. Мне тоже, конечно, довольно
5: забавно. По-моему, это отлично, это отлично.
3: Дальше, хотя что? Это было... Да.
5: Хотя ты не договорил, я тебя услышал.
3: Не, все.
5: Ага. Григорий Эл, Петр Трофим, правда, есть у Трампа возможность возглавить Израиль? Не понял я вопроса, честно говоря. У Трампа возможность.
3: У Трампа есть любая возможность. Он заявляет каждый день о каких-то новых проектах. Вот вчера они выдвинули обвинение Раулю Кастро. Mm-hmm. Вот Трамп тут же сказал, что никаких, значит, операций мы не планируем, как бы намекая на то, что планируется операция по выкрадыванию Рауля Кастро, брата Фиделя Кастро, по схеме Мадуро. Вот, вообще с Трампом непонятно. Он, да, он же собирался, он же про третий президентский срок говорил и про, так сказать, ну, у него масса вариантов. Он же еще возглавляет Совет мира, как вы помните, создан, да. Куда все по миллиарду сдали, а что теперь дальше, не очень понятно.
5: Трамп сказал спасибо, пацаны, нормально,
3: да. Ну, много интересного происходит, с Трампом вообще не скучно, поэтому я думаю, что возможно все, в том числе и Израиль.
5: Да, кстати, кто не помнит, Раулю Кастро 94 года, то есть там как бы уже, ну,
2: Очень пожилой человек. Воевать со стариками, конечно, это смешно. Далее что? Доброе утро, Петр Алексеевич. Давно не было «Петь, ответь». Проект закрыли, спрашивают.
3: А, кстати, да. Да нет, времени нет. Я все время, получается, занят практически каждый вечер. И я обычно по понедельникам или по средам это делал. Но в среду теперь у нас там другое. Я там, и просто я все время занят. Нету времени, сволочь, надо прийти и сесть, чтобы был свободный вечер, там, 2 часа перед монитором. Ну, да, сделаем, конечно, как будет время. Ну, может быть, вот в ближайший понедельник, я пока вроде там свободно все. Вот, так что, да, сделаем, конечно, вопрос надо поотвечать, это правда.
2: Наташа Соломина, доброе утро, утречко, уважаемые ведущие. Петр Трофим, когда планируете встречу со зрителями «Изолента» вживую в Санкт-Петербурге во время экономического форума? Уже поздно планировать или актуально? Ну, во время экономического форума уже точно поздно планировать. А так, в принципе, я думаю, мы поговорим. Ну,
3: можно сделать встречу с Трофимом в любой день.
2: Нет, ну, встреча с Трофимом, она не будет пользоваться популярностью
3: в баре,
2: без Петра.
3: В каком-нибудь.
2: Это известный факт. Без Петра Трофим не популярен. Тут
3: не надо. Мы смотрим за вашими успехами.
2: Да, какие-то было.
3: Он сколько поклонников.
2: Но мы обсудим с Петром вообще будущее этого проекта, как он, в каком виде мы его видим или не видим, вот, и вам обязательно об этом сообщим. Так, что-нибудь, кто-нибудь заступится за палестинцев из цветущего сада стран ЕС, спрашивает Григорий Л. А что там с палестинцами-то сейчас? Вроде все как было, так и есть. Ничего не меняется. Мы сейчас уходим на новости, на рекламу, вернемся через несколько минут с Алексеем Леонковым и продолжим отвечать на ваши вопросы и выяснять, что у нас в мире происходит.

Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Доберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород. А воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было. Чистая химия. Механическое огниво Доберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
8: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
9: А где тут бродит жираф на озере Чат?
8: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Вооруженные силы России на учениях ядерных сил отработали приведение в готовность к пускам ракет. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, авиация ВКС Российской Федерации отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в районы патрулирования. В оборонном ведомстве также отметили, что на полевых позициях развернуты мобильные ракетные комплексы стратегического назначения. А в районы морских полигонов вышли российские атомные подлодки с баллистическими ракетами. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в российских войсках с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северные и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Все массовые мероприятия отменены в Сызрани, Самарской области до конца недели. Это связано с трагическими событиями после атаки БПЛА. Об этом сообщает администрация городского округа. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань сегодня 2 человека погибли, есть пострадавшие. Председатель Европейского совета Антонио Кошта с высокой вероятностью будет переизбран через 6 месяцев и останется в должности на второй срок. Об этом сообщило издание «Политика» со ссылкой на нескольких чиновников и дипломатов. Уточняется, что более 10 правительств стран Европейского союза выразили готовность поддержать Кошту, и ожидается, что его переизбрание пройдет без серьезной борьбы. Отмечу, ранее Кошта заявил, что обсуждает с лидерами Евросоюза подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. НАТО не выживет без США, а Евросоюз не сможет заменить альянс. Об этом заявил министр финансов Норвегии, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также считает важным делать все возможное, чтобы предотвратить раскол между Европой и США. Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать. Более 50 человек подозреваются в Челябинской области в мошенничестве при получении выплаты соцфонда. Подсчитанный ущерб превышает 60 миллионов рублей и может возрасти до миллиарда. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительно предприниматели и представители коммерческих организаций занимались поиском лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы и предоставляли их в отделение соцфонда России для получения выплат. Деньги затем распределялись между соучастниками. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
3: Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Приветствуем вас всех на волнах радио «Спутник», те, кто подключился по радио, на просторах интернета, те, кто смотрит нас в социальных сетях. Я не знаю, может быть, еще есть какие-то каналы получения нашей информации, может быть, кто-то читает комментарии. Ну, в общем, всех-всех-всех мы приветствуем. Трофим Татаренков, Петр Лидов, «Изолента. Живьем», Алексей Петрович Лянков к нам присоединяется, военный аналитик. Алексей Петрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Петр, здравствуйте, Трофим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Угу. А я вот подумал, а наступит ведь такой день когда-нибудь, когда... Вот я просто подумал, что каждый хотел сказать даже, но не сказал, что, безусловно, присутствие военного аналитика сегодня обязательно каждый день, потому что каждый день что-то происходит. Наступит ли день такой, когда военные аналитики останутся, ну, скажем так, не то что не удел, но, скажем, не нужны будут каждый день?
4: Ну, я вам скажу так, когда я начал свою публичную деятельность, я думал, что военные аналитики будут нужны изредка, к большим праздникам, каким-то там событиям, появлению новых образцов оружия. Но, к сожалению, у нас сейчас реальность такова, что военный аналитик становится ежедневным, скажем, участником многих программ, потому что мир сейчас перестраивается. Большая турбулентность, и, к сожалению, эта перестройка идет не без применения вооружений. То есть однополярный мир, он не хочет сдавать свои позиции просто так. Везде организовывают различные конфликты, пытается удержать свою власть любой ценой. Ну, а многополярный мир наступает и тоже защищается от таких вот наскоков. Поэтому мы видим, то там загорится, то там запылает, то туда бомбы полетели, то там детей поубивали. То есть, к сожалению, это происходит на постоянке. И еще помимо этого мы наблюдаем гонку различных вооружений, которые тоже становятся темами, в том числе крупнейших средств массовой информации, где рассказывают про то, как они там «Минитмен-3» запустили, то, как Россия запустила свой «Сармат», ну и так далее. А нашему населению, нашим гражданам, прежде всего, надо знать, что происходит, и знать, и быть уверенным в том, что у нас все будет под защитой. Под защитой, которая, несмотря ни на что, несмотря на то, что противник постоянно хитрит, изыскивает новые методы, все равно мы будем защищать наших граждан любой ценой. Или, как сказал наш президент, весь мир в труху, а мы в рай.
5: Да, кстати, как вариант. И, ты знаешь, хороший мостик ты прокинул к тому, что сейчас происходит. У нас учения же идут. И учения это не простые, а золотые, можно сказать. Там в каждом нашем аппарате, который идет, плывет, летит, там, не знаю, бежит и так далее, присутствует внутри, как пишет Министерство обороны, некое изделие. Вот, соответственно,
4: специальная боевая часть.
5: Вот специальная боевая часть. Изделие со специальной боевой частью, совершенно верно. Да, да. И сегодня с утра, многие не понимают, то есть у нас же 99% гражданских людей, которые вообще в душе не знают, что это такое. И вот сегодня, значит, Министерство обороны минут 20 назад опубликовало фотографию МиГа-31, но он сам по себе красавец, уникальный, кстати, кто не знает, почитайте, таких самолетов в мире больше нет ни у кого, даже у нас. Вот, только МиГ-31. Это потрясающий совершенно аппарат. С кинжалом, небезызвестным нам всем, который мы видели в белом исполнении, и вот теперь видим в сером исполнении. А внутри там чего-то. Ну, я так понимаю, что чего-то – это ядерная боеголовка?
4: Ну, тактическая ядерная боеголовка, если уж так говорить. Mm-hmm. Ну, понятное дело, что... Помимо этого еще и «Искандер» показали, который тоже, оказывается, имеет специальную боевую часть. То есть мы в последнее время наших оппонентов недружественных только радуем. «Орешник» со специальной боевой частью, «Искандер», «Кинжал». Сейчас еще «Циркон» добавим, и тогда совсем им весело станет. Потому что, скажем так, мы выполняем наказ президента, точнее наш оборонно-промышленный комплекс – чтобы бить врага на дальних рубежах. А как мы понимаем, что врага там за границей тьма, да, они там всю силу опять собирают, что в Европе, что в Америке там горячие головы планируют какую-то мощную армию, самую мощную армию в мире и так далее. Понятное дело, что армия создается не для того, чтобы там где-то присутствовать, а для того, чтобы грабить и убивать. Я имею в виду про их армию. Вот обычно они всегда так поступали. Ну вот Васко де Гама открыл Индию, индусы порадовались, а потом пришли английские войска. И, как говорится, радость их закончилась. Так и везде происходит. То есть вся история западной цивилизации – это история трех больших ограблений – Южной Америки, Африки и Азии. И, как говорится, вся их культура, вся, как говорится, стратегия основана на этом – награбить, поработить и жить на этом, и называть себя золотым миллиардом. Но времена поменялись, людям надоели такие вот миротворцы, которые говорят о мире, а потом вас грабят, и мир стал вооружаться. Мир стал вооружаться, и Россия не исключение. Вот так получилось, что вся наша история все время переплетается с военной составляющей. Как только мы начинаем строить хорошую жизнь, то обязательно приходят те, кто хотят эту жизнь прекратить и опять нас ограбить. Ну, просто так я говорю, широким мазком, как говорится, по истории, там очень много факторов. Поэтому у нас, да, два союзника, армия и флот. И мы понимаем, что их будет очень много. И обычным оружием эту вот тьму, как говорится, не развеять. А вот таким оружием, да, можно нанести существенный, а может быть и непоправимый ущерб, а может тотальный ущерб. Если мы говорим про все наши ядерные компоненты, начиная от тактического оружия до стратегического, то мы можем по отношению к одной взятой стране нанести ей тотальный ущерб. То есть, ну, как говорится, обрушить их цивилизацию.
5: А ведь, кстати, извини, я тебя перебью. Вот, ты говоришь сейчас очень интересные вещи, как всегда. Но я хочу чуть-чуть даже зацепиться. Ведь сейчас, если мы смотрим, опять же, тот же манифест Палантира и то, что делают они сейчас, и вокруг чего они строят свое будущее могущество, когда они говорят, железо уже не важно, важно программное обеспечение, которое внутри этого железа стоит, да, и умение наше попасть в чужое программное обеспечение, либо поставить его туда, куда нам надо. Ну, кстати, мудрая вещь, потому что мы все вот в данный момент мы сидим все на американском программном обеспечении от и до практически полностью, ну или в большей части. А возникает вопрос, ведь вот эти вот летательные наши аппараты замечательные с определенными боеголовками, они же могут начать бить по энергетике в первую очередь. Рассматриваются ли такие, и отключить все это вот

0: Сан-Диего назывался она, если память не изменяет. И где-то там в космосе что-то подорвали. А электромагнитное излучение, которое вернулось на поверхность Земли, повырубало всю энергетику, всю электрику, все, что там было. То есть, докуда дотянулось, там все повырубало. И они длительное время восстанавливали. Поэтому, как говорится, тактика применения ядерного оружия не обязательно там эту электростанцию превращать в лунный кратер. Достаточно вырубить все энергетические сети, которые под воздействием электромагнитного излучения произойдет множество коротких замыканий. Защитить сети от такого воздействия практически невозможно. Это серьезное мероприятие. То же самое касается, например, и оружия, которое будет с электронными мозгами, там в космосе летает и так далее. Его же надо тоже защищать, но если электромагнитный импульс будет очень мощный, такой как вот от подрыва термоядерного боеприпаса, то никакая защита не сработает. Все эти мозги просто выйдут из строя, и вся вот эта надежда, что искусственный интеллект таким образом завоюет весь мир, она тщетна. И, кстати, искусственный интеллект, который они все время пытаются подвязать на оборону, он когда просчитывает варианты там защиты, они говорят, ну, стань на защиту. Он считает, считает и понимает, что он проиграет. А у него же всегда изначально американцы ставили задачу, что он должен выполнить задачу любой ценой. И он просчитал, говорит, нет, просто начать надо первому войну, уничтожить человечество, тогда он, как говорится, эту войну выиграет. Вот какая постановка вопроса. То есть, а у нас же наоборот, искусственный интеллект используется как помощник, который позволяет обобщить информацию, там, работать с этой информацией, правильно распределить силы и средства. А они делают ставку на то, что искусственный интеллект заменит человека, потому что он быстрее все просчитывает, быстрее все решает и так далее. Но вот посмотрите, мы видели этот искусственный интеллект в двух операциях, которые прошли, вот, как говорится, мы были свидетелями. Первое – это украинский контрнаступ, а второе – это операция против Ирана. Везде искусственный интеллект просчитал, что он победит. Но результат мы видим, что никаких целей, которые он там себе наметил, выполнить не удалось, ни одной из целей, ни одной из задач. Так, чтобы это было действительно, можно было засчитано там по очкам или еще как-то результатом деятельности этого искусственного интеллекта, что это победа, именно победа, а не что иное. Там все результаты неоднозначные, больше похожи на провал. И в этом, как говорится, это хороший знак. Потому что если они и дальше будут делать ставку на искусственный интеллект, они сами себе, как говорится, будут делать, ну, скажем, стрелять себе в ногу, можно так назвать. Конечно, конечно, у них там большой дефицит в принятии решения, когда узнал о том, что в Пентагоне активно используют этот клауд, чтобы он за них там что-то посчитал. Но это ж, с одной стороны, даже хорошо, потому что у них отсутствует военная смекалка, военное мышление, стратегическое военное мышление. Они все отдают искусственному интеллекту. А тот оперирует теми данными, которые у него есть. Даже если ему скормить секретные данные, какие-то стратегические данные, он все равно даст результат, который будет на грани правды и лжи. Потому что искусственный интеллект, он же выполняет простую задачу, они так его запрограммировали, что он должен дать результат. Они ему говорят, рассчитай нам результат победы над Россией. И он им даст этот, просчитает алгоритмы, все у него там будет логично и так далее. Но на практике все может оказаться иначе. Потому что все-таки любая война – это хаос. А искусственный интеллект, вот даже вот в организации той связи, которой мы с вами пользуемся, вот этими картинками, это все-таки определенные рамки, определенные правила, которые работают. Поэтому вот такое происходит. Мы имеем связь, имеем видеосвязь, там, программы и так далее. Но все равно это нету здесь элемента хаоса. Здесь везде элементы порядка. Поэтому в этой среде искусственный интеллект себя чувствует достаточно вольготно. Но как только он попадает в среду хаоса, с непредсказуемыми, как говорится, результатами, вводами и какими-нибудь там внезапными ситуациями, он в этом хаосе теряется, потому что не на что опереться. Здесь опереться можно, здесь есть основа, ядро системы, какие-то программы, подпрограммы, оболочки, операционные системы и так далее, и так далее. Здесь порядок, а общий войсковой бой – это все-таки хаос. И в этом
1: То есть
0: хаосе, как…
1: наш бардак, он на нашей стороне воюет.
0: Ну, я бы не сказал бы, это бардак, а просто одновременно происходит миллион различных событий, которые не поддаются логическому объяснению, которые невозможно засунуть в какое-то программное обеспечение, чтобы просчитать,

0: что сделает, как говорится, человек в конкретную минуту в той ситуации, которая у него сложилась. И даже если будет еще раз такая же ситуация сложиться, он не поступит, как делал это в прошлый раз. То есть за счет вот этого и происходит хаотизация. Поэтому ни один военный план, ни одна военная операция не идет гладко. То есть вот просто посмотрите на все истории войн. Планировал все великолепно, все получалось. Но как только начинались боевые действия, все, как говорится, шло не по плану. Все разваливалось. И приходилось какие-то ситуации срочно решать. Да? И вот если вместо вас решает этот искусственный интеллект, он все время будет искать что-то упорядочное, чтобы вы вот этот порядок, на основе
1: Систему,
0: этого порядка принять да, решение. А человек не ищет порядка, он ищет быстрой возможности, как решить эту ситуацию, и, как говорится, действует подручными инструментами, которые искусственный интеллект предусмотреть не может. Ну, элементарный вопрос. У вас нет оружия, да? Искусственный интеллект говорит, все, вы сопротивляться не можете. А что делает человек? Нашел черенок от лопаты, как говорится, и им еще этого фрица, говорит, задубасил. Предусмотрит ли это искусственный интеллект? Нет, не предусмотрит. У него все, как говорится, на оружие, пистолеты, автоматы, пулеметы, да? А вот тут черенком лопаты или топором.
1: Патроны
0: Ну,
1: посчитаны, да.
0: да, то есть вот такие вот вещи искусственный интеллект не просчитывает. Но эти вещи, они у нас в повседневности. Поэтому когда вы используете вместо себя искусственный интеллект, вы постоянно будете сталкиваться с такими ситуациями, которые вас будут заводить в тупик и способствовать проигрышу в любой военной операции. А когда вы его используете в качестве помощника, который там быстро вам дает возможность оценить окружающую обстановку, понять, где у вас резервы, средства, там, огневые там, и так далее, и скомбинировать это в реальном масштабе времени, тогда вы, как говорится, быстрее решаете задачи. То есть вы видите поле боя, видите, где у вас черенок лопаты, а где у вас пулемет брошенный, да? И вы можете, как говорится, эту ситуацию решить. Вот я примерно так, очень упрощенно вот
1: Понятно,
0: нарисовал.
1: да, понятно. Ну, в общем и целом ясно. Не могу тебя не спросить про то, что у нас тут два события. Первое позавчерашнее, которое весь мир военный всколыхнуло, была презентация нашего Су-57-го двухпилотного, как шведы пишут, дубль-хюве. Я их статью первую увидел. Вот, соответственно, в чем прорыв и почему все так всполошились?
0: Ну, дело в том, ну, с одной стороны, конечно, когда идет спарка, как говорится, два пилота, все понимают, что с одной стороны это учебная парта, да? Потому что обучать на современных комплексах, если у вас только просто один пилот, нужно же его обучать. И вот вы делают обычно так, что в любой линейке самолетов, там будь то МиГ-29, Су-27, Су-35, всегда есть спарки. То есть пришел пилот, надо его обучить особенности пилотажа вот этого истребителя и так далее. С другой стороны, его еще такие спарки называют учебно-боевыми самолетами. То есть он помимо учебных задач может выполнять боевые. А это, как говорится, два человеческих интеллекта плюс искусственный, который есть на борту этого самолета. То есть, скорее всего, если будем говорить про боевые задачи, ну, такие самолеты могут выполнять какие-то особенные боевые задачи. И, например, ну, предполагалось, что такого рода самолеты должны взаимодействовать с беспилотниками, реактивными беспилотниками, которые он будет как командный корабль, и вот этот второй пилот, например, будет заниматься вопросом их отправки там, на линию боевого соприкосновения, выполнения тех или иных задач, разведывательных, ударных и так далее. При этом Су-57 будет находиться далеко от средств поражения противовоздушной обороны противника. То есть и такой вариант возможен. И, скорее всего, так оно и будет использоваться, потому что вот это, скажем, тандем между пилотируемой авиацией и беспилотной, он уже давно, как говорится, актуализирован и реализовывается. И вспомните, когда была демонстрация полета Су-57 и С-70 «Охотника», беспилотника реактивного. Вот вам один из примеров. То есть уже тогда тестировали, проводили учебные, как говорится, вот эти испытательные полеты, закладывали основу. Но эта спарка, она может стать реально боевой единицей, которая будет управлять роем дронов.
1: То есть один управляет самолетом, другой управляет сателлитами, да, грубо говоря.
0: Да, ну, как говорится, один на одной из боевой задачи, другой на другой. Не забываем, что у этого самолета есть еще и искусственный интеллект, так можно его условно назвать, помощник, его говорят, как второй пилот, говорили. Он там управляет всеми системами, то есть получается достаточно многофункциональная боевая машина.
1: Что теперь их трое уже получается. Два живых и один кремниевый, да, получается?
0: Да, ну, можно так сказать.
1: Два кожаных, один кремниевый. Один кремниевый. Мне, кстати, да, мне, кстати, довелось, извините за офф-топ, как это модно говорить, мне довелось побывать тоже вот в такой модификации, но только старого нашего, который когда-то был мега модным и крутым прорывным самолетом, МиГ-15. МиГ-15 – это одноместный самолет, а есть МиГ-15 УТИ, учебно-тренировочный истребитель, да, так называемый. Вот он двухместный, и спереди сидит ученик, сзади инструктор. Вот я на переднем месте, мне довелось побывать. Ощущение, я вам скажу, мам, не горюй, когда такое впечатление, что ты один, а сзади кто-то басит тебе. Это самолет, на котором Гагарин разбился. Да.
0: Ну да, да, да. Но вот такие учебные самолеты, они, в принципе, во всем мире приняты. А тут еще не стоит забывать, что Су-57 есть у него экспортный вариант. Вот, и понятное дело, что там тоже нужно обучать пилотов.
1: Но он урезанный, да?
0: Так что все нормально, все идет, как было, ну, скажем так, спрограммировано, как говорится, развитием нашего оборонно-промышленного комплекса.
1: Угу. А, ну и второе событие, это вчерашнее событие, когда вся западная пресса почему-то сказала, что мы опять не по правилам себя повели, когда наш самолет, как пишут, перехватил, по-моему, все же сбил, сопроводил английский разведывательный самолет над Черным морем и достаточно жестко прессанул с помощью систем безопасности наших. Я так понимаю, что он отстрелил тепловые эти самые, да, тепловые ловушки рядом с... Как это все воспринимать, расскажи, пожалуйста.
0: Ну, у нас же есть так называемое правило пресечения вот такого рода провокаций, когда там летят куда не надо. Там даже написано, про какие средства, как и что мы должны останавливать в воздухе. Там самолеты и беспилотники в том числе. Ну, и там есть различные способы, как заставить, например, пилота любого самолета совершить те действия, которые мы от него добиваемся, чтобы он покинул и удалился от наших границ или покинул ту зону, которая, как говорится, воспрещена для полетов. Но у нас боевые действия идут. Какие там эти разведчики, которые тут полетают, поводят жалом, а после этого там летят вот эти беспилотники, крылатые ракеты Firepoint, Flamingo. Но что здесь как бы сразу ассоциация, что британский разведчик, а украинские, британские ракеты. То есть мы же это понимаем. Поэтому ему еще повезло, что с ним и так поступило. А так могли бы еще и крылья отстрелить, если бы он там и дальше делал. Но понятное дело, что мы действуем в рамках тех законов и правил, которые мы установили. И, кстати, мы это даже их публичили, чтобы, как говорится, читайте внимательно, параграф такой-то, пункт такой-то. И не умеете читать, мы даже на иностранном языке предоставили. То есть есть и все такое. Но лезет самолет, или там беспилотник пытается к нам проникнуть, ну все, как говорится, по нему применяется весь арсенал. Понятное дело, что, например, беспилотнику мы не скажем отворачивай, он все равно будет лететь, а оператор находится далеко. Мы его собьем. А вот в этом разведчике, это, кстати, очень дорогой самолет, есть пилоты, есть операторы, которые там с этим разведоборудованием работают. Им жить хочется, поэтому мы на этом и играем. Показали, как говорится, им последнее, как говорится, предупреждение. Они развернулись, но да, очень сложно с мокрыми штанами возвращаться. Надо что-то
1: рассказать. Новости, реклама у нас, извини, прерву тебя.

Страна героев. Артур Устинов. Находящийся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Бишкеке 14, в Якутске 17. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина с помощью дронов превращает боевые действия в игру. В МИД Швеции осудили Израиль из-за издевательств над пропалестинскими активистами. В Пермском крае школьники получили ожоги из-за взрыва петарды в школе. Об этих и других новостях подробности через несколько секунд. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цякунь. Так он ответил на вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода «Сила Сибири-2». Цякунь отметил, что Китай готов вместе с Россией реализовывать достигнутые главами двух стран договоренности и обогащать сотрудничество. Напомню, глава нашего государства Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом с 19 по 20 мая. ВСУ ведут охоту над гражданскими транспортными средствами и мирными жителями с помощью дронов. Только в апреле от украинских беспилотников пострадал 701 мирный житель, 87 погибли. Такие данные привел на заседании Совета Безопасности постпред России при ООН Василий Небензя. Он добавил, что убийство мирных жителей на фоне бесчеловечного тренда на геймификацию превратилось в игру.
2: Так, в рамках украинской программы «Армия дронов» каждое подтвержденное поражение цели приносит оператору БПЛА бонусные баллы, которые затем можно обменивать на более продвинутый беспилотник. Поскольку мотивация оператора смещается от юридической оценки статуса объекта к получению вознаграждения, решение о применении силы принимается не на основе военной необходимости и пропорциональности, а исходя из выгодности цели в системе поощрений.
1: Госпред России при ООН подчеркнул, что подобная практика подрывает фундаментальные принципы ведения боевых действий. С моральной же точки зрения такие действия деформируют само восприятие человеческой жизни и ответственности за применение летальной силы, подчеркнул Небензя. ВСУ за сутки 27 раз атаковали населенные пункты Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что в результате атак один человек пострадал, двое погибли. Министерство иностранных дел Швеции осудили действия израильского министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира в отношении задержанных участников флотилии «Сумуд». Накануне Бен-Гвир опубликовал видео, на котором видно, как израильские силовики поставили задержанных участников флотилии на колени лицом в пол и связали их. В МИД Швеции отметили, что это подтверждает обоснованность того, почему их страна настаивает на введении санкций против экстремистски настроенных израильских министров. Напомню, флотилия везла гуманитарную помощь в сектор Газа из Барселоны. 18 мая она была окружена и, как сообщали организаторы, подверглась силовому перехвату со стороны израильских военных кораблей в международных водах недалеко от побережья Газы. Три школьника получили незначительные ожоги из-за взрыва петарды в школе города Чайковский в Пермском крае. Один ребенок направлен на дополнительный осмотр, двое других в госпитализации не нуждались. Об этом сообщает пресс-служба Краевого министерства образования. Уточняется, что инцидент произошел во время урока в учебном заведении. Петарду принес один из учеников. Пока это все. К данной минуте мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видео материал читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
3: Дыхает, как такой, это как называется. Продолжаем. Наш эфир 21 мая, 11.04. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Лучшее радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: К нам присоединился сейчас. Доброе утро, Петр Алексеевич. Лайки, напомню, надо поставить нам обязательно в соцсетях, кто нас смотрит. Нас можно смотреть ВКонтакте и в Рутюбе. Мы прям нормальные, патриотические такие, изолента патриотов. Вопросы нам можно задавать в «Изоленте плюс». И они, кстати, уже есть.
4: И можем, кстати, звонки тоже, если хотите.
3: Звонки можем, да, у нас сейчас...
4: 95-912. У нас после этого будет Алексей Маслов, Алексей Александрович Маслов. По Китаю поговорим как раз по визиту, там, по вообще восточным делам. Вот. А пока, да, звоните. Что там за вопрос?
3: Вопросы. Так, сейчас мы... Я забаню тут одного товарища и на всякий случай.
4: Ну, чтобы... правильно.
3: Да, ну не надо, я не люблю, когда искажают имена, когда вот это начинается, вот это вот все, зачем это все надо? Каковы, по вашему мнению, капитан Шепард, причины нынешней стагнации на фронте? Можно ли сказать, что дроны кардинально изменили современную войну, военную стратегию? Миллион раз уже об этом говорили. Насколько реально в текущих условиях переломить ситуацию в свою пользу? И можно ли утверждать, что для достижения серьезных результатов потребуется дополнительная мобилизация, более масштабный перевод экономики на военные рельсы? Возможен ли также сценарий заморозки конфликта и прекращения огня по нынешней линии фронта? Петр Алексеевич.
4: Ну, 650, вот как Шепард всегда задает вопросы, как бы, знаете, такие вот очень в воздух. Потому что возможно ли и что? Ну, вообще в этой жизни возможно все. Вот, все, что вы написали, возможно или невозможно, и будет зависеть от многих событий, и того, и сего, и пятого, и десятого. И дроны, ну, безусловно, мы все знаем. Поэтому здесь просто такой, знаете, констатация, некий дайджест обсуждаемых тем с вопросом вначале поставленным, а возможно ли такое? Ну, конечно, все возможно. Вот. Не знаю, мне кажется, это бессмысленно пытаться как-то вот на все эти вопросы ответить, потому что они носят очень общий характер и, ну, чисто не сильно практичны. Вот. Скорее, вы высказали мнение, вот что, ну, как-то вот, да, мир вот так вот развивается. Вот. Угу. Это, знаете, там сегодняшний мир развивается в разных направлениях. Возможно ли, что он станет многополярным или останется однополярным? А возможно ли, что страны Юго-Восточной Азии будут играть большую роль в работе Организации Объединенных Наций? А возможно ли, например, такая ситуация, что, не знаю, в Соединенных Штатах начнутся волнения в связи с ноябрьскими выборами в тамошний парламент в этой ситуации? Что тогда будет делать Китай? Например, да? Ну вот давайте попробуем ответить на все эти вопросы. Вопрос, зачем на них отвечать? Вот. Ну да, все возможно, капитан Шепард, все возможно в этом мире. Вот. Надо все-таки, мне кажется, ближе, так сказать, к жизни. Но если попытаться стратегически глянуть на то, что вы говорите, то первое, значит, мир действительно меняется по тому вектору, который мы все видим. Вот, он действительно становится многополярным. Вот, есть две сверхдержавы. Я, кстати, тут некоторые у нас патриотично настроенные блогеры, они обижаются на то, что Трамп сказал, что не считают Россию сверхдержавой, супердержавой, суперпауэр. Но это действительно так. Он совершенно справедливо ее не считает, нас, вернее, не считает сверхдержавой, потому что сверхдержавы сегодня, по большому счету, в мире две. Великие державы, крупные вот, державы, мне кажется, их три, и Россия входит. Но мы сейчас все-таки с военной точки зрения, да, мы остаемся крупнейшей мировой державой, но с точки зрения мировой политики мы, мне кажется, сверхдержава – это страна, которая в состоянии теми или иными методами оказывать серьезнейшее, ну, скажем, даже судьбоносное влияние на страны по всему миру. Вот Советский Союз таким был. Россия сегодня – это одна из трех самых мощных, можно сказать, великих держав на сегодняшний день. Вот. Но с точки зрения вот именно сверхдержав, ну, конечно, противостояние, в первую очередь, между Китаем и Соединенными Штатами, оно носит не военный характер, оно все-таки экономический характер носит. И здесь, судя по вектору развития, Китай как-то ускоряется и движется в этом направлении. Вот, мне кажется, исходя из этого, все остальное – это, в общем, в каком-то смысле детали. Потому что понятно, что вопрос с Украиной так или иначе будет решен. Понятно, что Запад в широком смысле, в меньшей степени сейчас США, в большей степени Европа ставит одной из своих задач усиление на этом направлении, ослабление позиции России. Для Европы, вот моя точка зрения, действительно победа России в СВО, вернее, реализация цели СВО в полном объеме. Что ж, я тут сам себя включил случайно. Вот, реализация, это будет катастрофа политическая. можно сказать, геополитическая, потому что на границе, ну, еще раз, представьте себе триумф России, там, полная реализация цели СВО, и, например, там, как было в 1920, по-моему, поправьте меня, если кто-то сейчас слушает или смотрит, по-моему, в 24-м году Украинская ССР или в 22-м году, в 1900 присоединилась к Советскому Союзу, подписав союзный договор. Ну, вот представьте, что, допустим, часть Украины, как-то помните, рисовали схемы западная, центральная, там, восточная, вот восточная Украина уже будет в составе России, а, предположим, центральная часть Украины подпишет союзный договор и войдет в союз с Украиной Украиной, Белоруссией и Россией. Ну, например, возможен же такой сценарий? Ну, вполне возможно. В 20-е годы был после гражданской войны, а что здесь-то не может быть? Даже, считайте, по сути, гражданская война. Для Европы, ну, конечно, это будет мощнейшая катастрофа, вот, с массой проблем, и понятно, что есть причины, по которым они этого допустить не хотят и будут всячески бороться, и ни на какие переговоры там есть, только их не прижмут, не соберутся. Вот. Если исходить из этого, то да, возможно, тактически, да, есть дроны, ну, есть средства противодействия, есть другие виды оружия, ну и так далее. В общем, тут очень много широких вопросов на неделю обсуждения. Это вы, знаете, повестку международной конференции или внутрироссийской по украинскому вопросу сейчас нам выдали. Да. Извините, я тоже примерно так же ответил, в общем, как спросил.
3: Ну и хорошо, и нормально. Далее едем, вопросы есть. Да, напомню, звонить можно. 495, код Москвы, 95-95-91-2, наш номер телефона. Как вы считаете, насколько корректно и уместно исторически и с общественной точки зрения объединять тему Дня Победы с текущей специальной военной операцией, учитывая, что операция еще не завершена, ну и так далее, и тому подобное. Опять длинный вопрос. Вообще объединять тему Дня Победы и тему специальной военной операции, как ты считаешь, вообще возможно, нужно, не нужно?
4: А что значит объединять?
3: Ну, объединять имеется в виду информационно. Вот у нас там, не знаю, будет...
4: Не очень понятен вопрос.
3: День Победы.
4: Ну, смотрите, День Победы – это национальный праздник российский, главный на сегодняшний день. Угу. Реально главный. Это главный праздник нашей страны. Через призму той победы можно ли смотреть на другие события? Почему для нас важна победа? Так-то. Потому что мы помним жертвы, мы помним, что такое нацизм, мы помним наших героических предков, мы понимаем, что нам делать и так далее, но мы, безусловно, перекидываем мостик оттуда через поколение, через тех людей, которых уже в живых-то практически не осталось, кто воевал, вот к нашим отцам, к нашим братьям, там, сестрам, детям и так далее. Ну, можно ли в этом контексте говорить о текущем моменте? Ну, конечно, а почему же нет? Тем более, что параллелей тут хватает. Нацистский режим на Украине. Вот они сейчас, значит, собираются там мощи этого Коновальца перевозить, основателя, не буду называть лишний раз организацию, чтобы тут 10 оговоров. Угу. Короче, там, конкурент Бандера, которого убил наш, значит, великий разведчик Судоплатов. Вот, ну, чисто нацистская история, абсолютно повторяющая военную, послевоенную нашу историю. Да, это враг. Вот, мы освобождаем русские земли. В чем тут проблема-то? А почему это нельзя соединить? Вот, и просто как об этом не говорить? Вот у меня другой вопрос, День Победы, а как... Потому что хочу напомнить, что наши военные, ребята наши, когда освобождают населенные пункты, посмотрите, какие флаги они там вешают, ставят, водружают, поднимают, скорее не вешают. Это флаги не только России, а даже чаще это флаг победы в Великой Отечественной войне. Это значит, что хотим мы того или нет, но это в нашей крови, это в наших генах, это наш дух и это наше наследие. И мы освобождаем то, что, ну, скажем так... Не то, чтобы потеряли, но требует освобождения. Поэтому мне кажется, что это вполне уместно, и почему, собственно, нет.
3: Согласен. Звонок у нас есть.
4: Да.
3: Слушаем вас. Слушаем вас.
5: Алло. Здрасте. Я вам утром звонил. Меня тут Петр Алексеевич так потроллил, что я жулик, там что-то покупаю, какие-то эти... галстуки, чтобы пионерские, чтобы обогатиться. еще что я там сидел это, у памятника Пушкина, не очень это самое трезвый. У меня вот вопросы, я коротко вам скажу. Я хотел узнать, почему наши, в общем, молодые люди, дети наши, да, скажем так, почему они думают, что это вот вандализм, терроризм, экстремизм, для них это одно и то же. Если я повязываю, допустим, красный галстук на статуе Пушкина, они считают, что это как бы их может сейчас там этот дядя майор придет, повяжет или чего-то. Чего такого? Почему у них страх, который может был воспитан, может, в нас, а может быть, это в наших родителях, я не знаю, я не видел этого, и у меня этого нету страха. Почему они думают, что это вот, Трофим, вы говорили, что там в больших крупных городах, допустим, надеть там свитер, кофточку, шапку на памятник, это нормально, это смех. А вот у нас в провинции, допустим, я красный галстук Пушкину подвязываю, и эта семья молодая перепугалась. Все это...
3: Ну, это индивидуальная реакция, мне кажется. Тут, мне кажется, что никакого нет повода для спора или анализа, честно, вот от всей души скажу, что это индивидуальная реакция конкретно взятого человека на конкретно взятую ситуацию. Ну, вот вы знаете, что там заходишь в церковь, бывает, и какая-нибудь бабушка-старушка начинает тебя тут же мордовать. Не там встал, не то взял, не ту посмотрел, не тогда перекрестился, не туда поклонился и так далее. А это же не значит, что тебе не надо ходить в церковь, потому что ты ничего не умеешь. Нет, это значит, что конкретно взятая бабушка устроила тебе конкретную головомойку, потому что в этот момент у нее было такое состояние души. И делать из этого систему, мне кажется, не стоит. Так же, как и здесь, делать из этого систему.
4: Да, я, вы знаете, ну, я не вполне согласен, можно отключить, да, слушателя, вот, потому что мы не, чтобы не продолжать диалог. А здесь, вы знаете, да, да, во-первых, там, я так понимаю, что вы не обиделись, что я потроллил, ну, нет, да, это скорее
3: всего. Ну, это шутки были, все, конечно.
4: Да, я думаю, что он не обиделся, но дело-то вот в чем, ну, действительно, что-то где-то приемлемо, что-то где-то неприемлемо. Для кого-то, знаете, какие-то, ну, да, давайте так, скажем то, что, например, культурно допустимо, ну, предположим, в городе Берлине, с точки зрения общественной морали, демонстрации там чего-то, художественных произведений там, и так далее, то не вполне допустимо в других местах, значит, Германии или там, в других странах, или у нас, например. Например, какая-нибудь художественная акция, которая совершенно спокойно проходит там где-нибудь, она в других местах не вполне допустима. Есть различия, они и региональный характер носят, и религиозный, и какой-то культурный, и индивидуальный, безусловно. Вот, поэтому, ну, вот как-то так. Я не знаю, здесь стоит ли из-за этого расстраиваться. Если общество считает, что повязывать пионерский галстук Пушкину – это не вполне приемлемо там, в городе каком-то, ну, можно из-за этого расстраиваться, а можно просто с уважением относиться к мнению этих людей. Вот и все. Ну, вот, да. Поэтому все, увы, по-разному. Вот. Не везде все можно.
3: Ну, еще, знаешь, я вот, бы например, хотел сказать...
4: моя любимая скульптура, которая стояла в Москве, «Большая глина». Целая история, можно про нее рассказать.
3: Кусок этого, да.
4: Кусок. Да, это, кстати, очень интересно. Это очень интересный художественный акт. С моей точки зрения, это блестящая работа и блестящее произведение современного искусства, которое полностью было реализовано в Москве. Но по мнению большинства людей, это выглядит, ну, как бы, вот оскорбительно по причинам того, что они просто не понимают, что это значит вообще и так далее. Значит, ну, хорошо это, плохо ли, но они не обязаны понимать, если они так считают. Да, если поставить эту же скульптуру, ну, предположим, ну, не знаю, там, в городе Махачкала, там будет реакция, ну, наверное, иного характера. Если поставить, я не знаю, в городе, там, предположим, каком-нибудь древнерусском, там, Владимире, может быть, третья будет реакция. Если поставить, не знаю, в Хабаровске или во Владивостоке, там, где там вообще нормально все местами, то будет еще третья реакция. Поэтому, ну, большая страна, разные, так сказать, есть восприятия разных вещей.
3: Полностью с тобой согласен. Еще хочу добавить немаловажный факт, который миллион раз доказан, что общественное мнение в 100% случаев это мнение меньшинства. Всегда. Потому что общественное мнение – это не что иное, как мнение активной части общества, которое всегда очень немногочисленно.
4: Ну, большинство просто безразлично, честно.
3: Абсолютно. Вот абсолютно ты прав. Абсолютно ты прав. Вообще по барабану, что там происходит. Они посмотрели, такие, о, нормально, шоу. Шоу must go on, как говорится. А вот, а меньшинство будет активно навязывать свое общественное мнение. Поэтому это тоже надо держать.
4: Ну, кстати, наш слушатель, не спросили, как зовут, он, в общем, видно, что он в нем не умер, я надеюсь, а живет. Живет художник-акционист, вот, который, ему, он же не просто повязал галстук этот, да, он, ну, во-первых, это тоже, это целый вообще, как надо рассматривать вот современное искусство, про большую глину могу рассказать, давайте расскажу про большую глину.
3: Давай, сейчас. Интересно мне, да.
4: Значит, вот скульптура «Большая глина», в чем там произведение искусства-то, собственно, концептуальное, понятно, что большинство
3: найдем,
4: людей...
3: Извини, Петр, давайте фоточку найдем, я режиссера прошу и покажем, ага.
4: Ну, я не уверен, что они найдут, но я могу рассказать, что это такое. Да, это скульптура, значит, которая представляет из себя три больших куска глины с отпечатками пальцев, налепленные друг на друга. Большая, значит, такая вот штука. Значит, это просто как бы скульптор взял три куска глины для того, чтобы сделать какую-то там статую, и вот начал работу. Внешне это напоминает, значит, вот продукты жизнедеятельности человека, которые вот бывают. И так, собственно, это было и воспринято большинством. В чем идея этого всего? Значит, идея современного искусства, безусловно, да, зовут его Михаил, вот, значит, идея современного искусства, безусловно, не в изображении чего-то, не в том, чтобы люди оценили красоту изображения. В современном искусстве главное – это идея. И современное искусство, собственно, началось, там, по большому счету, с импрессионизма, когда появилась фотография, и художники поняли, что довольно бессмысленно заниматься максимально качественным перенесением действительности на холст, потому что это может делать фотография, значит, надо искать что-то другое. И тогда они стали пытаться изображать эмоции, чувства и так далее, вводить там необычные цвета, появились там Ван Гог и прочее, которые, в общем, вот так вот видят. И вот в этом смысле современное искусство стало развиваться и дальше, да, там стала развиваться там некая идейная составляющая, и главное в современном искусстве – это идея. Что, значит, вот в этой работе важно? Что это как бы заготовка для скульптуры. Да, это глина, которую поставил художник. И идея-то в том, что каждый смотрящий на это увидит в этом что-то свое. Ну, кто-то, например, подойдет, вот если бы я был художником, я бы из этой глины сейчас бы вылепил, там, не знаю, белого лебедя. Кто-то там прекрасную девушку, кто-то, я не знаю, там, статую, не знаю, образца Церетели, посвященную грузино-российской дружбе. Кто-то видит то, что видит вот Трофим Викторович, да, ну, вот, как бы вот большинство, к несчастью, видит это. Вот. И идея современного искусства, она в том, что вот, это, вот этот посыл, он в том числе включает в себя и реакцию общества на это. Это тоже часть искусства, это часть этого произведения. То есть, реакция нашего общества или активной его части на, смотрите, что тут, значит, вот поставили за вот, это тоже часть этого проекта. И фактически... Он показал, что наше общество во всем необычном, неизвестном, непонятном видит известную субстанцию. Это не хорошо, не плохо. Просто это результат вот этого проекта. То, что ее пришлось убрать, это тоже часть этого проекта в современном искусстве. Это часть вот этой вот, значит, всего этого процесса. И то, что вместо него потом, значит, авторы или кто-то там поставили иронично, значит, совок туда воткнули. Вот вам, смотрите на совок. Вот, как бы намекая, да, на историю нашей страны. Красный совок там стоит теперь.
3: Это круто.
4: Да, то вот это все, вот весь этот процесс... Он вот, значит, и есть искусство. То есть, не сама скульптура, это просто повод для того, чтобы вот это как бы действо, оно во времени, оно растянуто. Это не действие в пространстве, оно не трехмерное, оно во времени, оно в идее, оно и так далее. И, возможно, через 100 лет, когда поставят там эту же скульптуру, народ восхищенный будет ходить и говорить: слушайте, а ведь это же заготовка для, не знаю, там, памятника, там, чему-нибудь прекрасной, там, какой-нибудь, я не знаю, там, женщине. Вот, угу. Вот, собственно, и все. И вот в этом всем и есть искусство. Именно поэтому это, в общем, довольно интересный проект. Вот, пытаться его, если его вандалы пытаются снести, да, самый, я там был просто недавно, мимо этого совка шел, значит, там дальше происходит интерес, значит, этот совок, он не подразумевает, что на него можно залезать, но там они вынуждены были, эта галерея, поставить рядом с ним охранника. Там все время теперь стоит охранник, который отгоняет людей, которые туда лезут и пытаются сфотографироваться с этим совком. То есть это тоже как бы часть вот этого всего процесса. То есть вместо глины, которую все приняли, не будем говорить за что, там теперь стоит совок, на который все пытаются, как, значит, в обезьяньем питомнике залезть и, значит, как-то сфоткаться. И теперь стоит там охранник, как это традиционного вида нашего, значит, вот такой, значит, который этих людей отгоняет. Вот в этом всем и есть искусство, которое заставляет нас посмотреть на собственное общество, ну, вот, мне кажется, таким, как мой, ироничным взглядом. Поэтому наш слушатель Михаил, безусловно, акционист. Когда он попросил человека сфотографировать его с этим галстуком и с Пушкиным, а тот отказался, сказал, что нас сейчас заберут, повяжут, а это вандализм, вот в этом всем и есть искусство. И в звонке Михаила нам тоже есть современное искусство. Поэтому, Михаил, вы выдающийся современный художник.

0: Итоги переговоров лидеров России и Китая. Контекст. Атомная энергетика, транспорт, инвестиции, образовательные проекты, поставки сырья и высокотехнологичной продукции, развитие всего спектра торговых связей. В ходе визита Владимира Путина в КНР, приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами, было заключено 20 соглашений. Президент России и председатель КНР подписали Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. В Кремле документ назвали очень важным для внешней политики Москвы и Пекина, взгляды которых на глобальную повестку совпадают. Путин и Си Цзиньпин подтвердили необходимость устранения первопричин украинского кризиса и осудили удары по Ирану. Китайский лидер отметил, что Китай и Россия должны решительно противостоять любым признакам милитаризма. Вместе с Путиным в Поднебесную приехали главы корпораций и банков, члены правительства и бизнесмены. Безвизовый режим между странами решено продлить до конца 2027 года. В Кремле заявляют: ключевой результат визита – непрерывность диалога на высшем уровне, который каждый раз дает свежий стимул в работе.
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
2: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Вооруженные силы России на учениях ядерных сил отработали приведение в готовность к пускам ракет. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, авиация ВКС Российской Федерации отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в районы патрулирования. В оборонном ведомстве также отметили, что на полевых позициях развернуты мобильные ракетные комплексы стратегического назначения, а в районы морских полигонов вышли российские атомные подлодки с баллистическими ракетами. По подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в российских войсках с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Владимир Зеленский открыто проводит курс на дальнейшую эскалацию конфликта и цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами терактами, совершенными в России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
4: Все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший, чего уж там, надежды, так называемый президент мира, превратился в кровавого узурпатора. Он хватается за должность, цепляется за все, что только может сохранить его власть, но только не во имя мира, а во имя войны.
3: Мария Захарова также обратила внимание на коррупцию, которой, по ее словам, пронизана абсолютно вся система власти на Украине, включая ближайшее окружение Зеленского и включая его самого. В то время как простые украинцы гибнут на фронте в местных штурмах. Житель Крыма осужден по статье о госизмене к 17 годам колонии за передачу украинским спецслужбам сведений о дислокации подразделений вооруженных сил России. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым. Судом установлено, что подсудимый был противником проведения спецоперации. Он вступил в переписку с представителем СБУ. По заданию куратора он в 2024 году проводил видео и фотосъемку военно-воздушных судов и воинского транспорта. Собранные сведения он передавал спецслужбам Украины. Вспышка эболы в Демократической Республике Конго предположительно началась еще в марте, однако власти не смогли своевременно отреагировать на распространение болезни. Это пишет издание Financial Times и утверждает, что опасность заключается в том, что подобные пробелы будут только увеличиваться, поскольку системы здравоохранения в развивающихся странах вынуждены адаптироваться к снижению уровня международной помощи. Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой эболы в ДРК и Уганде с чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным, в стране было зарегистрировано 131 смерть от вируса. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
5: Да, продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы сегодня вдвоем, но, возможно, я уж не знаю, теперь присоединится к нам Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки, или нет. Подскажите, если кто знает, напиши. Вот он присоединился. Да, все
6: волшебное
5: есть.
6: Слово сказали.
5: Тогда будем считать, что я его представил. Алексей Александрович, здравствуйте. Рады вас видеть.
7: Здравствуйте.
6: Как всегда, рады.
5: Да. Слушайте, у меня, знаете, какой вопрос? Да. Два дня хожу с ним, думаю, не могу найти ответа. Наверняка вы знаете. Кто для Китая ближайший друг? В смысле государств на сегодняшний день.
7: Хороший вопрос, потому что слово «друг» по-китайски это имеет особое значение. Это такой политический статус, который даруется государством. Вот просто так назвать государство другом не каждый может. Россия, друг, идет как вот понятие пхэньё по-китайски, это друг. А вот а если посмотреть, если какие-то другие государства друзья, вы таких особо не найдете.
5: Вот я и тоже, я начал перебирать в голове, а кто у них, вот как бы как у нас Беларусь. И, в общем, я бы не сказал, что кто-то такой есть у них.
7: А это...
5: Может, Северная Корея?
7: Нет. Корея не, она, скажем, младший партнер, потому что ведь это трагедия великой империи, великого государства, когда страна настолько великая и настолько по-прежнему империя, что друзей у империи быть не может. Могут быть данники, могут быть враги, могут быть государства, которые питаются от этой империи. Но вот сказать, что вот друг – это равная дружба. Бывает там старший друг, младший друг, но все равно это какое-то равное отношение. У Китая с этим очень сложно. Более того, если вы посмотрите, Китай окружен странами, которые к нему относятся критически, мягко говоря. Вот вам Индия, или, например, Япония, я уж тут не говорю, или Корея Южная. Юго-Восточная Азия очень любит китайские капиталовложения, но страшно боится Китая. Вот это такая особая статья. И посмотрите, у Китая нет никакой организации вокруг него или внутри, которая была бы равноценна какой-нибудь ассоциации АСЕАН. Ведь это вот АСЕАН, это там 11 государств, разных по масштабам, которые объединились, которые иногда спорят, но в целом-то они вот чем-то объединены, вот этой идеей независимости, экономической независимости. Китай, хотя и состоит во всех организациях типа ШОС, БРИКС, но тут не совсем равные права. Китай все время пытается быть над ними, поэтому дружить с таким гигантским государством очень сложно.
5: Угу. А союзник есть какой-то у Китая? Вот такой прям союзник, такой прям, который тоже, наверное, нет.
7: Ну, да? Так вот. Тоже Россия.
5: Тоже Россия, получается.
7: Тоже союзнические отношения, да, конечно. Кстати говоря, не случайно, вот вчера декларация была подписана, российско-китайская. Первая фраза этой декларации, она хорошо указывает вообще, вокруг чего строятся наши отношения. То, что мы две страны глубокой цивилизации, исторические страны. То есть, для нас очень важна традиция и дружба. Традиции и дружбы, и традиции собственной страны. Вот Россия – это единственный союзник, который разделяет вот именно такие тонкости китайской проблематики. А сказать, что вот кто военный союзник, тут хороший вопрос. Против кого будем воевать? Потому что, например, Россия вчера в очередной раз подтвердила, что стоит полностью на китайских позициях относительно Тайваня. Это не новость, так всегда было. Но если, например, предположим, Китай начинает военные действия против Тайваня, что он обратится к России за помощью? Нет, потому что Китай сам располагает всем необходимым. Китаю нужна моральная поддержка, это конечно. Хотя, честно говоря, я в последнее время начитался масса каких-то изречений о том, что Россия и США дали Китаю буквально индульгенцию на атаку на Тайвань. На самом деле, ну, насколько я про США ничего не могу сказать, Россия вообще этот вопрос не обсуждала с точки зрения именно атаки на Тайвань, поэтому это все чепуха. Если мы посмотрим на союзнические отношения с другой стороны, наоборот, Китай по отношению к России. Ну, вот вчера была принята повторена формулировка, что Китай считает, что для разрешения украинского конфликта надо решить все первопричины, то есть, это российская формулировка, которую китайская сторона повторила, но при этом мы не видим, что, например, Китай довольно там активно помогает России в украинском конфликте. Да, идут поставки различных компонентов, но вообще-то я напомню, что Китай долгое время и Украине поставлял очень многое, что, поэтому угу. Вот здесь как раз, да, опять-таки вопрос такой. Он союзник, но так вот не бывает. Вообще мир изменился, понятие союзничества изменилось. То есть, когда в разные стороны одна и та же страна делает поставки. Ну, каждый зарабатывает себе деньги, по-моему, по-своему.
5: Как вы оцениваете поездку Трампа в Китай? Вот именно с китайской точки зрения. Там было же заявление китайского МИДа по результатам этой поездки. И, в общем, оно было там, насколько я понял, довольно сдержанным. То есть, там никаких прорывов речи не шло. Или это не там? Трамп, понятно, рассказал, что там успехи и все такое. Можно ли с китайской стороны, вот ваш взгляд на это все?
7: Ну, во-первых, китайцы относятся к этому визиту типа, ну, хотел приехать, приезжай. Ну, нельзя же не пускать человека в Китай. Но Китай никогда не возлагал никаких надежд на эту поездку. И, строго говоря, ну, вот что сразу стало очевидно, Китай выиграл эту партию в шахматы. То есть, Си переиграл Трампа в плане того, что, конечно, Трамп приехал не как обычно, агрессивный бизнесмен, который предлагает какие-то вещи, а как бизнесмен, который очень хочет договориться, но с ним никто не хочет договориться в Китае. И китайцы относятся к Трампу очень снисходительно. Не скажу, что издевательски, это не так, конечно. Но без того должного уважения, к которому американские лидеры привыкли. Если посмотреть по реальным цифрам и по тому, о чем вообще удалось договориться, то не то, что прорывов нету даже серьезных сдвигов. Ну, например, что хотел Трамп? Он хотел резкое увеличение закупок сельхозпродукции для США. Вот как это было когда-то в 2020 году, когда буквально на 200 миллиардов долларов было принято решение закупать. 200 миллиардов. Сегодня мы видим, что есть договоренность увеличить сельхозпродукцию ежегодно на 17 миллиардов. То есть, Китай будет закупать. Для общего оборота это ни жарко, ни холодно. Чтобы было понятно, Россия продает в Китай сельхозпродукции где-то на 10-14 миллиардов долларов. То есть, в общем, это уже сопоставимо. Была вот эта история с контрактом Boeing, когда все говорили, Китай заключит договор на 500 самолетов Boeing, заключил на 150 самолетов всего, хотя это для Boeing хорошо, но тут же, буквально в тот же день акции Boeing упали, ну, потому что... Да, не ожидали. И вот если посмотреть, какие-то...
6: Не так хорошо, оказалось.
7: Конечно, да. И если посмотреть какие-то другие прорывы, так называемые, ну, приехали...

0: китайцев. И Китай, ну, прошу прощения, всегда прогибался. Сейчас Китай уже смотрит на то, вот выгодно нам или невыгодно, готовы мы на это пойти или нет. И поэтому с Китаем сейчас надо работать не большими наскоками, как, например, попытался сделать Трамп, или как иногда, например, наш бизнес делает, какая-нибудь крупная компания высаживается в Китай, говорит, сейчас мы тут на миллионы долларов. А надо брать очень конкретные варианты и делать очень небольшие конкретные шаги. Вот сейчас, когда был визит российского президента в Китай, там тоже, конечно, у нас, не скажу, что мы заключили контракты на миллиарды долларов, то есть не надо путать протокол о намерениях, мы много подписали с реальными контрактами. Это... Да. Ну, вот мы сдвинулись с каких-то мертвых точек по, там есть хорошая договоренность РФПИ с китайским фондом, начали обсуждать цену за газ по силе Сибири-2, отличные соглашения сделали по научным, совместным научным центрам, это важно, научные трансферы и трансферы технологий именно через это делаются, создали там центр фундаментальных исследований, то есть, в общем, мы так потихонечку маленькими шагами двигаемся, понимая, что Китай-то на самом деле не особо нуждается в экономических вещах, он нуждается в поддержке своих глобальных идей, у него есть сегодня глобальное видение, Россия единственная страна, которая, на мой взгляд, ну, почти 100% разделяет глобальное видение Китая. США явно не разделяет это глобальное видение. И вот поэтому Китай-то ищет себе не экономическую, а политическую опору. То, с чего мы начали. Кто друзья Китая? И в США он не чувствует никакой душевной отдачи. В России он чувствует душевную отдачу. Более того, мы как бы оперируем едиными терминами. Вот для нас, например, важно, что вот был... отсчет новой истории с окончания Второй мировой войны, мы во всех декларациях это подчеркиваем, и что, мол, все было хорошо, я просто своими словами излагаю логику процесса, но потом страны, которые просто действуют по закону джунглей, привели мир в хаос, и поэтому жить всем стало плохо, и России, и Китаю, и задача двух стран – вернуть мир к нормальному порядку. Китай это рассматривает, как говорит про новую эпоху, то есть возвращение к порядку, хотя, естественно, это, по сути дела, возвращение к тому духу ООН, когда все страны участвуют в процессе управления, который когда-то и был заложен вообще в ООН как таковым. Китай, главное, что ему мешает, и это чувствуется на переговорах, на высказывании обид, то, что, в общем, страна, которая гигантская по масштабам, и по политике, и по экономике, но ее как бы вот не слушают именно так, как Китай хотел бы. И валюту ее, там, юань не везде принимают, и вообще масса проблем. Вот в Китае есть обида внутренняя. Кстати говоря, это очень похоже чем-то и на российское представление о том, что, в общем, нас не слышат. Да, вот в этом мы сходимся с Китаем, да.
1: Вы сказали о проблемах. У нас есть проблема, я Трофиму не даю задать вам вопрос никогда.
2: Не-не, это нормально, это нормально, я привык уже.
1: Не-не, я просто как увижу, Алексей Александрович, я сразу хватаюсь, потому что мне же интересно, Китай мне близок, тоже там когда-то был. Так что давай, Трофим Викторович.
2: Давайте я от себя один вопрос задам, потом мы уважаем зрителей и зададим то, что они в изоленте плюс. Сейчас очень ревностно многие страны относятся к поездке Путина в Китай, и многие поворачивают это все, что вот он срочно поехал. Ну, мы-то знаем, что это не так, что поездка планировалась за полгода, и была одной из многих поездок официальных Владимира Владимировича в разные места. Говорят, что вот Путин отреагировал на беспрецедентную поездку Трампа, там, тра-ля-ля-ля-ля. Ну, Трамп, естественно, very beautiful, там у него все всегда, понятное дело. Но интересно, что состав нашей поездки, он тоже был нестандартный. То есть Владимир Владимирович поехал не один, он поехал с представителями крупного бизнеса, скажем так, да, и с людьми, которые принимают решения на вот этом вот треке. Как теперь модно говорить. Параллельно в Китае проходит выставка, про которую тут один наш чиновник написал, вот у нас там крабы и мясо, там что-то такое, а у них там роботы. Вот, что, собственно говоря, смотрелось со стороны, ну, западные наши коллеги преподнесли как некий такой негатив и сожаление, что у них таки у Китая технология, а у России ничего. Что сейчас между Россией и Китаем происходит с точки зрения торговли, технологий и будущих каких-то совместных

0: часть проектов делают? Ну, вообще общего будущего, если таковое есть.
1: Ну, да, ну, во-первых, каждая страна торгует тем, что имеет и что производит. Поэтому нет у нас роботов и в том качестве, которое есть в Китае. Зато мы торгуем, ну, прежде всего, у нас 70% нашего экспорта – это энергоресурсы, причем их необходимость для Китая возрастает, учитывая ситуацию с Ираном и, собственно, силы Сибири, отсюда же и актуализация силы Сибири-2. Газопровод отсюда же и актуализировался. То, что Китай сам так и не научился в больших масштабах разводить живых крабов, а я напомню, что в Китае, ну, кто бывал, тот знает, что в Китае крабы не мороженые, а живые, вот при тебе их должны готовить, в отличие от американцев, где крабы как картошка там в магазине продается мороженое. Да, ну, на вес. Поэтому... Да. Поэтому, да, вот мы продаем то, что производят наши малые и средние предприятия. Это, ну, помимо нефти и газа, это, конечно, продукты питания, это сладости. И не надо, кстати говоря, преувеличивать того, что Китай все просто подсели на российские сладости. Нет, кто-то любит, кто-то не любит. Это как, грубо говоря, как дубайский шоколад. Время от времени взлетает, а потом его подделывают. Неплохо идет российская косметика, причем специально оформленная в китайском стиле. Научились наши ребята делать нормально. Конечно, в объемах того, что нам Китай поставляет, ну, поставляют в основном нам машины и станки, оборудование и так далее. Это, конечно, ничто. Но здесь есть одна особенность, и, наверное, многие обращали внимание. У нас на любой торговой площадке, электронной торговой площадке, можно купить, ну, почти любой китайский товар. От рубашек до электроники. А потому что китайские продавцы вышли на эти площадки. А вот россияне не могут выйти напрямую, грубо говоря, находясь в Москве или в Туле, выйти на китайскую торговую площадку, какой-нибудь там JD.com или Taobao, и продавать напрямую то, как делают китайцы. Вот если мы это сумеем преодолеть, там есть целый ряд сложностей в сертификации, вот тогда... какой-то поток российских товаров туда и хлынет. И мы сейчас вышли, я напомню, по прошлому году на 225 миллиардов долларов торговли. В этом году, скорее всего, двусторонней торговли в этом году увеличим. Уже за 3 месяца подросло. Но, понимаете, вот внешней торговли есть всегда предел. Ну, мы торгуем, еще раз говорю, то, чем имеем. А вот инвестиции, здесь с этим большие проблемы. И Китай до сих пор не выступает и никогда не выступал крупным инвестором в российские проекты. Вот над этим как раз надо работать. Да и, в общем, и россияне могут выводить свои капиталы в Китай, там инвестировать, получать прибыль, откачивать ее в Россию. То есть, в общем, мы еще с китайскими инвестиционными деньгами в основном не научились работать.
0: Научимся?
1: Да, конечно, но специалисты есть. Потому что, понимаете, мы сейчас проходим вообще через такой болезненный период роста. Вот смотрите, что мы сейчас имеем. Первоначально, там, после ухода с Запада, была иллюзия, что Китай такой же, как западные страны, просто вот мы, мол, научились работать на Западе, сейчас с теми же матрицами придем в Китай и с ними поработаем. Оказалось, что нет, там все не так. Первая волна была волна разочарования. Потом вот сейчас идет вторая волна. Эта вторая волна, на мой взгляд, такой как бы квази-взаимодействие или псевдо-взаимодействие. Я сейчас говорю именно про бизнес. Когда по всей стране бегают масса каких-то странных специалистов, рассказывают, как надо работать с Китаем, люди им верят, идут в Китай, там проваливаются какие-то эксперты, которые потом не эксперты. Эта волна сейчас тоже сойдет, такая пена сойдет. Угу. Вот в конце концов мы сейчас подходим к этому третьему периоду. Это реалистичный, спокойный взгляд на Китай. Я думаю, что через 2-3 года, к сожалению, не раньше, это все актуализируется, и можно будет нормально упаковывать проекты, выходить на Китай. Кстати говоря, кто помнит 90-е годы, точно так же все проходило с Западом. Вот учились работать с западными странами. Тоже была масса мошенников, каких-то странных случайных людей. Но потом это все спало, и началась нормальная работа. Здесь то же самое будет.
0: Да, только приходили люди, прищуривались и говорили, сейчас я вам объясню, как там миллион долларов в Америке заработать быстро. И потом ты прощался со своими 10 тысячами долларов навсегда, и все, и до свидания. Так, вопросы есть у нас по поводу Да. Евгения Соловей, можно ли попросить Алексея Александровича рассказать историю из первых уст о том, как в монастыре Шаолинь, где был Алексей, местный уборщик, взбирался по стене? Вчера один телевизионный канал вспоминал эту историю, и, конечно же, я тоже хотел задать этот вопрос, но Евгения задала его раньше.
1: А, ну да, это была забавная история. Я тогда был совсем молодым и неопытным, собственно говоря, была первая, вторая неделя проживания в монастыре. Я был жутким, большим энтузиастом того, что надо как можно больше тренироваться. И я вышел во дворик, начал делать какие-то упражнения, причем очень рано. И старичок, который там подметает, он меня спрашивают, чем ты занимаешься. Я гордо говорю, что я занимаюсь, по-китайски звучит, как я ленгун, то есть занимаюсь искусством. Он скептически усмехнулся, сказал, что это никакое не гун, это никакое не искусство. Отставил свою метелку, у него был фартук надет на монашеские одежды, снял этот фартук, подошел к стене спиной и начал, как бы перебирая лопатками и руками, взбираться по стене, как гусеница взбирается. Да, естественно, это смотрится абсолютно мистическим образом. Там есть, на самом деле, это не мистика, это законы физики, то есть он, конечно, цепляется и нормально прикрепляется к тем выступам в стене, которые есть, но просто извиваясь, он так вот поднимается вверх и также плавно опускается вниз. Это не имеет отношения к оккультизму и к мистике, но снаружи это, конечно, поражает. И он вот потом на меня посмотрел так осуждающе, сказал: «Вот это гун, вот это искусство, это упражнение, да. А ты тут, мальчик, продолжай заниматься». И это был
0: Учись
1: такой
0: по
1: один из
0: чуть-чуть, да?
1: первый урок мудрости. Поэтому здесь не столько про мистику, сколько про то, что на самом деле не надо переоценивать свое мастерство никогда.
0: Это да. Сразу вспоминаем старика Сократа. Я знаю лишь то, что я ничего не знаю. Так и,
1: Да.
0: собственно говоря, здесь. Еще один вопрос от нашего зрителя. Минута у нас в эфире. Председатель Си сказал про три «не». Китайско-российские отношения не являются союзом, не носят конфронтационного характера и не направлены против какой-либо третьей стороны. Это охлаждение отношений между нами или как это воспринимать? Григорий спрашивает.
1: Нет, значит, это как раз очень важно, правильно. Не является союзом, для нас это кажется таким чем-то плохим, потому что для нас очень важны союзнические отношения, вместе воюем против кого-то, вместе дружим против кого-то. Но Китай, вот он все время стоит над схваткой, это вообще исторически так получается. Как только Китай, предположим, сделает союз с Россией, я имею в виду формально заключит соглашение, подпишет какой-то договор о военном сотрудничестве, тут же весь мир распадается, как говорится, на инь и ян, то есть на наших и не наших, на прокитайцев и антикитайцев. И в этом смысле, а Китай не хочет этого. Китай друг всему миру, по крайней мере, такое позиционирует.
0: Да.
1: Да, вот это, да, это чисто китайский подход, гибкий,
0: То
1: нормальный.
0: есть ничего.
1: Да, он, мне кажется, да.
0: Александр Александрович, прерву вас на секундочку. Мы прощаемся с радиослушателями до завтра. Завтра мы в 10 утра, как обычно, в эфире, и до 12.

Страна героев. Артём Шариков. Гвардии рядовой Артём Шариков выполнял поставленную задачу по удержанию одного из населенных пунктов в зоне СВО. Обороняться приходилось с его окраины. В ходе тяжелого боя военный с помощью оснащенного камерой дрона обнаружил группу противника. Она пыталась скрытно обойти российские позиции с фланга для дальнейшего удара. Медлить было нельзя. Вражеские силы выглядели внушительно. 3 танка, 5 БМП и несколько десятков солдат и офицеров. Рядовой Шариков немедленно передал координаты противника в штаб, вышестоящему командованию. На основе точной геолокации офицеры приняли решение нанести массированный и быстрый артиллерийский удар по сосредоточению украинской техники и живой силы. Огневое воздействие достигло своей цели. Однако остатки группы попытались вновь штурмовать поселок. Ведя прицельный огонь, боевики ранили командира российского отделения. Опередив замысел противника, Артём Шариков принял командование на себя. Распределив задачи, он вместе с боевыми товарищами успешно отразил атаку. Действия противника были скованы, угроза локализована, а населенный пункт не перешел под контроль ВСУ.

0: Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
3: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
3: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
3: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
3: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
3: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Минске полдень, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. МИД КНР назвал переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина дружескими и плодотворными. Мария Захарова осудила использование замороженных активов России для Украины. Появились новые детали о состоянии пострадавших в Севастополе школьников. Об этих и других новостях подробнее. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Пекине дружеские и плодотворные переговоры. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цикунь. Он отметил, что лидеры двух стран достигли новых важных договоренностей по вопросам развития китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Глава государства Владимир Путин накануне посетил Китай с официальным визитом. В Пекине состоялись переговоры лидеров двух стран. Стороны приняли и подписали 42 документа, в том числе совместную декларацию России и КНР о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Любое использование замороженных активов России для помощи Украине должно рассматриваться как финансирование терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в Брюсселе не скрывают, что доходы от управления российскими активами направляются не на социальные нужды, а преимущественно на поддержку украинской хунты, которая, в свою очередь, тратит их на теракты против нашей страны. В МИД подчеркнули, что любые операции с замороженными российскими активами без согласия российской стороны противоправны.
2: То, что делает Еврокомиссия, это неприкрытый грабеж. И любые попытки обелить его псевдоправовыми формулировками несостоятельны. Прибыль от операций с российскими резервами обусловлена исключительно блокировкой средств, которые были де-факто изъяты у нашей страны в 2022 году без суда, без какой-либо законной основы. Всем замешанным в этой грязной истории придется неизбежно ответить за свои деяния.
1: Россия потребует компенсации нанесенного ущерба в соответствии с международным правом из-за использования своих замороженных активов, добавили МИД. Напомню, Евросоюз в феврале 2024 года перечислил киевскому режиму более 6,5 миллиардов евро от реинвестирования средств Банка России, заблокированных в депозитарии Евроклир. В июне в украинский бюджет поступит еще почти 1,5 миллиарда евро. Один из пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя остается в крайне тяжелом состоянии. Доктора борются за его жизнь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее он отметил, что 10 подростков, пострадавших накануне, остаются в больнице. Состояние шестерых ребят стабильное, еще трое в тяжелом состоянии. Напомню, днем ранее школьники вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться, и он рухнул. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения школьникам травм. Выставка авторских кукол в рамках фестиваля «Арт-куклы» впервые в истории состоится в атриуме Центрального детского магазина в центре столицы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что выставка объединит 56 экспонатов, созданных художниками из разных городов России. Торжественное открытие фестиваля состоится завтра, 22 мая. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: Всем привет, 12.04 в Москве, четверг, вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник», и с вами Элиса Хабалова и Александр Букарев. Всем привет.
4: Всех приветствую, дорогие друзья, не забываем, подключаемся прямо сейчас к соцсетям, смотрим вместе с нами, также обсуждаем темы, а мы будем начинать, но перед тем, как вот анонс большой темы сделаем по традиции, я предлагаю некоторые праздники упомянуть. Сегодня они на самом деле такие приятные, добрые, какие-то хорошие, и вот есть один, который сразу в глаза бросается, Международный день чая, особенно на фоне вот недавней поездки Владимира Владимировича в Китай. Все-таки китайский
3: чай. Очень уместно получается.
4: Ну, конечно,
3: да.
4: Конечно. И на самом деле вот действительно прямо официально его закрепили на Генеральной Ассамблее ООН в 2019 году. А вот такой вот день.
3: Ты любишь чай?
4: А у меня постоянно чай с собой. Я вот с кружкой, у меня тут черный чай вроде бы, но на самом деле у меня нет какого-то серьезного предпочтения. Но вот так вот чай с медом, особенно в период того, как сейчас все на кофе подсели, все постоянно кофе пьют, везде кофе, кофе, кофе, кофе.
3: Я больше по кофе на самом деле, всех любителей чая я поздравляю.
4: Поздравляют любителей чая. Кстати, сегодня еще Международный день космоса. А здесь что любопытно. Идея объявления этого Международного дня космоса пришла в голову американскому астронавту Эндрю Томасу 21 мая 1998 года. Он это сделал, находясь на орбитальной станции «Мир». Тоже вот так любопытно. Про космос никогда не стоит забывать, особенно когда... Ну вот сейчас тоже обсуждали, все, я Китай пытаюсь притянуть, никак у меня из головы вот эта поездка не выходит.
3: Поездка действительно значимая, была яркая, интересная, позитивная, поэтому не выходит.
4: И космос также обсуждался. Ну а как? Сторону не обходили. И вот приятная такая, добрая тема. День музы и вдохновения. Вот это не официальный праздник, а мне кажется, его надо сделать официальным. Красивый праздник музы и вдохновения. Вот в этот день...
3: Сегодня все музыканты... Писатели,
4: творческие дети,
3: люди, творческие дети. Да, могут найти свое вдохновение, получается.
4: Ну что ж, будем переходить к анонсу. По традиции прямо сейчас расскажем, о чем будем говорить через час уже более подробно в 13:00 по московскому времени. А пока говорим о том, что в 26-м году принять на работу подростка в возрасте от 14 до 17 лет готовы втрое больше компаний, чем еще 2 года назад.
3: Ты работал, когда был подростком?
4: Работал. И на самом деле я, мне кажется, начал работать лет в 13, но так понемногу просто приходил, говорил, можно я у вас поработаю грузчиком. Ну а что, спортсмен, в принципе, мне не сильно отказывали, хотя это не должно быть так, мне должны были запрещать, но я все равно там за небольшую денежку ходил, помогал. Потом...
3: Я начала работать чуть пораньше, кстати, прости, я тебя перебила, рассказывай.
4: Ну, нет, вот мне сейчас интересно.
3: Я начала зарабатывать в 11 лет уже, но я танцевала с детства, и мы выступали профессионально, нас часто заказывали, как бы это странно ни звучало. Да, и мы выступали на различных мероприятиях, и нам, естественно, нашему руководителю платили за это, а она давала нам какие-то очень небольшие деньги абсолютно, но все равно в любом случае это заработок, он начался как раз с этого пути в 11 лет.
4: А я вот как-то тогда пропустил момент, получается, я раньше начал зарабатывать, потому что лет с 11-12 меня тоже начали привлекать к судейской деятельности. Я дзюдо занимался с 8 лет до 20. И вот уже тогда...
3: Выигрышные, наверное, да, какие-то были деньги?
4: Нет, ну, выигрышные всегда были, да, там какие-то небольшие, значит, подарки и все остальное. Бывало, и хорошую сумму давали, но вот именно судейская деятельность — это отдельный такой, кстати, очень тяжелый занятие, когда на протяжении долгого времени ты выходишь, помогаешь основным судьям, ну, как минимум, оценки можешь раздавать, ну, во время схватки, понятное дело, но это очень ответственная работа. В случае, если ты неправильную оценку поставил, там очень много тех, кто захочет с тобой поругаться. Но приходилось как-то с этим мириться. В любом случае, вот прямо сейчас говорим о том, что увеличивается тот самый спрос, и это неудивительно. Я вот наблюдаю за своей младшей сестрой, и кажется, как будто вот они прям с ранних лет хотят уже побыстрее вот в это взрослое состояние.
3: У них действительно, а мне кажется, даже не то, что взрослое состояние, но сейчас дети такие пошли, у них у всех есть предпринимательская жилка. Мало того, что ходят маленькие девочки, которые продают браслетики, еще что-нибудь там самодельные продают, еще и как они их продают, у них очень хорошо получается, во-первых. Во-вторых, наверное, у многих есть сейчас какие-то цели, стремления, и, может быть, еще поэтому.
4: Ну да, может быть, я тут неправильно даже высказался. Не быстрее пытаются стать взрослыми. И всегда, наверное, пытались быстрее вот в эту взрослую жизнь попасть. Потом оказывалось, что а в детстве это было хорошо, мы этого не всегда ценили. Но вот таким занимаются. Тут главное к нужным работодателям, к правильным попасть, чтобы в случае чего не случилось каких-либо оказий. Ну или, не дай бог, вообще плохих ситуаций, связанных со здоровьем и многим сопутствующим.
3: Ну, интересно, на самом деле, будет обсудить, на какие специальности может рассчитывать школьник, подросток, и как это все будет оплачиваться примерно.
4: Да. А то, может быть, ребенок придет, поработает, а потом ему скажут спасибо за работу, вот тебе рукопожатие, теперь иди домой довольный и с улыбкой.
3: Потом придет суровый папа, например, или мама, чего хуже.
4: Ну и вот потом этому суровому папе или маме скажут, а он не имел права здесь работать, какие к нам претензии, тоже ведь может
3: такое быть? Ну, возможно, вот, кстати, тоже будет интересно обсудить, может быть, есть или разрабатываются какие-то законы.
4: Ну, я думаю, их немало. Ну, это вот, не то, что думаю, их, в принципе, немало.
3: Все было честным по закону.
4: Да, да. Но это будем обсуждать подробнее с экспертными мнениями уже через час, а пока что к актуальным новостям. Так, у нас есть заявление от официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она говорит о том, что любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье россиян получит незамедлительный ответ. А вот на самом деле это как будто бы есть некоторые опасения, что звучит жестко, но по делу. Потому что в последнее время мы понимаем, насколько сильное влияние оказывается и давление на русскоговорящих вообще в Европе и не только. И хочется обеспечить их права, возможность, если не получается, скажем, или не хотят вернуться, живут там, спокойно себя чувствуют, и неожиданно их спокойный мир нарушают своими какими-то странными идеями европейские лидеры, чиновники и все остальные, чтобы они этого не делали, но каким образом это осуществлять, вот это вопрос, потому что ну, достаточно размытая формулировка, касающаяся незамедлительного ответа. Вот в чем этот ответ будет заключаться? Хочется немного подробностей, но я думаю, подробности нам не расскажут, потому что это будет происходить ну, в каких-то других категориях. Может, вряд ли военных, конечно, но политические претензии будут явно.
3: Так, ну, возможно, да.
4: Это, кстати, вот как раз было приурочено к чему? Указы об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России связаны с безрассудными действиями официального Кишинева и Киева, а Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы. Но это вот недавно тут были достаточно, ну, такие яркие, что ли, выступления Санду, которая говорила, что вот Россия пытается перетянуть к себе в армию все больше людей, поэтому они упрощают доступ к нашим, ну, их гражданам, получается, перейти на российскую сторону, но я не вижу здесь ничего такого страшного, если упрощается доступ к получению российского гражданства для наших же русских людей, в чем проблема, никаких сложностей не должно возникать, и это, наоборот, должно только поощряться. Так, а дальше. У нас, конечно, дорогие друзья, сейчас проходит учение ядерных сил. Это очень серьезное событие, потому что здесь привлечены, во-первых, многие силы, а не только сухопутные, не только люди, которые запускают ракеты и подготавливают те самые установки, но и авиация, дальняя авиация. Вот, например, соединение воинские части ракетных войск стратегического значения Северного и Тихоокеанских флотов и дальней авиации Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность и выполнению боевых задач по проведению пусков ракет.
3: Всего 64 тысячи военных, да, и 7800 единиц техники. Очень масштабно получилось все.
4: Ну, конечно, это на самом деле это действительно очень ответственное событие. Здесь любопытно, как на это реагируют в Европе. В Европе они любят сразу из этого разгонять какую-то страшную картину о том, что вот-вот-вот-вот, Россия приближается, Россия атакует еще чуть-чуть, и вот они уже наступают, будут по всем направлениям. Кстати, стоит отметить, да, что в ходе маневров тоже отрабатывают совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, поэтому тут особенно запереживали многие европейские лидеры. Ну и стоит отметить, а то, ну вот как раз я сказал уже, что применяются не только наши сухопутные войска и ракетные войска, но в том числе и авиация. Вот воздушно-космические силы России начали отработку снаряжения гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными зарядами. Даже видео Минобороны представляет, где мы видим истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Завораживающее зрелище. Я всегда обожаю смотреть над тем, как во
3: всем
4: мире...
3: Покажи потом мне, я не наблюдала еще за этим.
4: Ты не наблюдала, как наши истребители передвигаются? Ой, это отдельная картина, особенно когда вот эти видео попадают как раз в мировые соцсети, и потом смотришь на огромное количество комментариев, ну,
3: восхищенных,
4: вот просто
3: восторженных.
4: Конечно, и там все пишут о том, что ну, все остальные истребители подчиняются законам гравитации, а российские истребители подчиняются законам Российской Федерации. И больше ничего. Ну вот, собственно говоря, вот так это и работает.
3: Кстати, когда ты говоришь о том, что Запад нервничает, меня это немножечко удивляет, потому что уже будто бы все должны привыкнуть, потому что это учение, это плановые учения, которые производятся постоянно. И очень странно, что им лишь бы понервничать, вот что мне кажется.
4: Значит, да нет, вот им бы не... Может, они не нервничают. Может, это просто в любом случае повод для того, чтобы разгонять русофобию, опять в очередной раз объяснять своим гражданам, что да вот вы посмотрите, Россия готовится, поэтому дайте нам больше денег, мы будем защищаться, мы будем больше вкладывать в свое вооружение. А сколько они проводят вот этих как раз учений, испытаний, причем рядом с нашими границами?
3: Так вот, о чем и речь, да, об этом я и говорю, что это постоянно
4: провокация
3: происходит.
4: На провокацию. ситуацию. И да. В итоге, не, ну вот просто говорить о том, что ну проходит учение, проходит учение, ну и ладно, ну тоже сложно, потому что вот был один период в времена еще холодной войны, когда вот как раз на подобное учение, но со стороны НАТО, ядерное учение, прибыл руководитель, на тот момент глава Америки. И есть одна особенность. Как раз приказ о применении ядерного оружия отдает только президент. И все настолько сильно занервничали, и как раз Советский Союз очень сильно занервничал в этот период, потому что он понимает, если он будет присутствовать, и он будет отдавать приказ о начале этих как раз учений, а как это может отличаться от возможного удара. Потому что, соответственно, указ об этих учениях может перейти в указ о реальной атаке по территории Советского Союза. И тогда было серьезное разбирательство, в ходе которого поменяли руководителя, и тогда глава как раз Соединенных Штатов не поехал, и решение принималось уже другими людьми. И вот, ну, понятное дело, что некоторые у них опасения могут возникать, другое дело, как они это потом транслируют на нас. И они говорят о том, что вот, в случае, если там Россия ударит ядерным оружием по Украине, мы будем применять самые страшные какие-то методы, непонятные, плюс у них угрозы Калининграду постоянные, о том, что вот только в эфире недавно обсуждали, они буквально без каких-либо сомнений, угрызений совести и всего остального напрямую говорят, у нас есть план нападения на Калининградскую область. Мы готовы уничтожить, вплоть до уничтожения ДНК. Но о чем мы говорим? Это просто сумасшедшие люди, которые потеряли какие-либо ориентиры и руководствуются я не знаю чем. Потому что планы могут быть, понятно. Ну а зачем об этом говорить, причем в такой экспрессивной форме?
3: Ну, знаешь, по этому поводу я видела недавно как раз на канале «Радио Спутник» там картинка, где изображена маленькая собачка, что-то они выложили у себя, да, и все смеются над тем, что...
4: А там герб.
3: Ну вот, герб, да. Ну, они как маленькие собачки, которые только лают, получается, и все над этим очень сильно смеются.
4: Ну вот, Приднестровье это может быть, а вот, к сожалению, говорить о том, что Европа слаба, ну, мне язык не повернется. Европа — это все равно большое количество стран, которые обладают серьезным опытом, серьезными финансами и большим количеством людей. Поэтому говорить о том, что у них абсолютно нет сил, да, в военном плане они, конечно, нам уступают. Но в случае, если перейдут на полное, вот прям вот зарядятся максимально вот этим всем настроением и максимально милитаризируются, вот это будет опасно.
3: Но и этими учениями мы показываем, что все-таки мы готовы защищать себя, и в случае чего отпор мы дадим.
4: Конечно, это сигнал в том числе. Не забывайте, у нас дубинка есть такого размера, что с вашими палочками не сравнится.
3: Да, так что, может, это и не просто учение, а послание.
4: Ну, может быть, почему нет. Вот. Мы, кстати, вот как будто не привержены вот этой медиа-войне. У нас, если учение, то это просто учение.
3: Вот я тоже заметила, да.
4: Ну вот. А, кстати, есть еще у нас достаточно любопытное сообщение от венгерского СМИ European Conservative, ну, как минимум, расположенного в Будапеште, который пишет, что для достижения мира украинским властям придется пойти на огромное количество болезненных компромиссов из-за катастрофической нехватки собственных ресурсов. Ну, они, кстати, и до этого неоднократно отмечали, что, в принципе, у Киева там были возможности от этого всего отойти, отказаться, подписать, ну, согласиться. В 2022 году вообще была идеальная возможность. Но кто же ей воспользуется-то?
3: Да, интересный вопрос.
4: Ну вот они просто вот каким-то образом
3: пытаются существовать. Ну, в любом случае, понимаешь, автор говорит о том, что Киеву придется принимать эти условия, но вопрос в том, когда это случится. Пока они, видишь, борются.
4: Да вот, а что должно случиться? Потому что вот этот киевский режим, который, ну, очень на самом деле хорошо прямо сейчас закрепился, обладает собственной небольшой армией, ну, как тоже небольшой, смотря с чем сравнивать. Только ТЦК насчитывает около 100 тысяч человек, ну, по официальным данным 50-70 тысяч, но мы понимаем, что официальные данные не всегда полную картину передают. А тут может быть совсем иначе. И сместить, а кто будет смещать европейцев, в принципе, устраивает. На месте он сидит, занимается тем, что воюет против России, пытается как-то нас истощить. Им их полностью устраивает. Поэтому вопросов у них никаких не возникает. Единственное, они вот тут немного забеспокоились, конечно, по поводу беспилотников в Прибалтике. Ну, по крайней мере, премьер-министр Польши Дональд Туск. Он сказал, что рост числа происшествий с участием беспилотников в Прибалтике приближает полномасштабный конфликт в регионе. Удивительно. А вам не кажется, что вы должны это говорить вот как раз Украине? Почему она запускает с территории Прибалтики?
3: Он и призвал Украину прекратить использовать воздушное пространство стран НАТО.
4: Забавно звучит, да?
3: Да, что интересно, мы уже обсуждали с коллегой это ранее, о том, что у них ушло просто правительство после того, как дрон упал на нефтебазу, и они еще и не смогли его даже заметить.
4: Да, не смогли ни заметить, ни сбить, ничего.
3: Да, не могут. Да,
4: какие последствия будут? А тут, ну нет, меня, конечно, забавляет тот факт, что вот это все залетает на территорию НАТО, вроде бы как удар. А Украина в НАТО не состоит. Где пятая поправка? Почему не работает? Почему нет ответных мер от всех стран НАТО по Украине?
3: Вот и есть некое предположение, якобы Украина втягивает НАТО в войну таким образом.
4: А каким образом? В войну против себя? Ну нет, понятное дело, что просто здесь Прибалтика, скорее всего, разрешает нахождению или запуску даже со своей территории тех самых беспилотников, а потом не могут с ними справиться. Ну или совсем уже потеряли ориентиры, не понимают, каким образом это все работает, и говорят, вот страшная война, Украина запускает, и все это ведет к опасным последствиям. Ну так вы эти самые последствия пододвигаете, потому что вот тот же самый премьер-министр Польши Дональд Туск совсем недавно говорил о том, что мы будем принимать самые, ну, необычные жесткие меры для того, чтобы противостоять России в случае там какого-то серьезного удара по Украине. Но вот одно слово полностью противоположное другому слову,
3: причем
4: которое...
3: это уже давно происходит. Они, конечно, говорят абсолютно разные вещи постоянно.
4: Лицемерие, но мы к этому уже привыкли. Так, ну ладно, что, отойдем немного от Европы, поговорим про Соединенные Штаты и Кубу,
3: да,
4: заглянем туда. Так, что у нас
3: политика
4: там?
3: Сообщает, что администрация Трампа рассматривает новые меры против Кубы среди вариантов усиления санкций, ограничения денежных переводов и даже возможные военные действия. Остров остается стратегическим союзником России и Китая. Ну, получается, Трамп у нас сейчас давит на Кубу. Потому
4: там,
3: что
4: ну, да,
3: она союзник России и Китая. Все правильно, да?
4: Ну, на Кубу давит, на самом деле, давным-давно. Единственное, что вот сейчас вот это давление переходит к какому-то как будто завершающему этапу. Непонятно, что дальше. Дальнейшее давление просто уничтожит Кубу, потому что, ну, правда, очень тяжело существовать, когда от тебя отрезали вообще все возможности к, ну, просто энергоресурсам, как
3: конечно,
4: минимум.
3: Там сейчас ужасная ситуация. Но
4: да,
3: США за 60 лет пока что не смогли сломать Кубу.
4: Ну вот не знаем, сломают или не сломают. Они тут еще накануне стало известно, что экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в США заочно предъявили обвинение из-за сбитых в 96-м году кубинскими ВВС самолетов американской правозащитной организации Brothers to Rescue. И это вот, ну, такая, что ли, часть политики Трампа, ну, по крайней мере, как на Кубе говорят. Ну вот Диас-Канеля, нынешний президент Кубы, говорит, что Вашингтон пытается использовать обвинение для оправдания возможной военной агрессии против Кубы. И это вполне себе реально. Другое дело, что готовы ли Соединенные Штаты прямо сейчас разделить, что ли, свой военный потенциал сразу на два направления. У них остается Иран, вопрос, с которым пока не решен и вроде как не близок к завершению. А
3: кстати,
4: с другой стороны, Куба.
3: Я нашла информацию,
4: так,
3: кубинские врачи и летчики тоже работают в Иране.
4: Да, да, почему нет?
3: Они, да.
4: Конечно. Тут на самом деле есть постоянное вот это взаимодействие. Что ли? Да, взаимодействие, взаимопомощь. Мы на это обращаем внимание. Так, дальше. Что у нас? Центральный банк потребовал через суд немедленного взыскания 18 триллионов рублей у Евроклира. Это на самом деле важное решение. В декабре мы еще в эфире обсуждали, когда было подано ходатайство как раз в арбитражный суд Москвы с тем, чтобы посмотреть, а что же происходит, почему Евроклир заморозил наши средства, и причем незаконно. Но есть одна особенность. Я вот тут, конечно, посмотрел, и в Европе они просто отвергают все возможные решения наших судов, считая их неправомерными, никакими, никак не воспринимают. Единственное, есть от этого и последствия. Это в любом случае, как минимум, юридическое решение, с которым придется считаться, с которым придется бороться, это вовлечение во многие процессы сразу вызывает. Кроме того, репутационные потери, потому что если суд признал, то после этого будет сложнее оправдываться перед другими странами, а почему вы это делаете. Но и возможное решение на будущее, как вариант, для того, чтобы потом сказать, вот вы этому решению не последовали. Может быть, получится наши деньги вернуть. Ну, по крайней мере, хотелось бы, потому что 243...
3: Но вопрос в том, как. Я почитала, что это вроде как бы очень сложно получается.
4: Пока что практически невозможно.
3: Да. То есть, возможно, арестовать, например, их имущество в России. Их активы здесь какие-то есть, но тоже есть всякие разные сложности.
4: Да, но мы не хотим действовать подобным образом и буквально заниматься пиратством. Это их вотчина, но они как будто бы пока что в ней преуспевают.
3: Ну, как ты думаешь, сейчас у российских инвесторов появилась какая-то надежда
4: Я не думаю.
3: Думаешь, нет?
4: Нет. Просто, может быть, в долгосрочной перспективе, да. Но прямо сейчас вряд ли вот этого хватит. Так, а еще у нас из интересного остается Верховный суд создает единую цифровую среду правосудия. Но здесь больше даже мы поговорим о том, что очень большое давление оказывается на мировых судей. А просто колоссальные они буквально за...
3: 490 дел да. в месяц на одного судью приходится. По 27 миллионов дел в год. Это очень суровая цифра. Я даже не представляю, как они выбираются из этого всего.
4: Плюс инфраструктура решают. Очень тяжелая, не всегда подходящая, и вот сейчас будут как раз решать этот вопрос, плюс вовлекать их в систему госуслуг для того, чтобы человек мог спокойно присутствовать на каком-то разбирательстве дистанционно.
3: Да, и снова нейросети будут внедрять для подготовки документов. Тоже такое. Как ты к этому относишься?
4: Да, почему нет? Если в конечное решение будет принимать человек, то подобный инструмент должен использоваться.
3: Главное, чтобы они не ошибались, эти
4: тоже
3: нейросети.
4: Верно. Это тоже верно. Так, дорогие слушатели, прямо сейчас будем делать небольшую паузу на радио «Спутник», послушаем новости, а после этого вернемся в эфир.

«Знать за 90 секунд». Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – Институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Армия России установила контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны России. Также уточняется, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по центру подготовки специалистов беспилотных систем на Украине. В том числе подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего киевский режим за сутки потерял свыше 340 военных. А в зоне действия группировки «Центр» за минувшие сутки противник потерял свыше 300 военнослужащих. Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье россиян получит незамедлительный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России связан с безрассудными действиями официального Кишинева и Киева. Россию и Приднестровье, по словам Захаровой, связывают крепкие исторические узы. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство Российской Федерации. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. США разместит ракетную систему средней дальности «Тайфун» и реактивную систему залпового огня «Хаймерс» на юго-западе Японии для участия в совместных учениях. Об этом сообщило агентство «Киода». По данным источников агентства, после завершения маневров вся техника будет перемещена на одну из американских военных баз в Японии для хранения. В сентябре прошлого года «Тайфун» впервые был размещен в Японии за время крупных и двусторонних учений. Это вызвало критику со стороны Китая и России. В Евросоюзе рассматривают введение санкций против ряда военных атташе и дипломатов Ирана на территории блока, а также их высылку, сообщает издание «Евроактив». Отмечается, что основанием для рассматриваемых мер является якобы связь ряда диппредставителей с корпусом стражи Исламской революции Ирана. В январе Евросоюз внес иранский КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Евросоюз совершает большую стратегическую ошибку этими действиями. Пропавшую в Тульской области девочку нашли живой в лесу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил глава администрации Дубинского района Кирилл Гузов. Подробности, где все это время находился трехлетний ребенок, пока неизвестны. Пропала она накануне в поселке Дубна. Поиски вели волонтеры, сотрудники МВД и МЧС. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступны будут в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
6: 12:33, время московское. Элисо Хабалов, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Да. Всем здравствуйте. Жара такая, что становится настолько жарко, что в Москве, да, что забыл название родной радиостанции. Так иногда бывает, да. Ну что же, у нас в студии замечательный гость, с которым мы сейчас будем говорить, обсуждать темы. Частично, наверное, они будут техническими, а частично, мне кажется, они должны быть и чисто радийными, поскольку наш сегодняшний гость — руководитель компании «Микро ИТ» Алексей Нестеренко. Алексей, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Рад вас видеть. Как раз речь пойдет о тех технологиях, которые внедряются. И поправьте меня, если я не совсем верно излагаю, чисто, потому что я гуманитарий.
7: Буду поправлять.
6: Да. Которые так или иначе связаны с одной стороны, с радиотехнологиями, с другой стороны, с цифровыми технологиями. То есть с интернетом, да, и со всем тем, что, собственно говоря, объединяет будущее, прошлое, будущее и настоящее. Вот так я... витиевато выражусь. Но, конечно, если вы сами расскажете об основных направлениях для начала разговора, а потом мы будем вам задавать каверзные, любопытные, интересные вопросы, будет лучше всего.
7: Ну, давайте, да, по вопросам. Значит, смотрите, мы будем сейчас говорить про интернет-вещание.
6: Да.
7: То есть мы компания, которая не лезет в FM, то есть, но нашими всеми клиентами являются те радиостанции, которые хотят, чтобы они как-то хорошо или не очень выглядели именно в интернете. И мы оказываем вот этот комплекс услуг для компаний, которые выходят именно в интернет. То есть есть чисто интернет-проекты, есть вот как ваша радиостанция, которая имеет FM-вещание, студии, людей, редакции. Но еще она должна, на мой взгляд, обязательно вещать в интернете. Поэтому мы будем говорить именно про интернет-вещание.
6: Давайте тогда пойдем, что называется, по самым простым сначала вещам. Угу. Что на сегодняшний день такое интернет-вещание для России? То есть ведь FM-диапазон и вообще радио, которое существует в FM-диапазоне, это такая, я бы сказал, очень консервативная история. В этом смысле, наверное, самая консервативная из всех средств массовой информации, потому что здесь годами принципиально ничего не меняется. Включил радиоприемник, настроил нужную частоту, неважно, ручкой или кнопочками, и сиди себе и слушай. Интернет требует несколько иного подхода. И интересно, насколько растет его аудитория именно с точки зрения прослушивания радиостанции как таковой.
7: Да, за прошлый год, начиная с середины прошлого года, мы перевалили за цифру 1 миллиард прослушиваний в месяц в интернете, российских интернет-радиостанций. А если говорить, радищики, они же любят все-таки людей, да, они какие-то абстрактные прослушивания, да. А у нас мы фиксируем около 300 миллионов ежемесячно технических устройств, и по нашим каким-то таким скромным расчетам это порядка 30-40 миллионов человек, как мы считаем, слушают радио в интернете в России. Поэтому,
6: это много или мало?
7: На мой взгляд, это уже достаточно много. Если верить, опять же, у нас главный измеритель — это Медиаскоп. Они говорят, что 40% населения России... Нет, 40% людей, которые слушают радио в России, они слушают его и в интернете тоже. Поэтому, несмотря на то, что как будто бы аудитория потихонечку в классическом радио падает, в интернете она растет. Поэтому мы вот сейчас будем говорить про растущий рынок, в отличие от этого. Поэтому и мы существуем 18 лет, и каждый год прослушивания в интернете растут. Они добавляют достаточно хорошее количество людей, которые... Мы поговорим, с чем это... Давайте, наверное...
8: Интересно, почему люди продолжают спустя столько лет, правильно говорит Александр, очень консервативна эта история, но спустя столько лет люди продолжают слушать радио, и даже если теперь в интернете, да, преимущественно, но эта цифра только увеличивается. Как думаете, почему?
7: Я выделяю несколько моментов. Давайте начнем, как мне кажется, с самого главного, это бесплатно. Да, то есть мы сейчас замучены все подписками для это того, правда, чтобы получить аудиоконтент.
6: И даже отписками, что важно.
7: И отписками, да. А вот с отписками еще потом все сложнее.
6: Да.
7: Вот, значит, Это бесплатно. Давайте так. Это качественно, давайте признаем. То есть то аудио, которое делают радиостанции, которые люди слушают, они сделаны хорошо. Это просто. То есть, как правило, как вы сами сказали, это либо кнопка в радиоприемнике, да, если это FM какой-то. И в интернете это тоже достаточно просто. Ты скачал мобильное приложение, зашел на сайт, нажал на кнопку, в тебе, в принципе, вот этот сложный, казалось бы, путь пройти один раз, потом у тебя это где-то в закладке хранится, и ты этим пользуешься. Это привычка. То есть, давайте признаем, там, 40+, они люди, они выросли на радио, и они продолжают его использовать как привычку.
6: Почему? У меня у бабушки был телевизор на ножках.
7: Да. Ну, мы сейчас не будем трогать регионы, где ничего другого нету, и сейчас этого уже очень мало осталось, на самом деле. Не надо тешить себя иллюзиями, что какая-то где-то бабушка в какой-то Сибири, вот у нее там только радиоприемник. Нет, у нее там уже интернет есть, и все там, все, как правило, хорошо. Ну, и вот я недавно был в Иркутске, и мне там сказали, что радио у нас очень сильно ассоциируется с фоном, и мне показалось, что это тоже такая вот... То есть ты пришел с утра в свой гараж, в автосервис, нажал какую-то кнопку, и вот оно у тебя целый день там играет, да? И это вот тоже как бы относится к привычкам, но как-то, мне кажется, это стоит отдельно выделить, потому что, мне кажется, это важно. Вот радио надо вот придерживаться вот этой истории, сохранять вот эту всю историю с тем, что это привычно, это просто, и это фоновая какая-то вот история.
8: Алексей, а как думаете, почему люди сейчас отказываются от FM-вещания в сторону интернет-прослушиваний?
7: Я бы разделил это на две части. То есть, почему падает FM, да, и почему растет интернет-вещание. Давайте поговорим, почему падает FM. Первая, самая основная причина, не надо искать никаких каких-то происков, каких-то шпионов и агентов, количество радиоприемников делают существенно меньше. То есть если вы пойдете в магазин, в любой электронике, то вы либо не найдете радиоприемник, либо их будет два, и они будут стоить...
8: По огромной цене, скорее всего.
7: И да, и цена у него будет такая неприлично кусачая. Да, я тут недавно заходил в МВидео, это где-то стоит на какой-то там 28-й полке в третьем отделе, и радиоприемник, обычный FM-радиоприемник, и нужно понимать, что там и звук-то не очень хороший, да, он стоит там, говоря, да. 5-7 тысяч рублей, но это достаточно много. Потом... Есть второй момент, это конкуренция за внимание, да, то есть если раньше у нас FM был, там, FM и телевизор, и газетка какая-то, которая приходила там два раза в неделю, это были основные источники информации, то сейчас, конечно, приходится бороться как с прямыми конкурентами, да, ну, там, Spotify не буду называть, там, Яндекс.Музыка,
6: ну, понятно,
7: вот, да, вот какие-то сервисы, музыкальные, опять же, звуковые, информационные, много подкастов делается сейчас и так далее. И просто за внимание. То есть раньше у нас что было? Ну, опять же, зачем раньше говорить? Сейчас у нас еще появились соцсети, на которые надо обратить внимание. У нас появились мессенджеры, в которые надо зайти, что-то там почитать и так далее, и так далее. То есть это все равно все распыляет то время, которое раньше пользователь, ну, слушатель, может быть, находился у радиоприемника.
6: То есть радиоприемник, по факту, это прямой эфир. Это всегда в моменте. То есть ты можешь слышать то,

0: почему, например, падает. Да, радиоприемников банально делают, Миш, их даже сейчас в машины порой не ставят. Вот мы сейчас стали любителями китайских автомобилей, и у многих китайских автомобилей нет FM-приемника. Да, вот так тоже бывает.
1: Это что-то новое для меня абсолютно информация.
0: Да, вот если вы купите машину какую-нибудь там еще особенно подороже или какую-нибудь из глубинного Китая, да, то вот выяснится, что есть вот такая вот деталь.
2: И... У тебя просто недостаточно дорогая машина.
1: У меня ее просто нет.
0: Вот, а почему растет интернет, да, вот вторая как бы часть вот этой всей истории. То есть FM у нас вот в силу вот этих объективных, то есть куча других, да, там кто-то там хочет слушать какие-то там архивы, кто-то еще что-то, этого там, например, нету в FM, да. Опять же, повторюсь, идет переток из FM, то есть эти приемники исчезают, да, автомобили тоже, и, соответственно, пользователю проще поставить смартфон и запустить там прослушивание радио, то есть происходит, ну, как бы естественный переток из FM в онлайн. Цифра, да, да. Да. Интернет становится как бы более доступный, он уже не ограничивается никакими объемами трафика, и пользователь может без всякой задней мысли включить это на каком-то гаджете.
2: На колонке, да, в динамике, да.
0: Да, есть. Вот сейчас мы еще про это поговорим. Потом, смотрите, еще какая есть история, что интернет дал слушателям радио, вот раньше слушатель был ограничен каким-то регионом, да, он мог послушать свою радиостанцию, только находясь в какой-то физической зоне, да, то теперь это размелось, и человек, находящийся в Москве, может послушать какой-нибудь пилот FM из Екатеринбурга.
2: Вот как раз сейчас... охвата радиостанции, оно просто уходит в прошлое.
1: Да, и нам как раз слушатель сейчас, прямо сейчас пишет: «Добрый день, я слушаю через приложение «Радио Спутник». Привет из Оренбурга».
0: Вот. Вот. И вот смотрите, есть такая занимательная картина, что у нас есть сервис «Радиостатистика», который измеряет все прослушивания, и 20% этих прослушиваний — это ближнее и дальнее зарубежье. То есть понятно, что вот 20% этой аудитории, они просто раньше не могли послушать тот же самый там спутник, радиоспутник, да. И особенно это там Беларусь или Казахстан. В силу там их государство сделало так, что белорусские радиостанции, казахские, выглядят хуже, чем российские. И достаточно много жители этих стран слушают именно российские радиостанции, потому что они сделаны более качественно, да. Угу. Вот. Ну и, как вы сами заметили, есть еще голосовые колонки, да, вот Алиса, Маруся, там вот у Сбера, ну, да, как-то она называется, я не помню, Салют, по-моему. Значит, чтобы вы понимали, наши компании не разглашают эту информацию, американская Алекса есть, да, такая, они публикуют отчетность, в которой прослушивание радио является вторым навыком после прогноза погоды.
2: Mm. То есть там же количество радиостанций вообще какое-то запредельное абсолютно, имея в виду в США.
0: В США, да-да-да, у них очень развитый рынок, но просто к тому, что вот эти голосовые ассистенты, они тоже дают достаточно много аудитории. Это фактически замена радиоприемника. То есть, когда человек приходит в то же самое видео и видит, стоит какой-то неказистый радиоприемник за 7 тысяч, и стоит там та же самая Алиса за эти же деньги, ну, и да, которая также играет это радио. Да, выбор очевиден.
1: Кстати, это очень модно. Прости, Саша. То есть, есть вот этот дизайн, эклектика, по-моему, он называется, и там собирают ковры, радиоприемники. Как называется, когда диски слушают старинные?
2: Старинные виниловые проигрыватели?
1: Да. Это все сейчас очень модно, на самом деле. Может быть, поэтому столько и стоит.
0: Ну, сколько таких модников? Ну, их 10.
1: Вы знаете, нет, почему? Почему? В моем окружении очень много, не 10. Сейчас,
2: я вот
1: правда,
2: что хотел, просто поскольку тем много, а время неумолимо течет, я очень хотел вас спросить о вот именно уровне сервисов, вот в связи с тем, что мы как раз говорим об интернете. Вот когда переносится радио из своего диапазона в интернет, появляется огромное количество разнообразных сервисов, которые получает пользователь, и это облегчает ему, это как бы удобство увеличивает его при прослушивании радио, да, как таково, говоря именно об интернете. Технологии. технологиях. Тут два вопроса. Какие технологии в России развиваются, куда они развиваются и на каком уровне, если иметь в виду мировые стандарты, находятся именно

0: вот эта интернет-индустрия, скажем так, с точки зрения радио, ну, в связке с в контексте радио?
1: Ну, смотрите, мы каждый год проводим вот исследования рынка мирового, и я могу сказать так, что российские радиостанции в интернете представлены очень достойно. То есть
0: очень... Именно с точки зрения сервисов предоставляемых,
1: именно с точки зрения сервисов, да, качество, вещание, там, каких-то мультимедийных функциях на сайте, там вот этих самых метаданных, когда у тебя там не просто какая-то кнопка с черным экраном, а у тебя там картиночки появляются, что в эфире происходит. Это все сохраняется в какие-то подкасты. Вот как вы правильно заметили, можно там послушать эфир. То есть появляется такая функциональность, которая, ну, на мой взгляд, позволяет радиостанциям в первую очередь конкурировать с какими-то интернет-сервисами, которые предоставляют похожие вещи. Ну и возвращаясь к вопросу, как мы выглядим, очень мало радиостанций в мире, которые, ну, скажем так, находятся на таком же уровне или выше. Да? Mm-hmm. То есть у нас очень все достойно представлено.
0: Просто вот эта технологичность радиостанций, которые частично отбирают аудиторию телевидения, потому что начинают показывать то, что происходит в эфире, а люди в эфире уже что-то не делают.
2: А стримы сейчас это очень популярно, кстати.
0: А фактически радиоэфир превращается в своего рода стрим, да, тоже. Ну, с той только разницей, что существуют некие рамки, да, через которые там нельзя переходить. Ну, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле это не просто микрофон, что там у нас, аппаратное с пультом, да, и то, а иногда на музыкальных станциях и звукорежиссер-то нет, сам диджей это делает. А вот в этом смысле мы, как Россия, да, мы и в этой области можем говорить, что мы, ну, если не диктуем моду, то где-то вот на переднем крае.
1: Да, может, мы моду и диктуем, и мы находимся на переднем плане, только за нами там некоторое время уже никто особо не следит, поэтому у нас есть такое преимущество.
0: Так это славно, это же хорошо.
1: Мы закрылись от них, они закрылись от нас, и вот мы живем примерно в какой-то такой, в таком слое. Действительно, вы правильно говорите о том, что вот эта вся история со сервисностью, она должна развиваться. То есть радиостанция, она же на самом деле производит очень много контента. Мы с вами поговорили, это надо положить в подкаст, это надо перевести в текст, чтобы это кто-то мог почитать. Это все, ну, так скажем, выглядит как крупица аудитории. А если бы мы еще с вами подрались, или девушка разделась, мы бы вообще бы порвали...
0: А если бы мы разделись, это же вообще...
1: Мы бы порвали бы с вами здесь...
2: Саш, мы можем подраться, у нас впереди еще час эфира.
0: Прекрасно.
1: Вот, поэтому, безусловно, в силу того, что в нас воспитывают вот этот вот экшен какой-то, да, должен происходить в эфире, смотреть, наверное, это как-то не очень весело и интересно, как что-то другое, да, но, опять же, вся вот эта информация, она должна распространяться. Поговорили там, пост в, там, не знаю, в Максе, в Телеграме, какие-то кусочки подкастов, каких-то фраз, разговоров, это все положилось там, да, это все сейчас современные все вот эти технологии, они позволяют это делать, и для этого не нужно там 100 человек, которые будут этим заниматься. Но делать это нужно, чтобы оставался вот этот максимальный след, то есть прорабатывается вот эта стратегия того, что куда будет публиковаться, в каком виде, и это должно быть под пользователя той площадки, которая это. Вообще, в принципе, у радио вот победит только тот, там, через 10 лет, который будет везде торчать. Ну, условно, вот любое устройство, которое издает звук, ты туда заходишь, и там должны быть радиостанции. Вот их должно быть удобно и просто включать, как радиоприемник. Тогда победа будет за нами.
2: То есть через 10-20 лет радио должно быть везде, и тогда его ждет успех.
1: Да, это первое, а второе, оно должно быть персонализированным.
2: То есть?
0: То есть, да.
1: Вот смотрите, наверное...
0: Это уже с искусственным интеллектом как-то должно быть связано,
1: нет? Нет, смотрите. Вот есть, например, простая... То есть это персонализация выглядит как-то сложно. Давайте возьмем музыкальную радиостанцию. Угу. Да, вот вы включаете, например, наше радио, слушаете, делаете дизлайк. И песня эта больше никогда в вашем эфире не появится. Она будет заменена на песню, которая... по музыкальным правилам, которые продумала редакция, будет заменена на другую.
0: Ну, здесь может быть использован искусственный интеллект, к слову говоря, если он понимает, что ваше предпочтение, да, то, что делают музыкальные сервисы, да.
2: Это вот алгоритмы волна какие-то, пода, правильно? Алгоритмы,
1: да. Конечно, да, только мы, смотрите, мы же здесь говорим о том, что слушатель слушает наше радио. У него уже сформирован эфир, ему нравится наше радио, и он его слушает. Мы пошли дальше, то есть мы запускали такой сервис конкретно с нашим радио. Он делает лайк. Эта песня звучит чаще. В эфире у него попадается. Угу. Это второе. То есть это все из эфира радиостанции. Пошли дальше. Я не хочу. То есть есть часть аудитории, которые не хотят слушать болтовню, которую вот мы сейчас с вами, да, занимаемся. Они хотят только музыку. Уберите. Тоже появляется кнопочка «Убрать шоу прямые эфиры». Да, болтовню. Да. Вот. Следующее. Там. Я не хочу слушать новости политические. Меня вот это уже все, я вот этого устал. Хочу спорт слушать только. Появляется галочка. Спорт, финансы. Угу. Все остальное пользователь не слышит. Никаких других новостей.
2: Отсюда...
0: Да.
2: Да. Пожалуйста. Просто, извините, у меня отсюда вопрос. А могут ли алгоритмические плейлисты вытеснять в таком случае ведущих реальных? Вот мы с Сашей здесь зачем еще, если сейчас кто-нибудь поставит нам дизлайк и скажет, ну, не хочу
0: или
2: больше
0: слушать. Или исчезнет со своего места рабочего. Да.
1: Да. Ну, как бы алгоритмические плейлисты — это все равно то, из чего состоит радиостанция. Да? То есть в любом случае производство должно быть. Uh-huh. И оно останется, от этого никуда не деться. Да? А вот, то есть... Да, наверное, будет генериться какой-то контент с искусственным интеллектом, но опять же, я думаю, что в пределах буквально 20 лет еще все это с вами.
0: Ну, вы с оптимизмом смотрите.
1: Да, абсолютно.
2: Вот. Ну, мне это нравится. 10-20 лет у нас все есть.
0: Вот тут видите, как вы ее напугали.
1: Да, мне это нравится. А потом что-то поменяется. Люди никуда не денутся, людям нужно взаимодействие, и это будет только дорожать, на мой взгляд.
0: Алексей, спасибо огромное. Времени катастрофически мало на такой длинный, серьезный разговор. Надеюсь, он не последний, потому что вопросов, на самом деле, еще осталось, ну, приблизительно 100.
2: Много осталось вопросов.
0: Руководитель компании «Микро-ИТ» Алексей Нестеренко провел с нами эти эфиры. Полчаса, которые на самом деле не полчаса, а меньше, к сожалению, но тем не менее. Оставайтесь на радио «Спутник», это я говорю нашим слушателям и зрителям.
2: Может,
0: скоро
2: еще подеремся.
0: Может, подеремся, да.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящиеся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на Радио Спутник.
3: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве час дня, Душанбе, Челябинске 15. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Зеленский хвалится перед Западом совершенными терактами, заявили в МИД России. Канцлер Германии предложил распространить на Украину договор о взаимной обороне. Латвийского депутата, вступившегося за русскоязычных, лишили мандата. Об этих и других новостях подробности далее. Владимир Зеленский открыто проводит курс на дальнейшую эскалацию конфликта и цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами терактами, совершенными в России. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
7: Все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший, чего уж там, надежды, так называемый президент мира, превратился в кровавого узурпатора. Он хватается за должность, цепляется за все, что только может сохранить его власть, но только не во имя мира, а во имя войны.
6: Мария Захарова также обратила внимание на коррупцию, которой, по ее словам, пронизана абсолютно вся система власти на Украине, включая ближайшее окружение Зеленского и включая его самого, в то время как простые украинцы гибнут на фронте в местных штурмах. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательства о взаимной обороне Евросоюза. Он также предложил предоставить Киеву статус ассоциированного члена объединения. Об этом сообщила немецкая газета. Мерц утверждает, что при таком подходе Украина сделала бы большой шаг вперед и вплотную приблизилась бы к полноправному членству. По его словам, это возможно без изменения договоров, достаточно твердого политического согласия. Ранее Владимир Зеленский потребовал от Европейского Союза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Депутат Рижской думы Алексей Росликов, выступивший против дискриминации русскоязычных в Латвии, сообщил, что его лишили депутатского мандата и должность главы фракции, назвав это незаконным решением. Он отметил, что в качестве причины для лишения мандата было названо то, что он на сегодняшний момент поддерживает Россию и Белоруссию, находится на их территории, и это якобы является угрозой национальной безопасности Латвии. В июне 2025 года во время заседания Сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об устранении лингвистических последствий, якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом Сейма, выступил за сохранение русского языка. Состояние двух девочек, пострадавших при пожаре в подмосковной Лобне, оценивается как средней тяжести. Детей на вертолете доставили в детский центр имени Рошаля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее сегодня из-за взрыва газа в квартире многоэтажки произошли обрушение стены и пожар. В результате пострадали 5 человек, 2 из них дети. Несмотря на оказанную помощь, 2 человека скончались. Рособорнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для 11-классников. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. Ранее он сообщал, что с 2028 года 9-классники будут сдавать устный экзамен по истории. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
8: 13.04 в Москве. Дневной ракурс в прямом эфире на радио «Спутник». Лиса Хабалова, Александр Кузьмак. Здравствуйте, рада вас приветствовать.
9: Всем привет.
8: Да. Как не ждите, драться не будем, а вот спорить будем. Потому что темы, которые сейчас будем обсуждать, они, я бы сказал, весьма дискуссионные. Особенно, я так забегая вперед скажу, особенно вторая тема. Я бы даже вот...
9: Ну, ты уж расскажи тогда, какая вторая тема.
8: Нет, не скажу.
9: Забеги чуть-чуть вперед.
8: Пусть все волнуются и ждут. Потому что вот вторая тема, я прям жду даже, что будут какие-то возмущенные письма в наш
9: телеграм. Сразу понятно, да. Человек работает с опытом работы на телевидении, журналист. Вот
8: да.
9: Одним словом, это ты.
8: Ну, то есть это вот
9: такой... Яркие заголовки писать, это
8: анонс,
9: для тебя.
8: Анонс, трейлер, что-то там такое, да. Вот, но начнем мы с другой темы, очень важной, особенно в преддверии лета, потому что все те, у кого есть дети, которые находятся в возрасте от 14 до 17 лет, то есть хоть старшие классы школы, или, может быть, подходят к этому возрасту, то все чаще и чаще задают вопросы не только своим родителям, а вообще о том, что хочется поработать летом. Да, это еще не та работа, которая приведет этих людей, к этих детей к уже к какой-то карьере, хотя кто знает, по-всякому бывает. Но это приносит карманные деньги, раз. Это, помимо всего прочего, ну, как бы, как говорили раньше еще в советские времена, чтобы дети не шлялись по улицам, два. Вот, ну, то есть были чем-то заняты.
9: Но чтобы не шлялись по улицам, что интересно, сейчас-то они сами идут на эту подработку, их никто не заставляет.
8: Потому что то хочется в каком-нибудь кафе выпить какой-нибудь лавандовый раф. Я вот никогда в жизни, кстати, не пробовал. Вот, но это же мем уже такой. Вот,
9: я тоже не пробовала. Да. И мем не знаю.
8: Ну вот лавандовый раф — это что-то такое, принадлежность к определенной категории людей, которые сидят в кофейне и пьют лавандовый раф. Ну, не обязательно. Ну, то есть выпить кофе, угостить девочку там мороженым, там, ну, я сейчас утрирую, да, ну и так далее. Вот. И для этого всего нужны карманные деньги. Для родителей это, естественно, большой плюс, потому что деньги не нужно вытаскивать из собственного бюджета, и не все это могут себе позволить. А самое главное, чтобы эта возможность была, чтобы дети реально, действительно могли, ну, где-то работать. И вот тут возникает куча вопросов.
9: Да. Хочется еще быстренько статистику рассказать. За 2 года число компаний, готовых нанимать школьников, выросло с 14 до 12%. Это получается в 3 раза.
8: Выросло с 14 до 12?
9: С 4, простите. С 4 до 12%.
8: Да, это много.
9: Ну, и количество вакансий для подростков тоже увеличилось на 43%. Почти в половину.
8: Вот. Ну, да, начнем сначала с амбиций. То есть сначала с желаний. Здесь тоже ведь все неоднозначно, но давай послушаем мнение и попробуем о нем немножечко поспорить. Депутат Государственной Думы, член Комитета по молодежной политике Юлия Саранова как раз о том самом желании школьников работать и о том, собственно, как их и где, самое главное, их трудоустраивать, этих несовершеннолетних.
10: Последние годы мы видим существенно растущий интерес наших ребят, подростков, к занятости и в летний период, и в каникулярное время в течение года. И вот, например, в нашем регионе, в Тверской области, специально была создана региональная программа содействия занятости несовершеннолетних. Ребята трудоустраиваются и в государственные учреждения, привести школу в порядок, поручения, мелкий ремонт, благоустройство. Так и в свободный сектор экономики. Это работа на сельхозпредприятиях, где труд несовершеннолетних допустим по закону. В отделениях почты помогают и получают возможность первого заработка. Что немаловажно, также ребята идут работать и в некоммерческий сектор. Помогают готовить гуманитарные грузы, помощь нашим ребятам в зону СВО. Такая занятость стимулируется возмещением заработной платы для подростков, которые приходят работать в эти организации.
9: Слушай, ну, когда заговорили о работе в школе, я сразу подумала о разнорабочих каких-то, знаешь, то есть такая рабочая сила за не очень большие деньги, судя по всему. Интересно, сколько за это будут платить школьникам?
8: Это один вопрос, второй вопрос, нет, я бы, наверное, ну, я бы лично, мне сейчас трудно себя представить, вот даже в том возрасте, чтобы я пошел еще и работать в школу, я и так уже, вот, ну, наоборот, подальше верно от нее куда-нибудь. Но, тем не менее, действительно, тут в данном случае, в самом хорошем смысле этого слова, деньги не пахнут. Тут как раз эта история о том, что эти деньги могут пахнуть строительной пылью, они могут пахнуть, там, я не знаю, почтовой краской там газетной или чем-то еще. Я, например, ты не работала в школе? Вот,
9: мы как раз разговаривали до этого с коллегой Сашей. Я начала работать с 11 лет. Зарабатывать.
8: Жалко, у нас аплодисменты не предусмотрены.
9: Да, я начала работать, зарабатывать какие-то деньги. То есть уже к 18 доход был нормальный.
8: Если не секрет.
9: Я танцевала с раннего детства. Нам платили какие-то деньги, наш руководитель. Да, дальше уже это была разная такая работа. Официанткой я работала, потом до администратора, потом до управляющей рестораном доработалась уже в 20 лет.
8: Потрясающе.
9: Статьи писала. В 14 лет я начала писать в газету региональную.
8: Это
9: да, потом в журнал очень популярный.
8: Да. А я начал, у меня первое место работы как раз та самая почта. Я развозил газеты по опорным ящикам, которые еще тогда были. Я не знаю, существуют они до сих пор или нет.
9: Развозил? На
8: такси. На такси почта. На такси? Да, это был еще конец советских времен.
9: Это какая-то вип-работа, мне кажется.
8: Там самое интересное было, когда я подъезжал к школе на такси. Вот, хотя я жил в двух остановках от школы. Так. Вот, да, прощался с таксистом, доставал из багажника вот этот дипломат, ну, школьный портфель, и шел. А у меня просто у всех моих одноклассников челюсти выпали, когда Саша такой вышел, каждый раз выходит. Каждое утро он приезжал в школу на такси, живя в двух автобусных остановках от самой школы. От самой школы. Вот. Но, да, я фальцевал газеты. Вот они же приходят сложенные в две, их надо отделить одну от другой, сложить, подписать там, ну и так далее. Тоже работа, да, была вот такая работа. Но очевидно совершенно, кстати, они и тогда были, эти самые трудности. Тут возникают две трудности. Как платить, как оформлять. И вот это вот, как бы, на мой взгляд, это одна из самых главных трудностей. Может быть, есть и другие. Но давай послушаем еще одно мнение. Кадровый эксперт, владелец кадрового агентства Илья Варакин как раз об этих самых трудностях.
11: Трудовое законодательство не дает нам возможности работать с школьниками точно так же, как и с основным трудовым населением. Это касается и сокращенного рабочего дня, это запрет на переработки и тяжелые условия труда, ну и, соответственно, у работодателя более высокая ответственность за ущерб, причиненный такому классу работников. Поэтому большинство работодателей отказывается. Хотя, конечно, спрос от школьников на работу, например, от девятиклассников, огромнейший. Поэтому, если у работодателя есть сотрудники отдела персонала, которые умеют правильно организовать такой труд, умеют правильно составить графики работы, умеют правильно защитить от каких-то трудных условий труда, то, соответственно, конечно, это большие трудовые резервы. Классические основные HR работают со школьниками уже нехоть, потому что это сложнее.
9: Ты знаешь, мне сейчас стало интересно и как родителю, и, мне кажется, наши радиослушатели, простите, тоже задались вопросом. Спрос огромнейший, он говорит. А спрос, какая все-таки это работа?
8: Ну вот ты частично даже, или я, мы их сейчас и перечислили. То есть есть же достаточно большое количество работ, на которых школьник будет работать от души с рвением, потому что ему это приносит деньги, это его взрослит, помимо всего прочего, и мальчиков, и девочек, мальчиков особенно, поскольку они это вообще делают медленнее девочек чаще всего. Вот, то есть это те вещи, когда человек начинает отвечать сам за себя, и поэтому, если речь идет об официантах сложнее, наверное, сразу. Ну вот, на какой-то работе там, разнорабочем.
9: Официантов, мне кажется, и не берут до 18 лет.
8: Там все-таки всякие, да. Типа, медицинские книжки нужны, там,
9: да,
8: справки всякие.
9: Да, очень всего нужно, много.
8: Да. Вот, а вот курьеры какие-то определенные, там, развозить там все что угодно и оформлять, какие-то только небольшие финансовые документы, а что-то, ну, передавать там, я не знаю. Есть еще какие-то вещи. Простые виды работ. Другое дело, что, как правильно говорит наш эксперт, очень неудобно и тяжело в этой ситуации оформлять, потому что, не дай бог что, и тебе говорят, а ты не имел права на работу брать несовершеннолетнего. Вот, или он там у тебя случайно переработал, или еще что-то случилось вот в этой области. И вот это, конечно, сильно затрудняет процесс. При том, что у нас постоянно говорят, что у нас во многих местах не хватает рабочей силы. Очень маленькая безработица, не, ну, это ее оборотная сторона.
9: А подростки могли бы брать на себя,
8: конечно,
9: простые, но важные задачи.
8: Конечно. То есть мальчик в 16 или в 17 лет вполне может, например, копать какую-нибудь канаву. Ну, например, я вот сейчас, так сказать, просто первое, что в голову пришло, может, но только не 6 часов и не 7 дней, и не 18 перекуров, вот, а делать это свои там 3-4 часа.
9: Ну да, вот главное условие — никаких тяжелых и опасных работ, сверхурочных и ночных смен, запрещены испытательные сроки и полная материальная ответственность в том числе.
8: Ну, в общем, мне кажется, что эта тема вполне себе многообещающая и очень полезная, лишь бы только к ней,
9: да,
8: была подведена соответствующая юридическая база.
9: Ну, и, возможно, стоит обратиться еще к родителям, чтобы, возможно, при трудоустройстве они помогали своим детям проверить условия контракта, если таковой будет заключаться.
8: Я тебе
9: наверное,
8: даже больше
9: было бы
8: скажу,
9: неплохо, если бы он заключался.
8: Что родители, особенно богатых детей, многие будут просто счастливы, если их дети будут работать, потому что для многие нормальные, адекватные, богатые люди, они понимают, что ребенка надо приучать к труду.
9: А вот как раз, когда я работала в журнале, к нам приезжали ребята, которые отвозили наши журналы и привозили, и отвозили. Ну, угу. Грузчики такие, да. Знаешь, с этими журналами, как почтальон, возможно, в том числе. Они были детьми очень богатого мужчины, безумно богатого,
8: вот,
9: и
8: пожалуйста.
9: Он как рассказал, что мои сыновья должны начинать с нуля и должны понимать, что такое работа.
8: Ну что же, мы временно заканчиваем с этой темой, временно, потому что она, безусловно, постоянная, вечная, еще много будем ее обсуждать. Сейчас переходим еще к одной, которую я вам анонсировал как весьма интересную дискуссионную. Теперь поговорим про автошколы, а точнее говоря, про инструкторов автошкол. Вот тут я прямо-таки цитирую, потому что мне действительно, прочитав это, мне не совсем понятно. Для инструкторов автошкол готовятся новые требования. В Министерстве труда утвердили новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол по вождению. Согласно обновленным нормативам, все они должны пройти курсы профессиональной переподготовки и получить дипломы педагогов в срок до 1 сентября 2026 года. Давайте обсудим этот вопрос и позадаем на эту тему вопросы нашему эксперту. У нас на связи Валентин Николаевич Ильинов или Ильинов. Я прошу прощения, если неправильно ставлю ударение, поэтому я и так, и так. Руководитель общественного проекта подслушного ДПС, капитан полиции в отставке. Валентин Николаевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
8: Первый вопрос. Когда я слышу про диплом педагога для инструктора, я вспоминаю своего инструктора, который, будучи не сильно нетрезвым, сажал меня в машину, в свою. Я
9: с ним инструктор ехал... был нетрезвый или ты?
8: Инструктор был нетрезвый. Я с ним ехал до ближайшей палатки, он там покупал спиртные напитки и опохмелялся прямо в машине. А я в это время ее водил.
9: А сколько тебе было лет?
8: Ну, сколько? Ну, я уже лет 20 было. Вот так у меня проходила автошкола. Я понимаю, что сейчас все по-другому, но диплом педагога — это не чересчур, на ваш взгляд?
12: На мой взгляд, да, это лишнее требование. То есть, как бы, мой инструктор, например, меня заставлял, если я пропускал знаки, бегать и смотреть метров 200. Он просто ехал, говорил, какой был знак, я не видел. Хорошо, еще метров 200, уже останавливаю. Ну, беги, говорит, смотри, какой был знак. После этого я запоминал все знаки, которые видел. Здесь вопрос немножко, смотрите, ну, у нас же... Не обязательно быть педагогом, чтобы что-то обучать людей. То есть, да, это, конечно, своего рода педагогическая деятельность, но главное же не это. Главное, как человек учит именно вождению, то есть нахождению на дороге, как он передает свои знания, вот эти навыки все, управление транспортным средством, обстановки окружающей, анализу. То есть вождение — это же не только рычаги нажимать, педальку жать, да, это нужно, это средство повышенной опасности. То есть в первую очередь человек, водитель, должен понимать, где он находится и что вокруг происходит, предугадывать в какой-то степени, какие события на дороге могут происходить, где ему лучше стоит чуть-чуть помедленнее, хотя вроде и не запрещено поехать. И вот это вот, в первую очередь, должен инструктор передать своему подопечному. Поэтому, ну, вряд ли он прям... Плюс это может возникнуть определенный дефицит сейчас с учетом таких сроков до 1 сентября. Кто будет проводить эту всю переподготовку?
9: А
12: на
9: вот
12: базе,
9: где дефицит, там возможно и подорожание.
8: И
9: подорожание,
8: конечно,
9: услуг опять, да.
12: Конечно. То есть сейчас автошкола однозначно, если у них выпадет там 30-40-50% инструкторов, соответственно, это очереди, люди не могут обучиться, потому что их просто некому будет официально обучать. То же самое, соответственно, поднятие цены на вот эти именно практические услуги, да, потому что я думаю, что, скорее всего, те, кто теорию именно обучает в автошколах, у них, наверное, возможно, у большинства есть какое-то педагогическое образование. А именно люди, которые учат вождению, то, как правило, ну, я думаю, вряд ли они это есть.
8: Потом, я прошу прощения, это еще и, мягко говоря, не своевременно, имея в виду, что сейчас лето, машин меньше, люди, ну, потому что люди многие уезжают или не пользуются там на даче и так далее, и люди с удовольствием идут учиться водить именно летом,
12: конечно,
8: потому что, да,
12: конечно,
8: это проще. А мы тут берем и говорим инструкторам, нет, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, идите-ка учитесь, да, диплом педагога получайте. А то и психолога еще дойдем.
9: Ну, а вот,
8: да?
9: Мне теперь интересно, ну что, вот, получается, у них нет достаточно профильного образования, и что теперь, все автошколы должны закрыться? Я почти уверена, что у большинства нет педагогического образования.
8: А главное, какова цена этого образования? Я не в прямом смысле.
9: Да, мне тоже, кстати, интересно, это будет бесплатно происходить, их просто как-то
12: доучат. Хороший
9: вопрос.
12: Да. Сколько по времени нужно, какого уровня это образование, то есть должно, да, быть, да? То есть мы говорим, понятно, что есть определенные, там, скажем, для примера, медицинские, да, там, услуги, которые требуют медицинского образования, хотя бы среднего. Но это понятно, это связано со здоровьем, то есть это серьезные вещи. А здесь, тем более, человек имеет уже образование, человек имеет квалификацию, имеет водительское удостоверение. То есть мне так этого вполне достаточно. А дальше уже должны автошколы и соответствующие органы, просто рейтинг этих автошкол вести и правильно, как они учат, чтобы люди понимали, что эта автошкола действительно дает хорошие знания, и у них, ну, специалисты. А вот эта автошкола, нет, с ней лучше не связываться. То есть это определенный рыночный отбор должен быть, который контролируется, ну, соответствующими органами.
8: А вот я, простите, не люблю вот такой вот заход, как говорят, но тем не менее, не кажется ли вам, что в этой ситуации мы вместо того, чтобы заниматься одним, занимаемся другим? Потому что я сам лично, я думаю, что и многие, эту жалобу от потребителей услуг автошкол слышат регулярно. Проблема не в том, что тебя плохо учат, а проблема в том, что пойди потом и сдай на эти права. И вот это сам по себе экзамен на права, это главная трудность для,
9: вот я тоже об этом постоянно
8: для людей,
9: слышу,
8: которые, ну, грубо говоря, учатся водить. То есть вот там может быть гораздо больше трудностей, связанных с критериями сдачи экзамена и вот со всеми этими вещами. Может быть, или я ошибаюсь?
12: Нет, смотрите, там, во-первых, сейчас все очень хорошо фиксируется, это же все проводится под видеокамеры в транспортных средствах оборудованных, и теоретическая часть проводится под видеокамеры на компьютере, и все результаты экзамена всегда можно оспорить, то есть при желании человека, если он не согласен и считает, что его, допустим, там, умышленно завалили или там сверх что-то от него требуют, можно обратиться с соответствующим заявлением, вышестоящие органы, руководители это все рассмотрят. Просто экзамен, в принципе, для любой экзамен это определенный стресс у людей, да. Есть люди, которые абсолютно хорошо, допустим, ездят во время учебы, но на экзамене начинают нервничать, их начинает, так скажем, троить, и они из-за этого делают какие-то элементарные ошибки. Но мы же не должны забывать, что это же не экзамен. Да, это же не философию сдавать в институте, в университете, где ты сдал, и как бы, ну, сдал и сдал. Ты потом поедешь на этом автомобиле в город. То есть там будет еще больше ситуаций стрессовых и разнообразных. Поэтому, в принципе, человек, который, ну, мое мнение, не может сдать экзамен, практически ему на дороге это делать и нечего, собственно, потому что как он дальше собирается, как он дальше будет управлять, когда вокруг тысячи, там, миллионы автомобилей, пешеходы, какие-то ситуации, а потом зима еще началась, скользкая, или дождь пошел, там все, паника. Просто дайте вот эти истории, как у меня было в свое время, мне рассказывал человек, который сдал права, но ездил домой так, чтобы налево не поворачивать. Специально выбирала маршрут.
8: Может, у него жена строгая была просто.
12: Не дай бог не повернуть налево, потому что она боялась поворачивать налево. Человек сдал экзамен, получил водительское удостоверение. То есть, как бы, ну...
8: То есть он ездил кругами. Да, поворачивая только направо, да. Ну, в принципе, это вариант.
9: За рулем люди разные абсолютно бывают. Я видела недавно мужчину, который явно был с какими-то проблемами со здоровьем. То есть это было видно даже просто издалека, когда я переходила дорогу. Но при этом он был за рулем. Но это уже другое. Вопрос, конечно.
8: Давайте еще один короткий вопрос обсудим. Поддержка правительством оборудования лесных тропинок под велодорожки. Хорошая вроде бы тоже история, да, связанная с тем, что, ну, для велосипедистов вот эти все лесные тропинки превращаются в те места, где они могут, да, заниматься велоспортом. Ну, то есть да, просто кататься, в конце концов. Но я даже не стал бы здесь упоминать опасения экспертов о том, что их автомобилисты будут использовать эти велодорожки. Не обязательно их делать такими широкими, да, чтобы автомобиль проехал там, да. Но меня другое волнует. Как с пешеходами быть? То есть люди же любят гулять, там бегают собаки и все такое прочее вот в этих местах. Как это вот, если речь идет про лесные тропинки? Вот здесь как это регламентировать?
12: Разделять, как вот на обычно вот делают.
8: Я думал, сказали расстрелять, я поэтому удивился, да.
12: Не-не-не, разделять. Нет, вот даже в парках, как у нас обычно в парке, вот идет дорожка, и, как правило, как сделано? То есть часть велодорожки, да, а часть для пешеходов. Ну, тут же, опять же, вопрос сознательности людей, которые многие обращал внимание, очень любят ходить по велодорожкам. Им вроде бы выделили отдельную полосу, и наоборот, велосипедисты там съезжают. То есть тут это как вопрос культуры и взаимного уважения друг к другу. Просто про машины вы правильно говорите, их не надо просто делать с широкими или просто местами нужно ограничивать там какими-то теми же бетонными блоками, чтобы там не было сквозного проезда для автомобилей. Все. То есть если водители будут знать, что там нет сквозного проезда, какой им смысл туда ехать? Я всегда придерживаюсь позиции, что нужно исключить вообще, ну, цель нарушения. Это самый рабочий метод. То есть,
8: профилактика, то, что называется.
12: Профилактика, конечно. Если человеку не будет смысла туда ехать, нарушать, зачем? Он туда и не поедет, как бы. Ну, да. Либо там, говорю, контроль камерами тоже, опять же, никакой проблемы нет сейчас у нас. Это все очень фотофиксация развитая, то есть, пожалуйста. А уже вопрос с пешеходом. Мы же не можем, к сожалению, каждому пешеходу залезть в голову, да, и сказать, что вот ты должен, как вот это самое, да, банальное, что пешеход перед тем, как перейти дорогу, обязан убедиться в безопасности своего перехода. Но мы каждый день сталкиваемся в любом городе с наездами на пешеходов, практически, наверное, каждый день в любом городе происходит. Хотя, если бы человек убеждался, то этого, в принципе, не могло бы произойти, скорее всего. Ну, кроме того, случаев, когда автомобиль, вот как в Санкт-Петербурге, на днях в тротуар влетел, да, там, в машину. Но тут пешеход не виноват уже никак, потому что он на тротуаре был. Но во всех остальных случаях, если человек пришел, посмотрел, видит, что там летит автомобиль и не собирается останавливаться, если он на дорогу не выйдет, его не собьют, понимаете? Но это все вопрос человеческой безопасности. А у нас подростки, люди там пожилого возраста, многие просто обычного среднего возраста, которые просто вот так капюшон одели, наушники вставили и пошли через дорогу. Но я же не пешеходном переходе. Ну, да. Я же сохранился перед ним.
9: Валентин, смотрите, как бы... а с одной стороны, у нас, кстати, минуточка осталась, эксперт эксперты говорят, что это поможет снизить нагрузку на лес, эта инициатива. А другие переживают, что есть риски в связи с этим. То есть строительство дорожек с твердым покрытием может повредить корневую систему деревьев. И от этого может уже пострадать лес.
12: Ну, мне кажется, вопрос экологии. Да. Это нужно просчитывать все эти моменты, поэтому же нужно индивидуально, скорее всего, рассматривать, какой там лес. Я не специалист в этом вопросе, но я понимаю, что у нас разные леса бывают. У нас, допустим, вот я на севере нахожусь, у нас маленький лес, скорее всего, у него корневая система не такая мощная.
8: Да, велосипедистов у нас, наверное, не очень много, да.
12: Ну да, они есть, но нет, почему? У нас сейчас очень много велосипедистов, тем более у нас сейчас не темнеет, полярный день, и у нас они ночью катаются, светло, хорошо, им все нравится.
8: Понятно.
12: Я думаю, что там есть сосны высокие, у них, наверное, мощная там какая-то корневая система. И там сложнее будет это сделать.
8: Ну, то есть это просто вопрос того, сделать это по уму, как говорят в таких случаях, чтобы
12: конечно,
8: не делать это...
12: Конечно,
8: да,
12: конечно.
8: И тогда все получится. Ну что, да, больше мы, наверное, уже ничего и не успеем спросить. Спасибо вам огромное. Валентин Ильинов. Правильное ударение, да?
12: Ильинов,
8: да. Руководитель общественного проекта «Подслушанный УДПС», капитан полиции в отставке, был в нашем эфире. Оставайтесь на «Радио Спутник», скоро продолжим.

Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россия никогда не отказывалась от предметного обсуждения путей урегулирования украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова и подчеркнула, что урегулирование конфликта должно учитывать фундаментальные интересы России в сфере нацбезопасности. При этом страны Европы не демонстрируют настроя на решение конфликта, добавила Захарова, отметив, что, напротив, Запад продолжает помогать Киеву и всеми способами пытается сорвать переговорный процесс. Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета «Ладога» некорректна. Такие решения на текущей стадии не принимались. Об этом сообщили в Уральском заводе гражданской авиации. Там отметили, что сейчас проводятся работы для обеспечения первого полета самолета. Кроме того, прорабатывается возможность изменения «Ладоги» в грузовую версию. Напомню, ранее главный конструктор самолетов транспортной категории Уральского завода Сергей Миренков сообщал, что проект российского самолета «Ладога» приостановлен. Весь научно-технический задел передается Минобороны. Россия. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул Первого». Ранее Минобороны республики пояснили, что цель тренировки в том числе совершенствование уровня подготовки личного состава и проверка готовности военной и специальной техники к выполнению задач. Пятеро жителей Новосибирска задержаны за аферы с пушкинской картой на сумму свыше 52 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Установлено, что задержанные организовывали фиктивные культурные мероприятия. Билеты за них продавались только по пушкинской карте. Злоумышленники через соцсети подыскивали граждан, готовых за небольшое вознаграждение приобрести билеты на концерты и выставки, которые на самом деле не проводились. Таким образом, аферисты получали бюджетные деньги и похищали их. Возбуждено уголовное дело. Суд в Ереване арестовал на 2 месяца переселенца из Карабаха Артура Осипяна, вступившего в полемику с премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил его адвокат. Напомню, инцидент произошел 18 мая во время встречи Пашиняна с избирателями. Осипян упрекнул премьера в роспуске Минской группы АПСЭ на фоне звучащих из Баку заявлений о планах переселения азербайджанцев в Армению. Это вывело Пашиняна из себя, он начал оскорблять собеседника и даже спросил, почему тот не погиб во время обострения конфликта в Карабахе. Теперь Осипяну меняют хулиганство, призывы к насилию и воспрепятствование предвыборной кампании. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
1: Мы продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Лесо Хабалов, Александр Кузьмак в студии. Снова здравствуйте. Мы в прямом эфире. И продолжаем вам рассказывать и вместе с вами обсуждать текущие события, текущие темы, интересные, важные, актуальные, естественно, с участием экспертов. Начнем с темы рождаемости, поскольку показатель рождаемости, а точнее говоря, коэффициент рождаемости в селах упал, стал еще больше упал и стал минимальным за 35 лет, вот такая статистика у нас теперь есть, но подозреваю я, что вот просто схватиться за голову здесь будет недостаточно, потому что хочется понять, что происходит, есть ли к тому и субъективные причины.
4: Например, я видела статистику, да, где говорится о том, что некоторые люди просто приезжают рожать в городские больницы.
1: Да, да. И это понижает там, например, статистику в селах.
4: Какую-то.
1: Ну и да, и плюс там демографические ямы всевозможные тоже играют какую-то роль, в том числе и на селе. Вот с этим хочется разобраться.
4: Да, с нами сейчас на связи эксперт, руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Валентинович Чесноков. Сергей, здравствуйте. Сергей, нас слышно?
1: Да, плохая связь, да. Вот сейчас вот мы, да, видим, но, к сожалению, не слышим. Давайте попробуем еще раз, да, сейчас связаться.
4: А пока может связываемся, быть, да. Вот приведу какие-то цифры для сравнения. В 2014 году, показатель, смотри, самый низкий показатель сейчас с 1990 года. Ты представляешь? И суммарный коэффициент рождаемости в селах в 2025 году составил 1464. Для сравнения, в 2014 году он был 2272, то есть почти в два раза.
1: Ну, да, нет, я, прости, я поправлю. Тут, видимо, я так понимаю, 2272. Это именно 2,272. Что у нас там получается?
4: То есть это, думаешь, коэффициенты, да, такие?
1: Ну, поскольку это коэффициент, да, то это, да, скорее всего, да, соотношение, видимо, рождаемости и смертности, вот, подозреваю я. А вот мы тут даже, ну, мы сейчас, по-хорошему говоря, попробуем это узнать. Да,
4: по и эксперту, узнаем, да.
1: Сергей Валентинович, вы на связи?
5: Да, на связи.
1: Да, расскажите, пожалуйста, а что вообще такое средний коэффициент, вот этот суммарный коэффициент рождаемости, как он считается? И, ну и второй вопрос сразу задам вам, а что, собственно, делать, как нам оценивать вот этот показатель, то, что он такой низкий стал, о чем это говорит, и, ну и откуда он взялся?
5: Ну, этот показатель считается из числа всех рождений на одну женщину там за все периоды жизни, то есть это получается вот средняя рождаемость на одну женщину за всю ее жизнь.
1: Угу.
5: Такой вот суммарный такой интегральный показатель. Вот. Для простого воспроизводства нужно, чтобы он был 2,2.
1: Угу.
5: Ну, там 2,1, но чтобы воспроизводство было 2,2.
4: А сейчас 1,4 получается.
5: Да, потому что кто-то может там умереть, кто-то там, до вступления еще в репродуктивный возраст, несчастные случаи там и так далее.
1: Угу. Поэтому не два, а немного больше, да.
5: Да, немного больше. А сложившаяся вот эта ситуация, ну, это, конечно, можно поздравить, это результаты того курса, который был начат в 1991, даже раньше году, вот этих вот западных реформ. И сейчас разворот пошел в другую сторону у России, и принимаются меры демографические, и там появился 809-й указ о традиционных ценностях, но это все последствия имеет не очень быстрые. То есть в демографии тренды, они достаточно долго складываются, и вот эта низкая рождаемость на селе, это она означает победу крупногородской, а точнее даже мегаполисной культуры. То есть сейчас через гаджеты, через телефоны, через интернет, в принципе, село стало жить так же, как в городе. И по своим ценностям стало очень сильно приближаться к городу. И, по сути, получается, что у нас сейчас, ну, такой деревней, в прямом смысле этого слова, стали страны СНГ для России, для Москвы, где рождаемость высокая. То есть вообще на селе рождаемость выше значительно, чем в городе. Вот. А здесь, получается, разрыв оказывается уже очень маленький между тем, что на селе, и тем, что в городе. Ну, понятно, что по разным регионам разная ситуация. Там на Кавказе эта разница значительно больше, там рождаемость в сельском населении больше. Но это связано с тем, что на селе рождаемость сохранилась только в тех регионах, где высокая сохранность именно традиционного уклада жизни, традиционной культуры, как вот та же Чечня, там Дагестан или там малые народы севера, там тот же Ненецкий автономный округ, там высокая рождаемость. А все вот традиционно русские регионы, они как раз вот с самой низкой рождаемостью.
1: Понятно. Понятно, разумеется, и то, что проблемы деревни, проблемы села, они как таковые являются, наверное, ну, едва ли не главным, что ли, да, как бы главной причиной, да, экономические проблемы, разумеется, те, которые связаны с тем, что надо улучшать жизнь на селе, улучшать медицинское обслуживание, улучшать обслуживание женщин, которые собираются рожать, да, или хотят иметь детей. С этим все понятно.
5: Это как раз не самое главное, потому вот. Что в том же Кавказе там на селе все тоже медицинское обслуживание, но рождаемость выше. Проблема в том, что влияние крупногородской культуры и то, что она и ресурсами всеми обладает. И она все ресурсы на себя стягивает, и люди тянутся в мегаполисы, как мотыльки на свет. Но и в мегаполисе они, по сути, гибнут, то есть не продолжают свой род, и семьи запираются там в однушке, в двушке, чтобы просто выжить в этом мегаполисе, успеть за ритмом жизни. Все подвязываются на этот самый, на крючочек, и никого не рожают, и даже и брак откладывают.
4: Сергей Валентинович, а интересно мне теперь стало, есть ли какие-то федеральные программы поддержки рождаемости конкретно в сельских
1: регионах?
4: Да. Ну, не регионах, а поселениях, сельских поселениях.
5: Мы давно говорим о том, что нужны такие программы, потому что есть программы, например, «Земский врач», «Земский учитель». Но это вот, кстати, программы, да, посвященные тому, чтобы специалисты ехали на село и там работали, и получали достойную зарплату. Угу. Нужны специфические еще демографические меры, но они не будут, скажем так, действенны в отрыве от общей федеральной повестки.
1: Вот и, ну, да.
4: Сорвалась связь. Кстати, еще слушатели сейчас нас спрашивают, может, просто на селе нет роддомов. Слушатель Дмитрий задает такой вопрос. И, кстати, как раз можно вернуться к статистике, о которой я говорила ранее. Да, действительно, Дмитрий, мы нашли статистику, которая говорит о том, что многие люди уезжают рожать в город. Из-за этого статистика немножечко снижается.
1: Ну, да, наверное, тогда мы эту тему сейчас закроем. Перейдем к следующей. Руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков был у нас на прямой связи, а мы перейдем к теме, которая, ну, косвенно, очень косвенно, но имеет отношение к предыдущей. Косвенно, потому что мы говорим о маленьких детях, говорим о питании для маленьких детей, ослабленных пациентов, беременных женщин. Почему я об этом говорю? Я не маленький пациент, и все остальное тоже не я. Но, тем не менее, вот это предложение ввести маркировку, обязательную маркировку питания для маленьких детей.
4: Ну, еще и лечебного питания. Это, да, вот, кстати, мне стало интересно, эта поправочка. Это тоже для детей лечебное питание или лечебное питание в целом?
1: А давай все вот это вот и спросим, раз, что, да, и зачем это нужно, в первую очередь.
4: Да. Ну, да. С нами на связи гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Бережная Ирина Владимировна. Ирина Владимировна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ирина Владимировна, ну, первый главный вопрос. Маркировка подразумевает, я так понимаю, в контроль, в первую очередь. То есть здесь главная причина – это контроль. Я правильно понимаю?
6: Абсолютно правильно понимаете, и контроль должен быть обязателен, потому что на сегодняшний день, конечно, детское питание, оно маркировано, действительно маркировано, но если такие компании, которые выпускают именно детское питание, они имеют определенную маркировку и контроль. А есть, допустим, зайдете в магазин и написано «детское питание», компания, которую никто не знает, но которая выпускает что-то еще, какие-то другие продукты для взрослых, и вот там уже такого контроля, который

0: родителей, чтобы они понимали, что дети – это не маленький взрослый, это совсем другая история, и у них питание должно быть специальное.
1: Ирина Владимировна, а мне как раз, знаете, что интересно? Сейчас сначала спрошу, наш слушатель спрашивает, не спрашивает, простите, он утверждает, что маркировка это прежде всего заработок, никакого контроля это не дает. Подделки с тем же честным знаком всюду. Вы что-то можете прокомментировать по этому поводу?
0: Ну,
1: Ответить нашему
0: знаете,
1: слушателю.
0: к сожалению, я не являюсь ни законодателем, ни тем более регулирующим органом, но
1: Но вы считаете, что это все-таки нужно?
0: это нужно делать, потому что, ну, например, сегодня есть у нас специальная маркировка на воду, да, и молочные продукты конкретно. То есть, если этой маркировки нет, то вы его никогда не сможете купить в обычном стандартном магазине. Я не говорю о каких-то рынках там стихийных и так далее, а вот просто именно в магазине. Поэтому, по сути дела, да, для нас с вами это важно. А следующий момент, который мы можем с вами обсуждать, это то, что детское питание имеет специальные знаки. Да, безусловно, это стоит каких-то денег. Конечно, безусловно, любая маркировка, любое изменение названия, все что угодно стоит каких-то денег. Но безопасность ребенка это все-таки крайне важно.
1: Важнее
0: Точно
1: гораздо.
0: так же, как и беременных женщин, и вообще женского здоровья, мужского здоровья. Сегодня, к сожалению, тот же микропластик находят и в грудном молоке, и в сперме, и это влияет и на рождаемость, в том числе и на фертильность. Поэтому, безусловно, правильные упаковки, правильные продукты, правильная еда, это основа жизнедеятельности нашей.
2: Я, знаете, я бы даже добавил и отвечая отчасти, дополняя вот ваш ответ, что разговоры серии о том, что кто-то на этом зарабатывает, а подделки все равно есть, но это разговоры серии «Дурит нашего брата», который существовал всегда и будет всегда. Во все времена есть люди, которые всегда говорят, а, нас обманывают, да. Но совершенно же очевидно, что честный знак в этой ситуации дает возможность как бы привлечь к ответственности людей, которые
0: Конечно.
2: эту маркировку поставили. То есть, то есть здесь появляется, ну, грубо говоря, предмет ответственности. Вот этой самой, да, и
1: А мне
2: статья,
1: было бы
2: грубо говоря.
1: интересно, как эта система «Честный знак»
2: Да.
1: будет работать на практике
2: Она,
1: конкретно.
2: да, ну она же
0: Ну,
2: работает,
0: на
2: да.
0: самом деле я вам хочу сказать, что действительно и «Честный знак», и любая другая маркировка. Ты всегда знаешь производителя и всегда знаешь то место, где ты получил этот товар, чтобы его реализовать. Поэтому, по сути, эту цепочку отследить-то достаточно легко. И найти виноватого тоже по фамилии, имя, отчеству будет достаточно легко. В отличие от того, когда нет вот этого пути, где взял, что взял, как оно туда попало, неизвестно. Поэтому это важно. И питание, оно должно быть правильным, потому что это национальная безопасность.
2: А если вот мы уж, ну, как раз Лисой сейчас как раз сказала о том, что как эта система задала вопрос, будет работать на практике, я вот пойду дальше и спрошу относительно наказания. Мне вот что интересно, на ваш взгляд, вообще, когда мы маркируем, ну, например, детское питание или лечебное питание, и, так сказать, все эти вещи, которые связаны со здоровьем людей, в первую очередь, здесь мне кажется, что одним из методов могут быть просто, ну, грубо говоря, гигантские штрафы. Ну вот, грубо говоря, наказание должно быть таким жестким, чтобы, да, не возникало желания после этого вот в этой области, да, совершать правонарушение.
0: Знаете, кроме штрафов гигантских, честно говоря, я бы еще к уголовной ответственности привлекала, потому
2: Вы
0: что
2: да дальше пошли.
0: это просто прямое вредительство. Ведь, по сути дела, съев некачественный продукт где-то в ресторане, вы заболеваете, и тех людей, которые в этом будут виноваты, их привлекут к ответственности. И боюсь, что часто это может не обойтись штрафами, если это причинило серьезный вред здоровью. А если мы говорим о детях, тем более, и если там находят токсические вещества, которые могут оказать серьезное воздействие на детей, то это очень значимо. Например, крупные компании, вот американская компания, которая выпускает детское питание, они на заводе нашли только следы сальмонеллы, и на сегодняшний день завод снесли.
2: Ну, да.
0: Абсолютно. И строится совершенно на другом месте. Представляете, какие
2: А вот,
0: гигантские
2: кстати.
0: расходы они понесли. Но здесь вся интересная история еще совсем в другом, а в том, что они пострадали, у них не было альтернативы, им пришлось завозить это питание откуда-то.
1: Вот.
0: Учитывая
1: Вот
0: нашу
1: мне очень стало
0: ситуацию,
1: интересно,
0: нам могут еще
1: какой...
0: и не продать это питание, понимаете? Поэтому для нас это тем более должно нести
2: Ну,
0: ответственность.
2: конечно.
1: Мне очень стало интересно, о какой конкретно продукции вы говорите. Ну, может быть, ее нельзя называть в условиях радиостанции. Я просто помню,
0: Ну,
1: когда
0: вы мне
1: работа.
0: позвоните, я вам расскажу.
1: Нет, я к тому, что вы
2: Где был
1: знаете,
2: завод?
1: это не вопрос, это просто история. Я, когда работала ведущей новостей на телевидении, мы рассказывали новость.

0: новость об очень известном бренде детского питания. Плюс они делают воду. Питание действительно дорогое. И, ну, и правда, это, мне кажется, один из самых известных брендов. Мы говорили о том, что у них тоже найдены какие-то очень серьезные нарушения и в питании, и в воде. Их должны были снять с продукции. Я больше не покупаю ничего от этого бренда. Да, с продажи. Но в итоге они есть на прилавках.
1: Так вот это
2: нет,
1: и... Да.
2: Они же, понимаете, какая ситуация? Вот есть компании, вот на сегодняшний день, да, у нас есть такая несколько скандальная история по поводу очень известного бренда детского питания, но они сами отозвали свою продукцию, потому что в сырье нашли токсин. Но при всем этом интересно было то, что в законодательстве у нас вообще не прописана проверка этого токсина. Это у них прописано внутри компании. Они ее нашли и они отозвали. А если бы этого не сделано было, то, по сути дела, этого бы никто никогда не узнал.
0: То есть они сами молодцы, получается.
2: Да, честность с компанией, и они действительно оказались на очень высоком уровне. Поэтому зря вы не покупаете там какой-то продукт.
0: Но вы, может быть,
2: знаю,
0: даже поняли,
2: речь,
0: о каком продукте я говорю.
2: Вот. Может быть, в этой ситуации как раз они оказались вот совсем молодцы. Потому что, как когда ты начинаешь заниматься этой ситуацией, ты начинаешь понимать внутреннюю кухню. У нас, на самом деле, в нашей стране довольно жесткое законодательство, в отличие от многих других стран, санпеднадзор тоже достаточно жесткий, поэтому мы очень многим вещам можем доверять, и я думаю, что маркировка именно того, чтобы... Представляете, приходит молодая девушка, да, она вышла 18 лет замуж, 19 лет она беременна, она понятия не имеет, что ей можно есть.
1: Да, ну, конечно, на что же она будет ориентироваться?
2: Если она себя хорошо чувствует, она не пойдет к доктору спрашивать, а что же мне есть. То есть она придет в магазин и будет выбирать то, что ей хочется. И вот из того, что она хочет, она должна понимать, что безопасно для нее и для ее ребенка, собственно говоря.
1: Спасибо, Ирина Владимировна.
2: С этой точки зрения, мне кажется, это вообще прекрасно.
1: Спасибо вам большое за такой подробный, исчерпывающий практический комментарий. Ирина Владимировна Бережная, гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук. Говорили о маркировке лечебных медтоваров, товаров для детей, для беременных женщин. И, ну, собственно говоря, понимая, насколько это важно в дальнейшем. Еще одну тему быстренько обсудим. Собственно, даже я бы сказал, что это не тема, в данном случае, а констатация факта некая, которая станет темой в любом случае, а которая является темой, поскольку, когда мы говорим о ценах на недвижимость, так или иначе, мы все время говорим об колебаниях этих цен, о гибкости этих самых колебаний, как это модное
0: слово,
1: волатильность.
0: На самом деле, новость меня удивила, да. Потому что мы буквально несколько дней назад разговаривали с экспертом о том, что сейчас жилье опять будет дорожать.
1: А потому что здесь есть, как у Джонатана Свифта, да, острого поклонники разбивать яйцо с тупого конца и поклонники разбивать с острова. Здесь по-прежнему вот эта борьба двух точек зрения, одна из которых говорит о том, что жилье будет дорожать и дальше аргументы, жилье будет дешеветь и дальше
0: аргументы. И тоже аргументы. Причем и те, и другие аргументы очень даже
1: ходящие. Конечно, и я мог бы права, да, это как естественно, оно так и продолжается. Но тем не менее, что особенно показательно, что падает цена на элитное жилье. Минус 20% в классе Deluxe. То есть, ну, на самом деле, я даже могу сказать, что в каком-то смысле это не только объяснимо, но и радует. Вот. Причем не потому, что у меня зависть к богатым людям, а просто по той причине, что, на мой взгляд, вот именно в сегменте люксового жилья цены завышены особенно. И когда ты смотришь на ценники, просто за которые люди богатые покупают квартиры, там счет идет там, на сотни миллионов, да, ну, ты понимаешь, что ну, вот квартира...
0: Но, с другой стороны, если ты говоришь о том, что люди богатые покупают, но они как покупали, так и будут покупать, они богатые. Было бы неплохо,
1: а вот видишь,
0: если
1: значит,
0: бы
1: нет.
0: В массовом сегменте цены поменялись, а в массовом они почти не поменялись.
1: Это
0: а
1: да.
0: В Подмосковье квадратный метр, наоборот, подорожал на 0,9%.
1: Тут же могут быть и сезонные колебания. Тут могут быть ожидания снижения ключевой ставки, а, соответственно, ставки и по ипотеке в дальнейшем. Да, вот, и так далее, и так далее. Здесь очень много самых разных таких вот косвенных причин, которые влияют на динамику цен именно в конкретный, вот в этой конкретной, в этот конкретный период времени. Потому что, ну, пройдет там, условно говоря, 2-3 месяца, ситуация изменится, и может измениться там и ценовая политика в конкретных городах, в конкретных
0: Знаешь,
1: районах.
0: Знаешь, а мне интересно, почему в Подмосковье цены, наоборот, выросли? Как-то будто бы странно звучит.
1: Почему? Ну, не знаю. У меня вот сейчас нет. Ну, вот так, ну там подражание-то всего там, на 0,9%.
0: Ну, да.
1: Вот, то есть оно фактически менее... на том же уровне находится. Это же зависит от того, в первую очередь, наверное, это зависит от предложения. Вот мне с экономической точки зрения кажется, что все равно все связано в конечном итоге с предложением жилья. Причем того жилья, которое нужно. Вот ты говоришь про, да, вот базовое бюджетное жилье. собственно...
0: А вот смотри, чтобы не портить официальную статистику, среди средних цен застройщики начали активно проектировать квартиры меньшей площади. Так вот, может быть, из чего цена, в чем она кроется такая?
1: Может быть и так. Тут могут быть разнообразные ухищрения застройщиков, да, самые разные. В какие-то моменты времени они могут придерживать квартиры, не выпускать их на рынок. Каких-то, наоборот, они могут наводнить рынок большим количеством каких-то свободных, какой-то свободной недвижимости. Это может зависеть от конкретного застройщика, а может зависеть от политики, которую там проводит и государство, или там власть отдельного региона. Это может зависеть от льгот, от очень многих разных вещей, которые связаны с вот, ценой на недвижимость в конкретном регионе.
0: Ну и вот еще на фоне высоких ставок покупательская способность упала, да. Поэтому все охотнее предлагают индивидуальные дисконты, рассрочки или субсидированные.
1: А тут же видишь, как интересно. Предлагают рассрочки, понимая, наверное, тенденцию к снижению ставки. Как только ставка начнет снижаться, соответственно, застройщикам это, с этой точки зрения, да, будут падать цены.
0: На а квартиру. Вот тут я возможно. Не разбираюсь, кстати.
1: Ну, то есть, я имею в виду, это ведь тоже связанные вещи. И застройщик, может быть, стремится именно сейчас продать больше квартир, привлекая льготами, например, какими-то, предлагая рассрочками какими-то на более выгодных условиях, чтобы люди покупали квартиру сейчас и не ждали, пока упадет ключевая ставка, а значит, и ставка на
0: ипотеку. Ну, а еще смотри, у них полностью почти, ну, не полностью, но на 35% упала выручка по сравнению с прошлыми годами. Ну, поэтому это же какой серьезный спад выручки, видимо, поэтому они тоже
1: идут на такие меры. Потому что деньги люди не готовы тратить, готовы ждать, например, как вариант. Да. В общем, это, что называется, вопрос, как говорили меня в свое время в институте, на подумать. Вот, и тут этот вопрос, который думать о нем мы будем еще, видимо, очень долго. Лиса Хабалова, Александр Кузьмак, оставайтесь на радио «Спутник», ну и наш эфир продолжается.

Страна героев. Артём Шариков. Гвардии рядовой Артём Шариков выполнял поставленную задачу по удержанию одного из населенных пунктов в зоне СВО. Обороняться приходилось с его окраины. В ходе тяжелого боя военный с помощью оснащенного камерой дрона обнаружил группу противника. Она пыталась скрытно обойти российские позиции с фланга для дальнейшего удара. Медлить было нельзя. Вражеские силы выглядели внушительно. 3 танка, 5 БМП и несколько десятков солдат и офицеров. Рядовой Шариков немедленно передал координаты противника в штаб, вышестоящему командованию. На основе точной геолокации офицеры приняли решение нанести массированный и быстрый артиллерийский удар по сосредоточению украинской техники и живой силы. Огневое воздействие достигло своей цели. Однако остатки группы попытались вновь штурмовать поселок. Ведя прицельный огонь, боевики ранили командира российского отделения. Опередив замысел противника, Артём Шариков принял командование на себя. Распределив задачи, он вместе с боевыми товарищами успешно отразил атаку. Действия противника были скованы. Угроза локализована, а населенный пункт не перешел под контроль ВСУ.

0: Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше. В Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Дмитрий Песков назвал страну, которая готова помочь в урегулировании украинского конфликта. Делегация «Радио «Спутник» посетила офис медиакорпорации Китая в Пекине. В России отмечают День Тихоокеанского флота. Об этом и не только. Подробнее далее. Россия будет только приветствовать, если Европа сменит модальность в поведении и перестанет вести дело к конфронтации, поскольку говорить всегда лучше. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что экспертная дискуссия в Европе о кандидатах для диалога с Россией – это неплохо, ведь еще несколько месяцев назад не было даже таких обсуждений. Однако сейчас, по его словам, Европа занимается тем, что ведет дело к тотальной конфронтации нас с нашей страной. Песков подчеркнул, что Китай готов приложить усилия, чтобы помочь в их

0: кризисе, который вызван систематическим игнорированием мнений, расходящихся с позицией большинства. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Делегация Верхней Палаты Российского Парламента во главе со спикером Валентиной Матвиенко принимает участие в весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Мероприятие проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Делегация «Радио Спутник» и «ООН Медиа» посетила в Пекине офис медиакорпорации Китая, одного из крупнейших медиахолдингов КНР, и провела встречу с представителями руководства CMG. Стороны обсудили развитие сотрудничества, запуск совместных медиапроектов и дальнейшее взаимодействие в рамках российско-китайской гуманитарной повестки. Для «Радио Спутник» диалог с медиакорпорацией Китая имеет особое значение. Сегодня российско-китайское медиасотрудничество выходит на новый практический уровень. Речь идет уже не только о профессиональном обмене, но и о создании совместных программ, которые помогут аудитории двух стран лучше понимать друг друга, видеть масштаб общей повестки и живой интерес к ней, отметила главный редактор «Радио Спутник» Маргарита Некрасова. По итогам встречи стороны наметили план дальнейшей работы над совместным проектом, реализация которого завершится в этом году. Ранее в рамках официального визита президента России Владимира Путина «ООН Медиа» и медиакорпорация Китая подписали соглашение о совместном производстве просветительских информационных программ, посвященных дружбе народов России и Китая, сотрудничеству в сфере образования, культуры, науки и другим направлениям двусторонней повестки. Помощник президента России, председатель морской коллегии России Николай Патрушев поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота России. Он отметил, что Тихоокеанский флот решает важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе, надежно защищает восточные рубежи России с морских направлений. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, у микрофона ведущий Денис Воробьев. Как и всегда, по четвергам в это время программа «Стратегии и власти». На прямой связи со студией автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, мое почтение, рад вас видеть и слышать.
3: День добрый.
2: Сегодня тема, безусловно, дискуссионная. Впрочем, как и всегда, огромное количество мнений, гипотез, предложений. Все это вокруг одного слова, одного термина — приватизация. Помимо конкретных примеров в истории, сегодня хочется ответить и на более глобальный вопрос, если позволите. Может ли вообще приватизация быть законной и моральной? Андрей Юрьевич, вам слово, начинаем.
3: Да, друзья, вопрос очень непростой именно с точки зрения морали. С точки зрения закона вроде кажется все просто. Мы сейчас что-то напринимали, наподписывали законов, это все провели по процедуре и получили какой-то результат. Ну, даже если мы посмотрим 90-е годы, даже эти законные процедуры очень часто не исполнялись в соответствии с написанными законами. Много чего было сделано. Но возникает другой момент, что в нашей традиции для нашего общества характерны понятия не только законности, но и морали. Насколько это оправдано? Поскольку вещи, которые сейчас обложены документами, они потом перестают работать. Как бы ни прикрывались фиговыми листиками соглашений, вытянутых из русских, в результате все заканчивается так, что русские приходят за своими деньгами. Давайте четко понимать, что когда мы говорим об этом правиле по отношению к внешней политике, ну, внутренняя политика тоже должна учитывать такие особенности. И поэтому мы должны понимать, что есть некие общие подходы, принципы, и из этого уже судить о том, что является на века, а что, как вы ни крутите, все равно это будет стоять под вопросом. И тут очень важный момент, что приватизация – это, по сути, переход в личную, индивидуальную собственность ранее совместно нажитого имущества, которое не подразумевало раздела. Вот это вот очень важный момент. Совместно нажитое имущество. А как мы такое слышим, мы вспоминаем брак. Угу. Вот вспоминайте, сколько у нас, да, чудных бракоразводных процессов идет. Открываем любые желтые страницы сайтов,

0: они сплошь пестрят. Как это все поделить? И начинается. Кто-то больше работал, кто-то занимался семьей, какие-то вклады. Тут давайте считать, тут не считать. Это вот учитывается, тут не учитывается. Тут должны быть элементы, тут должны быть интересы детей. И мы получаем вроде бы на простом вопросе, где очень небольшое количество людей, мы получаем громадную сложность, множество противоречий, споров, постоянные конфликты, сюжеты. И вроде бы, да, есть два человека, плюс есть дети, плюс, собственно, есть там сочувствующие соглядатаи, и все. А теперь представьте, что таких людей тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, когда мы говорим о больших громадных предприятиях, сколько там интересов, сколько мнений. И каждый начинает апеллировать к справедливости, к своей справедливости. Как мы понимаем, справедливость, она бывает разной. Как считать?
1: Но
0: Что мы
1: в данном
0: ставим во
1: случае
0: главу
1: она
0: угла?
1: субъективна абсолютно, Андрей Ильич, говоря о справедливости.
0: Абсолютно. Абсолютно. Мы можем в рамках справедливости начать учитывать, кто сколько чего вложил, предыдущий вклад. Мы можем учитывать с точки зрения, и, собственно говоря, проедать это все, что получилось. Мы можем учитывать с точки зрения для того, чтобы максимально сохранить это общее для целей, для текущих интересов. Мы можем рассматривать это с точки зрения будущих перспектив развития. И каждый раз будет по-разному. И у каждого будет своя логика. И каждый эту логику расписывает. Она получается очень увлекательной, очень выразительной. А результат мы опять берем общее, которая создавалась как нераздельная, неразделимая, без каких-либо предварительных соглашений, как это делить. Когда мы говорим условно там о каком-нибудь партнерстве, то там прописывается в условиях раздела имущество делится так, так и так изначально. Здесь же у нас, друзья, когда мы создаем большое предприятие, когда мы создаем завод, который изначально был государственный, то бишь общественный, вот эти игры по поводу общества и государства раздельные, давайте не будем манипуляциями заниматься. Наше государство является выразителем формой, одним из ликов общества. Какое оно и какое общество, такое у нас и государство. Тут давайте без фантазии, что вот есть злое, такое хтоническое, глубинное государство, а есть добрые мы, которые хотим жить хорошо, замечательно, получается то, что получается, поскольку в этом обществе люди поднимаются наверх согласно законам, которые в нем устанавливаются. Не кем-то злобным внешним, а нами самими. Это наш собственный консенсус. Мы считаем, что вот это является хорошо, это является плохо. И, пользуясь этим, наверх пробиваются те, кто пробиваются. Когда мы начинаем рассуждать о том, что взятки плохо, ни в коем случае невозможно, но параллельно сами пытаемся какие-то вопросы решать таким образом, ну, друзья, как вот Рабиновичу в бане, вы или крестик снимите, или трусы оденьте. То есть тут как бы, ну, или мы принципиально говорим, или, извините, мы не говорим вещей, за которые сами же не отвечаем. Поэтому тут тоже нужно четко понимать, что когда мы начинаем разделять общество и государство, с одной стороны, хорошие мы, честные, замечательные, но которые в каких-то случаях готовы, в принципе, вот как-то вот, а с другой стороны, злобные хтонические силы чужие. Нет, друзья. Это является порождением нашего общества.
1: Позвольте уточняющий вопрос, Андрей Ильич. Вот говорили, да, сегодня совместно нажитое имущество изначально не подразумевалось под приватизацию, но снова проводя параллель с бракоразводным процессом, заранее оформленный брачный договор разве не решает этот вопрос? Это можно, опять же, проводить параллель теперь уже с законностью тех или иных решений, если заранее, ну, что говорится, на берегу подобные темы решать. Или это невозможно, когда мы говорим о масштабах намного-намного больше, чем дело двух людей.
0: Для коммерческих структур это вполне делается. Заключаются СП, партнерства, такие варианты прописываются. Но как мы пропишем это для общества, условно, мы, например, строим какой-нибудь глобальный проект страны. Вот с точки зрения, вот Советский Союз строил проекты. Где это могло быть прописано? Как мы можем начать такие вещи делать? Это полный подрыв и разрушение всего, что было. У нас есть общинные пастбища, которые столетиями людьми использовались. И, собственно, в Латинской Америке одна из целей крестьянской революции, в Мексике, которая победила, на самом деле главная, может быть, цель, как ее понимало население, это юридически зафиксировать статус общественного владения. То есть территория находится в общей собственности, они не делятся, не индивидуально. Мы привыкли к тому, что вот та система права, которая нам была, по сути, навязана в 90-е годы, она подразумевает индивидуальную собственность. И все остальные формы, они являются производными, попытками как-то вот на индивидуальной собственности сделать надстройку общеколлективной. Это может быть четко прописано. Причем это не обязательно, вот, условно говоря, население этой деревни, имеющий такой-то статус, такой-то срок жизни, ценз и далее, являются со-собственниками. И выделение невозможно. Мы имеем такой принцип на уровне монастырей, например. Вот монастыри на Афоне, они не принадлежат какому-то из монахов. Они не принадлежат некой непонятной закольцованной структуре. Нет, есть братья монастыря, есть четкие правила, кто туда входит, сколько лет он должен быть насельником монастыря, сколько он, собственно говоря, должен находиться и далее, он получает права, собственно, выбор игумена, плюс имущественные права вот этой братьи. Монастырь принадлежит им, скит принадлежит им. Когда исчезает, соответственно, скит переходит к другому. Собственно говоря, мы так и потеряли русские скиты, и святого Андрея, и еще там ряд. То есть это еще дореволюционные, потому что не осталось монахов, братьев, которые там жили. И не вернешь теперь, поскольку кто ж такой просто так, когда с громадным имуществом вроде как ушли. Но это не было индивидуальным имуществом. Вот когда мы говорим о том, что это изначально цельное, неделимое, и мы начинаем искусственно пытаться это все делить, мы всегда получаем конфликт. Мы не можем его не получить. Мы даже на уровне вот простых семейных отношений, где вроде бы все понятно, законом предусмотрено 50%. Даже не брачный контракт. Вот, делится все пополам. Совместно нажитое имущество делится пополам. И то у нас постоянно конфликты. Тут считаем, тут не считаем, тут добрачные, тут недобрачные. И вот эти вот истории, особенно когда речь идет о значительных суммах, поскольку люди, например, богатые, много заработавшие, тут начинаются и схемы, и попытки. Так мы с этим и сталкиваемся здесь. У нас есть завод, к которому имеет отношение там, десятки тысяч человек. Большой советский. И строили, и создавали. Кому он может быть приватизирован? Кому он может быть отдан? В данный конкретный момент некто посчитали, что они имеют на это право. Причем мы говорим, когда говорим о приватизации, мы говорим там не о квартирах индивидуальных, называется, которые и так, понятно, индивидуальные, не земельные наделы, участки, которые тоже более-менее индивидуально привязаны, не какую-то хозяйственную деятельность государства, когда оно просто берет и продает ну, то, что стало не очень нужно там, или по справедливым ценам. Это тоже нормальная деятельность, она возможна. Мы говорим о том, что что-то очень ценное уходит в разы дешевле, меньше, используя различные механизмы. А механизмов было много. И залоговые аукционы, и вплоть до физического закрытия возможности приехать кому-то чужому на процедуры. Когда просто целые районы, а то, ну, скажем так, республики перекрывали границы. Чтобы никто чужой, не дай бог, не приехал. И полиция по периметру останавливала всех. И такое в 90-х годах было. Много чего было. О какой справедливости может идти речь? Ни о какой. Те, кто десятилетиями там работал, имели к этому отношение? Нет. Сделали схемы так, чтобы они ничего не получили. То есть получили тогда те, кто максимально адекватен был тем ситуациям. В условиях распада, разрухи, развала, соответственно, прорывались те, кто мог. Вопрос справедливо? Нет. Могло ли это быть по-другому? Нет.
1: Но и о морали говорить не приходится, соответственно.
0: Какую бы модель, какие бы принципы мы ни положили в попытку разделения, у нас все равно появилось бы много недовольных. Много людей, которые считают, что принципы должны быть другие. Ну вот представьте себе, мы берем большое предприятие, завод. И говорим, хорошо, давайте будем приватизировать, исходя из вклада в его деятельность. Кто сколько отработал? Кто, соответственно, какие занимал позиции? Или вклады на счетах советские? И у нас получилась бы замечательная ситуация. У нас вся страна превратилась бы в страну рантье. То есть активы оказались бы у людей пожилого возраста, пенсионеров, тружеников, которые, да, получили бы доли в этом. Ну и далее мы бы наблюдали довольно быстро сюжеты из Чехова, из Островского, с соответствующим отношением к активам. Развитие такого завода возможно? Нет. У него громадное количество акционеров, которые, в принципе, ну, им уже ничего не интересно. Они
1: Андрей,
0: уже не хотят
1: а если перекладывать на события сегодняшнего дня, я многократно замечал такой, если позволите, тренд, где компании, крупные компании, есть примеры и в России, много за рубежом, когда своим работникам непосредственно часть ценных бумаг переходит, да, там отработав энное количество лет. Понятно, что ты становишься совладельцем, пусть и на какую-то тысячную, но тем не менее тебя вроде бы так и предприятие привязывает к себе компания, и ты чувствуешь, ну, некую сопричастность к такому большому делу.
0: Это не приватизация. Когда мы говорим про приватизацию, мы говорим именно, когда общее начинают делить частные. Здесь изначально частные компании создаются. Да, да. Они имеют, соответственно, какие-то преференции.
1: Госдотации,
0: без этого
1: например,
0: никогда не
1: да.
0: бывает.
1: Ну,
0: да. Некие возможности. Но это часть деятельности. И эта деятельность изначально понятно, что к чему она ведет. Это коммерческая деятельность. Мы не говорим о том, что частная собственность невозможна в принципе. О том, что предприятия не могут быть частными. Да нет, могут. И замечательно могут быть. И различные формы должны быть. Собственно говоря, один из вопросов, почему у нас такой ограниченный формат? Почему не проработанный? Почему мы взяли только копию европейского там, и США, причем тоже урезанные варианты? Возможны разные варианты. Речь идет о том, что когда мы берем что-то, что изначально создавалось как большое крупное, как изначально общественное. И берем общественное пастбище и начинаем делить его на участки. Исходя из каких-то соотношений. Что-то закрепляя, кто-то больше. Вот в текущий момент кто-то сильнее, кто-то меньше. Кто-то слабее. И мы это начинаем учитывать. И всегда будут недовольны. Выдать частью акциями. Почему нет? Если изначально это является, предприятие создавалось уже под такие формы. Может быть, частное на сфере производства? Ну, друзья, почему нет? Все должно... Понятно, что крупный, сверхкрупный бизнес, он не может быть не государственным, поскольку он задевает интересы всего общества. Он должен минимум хотя бы в контуре управления государства быть. Он влияет на все общество. Но средний, малый бизнес замечательно живет частно. Замечательно можете поощрять, можете это все делить. Проблем в этом нету. Речь идет о том, что когда берется красивый большой актив, покупается за малую долю цены, а дальше он еще и уничтожается. В 90-е годы нам рассказывали, что придет частный эффективный собственник. Ну, вот, если
1: это
0: мы
1: кто рассказывал, не либеральный или товарищ?
0: Там иногенты, террористы, экстремисты
1: все
0: сейчас. Да. Или те, кто пока еще этот статус не получил, потому что о себе не напоминает, да. То есть, причем живущие за пределами страны. Когда делали, например, делили электроэнергетическую отрасль, то в условия записывали развитие, создание новых мощностей. Обязательства, которые никто не выполнял, даже не пытался выполнять. В принципе, то есть изначально нарушения были. И такого много. Ну, потому что все залоговые аукционы, все моменты, по сути, делались за счет государства. Использовали схемы, когда само же предприятие давало деньги. Эти деньги туда возвращались на покупку акций. Это все прокручивалось со счетом инфляционных, с учетом всевозможных рисков. Моментально превращалось во владение, и все вроде как довольны. Но в реальности это было за гранью закона часто, но про мораль даже говорить нельзя. То есть был худший вариант. Да, возможно, приватизация, когда делается, исходя из текущих интересов общества. Условные корейские, южнокорейские чеболи. Когда активы, возможности, рынки просто передавались наиболее агрессивным, наиболее умеющим работать активным людям, которые создавали те самые семьи, кланы, чеболи. И, собственно, Южная Корея за что-то вырвалась. Но там создавали с нуля. Там это была ситуация разрухи после Второй мировой войны. Там не было ситуации, когда большие крупные заводы передавались в частные руки. Когда месторождения передавались. Да? Причем, понимаете, у нас же ситуация была еще веселее. У нас же месторождения пытались активно брать. Сколько, посмотрите, у нас месторождений было одобрено под соглашение о разделе продукции. Благо, вовремя успели остановить. И как с Сахалина потом все это вычищали. Потому что логика очень простая. У нас нет денег для того, чтобы развивать это, но нам это надо развивать. Вот мы хотим сейчас, вот нет, ну, столько времени, там, десятки миллионов лет эта нефть была в темнице в земле, давайте ее освободим. Несколько лет подождать мы не можем, ее нужно освобождать здесь сейчас. Поэтому давайте, вот приходит инвестор, этот инвестор вкладывает свои деньги, начинается добыча, дальше эта добыча, он возвращает себе средства, которые он инвестировал, и после этого начинает платить налоги. Красиво звучит. А по факту откровенный обман.
1: Украину можно здесь упомянуть в качестве свежего примера, вспоминая договор с Британией о месторождениях и тому подобное все?
0: Абсолютно. Абсолютно классическая неоколониальная схема раздела продукции. Причем даже не прикрываясь. А дальше что у вас происходит? У вас происходит, что приходит такой инвестор и рисует смету, которая в разы выше, чем та, собственно говоря, которая должна быть. Поскольку он, например, берет и закладывает, что даже командировки всех ценных специалистов, местных не берем, берем только иностранцев с большими зарплатами, делается только на бизнес-джетах. Ну не может такой человек лететь по-другому. Что поставки идут только по минимальной цене через внешние торговые дома. Что инвестиции считаются по максимуму. Что цена на там, нефть, газ, металлы считается по каким-то внутренним непонятным ценам чуть выше себестоимости. И получается ситуация, когда все уже давно окупилось, уже лет 10 назад, а формально по документам налоги так и начинают поступать. Поскольку это чудное предприятие продолжает все еще возвращать инвестиции. И, собственно говоря, вот в Сахалине такая ситуация и была. И вот это нам предлагали сделать везде. Кто хочет посмотреть, открывайте казахские месторождения, тоже Кашаган, и посмотрите, что там делается. Как долго и увлекательно идет добыча. Вот весь Казахстан сидит вот на таких системах. То есть там порядка 80% месторождений отдано вот на откуп по похожим схемам.
1: Продолжая мысль о либеральной идее, вот у нас осталось полторы минуты до перерыва. Слушайте, а в чем интерес тех, кто трубил, да, там, через все площадки, отдадим эффективным менеджерам, менеджерам из-за рубежа? А им-то самим какая выгода, извините? А их разве не сбросят с этого корабля? И вот, честно говоря, непонятно.
0: В свое время для управления экономикой набрали троечников. Знаете, есть такой вид, называется группа людей, которые кое-как заканчивают высшее образование, не семи пядей во лбу, их потолок, понимание, мышление понятные. Вот таких набрали, поставили на значимые посты и объяснили, что нужно делать. В его картине мира его не могли кинуть. Он был вот сверхценный. Его задача была помочь уважаемым друзьям, которые к нему с очень уважением относятся, решить их задачи, а поскольку эти друзья уважаемые, они сделают всяко лучше, чем это глупое, дурное и далее вот по списку государства. И на любой вопрос, что делать, говорили, уменьшаем денежную массу. Убираем вот это, режем вот это. Им дали инструментарий. Не объяснили, не научили, а у самих мозгов не хватало. Искренняя вера была, что эти чудные друзья, которые научили, действительно заботятся о благе. И то, что они могут их кинуть, да боже упаси, да никогда. Ну, собственно говоря, вся, возвращаясь к Украине, она вся вот на этом и построена. Тех, кто поумнее просто выдавливали или выкидывали из системы, те, кто, собственно, не понимал, вот они остались.
1: Да, сейчас даже и белых перчаток-то не осталось. Друзья, прервемся на новости и продолжим. Оставайтесь с нами.

Узнать за 90 секунд. Принято считать, что Соединенные Штаты находятся в авангарде цивилизованного мира. Задают тон и формируют самые продвинутые тренды. Однако еще век назад в этой стране происходили диковинные вещи, невообразимые для нормального общества. В 1913 году почтовая служба США ввела новаторскую, весьма нестандартную услугу. Гражданам предлагалось дешево и по всей стране отправлять большие посылки. Государственная почта в те годы конкурировала с почтовой компанией, созданной видным анархистом Лиссандром Спунером. И ей нужны были преимущества в эпическом сражении за клиентов. Козырь в виде очень удобной услуги сработал. Народ повалил в отделение почтовой службы, в том числе и предприимчивые американцы. Они сочли, что при дальних переездах детей выгоднее отправлять в виде посылки. А что, почтальоны, как люди ответственные, вызывали полное доверие. Тем более новые правила разрешали доставку неопасных животных. В эту категорию попали и маленькие американцы. В качестве почтовых отправлений они путешествовали на сотни миль. Один из писателей даже книгу на эту тему написал. Однако шумиха, поднятая в прессе, заставила почтовую службу США в 1915 году отказаться от своей неоднозначной затеи.

0: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал деградацию Украины необратимым процессом, который будет продолжаться. По его мнению, бюджет Украины был бы дефицитным более чем на 50% без внешнего финансирования, кредитов и поддержки Евросоюза, США, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Медведев добавил, что Владимир Зеленский выстроил беспрецедентную систему хищения западной помощи на сотни миллиардов долларов. И системный распад Украины не остановит заявления Запада о поддержке и лживые обещания вступления в НАТО или Евросоюз. По его словам, Украиной фактически руководят иностранные и международные должностные лица. Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что Украина безвозвратно утратила более 20% территории, доставшейся ей после распада СССР, и, несомненно, скоро утратит новые земли. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что предложение наделить Украину статусом ассоциированного члена Европейского Союза не будет поддержано. По мнению словацкого премьера, есть другие страны, у которых есть право вступить в Европейский Союз. Прежде всего, это Черногория, Албания и Сербия. Фицо отметил, что процесс вступления в Евросоюз длится годами, поскольку страна сначала должна выполнить необходимые для этого условия. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия, сообщают местные СМИ. Ранее в Министерстве обороны Республики поясняли, что цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности военной специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов. Центральный банк России рекомендует банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств, сообщает регулятор. Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращать особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отмечает ЦБ. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил показывать школьникам на уроках рисования иконы, так как это, по его словам, вершина изобразительного искусства. Он отметил, что зачастую детей на уроках рисования в школе учат по картинам, написанным в реалистичном стиле, таким как «Утро в сосновом лесу» или «Богатыри». Глава СПЧ отметил, что это происходит, так как есть мнение, что дети якобы не поймут высокое изобразительное искусство. Он подчеркнул, что раньше в каждой русской избе висела икона, и несмотря на то, что она не являлась реалистическим или фигуративным изображением, каждый православный человек понимал ее смысл. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Стратегия и власть.
4: Это радио «Спутник», кто только настроился на нужную волну. Здравствуйте, вторая половина программы «Стратегия и власть». Напоминаю, на прямой связи автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, продолжаем. И как раз-таки продолжаю, прошу прощения за тавтологию, разговора о приватизации. Вопрос следующий. А можно ли раздать так, чтобы экономику хотя бы сохранить? Ну, в идеале развитие приумножить, да? Вот, или это вопрос настолько, вопрос приватизации аморален, что его не стоит рассматривать в принципе? Положительные его исходы. Ее исход, точнее.
5: Нет, раздать так, конечно, можно, поскольку если мы ставим целью увеличение, добавить развитие, преодолеть инерцию и много еще чего, то подобрать людей теоретически возможно. У нас есть классические примеры, которые сейчас есть в Соединенных Штатах, как бы мы ни относились к Илону Маску, но, по крайней мере, космическая отрасль, технологии, много чего просто переданы ему, по сути, та же самая приватизация. Они привели к тому, что вот в этом болоте, в которое оно превращалось, пошло движение. Поэтому то, что временные вопросы передачи пока есть в этом целесообразность, пока, собственно, результат будет выше, чем при управлении общественным, почему нет? Но это четко должно быть понимание, что это временное, что это должны быть люди соответствующие. Это не должны быть люди, как у нас в 90-е годы, когда приходили далеко не самые лучшие управленцы адекватные, а люди, которые, ну, многие из них сейчас в бегах и в Россию вообще въехать не могут. Поскольку там уголовных статей солить можно, называется, что там понабрано по эпизодам, которые насплывали. Вот так вот это вот было. Поэтому с точки зрения тот же вариант Китая, ну, южнокорейских чеболей, когда, по сути, это создавалось, и несколько десятилетий эта система работала. Польза от частного владения была выше, чем польза от государственного. В разных условиях. Но это должно быть четкое понимание, что должен быть пока частный собственник крупных серьезных активов приносит большую выгоду для общества, пока он не противоречит ему, пока он не пытается идти в другую сторону от его интересов. Это возможная ситуация. Мы прекрасно понимаем, что идеальных вариантов, что люди остаются людьми. Попытка завладеть чем-то, что-то сделать, как-то это все повернуть в свою пользу, она будет. Но вопрос. Польза для общества.
4: Плюс тогда тогда должен соблюдаться принцип прозрачности и возможного давления со стороны общественности.
5: Ну, в принципе, в каком-то виде мы сейчас это и наблюдаем. Mm-hmm. Система и налоговая, и регулирующая, контрольная, фискальная, сейчас в России выстроена очень хорошо. Тут мы должны сказать спасибо нашему премьер-министру, который еще в бытность ответственным за налоги очень много чего хорошего, как бы очень много в этом плане сделал. То есть система сейчас более чем контролируемая. Плюс добавляем сюда контролирующие органы, и многое понятно. А дальше мы добавляем туда механизмы, от которых многие сейчас им оно не нравится, но они есть. Это механизмы, условно говоря, это не приватизации. Это не национализация. Это механизмы, когда интересы собственников перестают соответствовать интересам государства, начинается просто повышенное внимание, а там находят за что. Обратите внимание, сейчас не идет национализация. Когда мы наблюдаем, когда миллиардные активы уходят в пользу государства, собственность, там нет вопросов в том, что это приватизационные сделки, не сделки были. То, что сейчас идет речь, давайте вот мы введем мораторий, ну, друзья... Да, мы можем ввести мораторий, но если по прошествии 10 лет вы продолжаете нарушать законы, вы продолжаете, у вас не бьется дебет с кредитом, если вы продолжаете творить выходящее, а по-другому, если вы не соответствуете уровню данного актива по управлению, вы не сможете, у вас это будет конфисковано по другим основаниям. Какая разница? Тут все просто. Если вы получили какой-то серьезно сможенный актив, вы должны ему соответствовать. Управлению ему. Когда это что-то небольшое, какой-то средний бизнес, малый бизнес, это ваши проблемы. Когда это становится большим, крупным, сверхкрупным, это уже, извините, вопросы общества. И когда общество начинает спрашивать об эффективности, тут не помогают никакие бумаги. У вас помимо прав, которые вы получили, но забывайте, есть права, есть обязанности. Вот вы получили какой-то актив, вы получаете к ним обязанности. Не выполняя их, соответственно, вы подпадаете под карающую руку государства.
4: Вот вы говорили, уже прокомментировали мой вопрос относительно там, частного бизнеса, но можно ли здесь отдельной, скажем так, отдельным направлением рассмотреть транснациональные корпорации, вот, которые можно ли назвать даже надгосударственными в какой-то степени, и с таким огромным количеством и людей, и управленцев, такие вещи вообще возможно каким-либо образом делить?
5: По региональному принципу. Такие корпорации строятся матричным принципом, то есть локальные ветви, по сути, живут сами по себе. Главный офис – это координация, это сбор средств, это некое лоббирование, направление ресурсов. Но как производственный комплекс, если мы говорим не об откровенных неоколониальных системах, это замечательно локализуется. Мы не так давно наблюдали, как по итогам 2022 года крупные компании, в том числе IT-компании, уходили из России. Компании, которые считалось, что не могут работать без центра, вдруг оказывалось, что люди, которые остаются здесь, они замечательно перехватывают, создают что-то новое по тем же связям, с теми же принципами, и это продолжает работать. Одни делали это по согласованию с бывшей штаб-квартирой, закладывая всевозможные опционы, возможности возвращения, а другие просто брали и делали то, что они умеют, но уже без окрика из-за океана. И вдруг оказалось, что это все работает и работает хорошо. Поэтому тут тоже четко нужно понимать, что далеко не все не может быть разделено. Изначально, если у вас хрупкая аморфная структура, которая сделана для того, чтобы если в какой-то стране работа не идет, ее просто отсекают. Если вы не делаете монолитную систему, если вы делаете систему, которая замечательно масштабируется, значит, это может быть обращено против вас. Значит, ее могут масштабировать за вас. И замечательно это все действует. Поэтому, ну, вопрос простой. Не нужно сводить приватизацию к вопросу, возможно ли госсобственность или нет. Ну, частной собственности или нет. Вопрос шире. Приватизация, еще раз, это когда мы то, что что-то большое, ценное, создаваемое поколениями, вдруг начинаем пытаться кому-то присвоить. То самое первичное накопление капиталов. Когда мы начинаем пытаться недры передавать, нажитое всем обществом, условно говоря. Какие-то еще вещи, которые не предназначены для частного владения. Вот нам нужно четко на уровне системы прав понять, есть индивидуальная собственность, есть коллективная, есть частная, родовая, какая еще хотите варианты. И это должно быть. Без возможности этого делить. Не нужно пытаться все сводить к простому методу. Вот есть записан собственник и может делать все, что хочет. Нет, друзья. Даже обычная система, попробуйте где-нибудь на Западе, где частная собственность якобы священна, но мы наблюдаем, как это не священно, как в отношении, например, государственной собственности и России, и россиян, это все моментально откатывается назад, не заплатить налоги. Но с чего вы должны платить налоги? Вы вот взяли дом, вот взяли землю, купили, на этой земле построили дом, сами, из подручных материалов. Почему вы должны кому-то платить? Ну, потому что, вообще-то, вы пользуетесь такими вещами, как безопасность. Вы пользуетесь такой вещью, как доступ к инфраструктуре, еще много чему. И вот за это вы платите налоги. А если вы их не платите, вы, соответственно говоря, теряете. Вот по-хорошему у крупных предприятий там, и сверхкрупных предприятий, у собственников должно быть четкое понимание. До тех пор, пока они делают для страны, для общества больше, чем эта бы структура приносила, будучи внутри нее, вопрос собственности не важен. В том плане, что если начинаются проблемы, государство заберет. Вот пока он эффективен, реально эффективен, не на бумаге эффективен, и не на уровне бумажных показателей, а на уровне альтернативы. Но какая была альтернатива? Да, мы оставляем это в существующей системе, передали в новую систему. Каков результат? Положительный? Хорошо. Пусть он, как управленец, получает с этого положительного результата. Пусть он получает с прибыли, а не с убытков. Беда-то в том, что как раз...

0: Но он продолжает себя вести соответствующе.
1: Ну,
0: Когда
1: точно.
0: директор рынка оказывается премьер-министром страны, мы наблюдаем Украину. Вон там все примеры, какие вот только можно сделать, вот все негативное там. В начале нулевых годов в России четко было сказано, большие активы обязаны платить налоги внутри страны. И это были соответствующие уголовные дела, где четко показали, что, ребят, у вас нет права вообще игнорировать интересы общества. От того, ну смотрите, когда у нас начинают говорить, вот почему там нефтегазовые активы записаны на частников. Друзья, давайте возьмем вот структуру себестоимости, там, структуру выручки, и посмотрим, кому что приходится. И там будет на добычу нефти, ну, долларов 5-10. Еще 5 примерно долларов, например, на прибыль. А все остальное вот до той мировой цены забирает государство. Налогами, сборами, пошлинами, как хотите. Так кому принадлежат эти активы в реальности? И вот когда мы начинаем понимать, что на самом деле вот схемы не обязательно брать и дружно все затаскивать в прямое управление государством, если оно работает без этого, если работает хорошо. Рассуждать по поводу священной права собственности, друзья, нет. Не работает. Живя внутри общества, вы должны подчиняться его законам. А общество в любом случае будет любую приватизацию рассматривать как аморальную. Как бы вы ни поделили, количество несогласных будет значительное, потому что у каждого свое представление, как нужно делить. Кто-то говорит, давайте возьмем советские вклады и пропорционально поделим. Кто-то говорит, давайте будем считать стаж. Кто-то говорит, давайте считать, кто сейчас сможет этим управлять. Не вот много работал, а эффективно работал сейчас. Кто-то говорит, да давайте на будущее. Давайте сделаем так, чтобы эти активы были максимально адекватны будущим запросам. Вкладывать в детей, в развитие. Давайте. Но тогда, не, ну тогда нельзя это все делить. Тогда этот комплекс должен остаться общим. Вот беда любых подобных изменений собственности. Мы некое общее, ценное, создаваемое как неделимое, начинаем разрывать. Причем завод, он же не сам по себе. Завод является частью технологической цепочки. Завод является частью целого комплекса градообразующего и множества еще. А мы начинаем эти объекты по какому-то принципу. Вот взять юрлицо, выкинуть его и приватизировать. А потом удивляемся. Как так у нас летние базы, которые были при заводе, дома отдыха, вдруг становятся непрофильными активами, кому-то уходят.
1: Андрей, а не знаю, насколько это ответвление будет правильным. Если нет, поправьте меня, пожалуйста. Как вам модель сохранения, ну, сегодняшняя модель сохранения объектов, ну, скажем, культурного исторического наследия? Я понимаю, это несколько иная история, но, тем не менее, то, что находится под строжайшим контролем, в том числе международных организаций, вспоминая ЮНЕСКО, вот этот опыт каким-либо образом можно переложить на бизнес?
0: По-хорошему, мы должны идти к модели именно, еще раз говорю, крупного и сверхкрупного бизнеса, особенно связанного с недрами, особенно связанного с рисами, по похожим принципам. У вас есть очень жесткие обязательства по развитию. Так как это реально прописывали, тот же Чубайс прописывал это все при уничтожении электрогенерации, при разделе ее. Что вот эти предприятия обязаны были, ну, приходящий инвестор обязан был в течение нескольких лет создать новые мощности с требованиями. То же самое происходит с памятниками. Да, ты можешь им владеть, но у тебя есть множество ограничений. Ты не можешь делать капремонт, если это памятник архитектуры, как тебе в голову взбредет. Ну не можешь ты оставить один фасад и снести все внутри.
1: Конечно.
0: Над этим должен быть надзор. Вот примерно так же с большими предприятиями. И государство должно это выполнять. Да, ты получаешь, ты зарабатываешь на этом. Но если у тебя наследники твои, кто придет за тобой, мягко скажем так, не соответствующего уровня управленческого, они это все потеряют. И довольно быстро. Это можно даже попытаться прописать на уровне законов, но по-хорошему это

0: делается в нашем обществе, закон это не очень не принципиальный. В первую очередь вопрос морали. Если общество считает, что это допустимо, законы начинают подстраиваться. Потихоньку. Если общество начинает с этим не соглашаться, ну, мы начинаем на это смотреть. Боль под другим углом.
1: А с общественной реакцией тоже может быть сложно, но вот условно эффективному добросовестному управленцу передается завод, понимая, что через год нужно показать некий результат. Ну, скажем, плюс энное количество процентов. Но ведь иногда, чтобы сделать шаг вперед, надо сделать два шага назад. И если это проблемное предприятие, скажем, с долгами, с проблемами в области логистики и прочим-прочим, да, возможны некоторые минусы, некоторое время, опять же, для того, чтобы все перестроить на новый лад. Вот здесь тоже, понимаете, очень сложный вопрос. Вопрос доверия и вопрос эффективности того самого управленца.
0: А кто сказал, что это просто? Когда мы говорим про управление крупными активами, про управление громадными производственными комплексами, сложными, это всегда непросто. Это и риски, и возможности. С одной стороны, есть список на награждение, а с другой стороны, этот же список на наказание. Если ты считаешь, что ты справишься, ты доказал, ты прошел некоторые фильтры и прочее, такие варианты возможны. Но мы четко должны понимать, что это варианты, как бы тебе это ни расписывали, что ты вот вечный собственник. Меняется власть, меняется запрос общества, не голосование, не социологические опросы, а глубинный вопрос. То есть мы должны четко понимать, что в обществе у людей неравное количество голосов. Не один человек, один голос. Один человек с точки зрения, есть средневзвешенное. С точки зрения статуса, значимости, достижений. И реально голос одного может перевесить голос там сотен тысяч. Просто потому, что этот человек получил, давайте будем называть своими вещами, получил рычаги возможности, добился многого, он просто их убедит. И вот мы получаем выборы. То есть выборы это тоже одна из легенд, пришедших нам с Запада, о том, что это дает легитимность решению. Да, дает, замечательно, но это же замечательный механизм манипуляции. Посмотрите, как это в самих Соединенных Штатах происходило. Когда сотни тысяч зомби пошли голосовать за Байдена. Но не пошли голосовать за Камалу Харрис. Вот эти моменты, то есть когда мы начинаем пытаться в формальных вещах, формальными вещами заменять суть, теряя их, вопрос очень непростой. Что является приемлемым, что является неприемлемым? Да, мы можем пойти по жесткому варианту, запретить частную собственность, начать возвращаться к советской системе и даже к позднесталинской экономике. У нас есть такая сейчас возможность.
1: И будет ряд людей, которые поддержат, скажут, госплан, все.
0: Конечно, конечно, конечно. Замечательно. Но мы должны учитывать, что мы живем в реальном мире со своими особенностями. Нельзя перескочить сразу в идеальное. А может, оно вообще закрыто. Мы должны делать максимально, чтобы те принципы, которые вот существуют сейчас, были адекватны нам. Да, это непросто. Да, вопросы эффективности управления, они не сводятся к тому, что это частное или государственное. Может быть, есть отрасли, где кроме государства никого быть не может. Условно, вся фундаментальная, все связано с фундаментальной наукой и развитием на десятки лет вперед, ни один частник столько вкладывать не будет. Только если вот меценат занимается на старости лет от скуки. А есть вещи, куда государству просто нельзя лезть. Где такая динамика, такие изменения идут, что аппарат административный просто не справится с этим. Это тоже нужно учитывать. Но наш ключевой вопрос сегодня, то, что когда вы берете что-то общее, созданное как единый комплекс, изначально неделимое, и начинаете его пытаться делить, всегда будут недовольны. Причем, как бы вы ни пытались, даже если вам будет казаться, что вы сделали идеально, все равно будет результат. Кто в начале нулевых годов мог вообще себе представить, что вот как сейчас мы открываем новости и смотрим. Тут забрали, тут конфисковали. Что такое вообще возможно? Ну как же так? Есть же договоренности. Нет, друзья. Меняется. Не в текущий момент. Пройдет 10, 15 лет, 20 лет. И картина поменяется по-другому. И мы будем читать новости о том, что мошенники украли у какого-нибудь пенсионера там сотню миллионов рублей. Возникает вопрос, а кто это? Вот каждый раз возникает вопрос, а кто этим был пенсионером? Кем он был до того, как вышел на
1: пенсию? Первый вопрос именно
0: это?
1: Такой, да.
0: Да, да. То есть как мы понимаем, когда пенсионеры, первая вот картина, и тут. Мы понимаем, что все течет, все меняется. Что любые вопросы приватизации, они временные. Законы будут изменены. Будет признана корректировка. Потому что запрос общества, запрос времени, экономики поменяется, и мы будем под них подстраиваться. Не бывает. Первая конституция Франции была записана, что нельзя пересматривать. По-моему, год она не прожила. Там на 100 лет ее писали. Ну вот, исходите из этого.
1: А это мы еще даже про цифровые активы не начали говорить, хотя законодательная база уже потихоньку под эти все процессы подстраивается. Спасибо вам огромнейшее, Андрей Юрьевич, за этот эфир. Андрей Школьников, программа «Стратегия ГЛАСП» была в эфире «Радио Спутник». Всего доброго, до свидания.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящийся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев.
1: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
8: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
8: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
8: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
8: И с чувством юмора.
9: Ага.
8: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Тот самый.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Минэнерго рассказали о ситуации с топливом в период полевых работ. В МЧС создадут новые спасательные центры. Российский сенатор прокомментировал возможную сделку США с Ираном. Об этих и других темах подробнее далее. 900 топлива для проведения сезонных полевых работ в России нет. Об этом заявили в Минэнерго. Там добавили, что поставки моторного топлива сельскохозяйственным производителям осуществляются в штатном режиме. Заявки регионов удовлетворяются в полном объеме. Минэнерго ежедневно взаимодействует с регионами, участниками рынка, обеспечивая мониторинг производства, логистики и поставок топлива. Особое внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса в период проведения посевной кампании. Кроме того, в ведомстве отметили, что топливная отрасль России готова к прохождению периода сезонного роста спроса в плановом режиме. Внутренний рынок достаточно обеспечен запасами нефтепродуктов, а логистическая инфраструктура функционирует устойчиво. Новый спасательный центр сформирован за счет дополнительной численности военнослужащих в Запорожской области, сообщает МЧС России. Ранее глава ведомства Александр Куренков заявил, что около 7 тысяч военнослужащих Министерства обороны, которые проходят службу по призыву, будут ежегодно привлекать к работе в подразделениях Федеральной противопожарной службы, укомплектованность которой составляет чуть более 76%. Отмечается, что в ближайших планах создание новых спасательных воинских формирований на территории Крыма, Калининградской области и на Северном Кавказе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики, которые критикуют его за поездки в Россию, звонят и хотят с ним встретиться, чтобы расспросить о содержании разговора с президентом России Владимиром Путиным. В середине мая Фицо заявил, что европейские политики должны вести с Россией диалог, чтобы потом не спрашивать его о содержании его разговоров с Путиным. Российский лидер принял в Москве 9 мая Фицо, который находился в нашей стране по случаю празднования Дня Победы. Соединенные Штаты могут пойти на сделку с Ираном, поскольку для президента Дональда Трампа последствия продолжения военных действий с Тегераном могут иметь негативный характер. Так считает сенатор Алексей Пушков. По его словам, для Нетаньяху это единственная возможность стратегически ослабить Иран, но для Трампа намного опаснее последствия продолжения военных действий. Ранее вице-президент США Джейди Венс заявил, что военный конфликт с Ираном не будет продолжаться бесконечно, поскольку Соединенные Штаты намерены довести дело до конца и вернуть свои войска домой. Более 20 тысяч материалов, направленных против российской молодежи, удалось заблокировать в этом году. Об этом сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Он подчеркнул, что детей активно пытаются вовлечь в противоправную деятельность. В свою очередь, ведомство мониторит информационную среду в интернете и блокирует агрессивный и вредоносный контент. В частности, этой работой занимаются кибердружины. Состояние учеников, которые пострадали после взрыва петард на территории школы на юге Москвы, стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. По данным ведомства, в ходе репетиции последнего звонка на территории школы 1526 двое учеников взорвали принесенные петарды, в результате чего оба подростка получили травмы рук, их госпитализировали. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак, в студии «Радио Спутник». В ближайшие полчаса у нас две интереснейшие темы. Начнем с темы экономической, даже финансовой, я бы сказал. Поскольку будем говорить о рекомендации Центрального банка России, адресованной российским коммерческим банкам, внимательнее следить за операциями по внесению крупных сумм наличных. Речь идет, естественно, о противодействии легализации доходов и другим всевозможным противозаконным действиям. Ну, здесь, разумеется, необходимо комментарии по этому поводу. И давайте, собственно, сейчас как раз именно этим и займемся. Разговором с экспертом, профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков у нас на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Игорь Владимирович, ну, вопрос в первую очередь стоит следующим образом. Как могут ли на сегодняшний день в состоянии ли банки отделять зерна от плевел? То есть в состоянии они отделить тех, кто просто вносит деньги в банк, пусть и крупные суммы, а тех, кто это делает незаконным образом, ну, то есть по незаконному поводу?
3: Ну, я просто вам могу сказать, что есть международное регулирование о внесении наличных сумм на счета. И, скажем, в Европе сейчас сумма, которую можно вносить на счета наличными, вне зависимости от куда она берется, 300 евро. Mm-hmm. То есть больше 300 евро нельзя, то есть это у нас сейчас сколько получается? Это приблизительно 30 тысяч, наверное, да, мы об этом говорим. То есть на самом деле это везде существует, и у нас, к сожалению, к этому мы относились очень так свободно, особо не контролировали, но вот настал момент, когда все-таки мы тоже приходим к этому, что необходимо контролировать. Везде суммы больше требуют обоснования. Угу. Должны быть либо документы, либо показаны источники, откуда эти средства поступают. Ну, кто-то получает зарплату наличными, принципиально не хочет, потому что у него зарплатная карточка в одном банке, а у него свои счета в другом банке, не хочет переводить. Мы знаем, что эта тема уже как бы ушла, но все равно такие ситуации есть. Он получает деньги наличными, несет и сдает ее в банк. То есть, ну, это вот как раз тот случай, который легко объясним. Mm-hmm. Но вот, все остальное... Все остальные поступления должны быть подтверждены документами.
2: Ясно. В данном случае, то есть основная причина, какова для подобного рода регулирования, что в России, что за границей, то есть от чего мы страхуем, от чего страхуются банки, от чего...
3: Несколько причин, несколько. Да. Первая причина, ну как мы все это понимаем, что это борьба с терроризмом и борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем. То есть это две основные причины, которые всегда были основанием для проверки денег, зачисляемых наличными на счета. Mm-hmm. То есть отмыванием. Это прямое отмывание. Mm-hmm. Второе, то, что сейчас государство все больше ставит вопрос о выводе экономики из серой зоны в белую, и мы слышим об этом, министр финансов говорит, речь идет о том, чтобы все доходы и расходы все-таки проходили через банковскую систему, были прозрачными, чтобы налоговая инспекция, вполне налоговая служба могла их видеть. Тем более, что на сегодняшний день мы знаем, что у нас налоговая служба достаточно цифрово продвинута, все видит, и если эти деньги проходят по счетам, то всегда можно установить, откуда источник этих средств.
2: Здесь есть еще одна такая микротема, связанная с переводами, причем переводами самому себе, в том числе по СБП, и это тоже, я так понимаю, может быть включено в перечень мошеннических признаков. Вот здесь очень хочется тоже четко понимать, потому что, ну, вот эти переводы, они могут быть связаны просто, да, человек перекидывает деньги с одного счета на другой, да, и, так сказать, не должен попадать вроде бы в поле зрения правоохранительных органов. Как это различать одно от другого?
3: Ну, на самом деле, СБП это все-таки не прямое зачисление средств на наличных на счета.
2: Ну да.
3: Это немножко другая ситуация, это первое. Второе, СБП достаточно прозрачная процедура, и если с одного своего счета на другой, то и банк, и налоговые органы, и самое главное, что у нас финансовая разведка, все это видит, и это все попадает в контроль и, собственно, не вызывает проблем. Если у кого-то это вызывает проблемы в банке, то это скорее сбои в работе службы банка соответствующей. Но надо писать жалобу в самом банке,
2: да,
3: и обращаться, если банк не реагирует, в центральный банк. Потому что в этом случае никаких нарушений, очевидно, не существует.
2: Игорь Владимирович, заключительный вопрос относительно вот этих самых, собственно, наличных денег. На ваш взгляд, вот по вашим оценкам, на сегодняшний день, насколько велики эти объемы наличных денег, которые находятся в обороте, и в обороте в первую очередь или в нелегальном обороте, или в контексте нелегального оборота?
3: Да. Цифры есть за последний год, начиная с прошлого лета, и было несколько причин, мы можем назвать их, выросло потенциально до 7 триллионов оборот наличных средств.
2: Это огромные деньги.
3: Да, то есть если до прошлого года у нас сокращались за лето прошлого года, то с лета прошлого года начали возрастать. Причины несколько. То есть сочетание, я бы так сказал. С одной стороны, у нас, вы помните, начали периодически отключаться интернет, и граждане столкнулись с тем, что они не могут расплатиться банковскими приложениями или картами, и вынуждены были держать какие-то средства у себя в кошельке для того, чтобы на такой случай...
2: Но это не нелегальные деньги, да, это все-таки...
3: Да, это не нелегальные, но просто мы когда говорим о росте наличного оборота. Угу. Второе, мы слышим, так сказать, наша соседняя страна в рамках своих, так сказать, пропагандистских операций постоянно нам угрожает о том, что закроют счета в банках, и пугают, что нужно деньги снять. Это тоже элемент, который в связи с этим, так сказать, вот с предыдущим, он как бы совпадает и влияет на настроение граждан, и граждане снимают счета, счетов деньги и хранят наличных. Третий фактор, это начался он с ноября прошлого года, когда было объявлено о том, что вырастет НДС у малого бизнеса. И, конечно, многие предприятия малого бизнеса уже осенью, несмотря еще, что налог не повысился, они начали переводить свои услуги в наличный расчет, чтобы уходить от налогообложения. И массово это происходило в конце прошлого года, это продолжилось практически до февраля. После февраля это прекратилось, но в течение 4 месяцев достаточно большие суммы со счетов уходили в наличные обороты и в серый оборот. Это вот серый оборот.
2: Все ясно. Спасибо вам большое за исчерпывающий комментарий. Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков был у нас на прямой связи. Ну, а теперь Вив ля Франс, как говорится. Все-таки вам не сильна ностальгия по когда-то замечательной стране, и поэтому каждый наш разговор в студии с Еленой Караевой про Францию, иногда хочется начать чем-то очень французским, а понимаешь, что его все меньше и меньше. Ну, Лен, во-первых, добрый день, ну, привет.
4: Привет, Саша.
2: А во-вторых, мы тут неожиданно, причем для меня это тоже отчасти неожиданно к моему стыду, а Лена так просто удивилась, узнав, что 11 июня в Соединенных Штатах Америки стартует чемпионат мира по футболу. Почему я так начинаю этот разговор? Потому что это событие на фоне всего того, что происходит, остается незамеченным, а сборная Франции, которая является теперь уже двукратным чемпионом мира и текущим финалистом, вице-чемпионом мира по футболу, это когда-то была моя любимая команда.
4: И моя тоже.
2: Команда Мишеля Платини, команда времен 80-х, это была команда, их называли французскими бразильцами, их называли мушкетерами тоже. Это была команда, которая играла в совершенно неповторимый футбол, который, ну, собственно, никто ни до, ни после, собственно, и повторить не смог. Потому что это была команда Мишеля Идальго, это была команда Мишеля Платини и так далее. Так вот, почему я так начал? Потому что, глядя на фотографии, групповые фотографии сборной Франции, даже времен Зинедина Зидана уже, а уж тем более нынешние, в свете того, о чем мы сейчас будем говорить, говорит о том, что размывается европейский футбол в целом и французский в первую очередь за счет огромного количества иммигрантов, то есть людей, которые приехали во Францию в первом поколении или во втором поколении. А потом выясняется, да, я так понимаю, что сейчас все эти цифры последуют, что это вообще такое общее место, говоря о Европе и не только о футболе.
4: Я сразу скажу про футбол. А французская сборная, когда играла, извини, но это тоже моя боль, она плела кружева на поле.
2: Именно.
4: Это было что-то невероятное по красоте. Они могли выигрывать, а могли и проигрывать. Но красота движения, красота этого французского футбольного балета была абсолютно неоспоримой. И люди смотрели французский футбол ради того, чтобы просто увидеть это потрясающее
2: изящество
4: шоу.
2: Вот это, да.
4: Невероятно. И потом они же не были атлетами, они были все как танцоры. Так вот, теперь про сборную. Значит, сборная опять-таки такова, каково общество. Она не может быть другой никак физиологически, социально, она такая, какая есть. И общество сегодня французское узнало с удивлением, граничащим с идиотизмом, простите, что иммигранты либо в первом поколении, либо во втором, либо женатые, или будучи замужем за иммигрантами, причем только легальными, составляют 41% от, собственно, того, что установлено вот этими самыми, так сказать, актами гражданского состояния. 41% французов этнически не французы. Этнически, подчеркиваю, это очень важный момент. Они натурализованы, либо они сами, либо их бабушки с дедушками, либо их мамы и папы, либо их супруг или супруга. А ситуация на самом деле, которая заставляет вспомнить теории, когда говорили, ах, они заговорщики, они комплотисты, они, так сказать, все выдумывают и так далее. Но ведь была такая теория великого замещения, которая значит, так сказать, была погребена глобалистами, сказали, что это антинаучно, и такого не может быть никогда, замещение европейских наций, этнически европейских, повторяю еще раз, наций мигрантами.
2: Я просто, прости, я тут невозможно ни с чем не согласиться, просто я тут открыл список футболистов сборной Франции, когда мы читаем фамилии Ибраима Канате, Нголо Канте, Орельен Чуамини, да даже Килиан Мбаппе или Усман Дембеле, это не французы. Все,
4: ну,
2: вот выше упомянутые.
4: Сейчас мы не нужно сваливаться туда, куда не нужно сваливаться. Значит, конечно, они французы. В этом смысле они французы, потому что они приносят славу Франции. Зинедин Зидан сделал для Франции точно больше, чем все Николя Саркози и Франсуа Оланды вместе взяты. И уж точно больше, чем Эммануэль Макрон. Хотя он из берберов, да? Из алжирской, так сказать, народности. Дело не в том... какая фамилия у Дембеле и у Мбаппе. Дело в том, что те, кто не становятся ни первым, ни вторым, ни Зиданом, а ложатся грузом на французскую культуру, которая не в состоянии их ассимилировать. Ложатся грузом на французское здравоохранение, потому что они страдают хроническими болезнями. Ложатся грузом на французскую систему социального обеспечения, потому что эти люди, как правило, не работают и уж точно не платят налогов. И так далее,
2: на недвижимость.
4: И так далее.
2: Да, ну, естественно, им же надо жить где-то.
4: Это социальное жилье, которое строит государство. Здесь как раз все в порядке, потому что государство получает деньги, там застройщики. С жильем во Франции, вот точно могу сказать, более-менее прилично обстоит дело. Но со здравоохранением чудовищно, с образованием тоже очень неважно. И с теми сферами, которые формируют на самом деле гражданина или гражданку, происходит... размывание, мы долго смеялись над словом «скрепы», нам оно очень не нравилось. Так вот, происходит размывание этих самых скреп или рэперных линий, или рэперных, вот, так сказать, вот этих линий, точек и так далее. Потому что должна быть очень мощная культура, и она должна поддерживаться. А когда она предается, то есть ее предают во имя политкорректности, глобализма и черт знает чего еще, то, соответственно, она перестает иметь какую бы то ни было ценность. Очень важно в этой связи, что говорит президент. Потому что президент все-таки как-никак, но он такой главный хозяин. И президент Эммануэль Макрон, хозяин Елисейского дворца, говорит, что ему дорога не французская культура, хотя он человек образованный, несомненно, а культура Франции. А что такое культура Франции? Вот что такое сегодня...
2: Это как казуистика, на самом деле.
4: Нет, но на самом деле это очень важно, потому что культура Франции – это что? Это магрибские напевы? Это, значит, соблюдение каких-то традиций, которые не были свойственны исконной Франции? Это книги писателей, которые пишут, в том числе и на арабском? Вот что такое культура Франции? Про французскую культуру и ты, и я, мы все прекрасно понимаем. Это Рабле, Гюго, Азнавур. Кстати, он армянин этнический, да?
2: А Джо Дассен канадец, да.
4: Да, но, тем не менее, это люди, которые создавали эту французскую культуру, да. А Серж Гинзбург вообще еврей из Одессы, так сказать, да? Будем честны. Так вот, сегодня ничего этого нет. Это перестало цениться. Что ценится? Ценится Макдональдс, ценятся кроссовки, которые пошиты, я не знаю, там в Таиланде или где-то еще, ценятся майки, которые, значит, несчастные пакистанские дети строчат на этих чудовищных фабриках и так далее, и так далее. То есть Франция перестала быть... Франция, где есть от-кутюр, где есть модельеры, где есть кухня, да. Конечно же, где есть кухня, где есть культ вина, где есть культ женщины, где есть культ...
2: Кино.
4: Кино, потому что его изобрели, простите, французы,
2: да,
4: это здесь точно,
2: да.
4: Вот где все это есть, теперь ничего этого нет. И когда нам говорят, ах, оставьте этот ваш суверенитет, он никому не нужен, мы видим, что происходит, когда отказываются от суверенитета.
2: У меня вопрос к тебе, как к человеку, который это все видел своими глазами на протяжении определенного отрезка времени.
4: 25 лет.
2: Вот. Я не хотел. Вот. Так вот, бесконтрольность миграции, то есть миграция, которая приобрела бесконтрольный характер в какой-то момент времени, да? То есть когда поток мигрантов хлынул в Европу.
4: Нелегалов.
2: И в том числе, нелегалов, конечно, да. Не таких, как там тот же Зидан, там, да? Вот именно этот поток, на твой взгляд, основная все-таки природа, если говорить, да, ну, например, про Францию, природа этой бесконтрольности, это умысел,
4: конечно,
2: глобалистов, например,
4: конечно,
2: да?
4: Конечно, для того, чтобы...
2: То есть
4: для того, чтобы...
2: вот этот аргумент про дешевую рабочую силу, он не работает?
4: Нет, он не работает, потому что эти люди не работают.
2: Вот, да.
4: Эти люди не работают. Они не приезжают во Францию, чтобы работать. Они приезжают, это говорят открыто политики, в том числе и нынешний, так сказать, хозяин Елисейского дворца. Они приезжают для того, чтобы сесть на шею когда-то действительно блестящей, очень щедрой системе социального обеспечения. Поэтому аргумент... Конечно, это замещение населения. Но здесь сомнений быть не может, потому что в противном случае можно ставить контроль на всех границах, на морских границах, на сухопутных границах, на воздушных границах. Можно людей, которые находятся на территории Франции, нелегально высылать. Существуют механизмы, и не надо мне, господин Дарманен, рассказывать, как это сложно, потому что невозможно, а невозможно, потому что невозможно в принципе. Нет, механизмы существуют, есть законы, есть конвенции, Франция подписала и то, и другое. Проблема не в этом, а в политической воле, потому что людьми, у которых нет собственности, у которых нет семьи, у которых нет корней, у которых нет представления о том, кто они и откуда, как говорил наш гений Борис Леонидович Пастернак, ими очень легко манипулировать. Не будем забывать, что когда во главе угла идет сплошной электоральный интерес, он может то быть более, как бы так сказать, крупным, то менее крупным, но в основе всегда желание избраться и на этом посту власть сохранить. Конечно же, эти люди представляют из себя мощнейший электорат для тех самых политиков, которые марионетки...
2: Причем управляемый электорат.
4: Абсолютно. Которые марионетки в руках глобалистов. То есть если управляют управляемыми.
2: А когда мы говорим о французских элитах, вспоминая там, ну, времена там, 30-летней давности и ранее, да, мы помним снобизм французов к иностранцам прекрасно. Он, наверное, сейчас где-то сохранился, но
4: он
2: уже...
4: Он везде сохранился. Вот. Просто они маскируются лучше. И не будем забывать, что на самом деле, вот нам говорят глобалисты, это Нью-Йорк, это Вашингтон, это Америка. А более половины компаний, которые торгуются, акции которых торгуются в Нью-Йорке, например, на бирже, они так или иначе с мощным французским присутствием. То есть французы совсем не дураки, и они такие же глобалисты, как их американские братья и сестры по разуму. Они точно так же работают на всех рынках, и они точно так же заинтересованы, как был заинтересован американский бизнес-эстеблишмент, чтобы поставить, например, бессмысленного Байдена. Здесь точно так же все были заинтересованы, чтобы поставить абсолютно бессмысленного Макрона, который тоже внес свой вклад в разрушение Франции.
2: Я про национальное чувство. То есть вот почему я вспомнил про снобизм французский. Вот, то есть оно выветрилось кем и как, на твой взгляд?
4: Вот деньгами.
2: Это вот, то есть вот тот снобизм, когда иностранец, белый, неважно, черный, какой угодно, приезжал в Париж, и если он не говорит по-французски, мы тут обсуждали до эфира, он был человеком второго сорта для парижанина, условно говоря, который с ним разговаривал. Сейчас же там половина Парижа по французский не говорит.
4: Сейчас все говорят на очень плохом французском языке, да, в лучшем случае, с англицизмами и так далее. Но я повторяю, дело в том, что мы присутствуем при ситуации на самом деле декаданса абсолютного той Европы и той европейской как бы самости, которые мы привыкли, потому что мы читали их романы, мы, так сказать, смотрели на них, как на их, так сказать, живописные полотна и так далее. Эта самость рушится, да, поскольку сила инерции велика, а жировая прослойка тоже существует, чтобы амортизировать шоки, она будет продолжаться еще какое-то время. Но ясно, что Европа разрушена. Просто это вопрос времени, когда это станет понятным окончательно. Второй момент, который, на мой взгляд, имеет значение. Дело в том, что когда Европа начала думать не о тех ценностях, которые, собственно, она генерировала много столетий подряд, то есть гуманизм, то есть права человека, не нужно к этому относиться иронически, потому что тогда они действительно имели значение. Сегодня Европа увлечена исключительно деланием денег, ну, то есть ее элиты увлечены этим. Поэтому деньги размыли национальную идентичность, можно и так сказать.
2: И не только национальную идентичность, но и религиозные чувства, и
4: Церкви находятся в плачевном состоянии, то, что сгорело сгорел Нотр-Дам, мы, так сказать, все это видели, и почему он сгорел, и, так сказать, от чего он сгорел, мы все это видели. Не может главный французский кафедральный собор сгореть от непотушенной сигареты. То есть он может сгореть, но тогда просто все должны уходить в отставку.
2: Ну да, не говоря уже то, что мы обсуждали по поводу Лувра, и не только ограбление Лувра.
4: Да, все украли, так сказать, где ваши драгоценности? Ну, их украли, знаете, да, так сказать, 85 там со страховых, 85 миллионов страховая стоимость. Ну да, директриса ушла в отставку луврская.
2: Заключительный вопрос, больше просто не успеем. Совсем недавно Лондон вышел на миллионную демонстрацию по поводу, да, так сказать, демонстрацию правых против политики Стармера и вообще того, что происходит с миграцией в Британии, а там тоже ужас и кошмар. А в Париже такое возможно?
4: Нет, невозможно, потому что Британия — это очень правая страна, а Франция — очень левая страна. И если ты прекрасно помнишь, что коммунисты во Франции были чрезвычайно значимы политически.
2: Жорж Марше, как же.
4: Жорж Марше и все остальные, они были нашими друзьями. Да и вообще Франция очень социальное государство было. Сейчас это не государство, не страна. На этом месте когда-то была Франция, поэтому скажем ей спасибо за ту культуру, но пойдем дальше.
2: Это была очередная серия нашего французского альманаха, далеко не последняя, очевидно, но к этой теме, конечно, как всегда, будем возвращаться традиционно. Лен, огромное спасибо. Елена Караева была в студии «Радио Спутник». Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
5: Призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград. Контекст. Заявление на грани безумия, к которому не надо относиться серьезно. Так в Кремле прокомментировали слова главного литовского дипломата, взорвавшие информационное пространство. Кестутис Будрис считает, что при необходимости у НАТО есть возможности ударить по военным объектам России в Калининградской области и сравнять с землей установки ПВО и ракетные комплексы. Даже некоторые западные СМИ посыл министра назвали безрассудным и направленным на развязывание войны с ядерной державой. Зампред Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление официального лица, представляющего Литву, является одиозным и неприемлемым. А официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывание Будриса назвала проявлением суицидальной паранойи. Вместе с тем западные политики и военные заявляют, что у Альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай столкновения с Москвой. А оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в регионе уже спланировано. В Кремле неоднократно фиксировали, что конфликт в регионе возможен только в случае, если Запад начнет прямую блокаду области. И полномасштабный ответ России вряд ли понравится горячим головам.
6: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
5: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую.
7: Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
8: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
9: «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дистанционно проводят совместную тренировку ядерных сил, сообщают белорусские СМИ. Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия никому не угрожают, но готовы всячески защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока. Он также добавил, что военные двух стран ежеквартально проводят совместные тренировки ядерных сил. Киевский режим открыто радуется охоте украинских боевиков из ВСУ на мирных жителей России, ударом по жилым домам и социальным объектам. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что Владимир Зеленский цинично хвалится перед зарубежными спонсорами, проведенными терактами, и ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в плане мероприятий особое внимание будет уделено расширению опорной сети и модернизацию нужной инфраструктуры. Вильнюс не предупредил Минск о проникновении украинского дрона с территории Литвы в белорусское воздушное пространство. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков. Он подчеркнул, что эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности Республики Беларусь и являются грубым нарушением норм международного права. Ранее пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства сообщил, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Литвы в Беларуси. Ему был заявлен решительный протест в связи с нарушением государственной границы Беларуси и БПЛА с территории Литвы. Речь об украинском беспилотном летательном аппарате «Чайка». Ранков отметил, что дрон направлялся для нанесения ударов по территории России. Белоруссия требует от Вильнюса провести разбирательство и предоставить информацию об обстоятельствах инцидента. Массовое заболевание детей в возрасте от 11 до 15 лет произошло в детско-оздоровительном лагере в Абзелиловском районе Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 16 детей из детского лагеря обратились к медикам с жалобами. У них взяли анализы, никто не госпитализирован, уточнили в Минздраве региона. Нам сообщили, что подростки приехали из Челябинска на трехдневный форум 18 мая. Россияне все чаще выбирают путешествовать по России на автомобилях. Особой популярностью пользуются скоростные трассы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что на отдельных участках дорог пиковые значения растут на фоне высоких показателей прошлого года, что означает устойчивую востребованность трасс для поездок. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
8: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
10: .03 в Москве. Вы слушаете «Радио «Спутник». И с вами Александр Кузьмак.
2: Что ты нас на полчаса назад-то отбросил?
10: Ой, 15.33. Да. Простите. 15.33 в Москве. В студии Александр Кузьмак и Лисо Хабалова. Спасибо, что всегда есть коллеги, которые могут поправить.
2: Почему? Ну, вдруг тебя что-то в прошлом зацепило, и ты хотела попасть в прошлое ненадолго. Вот мы в него попали.
10: Может быть, хотела попасть в беседу с Леной Караевой. Она у вас была, получилась очень интересной.
2: Ну, да,
10: это того
2: стоило. Да, но сейчас
10: у нас другие темы. Да. Замминистра финансов заявил, что киберугрозы для финансовой инфраструктуры России растут, и проблема будет только усиливаться. Особую тревогу вызывает использование искусственного интеллекта злоумышленниками. При этом российские банки и финкомпании активно развивают собственные системы защиты. Отдельно Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг криптовалют. До 5 лет колонии.
2: Ну что, давай поговорим на эту тему тогда, да, с нашим экспертом, экспертом по информационной безопасности Алексеем Лукацким. Он у нас на прямой связи. Алексей, добрый день.
11: Добрый день.
2: Алексей, первый вопрос вот какой. А какого рода угрозы сейчас превалируют в этом смысле киберугрозы в, ну, скажем так, в российском информационном или цифровом пространстве? Именно киберугрозы для финансовой системы имею в виду.
11: На самом деле сейчас угрозы не поменялись ровным счетом никак по сравнению с прошлым годом. Это мошенничество, кибермошенничество против клиентов банков. Не против самих финансовых организаций, а против клиентов банков. Поскольку по законодательству финансовая организация обязана возмещать такого рода хищения, то косвенно это на них, на их финансовые плечи.
2: Угу. То есть в данном случае речь идет не о изменившемся качестве угроз, а о количестве угроз?
11: Идет и о количестве. Конечно, и определенным образом качество меняется, потому что мошенники используют совершенно новые схемы, базирующиеся в том числе и на искусственном интеллекте, поскольку с помощью него можно и дипфейки очень качественно генерить, и фишинговые сообщения генерить и так далее. Кроме того, мошенники очень активно осваивают национальный мессенджер для своей как бы противоправной деятельности, но все это направлено на хищение денежных средств у граждан тем или иным способом.
10: А может ли помочь этот закон снизить число мошенничеств на рынке? Ой, простите, вообще вот не мошенничество, а как-то защитить.
2: Ну вот да, и как защитить?
10: И еще мне интересно, искусственный интеллект, он как-то может, как он поможет и хакерам, как его используют хакеры, и как защитники
2: в том числе? Я даже, знаешь, добавлю, вот тут получается искусственный интеллект на искусственный интеллект. Мне вот что интересно, то есть ведь он может использоваться и для защиты от киберугроз, и, собственно, для продуцирования, да, грубо говоря, по производству этих киберугроз.
11: Все вот. Так. С точки зрения хакеров, они достаточно активно его применяют сейчас именно при генерации дипфейков и создании фишинга. Это то, что вышло такой на массовый рынок. И потихонечку присматриваются к поиску уязвимостей с помощью искусственного интеллекта, написания вредоносных программ и полное управление всеми хакерскими компаниями. Но здесь надо признать, что поскольку они такие же ленивые, как и все мы, они пока в массе своей используют те методы, которые дают эффект, а это обычный фишинг и обычные как бы попытки развести пользователей без даже применения искусственного интеллекта. Что касается компаний, которые занимаются кибербезом, они тоже его используют, но надо понимать, что хакеры здесь находятся чуть-чуть впереди, ровно по той причине, что они не ограничены никакими требованиями по лицензированию, по сертификации, по аккредитации. Они не обязаны применять только отечественные доверенные модели искусственного интеллекта. У них чистый бизнес, его, там, наверное, утопическом восприятии, они все ненужное отбрасывают, и поэтому они находятся на полшага впереди. Ну а компании, которые занимаются кибербезом, пытаются не отставать. У них это получается, но это такая гонка брони и снаряда, где то одна сторона, то другая вырывается вперед.
2: А вот, Алексей, просто... знаете, что вот просто чтобы надо успеть. Вот когда мы говорим о киберугрозах нашей финансовой системе, мы в первую очередь, на ваш взгляд, говорим о киберугрозах из серии «нанести ущерб», то есть, грубо говоря, сбои, чтобы были какие-то, чтобы происходили какие-то аварии, там, да, которые создают проблемы, или просто о, ну, грубо говоря, о грабеже?
11: Ну, я бы это разделил на два больших потока. Если мы говорим про граждан, то когда идет атака на граждан, именно кибермошенничество, против которого направлен новый законопроект, то это хищение денежных средств, чисто финансовая история. А когда мы говорим о так называемой B2B преступности, то есть когда про государственные группировки со стороны там сопредельного государства и сочувствующие им, атакуют российские организации, там нет разговора о финансах, там речь идет об уничтожении инфраструктуры, то есть чистая деструктивная функция без какой-либо финансовой подоплеки. Это совершенно два разных...
2: То есть это кибертерроризм просто, по сути дела?
11: Да, кибертерроризм.
10: Угу. А что может сделать обычный человек, чтобы не попасться на такие уловки мошенников?
11: Самая простая история – это критическое мышление. Это как раз позволяет нам бороться с фишингом и попытками развести нас через электронную почту либо через мессенджеры. А с технической точки зрения два простых шага – это включить автоматическое обновление всех наших гаджетов, начиная от смартфонов, пылесосов, компьютеров, видеокамер и так далее. И вторая – это дает устранение уязвимостей, которые в 99% используются для атаки на пользователей. Вот. А второе – это включение многофакторной аутентификации, что позволяет даже в случае потери либо кражи пароля из какой-то утечки злоумышленникам все равно не получить доступ к нашим учетным записям на госуслугах, в банках, в почте, в соцсетях и в других интернет-платформах.
10: А мне интересно, какие-то сейчас есть самые яркие виды киберугроз? Вот в последнее время что-то новое. Не то чтобы самое яркое, а может быть самое такое, что только появилось, набирает обороты, и о чем стоит знать, чтобы как-то предостеречь себя?
11: Нет, такого вот именно яркого, что начинает набирать обороты, такого нет, потому что злоумышленники, наоборот, используют то, что отработано, и то, что дает при наименьших затратах максимальную выгоду, а это классический фишинг и те же самые дипфейки, кружочки в мессенджерах и так далее. А вот то, что будет набирать обороты через там полгода-год, это использование искусственного интеллекта, который полностью берет на себя функцию управления многоходовой хакерской атакой, начиная от постановки цели и заканчивая выведением денежных средств или уничтожением всей IT-инфраструктуры, если атакуется именно компания. Это уже там начинает прорабатываться, но пока этого еще в массовом таком сегменте нет, и, наверное, это будет 27-й год, расцвет.
2: Спасибо, Алексей, огромное. Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности. Идем дальше, переходим к следующей теме. Так, и хочется теперь сказать 15 часов 1 минута. Нет, я
10: На самом деле, мне нужно носить очки.
2: Нет, это же на самом деле это приятно. Ошибка в эту сторону, это приятно. Потому что это означает, что у нас появилось лишние полчаса жизни. Это же просто прекрасно. К сожалению, 15.41 сейчас уже в Москве. Мы продолжаем. Теперь будем говорить про недвижимость. Будем говорить, будем говорить про дело Долиной, но только уже не про него само, а про как раз те меры, которые предпринимают российские законодатели для того, чтобы, грубо говоря, застраховать, защитить покупателей от этого так называемого, теперь уже получившего прямо, такое особое название, эффекта Долиной. Не будем распространяться долго на эту тему, я имею в виду, что это было. Все это, я думаю, уже очень хорошо знают. Давайте лучше послушаем одного из авторов законопроекта, который, собственно, призван защитить покупателей недвижимости. Законопроект этот подготовили первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев и председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Вот его давайте и послушаем.
12: Прямая норма и корректировка законодательства, она уже не даст возможности как-то вольно интерпретировать и не создаст определенных ненужных прецедентов, которые порождают социальную напряженность, взгляд людей и наносят определенный имиджевый ущерб всей вертикали власти. И дело Долиной вроде как закончилось, а осковина определенно осталась. Все равно негативный шлейф остался. Спасибо руководству Верховного суда за принципиальную позицию, за оперативность. Социальная напряженность, она спала, и пожар был потушен.
10: И сейчас с нами на связи юрист, эксперт по недвижимости Герман Витальевич Борисов. Герман, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
10: Герман, скажите, пожалуйста, кого новый закон защищает? Покупателя или продавца? Или того и другого, возможно?
13: Больше, конечно, продавца. Покупателя недвижимости. Так как действительно сейчас прокомментировали закон, предлагают ввести прямую трактовку его, исключающую широкую как говорит один известный экономист, интертрепацию.
2: Да-да-да. Так вот, чтобы ее не было, интертрепации, да.
13: Да, более конкретно прямо трактовать. Но здесь, важнее, готовясь к такой сделке и проводя ее, как опытные юристы недвижимости делают, исключить вообще эти даже поползновения к искам, к покупателям по поводу того, что я был не в себе.

0: люди пожилого возраста. Ну, в случае с Долиной у нас и в других случаях, которые сейчас рассматриваются в судах, вполне адекватные люди.
1: Молодые семьи, да, многие тоже пострадали.
0: Да, да. Здесь смотрим, например, продается квартира трехкомнатная. Почему? Самый лучший вариант – это купить поменьше, например, однокомнатную или двухкомнатную, деньги, остаток положить на счет и жить, например, пожилому человеку. Это лучший вариант, потому что это альтернатива. Это видим, как продавец покупает себе другое жилье, где он сможет жить, все понятно. Если он не покупает ничего, тогда нужно связываться с родственниками, детьми, соседями и выяснять, куда этот человек будет прописан, примут ли его дети, до сделки его зарегистрировать и увидеть, что он переехал на другую жилплощадь.
1: В общем, нужно чуть больше интересоваться человеком и даже его личной жизнью, чтобы сделать какие-то выводы и предостеречь себя, получается.
2: Абсолютно. Застраховать, я бы даже сказал.
1: Да.
0: Ну, застраховать здесь лучше купировать на начальном этапе эти риски, потому что страховые сейчас...
2: Нет, я не в прямом смысле, простите, я в переносном.
1: Перестраховаться, да?
0: Саша. Да-да, перестраховаться. Это уже не говоря о том, что нужно обязательно безналичные расчеты, чтобы никаких передач денег не было наличными или через ячейки. Хорошо привязать получение денег, например, к физическому освобождению квартиры и юридической выписке. Потому что когда человек физически освобождает квартиру, переезжает куда-то, уже он не может сказать, что я был в состоянии аффекта, выехал, собрал вещи, нанял газель, перевез все. Ну, или человек придет в себя, или действительно это уже,
2: или это уже проблема другая.
1: Да. А какие риски остаются, Герман Витальевич, у покупателей даже после принятия поправок? Вот, допустим, все, ввели эти поправки, на что еще стоит обратить внимание, кроме каких-то личных моментов, которые мы сейчас оговорили, на что еще можно обратить внимание?
0: Ну, например, бывает, что квартира очень-очень нравится, и видят, что продавец немножко неадекватный, и хотят как-то подстраховаться.
2: Самую малость.
1: У меня с арендой сейчас такое было, очень сложно было.
0: Вот поэтому сейчас в Москве, если смотреть, то в институте Сербского на психиатрическое свидетельство предзапись за 1.5 месяца.
2: Понятно.
1: Так, ну это такой юморной больше, мне кажется, подход. Нет, а если серьезно?
0: Нет, например, подходящих квартир рядом, все очень дорого, а здесь вроде как вот по цене хорошее. Ну вот продавец какой-то не очень, но покупателю очень хочется купить. Но это же тоже не защитит вот это психиатрическое свидетельство.
2: Нет, понятно, что, в общем, в некотором смысле критическое мышление – это главный способ защиты, в первую очередь, для любого человека. То есть 30 раз проверить. Да, спасибо вам большое, Герман Витальевич. Юрист, эксперт по недвижимости Герман Борисов был у нас в прямом эфире. Это всякий раз, знаешь, что бы ты ни покупала, что пакет молока, что квартиру. В конечном итоге суть одна и та же, да. Ну, как бы ответственность покупателя, да, она еще и в том, чтобы проверить, кто тебе этот пакет продает. Ну, а у нас еще одна тема впереди.
3: Радио «Спутник».
2: Я вот, ты знаешь, без некоторого злорадства, на самом деле, вот эта тема, которую сейчас мы будем обсуждать, тема, связанная с депортацией российских граждан с Таиланда и Бали. Связана она, в первую очередь, с тем, что в этих странах проблемы нелегальной работы, о чем мы говорим, да, мы знаем это количество людей, не только, кстати, россиян, и далеко не только, которые приезжают в Таиланд и Бали, и там работают и нелегально, и по удаленке.
1: Да.
2: То есть эти люди выдворяются из страны, и вот сейчас они стали выдворяться оттуда значительно более активно. То есть там даже приводятся разнообразные цифры на эту тему. Но имея в виду то, почему такое количество россиян туда уехало, причем я знаю точно, что часть из них, уехав туда, просто испугались, то есть это не было никакой идейной, так сказать, вот этой эмиграции.
1: Но многие едут туда просто жить. Сейчас это некий культ, Саша, понимаешь? Поехать на

0: Бали. И все там набираются, я не знаю, чего они там набираются,
1: вот
0: правда, я еще
1: кроме
0: не была.
1: Ящериц и вот мелких насекомых,
0: но
1: да.
0: Сейчас это вот, это что-то, что, через что должен пройти человек, понимаешь?
1: Как они,
0: но,
1: я
0: но
1: себе
0: как-то
1: думаю.
0: Так это позиционируется среди даже не только молодежи, а может быть миллениалы. Вот зумеры, миллениалы, сейчас есть некий культ, и все постоянно пытаются куда-то поехать. И сейчас мы поговорим на эту тему с экспертом Российского союза туриндустрии, генеральным директором туристической компании Михаилом Аббасовым. Михаил, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Михаил, скажите, пожалуйста, почему именно сейчас Таиланд и Бали ужесточили правила? Что-то поменялось?
2: Смотрите. Да, благодарю за вопрос. Смотрите, это не именно сейчас произошло, то есть речь и шла уже очень давно.
0: Угу.
2: То есть, соответственно, для того, чтобы сокращать и время пребывания, и фактически они вводили это как временную меру такую, для того, чтобы повысить туризм, особенно который касался, ну, это постпандемийная у них такая ситуация была. Uh-huh. И они в любом бы случае пришли бы к тому, к чему они сейчас пришли, то есть, соответственно, к 30-дневному режиму.
0: Uh-huh.
2: То есть, если...
0: Причем в два раза сократили, с 60 дней сразу до 30, очень резко так отрезали.
2: Но это не резко, я еще раз говорю, это постепенно, и то, что было 60 дней, это была временная мера. Они ее объявляли как временная, то есть не было такого, что они сказали, что это будет на постоянной основе. То есть они говорили о том, что это будет временная какая-то определенная мера. И вот сейчас пришло время, но в целом, как, в чем у них заключался-то основной расчет, это они рассчитывали на то, что длительное пребывание позволит привлечь дополнительные инвестиции именно в кризисное время,
0: угу.
2: Когда туризма не так очень много было. И они рассчитали на то, что если будут туристы больше находиться непосредственно на их территории, это и Бали, это и Таиланд, и это будет привлекать непосредственно средства в их страну. А оказалось совершенно наоборот. Вот почему они об этом заговорили? Потому что та реальность, с которой они столкнулись, она кардинально начала отличаться. То есть это то же самое визаранство, когда приезжали и просто сидели. То есть, соответственно, денег как таковых они не тратили. Плюс начали открывать какие-то фирмы через подставных лиц. Работать там начали. И, соответственно, вся туристическая отрасль, как и Таиланда, так и Бали, они начали возмущаться по этому поводу, и поэтому на данном этапе они сказали, ну, образно говоря, они говорят, нет, стоп, нам это не надо, мы опять возвращаемся к 30-дневному сроку пребывания.
0: Но, с другой стороны, мы говорим о том, что массово депортируют россиян, но я смотрю сейчас на статистику, получается, что в 2025 году депортировали 120 россиян, и хочется добавить всего лишь, потому что с учетом того, как много людей сейчас туда летит, ну, это будто бы немного, и в январе 26-го 20 человек.
2: Да, 20 человек, и в 2024 году цифра была 70 человек, но тем не менее мы видели определенный прирост. Это говорит о чем? Что власти Таиланда, таким образом, уже начиная с 2024 года, вот у нас пошел взрыв там до 70, да, это небольшие количества.
1: Но ведь это хозяева бизнесов очень часто, то есть они же живут с семьями, которые, да, вместе с ними будут вынуждены уезжать и так далее, да, тут ведь еще тоже это надо учитывать.
2: Но это не только бизнес как таковой. То есть это все, что выходит в понимание тайцев, это все, что выходит за рамки легализации, то есть за рамки легального. То есть, соответственно, это будет касаться только их. Но они, давайте будем откровенны, что в принципе программы предоставляет и Таиланд, и Бали для того, чтобы те люди, которые хотели там, допустим, больше проживать, работать удаленно, есть специальные программы, да, там, допустим, в Таиланде это Distinction Thailand Visa. Пожалуйста, миграционная виза, можете находиться там 180 дней, плюс можно продлевать еще на 180 дней. Оформляем визу, и, пожалуйста, по этой визе вы можете и работать, и жить, и заниматься там, чем вы посчитаете нужно.
0: А какие-то еще варианты долгосрочного пребывания там есть для россиян?
2: Но это вот и есть та программа.
0: Только
2: та
0: вот эта, да?
2: Да, та виза, которая рассчитана непосредственно для тех, которые хотят долго пребывать на территории Таиланда. Все, пожалуйста. Теперь это все сократили, и мы знаем, что теперь можно посещать два раза страну, то есть фактически для визаранов и для всех остальных, которые по тем или иным причинам постоянно находятся в Таиланде или на Бали, теперь они могут въехать один раз в 30 дней, выехать, еще раз въехать, и все. А дальше только визу делать. Больше вариантов нет никаких.
0: Михаил, посыл. А может быть, вы знаете, есть ли какая-то статистика, какие нарушения чаще всего допускают российские туристы?
2: Если говорить по поводу нарушения, это первое.
1: У нас 20 секунд, да.
2: Да, систематическое визаранство – это раз, нелегальная работа и оказание услуг без разрешения – это два, открытие компании через номиналов тайцев, то есть, соответственно, через других, и длительное проживание по туристическим штампам вместо оформления ДТВ и КИТАС, ну, КИТАС – это Бали.
0: Спасибо большое. С нами на связи был эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор туристической компании Михаил Аббасов. И сейчас новости на радио «Спутник».

0: Страна героев. Артём Шариков. Гвардии рядовой Артём Шариков выполнял поставленную задачу по удержанию одного из населенных пунктов в зоне СВО. Обороняться приходилось с его окраины. В ходе тяжелого боя военный с помощью оснащенного камерой дрона обнаружил группу противника. Она пыталась скрытно обойти российские позиции с фланга для дальнейшего удара. Медлить было нельзя. Вражеские силы выглядели внушительно. 3 танка, 5 БМП и несколько десятков солдат и офицеров. Рядовой Шариков немедленно передал координаты противника в штаб, вышестоящему командованию. На основе точной геолокации офицеры приняли решение нанести массированный и быстрый артиллерийский удар по сосредоточению украинской техники и живой силы. Огневое воздействие достигло своей цели. Однако остатки группы попытались вновь штурмовать поселок. Ведя прицельный огонь, боевики ранили командира российского отделения. Опередив замысел противника, Артём Шариков принял командование на себя. Распределив задачи, он вместе с боевыми товарищами успешно отразил атаку. Действия противника были скованы. Угроза локализована, а населенный пункт не перешел под контроль ВСУ. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на «Радио Спутник».

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио. И того, и другого. И можно.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Города России разгрузят от транзитного транспорта. Жителей Керчи задержали за планирование теракта. Мин Белоруссии заявил протест Вильнюсу. Об этом и не только. Подробнее далее. Российские города разгрузят от транзитного транспорта и оптимизируют логистические маршруты за счет строительства обходов населенных пунктов. Об этом говорится в стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036. План по ее реализации утвердило правительство. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Особое внимание, по его словам, уделяют расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры.
2: Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок, надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов. Президент отмечал необходимость укреплять автодорожную сеть, наращивать ее возможности, ну и, соответственно, делать ее более эффективной, современной. От этого во многом зависит социально-экономическое развитие наших территорий и качество жизни людей по всей стране.
1: Для повышения безопасности дорожного движения будут активно внедрять технологии искусственного интеллекта. По словам главы правительства, это поможет выявлять потенциально опасные участки дорог. Задержан завербованный спецслужбами Украины 32-летний житель города Керчи, планировавший теракт в Крыму. Ему назначены принудительные меры медицинского характера, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России. Ранее информировали, что предотвращен теракт, который планировался украинскими спецслужбами на железной дороге в Крыму. В отношении фигуранта, по данным спецслужб, было возбуждено и расследовано уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что готов был внести за себя около 226 тысяч долларов в счет залога, но не смог из-за того, что его отправили в СИЗО. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере чуть более 3 миллионов долларов. В понедельник Ермак уже вышел из СИЗО под этот залог. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило протест Вильнюсу из-за нарушения государственной границы республики украинским беспилотником, который залетел с территории Литвы. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Воронков. Он пояснил, что речь идет об украинском беспилотном летательном аппарате «Чайка». Политика Европейского Союза в отношении российских энергоресурсов очень сильно изменится после окончания боевых действий на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр в интервью местному изданию. Он добавил, что в вопросах закупок газа намерен действовать прагматично. Венгрия и «Газпром» в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан не раз заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, и нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рекламно-информационная программа «Проезжая часть» на «Радио Спутник».

0: добрый день. Меня зовут Федор Буцко. Рядом со мной в уютной студии Сан Саныч Пикуленко.
1: Добрый день.
0: Роман Скользкий, директор по связям с общественностью марок Амода и Джеку.
2: Здравствуйте.
0: И Иван Максимов, старший менеджер по продукту
3: Амода
0: и Джеку. Добрый день. Да, спасибо, друзья, что собрались. Давайте обсудим все интересное, что происходит в большом мире автомобилей. Мы внимательно следим за новостями, которые приходят из разных стран. И, наверное, одной из ключевых новостей, демонстрирующей вот эти большие тектонические сдвиги в мировом автопроме, была новость из Англии, как ни странно. Да? В марте месяце, в начале весны, номер один по продажам в Великобритании. Модель из Китая, JQ J7. Более 10 тысяч проданных за месяц экземпляров. Это, ну, явный знак признания на таком развитом рынке с водителями, которые привыкли вообще к хорошим автомобилям, с требовательной аудиторией. Давайте начнем с того, что расскажем о бренде JQ, который, пожалуй, сделал то, что за 10 лет трудно было вообще себе представить. Это как?
2: Это действительно какое-то, наверное, чудо экономическое. Да, действительно, JQ, китайский бренд, занимает первое место по продажам в Британии. Давайте начнем пока с России и немножко, наверное, позднее коснемся каких-то глобальных историй. Амода и JQ появились в России в 22-м и в 23-м году, соответственно. Что такое бренд JQ и вообще как это расшифровывается? Как, наверное, многие китайские бренды, название строится из двух слов. Это Ягер, охотник, и Кул, ну, как бы клёвый, да? Вот, то есть такой крутой охотник. В чем суть бренда? Создание технологичных автомобилей с премиальным характером, то есть это все-таки такой вот взгляд в премиальный сегмент. В чем основной успех Амоды и JQ? Основная тактика, наверное, бренда – это использование передовых инженерных платформ, вот, и при этом разработка интеллектуальной системы полного привода. На самом деле цифры действительно говорят сами за себя. Да? Посмотрите, первое место продаж в Англии. То же самое у нас на самом деле и на глобальных рынках. Сейчас вот месяц назад проходил пекинский салон, на котором была большая новость. За 3 года продаж Амода и JQ реализовали 1 миллион автомобилей. Это, мне кажется, цифра говорит сама за себя. Это действительно, наверное, признак очень высокого доверия потребителей по всему миру. То есть 1 миллион проданных машин. Более того, там же на пекинском салоне JQ и Амода заявили свою стратегию теперь продавать уже по 1 миллиону автомобилей в год. То есть темп только нарастает и, соответственно, будет нарастать.
0: По 1 миллион, это значит, что и JQ 1 миллион, и Амода тоже 1 миллион?
2: Нет, Амода и JQ, это тоже, кстати, правильный вопрос, да, почему Амода и JQ идут вместе. Амода и JQ – это как бы два суббренда в рамках Cherry Group. И они такие сестринские бренды, бренды-побратимы, если хотите. Сейчас я поподробнее расскажу про позиционирование. Они отличаются именно позиционированием, на какие аудитории эти бренды работают. Давайте, наверное, перед тем, как перейти к вот маркетинговым, да, историям, я расскажу немножко про цифры российские. Вот с 22-го года, когда пришел Амода, пришел бренд Амода, и с 23-го, когда пришел бренд JQ, в России реализовано уже 180 тысяч автомобилей. Большая часть Амода, и вот недавно мы с вами обсуждали Амода C5, это действительно бестселлер бренда, который очень здорово распространился на российском рынке. Более 100 тысяч Амода C5 уже бегает по просторам России. J7, который стал первым по продажам в Британии, он тоже хорошо продавался и продается на российской территории, уже 40 тысяч автомобилей продано, и как раз вот наша основная новинка, про которую сегодня, наверное, мы поподробнее проговорим, это JQ J6, это самый маленький кроссовер в нашем модельном ряду, он был запущен как раз в марте месяце, и ну, машины физически появились, наверное, уже ближе к концу марта в дилерских центрах, и вот за полтора месяца мы продали уже 3500 автомобилей. То есть машина очень хорошо воспринята аудиторией, и продажи растут.
0: А почему так много берут? Молодой бренд.
1: Может, это корпоративные клиенты, или это все-таки осознанная покупка частного автомобилиста?
2: Это скорее осознанная покупка частного автомобилиста, хотя, безусловно, флит-программа у нас тоже есть, это и корпоративные парки, и каршеринги, различные корпоративные клиенты, но нет, действительно, это частные клиенты, и у брендов Amoda и GQ есть очень четкое позиционирование, на какие аудитории они работают, и давайте, наверное, поподробнее я вам расскажу, чем собственно, эти бренды отличаются. Если Amoda – это бренд для успешных городских жителей, молодых людей, там 25-45, которые живут в городе, которым нравятся вот именно блага проживания в мегаполисе, да, то есть которые ходят на различные программы, там, посещают парки, там, биеннале различные. Как правило, это люди, работающие в какой-то креативной сфере, да, люди, для которых автомобиль является продолжением их кредо, да, какого-то вот жизненного. Для людей, для которых автомобиль – это, ну, второй гаджет на колесах, да, который добавляет им вот удобство в какой-то ежедневной среде при передвижении. То GQ – это, наверное, уже немножко в другую сторону ориентированный бренд. Это бренд тоже для молодых людей, но которые рассматривают не только жизнь в мегаполисе, но и готовы выехать за город, которые любят животных, которые рассматривают активный отдых, у которых активная жизненная позиция, да, которые с утра берут там своего питомца, везут на груминг, потом условно едут в офис на этом автомобиле, а на выходные берут палатки и выбираются за город с палатками. То есть, соответственно, вот наши две новинки, это Amoda C5 и GQ J6, они как раз вот и ориентированы на такие две разные аудитории, да, городских жителей и жителей, которые любят и городскую жизнь, и загородную жизнь. Вот, и именно такие люди и покупают эти автомобили.
1: Мне показалось, что GQ все-таки с более уравновешенным дизайном. Без резких линий он как-то консервативен. И у меня был так, я для себя определил, что вот как все-таки представитель старшего поколения, мне ближе по духу GQ, чем Amoda с ее там этими резкими стилистическими решениями. И самое главное, что еще я обратил внимание, очень уравновешенный дизайн интерьера. То есть по материалам, по остроте линии, как-то, ну, в общем, не вызывающе. Хотя, а что по технике? Вот все-таки мы много можем говорить о дизайне, мы можем много говорить о интерьере, но все-таки в нашей стране все определяется, как машина едет, насколько много в нее положили интересного, и как быстро она огорчит своего владельца. Я так понимаю, Иван, к вам вопрос, да?
3: Да.
1: Давайте углубимся в конструкцию.
3: В конструкцию – это наша известная платформа T1X. Да, это не только собственная разработка инженеров компании Cherry. Это платформа, разработанная в сотрудничестве с инженерами Land Rover. Поэтому туда вкладывается как раз именно знания и технический опыт английского строения автомобилей. По технике, да, это хороший, проверенный временем 1,5-литровый двигатель, который настраивался и дорабатывался совместно с австрийскими инженерами АВЛ. По коробке, это роботизированная коробка передач, да, это не вариатор, который на нашем рынке не очень хорошо воспринимается. Здесь за основу взят коробка от Getrag, да, всемирно известный производитель, который устанавливается на именитые бренды. И она чуть-чуть адаптирована, переделана и сделана шестиступенчатая. Это было использование, наверное, самых современных систем безопасности от Bosch. Да, это не то, это такой автомобиль, это симбиоз лучших разработок на данный момент.
1: То есть какой-то он космополитичный получается, Иван, собранный с мира по нитке. Часть от Боша.
3: Не собранное, взятое лучшее. Собранное из лучшего.
2: И с точки зрения дизайна я бы, наверное, добавил, что действительно бренд с восточными корнями, но при этом, как Иван правильно сказал, европейские корни, да, тут тоже имеются. У GQ есть, во-первых, R&D-центр в Германии.
1: Ах, вот оно, поэтому и Bosch, да, поэтому и Getrag.
2: Да, безусловно. И с точки зрения дизайна тоже, да, то есть над моделью G6 работали как раз европейские инженеры в дизайн-центре, который тоже расположен в Европе. Вот. Плюс к этому, ну, наши китайские коллеги, да, они очень радуются, когда многие журналисты GQ сравнивают с тем же Land Rover. И, наверное, Сан Саныч, именно поэтому и вам, наверное, по дизайну этот бренд...
1: По немножко... всей видимости, да.
2: Да, поближе. Но надо сказать, что это не просто так, это не там с потолка взятое сравнение. В Китае у Cherry было совместное и есть совместное предприятие с Land Rover, и большое количество времени Cherry Group в Китае выпускала эти автомобили. Поэтому разработка здесь не просто... там перенят дизайн каким-то образом, а вот действительно какие-то лучшие традиции вот этой внедорожной классики, они перенесены на новый бренд.
1: А уже есть какая-то статистика, как воспринимает потребитель машину с точки зрения техник? Не приходит, но говорит, ну что там полторашка, ну это же несерьезно. А где мне тут полный интеллектуальный привод на все колеса? Я тут, понимаете ли, в своей деревне Гадюкино на рыбалку съездить не могу.
3: Нет, на данный момент таких комментариев от потенциальных и клиентов, и от владельцев нет, потому что, как я и говорил, это уже технологии, проверенные годами, которые заслуживают доверия. Люди знают, как это работает, знают, какие там, если есть какие-то проблемы, то их уже давно почти все вылечили. Поэтому на данный момент по технике никаких комментариев нету, и мы используем лучшую практику, да, если взять, например, GQ G6, да, посмотрите на его дизайн, да, он всем своим видом даже говорит о своем внедорожном потенциале. В первую очередь это широкие колеса, хорошие колесные арки, и самое главное, углы съезда и въезда.
1: Это очень важно, потому что мы подчас, сейчас у нас как-то, ну, Москва страна теперь стала бордюрной столицей, и заезды на бордюр вызывают уже такой вот предмет, народ начинает изучать углы въезда и съезда.
3: И самое главное, что хочу обратить внимание, то что угол въезда у G6 меньше, чем угол съезда. Это значит, если у вас прошла морда, да, задняя часть автомобиля проедет, и нигде ничего вы не чиркнете. Часто бывает то, что морда прошла, человек довольно едет дальше, ну, и задний, да, бампер отрывается.
2: С точки зрения отзывов, я добавлю буквально пару слов. Как пиар-директор бренда я могу сказать, что машины очень тепло были восприняты журналистами. Вот, и мы получаем, да, журналисты и блогеры. Можете, пожалуйста, посмотреть, слушатели уважаемые, можете посмотреть и послушать обзоры и на любых российских площадках, и на запрещенных, кто еще имеет доступ. Журналисты и блогеры очень подробно описывают и GQ, G6 и Amod C5, в подробностях рассказывают про все техническое наполнение, и как бы отзывы очень позитивные.
1: А по какой цене вы отдаете GQ6?
3: Цена, вот если округлить, 2 300 000 за стартовую комплектацию.
1: Ну, это как-то разумно для такого автомобиля.
2: Цена очень приятная, да. У нас 3 комплектации, причем по наполнению они очень, так скажем, насыщенные комплектации.
0: Что входит в базовое оснащение?
2: Значит, у нас 3 комплектации. Первая комплектация – это актив, средняя комплектация – комфорт, и топовая комплектация – престиж. Тут уже в стартовой комплектации, на самом деле, набор очень-очень хороший. Значит, это 17-дюймовые колеса, собственно, на всех комплектациях у нас 1,5-литровый двигатель с роботом, да, с 147 лошадиных сил. Уже со стартовой комплектации есть все теплые пакеты, обогрев всего, чего только можно, LED-оптика, в более топовых комплектациях прибавляется уже система ADAS, огромное количество помощников водителю, тут и удержание в полосе, и что там?
0: Автоторможение,
3: ассистент движения в пробке.
2: Ассистент движения в пробке.
3: Можно не нажимать на педаль в пробке, просто едете, автомобиль сам поддерживает дистанцию. Также, наверное, предлагаются даже уникальные опции. Хочу обратить внимание, то, что, наверное, GQD 6 единственный автомобиль, который вне зависимости от комплектации предлагает независимую заднюю подвеску. И этим в переднеприводных именно версиях.
1: Именно в переднеприводной
3: независимая? В основном у всех идет балка. Мы, наверное, единственные, у кого в данном ценовом сегменте идет полностью независимая подвеска.
0: В чем плюсы такой подвески?
3: Есть два плюса. Есть первый плюс – это для водителя. Это лучше управляемость, лучшее ощущение от автомобиля. И второе – это для пассажиров. Особенно второго ряда – это больше комфорта. Независимая подвеска дает более плавные ощущения и меньше укачивает, меньше болтает. Поэтому тут и водитель говорит спасибо за такую подвеску, и особенно пассажиры второго ряда тоже это оценят.
1: Давайте закончим. Как мы на радио, все-таки давайте еще один маленький нюанс. А что там с медиасистемой?
3: Медиасистема замечательная. Опять же, вне зависимости от комплектации, даже в самой стартовой комплектации у нас доступен беспроводной CarPlay Android Auto. Можно разговаривать без помощи рук. Да? Для стартовой комплектации у нас 9-дюймовый дисплей. Для более старшей комплектации идет 13-дюймовый дисплей. Яркая, быстрая картинка.
2: 2К.
3: 2К, отклик моментальный, можно смотреть видео с USB.
2: В топовой версии премиальные колонки, 8 динамиков.
3: Атмосферная подсветка интерьера. И панорамная крыша, о которой мы, наверное, не сказали, тоже одна из самых больших в классе, почти 1,5 квадратных метра солнца в салон.
2: Ну и плюс, раз уж мы про мультимедиа заговорили, да, есть еще очень интересная система голосового управления. Это наверное, не совсем к мультимедиа относится, но это, наверное, одна из фишек автомобиля, когда ты голосом фактически можешь отдавать команды машине, ты говоришь, привет, GQ, открой окна, и система не только понимает, с какого места в автомобиле это сказано, то есть если это водитель говорит, то открывается окно водителя, если это говорит задний пассажир правый, то открывается заднее правое окно. Точно так же ты можешь регулировать температуру, там, обогрев сидений, да. С точки зрения обогрева сидений, безусловно, так как я сказал, что есть подогрев всего чего угодно, все 4 кресла подогреваются, плюс к этому в топовой комплектации есть вентиляция.
1: Что злободневно
2: на сегодняшний день, да, как раз пользуемся мы этим. Вот, то есть 3 режима вентиляции сидений. В общем, фишек на самом деле очень много. А еще одна интересная фишка как раз для тех людей, которые любят активности, так скажем, загородные, да, и любят животных. GQ G6 – это один из первых автомобилей, который имеет сертификацию, так называемый pet-friendly автомобиль. То есть там специальная обивка, которая не восприимчива к царапкам когтей животных. Да? То есть вы можете спокойно перевозить кота, собаку, чего угодно, вот, и не переживать, что там ваши сиденья пострадают от вашего питомца.
3: И самое главное, они очень хорошо отмываются, легко отмываются, даже если ваше животное там активности запачкал салон, то очистить его намного проще и легче.
0: То есть это какой-то новый материал, который и износостойкий, особенно износостойкий, еще легко моется.
2: Абсолютно точно.
0: Плюс почему есть бы не сделать его во всех автомобилях? Это же так классно.
2: Но это был первый шаг. Я думаю, что, возможно, будет опционально это доступно в каких-то машинах. Плюс к этому есть даже аксессуарная линейка для любителей домашних питомцев. Там и миски есть специальный трап, который позволяет собачки в кузов, в багажник зайти удобнее. В общем...
1: Такая конура на колесах.
2: Не дешевая.
3: VIP-конура.
0: Слушайте, ну для конуры она, конечно, дорогая, но судя по тому, какой объем опций вы перечисляете, да, и системы помощи водителю, и панорамная крыша, и материалы классные.
2: Самая большая в классе. 1.5 метра фактически.
1: Не дешевая,
0: но... колеса. А машина получилась недорогой. А за счет чего? Ну, то есть мы же сейчас не избалованы низкими ценами. Мы привыкли, что все стоит, ой, сколько, сколько. И тут вы предлагаете им автомобиль. Это среднеразмерный кроссовер. Ну, в общем, машина, которую... Ну, вот я на такой, ну, на похожей машине не езжу. В принципе, мой размер, мой форм-фактор. Я знаю, что она достаточно удобная. Меня не смущает передний привод. Раньше мне казалось, что кроссовер с передним приводом это как-то не совсем круто. Надо бы все-таки полный. Но вот сейчас за 3-4 года езды на самый автомобиль передним приводом. Я хочу сказать, что всего дважды у меня была ситуация, когда мне нужно... Мне не повредил, может быть, полный привод. Это снежная зима. Но у меня в багажнике небольшая лопата, и она мне, в общем, этот полный привод заменяет. Немножко физической разминки, чуть-чуть побегал, значит, покопал и проехал даже в самом заснеженном дачном этом кооперативе дальше. То есть, в принципе, отсутствие полного привода меня лично никак не смущает. Ведь на этой машине всегда передний привод у вас тоже, да?
3: А на данный момент у нас только с передним приводом, но, наверное, уже в течение ближайших пару месяцев у нас выйдет версия с полным приводом. И опять же, да, тут можно судить, да, в Москве у нас хорошо чистят дороги, но особенно в регионах полный привод востребован, и мы как раз для того, чтобы угодить клиентам из регионов, запускаем машину с полным приводом. Плюс полный привод, это же не всегда про бездорожье. Это больше про безопасность и управляемость автомобиля, про контроль старта, да, для начинающих водителей, потому что с появлением G6 у нас аудитория наших владельцев, она помолодела. У кого-то небольшой стаж вождения. И поэтому не только вот активные системы безопасности, да, там ADAS в помощь начинающим водителям, но также и полный привод. Опять же, он именно для четкого, контролируемого, прогнозируемого управления автомобилем.
0: Но я не договорил свой вопрос. А почему цена невысокая?
2: Потому что есть задача у бренда выставить действительно достойного конкурента, так скажем, существующим в этом классе грандам, обеспечить наилучший набор опций из всего возможного. И, собственно, в этом, не только в этом сегменте, но и в целом очень достойно прогрессировать на рынке. Поэтому я думаю, что в ближайшее время вы увидите много интересных предложений.
0: Да, неужели мы действительно получаем какой-то профит от вот этих китайских ценовых войн? До нас тоже что-то докатилось, у нас тоже теперь можно купить хорошую современную машину, классно оснащенную за, в общем, вменяемые деньги?
3: Не только. В этом еще очень большая заслуга сотрудников представительства, наших коллег, которые ежедневно сражаемся. Да, у нас такая, можно сказать, небольшая война со штаб-квартирой, потому что мы отстаиваем интересы нашего рынка, нашего потребителя и прикладываем для этого максимум сил. И, в принципе, даже по цене автомобиля, по оснащению автомобиля это видно.
1: Ну, несколько слов тем, кто хочет подороже. У вас же есть еще G-Code, G7 и G8. Может, все-таки немножко про них расскажем?
2: Давайте расскажем. G7 – это действительно бестселлер бренда, который, как я сказал, уже реализован тиражом порядка 40 тысяч автомобилей. На российском рынке он несколько раз обновлялся. Это среднеразмерный кроссовер, который действительно очень популярен. G8 – это автомобиль бизнес-класса. Это действительно очень... круто оснащенный автомобиль с двигателем 249 лошадиных сил, который создает действительно премиальные практически ощущения. Тут тебе и массаж, и прекрасная мультимедиа.
3: Натуральная кожа. И J8 один из немногих автомобилей, у кого 10 подушек безопасности. У него есть в том числе даже боковые подушки безопасности на втором ряду.
2: И очень крутая система полного привода с торк-векторинг.
3: Распределение вектор-тяги.
2: Да. Да.
0: У нас осталось совсем немного времени. Давайте скажем, где есть салоны G-Code и где узнать чуть больше о машине.
2: Салонов по России очень много, а именно 189 штук. Это салоны и партнерские центры. От Калининграда до Южно-Сахалинска вы можете найти официальных дилерские центры. Вот. И только в московском регионе порядка 20.
0: И сайт?
2: gku.ru.
0: Спасибо большое за ваш визит и спасибо за хорошие автомобили, на которых мы с удовольствием будем ездить.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
4: Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
6: Здравствуйте, друзья.
4: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
4: Изолента Лайф. На ней все держится. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
8: Что?
4: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
9: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни – о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
10: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что организационная часть совместной тренировки ядерных сил Белоруссии и России прошла без сбоев, и он доволен ее итогами. Он уточнил, что в результате пусков на территории России с участием белорусских военнослужащих во время совместной тренировки ядерных сил цели были поражены. Помимо этого, он добавил, что Белоруссия ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Владельца аэролодки, которая перевернулась на Байкале, арестовали на 1 месяц и 29 суток по делу о гибели туристов. Об этом сообщили в суде Улан-Удэ. Во вторник МЧС информировала, что аэролодка «Север-750» перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. В ней находились 18 человек, удалось спасти 13, пятеро погибли. Фигурантам предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения, эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг. Врачи диагностировали норовирус у подростков из детского лагеря в Башкирии, которые обратились к медикам с жалобами, сообщили в правоохранительных органах региона. Ранее в Следственном управлении Следственного комитета по Башкирии информировали, что произошло массовое заболевание детей в возрасте от 11 до 15 лет в детском оздоровительном лагере Абзелиловского района. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Минздраве Башкирии уточняли, что с жалобами обратились 16 детей. Они были осмотрены, у них взяли анализы, но никого не госпитализировали. Перекрестные годы российско-китайского сотрудничества в области образования способствуют сближению народов Китая и России. Об этом заявил заместитель министра образования КНР Ван Цзяи. По его словам, в течение 2 лет запланировано более 30 мероприятий художественно-образовательного обмена между Китаем и Россией. В четверг китайская столица в здании Центральной консерватории состоялась церемония открытия серии мероприятий по российско-китайскому обмену в области художественного образования. Лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли 4 человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы России сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Размер премии составляет 1 000 000 рублей. Выбирает получатели премии лично Симоньян. 13-летний фигурист Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на 5 лет, сообщил его отец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Ранее источник РИА Новости информировал, что Плющенко-младший получил от Федерации фигурного катания на коньках России открепление для выступления за команду Азербайджана. Плющенко выразил надежду на совместные усилия стран по развитию фигурного катания. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
6: Элисо Хабалова, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Да. Всем здравствуйте. Жара такая, что становится настолько жарко, что в Москве, да, что забыл название родной радиостанции. Так иногда бывает, да. Ну что же, у нас в студии замечательный гость, с которым мы сейчас будем говорить, обсуждать темы. Частично, наверное, они будут техническими, а частично, мне кажется, они должны быть и чисто радийными, поскольку наш сегодняшний гость – руководитель компании «Микро-ИТ» Алексей Нестеренко. Алексей, здравствуйте.
8: Добрый день.
6: Рад вас видеть. Как раз речь пойдет о тех технологиях, которые внедряются. И поправьте меня, если я не совсем верно излагаю, чисто, потому что я гуманитарий.
8: Буду поправлять.
6: Да. Которые так или иначе связаны с одной стороны, с радиотехнологиями, с другой стороны, с цифровыми технологиями, то есть с интернетом, да, и со всем тем, что, собственно говоря, объединяет будущее, прошлое, будущее и настоящее. Вот так я... витиевато выражусь. Но, конечно, если вы сами расскажете об основных направлениях для начала разговора, а потом мы будем вам задавать каверзные, любопытные, интересные вопросы, будет лучше всего.
8: Ну, давайте, да, по вопросам. Значит, смотрите, мы будем сейчас говорить про интернет-вещание.
6: Да.
8: То есть мы компания, которая не лезет в FM, то есть, но нашими всеми клиентами являются те радиостанции, которые хотят, чтобы они как-то хорошо или не очень выглядели именно в интернете. И мы оказываем вот этот комплекс услуг для компаний, которые выходят именно в интернет. То есть есть чисто интернет-проекты, есть вот как ваша радиостанция, которая имеет FM-вещание, студии, людей, редакции, но еще она должна, на мой взгляд, обязательно вещать в интернете. Поэтому мы будем говорить именно про интернет-вещание.
6: Давайте тогда пойдем, что называется, по самым простым сначала вещам. Угу. Что на сегодняшний день такое интернет-вещание для России? То есть ведь FM-диапазон и вообще радио, которое существует в FM-диапазоне, это такая, я бы сказал, очень консервативная история. В этом смысле, наверное, самая консервативная из всех средств массовой информации, потому что здесь годами принципиально ничего не меняется. Включил радиоприемник, настроил нужную частоту, неважно, ручкой или кнопочками, и сиди себе и слушай. Интернет требует несколько иного подхода. Интересно, насколько растет его аудитория именно с точки зрения прослушивания радиостанции как таковой.
8: Да, за прошлый год, начиная наверное, с середины прошлого года, мы перевалили за цифру 1 миллиард прослушиваний в месяц в интернете, российских интернет-радиостанций. Если говорить, радищики, они же любят все-таки людей, да, они какие-то абстрактные прослушивания, да. А у нас мы фиксируем около 300 миллионов ежемесячно технических устройств, и по нашим каким-то таким скромным расчетам это порядка 30-40 миллионов человек, как мы считаем, слушают радио в интернете в России. Поэтому,
6: это много или мало?
8: На мой взгляд, это уже достаточно много. Если верить, опять же, у нас главный измеритель – это Медиаскоп. Они говорят, что 40% населения России... Нет, 40% людей, которые слушают радио в России, они слушают его и в интернете тоже. Поэтому, несмотря на то, что как будто бы аудитория потихонечку в классическом радио падает, в интернете она растет. Поэтому мы вот сейчас будем говорить про растущий рынок, в отличие от этого. Поэтому и мы существуем 18 лет, и каждый год прослушивания в интернете растут. Они добавляют достаточно хорошее количество людей, которые... Мы поговорим, с чем это... Ну, давайте, наверное...
11: Интересно, почему люди продолжают спустя столько лет, правильно говорит Александр, очень консервативная эта история, но спустя столько лет люди продолжают слушать радио, и даже если теперь в интернете, да, преимущественно, но эта цифра только увеличивается. Как думаете, почему?
8: Я выделяю несколько моментов. Ну, давайте начнем, как мне кажется, с самого главного, это бесплатно. Да, то есть мы сейчас замучены все подписками для это того, правда. Чтобы получить аудиоконтент.
6: И даже отписками, что важно.
8: И отписками, да. А вот с отписками еще потом все сложнее. Да. Вот, значит, это бесплатно. Давайте так. Это качественно, давайте признаем. То есть то аудио, которое делают радиостанции, которые люди слушают, они сделаны хорошо. Это просто. То есть, как правило, как вы сами сказали, это либо кнопка в радиоприемнике, да, если это FM какой-то. И в интернете это тоже достаточно просто. Ты скачал мобильное приложение, зашел на сайт, нажал на кнопку, в тебе, в принципе, вот этот сложный, казалось бы, путь пройти один раз, потом у тебя это где-то в закладке хранится, и ты этим пользуешься. Это привычка. То есть, давайте признаем, там, 40+, они люди, они выросли на радио, и они продолжают его использовать как привычку.
6: У меня у бабушки был телевизор на ножках.
8: Да. Ну, мы сейчас не будем трогать регионы, где ничего другого нету, и сейчас этого уже очень мало осталось, на самом деле. Не надо тешить себя иллюзиями, что какая-то где-то бабушка в какой-то Сибири, вот у нее там только радиоприемник. Нет, у нее там уже интернет есть, и все там, все, как правило, хорошо. Ну и вот я недавно был в Иркутске, и мне там сказали, что радио у нас очень сильно ассоциируется с фоном. И мне показалось, что это тоже такая вот... То есть ты пришел с утра в свой гараж, в автосервис, нажал какую-то кнопку, и вот оно у тебя целый день там играет. Да? И это вот тоже как бы относится к привычкам, но как-то, мне кажется, это стоит отдельно выделить. Потому что, мне кажется, это важно. Вот радио надо вот придерживаться вот этой истории, сохранять вот эту всю историю с тем, что это привычно, это просто, и это фоновая какая-то вот история.
11: Алексей, а как думаете, почему люди сейчас отказываются от FM-вещания в сторону интернет-прослушиваний?
8: Я бы разделил это на две части. То есть, почему падает FM, да? И почему растет интернет-вещание. Давайте поговорим, почему падает FM. Первая, самая основная причина, не надо искать никаких каких-то происков, каких-то шпионов и агентов, количество радиоприемников делают существенно меньше. То есть если вы пойдете в магазин, в любой электронике, то вы либо не найдете радиоприемник, либо их будет два, и они будут стоить...
11: По огромной цене, скорее всего.
8: И да, и цена у него будет такая неприлично кусачая. Да, я тут недавно заходил в МВидео, это где-то стоит на какой-то там 28-й полке в третьем отделе, и радиоприемник, обычный FM-радиоприемник, и нужно понимать, что там и звук-то не очень хороший, да, он стоит там, говоря, да. 5-7 тысяч рублей, но это достаточно много. Потом... Есть второй момент, это конкуренция за внимание, да, то есть если раньше у нас FM был, там, FM и телевизор, и газетка какая-то, которая приходила там два раза в неделю, это были основные источники информации, то сейчас, конечно, приходится бороться как с прямыми конкурентами, да, ну, там, Spotify не буду называть, там Яндекс.Музыка,
6: ну, понятно,
8: вот,
6: да, да,
8: вот какие-то сервисы,
6: музыкальные,
8: которые
6: музыкальные, всякие,
8: да, музыкальные, опять же, звуковые, информационные, много подкастов делается сейчас и так далее. И просто за внимание. То есть раньше у нас что было? Ну, опять же, зачем раньше говорить? Сейчас у нас еще появились соцсети, на которые надо обратить внимание. У нас появились мессенджеры, в которые надо зайти, что-то там почитать и так далее, и так далее. То есть это все равно все распыляет то время, которое раньше пользователь, ну, слушатель, может быть, находился у радиоприемника.
6: То есть радиоприемник, по факту, это прямой эфир. Это всегда в моменте. То есть ты можешь слышать то, что ты хочешь послушать, только один раз, когда ты это слышишь. В тот момент, когда человек сидит в студии или когда эта программа пошла в эфир. А, ну, если она записана.
11: А вот уже не только раз, не один раз.
6: А вот если ты ее слушаешь в интернете, ты ее можешь слушать в любое время, да? Можешь отмотать ее назад, можешь ее включить, слушать частями и так далее, и так далее. Это же влияет.
11: А еще и смотреть.
6: Вообще отдельный разговор, да. До этого дойдем, да.
8: Ну, это уже какой-то сервис, да, у каких-то радиостанций он есть, у каких-то радиостанций их нету, но я бы тут выделял какие-то явные вот вещи, почему, например, падает. Да, радиоприемников банально делают меньше, их даже сейчас в машине порой не ставят. Вот мы сейчас стали любителями китайских автомобилей, и у многих китайских автомобилей нет FM-приемника. Да, вот так тоже бывает.
11: Это представляете? Новая для меня абсолютная информация.
8: Да, вот если вы купите машину какую-нибудь там еще особенно подороже или какую-нибудь из глубинного Китая, да, то вот выяснится, что есть вот такая вот деталь.
6: И... У тебя просто недостаточно дорогая машина.
11: У меня ее просто нет.
8: Вот, а почему растет интернет, да, вот вторая как бы часть вот этой всей истории. То есть FM у нас вот в силу вот, вот этих объективных, то есть куча других, да, там кто-то там хочет слушать какие-то там архивы, кто-то еще что-то, этого нам, например, нету в FM, да. Опять же, повторюсь, идет переток из FM, то есть эти приемники исчезают, да, автомобили тоже, и, соответственно, пользователю проще поставить смартфон и запустить там прослушивание радио, то есть происходит, ну, как бы естественный переток из FM в онлайн. Цифру, да, да. Да. Интернет становится как бы более доступный, он уже не ограничивается никакими объемами трафика, и пользователь может без всякой задней мысли включить это на приемник, ой, на каком-то гаджете.
6: На колонке, да, в динамике, да.
8: Да, и... вот сейчас мы еще про это поговорим. Потом, смотрите, еще какая есть история, что интернет дал... слушателям радио, вот раньше слушатель был ограничен каким-то регионом, да, он мог послушать свою радиостанцию, только находясь в какой-то физической зоне, да, то теперь это размелось, и человек, находящийся в Москве, может послушать какую-нибудь пилотную.

0: казахские выглядят хуже, чем российские. И достаточно много жителей этих стран слушают именно российские радиостанции, потому что они сделаны более качественно, да? Вот. Ну и, как вы сами заметили, есть еще голосовые колонки, да, вот Алиса, Маруся, там вот Узбера, ну, да, как-то она называется, я не помню, Салют, по-моему. Значит, чтобы вы понимали, наши компании не разглашают эту информацию, американская Алекса есть, да, такая, они публикуют отчетность, в которой прослушивание радио является вторым навыком после прогноза погоды.
1: То есть там же количество радиостанций вообще какое-то запредельное абсолютно, имея в виду в США.
0: В США, да-да-да, у них очень развитый рынок, но просто к тому, что вот эти голосовые ассистенты, они тоже дают достаточно много аудитории. Это фактически замена радиоприемника. То есть, когда человек приходит в то же самое видео и видит, стоит какой-то неказистый радиоприемник за 7 тысяч, и стоит там та же самая Алиса за эти же деньги, ну, и да, которая также играет это радио. Да, выбор очевиден.
2: Кстати, да, это очень модно. Прости, Саша.
1: Конечно.
2: То есть, есть вот этот дизайн, эклектика, по-моему, он называется, и там собирают ковры, радиоприемники. Как называется, когда диски слушают старинные...
1: Старинные виниловые проигрыватели.
2: Да. То есть, это все сейчас очень модно, на самом деле. Может быть, поэтому столько и стоит.
0: Ну, сколько таких модников, да? Ну, их 10.
2: Вы знаете, нет. Почему? В моем окружении очень много, не 10. Сейчас,
1: я вот
2: правда,
1: что хотел, просто поскольку тем много, а время неумолимо течет, я очень хотел вас спросить о вот именно уровне сервисов, вот в связи с тем, что мы как раз говорим об интернете. Вот когда переносится радио из FM-диапазона в интернет, появляется огромное количество разнообразных сервисов, которые получает пользователь, и это облегчает ему, это как бы удобство увеличивает его при прослушивании радио, да, как таково, говоря именно об интернет-технологиях. Тут два вопроса. Какие технологии в России развиваются, куда они развиваются, и на каком уровне, если иметь в виду мировые стандарты, находится именно вот эта интернет-индустрия, скажем так, с точки зрения радио, ну, в связке с, в контексте радио?
0: Ну, смотрите, мы каждый год проводим вот исследования рынка мирового, и я могу сказать так, что российские радиостанции в интернете представлены очень достойно. То есть
1: очень... Именно с точки зрения сервисов предоставляемых.
0: Именно с точки зрения сервисов, да, качество, вещание, там, каких-то мультимедийных функциях на сайте, там вот этих самых метаданных, когда у тебя там не просто какая-то кнопка с черным экраном, а у тебя там картиночки появляются, что в эфире происходит. Это все как сохраняется в какие-то подкасты. Вот как вы правильно заметили, можно там послушать эфир. То есть появляется такая функциональность, которая, ну, на мой взгляд, позволяет радиостанциям в первую очередь конкурировать с какими-то интернет-сервисами, которые предоставляют похожие вещи. Ну и возвращаясь к вопросу, как мы выглядим, очень мало радиостанций в мире, которые, ну, скажем так, находятся на таком же уровне или выше, да, то есть у нас очень все достойно представлено.
1: Просто вот эта технологичность радиостанций, которые частично отбирают аудиторию телевидения, потому что начинают показывать то, что происходит в эфире, а люди в эфире уже что-то не делают.
2: А стримы сейчас это очень популярно, кстати.
1: А фактически радиоэфир превращается в своего рода стрим, да, тоже. Ну, с той только разницей, что существуют некие рамки, да, через которые там нельзя переходить. Ну, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле это не просто микрофон, что там у нас, аппаратное с пультом, да, и то, а иногда на музыкальных станциях и звукорежиссер-то нет, сам диджей это делает. А вот в этом смысле мы, как Россия, да, мы и в этой области можем говорить, что мы, ну, если не диктуем моду, то где-то вот на переднем крае.
0: Да, может, мы моду и диктуем, и мы находимся на переднем плане, только за нами там некоторое время уже никто особо не следит, поэтому у нас есть такое преимущество.
1: Так это славно, это же хорошо.
0: Мы закрылись от них, они закрылись от нас, и вот мы живем примерно в какой-то такой, в таком слое. Действительно, вы правильно говорите о том, что вот эта вся история со сервисностью, она должна развиваться. То есть радиостанция, она же на самом деле производит очень много контента. Мы с вами поговорили, это надо положить в подкаст, это надо перевести в текст, чтобы это кто-то мог почитать. Это все, ну, так скажем, выглядит как крупица аудитории. А если бы мы еще с вами подрались или девушка разделась, мы бы вообще бы порвали.
1: Если бы мы разделились, это же вообще...

0: Да.
1: Мы бы порвали бы с вами здесь.
2: Да. Саш, мы можем подраться. У нас с тобой впереди еще час эфира.
0: Прекрасно.
1: Вот. Поэтому, безусловно, в силу того, что в нас воспитывают вот этот вот экшен какой-то, да, должен происходить в эфире, смотреть, наверное, это как-то не очень весело и интересно, как что-то другое, да, но... Опять же, вся вот эта информация, она должна распространяться. Поговорили там, пост в, там, не знаю, в Максе, в Телеграме, какие-то кусочки подкастов, каких-то фраз, разговоров, это все положилось там, да, это все сейчас современные все вот эти технологии, они позволяют это делать, и для этого не нужно там 100 человек, которые будут этим заниматься. Но делать это нужно, чтобы оставался вот этот максимальный след, то есть прорабатывается вот эта стратегия того, что куда будет публиковаться, в каком виде, и это должно быть под пользователя той площадки, которая это. Вообще, в принципе, у радио вот победит только тот, там, через 10 лет, который будет везде торчать. Ну, условно, вот любое устройство, которое издает звук, ты туда заходишь, и там должны быть радиостанции. Вот их должно быть удобно и просто включать, как радиоприемник. Тогда победа будет за нами.
2: То есть через 10-20 лет радио должно быть везде, и тогда его ждет успех.
1: Да, это первое. А второе, оно должно быть персонализированным.
2: То есть?
0: То есть, да.
1: Вот смотрите, наверное...
0: Это уже с искусственным интеллектом как-то должно быть связано,
1: нет? Нет, смотрите. Вот есть, например, простая... То есть это персонализация выглядит как-то сложно. Давайте возьмем музыкальную радиостанцию. Угу. Да, вот вы включаете, например, наше радио, слушаете, делаете дизлайк. И песня эта больше никогда в вашем эфире не появится. Она будет заменена на песню, которая по музыкальным правилам, которые продумала редакция, будет заменена на другую.
0: Ну, здесь может быть использован искусственный интеллект, к слову говоря, если он понимает, что ваше предпочтение, да, то, что делают музыкальные сервисы, да.
2: Это вот алгоритмы какие-то, правильно?
1: Правильно? Да. Конечно, да, только мы, смотрите, мы же здесь говорим о том, что слушатель слушает наше радио. У него уже сформирован эфир, ему нравится наше радио, и он его слушает. Мы пошли дальше, то есть мы запускали такой сервис конкретно с нашим радио. Он делает лайк. Эта песня звучит чаще. В эфире у него попадается. Угу. Это второе. То есть это все из эфира радиостанции. Пошли дальше. Я не хочу, то есть есть часть аудитории, которые не хотят слушать болтовню, которой вот мы сейчас с вами, да, занимаемся. Они хотят только музыку. Уберите. Тоже появляется кнопочка «Убрать шоу прямые эфиры», да, болтовню. Вот, следующее. Там «Я не хочу слушать новости». Политические. Меня вот это уже все, я вот этого устал. Хочу спорт слушать только. Появляется галочка. Спорт, финансы. Угу. Все остальное пользователь не слышит. Никаких других новостей.
2: Пожалуйста. Просто, извините, у меня отсюда вопрос. А могут ли алгоритмические плейлисты вытеснять в таком случае ведущих реальных? Вот мы с Сашей здесь зачем еще, если сейчас кто-нибудь поставит нам дизлайк и скажет, ну, не хочу
0: или
2: больше.
0: Или исчезнет со своего места рабочего. Да.
1: Да. Как бы алгоритмические плейлисты — это все равно то, из чего состоит радиостанция, да, то есть в любом случае производство должно быть, и оно останется, от этого никуда не деться, да, то есть, да, наверное, будет генериться какой-то контент с искусственным интеллектом, но опять же, я думаю, что в пределах буквально 20 лет еще все это... С вами.
0: Ну, вы с оптимизмом смотрите.
1: Да, абсолютно.
2: Ну, мне это нравится. 10-20 лет у нас еще есть.
0: Вот видите, как вы ее напугали. Да, мне это нравится.
1: Потом что-то поменяется. Люди никуда не денутся, людям нужно взаимодействие, и это будет только дорожать, на мой взгляд.
0: Алексей, спасибо огромное. Времени катастрофически мало на такой длинный, серьезный разговор. Надеюсь, он не последний, потому что вопросов на самом деле еще осталось приблизительно 100.
2: Много осталось вопросов.
0: Руководитель компании «Микро-ИТ» Алексей Нестеренко провел с нами эти эфиры. Полчаса, которые на самом деле не полчаса, а меньше, к сожалению, но тем не менее. Оставайтесь на «Радио Спутник», это я говорю нашим слушателям и зрителям.
2: Может,
0: подеремся.
3: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
4: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
4: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
4: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
4: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
4: Искусство изящных пикировок.
8: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
4: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
4: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио «Спутник». Разберемся.
10: В Москве 5 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой. Александр Лукашенко назвал условия, при котором Белоруссия может стать участником войны. Премьер-министр Венгрии хочет возобновить совместные заседания правительства с Австрией, как это было во времена империи. Об этом и не только. Подробнее далее. Тактические пуски баллистических и крылатых ракет отработают армии России и Белоруссии во время первой совместной тренировки вооруженных сил по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Использование ядерного оружия он назвал крайней мерой обеспечения безопасности России и Белоруссии.
11: Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
10: Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учение ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил двух стран. Как отметил белорусский лидер, организационная часть тренировки прошла без сбоев. И в продолжении темы «Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт на Украине. В этом нет необходимости». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя заявление угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет. По его словам, Белоруссия будет втянута в войну только в случае агрессии. Ранее Зеленский утверждал, что Россия якобы планирует атаки на Украину или страну НАТО с территории Белоруссии. Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил главам регионов своевременно утверждать планы подготовки к зиме. Он отметил, что отопительный период завершен в 59 регионах и частично продолжается еще в 30, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Хуснуллин также подчеркнул, что по снижению количества аварий в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения лидируют такие регионы, как Владимирская и Калужская области, Кабардино-Балкария, Тамбовская, Вологодская области, Татарстан, Ростовская область, Крым, Алтайский край и Астраханская область. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отклонила апелляцию бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отмене меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере чуть более 3 миллионов долларов. В понедельник Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложил канцлеру Австрии Кристиану Штокеру проводить совместные заседания правительства, как во времена Австро-Венгерской империи. Венгерский премьер напомнил, что в 2027 году исполнится 150 лет с момента заключения Австро-Венгерского соглашения 1867 года, по решению которого была образована дуалистическая империя. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
4: Вы слушаете Радио Спутник. Дуэль с Манучаровым.
12: 91.2 FM, Москва, Радио Спутник. В эфире «Дуэль с Манучаровым». Ольга Капранова сегодня у нас, десятикратная чемпионка мира, президент Ассоциации спортивных клубов России, художественной гимнастики и заместитель представителя Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации. Здравствуйте, Ольга.
13: Здравствуйте.
12: Ну что, перед тем, как мучить вас вопросами страшными, я вам задам 4 быстрых вопроса, быстрых ответов. Скажите, пожалуйста, обруч, мяч, булава или лента?
13: Обруч.
12: Ваш любимый цвет костюма для выступления?
13: Темные цвета предпочитаю.
12: Конкретно какой?
13: Темно-бордовый.
12: Темно-бордовый. Какой оптимальный рост для гимнастки?
13: Оптимального роста для гимнастки не существует.
12: Угу. Кому нет смысла идти в гимнастику?
13: всем есть смысл идти в гимнастику.
14: Чудо. Так, ну хорошо. Значит, я так из далекого как бы угла попытаюсь подступиться к вам. Да, вот я знаком с Ренсанной Виннер, несколько раз с ней работал, у меня несколько интервью с ней в разных форматах. Я вот так и не смог у нее добиться ответа на вопрос, который сейчас задам вам. Зачем вообще заниматься художественной гимнастикой, по-вашему?
13: Художественная гимнастика, мы все это знаем, самый лучший вид спорта для девочки. Она развивает музыкальность, хореографию, слух, физическую подготовку, растяжку, гибкость. И девчонка растет очень красивая, современная.
14: Ну, то есть, грубо говоря, это развитие такое общее, да?
13: Ну, это мы говорим, если в целом, вот, зачем отдавать ребенка в художественную гимнастику. И потом это вид спорта, это дисциплина, это умение преодолеть себя. Спорт — это всегда хорошо. Спортом надо заниматься, неважно каким.
14: Ну вот тут и оно, именно вот гимнастика зачем? Что делает гимнастика с телом? То есть, грубо говоря, вот спорт, там, не знаю, футбол, хоккей, понятно, это командные виды спорта и так далее, там, плавание для всего тела и так далее. Художественная гимнастика, вот конкретно, что она развивает в человеке, кроме пластики?
13: Я люблю говорить, что неважно, каким видом спорта вы занимаетесь, самое главное, что это художественная гимнастика. Она развивает, в принципе, все группы мышц, она развивает координацию, она заставляет думать, анализировать, и это можно потом использовать в жизни. Это прям прикладное. Я люблю повторять, что гимнастика — это спорт для умных, потому что там, прежде чем сделать сложный элемент или сложную связку, необходимо действительно оценить обстановку, ситуацию, траекторию полета предмета. И потом мы очень много работаем руками. А мы все знаем, особенно родители все знают, что как только у нас появляются дети, то первое, что мы им развиваем — ручки, потому что речь на руках, на кончиках пальчиков — все наши тактильные ощущения, сенсорное восприятие. А в гимнастике мы как раз работаем много руками. И поэтому это все дает такое развитие, и мозги развиваются тоже очень хорошо.
14: Вот скажите мне, пожалуйста, дети, которые приходят заниматься, вот, ну, то есть изначально, есть ли у них сразу перспективы на профессиональную деятельность? Либо они могут заниматься для себя, не обязательно уходить потом в профессиональный спорт?
13: Ну, это достаточно такие частые популярные вопросы, которые, наверное, относятся ко всем видам спорта. И в целом ребенок, когда приходит в спорт, он должен в него влюбиться. И задача тренера, чтобы ребенок понял, насколько этот вид спорта прекрасен, и всем своим детским существом полюбил этот вид спорта. А когда ребенок полюбит вид спорта и захочет в нем чего-то добиться, его уже ни один взрослый не сможет остановить.
14: А, даже так, да? То есть это работает само, да, уже?
13: Это работает само, поэтому... У нас в художественной гимнастике правила достаточно часто меняются. То есть каждый олимпийский цикл Международная федерация пересматривает правила и вносит корректировки. Поэтому очень сложно предположить, какие данные нужны будут гимнастки. Например, в мое время, когда я выступала, у меня были очень красивые длинные мышцы, и это был большой шаг, хорошие амплитудные шпагаты. И тогда это было по правилам, это ценилось. Сейчас правила изменились. Сейчас ценятся броски, ловли, координация, вращение под предметом.
14: Кто это меняет, простите, Оль?
13: Международная федерация гимнастики, да, ФИШ. Они сейчас переименовались в World Gymnastics стали. Вот поэтому, наверное, в нынешней гимнастике со своими данными мне бы было сложнее, чем в то время, когда я занималась.
14: Вопрос, вот по поводу, чтобы закрыть эту тему, по поводу большого спорта и любительского. У меня в гостях недавно на вашем месте сидел Вячеслав Фетисов. Мы дискутировали по поводу хоккея с дядей Славой. Он мне разрешает так себя называть, потому что мы тёзки, я знаю его с детства. И он сетовал на то, что хоккей — это дорогой вид спорта для ребенка. Не каждая семья может себе позволить это. Вот чтобы пойти в художественную гимнастику, я правильно понимаю, поправьте меня, что ребенку нужно только, ну, бодик вот этот, да, костюм девочки и, собственно, вот эти вот булавы, шар, меч или вот что-то вот из этих предметов.
13: В 4 года дети приходят, такой рекомендованный возраст, да, кто-то позже, кто-то 4. Раньше. В 4 годика, да. Девчонки приходят маленькие, у них штанишки, маечка, белые носочки. Вот, в принципе, этого им хватит, но на первые 6 месяцев точно.
14: Как вот эта штучка называется?
13: Это
14: у
13: лента.
14: У Алины Кабаевой.
13: Лента.
14: Вот она сколько стоит, эта штука?
13: Они стоят по-разному. 1020, наверное, стоит палочка и лента. Но она нужна уже на профессиональный
14: уже
13: спорт.
14: Дальше, да?
13: Да, то есть ребенок, который только пришел 5, 6, 7, 10 лет, можно купить не то что непрофессиональный, а более бюджетный предмет, И это ни в коем случае не будет хуже. Например, вот если на моем опыте можно рассказать, то мне мой папа сделал, у него удочка была, он сам рыбачит, да, он отрезал конец удочки, прилепил вот этой вот изоленты туда карабин, намотали ленту, и ничего, и мне как бы это не помешало.
14: И вы танцевали с ней, да, работали?
13: Да, выиграть несколько раз.
14: А, вы с ней выигрывали прямо с этой штукой?
13: Не с этой, я с ней начала. Начинали. Конечно, когда я попала в сборную, у меня уже появились профессиональные предметы.
14: Какое чудо. Какое чудо. Ну, я почему это спрашиваю, Оль, не подумайте, что я там пытаюсь вас как-то подколоть или, да, что-то сделать. Просто понять, вот как бы нас слушают огромная аудитория людей, родители, в частности, и дети хотят пойти, вот чтобы понять, что и так далее. Еще раз подытожим. То есть правильно я понимаю, что можно прийти в этот спорт, начать заниматься, не ставя для себя цели в большой спорт уходить, и потихонечку тебя это, что называется, затянет, да? Ребенка.
13: Да, это один из вариантов. Люди разные, кто-то уже сразу видит цель и уже рождается с этой, как бы появляется ребенок с этой мыслью, и, конечно, родители его развивают в этом направлении. Это тоже неплохо, это тоже как вариант развития событий.
14: Насколько часто ваши ученицы ошибаются во время выступления?
13: Бывают ошибки во время выступления, бывает такое.
14: Это норма? Это нормально? Должно быть это?
13: Конечно, это не норма. Мы все идеалисты, мы стремимся к лучшему, и, конечно, хотелось бы выступлений без ошибок. Но мы понимаем, что мы работаем с детьми, мы работаем с подростками. Подростковый возраст, он один из самых тревожных возрастов. У детей в это время еще есть школа, еще есть домашние обязанности, еще есть гимнастика. Соревнования — это стрессовая ситуация. С учетом изменения правил, это сложный сейчас вид спорта, это без конца его надо бросать, ловить предмет. И, конечно, все эти обстоятельства дают то, что иногда на соревнованиях они могут ошибаться.
14: А больнее всего от чего на тренировках? Ну, то есть вот хоккей, футбол, я понимаю, там можно как-то пострадать во всей красе. А вот в гимнастике?
13: Шпагат больно тянуть.
14: Угу.
13: ОФП сложно делать. Ну, наверное, как и во всех видах спорта. По-моему, хоккеисты тоже шпагаты тянут.
14: Но тоже можно как-то не разбиться, но покалечиться в прыжке там и так далее и тому подобное, да? У вас были такие случаи какие-то?
13: Ну, травмы, конечно, есть. В любом виде спорта есть травмы. У меня были травмы, когда я занималась. Но я уже занималась-то на профессиональном уровне, на уровне сборной России.
14: Но у вас, по-моему, не было. Вот я, поскольку я читал, готовясь к этому, вы как-то так легко шли. Не знаю, может быть, что-то скрывается, но тем не менее.
13: У меня были травмы, просто я не делаю из этого историю. Это вполне нормально.
14: С каким предметом сложнее всего работать? Вот.
13: На мой взгляд, с лентой.
14: Почему?
13: Она 6 метров, она очень зависима от погоды. Да, взрослая ленточка для взрослой сеньорки, гимнастки 6 метров, она очень зависит от погоды. Если
14: сеньорка,
13: она...
14: простите, что перебиваю, это что значит?
13: Старший возраст, самый старший возраст сеньор. Гимнасток, сеньор, сеньорка, да. Юниоры — это вот юниоры, но помладше они, а сеньоры — это уже 16 лет и старше.
14: Значит, эти 6 метров могут от погоды каким-то образом...
13: Да. Они зависят от погоды, они зависят от кондиционера в зале. А если зал большой, там зрители, понятное дело, что организаторы включат кондиционер, чтобы зрителям было комфортно. Она зависит от всего.
14: Как это на репетиции проверить? Как это можно подстраховать?
13: Это мастерство, и на соревнованиях перед стартом всегда есть день опробования. И как раз это опробование заключает в себя то, что гимнастка выходит на ковер, она проверяет ковер, свет, обстоятельства вот погодные, насколько это возможно. И, в принципе, вот так вот понимает, как она завтра будет смотреться на площадке, выступать, на что обращать внимание.
14: Ну, вы уже серьезный большой тренер, да, профессионал, человек, который прошел невероятные события, всяких побед и так далее и тому подобное. Вот ваш тренер, если вспоминая сегодня вашу детскую начальную вот эту вот дорожку становления, в какой момент он понял, что из вас выйдет толк?
13: У меня первый тренер Нефедова Елена Юрьевна. Она нашла меня чисто случайно на автобусной остановке с сестрой. Да.
14: Как это было?
13: У меня сестра старшая, Катя, она на 1,5 года старше меня. У нее были хорошие данные, ее пригласили в школу при Большом театре.
14: И... Танцевальную школу, получается.
13: Да. Хореографическое училище при Большом театре. Это было серьезно. Она попала, одна девочка, на весь наш район, где мы жили. Конечно, мама была очень рада и водила ее на балет. А меня в то время что-то вот... Меня выгнали из 5 секций. Я занималась плаванием,
14: почему
13: танцами
14: выгнали?
13: Народными. Не видели во мне потенциала, способностей. И, в принципе, я вот вспоминаю, мне не вызывало восторг там вот плавание или народные танцы. Еще я занималась музыкой, балетом тоже я занималась, но вот как-то и я не отдавалась этому делу полностью. Ну и, наверное, педагоги замечали, что я могу там немножко похалтурить.
14: Это не ваше было.
13: Не мое, поэтому я ничем не занималась. А Катя ехала на балет, была осень, мы были в пальто, и из-под пальто торчали тоненькие ножки. И Елена Юрьевна Нефедова, она только-только начинала работать тренером, она поступила в институт. Тогда можно было начать работать тренером еще не завершив институт, а только учась на это. Ей было лет 18. И она подошла к моей маме, увидев нас на остановке, и предложила позаниматься художественной гимнастикой. У мамы был только один вопрос, платные ли занятия. Занятия оказались бесплатные, и так я попала в художественную гимнастику.
14: Сколько вам было?
13: Кстати, поздновато, по нынешним меркам.
14: 6, 5, 7?
13: 7 лет.
14: 7 лет. Да. Это поздно считается, да?
13: Да. Ну, сейчас вот, наверное, в 7 лет детки уже очень много умеют. И я так начала заниматься художественной гимнастикой, и мне гимнастика сразу понравилась. Я вот поняла, что вот, это мое прям. И Елена Юрьевна у нас, конечно, вкладывалась. Она, наверное, увидела в нас данный потенциал и начала нас, Катей, вести. Потом было первенство России в Крыле Совета в Москве, в зале. И я туда не попала, естественно, не отобралась. Катя выступала. И туда пришла Ирина Александровна Винер. Мы ее тогда уже все знали. Она уже приехала работать в Москву, и она отсматривала молодой резерв. Она увидела Катю, Катя ей понравилась, она оценила ее перспективу и данные. И Елена Юрьевна тогда ей сказала, что Ирина Александровна, у нее есть сестра Оля, посмотрите ее, пожалуйста. Я бегала в джинсах, в свитере, там, по балкону. Меня позвали, Ирина Александровна хочет посмотреть. Но я знала же, кто это. Я мечтала у нее тренироваться. У нее тогда была Батыршина, Амина Зарипова. Амина Зарипова вообще моя любимая гимнастка.
14: Аминка чудо.
13: Я ее плакаты, календарики, все вот до сих пор у меня есть. И вот, я спустилась к Ирине Сане, она меня в джинсах прям ножку так подтянула до уха. А связки у меня длинные, шаг хороший. И говорит, да, у нее данные есть, пусть приезжает в Новогорск. И мы приехали в Новогорск, да.
14: Это сколько вам было, получается?
13: Это был 97-й год.
14: Ну, вам сколько было лет?
13: Я 87-го, 10.
14: 10 лет?
13: Да, 10 лет. Ой, мы рано вставали, ездили утром, хореография с 8. Но когда мы тренировались в Новогорске, там тренировалась прям Батыршина, Зарипова. И вот молодежный состав только начинался. И прямо это все очень мотивировало, восхищало. И, конечно, до усталости там было далеко.
14: В какой момент вы выстрелили? Вот когда вы...
13: В
14: 2003-м. Вот это... Что это было?
13: Чемпионат мира был, и я на него отобралась. В 2003 году я вот занималась, и Ирина Александровна приняла решение, что моя сестра Катя пойдет в групповое упражнение в сборную России, а я пойду по личной программе, и тогда у меня произошла смена тренера, я перешла заниматься к Вере Николаевне Шаталиной.
14: Угу. Это вот вы уже попадали в сборную, правильно я понимаю?
13: Да. Я уже выступала на международных соревнованиях. Тогда лидеры у нас были очень сильные. И у нас Ирина Александровна сделала контрольные тренировки. Это была не одна тренировка, это был этап. То есть каждый день мы проходили контрольные тренировки.
14: Это был отбор такой, да?
13: Да.
14: Сложно было?
13: Очень. Сидела комиссия судей, и надо было пройти не одну, не две, не три, а вот целый этап.
14: А конкуренция большая была?
13: Да, я помню на это. И мы боролись за одно место на попадание на чемпионат мира. Это был 2003 год, Будапешт. У нас тогда команда была Алина Кабаева, Ирина Чащина, Вера Сесина и я.
14: Золотой состав.
13: Да. И вот тогда, наверное, тогда я попала, пройдя все эти отборы в Венгрии. Мне доверили делать три вида. Для 15-летней гимнастки, мне тогда было 15 лет, это была большая ответственность. Но это было прям очень здорово. Я сделала три вида, встала в команду. Все у меня, слава богу, получилось благодаря тренерам. И тогда я завоевала свою первую медаль чемпионата мира. И понеслась.
14: А вот внутри сборной, скажите мне, вот была какая-то некая, не то чтобы конкурентность, а некая, как бы, как сказать, ну, борьба, не побоюсь этого слова, за условный номер один?
13: У нас был безоговорочный лидер Алина Кабаева. Мы ее любили, и сейчас любим, восхищались, хотели быть на нее похожими. Вот мы прямо ее боготворили, и она была безоговорочным лидером.
14: Угу.
13: В целом, в сборной достаточно сложно заниматься, да, учитывая наш такой нежный возраст. Мы все-таки дети. Мы жили в Новогорске, родителей не было. И все это дает колоссальную нагрузку. И поэтому там уже каждый следит за собой, чтобы тебе не сломаться, не получить травму, выдержать нагрузку. Ну, там уже не до соперника.
14: Ну, дружили? Вот я стесняюсь спросить, я там 26 лет преподаю, я знаю, что такое дружба на курсе. Ну, вот спортивная. У вас же дружба была, насколько
13: да,
14: я знаю.
13: Да, мы поддерживали друг друга, это правда. Потому что, еще раз, ну, нам было откровенно тяжело, и мы понимали, что другим там подруге тоже тяжело. Мы поддерживали друг друга, дружили.
14: Сколько вместе вы были вот этой четверкой? Кабаева, вы...
13: Третий год. В пятом Алина не выступала на чемпионате мира, была Ирина Чащина. Угу. А в седьмом Алина выступала. То есть опять и Вера, и Алина выступала. Вот, это было...
14: До сих пор дружите?
13: Да, мы дружим, мы общаемся. И вот эти воспоминания, ну, мы многое прошли.
14: Еще бы.
13: Это такое, да.
14: А что самое яркое вот за эти... Сколько? 5 лет, да, вместе? 4? Сколько вы были?
13: Да долго. Это же просто... Это то время, когда мы выступали за сборную на самом высоком уровне. А до этого-то еще было много всего.
14: Ну, вот самое яркое впечатление о вашей дружбе девчоночной, вот этой вместе такая сила, сестрюшки, сестренки.
13: Я помню, что Алина и Ира меня первый раз сводили в ресторан. Вот это я хорошо запомнила, потому что, ну, мы из обычных там семей все, они уже были чемпионки, и мы поехали за границу, да, и вот они сводили, вот первый раз так вот. Можно сказать, что за границей они нам все время все показывали, открывали мир, вот как себя вести, как ходить, как смотреть. Как в ресторан пойти?
14: В магазинчики одеваться, да вот это все. Да. Ну, то есть можно сказать, что вы жили как сестры, да?
13: Да, а еще я помню тоже, мы были на сборах в Тенерифе, тоже сложнейшие были сборы. Алина была, Ира, я, Вера Сысина. И в выходной день у нас был, нас отправили в магазин. Угу. И я помню, мне Иринсана дала там 50 евро или 100 евро, чтобы что-то себе купить. Тоже для ребенка, который, ну вот, просто приехал, конечно, денег у меня не было. То есть это прям очень яркое воспоминание отложилось. Я не помню, что я купила, вообще не помню. Но я помню, что вот у меня появились первые деньги, она мне дала. И вот я прям могу потратить.
14: Какое самое большое яркое событие вот этого периода вашей жизни с точки зрения позитивного и негативного? То есть, грубо говоря, самое яркое, доброе какое-то такое событие, которое произошло, и самое такое грустное, которое сегодня вы вспоминаете, уже не с такой грустью, но тем не менее.
13: Все постепенно. Вот сложно что-то выделить, конечно, но могу сказать, что, наверное, из негативного, что мы все достаточно, так сказать, сложные. Ну, я про себя, наверное, могу больше сказать, и закрытые немножко. То есть очень сложно иногда понять, что есть какие-то эмоции, эмпатия,
14: да, это сложно,
13: чувства,
14: по-моему, понять,
13: мягкость.
14: Правда. Да. Вы закрытый человек, но при этом, когда вас вот разболтаешь, вы открываетесь.
13: Ну, то есть, да, спорт нас научил, вот меня научил сосредотачиваться, ну и, в принципе, и не жаловаться. Наверное, так.
14: Угу. Ну, самое яркое вот ваше это... впечатление какое-то, воспоминание, кроме этих 50 евро, которые подарила Ирина Санна, вот какая-то такая совместная история. Вот первый ресторан, это же невероятно. То есть вы первый раз в жизни оказались в ресторане вместе с Алиной Кабаевой, она вас пригласила с девчонками в ресторан.
13: Да,
14: это сколько вам лет было?
13: Мне кажется, это вот был тот момент как раз, Тенериф и сборы. Ну, наверное, где-то 2003-2004 год. Еще я помню, что Алина нас тоже, знаете, куда позвала? Фильм «Ужастик. Дом восковых фигур».
14: Да, я помню,
13: вот
14: был такой.
13: Помните, да, он вышел, пошел в кинотеатрах. И вот тогда тоже у нас была одна тренировка, а потом полвыходного и еще выходной. Это прям событие целое.
14: А, даже так, да?
13: Да, и она собрала девчонок, и мы поехали в кино и посмотрели этот «Дом восковых фигур». Вот какой год вышел этот фильм, вот это было в том году.
14: Ну, Оль, вы знаете, вы сейчас рассказываете про эти события, все ваши школьно-студенческие, у вас меняется лицо. Вот просто меняется лицо. Вот сегодня, когда уже вы поменялись местами, и вы не на той ступеньке, как были, а наоборот, вы педагог, вы продюсер, вы как бы это все курируете, продюсируете, развиваете детей. Вот у них сегодня так же, как у вас, или уже по-другому совершенно?
13: Ну, мы же знаем, что дети другие сейчас. И я тренирую в спортивном клубе, ну, то есть я тренирую не на уровне сборной, я тренирую как бы всех детей, угу. Я тренирую клубных гимнасток, угу. И там, конечно, есть и сборный уровень, я выигрываю, они первенство России, возрождение, межрегиональные серьезные соревнования выигрывают. Но дети сейчас другие, родители сейчас другие. Сейчас вот мы стали все родителями.
14: Ну да.
13: Вот, и поэтому...
14: А другие в каком смысле?
13: У нас был дефицит. Опять же, я не знаю, как вот у всех было, но я знаю, что вот у нас, у там подруг по команде был дефицит всего. Родители нам ничего не могли позволить. Не потому что не хотели, а потому что просто не
14: могли.
13: Уровень
14: был другой, конечно.
13: Да. Сейчас для детей есть все, Ну и в целом, наверное, родители могут позволить больше, чем вот в наше время. Понятное дело, что важен уровень дохода, но даже если уровень дохода скромный, то все равно можно позволить ребенку там элементарные какие-то радости. У нас этого не было. Опять же, телефоны, да, сейчас дети рождаются с гаджетами. Ну вот, если вспоминать, как у нас появились телефоны, у нас они появились-то, ну, в общем, да, мы уже были взрослыми. И это все нас, конечно, очень отличает от них.
14: Вы сейчас рассказываете про первый раз в ресторане. Я 81-го года рождения. Несмотря на то, что я гораздо старше вас выгляжу, я плюс-минус так чуть-чуть из этого же поколения. Я вырос и уходил в институт из коммунальной квартиры на Неаполимском переулке. У меня не было одежды там своей и так далее и тому подобное. Меня это плюс был. Тогда это был ужас и минус. И я себя дискриминационно чувствовал, и у меня была депрессия по поводу этого. Я переживал, что у меня нет там одежды какой-то красивой, модный, что не могу пойти в суши-бар на Новый Арбат. Тоже денег да. на это не было. А сегодня я понимаю, что я вот эту прививку, ну, не побоюсь этого слова, бедности нашей такой постсоветской принял. Она меня сегодня закалила и сегодня сделала да. меня это. Вот вы согласны, что тогда это было в пользу?
13: Я согласна, что тогда это было в пользу, потому что я очень понимаю, о чем вы сейчас рассказали, у меня то же самое.
14: Да.
13: Я еще хочу сказать, что я когда закончила спорт, у меня... Я не знала, чем заняться, не было, ну, занятий, работы не было. И я очень хорошо помню вот это свое состояние, когда я сидела дома. И сейчас у меня, слава богу, все, ну, в порядке, достаточно загружен график. И я думаю, что я продолжаю двигаться, потому что я очень хорошо помню то ощущение, да, когда я не знала, чем заняться. Я даже нашла курсы массажа и хотела их закончить.
14: Еще дома делать мужу, наверное, да. и деткам. Нет, но я имею в виду вот эта вот прививка, я не хочу говорить бедности, нищеты, но да. не про это, но как бы наша вот эта постсоветская прививка, да. которую все наше поколение получили. Вот дети, которые сегодня, вы говорите, да, я зацепился за эту фразу, что дети сегодня другие. Они же другие, у них все есть. Вот это на перспективу, вот на старте такой момент, да, вот дальше, на финише, это к чему приведет?
13: Очень глубокая тема.
14: Как вы думаете, у вас же тоже дети, семья?
13: Да, я за них тоже очень переживаю. Я бесконечно читаю все эти статьи, общаюсь с родителями подростков. Я думаю, что это неплохо, потому что нельзя быть белой вороной. Да, сейчас, ну, основная масса детей, они такие. Но если мы там заселим белую ворону, ну, все равно вряд ли это выживательный такой эксперимент будет. И надо смотреть. То есть, ну, что вот они будут делать? Сейчас же есть, знаете, очень много анекдотов, мемов про миллениалов и зумеров.
14: Да-да-да-да, я вот про это как раз и говорю.
13: Да, с зумерами работать по-другому. Да, у нас есть там работники-миллениалы и зумеры. Понятное дело, что они отличаются, но... Вырастет же это поколение.
14: Вот.
13: Ну вот и сами будут как-то справляться.
14: Тяжелее им будет, чем нам с вами? Что у них все есть, а у нас ничего не было? Вот об этом вопрос.
13: Им сложно себя мотивировать, дисциплинировать. В этом плане им сложнее. Но я думаю, что вот из них кто-то найдется, кто сможет себя дисциплинировать и мотивировать. И у него все шансы добиться успехов будет. То есть зато у них алгоритм понятен, как пробиться к вершине. Вот, вы сидите, у вас все есть, как бы ничего не надо, ну, потому что без еды не останетесь. Ну, невозможно остаться без еды. А я пойду дальше. Думаю, что так будет. Но я не хочу говорить, что это плохо, и все у них там будет.
14: Нет, хуже. Нет, мы без коннотации отрицательные. Да. Просто как бы ваше мнение.
13: Просто они другие.
14: Точно так же, как реклама у нас на радио, она совершенно другая. 91.2 FM. Не переключайтесь, через минуту мы вернемся.
4: Дуэль с Манучаровым. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
15: Ой, то не вечер, то не вечер.
4: То вечер на «Радио Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю».
16: Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
17: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
16: Бесценное от второстепенного.
17: Просто не надо себе врать.
16: Найти баланс посреди хаоса.
17: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
16: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
17: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
16: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам совместных учений ядерных сил России и Белоруссии. Он отметил, что задача на учениях ядерных сил выполнена полностью и заявил о необходимости повышать боеспособность вооруженных сил.
18: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны.
10: Глава государства добавил, что Россия будет повышать боеспособности других видов войск, а также отрабатывать решение боевых задач на основе опыта специальной военной операции. В перспективе запланированы совместные тренировки и маневры в рамках ОДКБ на территории Белоруссии. Кроме того, в 2027 году пройдут оперативные учения «Щит Союза» с участием белорусской и российской армий. Российские и белорусские военные выполнили практические пуски ракет в рамках учений ядерных сил. Об этом сообщает Министерство обороны России. Там подчеркнули, что все задачи решены в полном объеме, ракеты достигли цели и подтвердили заданные характеристики. Россия вернет славу и историю Одессе, которая из-за киевской хунты превращается в бесславную. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. Она добавила, что Россия не даст переписать, исказить и изнасиловать историю Одессы. Россия и Узбекистан вышли на высший уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявила спикер Совета Федерации, председатель Совета Валентина Матвиенко. В четверг она провела встречу с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Спикер Совета Федерации в ходе встречи также поблагодарила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за его трепетные и теплые отношения к ветеранам-участникам войны, к жителям блокадного Ленинграда. Кроме того, она отметила рост товарооборота между Россией и Узбекистаном в прошлом году и указала, что российско-узбекистанские отношения процветают в интересах наших народов. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал встречу с представителями разведсообщества после своих заявлений о возможном ударе по Ирану в пятницу. Это следует из графика американского лидера. О реакции Ирана на это пока не сообщалось. Камнем преткновения остается судьба ядерной программы Ирана. Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
16: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
14: 91,2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Ольга Капранова сегодня на «Спутнике». Мы продолжаем разговаривать про спорт. Да, вот, конечно, эта история по поводу того, что по-другому, но я вспоминаю с каким-то невероятным, каким-то таким приятным воспоминанием вот эти сухие голодные годы, которые мотивировали. А своих детей вы так же воспитываете?
19: У меня есть муж.
14: А, он достроит?
19: Нет, наоборот. Я стараюсь им не позволять.
13: там всякие личности. Угу. Но у нас есть бабушка, к счастью, у нас есть муж.
14: Они позволяют или не позволяют? Да, они позволяют. А вы типа такая мама строгая в этом смысле?
13: Ну, не то, что строгая. Мы все считаем же себя современными родителями, там, не... как это говорить, не опекать детей. Я стараюсь по правилам, ну, по каким-то вот, которые мы все читали, но они четко знают, что если надо попросить игрушку, это к папе, если надо попросить сладкое, это к бабушке. Дети удивительно сейчас умные, и они вот просекают моментально, что у кого можно выпросить.
14: Вы руководили школой, да, и до сих пор у вас есть свой спортивный клуб, где вы работаете. Вот система подготовки, она каким-то образом поменялась? Какая была у вас и какая сейчас? И в чем?
13: Я работала 12 лет директором спортивной школы Олимпийского резерва, а сейчас я занимаюсь развитием клубной лиги. Система подготовки, в принципе, она не меняется. В спортивную школу детей зачисляют с 6 лет, с 1 класса, с 6-7 лет, с 1 класса. Они могут попасть в спортивную школу, наиболее талантливые в этом виде спорта, и заниматься на бюджете. У них есть определенные стандарты, то есть это выступление на соревнованиях, сдача контрольно-переводных нормативов, чтобы оставаться на бюджете и двигаться дальше.
14: Вот такой вопрос. Часто я задаю его вашим коллегам. Даже Валуеву задавал. Вот сейчас он меня похвалует. Я его мучил тоже. Вот гимнаст, вот он должен быть пластичный или все-таки чуть-чуть умный тоже должен быть? Не чуть-чуть, вернее, а умный. Потому что зачастую как бы такой стереотип, который вот я пытаюсь развенчать, что спортсмен, он не должен думать, он не должен, как не должен думать, он не должен быть умным, он должен быть техническим, выносливым, пластичным, то есть он должен быть таким легионером, таким, понимаете, спартанцем, но не...
13: Гимнастика для умных. Там, если не думать... Ну, во-первых, элементарно можно удариться обручем или булавой. И вот мое убеждение, что 50% таланта, 50% упорства. Потому что если очень талантливый ребенок, вы абсолютно правы, он не будет думать, он будет считать, что за него все сделают, но он же и так красивый и талантливый от природы.
14: Ну, вот Леша Ягудин мне рассказывал, я говорю, Лешка, ну ты скажи, ты как вот сам это все? Он говорит, да не, я вообще ничего не думаю. Мне тренер говорил, я говорю, в смысле, он говорит, гимнаст должен быть выносливым, а тренер пусть будет умным, пусть он думает. Нет, не так?
13: Нет, не соглашусь, не соглашусь. Вот. А иногда очень упорный ребеночек, но вообще нет таланта. Но он может добиться своим упорством.
14: А, типа трудом, да?
13: Да, но капельку таланта ему не помешает.
14: А талант можно наработать?
13: Ну, природный талант, это вот генетика. Наверное, нет. Ну, а растяжку растянуть можно.
14: А что такое талант в гимнастике, простите?
13: Координация и красота линий. Вот длинные мышцы, хорошие шпагаты, гуттаперчевать. Поэтому, если у ребенка спинка не гнется и ее искусственно разогнуть, это есть риск травмы. Ну, связки жесткие.
14: Ну, то есть от физики к лирике, я правильно понимаю? То есть больше физические данные.
13: Да.
14: Я сейчас не шучу ни в коем случае, пытаюсь разобраться. То есть когда мы берем в театральный институт абитуриента на конкурс и потом зачисляем его в институт, у нас есть система баллов по данным. Рост, вес, глаза, внешние данные. Но, безусловно, основополагающим фактором выбора этого абитуриента на зачисление в студенты является талант внутренний. В случае с гимнастикой вы сейчас рассказываете о том, что вот пластика, длинные красивые руки, вот эти мышцы, это схоже с Багановской академией, с Большим театром, вот туда, не в спортивную, а в ту историю. То есть, еще раз, скажите мне, вот если он, как сказать, суперпластичный, все тянет, мышцы и так далее, но вот не обаятельный и не, там, не знаю, не талантливый. Он может стать, она может стать известной большой гимнасткой?
13: Знаете, как интересно отсматривают детей? Мы смотрим на родителей, на предрасположенность к фактуре. То есть, ну, ребенок должен быть визуально узенький. Мы смотрим даже на обхват щиколотки.
14: Что вы говорите?
13: Да, мы смотрим на пропорцию вот от колена до пятки, бедра смотрим. То есть это все визуально должно быть вот, ну, примерно тренер понимает, как ребенок вырастет, когда будет пубертат, как он будет выглядеть. Плюс координация. То есть если ребенок супер гибкий и растянутый, скорее всего, ему будет сложно делать ОФП, физику, бег, прыжки на скакалке. Минус. Вот. То есть он должен быть такой вот в совокупности всего процентов по 70, а 30 наработать.
14: Я правильно понимаю, Оль, поправьте, давайте закроем эту тему, пойдем дальше. Это все-таки вопрос физики больше, чем лирики.
13: Физики, да. Да, приспособленный должен быть.
14: А что же такое талант у гимнастки? Это что? Это все-таки физика?
13: Талантливый спортсмен.
14: Вот что это? Я имею в виду ваш вид жанра.
13: не, сложно очень описать словами, но вот изюминка есть. Вот смотришь на спортсмена, он начинает двигаться по площадке, и вот ты понимаешь, ну вот, вот он. Вот надо просто чуть-чуть взять и работать с ним.
14: К слову, по поводу, вы сейчас сказали, что смотрите на родителей, да, и смотрите, как они там...
13: Да шире. Мало кто знает.
14: Да, и мы тоже так делаем. Мы тоже так делаем, но вот мне интересно, знаете что? Проблема веса, она есть у всех, и у артистов, и у гимнастов, и даже, наверное, у футболистов тоже, у всех, да. Кого, кто выходит на большую сцену. У вас была проблема с весом?
13: Да.
14: Вы боролись как с ней?
13: Не ели, не ели. Я помню, мы готовились к Олимпийским играм, 2008 год, и вот, честно говоря, мне кажется, это была моя внутренняя такая вот ошибка. Но у меня характер такой, если вот я что-то решила, к сожалению, не могу сдвинуться с места. Я пила только кофе.
14: Да. Это же очень вредно.
13: Очень. Но я держала вес, у меня был тогда минимальный вес. А в художественной гимнастике вес – это травмы. Лишние 100 грамм, 200 грамм уже сложнее гнуться, уже колени, уже голеностопы, мы же прыгаем, растяжка.
14: Как можно на кофе продержаться?
13: Я не хотела поправляться ни на грамм. Мне казалось это очень важным. Но сейчас я понимаю, что, конечно, необходимо сбалансированное питание, пусть даже в очень маленьких количествах, потому что это мозг прежде всего, да, это сила, выносливость.
14: Вы же всегда были вот такой как бы шикарный, простите. Я имею в виду как бы худой, красивый. Не худой, а в смысле стройный, прошу прощения, красивый девушка. То есть это вопрос 50-150 грамм или
13: да
14: килограммов?
13: Нет, килограмма 3-4. Они набегают, когда максимальная нагрузка, когда физическая форма вот прям такая звонкая. И, конечно, там любой грамм, любой там сахар или любая калория, она прям налепляется, это видно. А потом это вот травмы, сложнее уже двигаться, ну и плюс визуальное восприятие.
14: По поводу возраста, да, вот мы что-то заговорили про Большой театр, как-то он красной ниткой у нас проходит. Вот там четко есть возраст солиста. В художественной гимнастике есть какие-то ограничения с точки зрения возраста? Были ли у вас какие-то такие истории?
13: Каролина Родригес выступала до 30 лет, испанская гимнастка, и, по-моему, она участвовала в 3 или 4 олимпиадах. Мы с ней выступали вместе. Сейчас есть Александра Семенова, ей 28, если я не ошибаюсь. Она до сих пор выступает и выступает на хорошем уровне, побеждает соревнования. Чем старше гимнастка, тем на нее интереснее смотреть.
14: Даже так?
13: Да. И ей самой приятнее, она уже чувствует, она уже все знает. Открою страшный секрет. В художественной гимнастике надо работать в зале с утра до вечера до 18 лет. Потом уже надо запоминать и трудиться умно. Можно за 2 часа все сделать и быть в форме, в прекрасной.
14: Но вы работали, занимались до 21 года?
13: Да.
14: А какой вот существует барьер, вот, грубо говоря, тренера говорят, что вот, девочка, милая моя, ты очень хорошо сейчас все делаешь, ты чудо, абсолютно золотые ножки, золотые ручки, но в 20 лет, прости, как бы все. Есть такая?
13: Спортивный принцип. Спортивный принцип, потому что мы в сборной команде России, ну, у нас всегда были золотые медали, и скамейка запасных была очень большая. И есть замечательный рассказ, я его всем рекомендую, «Джек Лондон. Кусок мяса». Там про боксера, и там очень хорошо описано, что один боксер был в возрасте мудрый, технически подготовлен, все знал, а другой был молодой. Он не мудрый, он меньше технически подготовлен, у него меньше опыта, но он выносливый, потому что он молодой. Ну вот и описан их бой, и кто выиграет, всегда вот этот вопрос. Также и в спорте. Когда гимнастке 20-21, она уже, у нее есть опыт, она мудра, она все знает, как бросить, как поймать, все может. Но не хватает уже вот выносливости,
14: силы, да?
13: Да, сил.
14: Да, даже так, да?
13: Да, а молодые девчонки приходят, они могут тренироваться с утра до вечера, меньше травм. И вот и начинается вот эта вот борьба и конкуренция.
14: А в 21 год, когда вы ушли из большого спорта, вы понимали, куда вы пойдете?
13: Нет, я не понимала, куда я пойду. У меня был сложный 2008 год, когда я проиграла Олимпийские игры. Потом у меня был колоссально сложный период восстановления. Я не хотела продолжать гимнастику. Мне позвонила Ирина Александровна, сказала, приходи в зал, я тебя жду. Нельзя так просто уходить. Очень подробно мне объяснила, что прежде всего надо победить себя, чтобы начать жизнь дальше, и нельзя вот заканчивать на плохом. В итоге я вернулась в в 2009 году выступить на чемпионате мира и выиграть золото, и после этого закончить. Поэтому, когда я в Японии сделала свое последнее упражнение на чемпионате мира, я уже знала, что я закончила с гимнастикой, больше я сюда не вернусь. Но я вообще не знала, что делать дальше.
14: А вот этот момент, когда вы ушли и еще не вернулись, это что было? Какое-то разочарование, да, или какая-то депрессия спортивная, или что это?
13: После Олимпиады? Ну да, конечно, я хотела медаль, я думаю, что от меня, я могла бы ее выиграть, от меня все ее ждали, но я допустила ошибку, прям такую глупую, и медаль не взяла. И, конечно, это разочарование. Еще такой возраст, но молодой, еще было чувство стыда очень сильное, потому что выступаешь за Россию, страна в тебя вкладывается, болельщики ждут. Всегда были две медали. Тут вот, ну, получается, я ее не принесла. И, конечно, это все очень большим грузом наваливается, и очень сложно дальше что-то.
14: Как вы вышли из этого состояния?
13: Ну, сложно. Вот Ирина Александровна позвонила, в зал пригласила, тренироваться начала. Родители рядом были. Мама рядом была. Потом я помню, что я тоже, мы пошли с мамой. Я в Химках жила. И сейчас, кстати, там же живу. И мы, я вышла как раз из дома. Ну, тоже такое вот понурое состояние. И мне какой-то парень цветочек подарил. Ну, тоже там мелочь. Но вот я запомнила, это сколько лет уже прошло. То есть он хотел меня поддержать.
14: Сегодня как смотрите на эти события спустя годы?
13: Я думаю, что это был хороший опыт. Возможно, он меня изменил. Опять же, вот, да, закалил характер, там все дела. Но я смотрю с сожалением, как бы желание обладать олимпийской медалью никто не отменял.
14: Куда вообще обычно после окончания карьеры идут ваши коллеги, спортсменки?
13: Тренеры, спортивные функционеры, менеджеры, руководители, спортивная реклама, спортивная

0: Ну, Тяшева.
1: Ну да. Я знаю из соседнего цеха, из фигуристов, и Илюша Авербух, вот Ягудин,
0: Да,
1: вся эта команда,
0: да.
1: Женя Плющенко, вот они все как бы ушли, ну, Женя в другую сторону ушел, но тем не менее, они все ушли вот, в преподавание, в какую-то продюсерскую, менеджерскую историю. Вот это у вас не возникает какие-то мысли сделать шоу какое-то, что-то какое-то, может быть, сделать концертную программу и так далее?
0: Я занимаюсь развитием клубной лиги. На сегодняшний день мы проводим самые масштабные соревнования, и пока их еще никто не повторил, в 2025 году у нас на Кубке клубов России в Казани участвовало 2653 спортсменки. Это грандиозно,
1: это,
0: масштабно.
1: Это да. Супермасштабно, да.
0: Поэтому, я думаю, на сегодняшний день я на своем месте.
1: Безусловно. Просто я думаю, мало ли, может, какие-то проекты еще и так далее. Хочу поговорить с вами по поводу допуска и недопуска к соревнованиям сегодня. Вот ваше отношение. Я не могу вас не спросить об этом. Мне интересно ваше мнение вот по поводу флага и по поводу формы. Как вы к этому относитесь? Мы знаем мнение вашего педагога Ирины Санны, мы знаем мнение там ваших коллег и так далее, ваших подруг. Вот, но вот мне интересно ваше мнение.
0: Ограничусь тем, что скажу, что я счастлива, что в моей жизни был флаг-гимн, я за него выступала, это было очень важно и остается очень важно. Я рада, что сейчас наших спортсменок допустили на международную арену. Они выступают, и я очень надеюсь, что скоро они уже будут выступать под своим собственным флагом.
1: А как мотивировать ребят, девочек, мальчиков, спортсменов все эти годы, пока федерация не допущена до международных соревнований? Вот каким образом? Годы идут, на Олимпиаду поехать нет возможности. Вот как мотивировать с точки зрения, я спрашиваю вас, как тренера?
0: Значит, когда произошли все эти ситуации, да, и ковид у нас был, и потом... спортсменов так отстранили. У нас начали разные форматы происходить. У нас были и галоконцерты, и появились Кубки сильнейших. Это вот международные соревнования.
1: Угу.
0: Разные мероприятия, активности появились. Опять же, тогда, в 2022 году, запустилась клубная лига. Ирина Александровна Винер сказала, что клубной лиги быть. И немножко переформатировались все. И пошли уже выступать. И вот сейчас, слава богу, их допускают на международную арену. Опыт никуда не пропал. И, слава богу, девчонки смотрятся хорошо и побеждают.
1: Угу. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, что вот мотивация – это же такой важный ингредиент в вашей сфере, очень важный. К чему?
0: Надо приходить и тренироваться, преодолеть себя. Олимпийский девиз.
1: Количество желающих детей вот за эти последние годы, 4-5 лет, оно сократилось или увеличилось?
0: Очень надеюсь, что не сократилось. И мы делаем все возможное, чтобы эта тенденция сохранялась. Художественной гимнастикой, слава богу, занимаются девчонки, занимается много. Клубы открываются, школы открываются. Дай бог, чтобы это продолжалось.
1: А по сравнению с периодом СССР количество детей стало больше или меньше?
0: Больше,
1: да?
0: Слава богу, больше, да.
1: Угу.
0: Доступность появилась, школы, клубы. Понятное дело, да, что школа – это бюджет, клубы – это платить родители. Но в целом одно и то же.
1: Угу. О какой сумме идет речь? Просто чтобы понимать, вот я хочу вот дочку, предположим, отдать в
0: художественную... От 6 тысяч до 30, наверное, в месяц.
1: От 6 до 30. Мне кажется, как-то это более, ну, как бы возможно, мне кажется, нет. То есть, еще раз, форма практически не нужна, вы платите только за тренировку, правильно?
0: Месячный абонемент, да, они платят. У них дорогие купальники. То есть девчонки вот выступают уже в очень красивых купальниках.
1: Да.
0: Сразу скажу, что судьи это не оценивают. Да, у кого дороже купальник, он больше оценку не получит.
1: А вы когда ребенком были, тоже это понимали? Или сейчас уже когда тренером?
0: Сейчас купальники стали еще дороже.
1: Правда?
0: Да. Но у нас были очень красивые купальники. К счастью, нам их оплачивали. Ну, я уже в сборной была, и, конечно, нам и купальники, и предметы. У нас все было самое лучшее. Это было прям очень приятно, и мы, слава богу, к счастью, никогда за это не платили. И да, у них дорогие купальники, но вот про предметы мы проговорили.
1: Ну, то есть 6-30 тысяч рублей стоит, вот я правильно понимаю, некий абонемент,
0: да.
1: Некая плата,
0: да.
1: Месячная,
0: да.
1: За участие вашего чада в вот этой истории гимнастики.
0: В тренировочном процессе, да.
1: Художественной.
0: Есть еще индивидуальные тренировки. Ну, вот такие вот. Я думаю, это во всех видах спорта, это не
1: что нужно, чтобы, простите, перебиваю, что нужно сделать, чтобы к вам прийти? Просто записаться на сайте, да, каким-то образом есть телефоны.
0: Да, да.
1: Как сайт называется? два слова скажите, как, вот, как вас найти, чтобы люди, которые нас слышат...
0: У нас спортивный клуб «Школа Ольги Капрановой».
1: Все, значит, туда звоните, пишите, записывайте детей. Вы знаете, я читал в некоторых чатах, не чаты, а как это называется, некие блоги, так сказать, посвященные

0: вашему виду спорта, обсуждение о том, что есть мысли добавить новые предметы в художественную гимнастику. Уже не только вот эта булава, лента, что там еще. Да, вот какой-то новый предмет. Вы об этом в курсе? Вы думаете об этом? Это действительно так актуально, или это просто фанаты пишут?
1: Нет, никаких новых предметов в художественной гимнастике. У нас есть скакалка, обруч, мяч, булава, лента. Других предметов у нас нет. И девочки делают только 4 предмета. То есть 5-й переходный. Иногда это скакалку не делают, иногда обруч, иногда мяч, иногда булава, иногда лента. Но чаще всего скакалку.
0: Что самое сложное в художественной гимнастике?
1: Лента.
0: Нет, а вообще, я имею в виду, не предмет, а вообще вот самое сложное в художественной гимнастике.
1: Кому как. Если не дана растяжка, сложно будет растянуться. Если не дана координация, сложно будет броски делать. Мне было сложнее всего физическую нагрузку выдерживать, прыгать. Потому что у меня, еще раз говорю, очень красивые длинные связки, и они совершенно не способны к физической нагрузке и к прыгатне.
0: Спасибо вам огромное за эфир. Наши зрители мечтают задать вам вопросы. Их немного. Но они очень яркие, актуальные, они пишут их сами нам в редакцию, поэтому вам нужно надеть вот эти вот наушники и послушать, что же они вам хотят сказать. Итак, если мы готовы, прошу.
2: А какой ваш любимый десерт?
1: Шоколад.
0: Вы же не едите шоколад.
1: Да прям.
0: А уже да? Уже подъедаете? Можно уже стало?
1: Да.
0: Но раньше не ели же, естественно.
1: Да прям.
0: Тоже ели? Удивительно. Вот они, все секреты художественной гимнастики у нас на спутнике открывают. Следующий вопрос прошу.
3: У вас 3 образования. Зачем вам столько?
1: Мне кажется, 5.
0: А какие у вас, расскажите?
1: Первый институт, который я закончила, РГСУ.
0: Это что такое?
1: Российский государственный социальный университет. Кстати, мы в него сейчас возвращаемся. Там открылась кафедра тренерского мастерства. С этого года идет прием студентов. Да, и мы там делаем мероприятия, ассоциация спортивных клубов.
0: Какая вы молодец, это ваша идея как выпускница, да?
1: И ни в коем случае не моя, ни в коем случае не моя.
0: Ну, вас как-то, наверное, подманили.
1: У нас завкафедры Терехина Раиса Николаевна. Я там защищаю диссертацию сейчас. У меня научный руководитель Дверина Ольга Анатольевна. И профессор, который преподает на этой кафедре, Ирина Александровна Винер.
0: Легенды. Следующий вопрос прошу.
3: Как вы относитесь к мужским соревнованиям по художественной гимнастике?
1: Как я могу к ним относиться и рассказывать об этом? Да хорошо, пусть выступают, занимаются, побеждают. Если им нравится, почему нет?
0: Ну что ж, Оль, я вам очень благодарен за этот эфир. Конечно, это невероятная история, что вот вы занимаетесь такую... Ну, для меня это такое абсолютно благое дело. Вы детям даете даже не только профессию, не только как бы это, вы даете шанс на большую жизнь. Среди ваших учениц... Ученики же тоже есть, да, или нет? Только ученицы,
1: девчонки,
0: только девочки.
1: Учениц.
0: Мальчиков вообще не берете
1: нет,
0: вы, да?
1: Нет.
0: Вот среди ваших учениц сегодня, без фамилий, конечно же, без имен, хотя я уверен, что они смотрят наш эфир, есть какой-то лучик на то, что золото следующее эта девочка принесет?
1: Есть, конечно.
0: Вы это видите?
1: Я в это верю. А что будет завтра, не знает никто.
0: Ну, а определить по студентке, по гимнастке можно это?
1: Всё зависит от них. Они у меня все талантливые.
0: От чего зависит вот стать второй Кабаевой, предположим?
1: Упорство. Упорство, потому что на каком-то уровне все дети доходят, ну, талантливые, кто занимается, до определенного уровня. А потом уже упорство, а потом морально-волевая подготовка. Ну, то есть и психологическая подготовка. И вот здесь вот в голове уже должен быть такой порядок.
0: А случай? Нет?
1: Тоже. Случай тоже. Золотая олимпийская медаль – это совокупность всего. Капелька – это случай, везение, талант. Талантливый тренер должен попасть к талантливому ребенку. Вот то время, то место. Вот все должно сложиться.
0: Ну, что бы вы посоветовали сегодня нашим спортсменам, которые... вот еще не стали золотыми чемпионами олимпийскими или вообще в принципе, вот что им нужно сделать? Вы человек, как прошли это все не один раз, вы 10-кратный победитель, ну, как бы опыт, что называется, не забудешь. Вот что нужно посоветовать? Что можно посоветовать?
1: Верить в себя, и если что-то не получается, ни в коем случае не раскисать. Потому что можно добиться успеха. А если хочешь добиться большего успеха, то надо больше ошибаться.
0: Ольга Капранова сегодня на «Спутнике». Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, ну что ж, это был «Дуэль с Манучаровым» на радио «Спутник» 91.2 FM. Мы увидимся ровно через неделю в четверг в 17.00. Несмотря на теплую погоду за бортом, не поленитесь включить любимую радиостанцию. Можно фоном, можно на каком-то видеохостинге это посмотреть. Не пропустите. Увидимся через неделю. Хороших выходных. Пока.
4: Дуэль с Манучаровым. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
4: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
4: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
4: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
6: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
7: Вы должны это услышать.
4: Итоги переговоров лидеров России и Китая. Контекст. Атомная энергетика, транспорт, инвестиции, образовательные проекты, поставки сырья и высокотехнологичной продукции, развитие всего спектра торговых связей. В ходе визита Владимира Путина в КНР, приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами, было заключено 20 соглашений. Президент России и председатель КНР подписали Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. В Кремле документ назвали очень важным для внешней политики Москвы и Пекина, взгляды которых на глобальную повестку совпадают. Путин и Си Цзиньпин подтвердили необходимость устранения первопричин украинского кризиса и осудили удары по Ирану. Китайский лидер отметил, что Китай и Россия должны решительно противостоять любым признакам милитаризма. Вместе с Путиным в Поднебесную приехали главы корпораций и банков, члены правительства и бизнесмены. Безвизовый режим между странами решено продлить до конца 2027 года. В Кремле заявляют: ключевой результат визита – непрерывность диалога на высшем уровне, который каждый раз дает свежий стимул в работе.
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. Студия Дарьи Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство расширит страховую защиту банковских вкладов. Учения ядерных сил Белоруссии вступили в завершающую фазу. Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле. Об этом и не только. Подробнее далее. Правительство расширит страховую защиту банковских вкладов и эскроу-счетов. Так, гарантированное страховое покрытие по стандартным рублевым депозитам, размещаемым на срок более 3 лет, увеличится до 2 миллионов рублей. Ранее было около 1,5 миллиона. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: До такого же уровня повысятся и выплаты по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами от 1 года до 3. Ранее для таких же вложений, но рассчитанных на 3 и более года, страховое покрытие уже подняли до 2 800 000 рублей. В целом предложенные решения будут интересны для тех, кто получает доход от банковских вложений и станут способствовать повышению объема долгосрочных инвестиций в экономику.
1: Законопроект, который разработало правительство, также увеличивает в 3 раза страховку по открытым для сделок с недвижимостью счетам эскроу до 30 миллионов рублей. Учения ядерных сил вступили в завершающую фазу. Войскам предстоит перемещение в новые позиционные районы и возвращение в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко. По его словам, это важный элемент подготовки, потому что марши будут совершаться на большие расстояния в условиях пересеченной местности, часть из них ночью, для того, чтобы обеспечить подготовку военнослужащих к действиям в любых условиях. И в продолжение темы «Белоруссия на всякий случай готовится к войне по полной программе». Но будет война или нет, зависит не от Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он пояснил, что Белоруссия ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре на 15 лет за передачу сведений СБУ о позиционировании спутников GPS, их количестве, уровне сигнала, скорости передачи данных в Новороссийске. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона. Все этапы складских операций могут быть обеспечены автоматизированными и роботизированными российскими решениями. Об этом сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он отметил, что с 2022 года ведомство проводит комплексную работу по поддержке отрасли сортировочного и логистического оборудования. В целях импортозамещения и обеспечения потребностей российских организаций в этом оборудовании на основных этапах складских операций министерством в период с 2022 по 2024 год поддержано 6 проектов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Президент России Владимир Путин поблагодарил удостоенных государственных наград за их труд, талант и результаты, отметив, что они служат трудовому народу наилучшим образом. Глава государства в четверг в Кремле вручил государственные награды, в том числе медали «Золотая звезда» героям специальной военной операции. Также были награждены народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов и руководитель цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио Спутник». Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
3: Продолжаем прямой эфир. Четверг, 21 мая, 26 год, 7:04 в Москве, Петербурге, еще во многих городах нашей необъятной родины, и не только нашей. Всем здравствуйте. Меня зовут Алеша Тимофеев. Михаил Ануфриенко с нами не на прямой связи, а прямо в студию. То, что у нас называется ногами. Сегодня ногами, Михаил.
4: Да.
3: Салют, приветствую.
4: Привет.
3: Так, ну что, как Сталинград, Волгоград?
4: Ну, я был в то время, когда он в очередной раз был Сталинградом. И, конечно, здорово. Ну, парад, наверное, лучший из всех, которые бывают, только просто потому, что он такой неформальный, ну, менее формальный, скажем так, меньше официоза, больше интересного. Опять же, масса знакомых, ну, мы много лет работаем там, по гуманитарке, по всему, и поэтому тоже приятно встретиться с людьми, которые это занят общим делом. Ну, страшно, вот у них шикарное ноу-хау, это пролетает звено Ан-вторых, которые разбрасывают листовки. Mm. Вот, убирать после этого не приходится, листовки выметают все вчистую.
3: А, мы собираем, да.
4: Вот, ну, а зрелище, конечно, шикарное. Вот. Ну, и сам город. Понимаете, это огромный город на прекрасной реке, вот, идеально чистый, но не имеющий суеты московской.
3: Столичный.
4: Да, да, не столичной суеты и всего вот этого пробок. Ну, короче, вот минусов нет, плюсов полно.
3: Хорошо, ну давайте от лирики, значит, к более таким суровым вещам. Состоялись, ну, в смысле, вот два президента, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели совместную тренировку ядерных сил. Ну, вот я зашел даже на сайт Kremlin.ru специально посмотреть, тут все учения ядерных сил. Провели главы государств эти самые учения, так сказать, судя по всему, все прошло штатно. Причем там Лукашенко сказал, что, оказывается, наши военные там регулярно этим занимаются, только в этот раз пригласили нас с вами, Владимир Владимирович. Вот, поэтому да, ну как бы... Символ, не символ, обычная, так сказать, рабочая атмосфера или что? Как это воспринимать миру?
4: Ну, миру надо воспринимать как адекватный ответ на те вызовы, которые, в общем-то, много лет происходили. НАТО расширялось, приближалось к нашим границам. Ну, мы, так сказать, размещались ракеты различной дальности в странах бывшего, так называемого, советского блока, в той же Румынии. Про Прибалтику мы сами все знаем. Ну и в конечном итоге вот появились ядерные силы, которые, в общем-то, батька вполне логично много лет туда выбивал, они появились на территории Беларуси. Что касается работы, да, это плановая работа, там, куда, где есть ядерные силы, их нужно обслуживать, размещать, нужно учиться.
3: Все справедливо.
4: Поэтому сейчас, да, пригласили президента.
3: Но вот это-то и обращает на себя внимание, что работа ведется, она всегда ведется, это понятно каждому. И миру понятно, и военным ведомствам каждой страны мира понятно, что она, так сказать, не прекращается, эта работа, да? Там надо действительно проверять, обслуживать и прочее, прочее, прочее. Но в этот раз пригласили, и это первый раз, когда пригласили президентов. И кажется, что это нечто особенное все-таки, ну согласись.
4: Это, я сказал так, ну, да, не было президентов, а теперь есть, уже особенное, безусловно. Но сделано это, в общем, как мне кажется, очевидной причине. Необходимы были заявления глав государств по поводу и размещения ядерных сил, и того, зачем они там находятся, и для чего, и что будет с ними происходить в случае чего. Это вот, скажем, вполне, так сказать, нормальная площадка, логичная. Наш президент достаточно подробно на этом остановился.
3: Внешнеполитическое сообщение миру.
4: Да,
3: вот оно,
4: да.
3: Вот оно...
4: В первую очередь это внешнеполитическое сообщение миру.
3: Да, вот, ну давай еще раз, так сказать, вот произнесем это. В чем заключается смысл этого посыла? Вот что это за посыл такой?
4: Не лезьте к нам. У нас есть ядрен батон, и мы в конечном итоге готовы его применить. Угу. Вот. Потому что предупреждать об этом, скажем, своих коллег за океаном или в любом другом государстве мира нет необходимости, они так это все знают. И, как мы понимаем, и по военным, и по дипломатическим, и по линиям разведки, которые работают постоянно, что бы ни происходило, сообщения, соответственно, доходят. А вот это именно публичное сообщение всем граду и миру о том, что да, у нас есть, да, мы готовы, да, мы не будем отвечать гонкое вооружение на гонкое вооружение, здесь никаких зеркальных ответов нет и быть не может. То есть мы адекватно представляем себе взаимоотношения и расстановку сил, ну, и в конце концов размеры кошельков, но учитывая просто объективную реальность, скажем, у нас есть средства доставки ядерного оружия, которых нет у противника, делайте выводы, господа.
3: Ну вот Владимир Путин говорит о том, что ядерная триада призвана гарантировать суверенитет союзного государства, понятно, на фоне растущих глобальных угроз. Но Россия не планирует втягиваться в гонку вооружений.
4: Логично. Логично, потому что ну, бессмысленно вести гонку вооружения с государствами, тем более блоком государств, которые, ну, простите, объективно во много раз богаче. Угу. То есть денег у них намного больше, они их печатают и навязывают половине мира. Поэтому вступать с ними в гонку вооружения, это ну, повторять путь Советского Союза, который уже
3: оказался... А растущие глобальные угрозы? Это про что?
4: Ну, это про жизнь в эпоху перемен. То есть, хотя мы по-прежнему традиционно ссылаемся на ООН и Устав ООН, как делал президент Си в Пекине, но мы понимаем, что и то, и другое сегодня не работает. То есть, если раньше в двуполярном мире еще, скажем, две силы заставляли садиться за стол переговоров в рамках ООН как единственной площадки, где можно о чем-то договариваться, чтобы не вляпаться в Третью мировую, то сейчас за океаном решили, что нафиг. На ООН они сами плюют, они скрывают этого, урезают финансирование этой организации, выходят из других международных организаций. ВТО, по сути, мертво. И в этих условиях действительно приходится адекватно реагировать как в военном плане, так и в политическом. Угу. Никуда не денешься. Это вот действительно, что мир кардинальным образом изменился. Исчезла площадка по факту. Юридически она существует, а фактически нет. Ну, мы видим, что происходит, например, сейчас с Ираном. Понимаем, что ненормально, но, вы же видите, мир спокоен. И он тоже.
3: О чем еще говорит президент российский? Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. Это вот в ходе учений ядерных сил. Вот здесь, так сказать, а какой опыт можно почерпнуть из СВО, применимый для ядерных сил?
4: Ну, на самом деле здесь, как ты понимаешь, уже появление беспилотных систем вносит в системы защиты важнейший элемент обеспечения безопасности ядерной триады. Угу. Колоссальное количество сложностей. Ну, грубо говоря, вот раньше наземные мобильные комплексы, да, двигались там по дорогам где-нибудь в Сибири, неважно где, и все было нормально, только обеспечить там от каких-нибудь там парочки террористов, которые где-нибудь залягут, ну, без шансов на успех. А если там дроны-ждуны стоят, который зафигачит в эту ракету. Причем ему не нужно даже сопровождение. Он с искусственным интеллектом. Он сидит, он распознает, взлетит и ударит. Угу. Это же принципиально другие уже вызовы, на которые надо перестраивать всю систему безопасности. То есть все на свете. Это огромный комплекс. Где более там, где дело касается армейцев, это все, это гора. Ну, там будут уже привлечены десятки ведомств разных организаций. Ну, и те же войска химической и радиационной защиты. Понятно, по понятным причинам. То есть это действительно огромный комплекс мер. И вот эти учения вполне логично проводятся в Беларуси. И будут проводиться в постоянной, регулярной основе. Потому что ну, белорусов надо обучить тому, чему у них никогда не было. Это же не просто обеспечить безопасность танкового полка при выдвижении там куда зону развертывания. Принципиально другая задача. Поэтому, да, СВО дает уникальный опыт. Это мы только одну часть затронули, на самом деле там много.
3: Тут еще, значит, заявление. Президент в рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН, ракетные войска стратегического назначения, новыми ракетными комплексами, как стационарного, так и мобильного базирования. Новые ракетные комплексы. Ну и дальше там понятно, что президент говорит и про «Сармат», в том числе, который способен преодолевать все современные средства ПВО. Но вот эти вот новые комплексы. Давай тоже. Мы не знаем, да, что это за комплекс, судя
4: по всему. Ну, мы и о «Сармате» на самом деле не знаем практически ничего.
3: Да.
4: То есть, ну, надо понимать, что «Сармат» по себе это универсальный носитель. А вот количество боеголовок, количество ложных целей, а там ложная цель это сложнейший, дорогущий комплекс, который изображает из себя черт знает что. Это не просто там болванка выстрела изображает из себя, я лечу там крылышками машу. Он дает сигнатуру, сходную с боеголовкой, он маневрирует. Он полностью повторяет все, как у настоящей боеголовки. И вот все это сочетание, никто не знает, какое количество боеголовок там есть. Единственное, что понятно по закону физики, никто не отменял, что чем на меньшее расстояние, тем их больше.
3: Я не военный эксперт, мне поэтому сложно здесь, значит, но вот о чем я думаю, читая эти новости. Значит, вот новые комплексы РВСН, значит, «Сармат», с одной стороны, ну, и там «Орешник», и все на свете. А сейчас много что решает и выполняет задачи, маленькие вот эти вот, значит, беспилотники, дешевенькие. А у нас есть, ну вот, ядерная триада, которой мы гордимся, которая, конечно, должна быть, так сказать, и обеспечить безопасность и суверенитет, и независимость, и, в принципе, границ нашей страны. Но решают-то сейчас беспилотники. На поле боя имеется в виду.
4: До тех пор, пока дело не дошло до ядерного Армагеддона, все решает рядовой пехотный Ваня. Понимаешь, ты можешь закидать беспилотниками весь земной шар. Ничего не изменится. Ну, хорошо, просто никто никуда не идет, как говорил старый еврей на границе в одном известном анекдоте. Но беспилотник не обеспечивает контроль над занимаемой территорией. Он даже не занимает. Он может расчистить путь к ней.
3: Или не подпустить.
4: Или не подпустить, соответственно. Но, да.
3: Да, совершенно верно. И ровно в этом-то, так сказать, и заключается решение на вот в войне как бы нового типа. Для того, чтобы там, зафиксировать и удержать территорию, ты должен туда пойти. А тебя туда, если не подпускают эти самые беспилотники. Значит, беспилотники-то решают.
4: Нет, решают.
3: Нет, ну, все понятно. Да. Я ни в коей степени, так сказать, не хочу обесценивать, девальвировать.
4: Всегда в процессе развития вооружений проблема с щитами меча стояла очень остро, и, грубо говоря, изобрели дальнобойные луки, да, и вот оттуда выражение вот эти показывают два пальца, которые почему-то превратились потом в один, на самом деле два. Но вот дальнобойные луки, ну как найти против них оружие? Нашли. Появились танки Первую мировую. Ой, все, кошмар, все пропало. Нашли защиту. Сегодня танк это уже, простите, с теми же беспилотниками совсем не так грозно, как раньше. Точно так же пулеметы. И исчезли вот эти цепи, когда там полки тысячные ходили строями, шеренгами и так далее и тому подобное. Защита всегда находится. Разворачиваются средства радиоэлектронной борьбы. Сегодня они громоздкие, дорогие, и их мало. Завтра их будет много. Послезавтра насыщение, грубо говоря, электромагнитным оружием превращает дроны в пыль.
3: Видите, в чем дело, Михаил? Нужны-то они сейчас.
4: А так всегда и бывает. У нас все нужно вчера. Вот беда любой войны в том, что все, генералы готовятся к прошедшей войне, а когда наступит вот такая, как нынешняя, еще она долго длится, вот тут возникает вопрос, а все это нужно было делать вчера. А система сама настолько неповоротлива и инертна, что она постоянно запаздывает. И здесь даже то, что очевидно вот нам с тобой, очевидно и генералам. Но сама система, в которой они функционируют, настолько инертна, что это будет сделано через год, два, три, пять, а может быть не сделано никогда, потому что в этом уже отпадет необходимость. Они как раз делают, все ушло вперед, и это уже не надо. Это, к сожалению, тоже реальность. Вот мы много лет, в том числе в этой студии, говорили о том, что нам нужно ждать кратного увеличения налета беспилотников по нашим тылам. Ну, мы говорим, что. Но все равно, если вот Израиль не в состоянии прикрыть от беспилотников вот такое вот крохотное государство, понятно, что прикрыть Россию значительно более трудная задача, раз в тысячу. Тем более, что Израиль противостоит, условно говоря, Ирану и там Хезболе. Вот, а Россия официально противостоит более 50 государств, причем мощнейших государств мира, намного более сильных, чем Иран в военной области в том числе. Поэтому да, эта проблема есть. И вот решить эту проблему можно, опять же, исключительно и только не зеркальными методами. То есть я с военными, в общем-то, с безопасниками много говорил. Здесь система уже заключается не в том, что у нас не хватает оружия. У нас не хватает, скажем так, решения свыше. Потому что страна, живущая по законам мирного времени, мы уже неоднократно это обсуждали, Росгвардия не имеет права создавать вот просто мобильные огневые группы и ездить хреначить беспилотники. Нужно отдельное указание. Срочники не имеют права на то же самое. Они не обличены правом выходить из воинских частей вот, с оружием в руках и лупить по всему, чему не попадя. Резервисты и опять. То есть это нужно комплексное решение, которое лежит за рамками гражданской жизни, которое требует нарушить массу законов, положений, составлений внутренних документов, на то, чтобы по всей стране миллионы людей по сигналу беспилотной опасности
3: если
4: получали
3: он,
4: оружие
3: если он есть. Да.
4: Вот, и, соответственно, действовали. Это можно сделать, но это долго и трудно. Особенно в большой стране.
3: Мы с тобой говорили вот тоже на прошлой, что ли, неделе, или, может быть, пару недель назад, по поводу по поводу того, что ну, как бы ежедневно летит разное количество беспилотников. Да? И в обе стороны, на самом деле.
4: Ну, конечно.
3: Ну, да, да. И туда, и обратно. А, так сказать, вот есть какое-то дополнительное, может быть, понимание того, от чего зависит там, это число беспилотников, которое было там запущено или в выходные, или в пятницу, ну, в общем...
4: Ну, если, скажем так, о погодных условиях мы не говорим, это все понимают, что будет тут ураган, сильный ветер, плохая видимость, там сплошной туман, ну, стараются пускать поменьше, потому как резко падает, даже с учетом у противника имеющейся спутниковой навигации, резко падает точность попаданий. Вот. Но кроме всего прочего, наш противник... кратно зависит, ну, качественно зависит от поставок за границей. Что бы они там ни рассказывали про сборку здесь энного количества беспилотников, которые действительно есть, вот, и действительно собирается в сотнях гаражей, но это делается и у нас, собственно говоря. Ну, пусть там у них это делается при помощи киевской власти, а у нас ну, без помощи. В основном это, кстати, инициативы волонтеров, не сильно приветствуемые. Но суть не в этом, суть в том, что они делаются. Но мы видим, что за последние пару месяцев произошел взрывной рост поставляемых беспилотников из-за границы киевской хунте и увеличение, качественное увеличение их использования.
3: Да, но мы же не можем тоже там... ну, как бы обесценить и говорить, ну, они там сами ничего не производят. Но
4: нет,
3: все
4: я же говорю, они производят. Но то, что они производили, их масштабы... позволяли вот им запускать 20, 30, накопив 50, 120 беспилотников. Но их надо было накопить. Сейчас они используют по 500, 700 и более беспилотников за сутки. Этот взрывной рост обеспечен именно поставками из-за границ. Угу. Потому что, если вы обратите внимание на поставки, которые открыты, то да, и Англия, и страны европейские, ЕС, и американцы выделяют деньги именно на закупки беспилотников. Беспилотники не делают сами. Там уже не важно, что им оказывают помощь практическую специалисты киевского режима. Это, кстати, абсолютная правда. Они самые крупные специалисты из имеющихся на Западе. У них практический опыт. Они знают, что нужно. Ну, европейцы тоже знают, что нужно на Западе. Они, естественно, увеличивают коррупционную составляющую. Они делают то, что можно сделать из дерьма и палок. Очень дорого. Но суть в том, что многократно возросло количество используемых противником беспилотников. Причем я сразу предупреждаю, как делали год и два, и три назад, теперь мы ожидаем массового производства крылатых ракет. Угу. Их сбивать проще, к ним мы готовы, но они несут под тонну БЧ. То есть 800, 500, 1000 килограмм, в зависимости от того, куда они стреляют и какого типа. И это будет. Я хочу напомнить, что бы там ни говорили о ракетах «Фламинго», обратите внимание, суммарно их использовано на данный момент около 20 штук. То, что известно, проверено. Не очень успешно. Из 6 запущенных один раз долетела только одна, и то не попала не совсем туда, куда целились. Но суть в том, что разрушение в населенных пунктах, в городах, это, ребят, ну, тонна взрывчатки. Это очень серьезно. И то, что они накапливают эти ракеты, это несомненно. Поэтому проблем здесь очень много.
3: Так, про Латвию тоже поговорим. Там заметили неопознанный дрон в Латвии. Не знаю, чей. Остановили работу железнодорожного транспорта, значит, до выяснения и устранения возможной угрозы в воздушном пространстве. Это сейчас заметили БПЛА в Красловском крае. Красловском или Краславском, не знаю, как правильно вставить ударение, но так или иначе. Значит, организатор службы гражданской обороны муниципалитета Айварс Белковскис говорит, что вот местные жители заметили беспилотник и сообщили об этом в Думу, испугавшись, видимо.
4: Ну, местные жители беспилотники там замечают с прошлого года и сообщают не только в Думу, но и ну, до нашей Думы не дозвонились, но нам сообщают. Нам известно, где в Латвии запускаются, с каких точек запускаются, потому что они трещат так, что их не услышать невозможно. И рассказывать о том, что используется просто воздушное пространство, это по меньшей мере смешно, потому что если вы посмотрите на глобус, то увидите, что пускать беспилотники в Ленинградскую или Мурманскую, Архангельскую область в облет через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию никто не будет. Это вместо 1000 километров полторы. Это бред собачий. Не говоря уже о том, что согласование полетного задания, ограничения, соответственно, в полетах. В Эстонии и Латвии вводятся ограничения на полеты, вот в тех зонах, которых используют беспилотники, но это исключительно приграничные с Россией зоны и Прибалтийское побережье, откуда они запускаются. Угу. Там та же Рутья деревня или вот Даугавпилс, когда несколько недель назад запускались беспилотники, которые там
3: же состав внимание, ударили. Что, значит, у Латвии одна реакция, а у поляков другая. По крайней мере, реакция. Мы не знаем, как там на самом деле, но поляки встревоженные, там, так сказать, все время говорят об опасности.
4: Значит, а полякам вот как раз понять можно. Суть-то в том, что использовать территорию Польши для ударов по России нет необходимости. Угу. Поэтому поляки однозначно против. Оно, вот их территория даром не нужна, поэтому им никакого военно-политического гешефта нет. И они, естественно, недовольны и озлоблены. А вот что касается прибалтийских шпрот, то их никто спрашивать не будет. Потому что их территория как раз для ударов по нашим северным регионам используется. Это выгодно, это удобно, это понятно. Поэтому им, ну что, обнять и плакать, будут жаловаться. Вы же обратите внимание.
3: А вот скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, это согласовано с НАТО и Брюсселем?
4: Да,
3: вот
4: безусловно. Конечно, согласовано. Но...
3: И американцы дают разрешение на то, чтобы с территории Латвии запускались?
4: Разумеется. Вот здесь даже сомнений быть не может, потому что любое использование боевых беспилотников и любых огневых средств вблизи баз НАТО, в местах, где патрулируют в воздухе самолеты НАТО, в том числе и американские, ну вообще всех стран НАТО, их там много, вот, это угроза. Об этом действительно сообщают, уведомляют, согласовывают. Это не бывает так, что даже пролет согласовывается, понимаете, о котором все говорят. Но, кстати, вот буквально пару дней назад Небензи, наш поспред ВОН, уже прямо сказал, что мы получили информацию о том, что не только пролеты, но и спуски с этих территорий согласовываются. Понимаете? Ну, дипломаты постепенно, но уже, по крайней мере, открыто признают тот факт, о котором мы говорили с прошлого года, что используют эту территорию для пусков. Ну, это не секрет. Это невозможно его запустить так, чтобы никто не услышал. А людей там сколько бы их всех не пересажает. Угу. Тем более, что даже люди, которые не симпатизируют, скажем так, России, ну, они, местные жители, далеко не в восторге. И они ищут, каким образом это можно прекратить, потому что они понимают последствия. То есть никому не нравится, кроме, видимо, руководства этих прибалтийских эмиратов.
3: Да, любопытно. Но и, так сказать, вот все-таки действительно утверждение это же... Но это прямо обвинение. То есть мы сейчас, так сказать, в эфире обвинили НАТО и руководство НАТО в том, что они разрешают и запускают. Значит, но... А другая страна есть? А может, это, так сказать, латыши сами по себе?
4: Ну, это вообще этот член НАТО. Ну, для начала.
3: Это да.
4: Вот, потому что они там могут между собой разбираться. Ты знаешь, как обычно, наградить невиновных, наказать непричастных.
3: Да, это,
4: ой,
3: да.
4: Мы не знали, это там у нас младший дворник что-то сделал без нашего согласования. Ну, друзья мои, зачем смешить? Военная машина, она тем и хороша, и плоха одновременно, что она очень формализована.
3: Прерываемся на выпуск новостей. Скоро продолжим. Михаил Нуфриенко в студии «Радио Спутник».

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
1: Сколько не ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
3: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
3: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
3: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Участники специальной военной операции Николай Куменов и Евгений Рочев впервые в современной России стали полными кавалерами Георгиевского креста. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг вручает государственные награды военнослужащим, героям специальной военной операции и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония проходит в Кремле. Георгиевский крест является знаком отличия Ордена Святого Георгия, высшей военной государственной награды России. Он имеет 4 степени и предусмотрен для награждения солдат и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги и отличия в боях, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства. Европейцы подталкивают Владимира Зеленского к шантажу и эскалации на белорусском направлении, так считает президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, Зеленскому пришлось что-то говорить, а дальше ему понравилось это говорить. Помимо этого, глава белорусского государства сказал, что попытки Киева установить отношения с беглой белорусской оппозицией являются элементом шантажа и запугивания. Москва не одобряет граничащие с насилием методы, которые Соединенные Штаты применяют в отношении руководителей государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал выдвинутые США обвинения против бывшего главы Кубы Рауля Кастро. Министерство юстиции Соединенных Штатов в среду предъявило обвинение ему и 5 кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с 2 сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. Как заявил Минюст, в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Согласно заявлению кубинского правительства, действия Кубы были актом законной самообороны, соответствующим уставу Организации Объединенных Наций и международным нормам в сфере авиации. Россия готова делиться опытом законодательной работы и практиками использования искусственного интеллекта, новых технологий в контртеррористических целях. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров. Он отметил, что российская сторона выступает за углубление парламентского сотрудничества по этой теме, в том числе через дальнейшее совершенствование модельного законодательства. Джабаров подчеркнул, что важно адаптировать национальные и региональные стратегии и планы действий к новым реалиям, в том числе в цифровой среде. Прибрежные города Краснодарского края активно готовятся к летнему сезону, меняют схему размещения объектов и обучают спасателей. Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что в Анапе вывели 8 галечных пляжей. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: 18.33, продолжаем прямой эфир. Михаил Ануфриенко в студии радио «Спутник», военно-политический обозреватель. Значит, мы в предыдущей получасовке сказали, да, вот Михаил говорит, значит, что вот и латыши, и НАТО не просто, а вот разрешают и позволяют запускать с их территории. Тут, наверное, стоит сказать, что ну так, ну просто для, так сказать, журналистской совести, что ли. Значит, что президент Латвии и Министерство иностранных дел прибалтийской страны и руководство НАТО отвергают, опровергают. Говорит, нет, это, значит, все пропаганда. И даже после того, после обвинений, Латвия вручала ноту протеста временному поверенному в делах России. А Рюте, значит, охарактеризовал заявление по поводу БПЛА, запуска БПЛА из Латвии как абсурдные. Но они отказываются, они не опровергают.
6: Будучи последовательным, должен согласиться с тем, что это делается регулярно. Я помню американского представителя в ООН, который тряс пробиркой, после чего было сообщено много лет спустя, что там был стиральный порошок. Это, да. А оружия массового поражения у Саддама не было. Угу. Но это было основанием для уничтожения независимого Ирака. Поэтому вот уровень этих заявлений, ну, простите,
2: ниже. Слушай, а ты как относишься к разговорам вот после прилета в выходные? Например, я смотрел, там и много людей, так сказать, эмоционально реагируют на это. Вот, шарахнем и прочее, прочее. Ну и пришлось, так сказать, в частности, вот Лавров высказался, министр иностранных дел, говорит, что Москва не намерена наносить ущерб территориям, где живут русские. Ну, типа, так сказать, все призывали ответить что-то так, ну, типа,
6: ну, я масштабно, категорически противник любых ответов. В условиях ведения широкомасштабных боевых действий пятый год надо не отвечать, надо просто воевать настоящим образом. Потому что значит отвечать? Это значит, что у нас есть возможность нанести больший ущерб противнику, но мы по каким-то причинам этого не делаем. Это ненормально. Мы или воюем, или не воюем. А воевать с одной привязанной рукой за спиной – это какой-то маразм, который ведет к дополнительным потерям и затягиванию срока ведения боевых действий.
2: А что даст? Ну, хорошо. Ну, вот, так сказать, вот эти горячие головы, там, ястребы, которые вот надо шарахнуть. Ну, хорошо. Ну, так сказать, уничтожат несколько городов. Что дальше-то? И
6: нет,
2: что?
6: А я противник уничтожения гражданской инфраструктуры. У нас есть возможность уничтожать гражданскую инфраструктуру. Давайте уничтожим военную. Какие проблемы? У нас масса целей в зоне ведения боевых действий. Мы об этом много раз говорили, я просто повторяться не хочу. И вот, то есть я противник вот этих ответных ударов, ударов возмездия и всего прочего.
2: Лавров что-то употребил, он же дипломат, министр иностранных дел, он говорит, чрезмерный ущерб. Чрезмерный ущерб.
6: Даже обсуждать не хочу, потому что у каждого дальше начинается, а что такое чрезмерный? То есть, а мы будем бить по Киеву, это как вот 9 мая. Ребята, а зачем бить по Киеву? По козе понятно, что там не будет ни одного, ни Зеленского, ни его комарили. Угу. Вы заранее предупредили, они уедут, мирные жители останутся. Угу. Дальше тут смысл. Хорошо, бить не пришлось. Но суть, вот никаких ответных ударов. Можем воевать? Воюем. А не вот можем, давайте подписывать.
2: Еще тоже вот объясни, поскольку я не специалист, если на полшага простить, что туда, да. Ну вот слушатель прислал там, Леонид, а не смешно, если их запускают из Латвии, они летят нам, может, нужно все-таки уничтожать их на территории, откуда они летают? Здесь как бы возникает закономерный вопрос, а есть ли средства объективного контроля, которые могут зафиксировать и подтвердить взлет, значит, беспилотников с территории Латвии? Как это технически можно сделать?
6: Технически, ну, по работе спутники агентуры, ко всему прочему. Нет, спутниками ты это дело не определишь, не так не тех они размеров, чтобы наши спутники гарантированно. То есть, ну, можно снять, что машина пришла, можно снять, что вот там размах крыльев позволяет, ну, что-то там ты такое найдешь. Можешь зафиксировать, есть у нас небольшое количество таких спутников, работу ускорителя стартового. То есть, это так. Сбору по сёсенке. Но суть не в этом. Мы, опять же, Здесь упираемся в дилемму, которая...
2: Но все-таки, Миш, ну давай, вот справедливости. Значит, если мы что-то говорим, то нужно, конечно, иметь подтверждение. Ну, согласись.
6: На самом деле это работает немножко иначе. Вот. Ну, я просто в политику, дипломатию я не вдаюсь, я в этом не оппенгеймер. Что касается разведки. Никто не сообщает, на основании каких источников достоверно известно. То есть ты четко и ясно просто говоришь, ребята, вот вам координаты. Получите. Они прекрасно знают, что эти координаты истины, все совпадает. Они не будут допытываться, откуда ты это знаешь. Это в публичном пространстве политики и дипломаты будут отрицать, опровергать, требовать доказательств. Военным это не нужно. Они будут копать и выяснять, а откуда русские это узнали. А они могли данными спутникового контроля это подтвердить? А может, у них там агентура работает? А может, у них там кто-то сидит? Вот это уже не важно. Важно определить эти места и нанести по ним удар. Потому что оправдание, обоснование и в публичном пространстве никогда не совпадают с тем, что есть на самом деле. Во-первых, мы никогда не признаемся, как и никто не признается, благодаря чему получены эти данные. А во-вторых, они никогда не будут опубликованы для того, чтобы подтвердить, что мы это делали. Ну вот наглядный пример. Когда сбили Боинг над Донбассом, все знали. Сколько лет работала эта комиссия, причем для нее специально продлевали сроки, потому что не работает комиссия ИКАО вот в таком духе, только для того, чтобы вынести обвинение в адрес России, боевиков, Гиркина, еще там куча народу, которые к этому не имели никакого отношения от слова совсем, ну, кроме обсуждения того, что произошло в последующем. По одной простой причине, что, ребята, не были допрошены диспетчер. Не поднимался ни разу вопрос, почему именно этот рейс был изменен, его маршрут, чтобы он прошел на территории Донбасса. Не было никаких претензий к диспетчерской киевской, которая, собственно говоря, это все инициировала. Угу. То есть все знают,
2: которая
6: все понимают.
2: Которая обязана была перекрыть небо.
6: То есть здесь все понимают. Единственное объяснение было, он высоко ж летел. Угу. Вот это. Глобус, на нем вот такусенькая зона ведения боевых действий в 2014 году, летом 2014 года. И вот нужно было не на 200 километров южнее или севернее, а прямо через нее провести. Молодцы. И после этого разговора о том, что кто-то виноват. Вот обоснование все эти в публичном пространстве гроша военного не стоит. Несерьезно все. Знаете, кто громче кричит, ну тот и прав из серии. Вот. Но если мы хотим добиваться результатов, то да, нужно уничтожать. Вот обратите внимание, Иран. Он не заморачивается. Базы США в Эмиратах, Саудовской Аравии, Катаре, Йемене и так далее.
2: Все равно ограничено, все равно, так сказать, все.
6: А я ж не говорю стереть Ригу с лица земли. Но, друзья мои, мы видим, что делает Иран. Мы видим, что это эффективно. Простите, Соединенные Штаты с Израилем не в состоянии не то, что победить, они не в состоянии даже союзников привлечь к себе.
2: Вот сейчас мы
6: все
2: перейдем к Ирану. Значит, Анатолию скажу тремя словами. Был и на связи регулярно, а вы? Ну, это так наши, так сказать, наши просто внутряк с Анатолием. Значит, любопытно еще заявление Лаврова. Министр иностранных дел России говорит, что США потерял окончательный интерес к Украине.
6: Да не потеряли они интерес. Но раз ребята все-таки тратят деньги, они тратят деньги. Они утвердили сейчас помощь в миллиард, кредитную линию в 8 миллиардов. Ну, друзья мои, деньги плевые для Соединенных Штатов, но они выделены, понимаешь? Их можно было попилить успешнее. Потом разведданные тоже предоставляются.
2: Это значит тоже... ли это, что мы потеряли... На прошлой неделе мы с тобой говорили, да, что в Кремле Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что вот американцы пока единственные, кто там может выступать в роли переговорщиков. Ну, как бы, да, в этом процессе. А если Лавров говорит, что, значит, Вашингтон окончательно потерял интерес... И нет, все-таки не окончательно. Соединенные Штаты уже немного, давайте тут будем точнее, немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной. Европа возвращается в урегулирование на политике дипломатическом уровне. Но пока еще гипотетически. Ну, то есть стало до этого вообще говорили, да, Европе не место, да ее никто не спрашивает. Значит, все, мы там, дух Анкориджа витает, мы там все поговорили. Сейчас дух Анкориджа выветрился, и получается, что Европа тогда, так сказать, приобретает дополнительное какое-то значение, и, судя по всему, не просто значение, но и место за столом переговоров в теме урегулирования.
6: Я не знаю, о чем договариваться. Моя точка зрения, в отличие от точки зрения политиков, в том числе и наших российских, не меняется. Я как говорил, так и продолжаю говорить, что договариваться можно только о полной безоговорочной капитуляции. Договариваться с теми, кто с нами откровенно и открыто воюет, я не понимаю, о чем. И не понимаю, как. Американцы — единственная сторона, с которой можно договариваться. Американцы немножко утратили интерес. Ребята, они не утрачивали интерес. Давайте, вот все-таки мы не дипломаты, говорить прямо. Американцы на этом зарабатывают. Они решают свои геополитические задачи. Их полностью устраивает происходящее. Я изначально говорил, что Трамп не собирается прекращать эту войну. Трепаться об этом в публичном пространстве и делать — это две большие разницы. Угу. Дух Анкориджа. Но мы вам не скажем, в чем он заключается и что там обсуждалось. Прошло меньше полугода, ой, дух Анкориджа завонялся и рассосался. Теперь у нас дух Пекина. Угу. Это тоже точно такой же миф, как и все остальное. Угу. Китай не за нас. Китай за себя. Угу. Вот те многократно увеличившееся количество налетающих на нас беспилотников, но во всех кишках вы их найдете, Made in China. Угу. Ну, о чем мы говорим? У нас более 70%, 5% санитарных потерь. По официальным данным, потери от дронов, сейчас еще больше, данные прошлогодние. Дроны и их комплектующие китайские, и мы говорим про дух Пекина, про нашего партнера стратегического и так далее. Это мы оставляем политикам и дипломатам. Uh-huh. Они общаются между собой на высшем уровне, там масса договоренностей, это торговый партнер, и есть за пределами Украины так называемая масса еще других дел, потому что, в общем-то, в масштабах мира это хоть и важный участок, но отнюдь не главный. Это для нас болезненный. Вот. А китайцам, например, наплевать. Да и американцам наплевать. Они зарабатывают на это. Они на СПГ зарабатывают, поставляем в Европу больше, чем Байден потратил на помощь киевскому режиму. Поэтому нет, им интересно. Они никогда не бросят интересоваться происходящим. Они будут подбрасывать угольки в этот костер. Но договариваться о мире они не будут. Мало того, и Европа не будет. Можно привлечь Европу к переговорам. Знаете, у семи нядек бедя без глаза. Тут и у одной-то Трампа она была без глаза. А если мы привлечем Европу,
2: ну, мы сейчас опять,
6: ну все,
2: да,
6: это надолго.
2: Ну, так сказать, значит, нет ни края, ни конца.
6: Нет, ни края, ни конца. Да. Никто не знает, как это заканчивается.

0: обычаи этой чудесной страны связаны с музыкой, танцами, эксцентричными костюмами, коллективными театрализованными действиями и отсутствием иерархии. Для участия в крупнейших карнавалах кубинцы копят деньги целый год. Они рады гостям, приветливы и открыты к общению. А вот сами почти не путешествуют. Если говорить о других странах, раньше это не приветствовалось из-за железного занавеса, теперь элементарно не хватает средств, да и посольства не торопятся с выдачей виз. Зато внутри страны ее жители автостопят в массовом порядке. Это норма – подвозить друг друга и останавливаться рядом с голосующими. Проехать мимо считается признаком дурных манер, вопиющей невоспитанностью. Да и такси стоит дорого. Кубинцев считают парадоксальными людьми. Многие хотели бы покинуть родину в поисках лучшей доли и хороших заработков. Но это ничуть не мешает им превозносить свою страну и любить ее всем сердцем. Даже выражение такое есть – «горд быть кубинцем». И в этих словах нет никакой фальши и пафоса.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В Астане 9 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министр обороны провел переговоры с зарубежным коллегой. В Белоруссии прокомментировали недружественные действия Литвы. Абхазия может стать круглогодичным курортом. Об этом и не только. Подробнее далее. России и Вьетнам уделяют приоритетное внимание укреплению взаимовыгодного двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Глава российского оборонного ведомства провел переговоры с вице-премьером, министром национальной обороны Вьетнама, генералом армии Фан Ван Зянгом. Они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере обороны и обменялись оценками обстановки в регионе и мире, говорится в сообщении Министерства обороны России. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что руководство Литвы открыло воздушное пространство для удара украинских БПЛА по российским регионам. При этом, по его словам, Литва, как член Европейского Союза и НАТО, по идее, должна быть защищена со всех сторон. Но это не спасает от беспилотников, которые залетают на ее территорию. По его словам, руководители Литвы, пугая свой народ, прячутся в подвалы, так называемые бомбоубежища. Он отметил, что Белоруссия нацелена на добрососедство, мирное существование и урегулирование всех конфликтов. Евросоюз делает все, чтобы представить Россию как врага, но этого не происходит. Об этом заявил депутат Народного собрания Республики Болгария Ангел Георгиев. В Перми с 20 по 23 мая проходят вторые международные общественно-политические слушания в поддержку инициативы президента России Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития. Георгиев добавил, что Болгария может для этого стать посредником между Евросоюзом и Россией. Гастротуризм может сделать Абхазию круглогодичным курортом для российских туристов. Об этом заявил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев. По его словам, 90% российских туристов, когда говорят об отдыхе, подразумевают морские курорты. Однако за те 10% путешественников, которые ездят на отдых с другими целями, необходимо побороться. Он подчеркнул, что велись обсуждения с абхазской стороной о том, что необходимо проводить в республике ряд событийных мероприятий, в том числе спортивных. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников 15-й юбилейной церемонии вручения премии «Импульс добра», отметил, что они продолжают традиции благотворительности, милосердия, взаимопомощи, которыми всегда славилась Россия. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте.

0: Кремля. Глава государства также отметил, что сегодня премия присуждается представителям бизнеса, средств массовой информации, органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования и спорта. Он подчеркнул, что за прошедшее время проект, направленный на развитие и продвижение государственно-частного партнерства в интересах повышения качества жизни граждан, модернизации социальной сферы, сплотил вокруг своих благородных целей большую команду единомышленников, а также получил широкое общественное признание, внес серьезный вклад в продвижение социального предпринимательства в России. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
2: Обсудим.
4: Конечно, обсудим.
5: Конечно, обсудим. Зазвучал знакомый голос со знакомыми интонациями. Почему знакомый? Потому что уже несколько лет, в четверг в 19:04, вы слышите эту блистательную заставку и знаете, что после этого начинается программа «Обсудим» еженедельная в своем золотом составе, своих ведущих, а именно Петр Лидов, отсутствующий в настоящий момент, и Кира Сазонова. Почему усеченный состав пока, то есть не то чтобы сегодня, мы надеемся и верим, но пока усеченный состав, поскольку Петр, подобно Снегурочке, растаял от московской жары, ну, сами понимаете, 34 градуса. Это не шутки, но мы надеемся, что он как-то пересоберется и, как весенний ветер, ворвется в, так сказать, нашу жизнь и в жизнь всех наших слушателей. А пока я начну обозревать то, что мы, собственно, сегодня в нашем прекрасном анонсе запланировали. И я думаю, что, ну, с учетом того, что на прошлой неделе мы дискутировали на тему визита Трампа в Пекин, на этой неделе, конечно, нельзя обойти визит президента Путина с очень представительной российской делегацией тоже в Китай. И, в общем, было много всего интересного. Прекрасно шло общение, чаепитие, ели, пили много всего вкусного. Тыквенная слойка мне особенно запомнилась из меню, утка по-пекински. И что там еще было? Кажется, морской окунь с маракуйей. Вот такое вот было чудесное меню. Но, естественно, ехали не только за хлебом с солью, ехали, естественно, за договоренностями. Понятное дело, что все это было не просто в формате внезапного визита, все было приурочено сразу к двум событиям, а именно 25-летие Декларации о сотрудничестве России и Китая, и, собственно, у нас стратегическое партнерство тоже дошло до уже 30 аж лет, и вот все вот это еще раз пролонгировалось, и, соответственно, мы вот идем в светлое будущее вместе с нашими китайскими друзьями. Нихао, Петр Алексеевич!
6: Нихао!
5: Какой вы загорелый, ничего себе!
6: Прям аж... Работа на приусадебном участки, знаете, облагораживают. Не только внутренний мир, но и внешний.
5: Что это, ну, наверное, какой-то пляжный,
6: да какой,
5: расслабленный отдых. Да я нет. Специально не наливала чай, потому что, ну, я решила, надо верить в лучшее, нет, что чай...
6: 4 дня 30 градусов в Подмосковье. Я все-таки проживаю в Подмосковье, поэтому на улице много времени провожу. Вот, собственно.
5: Нет, ну прям вот очень свежо.
6: Ну, видите как.
5: И шикарно.
6: Пусть все думают, что я только что с Мальдив.
5: Пусть.
6: Или с острова Хайнань, что ближе, наверное, нашей политической
5: базе. Но, опять же, у вас есть опыт проживания в Индонезии, в жарких странах, Пакистан, опять же, там вообще, мне кажется.
6: Он местами жаркий, да.
5: Жаркие места, так что вы привычный человек. Не знаю, у меня уже сейчас такое состояние, я забыла про сезонность, вот честно. То есть я не воспринимаю там лето, весна, осень, я просто смотрю, какая погода. Да. То есть если, например, декабрь плюс 10 и нет снега, ну, значит, мы одеваемся не как зимой, а как вот, ну, вот плюс 10, такая осенняя погода. Если вторая половина мая и у нас 37 на градуснике на солнечной стороне, ну, значит,
6: 32,
5: будем... 37. У меня сегодня было 37. Да. Будем считать, что лето. Так что...
6: Но вам всегда удается выглядеть безупречно.
5: Благодарю вас, Петр Алексеевич. Ну что, мы начинаем с темы-то про вчерашний закончившийся уже визит в Китай российской делегации во главе с президентом Путиным. Сегодня он уже руководит на ядерных учениях совместных с Белоруссией. Поскольку совершенно понятное дело разное, это визиты Трампа на прошлой неделе и российская делегация с Владимиром Путиным на этой неделе, понятно, что их не стоит сравнивать, но тем не менее, когда буквально несколько дней промежуток между, в общем, схожими событиями, и там визит, в одно и то же место, к одному и тому же человеку, сравнения, наверное, какие-то напрашиваются. Ваши вообще впечатления сравнительные, относительные, вот что думаете по тому, что произошло?
6: Я не сказал, что там что-то произошло и в одном, и в другом случае, такое вот из ряда вон выходящее. Наверное, больше событие было... в нашем случае это дружеская встреча, посвященная 25-летней годовщине соответствующего договора о дружбе и сотрудничестве. Очевидно, подтверждение статуса партнеров. Сегодня был у нас Алексей Александрович Маслов в эфире, и вот я его спросил, собственно, а кто у Китая на сегодняшний день друг в мире? И он говорит, хороший вопрос, подумал он. И действительно, ведь такая крупная страна, она, как правило, обречена на то, что вот таких вот прямо равных союзников нету. Вот. Но он сказал, что, пожалуй, Россия вот единственный друг Китая. Поэтому мне кажется, что здесь там, конечно, были разговоры, очевидно, те, которые не придаются огласке. Вот. Можно, наверное, там как-то что-то вычитывать в официальных заявлениях.
5: И мы сделаем это.
6: Да, мы это сделаем. Но в целом, вот, на мой взгляд, визит такой рабочий, я бы сказал. И сказать, что какой-то прорыв был в нашем случае, мы, наверное, не можем. Вот, хотя, может, и был. Вот, просто мы не знаем. Что касается Трампа, там он более, понятно, там государственный и так далее, больше красоты и всего вот этого. Но по содержанию там было немножко другое. Там был все-таки больше негативный такой вот послевкусие этого всего. Там и заявление китайского МИДа, в общем, оно такое было. Там есть вопросы. Есть Тайвань, есть Иран, есть торговля. Есть проблемы Трампа внутренние. То есть там, мне кажется, все-таки гораздо более сложная ситуация у нас. Но это, очевидно, констатация. Во-первых, это политическая констатация со сотрудничества, дружбы, рамочные соглашения, министры и прочее. Но очевидно, что там еще обсуждали. Ну, я так бы сказал. То есть, с одной стороны, похоже вроде. С другой стороны, если вот ставить знак, наверное, там все-таки для США знак такой скорее отрицательный. Хотя тоже мы, в общем, не знаем, что он там хотел-то, собственно, Трамп. Вот. Но при этом по сопутствующим заявлениям было видно, что, в общем, так лучше. Договорились, но приезжали.
5: Во всяком случае, о новом мировом порядке, о новом формате международных отношений заявлений с американцами сделано не было. А с Россией было. И, соответственно, появилась совместная декларация, выжимки из которых мне сейчас любезно предоставит маскот нашей передачи.
6: Маскот-то маскот, но
5: Петр,
6: все-таки...
5: это бомба! Вы не представляете себе, конечно.
6: Я не читал, конечно, декларацию.
5: Итак, здесь у нас, заметьте, розовым цветом выделены особые.
6: Что, нарушает вашу сегодняшнюю цветовую гамму. Должно быть все-таки салатовым.
5: От погоды, как вы понимаете, поэтому отталкиваемся.
6: А у природы нет плохой погоды. Но вы сегодня в гамме часов, на которые мы смотрим.
5: Этого не видно в кадре, но на душе от этого теплее.
6: Просто надо... Да, давайте.
5: У нас есть совместная декларация России и Китайской Народной Республики о становлении многополярного мира, о чем мы очень часто говорим, мировое большинство, расширение БРИКС и так далее. И, то, что меня, конечно, поразило в самое сердечко, международных отношений нового типа. И я подумала, господи, мне нужен этот документ срочно с сайта Kremlin.ru, потому что, что же это за международные отношения нового типа? И там, естественно, под эту сурдинку масса всего любопытного нашлась. Во-первых, сказано, что Россия и Китай являются цивилизациями с древней историей. Даже не государство, это цивилизация. То есть это, кстати, очень глубоко, Петр Алексеевич, то есть не просто какой-то новодел, которому 250 лет в обед, не будем показывать пальцем, а прямо цивилизация. Да, это шутка.
6: Нет, просто цивилизация — это не только США. Цивилизация шире немножко. Западная
5: цивилизация. Здесь про себя.
6: Просто есть наша цивилизация, есть вот эта восточная, а есть западная.
5: Однозначно.
6: Она тоже там привычная.
5: Дальше написано. Страны-основатели Организации Объединенных Наций. Кто бы что про нее не
6: говорил.
5: Мы
6: не одни там.
5: Постоянные члены ее Совета Безопасности. Добавим, да, вместе с США, Францией и Великобританией. И важные центры сил. В общем, заявляем следующее. Опять же, пока заявление не пошло, а идет,
6: ничего нового.
5: Констатировать нужно. Попираются регулярно базовые, у меня прямо сейчас пошло жирненьким выделение, общепризнанные нормы международного публичного права. Международного публичного права, не откажу себе в удовольствии произнести второй раз. И, соответственно, государствам очень тяжело согласовывать свои действия в рамках институтов глобального управления, многие из которых теряют эффективность, написано в декларации. И мы с Петром Алексеевичем даже догадываемся, о каких институтах идет
6: странная
5: речь.
6: Странная формулировка глобального управления.
5: Это, кстати, это типичное политологическое, это нормально. Вот. Далее, существует опасность фрагментации международного сообщества и возвращения к закону джунглей. Я бы сказала, дважды уже. Уже фрагментация, уже закон джунглей. Он, собственно, никогда никуда и не уходил. Просто если тут вы закон тоже, джунглей положите на бумагу, вот оно, здравствуй, международное право родимое.
6: Тут тоже, в общем, опасность. Можно подумать, там, не знаю, там 30-40 лет, 50-60 лет назад никто там война во Вьетнаме, это что было?
5: О чем и речь? То есть вот это некое впечатление там благолепия времен холодной войны.
6: Это, кстати, очень интересное ощущение, ложное, потому что у нас действительно этот мирный период, и, наверное, мы строго следовали. И, а на самом деле, посмотреть, что в мире творилось, там, в общем...
5: Не было интернета, и не было такого информационного глобального пузыря, который бы все это освещал. Поэтому, когда там формат медиапотребления раз в недельку газету «Правда» и почитать, или «Вашингтон Пост», там, в зависимости от того, где вы обретаетесь.
6: И Запад про нас тоже там расскажет, так что нормально.
5: Естественно. А сейчас просто ситуация изменилась. В общем, постановляется, следующее, заявляется. В мире нет универсального пути развития. Не существует стран и народов первого сорта. Все человеческие цивилизации самоценны и равноправны. И не делятся на высокоразвитые и низкоразвитые, сильные и слабые. Это очень крутое заявление, потому что какой-нибудь, я не знаю, там, католический богослов, автор доктрины открытия и концепции справедливой войны 15-16 века, это бы прочитал, в обморок бы упал. Потому что, ну, собственно, европейские колониальные завоевания, они обосновывались тем, что как раз делятся на сорта люди, и вот, собственно, бремя белого человека состоит в том, чтобы цивилизовывать аборигенов и так далее. Сейчас из-за этого, кстати, огромное количество проблем. Далее, против чего мы выступаем совместно с Китаем? Против расширения военных альянсов. Опять же, намек понят. Против гибридных войн. Против войн чужими руками. То есть прокси-война, говорим ей решительно и нет. Мы, значит, заявляем, что гегемония в мире недопустима.
6: Воевать так напрямую, в этом смысле.
5: Ну, это честнее, согласитесь.
6: Выходи биться.
5: Ну, посмотрим, смотря с кем. Гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена. Ни одно государство или группа стран не должны контролировать международные дела. А они хотят, мы даже знаем кто. Для всего вот этого необходимо укреплять роль многосторонности, не допускать ослабления ООН. И вот последнее, мне тоже, кстати, ну так это впечатлило, что это прямо отдельно артикулировали. Необходимо решительно выступать против использования прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств. Это и про это, и про то, что творилось в 90-е и 2000-е. Это концепция, которую я хейтила еще, когда это не было мейнстримом, которая называется в ООН ответственности за защиту и так далее, и так далее. То есть вот это то, что позволяет взять условный принцип уважения прав человека, поставить на божничку и сказать, что а мы ради этого и силу готовы применить, и во внутренние дела вмешаться, и вообще творить беду. В общем, мы не допустим. Ну, во всяком случае, будем противодействовать.
6: Мы как бы против. Мы не допустим, как мы можем не допустить.
5: Постараемся,
6: но пока не получалось. Вы знаете, мне кажется, что здесь, при всем уважении, так сказать, к авторам, к этому труду, это все-таки декларация того, что многие годы происходит. Это не то, что вдруг вот, значит, гибридные войны появились, или кто-то воюет чужими руками внезапно, а раньше не было такого. Это всегда все было, и, в общем, оно происходило, и гибридные войны всегда были просто термин появился. Вот. Ну, хорошо же мы с Китаем вот нашли взаимопонимание.
5: Глобализация – путь к исцелению?
6: Не думаю, потому что, мне
5: как
6: кажется, таких
5: проблемы,
6: так, подобных деклараций много, особенно в межгосударственных. Если бы подписали бы все, например, хотя бы члены Совбеза...
5: конвенция, Петр.
6: Ну, это не конвенция, а это декларация двух стран, которые, в общем, соглашаются по разным пунктам. Вот. А все остальные с этим согласятся. Ну да, это, я думаю, что говорит только об одном, о том, что у нас с Китаем общий взгляд на мировые дела. Вот, собственно.
5: Ну, на какую-то, во всяком случае, их часть.
6: Ну, ну да, да. Все и, записали туда то, что их беспокоит.
5: Председатель Си сказал о том, что, конечно, происходит невероятная хаотизация международных отношений. Сложно планировать, сложно анализировать вообще все происходящее, как раз в силу вот этой фрагментации, о которой написано. И пришли на этой неделе две новости очень любопытные. Вот в продолжении того, сейчас о чем мы говорили, и две новости, которые, казалось бы, разрозненные, но на самом деле я считаю, что они просто прям одна вытекает из другой. И новости звучат следующим образом. Financial Times, это в формате «за что купил, зато продаю», вот там так написано, якобы имела какой-то источник в делегации американской, который сообщил о том, что Трамп хочет официально предложить России и Китаю сотрудничать вместе против, внимания, Международного уголовного суда. И вторая новость – это то, что американская Фемида выдвинула обвинение против почти 95-летнего Рауля Кастро. И, соответственно, ему по этим обвинениям, по американскому законодательству, грозит либо смертная казнь, либо пожизненная.
6: Для этого надо задержать и доставить.
5: Да, для этого надо задержать
6: доставить. Суд, окружной суд какого-нибудь этого
5: вот,
6: штата
5: Петр,
6: Нью-Йорк.
5: Как вам кажется, в чем связь? Потому что я связь прям вот эту пульсирующую прям вижу, что это все звенья одной цепи, это один корень.
6: Не вижу.
5: Не видите?
6: Нет.
5: О, Господи! Вот понимаете, да, вот каждый раз, когда такой накал страстей у нас в студии, что
6: да
5: здесь просто...
6: Да какой у нас накал-то? Я вообще спокойно.
5: Ой, да слушайте, эта тема,
6: у вас,
5: это у меня сейчас как начнется. Ну, в общем, по порядку. С чем собирается бороться Трамп? Что, кстати, довольно странно, но тем не менее. Пусть, как говорится, поборется. Он собирается бороться с мусом. Мус — это... Как в свое время сказал мой учитель Станислав Валентинович Черниченко, уже на непокойный, один из самых, наверное, главных советских юристов-международников, мус – это, к сожалению, мертворожденный ребенок международного публичного права. То есть, да, желанный, но вот получилось то, что получилось. С чего все началось? Кстати, очень такая тоже ситуация характерная. В 99 году чилийский тогда уже сенатор Аугусто Пиночет, тот самый, уже в крайне зрелом возрасте поехал лечиться в Великобританию. В этот момент в Великобритании прилетает просьба, так сказать, ордер на то, что они должны задержать Пиночета и передать его в Испанию, потому что вот в свое время, когда он был у власти в Чили, погибли от его действий испанские граждане. И настолько были в замешательстве британцы, что даже собрали палату лордов на совет, потому что, ну, это как вот между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, вроде бы Испания союзник там по НАТО и так далее, и, в общем, не чужая как бы западному миру держава, и вроде как надо выдать, но с другой стороны, у Пиночета иммунитет, причем пожизненный, потому что он пожизненный сенатор Чили. Такие же иммунитеты у королей, у принцев, у президентов, у премьер-министров, у дипломатов. То есть это то, что позволяет им делать свою работу. Это, я напомню, 99-й год, то есть вот как раз излет 20 века. И, ну, в итоге для Пиночета на этом этапе все закончилось хорошо, mm-hmm. в том плане, что британцы решили его не выдавать. И не выдали. Он спокойно долечился, приехал в Чили, и вот уже в Чили на родине с него сняли иммунитет, поместили его в больничку при тюрьме, и он уже там в состоянии глубочайшей старческой деменции скончался, хотя ему там насчитали просто там десятилетия тюрьмы, огромное количество вскрылось его преступлений и так далее. Этот случай всех впечатлил. И заговорили о теме универсальной юрисдикции, то есть о таком неком, условно, как если это представить, хрустальном куполе, который покрывает весь глобус, и такая как бы сетка ловчая, которая позволяет поймать любого человека, совершившего определенные категории преступлений, ну там в частности геноцид, преступления против человечности, где бы он ни находился, и самое главное, в каком бы статусе он ни находился. Mm-hmm. Вот эта задумка... если бы ее реализовать именно в виде сети, которая покрывает весь мир, вообще, ну, супер продвинутая для своего времени. И надо сказать, что на конференции в Риме, где все это бурно обсуждалось, российские юристы, так сказать, были на передовых позициях, назовем это так. Но, а вот дальше начинается то, что именуется разрывом между правотворчеством и правореализацией, то есть между тем, как задумано, и тем, как оно все по факту реализовывается. То есть что пошло не так? Сети не получилось. Невода вот этого, который преступников бы собирал, не получилось. То есть все не просто в дырку, а прям вот куски из этой сетки вырезаны. То есть страны, многие сказали, что, слушайте, ну, а нам это не нравится. Это как это так? Вот живи и бойся. То есть любой лидер политический может быть выдан по запросу вот этого самого Международного уголовного суда. Да ну зачем нам это надо? И многие страны не стали участвовать сразу. То есть вот, например, страной, которая изначально не поверила в МУС еще вот 26 лет назад, был Китай. И Китай сразу сказал, не-не-не, мы в этом вообще не участвуем, поэтому Турция сразу сказала нет и так далее. Но европейцы, именно Евросоюз, очень это продавливали. И продавили. Настолько продавили, что это подписали американцы в 2000 году. И мы тоже поставили свою подпись в свое время. Сразу скажу, подпись не значит ничего. Она не означает подсудность. Подпись — это как бы намерение. А вот уже если бы там через Конгресс бы все это прошло и так далее. А вот это была бы уже действительно такая серьезная вещь. Но в 2002 году американцы подпись свою отзывают, и мы в 2016 подпись свою отзываем. И, собственно, вот, видимо, на основании этого Трамп видит некое сродство. То есть, что вот, собственно, три государства из пяти постоянных членов Совбеза не то чтобы против Международного уголовного суда. Я не могу сказать, что мы против. Нам никак. Мы просто на все это дело посмотрели. Мы прикинули, что за первые 15 лет работы там 4 дела были рассмотрены, все по Африке, и стоимость была судопроизводству больше миллиарда долларов. И сказали, ну, это, наверное, не то, к чему вообще все стремились в 99-м году, когда подписывали, в 98-м году, когда подписывали Римский статут. Вот такая вот история приключилось. И что я хочу сказать. Когда у вас плохо работает или не работает право международное, вероятность того, что появится какая-то сильная, амбициозная и дерзкая держава, которая захочет вместо права международного сторговать свое национальное, стремится к 100%. Вот то, что произошло сейчас с ордером на Рауля Кастро, то, что произошло с Мадуро, который, я напомню, по американскому законодательству глава наркокартеля, то, что произошло в их попытке оправдать агрессию против Ирана, когда они сказали, это не агрессия, это самооборона, товарищи, извините, и начали там ссылаться на события 80-х, 90-х годов, это все звенья одной цепи. То есть либо вы делаете купол международного права, либо у вас будет вспухать вот такой вот абсцесс над Северной Америкой, и будет расширяться вот этот гриб, ну не ядерный, но правовой, американского законодательства с их готовностью обеспечить исполнение собственных законов. Это трагедия, на самом деле, Петр Алексеевич. Mm. Вы согласны?
6: Нет.
5: Я вас внимательно слушаю. Как раз до новостей.
6: Мне кажется, что это вообще совершенно не связанные между собой вещи. Понятно, что уголовный суд этот, он формировался, когда мир был абсолютно другой. Это 90-е годы, это победа западной цивилизации в холодной войне. И, значит,
5: надежда, что так будет всегда.
6: Ну, да, идея в том, что демократические ценности будут приняты всеми, и всеми будут исповедоваться и реализовываться, а Китай вот-вот уже одной ногой там стоит, так сказать. Вот. Ну и все остальные, в общем, тоже там же. Потом оказалось, что мир не такой, и он разделился, ну, опять же, у нас, ну, в 2000-е годы мы стали становиться на противоположную, как бы, сторону в отношении с Западом, Китай тоже, в общем, как-то, и, в общем, это все за ненадобностью, все эти институты перестали иметь то значение, которое гипотетически могли бы иметь. Но так как западная цивилизация, Европа и США были носителями этих идей, то, конечно, они там, скрипя сердце, готовы были применить эти нормы и на себя, но и на весь остальной мир, и как бы вот создать эту систему. Она просто... А то, что они делают с там Кастро и Мадуро, ну да, они, мне кажется, так себя вели, и и что ты с этим сделаешь. И никакой купол не будет никем построен, пока опять в мире не наступит всеобщая любовь и взаимопонимание на основе каких-нибудь единых принципов. А этого, судя по всему, при нашей жизни точно не будет. Поэтому, мне кажется...
5: Инопланетяне могут изменить ситуацию.
6: Ну, может быть, инопланетяне, да, но это трудно прогнозировать. Вот, поэтому, в общем, это все можно закрывать и вешать замок, и расходиться. Но если они там хотят, пускай...
5: Про Рауля Кастро все-таки мы еще и про вот эту всю историю несколько слов скажем, но уже после новостей на радио «Спутник». Послушаем новости и вернемся.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Министерство обороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» фрегатом Северного флота в рамках ядерных учений. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в вооруженных силах России с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Обвинение Соединенных Штатов в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Это попытка придать видимость легитимности давления на Гавану с неприкрытой целью смены власти на Кубе. Напрашивается аналогия с Венесуэлой, заявили в Российском министерстве иностранных дел. В среду власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения против Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. На фоне этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что эскалации между США и Кубой не будет. Вскоре после этого авианосная ударная группа вооруженных сил США вошла в Карибское море. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что попытки США сфабриковать обвинения против Рауля Кастро обречены на провал. Народное собрание Гагаузской автономии в составе Молдавии направило обращение в дипломатические миссии России, Китая, Соединенных Штатов и ряда европейских стран, а также в международные организации из-за давления Кишинева и угрозы полномочиям автономии. Ранее Минюст Молдавии направил запрос в Конституционный суд республики о проверке конституционности статьи Избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать Центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов – 21 июня. Житель Ивановской области задержан полицией по подозрению в финансировании террористической организации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление Министерства внутренних дел. Полицейскими установлено, что он путем безналичного перевода денежных средств оказывал финансовую помощь террористической организации, деятельность которой запрещена на территории нашей страны. Максимальная санкция за совершение этого преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. На территории Уганды больше нет зараженных лихорадкой Эбола, так как поправилась вторая пациентка, находившаяся под наблюдением врачей. Это следует из сообщения Министерства здравоохранения Уганды, опубликованного в социальных сетях. В Уганде с начала вспышки Эбола было выявлено два случая заражения, один из них с летальным исходом. Заразившиеся были гражданами Демократической Республики Конго. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Конечно, обсудим.
12: В первой части программы «Обсудим». Мы сейчас уже в полном своем золотом составе. Петр Лидов, Кира Сазонова, все на базе.
13: Золотом, неважно.
12: В общем, мы обсуждали историю с Раулем Кастро, против которого выдвинуты американской стороной обвинения, связанные с событиями, страшно сказать, 30-летней давности. Речь идет про 96-й год, когда, ну, собственно, как и 50 лет фактически своей жизни, Кастро возглавлял вооруженные силы Кубы, и случился инцидент, когда одна... Ну, она себя называла такая некоммерческая организация, созданная сотрудником ЦРУ кадровым. Она, значит, полетела на самолетиках Cessna в сторону Кубы, и, несмотря там на многочисленные предупреждения, в нарушение в интервенции в водно-воздушное пространство, соответственно, никакой реакции не было. В общем, кубинцы эти Cessna сбили. 4 человека погибло, и вот прошло 30 лет, и рыжеволосая богиня Немезида в лице Дональда Трампа хочет мстить. Но мы прекрасно понимаем, что связи никакой. На самом деле просто уже авианосец стоит у берегов Кубы, максимально просто вот так вот за горло кубинцев держат вот этой вот нефтяной удавкой, поскольку вот та часть, та нефть, которую привозили мы на танкере Анатолий Колодкин, ее уже сказали, что полностью использовали. Ну и вообще как бы жить в таком режиме объективно невозможно. То есть это реально такое эмбарго, блокада глухая. И вот, соответственно, ну, очевидно, если ссылаться на соцсети Дональда Трампа, он говорит, будем освобождать Кубу. Освободить Иран не получилось. Куба на очереди следующая. Но вот эта вот попытка псевдолегитимации, квазилегитимации, не побоюсь этого слова, она, конечно, любого юриста невероятно трогает и раздражает. В частности, меня. Потому что то, что здесь вот эта вот попытка экспансивно использовать собственную юрисдикцию, которая должна заканчиваться пределами, собственно, Соединенных Штатов Америки, да еще и вот так вот поднимать дела произвольно, которым там 30-40 там, и так далее лет, ну, это, конечно, мягко говоря, возмутительно. Посмотрим, кстати, что будет. Рауль Кастро — это не только... многолетний глава всей военной составляющей Острова Свободы, но и младший брат Фиделя Кастро. Я, кстати, только сейчас поняла, у них 5 лет разницы же. Соответственно, если этому брату Раулю в 95 будет в июне, то получается в августе, Петр, надо проверить, так ли это, мы будем отмечать столетие Фиделя.
13: Ну, я знаю, так думаю. Вы будете отмечать с кем?
12: Буду отмечать с вами. Я думаю, что это лучший выбор. Петр, надо собраться. Но я думаю, что да,
13: Ленина,
12: я не ошибаюсь.
13: Не отмечал, а уж Фиделя Кастро.
12: Не, ну Фидель большой человек. Ну, в общем, они, знаете, как мы помним, общались с Че Геварой, боролись против режима, да, Батисты.
13: Верно. 13 августа 26-го года он родился.
12: Есть еще порох в пороховницах. Вы видите, какие даты помню.
13: А умер в 2016-м.
12: Да, это правда. Но я думаю, что и на него бы сейчас, так сказать, у американского правосудия дельце-то бы сшилось без всяких.
13: Ну, на него его пытались убить много раз, поэтому...
12: Параллельно Трампу, чтобы уже закончить с Трампом и перейти в сторону Латинской Америки. У нас, кстати, анонс. Сегодня будут кокаиновые бегемоты обсуждаться в этой студии. Это отдельная сложная тема. В общем, Трамп, помимо того, что сейчас косится в сторону Острова Свободы, также... двумя, бы я сказала, глазами внимательно смотрит в сторону Арктики и сделал яркое заявление о том, что считает возмутительной ситуацию, при которой у России, это цитата, 48 атомных ледоколов, а у Америки один. И они пытались сделать второй, именно речь идет о тяжелых, так-то у них два. И, в общем, получилось так, что у него передняя часть оказалась в 4 раза более тяжелой, он, соответственно, неправильно был построен. И, как сказал Трамп, это все очень плохо для эксплуатации. Он говорит, и, конечно, эта ситуация для нас, как для властителей Арктики. Я о Писерии не спрашивайте. Я не знаю, почему страна, у которой самый маленький кусок Арктики, если смотреть по секторальному принципу, считает, что у нее самый большой. Но, может быть, это как-то связано с тем, что Канада уже вступает 51-м штатом аж бегом. И плюс губернатор Луизианы, который по совместительству Трампом назначен, так сказать, поверенным в гренландских делах, поехал вот прям буквально на медне в Гренландию для того, чтобы делать громкие заявления. И делает, представьте себе, говорит о том, что мы, конечно, Гренландию воспринимаем как суверенное государство, мы вас поддержим, товарищи, в общем, ничего не бойтесь. В общем, поджигают где могут. Кубу поджигают, Иран поджигают, вот сейчас до Гренландии.
13: Ну, да, мне кажется, дела. Знаете, вот обсуждать, конечно, Дональд Фредович уважаемый человек, конечно, и мы рассчитываем на миротворческий талант, но все-таки обсуждать всерьез его заявление, и тем более, когда он говорит, что они властители Арктики, наталкивает только на одну мысль, что живой. Часто бывает, когда тот, у кого самый маленький, как бы ведет себя сектор, ведет себя так, как будто у него сектор самый большой.
12: Вот это прям та и самая ситуация просто непристойного поведения.
13: В общем-то, ну что ж, будем завидовать, как говорится. Нет, ну, слушайте, он...
12: То есть он вы как, предлагаете быть снисходительным?
13: Он как любимый вами Жириновский. Нету
12: нами?
13: Вами.
12: Слушайте, у меня сложные были отношения с хорошо, Владимиром Вольфовичем, честно. Кавычка. А уж история нашего знакомства,
13: это вообще что отдельная история. Нет темы, по которому Дональд Трамп, по которой не сделал заявление. Вот, причем, скорее всего, даже в течение последних 12 часов вот, в мировой политике. Это и Арктика, и я думаю, что в общем, любая страна, я думаю, что на земном шаре она каждое утро открывает
12: убежище под бальным залом.
13: Прекрасно.
12: 6 метров.
13: Общем, да.
12: Страшно.
13: Всем, в общем, интересно послушать его. Никого не обходит вниманием. Ну,
12: закрываем, насколько это возможно.
13: Желаем удачи.
12: Американскую тему. Переходим из Северной Америки, переезжаем в Латинскую Америку. Там нас сегодня будут две страны интересовать. Сначала Боливия, потом Колумбия. В Боливии ситуация очень тяжелая.
13: Сложная, да.
12: Не, ну объективно, там идут протесты, там уже есть погибшие, поскольку среди протестующих много шахтеров, они притащили динамит, взрывают динамитные шашки, в ответ полиция использует слезоточивый газ, и, в общем, все очень серьезно. И обвиняют бывшего президента Эва Моралеса в том, что он является одним из таких вот поджигателей вот этого конфликта. А в чем, собственно, дело? То есть вот если подняться на такой вот метауровень. Как мы помним, доктрина Монро больше не актуальна. Есть доктрина Донро в честь человека, которого мы только что закончили обсуждать. Согласно этой доктрине, все правительства Латинской Америки должны быть, ну, как минимум, лояльны, как максимум, очень лояльны, как нынешний президент Аргентины, американским ценностям, американскому правительству и так далее. Собственно, что и произошло в октябре 25 года. Новый правоцентрист пришел президент. И до этого мы же помним, что Боливия, она страна, которая названа в честь Симона Боливара, борца за свободу.
13: Да.
12: Как раз, собственно, от Испании освобождал, от гнета, так сказать, испанского. И вообще страна, которая славится своими такими революционными традициями. И в целом эта страна, конечно, ну, левого спектра была большую часть своей как бы, политической жизни. И вот пришел правый президент, и он открыто заявлял о симпатиях Америки. Он открыто сказал, что будет, подобно Хавьеру Милею, проводить шоковые реформы.
13: Провел.
12: И вот, собственно,
13: и
12: он их начал проводить. Да, убрал субсидии на топливо, топливо подскочило просто в стратосферу, инфляция галопирующая, и народ вышел на улицы, естественно. Но при этом президенты соцлагеря, условно, ну, скажем так, левого фланга, да, они все заявляют в Латинской Америке, что поддерживают протестующих. Трамп, Рубио, естественно, Хавьер Милей уже заявили о том, что, так сказать, Боливия, мы с тобой, и как бы, чтобы не сдавались правительственные силы, но там сейчас уже прям реально все очень горячо, и пытаются прорваться к президентскому дворцу. Эва Моралес там вообще где-то, непонятно где, то есть он там откуда-то вещает. Ну, в общем, прям натурально, если посмотреть вот на эту скандирующую толпу, вот какие-то картинки прилетают, люди скандируют «гражданская война». То есть «La Guerra Civile». Это вообще удивительно. Кстати, Боливия уникальная страна, там 37 официально государственных языков.
13: Жили бы мы сейчас с вами в Советском Союзе, у нас бы работали бы мы, допустим, вот в гостелерадио. Да? У нас бы здесь же митинг прошел. В школах бы собрали металлолом в помощь рабочим шахтерам Боливии. Мы собирали,
12: Пионеры бы макулатуру поднесли,
13: вещи для бастующих английских шахтеров. У них там была какая-то забастовка в 80-е.
12: Господи, Петр, это благородно. Это вот так вот,
13: понимаете, митинги, трудящиеся. В газете «Правда» была бы вот полоса трудящиеся там завода, там, не знаю, «Красный подшипник» осудили, значит, вот эти вот действия и так далее.
12: Империалистов.
13: И была бы солидарность, какие-нибудь боливийские песни бы, все носили бы эти пончо здесь, значит, здесь бы оказалась группа студентов, которые, значит, вот еще с тех социалистических времен.
12: Бегали бы в засад, обнимать вам.
13: Это бы воспринималось как, ну, такой правый переворот, который случился, а сейчас обратно, гражданская война, тут же из Никарагуа, значит, с Кубы, отовсюду потянулись бы туда, так сказать, советники или
12: какие-нибудь...
13: Кабальерос, да. Вот. На трибуне в Организации Объединенных Наций звучало все.
12: Да.
13: Нет, просто
12: я не шучу,
13: а просто это вот так было.
12: Да.
13: У нас я вам скажу, что я вот помню, я любил новости смотреть, особенно международные. У нас там Сальвадор, значит, там, я даже имена этих
12: все
13: всех
12: братья,
13: помню,
12: да,
13: там, фронт освобождения имени, там, Фарабундо Марти какого-то где-то, значит, какой-то Никарагуа, Сальвадор, там, еще что-то, постоянно эти революционные движения. Ну, кстати, Даниэль Ортега до сих пор действует и живет.
12: Ну, нету революции конца, потому что, действительно,
13: это было главным таким политическим вот... Ну, учитывая, что в Европе плюс-минус более-менее спокойно было тогда в социалистическом лагере, ну, относительно, вот, то там тогда мы песни пели эти кубинские какие-то.
12: На самом деле, конечно, фактор, как бы это ни прискорбно звучало, финансовый, он здесь виден невооруженным глазом. А Боливия – страна номер один с большим отрывом по доказанным запасам лития. А литий – это микроэлектроника. А микроэлектроника – это, соответственно, искусственный интеллект, и дата-центры, и, соответственно, телефоны, и процессоры, и все-все-все. И вот самое большое месторождение в мире, там рядом как раз этот вот знаменитый Саланчак-Уюни, который как зеркало после дождя, очень красивое место. Вот, собственно... Это находится в Боливии. Конечно, американцам все равно, там, какой президент с точки зрения спектра, лишь бы это был человек, которого они могут контролировать для своих, так сказать, задач.
13: Вы знаете, я просто с одной стороны, да, конечно, вот, с другой стороны, США – это та страна, в которой не безразлична любая страна мира практически, ну, может быть, за какими-то редкими исключениями, вне зависимости от того, есть там запасы лития или нету. А то, что они там есть, но это еще там...
12: Это повышает интерес, согласитесь,
13: да,
12: подогревает.
13: Да и нет, я бы сказал, потому что вот я работал там в Юго-Восточной Азии, там в каждой стране есть интерес США. Будь это Пакистан, будь это, я не знаю, там, Индонезия и так далее. Нет, ну что, все равно. Там где-то, может, ничего особо и нету. В каждой стране что-нибудь есть. Так вот, жизнь показывает, что они скажут, что у нас тут вот, у нас там. И даже если это страна, например, в которой ничего нету, ну вот я не хочу обижать, наоборот, друзья вот недавно общались, Абхазия. Вот у них главный ресурс это природа прекрасная. Это пляжи,
12: вся мимоза.
13: Мимоза, ладно.
12: Здесь, на 8 марта.
13: Вот это курортное вот это вот. И поэтому они не хотят, например, никому землю продавать. И вот такая ситуация борьбы за ресурсы свои, например, та же Индонезия. Там проблема, у них там потрясающие запасы, там меди, чего там только нету. Но они боятся их отдавать в какие-то концерты. концессии, потому что ограбят и так далее. Ну, отнимут, сами разрабатывать не могут. И вот эта вечная проблема, там племена против транснациональных корпораций, вот они там борются всю дорогу. Это интересно, да, но я думаю, что просто надо понимать, что в США, конечно, они не то, что они там прям сидят и все занимаются Боливией, но там они занимаются всем миром. Это действительно так. Вот, поэтому, в общем, вспыхнуть может где угодно.
12: Нет, ну сейчас надо действительно наблюдать, поскольку я здесь прям вот этот экономический аспект очень, как бы, мне кажется, ярко выражен, поэтому я думаю, что подогревать...
13: А почему? Ну, как он ярко выражен? Там есть запасы, но есть запасы.
12: Ну, надо контролировать эти запасы, вот и все. Ну, а как? То же самое, как залежи никеля в Конго и так далее. То есть это все кобальт, это все то, что нужно сейчас для микроэлектроники. С учетом конкуренции с Китаем...
13: Это же надо добыть, достать и так далее.
12: Ну, тем более,
13: разработать.
12: Конечно.
13: Ну, может быть. Окей.
12: Ну, в общем, поживем-увидим. Из Боливии перемещаемся в не менее прекрасную страну, вообще, конечно, Латинская Америка, красавица.
13: Я не был никогда.
12: Это Колумбия. Колумбия – страна, где до сих пор очень неоднозначное на уровне людей отношение к наркобарону Пабло Эскобару.
13: Слушай, неоднозначно. Вполне однозначно.
12: Слушайте.
13: Народный герой.
12: Вот. О чем я, собственно, так и бы хотела деликатно сказать, но, Федор, да.
13: Мегазвезда номер один, главный исторический деятель
12: Колумбии.
13: Кого вы еще знаете из Колумбии? Я-то хотя бы футболистов могу штук пять назвать.
12: Там раздавал деньги нуждающимся, ну, в общем...
13: Стадионы детям строил, футбольные
12: клубы. О чем речь? В общем, помимо всего прочего, Пабло Эскобар в свое время, в 80-е годы, в калифорнийском зоопарке купил 4 гиппопотамов. И привез их в свой такой зоопарк, который у него был, ну, таким сборищем диковин. То есть там были всякие экзотические животные из разных стран. Ну, как бы вот причуды, пусть неправедно нажившего свой капитал, но, тем не менее, реально очень богатого человека, который, по легенде, вплоть до того, что однажды топил ассигнациями, потому что его супруга мерзла. Соответственно... Что
13: нежно
12: произошло?
13: Любил.
12: Да, это правда, это были такие высокие
13: это
12: отношения.
13: Это когда они скрывались там уже,
12: да.
13: Бежали?
12: У него в этом горном домике, да. Соответственно, вот 4 бегемота в 80-е годы жили на вот этой вот асьенде, и после разгрома империи Эскобара всех животных, ну, как-то постарались распределить по зоопаркам, там, с разные, там, вот эти вот природоохранные компании приезжали, организации, ну, в общем, как-то все распределили. За исключением вот этих 4 злополучных бегемотов. Которые, ну, во-первых, очень тяжелые, большие, никто не знал, что с ними делать. И, в общем, решили, пусть они, ну, как-то сами выживают в дикой природе, которая, скорее всего, ну, просто они не выдержат конкуренции. И они запустили ее в главную реку Колумбии. И это была, так сказать, катастрофа экологическая, день первый. Потому что никакой гибели... Не произошло. Бегемоты получили прозвище в народе «кокаиновые бегемоты» по понятным, так сказать, аллюзиям, по понятным причинам. И расплодились так, поскольку нет никакой, так сказать, здесь естественной борьбы, нет никаких врагов в этой среде. То есть, когда они существуют в дикой природе, бегемоты, например, там, в условиях там, африканской саванны, есть львы, то есть есть животные, которые могут им противостоять. И здесь они просто короли экосистемы. Короче, сейчас их 250. А по прогнозам их будет 500. К чему я все это рассказываю? К тому, что...
13: Стреляют тогда и все.
12: Минутку. Вот... Это была версия номер один.
13: Нет, там
12: правозащитные организации поднялись. Ну, правозащитники, в смысле, защитники животных. И правительство Колумбии сказало, окей, ну, вы понимаете, что у нас, ну, мы экологически уже просто не укладываемся. То есть они уже меняют экосистему, они там уже...
13: Там
12: ламантины уже страдают.
13: Да, морские
12: просто...
13: коровы, не морские, речные. Ну, то есть очень прикольные такие добрые животные, которые...
12: Они
13: объели их всех, этих бегемотов.
12: Вот, то есть
13: и тем питаться нечем, и они, в общем...
12: И они прям такие агрессивные, то есть они, кстати, быстро бегают. Только какая же такая вот огромная, неповоротливая тушь. слушай, она поворачивается только так. В общем, к чему я все это рассказываю? Угу. 80 бегемотов должны были быть усыплены, пройти, так сказать, процедуру эвтаназии принудительной. И тут вмешался, внимание, Петр, барабанная дробь, московский зоопарк в лице своего директора Светланы Акуловой, который, так сказать, поднялся. Поднялись другие организации по защите животных, а самая большая находится, она принадлежит сыну самого богатого, семья Амбани, самые богатые люди Индии. Вот, соответственно, у него организация по защите животных. Они встретились, скооперировались с нашим московским зоопарком прекрасным. В общем, сейчас мы будем спасать, Петр, кокаиновых бегемотов.
13: Как мы будем спасать оттуда, интересно?
12: А их надо будет сейчас... Ну, то есть, представьте себе, вот эти туши огромные, их надо развести по разным странам. Ну, то есть, это, по сути, кооперация вот таких вот зоопарков, как наш московский зоопарк. То есть, ну, естественно, здесь надо учесть массу факторов.
13: Москварику выпустят.
12: Нет, ну, естественно, что это все будет в контролируемой среде.
13: Было бы весело.
12: Ой, Петр, да нет, не дай бог, но они реально опасные ребята, поэтому это только, конечно...
13: Это опасное.
12: Ну, просто представьте, 8 штук распределить по всему миру, ну, это даже если вот 8 стран охватить, это уже сколько же надо, там, самолеты нужны грузовые. Ну, вы же не повезете в авоське бегемот,
13: логично. Важная
12: задача. Но это все серьезно очень. Нет, я считаю, что с точки зрения, вот мы часто говорим там про пиар, про там навыки самопрезентации, про то, что там вот Трамп на любую тему громче всех кричит и так далее, иногда за этим ничего не стоит. А здесь вот реально благое, в общем-то, дело, ну, с позиции защитников. И вот мы видим, как московский зоопарк достойнейшим образом себя проявил. И надо было про это сказать, потому что здесь и элемент мягкой силы, и ну, вообще-то очень интересно. Ну, Петр, ну, бегемоты. Обычно у нас пингвины, но сегодня мы, так сказать, в сторону тепла
13: смещаемся. Не учитывая, что московский зоопарк, я так подозреваю, организация не коммерческая, а государственная, и существуют наши с вами деньги. Вот, у меня есть вопросы по подобным занятиям, по спасению бегемотов в Колумбии.
12: Вы можете их направить в пресс-службу зоопарка.
13: Отлично, вот это вот и называется, это как раз плохой пиар, вот такой ответ. Ну, никуда ничего не буду отправлять, мне кажется, московскому зоопарку лучше заняться Москвой.
12: Ну, не знаю, мне кажется, это интересно.
13: Не колумбийскими бегемотами, потому что у нас в стране с животными, я думаю, есть куда деньги потратить, наши.
12: И мы потратим.
13: Налоги, кстати, повышаются в стране.
12: Ох, ну, Петр.
13: Да, доходы бизнесменов падают. Поэтому время ли сейчас помогать колумбийцам там бегемотов отлавливать? Только потому,
12: каждая,
13: что там какие-то зоозащитники
12: подают. В том числе жизнь животных, Петр.
13: У нас свои животные есть. У нас огромное, у нас бешеные собаки. Вон, бегают по Уралу и нападают на детей, например. Может быть, приютами для них заняться на эти деньги? Ну, например.
12: Надо подумать. Ну что, 2,5 минуты, даже меньше, 2. Рубрика «Персоны недели». Персона, но поскольку у нас, как правило, не один человек, поэтому персонный. Петр?
13: У меня нет никого.
12: Ну ладно.
13: Не подумал, к сожалению, не успел.
12: В общем, 15 мая было 135-летие со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. А мы пропустили это на прошлой неделе, Петр. Это, ну, тем не менее, круглая дата, поэтому мы обязательно должны про это сказать, поскольку опять проводили тут очередной опрос, и там, значит, главная книга 20 века, это, собственно, его культовый, без преувеличения, роман «Мастер и Маргарита», к которому все, кстати, очень по-разному относятся. И вообще, ну, в произведении в жанре магического реализма довольно много. Опять же, сейчас вот Латинскую Америку обсуждали, там и Борхес, и Маркес. Но то, что «Мастер и Маргарита» — это уникальный и особенный роман, который просто как будто бы с каким-то подключением к высшим силам Михаил Афанасьевич писал, с огромным трудом уже после смерти, он этого даже не увидел, его опубликовали усилиями его жены, которая, собственно, была прообразом Маргариты, и вообще «Мастер Маргарита» — это про них. И вот, собственно, так появилась одна из главных книг и одна из, надо сказать, очень экранизируемых интенсивно книг 20-го столетия. Да и 21-го, что уж там, просто было написано в 20-м, поэтому 20-й. Но, конечно, читается, обсуждается, перемалывается всеми силами души по сей день. Ну что, Петр Алексеевич, на следующей неделе, я надеюсь, что мы с вами здесь, в этой студии, на том же месте, в тот же час, в 19:05, без опозданий, начнем программу обсудим.
13: Не знаю насчет без опозданий.
12: Ну что, до следующей
13: может
12: недели.
13: Может быть, бегемотов будут перевозить может по Москве, быть. Понимаете? И мы будем вынуждены их объезжать их там, так сказать, за свои же деньги.
12: Всем всего доброго, дорогие друзья, на этой оптимистической ноте.

Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено.

0: находится в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Душанбе 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минпромторг окажет дополнительную поддержку разработке инновационных препаратов в стране. Мастер «Северстали» пригласил Владимира Путина на открытие производства. Депутаты правящей партии Венгрии ищут способ лишить Виктора Орбана стать премьером в будущем. Об этих и других темах подробнее далее. Министерство промышленности и торговли России готово оказать дополнительную поддержку разработке инновационных препаратов в стране, рассказал глава ведомства Антон Алиханов. Он подчеркнул, что российским предприятиям необходимо занимать долю высокорентабельных инновационных препаратов. Инновационный процесс в отечественной фармацевтике очень важно стимулировать. Кроме того, по словам министра, Россия планирует выйти на уровень более 80% производимых препаратов по полному циклу к 2030 году. Мастер предприятия «Северсталь» в Вологодской области Сергей Хазов, которому президент России Владимир Путин вручил орден за доблестный труд, пригласил главу государства на открытие производства. В четверг Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле. Среди награжденных – герои специальной военной операции, народные артисты, Надежда Бабкина, Юрий Антонов, представители региональных предприятий и другие граждане. После награждения орденом за доблестный труд Хазов рассказал, что в этом году в Череповце «Северсталь» запустит комплекс по производству железорудных окатышей. Проект стоимостью 116 миллиардов рублей позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, отметил Хазов. Многие страны поддерживают сближение России и Китая, поскольку это должно привести к более сбалансированным международным отношениям на фоне действий Соединенных Штатов. Об этом заявил РИА Новости бывший глава МИД Пакистана Хашид Махмуд Касури. Российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19 и 20 мая. Китайское министерство иностранных дел отметило, что между лидерами двух стран прошли дружеские и плодотворные переговоры. Депутаты правящей в Венгрии партии ТИСА подали в парламент страны проект поправок в Конституцию, которые ограничивают срок нахождения на посту премьер-министра 8 годами. В настоящее время ограничений по срокам для должности премьер-министра нет. Отмечается, что действие поправки будет распространяться на всех премьер-министров, начиная с мая 1990 года. Таким образом, это исключит возможность для бывшего премьера Виктора Орбана занять этот пост в будущем. Еврокомиссия подписала соглашение с Румынией о выделении более чем 16 миллиардов евро в рамках программы «Европейский механизм содействия в сфере безопасности и обороны на укрепление обороны и развитие индустрии вооружений». Об этом сообщило румынское министерство финансов. Выделение средств Бухаресту напрямую связано со стратегией НАТО и Евросоюза по укреплению восточного фланга. Из общей суммы около 4 миллиардов 200 миллионов евро будут направлены на модернизацию дорожной инфраструктуры румынских регионов. Прибрежные города Краснодарского края активно готовятся к летнему сезону, меняют схему размещения объектов и обучают спасателей. Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Губернатор также отметил, что в Анапе из опасной зоны вывели 8 галечных пляжей.

0: еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: А, да, нельзя?
3: Нельзя, нельзя. А, так потому что поймали машину, где вместо батарейки...
4: Только мы уже в эфире, имею в виду.
3: А, были сюрпризы.
4: Да, да,
3: да.
4: Что это?
3: Да,
4: друзья, уютные двери, в смысле двери.
3: Чтобы рентген не показывать.
4: Двери уютного клуба открываются вновь, как, в общем-то, и каждый четверг. 8 часов по Москве. Алеша Тимофеев, Петр Лидов.
5: А он сегодня не первый раз это делал.
4: Лука, я четверг – мое любимое слово. Я каждый четверг говорю четверг.
5: А я объясню, почему. Он, как и вы все, не москвич. А он узнал старомосковский.
6: Нет, кажется, он очень любит литературу.
4: Да, четверг – это по-старомосковски. Да.
6: Старомосковская не по-старо.
5: Почему не по-старо?
4: Потому, да? потому что актерская вся школа.
5: Подожди, ты же все-таки из Донецка.
4: Да.
5: Так ты говори по-стародонецку.
4: Для него говорить...
5: Что из нашего? Это
4: послушай, я должен по-старо. Вот я тебе скажу говорить. Удивительную вещь. Дело в том, что моя бабушка, надо, вот коренная уроженка Донецкой области, да, значит, говорила четверг. Понимаешь, ты вот в чем...
5: Мы не можем это проверить.
6: Для нее это было
4: точно совершенно. Да. Причем говорила в любой день недели. У нас сегодня Антон Борозенко в гостях, известнейший сценарист, но мое поколение, конечно, любит его не за это.
6: А за что?
4: Любит его за то, что он показывал нам Сережу Безрукова. Немцы встали и вышли. Это культовый номер КВН. Антон, участник команды «Луна» со Стасом Ярушиным.
6: Это была первая пародия, да?
4: Уральской национальности. Это гениальная пародия.
3: А
4: это...
3: что означает «Немцы встали и вышли»?
4: Он играл, и у него спрашивают: Сергей, вы видели там актера? Как вы там других актеров оцениваете? И он сначала говорит, значит, что там он говорил.
7: Братцы, братцы, ребятушки мои, ребятушки.
4: Да, вот так говорит.
7: Недавно я играл в компьютерные игры. Call of Duty, Дом Павлова. Я так сыграл.
3: Да, да, я так сыграл.
7: Немцы встали и вышли.
3: Да, немцы встали и вышли.
6: А еще ты не знаешь эту шутку?
4: Это
6: вся страна знает.
3: Вся страна. Ну, я сейчас просто погрузился в Call of Duty и голос без рук.
4: Это наша семейная история, понимаешь? Потому что у меня дома все это. Это классное было время. Классное.
3: Сейчас тебе надо в
4: Counter-Strike. Нет таких культовых номеров, как будто бы больше в КВН. Мы тоже об этом говорили.
3: А сейчас такие голосы в экстриме тигра тебе.
6: Неправда, неправда. Мы это был, получается, 2004.
4: Да.
6: А 2005, наверное, год. И потом была очень сильная плеяда.
4: Потом была еще. Я имею в виду...
6: Камызяки, Смоленск. Там были еще потом 10-е годы хорошие.
4: Много были. Да. Москвичи, этот Мегаполис. Там,
6: ну, не, Мегаполис всегда с нами было. Мы вместе играли. Разве? Да. Нет. Ну, чуть-чуть позже они еще задержались.
4: Может ушли. Быть, да.
6: А потом был еще момент в КВН. Такой хороший, плотный. Команды были с хорошим юмором, которые потом
4: да,
6: стали звездами.
4: Да, Камызяки, потом этот москвичи-то и МГИМО еще. МГИМОш, не или МГИМО.
6: Пара по парам.
4: Пара по парам.
6: Да. Там изяки, смотри, были там еще команды. Потом чуть-чуть подсдулось, конечно.
4: Да. Ну, типа КВНщики говорят, что ничего страшного, и КВН и сейчас, типа, то точно такой же, просто соответствует времени.
6: Как-то. Ну, вроде есть, не нет, есть объективные...
3: Веселые шутки.
6: Да, объективные, как бы, есть причины для этого, потому что, когда мы играли, мы все-таки были монополистами в юморе. Ну, не было ничего, ни черта не было. Все, был аншлаг и КВН, все. Кому аншлаг, кому КВН. А сейчас-то россыпь такая, палитра, ну, просто, ну, боже мой. И ВК, и это тебе, и стендап, и вот, и, ну, и все, что можно.
3: Одни юмористы в стране.
4: Ну, да, нет. Работники.
3: Заводы стоят.
6: Ну, это же все равно про юмор, и КВН уже как бы на этом парапетике как бы уже надо...
3: Но ты гран, это
4: НТ. Ты видишь хуже, чем Безруков, я тебе хочу сказать. Ты когда его тогда пародировал, он был старше тебя в полтора раза.
6: Нет, ну это было минус 30 килограмм, во-первых.
4: Да.
6: 30 килограмм назад это было. Ну, не знаю, я сейчас себе нравлюсь больше, чем тогда.
4: Ты классно выглядишь.
6: Я не могу смотреть свои игры КВН, потому что вот эта вот ужасная челка, блядь, почему мне никто не сказал... Почему мне никто не сказал про это?
3: А на Первом канале можно?
4: Да нет, классно ты выглядел. Это было, ну, хвосты эти рыбьи, челки эти, это же можно было.
6: Жуть вообще. Я сейчас смотрю прям...
5: Меня прошло, я где-то был, видимо. Но я посмотрел, какой какой-то один из твоих номеров, он вообще... Я просто
4: вообще не другой человек, да.
5: Абсолютно
4: да,
5: другой, худой. Так,
6: но у меня есть от этого бельк, у меня жена ненавидит, не любит КВН, и дети абсолютно индифферентно относятся к тому, что папа когда-то что-то играл, и поэтому у нас нет такой проблемы. У нас игры не смотрим, они ничего не
4: знают. Наоборот, в семье, как бы, то есть жена и я, и мы ходили на КВН и тогда, последний раз, потом долго мы, лет 15-20 вообще, так сказать, ну, 15, может быть, а последний раз мы на КВН сходили в прошлом году. И надо сказать, конечно, что в зале смешнее.
6: Но это факт.
4: В зале точно смешнее. И ты искренне смеешься. А потом по телеку смотришь, вроде типа...
5: Ну, потому что в зале это энергия актера.
6: Ну, конечно, там же энергия. И соседняя, у тебя с собой человек смеется, ну, да, справа, смеется человек слева. И впереди, и сзади. И у тебя это, конечно, это другое
4: совершенно. А сейчас еще раньше, вот, когда мы ходили как раз вот в ваше время, ну, вот мы студентами были тоже там... С 99-го по 2004-й. И жена у меня много ходила, и Путина там видела, кстати. Мы, правда, тут про политику не говорили.
6: Я с ним сидел.
4: А, серьезно?
6: Я сидел с Путиным. Нормально, да?
4: Сидел?
6: Да. Да, да, да. Я могу рассказать.
4: Да, расскажи.
6: Ну, прилетаю в Самару. Уже игра закончилась, а я помогал команде КВН «Сок». Была такая команда «КВН «Сок». Я прилетаю в Самару, все. Я как бы, ну, наемничал. И мне звонит правая рука Александра Васильевича. Говорит, ты где? Я говорю, в Самаре. А послезавтра прилетай обратно в Москву. С Путиным будешь сидеть. Решили, что будешь ты. Я такой, ну, подумал. Тут как бы деньги, а тут как бы Путин. Ну, естественно, я выбрал главнокомандующего. Да, естественно.
5: Да. Вот тут общую фотографию гаишника можно показывать.
6: Когда еще, естественно, я просто разворачиваюсь, покупаю билет и обратно. То есть, ну, это было круто, конечно.
4: Ну и что, одни...
5: Ну, а вы как-то обменивались мнением? Ты говорил, вот это сейчас ничего.
6: Это, кстати, можно
5: рассказать.
3: И там сзади ряд ФСОшников.
6: Ты зря смеешься, так и было. Это очень смешно, рассказываю. То есть мы сидим, ждем, ну там что-то час задержка, все, и подходит улыбающийся такой человек в костюмчике.
5: Медведев?
6: Ну нет, конечно. Ну то есть понятно, что это ФСО такой, ну нормальный вообще такой классный чувак, улыбается все во все зубы, во все 32. Говорит, как тебя зовут? Я говорю, меня Антон зовут. Он говорит, бывал в такой ситуации?
3: Я каждый день.
6: Я говорю, конечно, каждый вторник. Говорю, ты что, ну каждый вторник с президентом сижу. Он говорит, во, молодец. Вот и зафиксируйся. Типа, вот с юмором, хорошо, типа, не зажимайся.
4: На расслабоне.
6: На расслабоне, да, будет что-то спрашивать. Отвечай сам. Ну, то есть вообще...
5: Правду не говори.
6: Я такой, ладно. Меня не сдавай. Да, ладно, все хорошо. И все, ну, Владимир Владимирович приходит, все, что-то сидим. Начинается выступление, а я знаю, что выступал Пятигорск.
4: Ага.
6: И Паша Газмутов, царство ему небесное, недавно он умер, к сожалению, классный был чувак. Ага. Вот. И я знаю, что у него 38 температура, он болеет, и он чуть-чуть запарил текст на сцене. Ага. Ну, чуть-чуть там что-то где-то гексанул. И я такой, без задней мысли, я вижу, что ну, чуть-чуть непонятно. И я Владимиру Владимировичу, вот реально... Вот представь, что он там.
5: Можешь меня трогать, не бойся.
6: Смотри туда на сцену. Я такой. И он, понимаешь, у него температура, все болеет. А так,
5: не расстреливайте.
6: Не. И я потом, когда сажусь обратно, я понимаю, что я только что сделал. Я просто первому лицу вот так вот. И это в эфире есть. Если вы посмотрите эту игру, я не помню, какой год был, а там камера отлетает.
5: Подальше из зала такая.
6: Да. Увидела. Все, меня здесь не было.
5: Это оператор убегал уже.
6: Я такой сижу, такой думаю, что я только что сделал. Но это было смешно. А вообще нормально.
5: Владимир Владимирович, что
6: Владимир Владимирович, все прекрасно, все замечательно.
5: Вы сейчас мы его вылечим.
6: Улыбался, все хорошо, то есть там, ну, смотрел, отвечал, то есть, ну, нормально.
5: А что ты у него спрашивал?
6: Да если бы я помнил.
5: Ну, вообще, попросить было, возможно, что-то. Да. Не блокируй Телеграм там. А, это какой год был?
6: Это был...
5: Ну, первый раз там, по-моему, и начали.
6: Тогда еще Дуров ходил под стол пешком.
4: Понятно. После этого Антон Процей сейчас славен тем, что пишет сценарии успешных фильмов. «Холоп» выстрелил уже как-то.
5: А что такое? Пишет сценарий. Вот ты один садишься и весь фильм прописываешь?
4: Продюсирует.
5: Или у тебя есть?
6: Почему? На «Холоп» один и «Холоп» два. Мы к «Холопу» третьему не имеем отношения. Сразу заранее забегаем.
5: Ну, третий видно сразу.
6: «Холоп» один, «Холоп» два. Это мы автор сценария.
5: Боремся с этими словами.
6: Я один из авторов сценария.
5: Да,
6: потому что Антон Морозенко, Дмитрий Перелюков и Дарья
5: Гринцевич. Все время путайте слова.
6: У нас, ну, ему уже неинтересно, задал вопрос и начал трещать.
5: Меня ругает дедушка.
3: Просто мы боремся, да,
6: еще раз. Я тебе объясняю. То есть ты лишь один, ты сел. Нет, не один, нас трое.
5: Я услышал, что у вас...
6: Мы втроем писали «Интерны» 6 лет.
4: Да.
6: Вот Даша, Дима и я. 280 серий. Это 6 лет нашей жизни.
4: Лобанов приходил к нам сюда, в смысле...
6: Ильин? Саша? Вот, и вот 6 лет мы с ним жили. Рука об руку. в понятном смысле. Эту шутку не подбирай.
4: Да, да.
6: И все. И мы решили, что почему бы нам не придумать кино. И вот мы придумали «Холопа».
3: «Холоп» первый. Долго с ним бегали. Отличнейший фильм. Сколько франшиз? 28 франшиз, по-моему, продали.
6: 29.
3: Да?
6: Да, 29 стран купили эту историю.
5: Почему?
3: Оригинальная идея.
4: Слушай, очень круто. Вот скажи, да,
6: ничего такого, наверное, не делал. Понятно, она международная. Мажор, охреневший мажор, его воспитывают, перевоспитывают. Он превращается обратно в человека. Ну, это же везде.
4: В том-то и дело.
3: Я турецкую версию смотрел, я смеялся дико.
6: Мажоров нет только в Гаити, наверное. Вот они, кстати, не купили.
3: У нас мажоров нет. Один есть, но про него нельзя.
6: Есть 29 стран, где есть мажоры. То есть вот они приобрели.
4: А когда покупают франшизу, тоже вы как-то консультируете по сценарию? Там, или вы пишете, или как? Как это происходит?
6: Ну, нет, сценарно. Это была одна история. Даша консультировала, потому что она свободно владеет английским языком, и она, по-моему, саудитов или Дубай, ну, что-то вот она...
4: Ну, англоязычная страна.
6: Ну, в смысле, ну, каких-то арабов, но они же, ну, все равно не английском. Мы-то с Димой, Дима не очень... I'm sorry, I'm тоже not very well.
3: Ты на всех приговорах фотку с Путина показываешь.
6: Да, да, да. Вот, и она что-то там их консультировала. Был такой разок. А остальное, как бы, ну,
4: погубили. Сами, да.
6: А зачем? Ну, у тебя есть материал, просто его адаптируешь, и все. Зачем?
3: Ну да, ты же идею покупаешь, да, по сути.
4: Ну да. Ну, а идея как-то? Я просто франшизы, например, не видел. Что там? Они, так сказать, просто...
3: Ты смотрел сам «Холоп»?
4: Основу, да, я смотрел. Как бы кальку, вот сюжет весь переделывают или что? То есть там тоже будет Хлобыстин, там, ну, какие-то...
6: Ну, зачем? Они берут, ну, шутку добавить.
3: Что будет охлобы там? Будет с франшизой.
4: Арабские охлобыстины имеют.
6: Нет, зачем на тебе? Просто взяли тогда, охлобыстину показали.
4: Все актеры.
3: Они говорят, две цены платим, этого заберите.
6: Они берут историю и ее адаптируют под свои реалии.
4: Герои не обязательно пересекаются, сюжетные линии не обязательно пересекаются.
3: Ну вот в турецком он не в русскую деревню попадает, а вот во времена Серебряного века.
4: Понятно,
6: конечно. Нам какая разница? То есть они купили, они заплатили 100 рублей. Вот мы его забираем. И делайте, что хотите. Хоть вы все стираете. Хоть вы там копейка в копейку делаете. Мы же отдали им это.
3: А кто богатеет при покупке франшизы? Сценаристы или Охлобыстин?
6: Те, кто обладает правами.
4: Продюсеры.
6: Правами – это, ну, продюсерская компания, которая обладает правами на это кино. Мы это право им отчудили свое. То есть они у нас купили это право за хорошие деньги. Вот, мы все довольны, и все. И они уже это дальше продают.
4: «Универ» еще тоже, да?
6: Да, «Универ» — это старая история, да. Ну, это когда было.
4: Ну, давно тоже, но все равно тоже.
6: Сильно давно.
4: Сериал «Легендар» тоже, так сказать.
6: «Легендарик», да.
4: Как и «Интерны».
3: Над чем сейчас работаешь?
4: У меня был ребенок, когда...
6: Какие творческие планы?
4: Да, когда Ильин был здесь, был мой старший студент. И вот он до сих пор жалеет, что не сфоткался. Потому что сейчас, Чил, потому что мы там... Да, с Ильиным, потому что там мы на ТНТ-4, он говорит, господи, ну легендарный сериал. Но он и реально интернет
3: вот
4: даже сейчас...
3: Вот фотки Антона.
4: Смотрится, да. Я...
6: Хотите цифрами поделюсь?
4: Давай.
3: Я миллионер. Лохи.
4: Курс 72.
3: Такой достал пачку долларов и начал нас унижать.
6: Хотите цифрами поделюсь? 18. Думайте, что хотите.
3: 18. Ночью до 25.
6: Ночью. В теплую погоду. До 25. Нет. Каждую серию «Интернов» повторили по ТНТ. Сколько раз, как вы думаете? Ну, давайте ставочки.
3: По ТНТ обычному?
6: Ну, сколько уже повторили?
3: 250 раз.
6: Каждую серию. Ну, вот, всего 280 серий. 280. Каждую серию сколько раз повторили?
4: Ну, я скажу 10, но я думаю, что больше, конечно.
6: Ну, близко.
3: 20, я бы сказал. Да.
6: Близко, близко. Ну, не очень. 54. Фу. 54 раза повторили каждую серию. И каждый раз...
3: Зрители доля, «Интернов» тупые?
6: Доля повтора... выше, чем некоторые премьеры. Понимаете?
4: Да.
6: То есть 54 раза повторяют.
4: Потому что много роликов. И покажешь 55-й, и все равно будет.
3: Да, нет, потому что вирусицы начали
6: отрывки. Это удивительная вещь.
3: Они же как скетчи начали в рилсах, в тиктоках, в запрещенных всяких вирусиц.
4: Да? И хорошо, что...
3: Давай Лина еще раз позовем.
4: Вот, да? Вот тоже такой секрет. Маленький секрет, да, как бы успеха. Да. Что чуть-чуть как бы не до... Уже даже последний был лишний, честно говоря. Уже даже когда
6: я нас, нас продавили. Нас было... очень сильно попросили. Мы тоже хотели. Мы же прям стали в позу. Уже нет, все, 180, конец. И нет, нас еще очень-очень-очень-очень сильно попросили.
4: Цифры
6: не будет, но у меня трое детей.
3: Но заиграют, да. И заиграют песни Богдана Титомира. Чиксы любят бакс.
5: Над чем работаешь, кстати, по теме нашей программы? Прекрасный сериал «Секс до и после».
4: А, да?
6: Да. Два сезона.
3: Уже идет?
5: Он до сезона.
3: Прям хороший сериал.
5: Отличный.
6: Ты реально не видел?
3: Я последнее время начал расстраиваться от российских сериалов.
6: Мы, кстати, с тобой были на новом сезоне, и я туда с «Сексом до и после» приезжал его презентовать.
3: Я сейчас «Радар» смотрю, прикольно.
6: «Радар» хороший, это Костя Смирнов сделал тоже.
5: Но «Секс до и после» он про секс. Вернее, не про секс,
6: он а не про секс, он про отношения,
3: да. Да. Это тебе про него только смотреть остается.
4: Слушай, а ты как...
5: Это, вот кстати, гораздо интереснее, чем себя лишний раз.
3: Да не больше.
4: Сейчас уже разговоры, что типа, ну вот, сценаристов нет, вот сценарии плохие.
3: Да, все жалуются, в том числе и Ильин.
6: Ну,
3: скажи, я вам наберу.
6: Ну, я слышал его интервью недавно. Да, понятно, что они все жалуются на сценаристов.
3: Это ты у меня смотрел, мне кажется.
6: Ну, может быть, да. Что, ну, актеры у нас те еще молодцы. Да, я могу про актеров пожаловаться, если...
3: А, давай.
6: Да, нет.
3: Нам нужен скандал на нашем шоу.
6: Не буду.
3: Да что, меня не находит, что сериал?
6: Действительно, хороший сценарист — это штучный товар, потому что это такая история, которая... Надо вот эти 10 тысяч пресловутых часов. Uh-huh. То есть надо очень много букв написать, чтобы превратиться в хорошего сценариста, чтобы что-то начинать понимать.
4: Не в том, что как бы нет хороших сценаристов, а как будто бы дефицит идей, знаешь. Вот на что жалуются, что наши сценаристы мало выдают каких-то оригинальных...
3: Не только наши, мировой кинематограф вообще кризис испытывает. Я не знаю, что посмотреть в последнее время.
4: Проект «Конец света». Вот мне дико мы с семьей смотрели.
6: Давайте честно. А все, что мы делаем, это те же тестикулы, только в другой профиль. Потому что все, у Шекспира вот всего вот их там 16 сюжетов, и их больше ты не придумаешь. Вот. Актеры, а что, у актера сколько красок? 12 они.
4: Ну вот я тебе скажу, поэтому.
6: Выжать слезу, там тоже 5 способов в драме. В комедии там у тебя 12.
4: Все там, так.
6: Это все такая математика. Вот нет новых идей. Ну пойди, придумай.
4: Но кажется, что все равно, несмотря на это, я соглашусь, конечно, нот всего 9, как известно. Да, все песни о любви, значит. Но вот смотрели мы тоже, мне... Я фанат, например, первой части «Аватара». Я считаю, что это один из лучших фильмов вообще. Эва. Значит, вторая часть провальная. Просто я плевался, не понравился. Посмотрел третью. Классное кино. Хоть и 3:40 длится, невозможно. Все повторы, самоповторы. Все сюжеты ты знаешь, все повороты ты знаешь. Все к чему, откуда придет и во что это выльется. Точно знаешь уже в самом начале. Смотрится классно. Ничего не можешь
6: сказать. Я не могу смотреть, потому что я все детство вырос среди синих.
4: Синих людей,
6: да. Тяжело на это смотреть.
3: Вопрос у меня от телезрительниц, радиослушательниц, подписчиц и читательниц канала. Герои фильмов отражают время. Прошло время женственности, семья, преданность, терпение. Затем было время 90-х. Эскорт, жизнь на грани. Затем 21 век. Я сама, я сильная. Как бы вы характеризовали современную героиню? Какая она? Чего хочет?
6: Современную героиню?
3: Мать, я на одном выдохе это сказал.
5: Сражение.
6: Чуть-чуть Юрий Меньшовой дал.
3: Чего она хочет?
6: Современная героиня? Ну, мне кажется, современная героиня тут как не обойтись без эмансипации. Вот этой вот истории, когда вот этого равенства, вот этого соревнования с мужчиной. То есть, ну,
3: а мне кажется, это на спад пошло, нет?
6: Ну, а тем не менее. Может быть, идет на спад, но оно же еще...
3: Пока мы снимем, еще...
6: Еще на пике. Есть вот этот запрос, вот этих сильных женщин, сколько... Ну, много вышло сериалов, где прям такая жесткая, такая строгая, такая мощная, такая умная, такая сама, все сама. Вот. Был такой запрос, и очень много сняли сериалов, и они были успешны достаточно. Когда придет эпоха жестокого романса, когда у нас будет Ларисы такие Дмитриевны, да. Дамы, и кто не знаю, какой еще пример привести.
4: Господи, наверное, а чего люди не летают, как...
6: Как птицы Катерина, да, Катерина из грозы. Ну, может быть. Ну, наверное.
4: Дурочек таких.
6: Да, ну вот почему-то нет такого запроса. Они все с этими... А мы же в эфире, да?
3: Да.
6: Но сильные.
4: Тоже с тестиком.
6: С первичными мужскими признаками. Почему-то. Я не знаю. Ну, вот я вот так вижу.
3: А изменится ли что-нибудь? Или есть какие-то вечные темы?
6: Конечно, изменится. Изменится 100%. Я очень надеюсь и верю, что появится у нас кино. И надо самому к этому руку приложить. Я вообще люблю кино, где мужчины, а женщины. Вот это кино, мне кажется, оно необходимо сейчас.
3: Новую «Одиссею» нового будешь смотреть?
6: Ни в коем случае, естественно. Мне мемов достаточно.
4: Мне кажется, тоже Нолан гениальный режиссер. Но нет ни одной плохой картины.
3: Согласен.
4: Все просто гениальные.
3: Не дай бог.
6: С другой стороны, смотрите, у нас же время-то идет, люди подрастают, а у нас же вот эта пандемия инфантилизма среди мужчин.
4: Я не думаю так.
6: Вот им, кому там сейчас, 35, 37, 38 лет. Раньше, в 80-е, я батю вспоминаю, там, я сейчас думаю, а ему было 32. Это был муж. Он приходил с завода, все понятно. Да. А сейчас 32, он лавандовый раф берет и думает, чем бы ему заняться. Я кто он скажу, в будущем?
4: Значит, это наше
3: завода стоят.
4: Нет, дело не в этом. Это наше восприятие. Я тоже вот ровно те же разговоры, даже мы с дружбаном видим. Мы вспоминаем батю там в нашем возрасте, это был реально мужичара в Кубе там какой-то.
6: Который из гаража пришел.
4: Да, из гаража. Ну все, там, у меня батя шахтер там тоже.
6: У меня
4: такое. Вот, понимаешь. Значит, речь идет о том, что нынешнее поколение не инфантильное, а нынешнее поколение вот 40-летних просто отбросило атрибуты старости, которые были у наших отцов. Мы, во-первых, лучше выглядим, мы одеваемся совершенно по-другому. Мы, значит, выросли там на каких-то других вещах. Мы можем поиграть, чтобы батя со мной поиграл там в приставку, которая появилась уже там в девятом классе. Конечно, нет. А я со своими детьми там с их рождения рублюсь там в фифу, там какие-то эти, значит, это, там приставка у нас общая тема для разговоров. Ну и всякие такие вещи. Это не инфантилизм. Это просто, так сказать, мы отбросили атрибуты старости. Мы просто не такие. Ну там, мы
5: расставали. Городская жизнь поменяла, скажем так, больше комфорта. Ну а что не пить-то лавандовый раф,
4: если
5: он вкусно. Да, ну просто нет необходимости.
3: Вы знаете, что раф — это чисто российское изобретение?
6: Да.
5: Раф разве, да?
6: Да, раф, у него есть там
3: история. Изобрел армянин
5: Рафаэль.
4: Рафаэль.
6: Не, ну я просто даже по детям своим, дети, простите меня, пожалуйста, вот, старшему 14, там, дочке 12 и 8. И я поймался на мысли, что я каждое утро, ну, что-то встаешь, завтрак, там, кашу сделал, там, что-то это. И как бы вот такой мини-ресторан, все, они приходят, садятся, кушают, тарелочки положили, все. И потом я в какой-то момент, вот это год назад случилось, я говорю, так, подожди, Добрынь, а тебе сколько лет? 14, я говорю,
3: иди мой посуду.
6: Да, знаете, да, куда? Да. Все, я сплю. Сами встали, сами приготовили, сами пожарили все, потому что я приходил с тренировки, мне 8 лет, из тренировки приходил, мама в библиотеке, папа на заводе, я яйца бас-бас разбил, аджичкой чуть-чуть хоп, помидоров в салат себе накрошил, все, мне 8 лет.
5: Да, 8 лет тоже
6: совсем. 8 лет сам себе готовил, а этому лбу 13, и я тут у него официантом подрабатываю.
3: Еще и посуду моешь за него?
6: Ну, еще, ну, конечно, нет, я их гоняю, чтобы они там сами мыли, ну, просто сам факт, что, ну, тебе, ты же можешь себе еду приготовить, а еды-то дома навалом.
4: Не, ну у меня в этом смысле проще.
5: Ну,
4: у меня...
5: понятно, гонорар большой.
4: Да, да.
5: Еще за первую холодку.
6: Ну, там макароны в основном. Макароны и свиные копыта. Все, там нет машины.
3: Это его хамон и итальянские макароны у него, да? Как он прибедняется.
5: Черной икрой
3: забит. С Даниловского рынка. Там нога вот эта.
6: Завуалировал, как он.
3: Ну, вот эти свинячьи копыта, не знаю, как они называются.
6: Ну, картонка так порезала.
3: Да, да, да.
4: Мама в холодец добавляла. Да, да, да, да. Голяшки.
6: Ну, короче, мне это откровение пришло почему-то вот совсем недавно.
4: Они в этом смысле так.
6: И все, и нормально.
3: Может, тебе нравилось рано вставать просто?
6: Мне вообще нет.
3: Нет?
4: Вообще, знаешь, что удивило? Вот у меня младший, значит, в какой-то момент задал вопрос. Ему было на тот момент лет 6. Значит, мы сидим, все, у меня тоже трое, значит, все сидим за столом. И он в какой-то момент, значит, сидел и говорит: пап, а ты что ты решил, что ты самый главный? Просто ему, мне в голову не мог прийти такой вопрос.
5: Рукой или ложкой? Ты ему ответил.
4: Нет. Но я ему объяснил, ничего там нет.
3: Представляешь, когда дочь это спрашивает, ее же не ударишь.
4: Нет, ну это реально. Это вопрос, который в нашем детстве не мог прийти.
3: Мать не разрешает.
4: Да. А у них нормально так, понимаешь? То есть, ну, надо выяснить. Ну, типа, давай определимся. Да, да, да.
3: Уже в стае начинают.
6: Отскочим, побормочим.
3: А ты ему перчатки бросаешь, вставай.
4: Куда объяснять, да. Куда объяснять. Так, все, мы сейчас перервемся на выпуск новостей и рекламу. Это будет совсем недолго. Скоро вернемся в студию. У нас в гостях сегодня Антон Морозенко, сценарист, КВНчик.
5: Он еще, между прочим, в прошлом милиционер.
3: Серьезно?
5: Конечно, суперуполномоченный.
6: Да, старший суперуполномоченный уголовного розыска.
5: Какого города?
4: На Урале.
6: Города Кургана. По убийствам изнасилования.
3: Вот ты где материал для фильмов берешь, а?
4: Да.
1: Словом по столу. духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
8: Доброе утро, отец Павел.
9: Я в эфире, да?
10: Меня зовут Золотой.
8: Меня зовут Анна.
11: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
13: Вы должны это услышать.
1: Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
14: Что? Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Настоящий воин защищает родину-мать, родную мать и мать, родившую ему детей. Об этом сказал подполковник Министерства обороны России Иван Берестовский в своей речи после вручения ему золотой звезды Героя России. Он добавил, что именно эти ценности сейчас и защищает наша страна. Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды военнослужащим, героям специальной военной операции и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония прошла в Кремле. Посольство России в Соединенных Штатах заявило, что внимательно отслеживает судьбу россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского, которые экстрадированы по запросу американских властей из Болгарии. Об этом говорится в заявлении дипмиссии. Там добавили, что поддерживают с ними контакт. Кроме того, в ведомстве отметили, что направили в Государственный департамент ноту с требованием обеспечить россиянам надлежащий режим содержания и гуманное обращение. В посольстве уточнили, что в настоящее время Ивин и Ольшанский содержатся в тюрьме округа Оранж в штате Флорида. Они обвиняются в обходе американских санкций и отмывании денег. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что норма о предоставлении американского гражданства по праву рождения не должна использоваться миллионерами из Китая для получения их детьми статуса гражданина. Трамп после вступления в должность на второй срок издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. Он считает, что норму из 14-й поправки к американской конституции нужно ограничить только теми, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно. Режим чрезвычайной ситуации, который вводился при увлажнении почвы и гибели посевов, отменят на территории Пензенской области с 22 мая. Режим ЧС был введен губернатором Олегом Мельниченко с 30 апреля из-за опасного агрометеорологического явления – переувлажнения почвы. Глава региона уточнил, что по предварительной оценке регионального Минсельхоза в неудовлетворительном состоянии находится около 5% посевных площадей. Введение режима ЧС было необходимо аграриям, которые застраховали свои посевы, чтобы получить страховые выплаты и провести пересев погибших озимых культур яровыми. Мошенника, который украл более 8 миллионов рублей, задержали в ДНР, сообщили пресс-службе МВД по республике. По версии следствия, задержанный получал денежные средства от дроперов, которые действовали на территории Донецкой и Луганской народных республик. Затем, по указаниям кураторов из недружественных стран, он конвертировал украденные деньги в криптовалюту и переводил на указанные счета. В настоящее время идет расследование, направленное на документирование иной преступной деятельности злоумышленника, которая может достигать оборота в десятки миллионов рублей. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
9: Кулаком по столу.
4: Продолжаем наш вечер четверговый, как соль. Знаете, есть четверговый.
5: Да, четверговый, как ты говоришь. Четверговый.
4: Четверговый.
5: Четверговый.
4: Да, нет, наверное, четверговый все-таки будет.
5: Четверговый.
4: Да, ну не знаю.
5: Я просто, у нас обычно новости. Потом идут новости вот такие вот. Они, кстати, если у вас есть интересная тема, поспрашивать Антона, можем новости.
4: Антон Морозенко у нас сегодня в гостях.
5: Значит, вот про милицию я бы спросил на том месте.
4: Нет, тут есть просто прикольные всякие истории, давай. Сюжетные. Вот по поводу сюжетов, нехватки, дефицита и так далее. Реальные истории жизни, а как мы знаем, жизнь лучший драматург. Значит, бухгалтерша с Камчатки. Получила 2 года условно за то, что застукала мужа с любовницей.
5: Она
4: получила действительно не за это. А дело в том, что женщина, вот тут написано, запрофила, но в смысле выложила момент измены в сеть. А это, так сказать,
10: распространение.
4: Да, распространение порнографии, да. И она получила 2 года условно, испытательный срок, конфискованный телефон и 36 тысяч рублей за судебные издержки.
5: А вот тут я бы разобрался. Было ли смягчающим обстоятельством то, что она указала, что это именно измена, а не просто половой акт? Понимаешь, то есть если это измена...
4: Так, и что?
5: То, ну, как бы...
4: Старик, это... ты что, не видел эти категории на Порнхабе? То измена, пожалуйста.
5: Не знаю, большие... Это как человек идет и видит, как совершается... антиобщественное деяние.
4: Да.
5: То есть, которое управляет мораль. Она выкладывает это с этой точки зрения. Если она пишет, только что увидела, как мужчина подрывает устои, там совершает измену.
10: Нет, вот. Там самое главное оскорбление для мужа, потому что это был рилс. Понимаешь?
3: Все могло быть хуже, это могло быть сторис.
10: Нет, это, если бы это была короткометражка 20-минутная, он бы не так обиделся. А это был рилс,
3: получился. Рилс длиннее.
10: Нет.
4: В общем, выложил бы его мессенджер, и он вот, я думаю, что просто какие-то там...
3: В Макс?
4: Ну, нет, навряд ли. Там,
3: там такого нет, думаешь?
4: Премодерация не пустила бы такое, такие ролики.
5: Какой же там мессенджер мог быть?
3: Не умеют там развивать они
5: соцсети. Камчатки делал бы?
4: Дело на Камчатке было.
5: Может, какой-то японский мессенджер?
10: Отказала медвежью услугу.
4: Да, ну, прикольно. Просто история.
3: А где рилс посмотреть?
10: Нет, а на самом деле, а что прикольно? Анекдотичная, банальная. Mm-hmm. Просто, ну, застукала, выложила
4: и поплатила.
5: Представьте, да, приходит, и ты говорит, ах ты ж сволочь. Причем, ну, не хватило самообладания.
10: Нет, дело в том, что присяжные были мужчины.
4: Да, может быть.
10: Скорее всего.
5: Или там присяжные.
3: Да, должен быть сбор. А как это происходило? Он говорил, старайся лучше там или увеличить темп.
5: Давай, не останавливайся, гад.
3: Я тебя по судам затаскаю.
4: Почему ты так со мной не делаешь?
10: Давай, на все деньги.
3: Да. Ох, как ты умеешь.
5: Да.
3: А ты, Зинг, чё?
4: Да.
3: Тут.
5: Да. Ах ты, подружка,
4: змея. И еще одна история тоже такая киношная.
5: Ещё, да ладно, с ней.
4: Да ты ее, ты видел? Посмотри на нее, да. Ах ты, крашена. Да.
10: У меня язык не поворачивается, тебя так назвать. А у тебя поворачивается, смотри.
4: В Череповце супружескую пару признали виновные, значит, в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Значит, что произошло? Борьба за справедливость тоже. Борьба. Справедливость же наше все. Мы же все время боремся за справедливость. Женщина-товаровед пожаловалась мужу, что руководство в ходе ревизии выявило недостачу. Значит, повесило недостачу на нее. Ну, не только на нее, а претензию сотрудникам. Она предложила мужу в отместку совершить настоящую кражу. А тот отказывался. Ну, против женщины, так сказать, разве можно долго отказываться против ее дела?
3: Позже, чтобы план был идеален.
4: Да. Тем же вечером в 23:00 они пришли к магазину, пользуясь служебным положением. Товаровед открыла магазин и сняла сигнализацию.
10: Тут музыку из Гайдая надо подставить.
4: Или нет, или из этих можно тоже.
3: Деревня дураков.
4: За 8 минут набрали в тележке продукты питания.
3: Это продуктовый магазин.
4: Табачные изделия, сладости, фрукты, игрушки, а также 12 бутылок водки. Добычи вместе с детьми, которых взяли на преступление, вынесли в пакетах. При этом часть похищенного раздали прохожим.
3: А, то есть там вот не так, с целью наживы, а с целью наказать.
4: Да. В общем, суд оштрафовал на 50 тысяч рублей товароведа и 25 мужу.
3: А детям?
10: Тамара и Андрей Рубингудовы.
3: Ты представляешь, что семья пошла, наворовала продукты, еще раздавала в Череповце по пути.
4: Ну, классная тоже.
10: Классная история.
4: Про справедливость.
3: Дай Бог вам здоровья.
10: Да. Не, молодцы, что ну... Вот почему именно 12? Потому что это апостольское есть. Что-то религиозное.
4: Тайна вечера.
10: Тайна вечера, то есть 12.
4: Может быть, да.
10: Что-то можно тут сказать.
4: Да.
5: Потому что они из расчета на бутылку на месяц брались.
10: Либо на час.
3: Но в итоге не так не пошло.
4: Значит, еще, ну, тут все, из этих таких вот историй нет. Есть классная история, не новостная, исследование. Короче, выяснили в Китае, что если дети слышат, что ты их хвалишь, слышат тайком, то у них гораздо выше мотивация. То есть, если ты просто хвалишь ребенка, у него там мотивация, например, X3, да? А если тайком они подслушали, что родители между собой говорят, ты видишь?
10: Потому что тут больше правды.
4: Совершенно верно.
10: Совершенно. Потому что в лицо, да, это может быть все, что угодно.
4: И мы это все знали, да, и на себе проходили. Конечно. Да, когда слышишь...
10: А если ты послушаешь...
3: Ну, и взрослые тоже так, да.
4: Ну, наверное. Конечно.
3: Ну, это принцип работы пиара, прошу прощения, да? Это когда ты говоришь с кем-то, чтобы кто-то там сказал, да, про кого-то, что тебя, это, да, как будто на самом деле. Так.
4: Да, да, да, да. Не ты сам себя, да, хвалишь, да.
10: НЛП-шка, да, такая
3: элементарная? Ну да, приятно тебе, что, например, почему рекомендуют всякие умные книжки говорить о других людях хорошо, но не им,
4: да,
3: искренне, да? А вот, например, там про Андрея тебе где-нибудь рассказать там между делом. Слушай, такой вообще пацан.
10: Что невозможно.
3: Обалденный, да? Вот, я вообще в восторге. И потом, когда-то он тебя увидит, а ты для него авторитет там, возможно, да, и ты ему скажешь, и это будет вообще ценно. Потому что он скажет,
10: о, как
3: это
10: работает.
3: Всегда
10: поэтому
3: за глаза хочешь, надо всех хвалить. И всех хвалишь всем. Ага. И по им не говоришь ничего.
4: Да.
3: А на них смотришь так.
10: Вот. Нет, это, кстати, важный вообще момент в работе, если мы же говорим о продюсерской работе, хвалить. Если человек сделал хорошо, надо обязательно хвалить, надо обязательно об этом ему рассказать.
4: И вообще хвалить важно. Да, но кажется, что это не наш метод.
10: Ну, тем не менее...
3: У нас боятся
10: прям. Я проверял, это работает. Да. Это работает на атмосферу в коллективе. То есть, если человек сделал хорошо, надо обязательно сказать.
3: У нас вообще хорошо работает. Я скажу, я же там в западной компании долго работал. Там все хвалят все время. И там это, конечно, девальвируется. Но когда ты приезжаешь в российскую компанию, и ты начинаешь всех хвалить,
4: да,
3: все так как бы падают в осадок, да, и ты, они что? Такие, вот этот человек, это, да, же, да, какой-то просто человек, сошел с небес, да, просто, да, какой-то святой.
9: Или, наоборот, больной какой-то.
3: Не-не, людям нравится, особенно женщинам.
4: И главное, ты представляешь, что вот в корпоративном вот этом менеджменте мы тоже там...
3: посторонних ты похвалил.
10: Конечно.
4: Значит, этот в корпоративном менеджменте мы перенимаем KPI, например, да? А позитивную мотивацию, она просто
3: отвергается. Наоборот принято.
4: Да. А там позитивная мотивация, вот это похвалить, вымпел дать, значок сказать, парень, поздравляю, лучший работник месяца. Значит, все у нас...
10: Ну, а у нас что, доска подсчета?
3: У нас все равно она не...
9: Не плательщики, главное, в подъезде.
10: Алименщики.
3: Доска подсчета, она такая не душевная, душевности не хватает. Вот у нас люди...
10: Тем не менее, все стремились туда попасть.
3: Это правда, да. Нет, в этом смысле да, но не хватает вот такого личного
4: интерактива. Доску почему?
10: Я про те времена говорю, сейчас там вряд ли.
4: В Макдональдсе можно
9: быть. Точкой. Я вообще давно хотел сказать, что наши радиослушатели самые лучшие. Вот в лицо вам не говорю, передайте там друг другу.
4: И про руководство еще скажу.
9: А руководство у нас, как-то у нас?
10: Замечательно.
3: Неважно, мы тебе
9: потом... Спасибо. Руководство вообще...
3: Ты про страну.
9: Ни одного замечания за год, это первая моя работа.
4: Операторов наших замечательных.
9: Операторы некрасивые, вы их не видите.
4: Про режиссеров талантливейших, понимаешь? Им бы к Нолану только попасть.
9: Эти камеры надо в другую сторону развернуть.
3: Слышат это сейчас, да.
4: Да, работу. В работу, да.
9: Потому что их не сбить дешевыми комплиментами.
4: Это правда. Это правда. Так, ну что, еще тут есть всякие, значит, про должников выяснили, кто там чаще всего становится банкротом. Лидируют среди банкротов миллениалы. Ну, с одной стороны, понятно, что это сейчас самый актив.
3: Еще раз напомнит, кто?
9: 81, всегда путаюсь. 81?
4: 96.
9: Ну, это мой.
4: Ну, мы, да. Вот они...
10: А 80, это вы?
9: Это не влазишь.
4: Бумеры, получается, да. Да, правильно я понимаю? Да, есть еще бэби-бумеры. Это вообще старые старики, 46-й год.
10: Я бумер, получается.
9: Почему?
3: Бэби-бумер послевоенный.
10: Нет, бумер просто.
9: Ты 86 не влезаешь?
10: Я 80-м.
4: Но ты, считай, тоже там же.
10: Ну, типа миллениал. Границ.
4: Ну, короче, вот они, да, на должников из поколения... Why, простите, это про нас, вот это про этих, да.
9: Ну, потому что и ставки по кредитам, видели?
4: От всех потребительских банкротств. Я просто стал смотреть, ну, это любопытная тема. Вот кто-нибудь оставался без денег, вот в принципе, что вот вообще банкрот?
9: Реально. Ну, без денег или с долгами? Без денег часто оставался?
3: Ну, да.
10: Нормально.
9: Ну, в молодости.
4: Ну, вот прям, чтобы... Ну, можно было назвать эту ситуацию банкротством?
10: Да, вот у меня
4: Ну да, типа, да.
3: Зарплаты надо даже.
4: Да, но это не банкротство, как будто бы. А банкротство это когда.
9: Когда у тебя долги превышают твои активы, нет? И работы нет.
4: Ну да. Когда...
9: Ну, это я не знаю, кто столько долгов надавал, кто бы мне столько дал, чтобы превысить мои активы.
5: Ну да, ты же...
4: Нет.
5: Ну, да.
4: Я посмотрел, значит, тут, кто был банкротом. Просто хотел поддержать людей. Много людей становятся банкротом. Шесть раз.
5: Шесть раз.
4: Его... Но он использовал банкротство в качестве, как бы, да, махинации, да, процедуры. Легальный.
5: Инструменты да. В порядке.
4: Да. Да, он свои-то сберегал. Значит, но кто вот по-настоящему? Генри Форд, например. Генри Форд, до того, как сделать Форд Фордом, значит, обанкротился из-за разногласий с инвесторами по другой, по первой вот своей автомобильной компании. А потом ничего преодолел.
9: Первый у него АвтоВАЗ был.
4: Уолт Дисней. Первая анимационная студия в 23-м году обанкротилась тоже из-за кассовых разрывов и проблем с дистрибьюторами. Марк Твен вложил все бабки в убыточный наборный печатный станок и прогорел тоже. А потом это... Ну, к тому я хотел просто людей поддержать.
10: Поэтому у меня чувство юмора такое.
4: Да, ну, может быть, да.
9: Пивси. Только к 90-м годам его проект стрельнул.
4: Всю жизнь. Пивси, вот, да, полковник
9: Сандрович. Или в 70-м.
5: Огромное количество людей таких, кто разорялся.
10: Так, это чему? Это
4: чему? Мы просто мотивируем. Нет, я бы хотел поддержать людей, которые...
9: В отчаянии сейчас.
10: То есть, ребят, если вы на дне, оттолкнитесь и вперед.
4: Да, вот это... Парите.
9: Ну, не переживайте, все мы были на дне, все туда отталкивались. Не спешите отдавать банкам долги, сейчас можно повременить с этим, подождут.
4: А потом инфляция их сожрет, да, поэтому, так сказать, можно.
9: Я знаю такого человека, 5 лет не отдавал, все потом все списали.
4: Не, про когда, эти истории, там, когда кто-то...
9: 15 миллионов. Ну, за границу теперь не дают.
10: Я не спать не могу, когда я кому-то должен.
5: Да, я тоже сам. Но у меня не было такого, что я был кому-то должен. Может, по мелочи.
9: Не, ну, если банком, я спать могу.
10: Ну, банком, да, можно, но...
9: Если банком,
5: спокойно. Ну, если кредит какой-то, ипотека и так далее, ну, да. Если она обслуживается, то окей.
4: Так, ну, что-то еще надо что-то обсудить. Там еще у меня есть...
9: Можно домой пойти?
4: Нет, у нас еще... Мы не домой.
9: Заходите.
5: А вопросы от женщин?
4: Я вот хочу посмотреть. Женщина должна была...
9: Мне что у меня? Меня спрашивали что-то. Не меня, конечно же.
10: Ну, вы даете, что, нет тем, что ли?
9: Да нет,
4: а есть там количество.
9: Просто интернет не работает, я не могу включить.
4: Вот, как, ну, еще рано для вопросов о женщине. Есть, я нашел. Все, есть. Про творческий план давай поговорим. Тема у нас заготовленная.
10: Смешные случаи на площадке?
4: Нет, все
9: смертельные.
4: Кино, ну, как холоп какой-то вот такой полнометражный, который выйдет в кинотеатр.
10: К сожалению, у меня сейчас в работе, не поверите, 4 полных метра. 4. Полных метра.
9: Смешные?
10: Три смешных, один такой драматический. Mm-hmm. Вот. И я, к сожалению, не могу о них ничего говорить, потому что ну просто не могу. И слушай, два сериала тоже.
4: И тоже не могу говорить.
10: Тоже не могу
4: я говорить. Просто, знаешь,
10: про. Классный собеседник.
4: Я вспомнил, про что я хотел спросить тебя в предыдущей получасовке. Вот значит, Квенчиков актеры не принимают. И мы тоже с Ильиным говорили на эту тему. Много историй. А у драматургов такая же история.
10: А беда в том,
4: когда что... кто-то, так сказать, поправляя шейный платок, говорит, да ты же КВНчик, парень.
10: Ну, я расскажу. То есть, если в актерской среде это нормально, потому что я тоже на стороне Саши в этом случае, потому что это профессия. Актер — это профессия. И когда КВНчик входит в кадр, а у нас примеров много, и становится с артистом в одной сцене, ты сразу видишь, что это эстрада. Ну, это эстрада, ты смешной в КВН, в художественной самодеятельности, там, в скетч-комах, там, на шараше, там, и так далее. Но когда ты входишь с артистом, который... дипломированный. И это видно. Это... Да, эту разницу видно кору как вообще. То есть тут я согласен полностью. Есть там богом поцелованные, там раз, два, три, четыре перечислены, которые даже, может, там без образования, но есть такие примеры, которые, ну, это талант. Ну, у любого правила должно быть исключение. Вот. А с точки зрения сценаристов, к сожалению, у нас вот КВН — это как раз кузница. Кузница кадров. И если мы говорим про сценарий, очень много людей... сейчас, которые пишут сценарии для полных метров, для ситкомов, для драматических сериалов и так далее, это все бывшие выпускники клуба Маслякова. Ну, так случилось, извините. Да. У нас не выпускают вуз. Нет такого вуза, который выпускает сценаристов. Он есть в ВГИКе. Но тоже я вам приведу пример. Вот мы КВНчики, мы пишем интерны. Какой-то сезон, не помню, там второй, третий, все. И Вадик Демчук, который Купитмана играл,
4: да,
10: говорит, ребята, у меня есть девочка,
6: красный диплом, сценарный факультет, закончила в ГИК. Попробуйте ее. Ну, ради бога, конечно, давай попробуем, нам помощь-то. Кто откажется?
9: Это драма.
6: Она к нам приходит, красный диплом, все. Мы КВНщики, вот про что мы говорим. Да, она вот в этом шейном платке, условно. Uh-huh. Да? А мы как бы в рукопашке это все добывали, вот эти все. Ни книжек не читали, никто нас не учил. Это все в рукопашном бою. Год за годом. И все, и она приносит. Говорит, так, а что у вас? Мы говорим, линия в день, это как бы хорошо. То есть в неделю серия, то есть это прямо нормально. Тебе? Ну вы серьезно? Ситком, значит, надо серию в день придумывать. Угу. Мы такие,
4: давай.
6: Так? Да. А мы как бы, а мужа три года, что, серьезно? Говорит, ну давай, все. Ну и что вы думаете? Месяц она нам носила идеи какие-то, вот так. Мы говорим, так не может герой поступить. Почему? Ну, потому что. А вот так, это не смешно, это банально. Это нет. Она психанула за месяц.
4: Она подошла к ней, придирайтесь.
6: Нет,
4: она не КВНщица.
6: Нет, абсолютно. То есть мы же аргументированно это говорили. И они в паре работали с еще одним человеком. И в итоге они за месяц нам принесли только одну серию. Мы кое-как с горем пополам уже тоже, ну, потому что она уже выбросилась с окна. Там, правда, третий этаж, ничего бы не случилось. Вот, но, короче...
9: И в Питере там сугробы
6: доставали. Короче, вот тебе в ГИК и красный диплом. Она в итоге, не смогла, конечно.
9: Ну, а что, ей практики?
12: Жизненного опыта или что?
6: Не знаю.
9: Или мало сериала
6: смотрели? Не знаю.
12: В Кургане
6: не служила. Вкуса просто не хватало, понимаешь?
9: Ну, у меня же жена вот театральный закончила, а ГИТИС закончила. И они вот 8 лет, они же не видят мира. Они учатся по классике.
12: Изображают домашних животных.
9: Да, там, не, ну нормально, они там все изображают, но классический театр. То есть они там предки, учитель им покажут шедевр мирового кинематографа, как сейчас снимают. Типа, и вот они выпускаются такие, а вот там вся индустрия пошла вперед уже, там, не знаю, за все эти 7 лет. Им надо это все пересмотреть, чтобы свои гениальные идеи не давать сначала.
6: Да, ну, грубо говоря, ты закончил консерваторию, но ты 12-я скрипка, сидишь в этом, в подвале, в оркестровой яме, понимаешь? Или ты Курт Кобейн, понимаешь? И Нирвана, который все тебя поют и все знают. Как бы там образование, тут...
9: Да, талант.
6: И успех. Ну, и удача. То это и со сценарным искусством то же самое.
12: Скажи, пожалуйста, сериалы, которые вот днем идут, которые плохие, дешевые.
9: На «Россию 2»?
12: Ну, не знаю, где они там. Ну, включаешь иногда, ну, и вот видно, что там как-то актеры, ну, в общем, все.
6: Да.
12: Туда не надо, там нет вот этого теста, что так бы не поступил герой, там, и так далее. Вот,
6: я сейчас с этим столкнулся, это тоже очень смешно.
9: Сериал «Невский» не смотрел?
6: У меня жена...
12: Я включаю иногда.
9: А «Ментовские войны»?
6: Тебе рассказываю, мне интересно.
9: Мне интересно. Я могу слушать.
6: У меня жена шеф-повар, 12 лет, то есть все, она грызла этот гранит, это кулинарной науки, все, гид Мишлен получила. То есть прям серьезная тетя. И тут что-то ее какое-то...
9: А завтрак детям готовишь ты?
6: Да. И, короче, все, хочу быть актрисой. Типа, все, актрисой. А, ну, почему? Потому что мне все подружки говорят, что ты не снимаешь? Красивая у тебя жена, ну, сними ее, сними. Я говорю, я кумовством не занимаюсь. То есть я, ну, против этого. Я 15 лет во все это говорил, что это отвратительное явление, там, кумовство и так далее. И тут я сам себе буду как бы на горло песни своей наступать. Но это же некрасиво, если я сниму.
12: Некрасиво.
6: Некрасиво. Вот, и все. Что она делает? Да,
9: например.
6: Она идет в школу.
9: Про нас ты ничего не говорил.
6: Германа Седакова. Приносит мне диплом. Все, я актриса. Все, я говорю, нет, это не работает так. Я говорю, у меня...
9: Да что это за школа?
6: У меня серьезные... Ну, есть такая школа, она достаточно популярная. Я говорю, вот сначала там, это, давай на кастинге там вот эти все домашние. Походи, и вот про что ты говоришь, вот про вот эти все.
9: Сейчас сюда.
6: И что ты думаешь? Она сегодня, у нее смена в сериале «След», чтобы вы понимали.
4: Да,
6: она говорит, мне «След» представляли. Я говорю, ты серьезно, «След», там 3040-я серия там какая-то. Ну, то есть вот это. И у нее прям роль на три смены, то есть там со словами «Добрый вечер». Я такой, ну все, вот в этом поснимайся год-два. И потом, приходи ко мне.
9: Ну, почему не в час суда?
6: Там приходят тексты, она снималась на домашнем. Это, конечно, это мрак. Ну, надо самопробу записать.
12: Ну, их пишут быстро.
6: Я читаю эту самопробу. Я говорю, Оля, я не буду это произносить.
4: Ртом.
6: Ну, это ртом? Да. Мне потом надо...
9: Мне детей целовать потом этим ртом.
6: А там, ну, прямо, я думаю, вы чего? Ну, у вас что, редактора нет? То есть, ну, хотя бы, ну, там даже... Там уже не Продовлатова, что три глагола одинаковых там на одной странице. Там, нет, там вообще Довлатов...
12: Ну, Довлатова даже была, что в одном предложении не должно быть слов на одну букву начинать.
6: Именно. То есть это все мы оставляем за скобками далеко. Я сижу, я говорю, ну ладно. А мне смешно. Я говорю, что ты ржешь? Говорю, мне же надо с чего-то начинать. Я говорю, ну давай начинай. И вот я самопробую вот это все читаю.
4: Любимый, почему ты меня не любишь? Я тебя люблю.
6: Да.
9: Она сказала, что любит тебя.
6: Я же люблю тебя.
4: Слушай, а про КВН можно?
12: Да, может, это жизненно, может, люди так разговаривают.
4: Да, да.
9: Не, ну ладно. Я грешен, у меня когда мама иногда смотрит, и я вот так, знаешь, прохожу, и я вот так могу залипнуть.
14: А я...
12: Ты залипатель?
9: Да, и ты сидишь...
14: Я ржу, ты что, ты серьезно? Ну, там, домашний, я да. А я ржу, у меня диалоги, мне смешно от диалогов. Да я слушаю, думаю, песня какая. Да ладно. Вот так. Да ну, да серьезно.
4: Мне кажется, даже они скатились.
12: Это очень смешно.
4: Ведь как они, детективы вот эти вот...
12: Да это вообще... Это
4: легенда же.
14: Легенда, легендарики. Это настолько плохо, что хорошо.
4: Да,
14: они эту грань, вот как бы, вот здесь там, ну, пошло, там еще что-то. А там настолько плохо, что это уже становится, ну-ка, давай две.
4: Да, не буду про КВН, хотел задать сложный вопрос про КВН, но не будем.
9: Как этот сериал называется? «Ментовские войны»? Скарпл?
10: Ну, он нормальный.
9: Да ладно. Не, ну там тоже... Да, но я не могу...
14: Это что? Это нормально.
9: Там такая плохая игра, но я не могу оторваться. Ну, кроме Карпова.
4: Ладно, погнали. Вопросы от женщин. Женщина, настоящая слушательница, присылает на вопросы. Какая женская одежда для сна вам нравится больше? Сорочка или пижама? Сорочка или пижама?
14: Сорочка. Знаете, я очень...
4: Сорочка-комбинашка, комбинация.
9: Ну, сорочка я очень платье?
14: Люблю такую, как называется? Как называется?
4: Комбинация.
14: Ну, да не комбинация.
12: Халат.
9: Я люблю голых женщин.
4: Нет,
9: нет, ну, такого.
12: Нет, если у тебя нету такого.
4: Для сна, да.
14: Оля, в Белоруссии взяла такая, как из хабешная такая.
9: Ну, сорочка за
12: типа сорочка. Рубашка, что
14: ли? Ну да.
9: Ну в чем крестик?
4: Вот она, это она и
14: вот,
4: есть.
14: Вот, да, что-то такое. Вот,
4: мне тоже.
14: Такое крестьянское.
4: Да, да, да, да.
9: Но она во сне же вот сюда.
14: Это очень сексуально.
4: Да, как шар.
14: Это очень сексуально.
4: Да, я согласен.
14: Оно прям, да. Вот эти все, допустим, вот эти, как это, шелк там, вот это все, не вызывает вообще никаких эмоций. А вот обычно, когда крестьянская такая штучка, такой
9: женский. Может, православное порно с ними?
14: Ты это сейчас произнес?
4: Сейчас сразу после нас Павел Островский.
9: Только на него напавил, пожалуйста.
14: Это СОПП, который вот не
9: ПП. После меня эти радиочастоты можно немножко очистить? Я сразу к вам сейчас поднимусь.
4: Батюшка, только не проклинай.
14: Мы выходим на частоте 66,6 FM.
12: Мы против таких.
4: Мы против.
9: Я тоже осуждаю сам себя.
4: Значит, прислушиваюсь к советам.
14: Креста на тебе нет.
4: Прислушиваетесь к советам своей жены по поводу одежды, спрашивает нас.
9: Это вот это оделся сам и наорал?
14: Я да.
4: Я тоже да.
14: Меня жена переодела из этих туфлей в кроссовки, я ей очень сильно благодарен. Я ходил в этих туфлях, как идиот.
4: Натер все ноги.
14: Приехал, да, знаешь, да, да, из Кургана, провинция, что-то все. Еще свитер был и рубашка вот эта. Да, на рубашку, кошмар.
4: А свитер заправлен еще в штанишки.
14: Естественно, конечно, естественно. И вот эти штуки. Она говорит, господи, боже мой, что ты делаешь? И все, и она мне все это сняла, говорит, кроссовки. Я когда в кроссовки залетел, все, нет. Кеды, кроссовки, мне больше я не вернусь в туфли никогда.
9: Нет, я сказать, прислушиваюсь.
4: Да. Значит, почему вы не любите семейные праздники? Сразу с упреком спрашивают нас. Какой для вас идеальный вариант
9: празднования? Ее семейного
4: большого. Идеальный вариант большого празднования большого семейного праздника. Ну, семейные праздники не норм.
9: Не люблю, люблю. Я люблю все, где есть еда.
14: Еда. Вкусный алкоголь, вкусная еда, дети,
9: мне папа, все равно, мама, что отмечать?
14: Братья, у меня гитара, и в конце...
4: У меня есть специальный ребенок, который устраивает нам еще об этом.
12: Специальный ребенок. Специально для этого родителей. Да. Воспитали.
4: Воспитали.
12: Значит так, ты будешь за праздник.
4: Потому что, знаете, я сейчас откроюсь. Еремушка, прости меня, сынулечка, пожалуйста, если
9: ты услышишь. Ты ее назвал его как-то празднично?
12: Еремушка. Человек праздник.
14: Геннадий, Анатолий и Ерема, да.
4: Нет, а у него самая претензия к нам, как ко всей семье. Вы не цените мои квесты.
9: В смысле, его квесты.
4: Он делает квест под праздники, готовится обязательно, тематически.
14: Мы делали, это прикольно.
4: Ну, дети,
14: чтобы подарок найти.
4: Да.
14: И он начинает квест, и он идет, и в конце находит подарок, и от этого подарок становится, ну, чуть-чуть более...
9: Это он папины ключи от машины прячет.
4: Не-не-не, квесты просто обычные какие-то.
12: С утра, да.
4: Так... Замок на двери супружеской спальни должен быть?
9: Конечно.
14: Да.
4: Да.
9: Замок, ну, не
4: да.
9: Замок, щеколда.
14: Да, конечно. Ну, зачем нам эти неожиданности?
12: Если дети.
14: Ну да.
9: Нет, для других
4: различий. Про сериалы, кстати, был вопрос. Давай к тебе. Как вы думаете, почему многих женщин привлекают мужские персонажи турецких сериалов?
9: И что нам с этим делать?
14: Ну, это элементарно, потому что они красивые, чистенькие, такие все недосягаемые. Ну, то есть, ну, это по-моему, понятно, что тут отвечать.
9: Не то, что эти грязные русские мужики. Да,
14: вокруг сидит Анатолий, который только что со смены пришел, вот, и не брился там 2 дня, и эгэгэй. Такой. А тут как бы турецкий вот этот мужчина.
9: Давай наших мужиков красивыми, чистыми изображать.
4: Все, друзья, спасибо большое. Антон Морозенко был сегодня в нашей программе.
15: знать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает...

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Палестины. Делегация Египта примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Российский научный фонд запускает большое аналитическое исследование. Об этих и других темах подробнее далее. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с вице-президентом Палестины, заместителем председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейном Шейком ситуацию в зоне Палестино-Израильского конфликта. Об этом сообщили в Российском министерстве иностранных дел. Сергей Лавров подтвердил неизменную позицию Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на международно-правовой основе, которая предусматривает создание независимого государства Палестина, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Делегация Египта планирует принять участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщении говорится в сообщении фонда «Росконгресс». В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с послом Египта в России Хамди Шаабаном Абдельхамимом Мухаммедом. Стороны обсудили развитие российско-египетского сотрудничества, участие египетской стороны в ключевых международных мероприятиях в России, а также подготовку к третьему саммиту «Россия-Африка». По словам Кобякова, российская сторона высоко ценит активное участие египетских партнеров в форумах и инициативах, которые организует фонд, и рассчитывает на дальнейшее расширение взаимодействия по линии бизнеса и гуманитарных связей. Евразийская хартия многообразия и многополярности в 21 веке не является антизападным проектом или противовесом НАТО. Она призвана служить основой для евразийского сотрудничества и открыта для всех. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков индонезийскому изданию. По его словам, проблема заключается в том, что такие ярлыки, как «авторитарный» и «демократический», часто применяются в международной политике избирательно. Хартия не стремится изменить внутренние политические системы, а только способствует суверенному равенству и невмешательству, сказал министр. Попытки Соединенных Штатов ухудшить отношения между Россией и Китаем провалятся. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший глава МИД Пакистана Хуршид Махмуд Касури. Он отметил, что между Россией и Китаем сложились прочные дружеские отношения, которые ни одна из сторон разрушить не хочет. Напомню, российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19 и 20 мая. Китайское министерство иностранных дел отметило, что между лидерами наших стран прошли дружеские и плодотворные переговоры. Российский научный фонд запускает большое аналитическое исследование, посвященное изучению наиболее эффективных мер поддержки научных музеев, передает корреспондент РИА Новости. Советник председателя попечительского совета фонда Алиса Зданович рассказала, что в организации начинает большое исследование ландшафта научных музеев России. В результате него они хотят получить не только каталог всех организаций, которые специализируются на популярном представлении науки, но и понять, какие меры поддержки наиболее востребованы, а какие инструменты наиболее эффективны. Зданович также пригласила профессиональное сообщество присоединиться к деятельности рабочей группы фонда, которая объединила в своем составе экспертов в сфере науки, культуры и музейного дела. Еще больше новостей на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского».

0: точно будет. Вот еще одна, например, проблема. И вот тогда человек начинает искать не знамения и чудес, а то, что решит его проблему. И поэтому, когда мы говорим про Христа Спасителя, то это Спаситель, да, который нас избавил от смерти, от злобы, то есть дал нам возможность любить, дал нам возможность вечной жизни. Это, конечно, так же, как любые личные отношения строятся на субъективном личном опыте, так же и здесь. Но это не некие просто чудеса, как бы там пальчиком взмахнул, там, в общем, речка потекла. Поэтому это на личном опыте. Так же, как вот девочка была одинокая, вот, и даже уже не верила в то, что у нее будет какая-то нормальная жизнь полноценная. Там муж, там детишки и так далее. Но потом она с кем-то встретилась, и у нее жизнь изменилась. Да, конечно, детишки, они вполне себе реальные. Но вот, например, общение с мужем, да, мы же понимаем, что тут дело не просто в физическом нахождении рядом человека. Потому что женщина может быть замужем, быть одинокой. Нет, а когда вот появляется личное отношение, и она понимает, что я больше не одинока. Вот так же человек со Христом. И это не какой-то вымысел. И не какое-то плацебо, потому что это имеет реальное проявление, как, например, там, любовь к врагам. Попробуйте любить врагов. Да, на основе плацебо у вас это точно никак не получится. Особенно на протяжении там, лет. Да, то есть не то, знаете, там, на основе экзальтации много чего может быть. А, например, на протяжении там, 20, 30, 40 лет. Так что все начинается с честности. Честно поставить перед собой те проблемы, потом искать пути их решения.
1: Но я начала с вопросов честных самой себе. И просто не знаю, то есть веру принять как, ну, как фундамент некий, как вот дано, и от нее уже идти. Ну это получается самозомбирование.
0: Нет, дорогая Лиза, подождите. Да. Вы уже, например, раз мне позвонили, значит, мне частично верите. Вы веру не дискредитируете и не опускайте ее так низко, потому что вы верой пользуетесь многократно каждый день. Вы верите в то, что вас мама любит, верите в то, что вас папа любит, надеюсь, у вас хорошая, полноценная семья, папа с мамой вместе. Вы верите, когда спрашиваете, сколько времени, вам говорят, без 5-8, вы в это верите. Вы все личные отношения с людьми на основе веры. Вы не проверяете профессора, который вам сказал, что вот там то-то, то-то, вот, и вы просто верите на слово. Да, где-то мы можем проверить, например, слова профессора, если заморочимся. А, например, вот любит ли вас мама или нет, вы это проверить не можете никак. Так что вы очень часто пользуетесь верой, причем каждый день. От этого вы зомби не стали до сих пор. Поэтому, если вы хотите как-то проверить Господа Бога, а Господь – это личность, то попробуйте. Никто же не запрещает критиковать, никто не запрещает сомневаться, никто не запрещает скептично относиться. Вот и попробуйте. Попробуйте, например, молиться, попробуйте воздерживаться, держать пост, попробуйте читать Писание и применять его на практике. И все какие-то переживания, которые у вас будут появляться, и результаты, подвергайте их сомнению, потому что Господь нам дал разум, это хорошо. Попробуйте.
1: Поняла, спасибо большое.
0: Пожалуйста. До свидания. Возвращаемся к вопросу Оксаны Артамоновой, не успел дочитать. Здравствуйте, отец Павел. Трудно воспитание детей. В частности, сына, 11 лет, может, гормоны, не знаю, все свободное время, если друзья не могут выйти погулять, ТВ и телефон. Недавно сказал, что те игрушки и вещи, которые у него есть, его не увлекают. Тут я уже рассвирепела. Как не срываться на детей, когда от таких закидонов просто сносит крышу? Дорогая Оксана, а в чем закидон? В том, что ваш сын вырос из игрушек, и они больше его не увлекают? Ну, это же хорошо, что ваш сын растет. А что ж, он должен всю жизнь в машинке играть и так далее. Ну и просто бывают какие-то есть вещи, которые одного человека увлекают, а кого-то не увлекают. Поэтому посмотрите, что его увлекает. Если, например, там смотрит ТВ, ну, начните смотреть какие-нибудь фильмы вместе. Посмотрите на свой досуг. Вы как-то готовы, как мама, проводить время со своим сыном? И при этом искать тот досуг, который ему тоже будет интересен, чтобы использовать это все для потом, может быть, каких-то там разговоров для воспитания. Или просто мы используем детей как рабов, которые должны подчиняться безропотно. Но так это не получится. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, отец Павел. Глеб, 21 год, Москва.
0: Здравствуйте, Глеб.
2: Вот такой вопрос. К близкому мне человеку во сне, ну, чуть ли не каждую ночь приходят покойники. Ну, как правило, это его родственники, которые умерли уже, и как бы говорят с ним, ну, не знаю, о чем, конечно. Но вот чем это можно объяснить и что с этим можно сделать?
0: Подсознание, мнительность. Человек сам стал продавать это.

0: значение, и теперь он из обычного сна сделал какое-то шоу. Если человек не придает значения снам, то они, даже если ему снятся, он потом об этом очень быстро забывает, потому что не придает значения. Это как человек, который идет по улице вдоль шоссе, но так как он не увлекается автомобилями, то он не замечает, какие машины едут. Помытые или грязные, иномарки или отечественные, дорогие или дешевые, новые или старые. Ну, потому что его это не увлекает, ему это неинтересно. Вот. А если он любит, да, автомобили и придает им значение, то он будет, естественно, замечать всякие там тонкости и так далее. Вот нормальный человек никаким снам, вообще никаким снам, значение не придает. Ни страшным, ни радостным, ни грустным, ни кошмаром, никаким. Просто не придает значения. Приснилось, приснилось. Ну, бывает, конечно, что плохой сон, бывает хороший сон. Ну, то в смысле, что ты плохо спал там, потом тебе физически день тяжело. Поэтому ваш знакомый просто придал значение этим снам, и теперь он продолжает дальше придавать значение. И теперь они ему снятся. Подсознание, это штука такая, формирующаяся, да, то есть ты можешь на него как-то влиять. Вот теперь ему и снятся покойники. А если начнет смотреть футбол и придавать ему большое значение, то будут футболисты сниться.
1: Понял вас, спасибо.
0: Пожалуйста, до свидания. Алексей спрашивает. Добрый вечер, батюшка Павел. Такой вопрос. Расскажите, как в этом мире противостоять искушениям? Разумеется, что без них никак. Они были, есть и будут. Но как остаться верным Христу, а не дьяволу? И еще один небольшой вопрос. Расскажите, пожалуйста, кто про такие добродетели, как смирение, терпение, кротость? Не хочется уклоняться в интернет, хочется послушать мнение опытного человека. Благодарю. Ну, слышите, мне не хватит эфира рассказывать про смирение, терпение, кротость. Это все-таки, ну, рекомендую почитать какие-нибудь умные книжечки, например, там, «Нравственное богословие». Вот, ну, потому что у нас просто не для этого вот эфир. А вот что касается, как противостоять искушениям, ну, и как остаться верным Христу. Ну, по крайней мере, определять причину, да, по которой у нас те или иные искушения появляются. Вот как для человека, берем такое самое очевидное, для человека, который страдающего страстью пьянства, важно, чтобы дома не было вообще алкоголя, и стараться делать свой маршрут так, чтобы он даже не видел глазами какие-нибудь алкогольные всякие заведения. Ему это будет помогать. Но то же самое касается других страстей. Например, если у человека там чревоугодие, то, например, ходить в магазин, покупать продукты строго по списку. То есть вопрос тут дисциплины. Там, то же самое касается, чтобы там, не сидеть там, в телефоне, да, сделать какой-то режим дня себе. Ну, то есть причины хотя бы устанавливать. Ну, и не унывать от того, что все сразу не получается. Из-за уныния, из-за того, что хочется все и сразу, люди зачастую просто потом бросали. Олег спрашивает. Отец Павел, здрасте. Как вы считаете, пришельцы, если они есть, это тоже создание Божие? Я считаю, что проблемы нужно решать по мере их поступления. Да, проблема пришельцев у нас пока не стоит, мы их не видим. Вот, поэтому нужно на это просто забить. Так, далее идем. Отец Павел, какие постановления Никейского собора лично вы считаете сомнительными? Ну, из тех, которые я знаю, никакие. Все нравятся, все устраивает. Но... Это надо, конечно, смотреть. Вдруг я в чем-то сомневаюсь. Но из того, что читала, никаких сомнений не было. Здравствуйте, отец Павел. Постоянная нехватка времени. Это духовная проблема? Ну, смотря почему вам не хватает времени. Если взять какую-нибудь многодетную маму, у которой там 5 детишек, а бывает, что еще детишки какие-нибудь болеют, то реально просто вот она просыпается, и пока спать не ляжет, там свободной минутки нету. Еще бывает, когда дети маленькие, постоянно на себя внимание отвлекают, разрывают маму, ссорятся между собой, и нужно всех накормить, убраться там, постирать, а еще муж. Ну, то есть, поэтому здесь это не будет духовной проблемой. Скорее, вся ее жизнь будет неким таким духовным подвигом. А вот когда, например, человек, имеющий свободное время, ну, например, это проверяется с помощью экранового времени, он понимает, что на социальные сети и на серфинг в интернете он тратит, там, предположим, 3-4 часа каждый день. Но при этом у него не хватает времени, там, чтобы помолиться, чтобы почитать Священное Писание, изучить православное учение. То да, конечно, это не просто духовная проблема, это тяжелая духовная проблема. Стоит сказать, что среди различных смертных грехов, а смертные грехи – это те грехи, которые уничтожают духовную жизнь, конечно, никогда не было такого греха, как страсть к цифре, ну или цифровая зависимость. Ну просто потому, что во времена апостолов, учителей церкви не было вообще вот нашего информационного мира. Но мое личное мнение, неоднократно его ранее уже высказывал, мое личное мнение, что зависимость от цифры, от интернета, от гаджетов, это смертельная проблема для духовной жизни. То есть это смертный грех. Я не говорю, что интернет – это зло, я не говорю, что гаджеты и там социальные сети – это зло, или там искусственный интеллект. Если мы помним слова апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно мной обладать», то есть если вами это не обладает, вы этим пользуетесь для работы, для пользы, и при этом у вас есть время, чтобы помолиться и все сделать, все, что нужно для души, то нет проблем. Джонни, такой ник интересный, отец Павел, у меня вопрос. Как не гневаться на любимого человека, причем мужа, причем в кавычках, любимого мужа? Какие подобрать аргументы? У нас трое детей, мы планируем домашние дела, а у него вдруг меняются планы, и он гирит на шашлыки. Ну, гневаться тут, конечно, вы разгневаетесь, но давайте я чуть позже отвечу, тут звоночек сначала. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, здравствуйте, с праздником, с Вознесением вас, батюшка.
0: Да, спасибо
2: большое. Меня зовут Светлана, я звоню из Североморска. Я заранее извиняюсь перед всеми за свое невежество, возможно. Но вопрос у меня про иконы Богоматери нашей. Образ Богородицы запечатлен на многих иконах. Многие из них являются чудотворными. Вот мне бы хотелось бы для себя понять, не могу найти ответ. А молитва... будет ли, сейчас, извините, разволновалась, зависит ли от иконы, перед которой мы молимся, будет ли услышана наша молитва или нет?
0: То есть, уточню вопрос. То есть, вот я молюсь, важно ли, перед какой иконой я молюсь?
2: Ну, да. Вот, например, я когда молюсь дома, да, на домашней молитве, у меня, я, получается, обращаюсь к одной иконе Богородицы, хотя рядом у меня много стоит икон. Я знаю, что каждый из них, да, там, ну, многие просят перед определенной иконой каких-то своих потребностях, каких-то своих болях.
0: Я понял.
2: Да.
0: Смотрите,
2: вот насколько
0: тут,
2: это...
0: Угу. Вот тут главное не скатиться в двоеверие. Двоеверие такая достаточно... известна проблема, в том числе и она была в полной мере во времена Святой Руси, установление, когда православие появилось на Святой Руси, когда у людей смешивалось язычество вместе с православием, и многие языческие какие-то традиции, они перемешивались с православным учением. Если, например, в древности у людей дома был некий такой пантеон богов, там Перун за одно отвечает, Сварог за другое, Велес за третье, там богиня Мокошица четвертая, там мать сара земля пятая, ну и понятно, да, то потом, знаешь, пришло православие, и многие люди буквально, они заменили это все иконочками. Не случайно, например, там на скотном дворе можно было встретить раньше там иконочку священномученика Власия. Почему? По той причине, что люди считали, что Власий – это преемник Велеса. Велес – это скотий бог, да, вот, а вот теперь Власий. Ну и так далее. Да, Иоанн Креститель, Иоанн Купала, Параскева Пятница – это Мокош, ну и, там, и тому подобное. Там много таких. Вот. Поэтому если вы просто молитесь Господу Богу, Матери Божией, а икона помогает вам сосредоточиться на молитве, но это именно вот в этом назначении иконы, она просто помогает вам сосредоточиться, то нет никаких проблем. И, честно говоря, какая икона вам будет помогать сосредотачиваться, такая пусть и помогает. Но если вы считаете, что именно сама икона помогает, и что через вот, если молюсь на эту икону, молитва такая, на другую икону молитва третья, то это, конечно, совершенно неправославная история. Это вот проявление того самого двоеверия, которое у нас на Руси и внутри церкви, конечно, тоже расцвело.
2: Ну, вот я так и думала, и хотела услышать именно этот ответ.
0: Хороший вопрос.
2: Я просто, да, немножечко не понимала, почему же у нас так много икон именно Богородицы. Не понимала, если можно молиться, в принципе.
0: Ну, это, да? В этом проявлялась любовь народа к Матери Божией, разные иконы и тому подобное. Но, чтобы вы понимали, вот это двоеверие внутри православной церкви сегодня в полной мере существует. И многие люди просто об этом не знают. Если вы откроете молитвослов, который даже может быть рекомендован, значит, там, издательским советом Русской Православной Церкви, вы можете там увидеть, что вот такому святому молимся о такой проблеме, там, о головной боли Иоанна Крестителю, значит, там, от чего-то там туда, значит, это квартирный вопрос, свидетельство перед Нотрами Фунскому, причем многие священники-то прямо говорят, в том числе, которые считают себя миссионерами, это, конечно, вот такая вот история, которая, ну, отдает язычеством. Потому что там, когда вот я понимаю, что, да, люди вот молятся, сидите Спиридону, и бывает помогают жилищные какие-то проблемы и тому подобное, но это нельзя ставить в некую такую зависимость. Спиридон, значит, это квартирный вопрос, Петр Февроний – это брак, Иоанн Креститель – головная боль, там, значит, икона Всецарицы – это от онкологии, это уже просто стопроцентное язычество, и так подходить нельзя.
2: Все, спасибо вам большое. Спасибо вам вообще за ваше дело, труд, сил вам и здоровья.
0: Спасибо большое. До спасибо. До свидания. Давайте вернемся к вопросу. Наверное, все-таки это так вопрос от женщины, не Джонни, а Иоанна, наверное, спрашивает. Как не гневаться на любимого человека мужа и какие подобрать аргументы? У нас трое детей, мы планируем домашние дела, а у него вдруг меняется план, и он едет на шашлыки. Видите ли, очень сложно решать семейные вопросы, когда ты не знаешь ни как живет муж, ни как живет жена, ни какие у вас отношения. Вот. Чтобы не получилось так, что я сейчас дам какой-то ответ, и этот ответ будет использован потом в семейном скандале в качестве аргумента. А вот батюшка Павел сказал вот то-то, то-то и то-то. Вот я не хочу, чтобы вдруг меня тем или иным способом использовали. Просто вот не хочу. Мало ли там что происходило, может быть, вы сами мужу сказали, да делай, что хочешь, его там, или обидели его как-то, и вот он поехал на шашлыки, может быть, так, а может быть, и правда, он такой вот, как бы, незаботливый, и такое может быть, но надо разбираться, если вы оба верующие, подойдите к священнику опытному, да, поговорите туда-сюда, как что, если там муж неверующий, ну, может быть, там найдите опытного семейного психолога, с ним поговорите. Так, Екатерина спрашивает. Добрый вечер. Общалась 10 лет назад со священником. Мне 16 было, ему 26. Привязалась. Еще одна девчонка была. В итоге он только с ней стал общаться, а со мной те друзья порвали. Пыталась вернуть общение. Со священником удалось, но он манипулировал, игнорировал. А сейчас я уже и сама хочу полностью прекратить, но мне жалко, ведь 10 лет с этим священником как бы общаемся и ругаемся. Что делать? Надо прекратить общение. Жалко, конечно, 10 лет. Жалко. Но то, что вот какие-то, вы знаете, вот там манипулировал, игнорировал, вот, особенно вот эта ругань и так далее, именно с учетом, что 10 лет уже продолжается. И если вы видите, что никаких особых плодов нету, то есть духовных, что он получается не как духовник, а просто как некий друг, ну, вы просто пишете, что он манипулировал, да, то есть если это правда, именно манипуляция, наверное, стоит прекратить. Но все-таки, знаете как, вдруг вы ошибаетесь. Найдите священника, вот третье лицо, священника опытного. Расскажите подробно, как там, что происходило, да? В чем была суть ругани, что священник вам рекомендовал делать, что не рекомендовал, почему он вас игнорировал, потому что бывает, что священнику нужно человека от себя отстранять. Вот. Может, вам было просто завидно, может, ревность была, может, вы границы какие-то нарушали. Много чего может быть. Поэтому третье лицо обратитесь к какому-то опытному духовнику, расскажите, как и что. Вот. И пусть он тоже вам поможет. А может быть, потом еще и другому духовнику сказать, ну, чтобы собрать какие-то мнения, и потом уже принять решение. Да. Если вдруг что, да, может быть, придется уже разорвать этот порочный круг и жить себе свободно. Вот чего ж так мучиться-то. Друзья мои, сейчас у нас будет небольшая пауза, реклама, новости, и потом мы с вами продолжим.
3: Час Островского.

0: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник».Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Командующий 18-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Аркадий Морзоев, отец погибшего героя России Василия Морзоева, рассказал, о чем говорил с президентом после получения награды сына. По его словам, глава государства спросил его, чего бы он хотел. Морзоев ответил, что его желание – продолжать служить Родине. В четверг Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле. Один из награжденных – лейтенант Министерства обороны России Василий Морзоев, звание героя которому было присвоено посмертно. Золотую звезду героя глава государства передал его родителям – Аркадию и Маргарите Морзоевым. Дальнейшее развитие европейской цивилизации возможно только за счет российских полезных ископаемых. Поэтому страны Европы стремятся нанести России стратегическое поражение, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, ни о каких переговорах в Европе и не говорили никогда. А вот о том, что готовятся к войне, не скрывают. Новый мэр Бирмингема с трудом зачитал присягу на английском языке и открыл церемонию мусульманской молитвой. Во втором по численности населения города Великобритании прошла церемония вступления в должность 116-го лорд-мэра Закира Чаудри. Церемония началась с мусульманской молитвы. Имам прочитал аят из Корана и благословил нового руководителя. Во время принесения присяги мэр с заметным акцентом и значительными запинками зачитывал текст на английском языке. Видео можно посмотреть на канале «Макс. Радио Спутник». Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хочет, чтобы Индия покупала как можно больше американской нефти и уже ведет об этом переговоры с Нью-Дели, заявил глава государственного департамента Марко Рубио. Как подчеркнул американский госсекретарь, США заинтересованы в увеличении доли американских энергоносителей в общем портфеле закупок со стороны Нью-Дели. Правительство Франции выделит дополнительно 710 миллионов евро на поддержку отраслей, наиболее затронутых ростом цен на топливо. Таким образом, общие затраты на помощь уязвимым секторам составят более миллиарда евро. Об этом заявил министр государственных счетов Франции Давид Амьель. Ранее агентство «Франс-Пресс» сообщило, что цены на бензин во Франции вновь достигли рекордных значений с конца февраля, когда начался конфликт вокруг Ирана. Тысячи человек участвуют в праздничном шествии по центральным улицам столицы Сербии на престольный городской праздник Вознесения Христова со святыней, поясом Пресвятой Богородицы, передает корреспондент РИА Новости. В Сербию накануне впервые за 600 лет привезли с Афона пояс Пресвятой Богородицы, который греческому монастырю в 14 веке передал в дар сербский князь Лазарь, великомученик Косовский. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Час Островского.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник», священник Павел Островский. Программа «Час Островского», которая отвечает на ваши вопросы прекрасные, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Ну и, конечно, когда звоните на эфир прямой, значит, телефон +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, вот, обязательно мы пообщаемся. Так, Алекс спрашивает: у меня онкология, боли в спине. Можно ли молиться лежа или это неуважение? Молиться можно как угодно и когда угодно. Понятно, что если человек проявляет какое-то пренебрежение, у нас даже есть такая заповедь: не упоминай имя Господа Бога твоего напрасно. Но, конечно, это не ваш случай. Когда человек болеет, то уж как получается, так и молится. Если кто-то вас будет как-то там за это осуждать, ну, что ж, плохо, что он будет вас осуждать. Анна Васильева: мне очень стыдно задавать этот вопрос, но очень хотелось бы разобраться. Вопрос не для осуждения. Я молюсь дома, утром, вечером, читаю молитвы, но ходить в храм стало гораздо реже. Недавно воцерковился мой родственник и стал очень высокомерным. Настолько, что теперь он считает, что может нарушать закон, портить частную собственность соседей. Раньше такого не было. Из-за этого мне теперь тяжело ходить в храм. Стою и осуждаю его, ругаю за нетерпение себя. Просто ад. Очень стыдно. Как мне вернуться в нормальное состояние, когда служба в радость? Ну, мне кажется, нужно просто поисповедоваться и перестать высокомерно смотреть на своего родственника. Он поступает плохо со своей стороны. Вы, там, вместо того, чтобы привить любовь к ближнему, молиться за него, чтобы Господь как-то его вразумил, со своей стороны тоже не проявляйте к нему никакой любви. Исповедоваться надо. Попросите Господа прощения: Господи, прости, что вот пришло испытание в мою жизнь, когда человек стал вести себя плохо, и вот здесь тот самый момент, когда я могу показать, что я люблю не только тех, кто меня любит, не тех только, кто мне нравится, но и тех, кто мне не нравится, а я, Господи, вот не справилась, прости меня, пожалуйста. Вот и все. Так, Владимир Владимирович пишет: набранный номер не обслуживается. Ну, там не священник стоит, другое слово, священнику все, ну, в общем, все равно. Я постарался цензурно. Так, друзья мои, я не знаю, как он не обслуживается, другие же дозваниваются, вот +7 495 95 95 912, проверьте и так далее. Но, в принципе, люди дозваниваются. Так, отец Павел: здравствуйте, как вы считаете, цитирование строк из Библии в современном искусстве, песнях, кино, для создания определенной атмосферы, соответствующий контекст и усиление смысловой нагрузки, это богохульство или нет? Ну, смотря какая нагрузка усиливается. А так-то у нас, возьмите классическую литературу, сплошь и рядом идет цитирование. Поэтому если все, ну, как говорится, хорошо, значит хорошо. Это же Христос сказал, что всякое дерево познается по своим плодам. Не может дерево доброе принести плодов худых, ни дерево худое принести плодов добрых. Если в целом все получилось хорошо и приносит пользу, в том числе и духовную, ну, значит хорошо. Так, Николай Андреев. Так, не очень понятный вопрос. Далее. Андрей спрашивает: отец Павел, можно вопрос? Можно ли повторять в вечерних молитвах тех, о ком хочется просить Бога, если не знаю, крещены, не крещены, и насколько люди были хорошими? Во всех случаях, когда мы не знаем, крещен, не крещен, мы мыслим в лучшую сторону, считаем, что крещен. А насколько люди были хорошими, ну, все могут посмотреть в зеркало. Вот кого мы там видим? Хороший человек в зеркале или плохой? Иногда мы хорошие, иногда плохие. Иногда мы плохие, но кажемся хорошими. Иногда мы, ну, как бы выглядим плохо, а на самом деле мы хорошие. То есть вот не разберешься. Но все в этом смысле одинаково. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
4: Алло, я? Здравствуйте.
3: Ну, не знаю, но все равно здравствуйте. Как вас зовут?
4: Отец Павел. Отец Павел, Евфрат пересыхает.
3: Это я знаю, спасибо. Это у вас имя,
4: да,
3: так? У вас так родители назвали: Евфрат пересыхает? Это серьезно.
4: Да, это я вам пытаюсь напомнить, что мы с вами в понедельник случайно встретились.
3: А, в больничке.
4: Вы мне обещали фотку прислать и не прислали.
3: А вы мне писали куда-нибудь?
4: Да, в электронную почту.
3: А я просто еще почту не читал, не переживайте, пришлю.
4: Ну, Ну и ладно, да, потом пришлете. А дед Павел, я хотела сказать, что в жизни вы гораздо красивее, симпатичнее, приятнее, чем по телевизору, так скажем, да, в общем и целом.
3: О, вот. Кстати, а давайте как сделаем проще. Вы же в Телеграме есть? Вы мне напишите комментарий в Телеграме сейчас, вот по каким-то последним моим сообщениям, или там по двумя-тремя. Я-то прочту, увижу, да, и вам просто в личку сброшу. Да. Так, вопрос-то есть, сестра?
4: Да, вопрос такой, про календари. Вот у меня такой интерес всегда был к календарям, ну там еще с детства, когда вот это старый стиль, новый стиль, то есть разрыв шаблонов, взрыв мозга. Вот, и потом уже там сейчас относительно недавно стала в этом разбираться там очередной раз. И получается, что всегда, сейчас уже много всяких вопросов таких задают, особенно
3: так, короче, сестра.
4: Рождество любят, да. Вот. И все время ответы, публичные ответы даются такие очень расплывчатые.
3: Да все просто. У нас, если вот считать по секундам, год у нас длится чуть больше, чем 365 дней. Там и так далее. Там плюс, по-моему, там несколько секунд. Поэтому раз, по-моему, там в 200 лет, да, у нас, если прям вот выстраивать все прям строго-строго астрономически, у нас должен будет добавляться один день лишний. И поэтому календарь, вот есть те, которые живут, очень не обращают внимания на вот этот сдвиг, а есть те, которые обращают. Ну и все. Одни считают по одному, другие по другому.
4: Да, и наша жизнь обычная, светская, и вообще как бы и зарплату получаем, и все остальное, и дни рождения отмечаем. Все у нас идет по новому стилю, а в церкви, соответственно, даже сами священники путаются в этих стилях.
3: А чего путаться? Зачем? Вы живете в России, в России есть свой календарь.
4: Идет по старому стилю?
3: Слышите, вы живете просто по календарю. Вот у вас Рождество Христово 7 января, и вы к этому привыкли. А если вы будете жить в стране, где живут по другому календарю, там будет Рождество в другой день. Такое бывает. А есть вообще китайский календарь, у них по-другому. Есть страны, где еще другой календарь. Ну и что? Мы же когда приезжаем в другую страну, где другая культура, мы привыкаем к другой культуре, к другим обычаям. Это коснулось календарей. Календари гораздо больше, чем новые, старые стили и тому подобное. Просто стоит ли нам сейчас для некого такого объединения всех христиан, например, в России переходить на какой-нибудь другой календарь, как это, кстати, пытались сделать во времена патриарха Тихона в начале 20 века. Но это вызвало такое возмущение, такие споры, там, у нас церковь расколется. Зачем нам из-за этого...
4: Уже были такие попытки?
3: Да, конечно. Сто лет назад, во времена патриарха Тихона, он, между прочим, святитель, святой человек, это было принято решение, что переходим на другой календарь. Не помню даже на какой. Но через полгода это решение было отозвано.
4: Понятно.
3: Потому что народ не поддержал.
4: Спасибо большое.
3: Потому что вы привыкли уже 7 января. Ну, там было 25 декабря тогда. Ну вот уже привыкли. Сейчас сделаем 25 декабря, да, и люди будут не понимать, а как что? Мы уже привыкли 7-го. У нас выходные под эти дни заточены. Там праздники, то, что у нас как-то каникулы новогодние, да. Получается, Рождество всегда выходной день. Сейчас вот перемени, нам что теперь, переходить на европейские традиции, что у нас выходные дни начинаются с Рождества, в принципе, это хорошо. Но придет ли за этим государство?
4: Конечно,
3: не придет.
4: Да.
3: Может получиться так, что у нас сначала Рождество, и у нас это рабочий день иногда будет. Да, потому что на будни будет попадать. А потом у нас ни с того ни с сего, значит, идет пьяная вакханалия после Нового года.
4: Ну, то есть получается, что мы передвинули праздники, чтобы не передвигать календарь.
3: Слышите, мне кажется, что вот для простого человека, ну, это вопрос настолько... Я могу понять, когда человек постоянно путешествует, и вот он там путается. Вот он приезжает в одну страну православную, там 25 декабря Рождество. Потом приехал сюда, здесь 7 января. Да и то, я знаю таких людей, и они тоже привыкают. Поэтому, знаете как, Христос говорил, прежде чем начинать войну, сосчитай войска. Если у нас из-за вопроса календаря церковь поколется, зачем нам это надо?
4: Не-не-не, да, это не надо.
3: С Богом, сестра.
4: Спасибо большое.
3: Давай,
4: всего доброго,
3: с Богом.
4: Будь здоровы.
3: Вот Екатерина, которая рассказывала про то, что у нее там священником 10 лет было общение, Вот он вот пишет, в дополнение вопроса про то, что 10 лет общаемся с священником. То он блокировал, то отписывался от инсты, потом заново подписывался, детский сад полный. Ну, это и с вашей стороны детский сад. Я, например, регулярно свои подписки, в том числе в запрещенном Инстаграме, я обновляю. То подписываюсь, то отписываюсь. Ну, просто неинтересно, бывает интересно, по настроению, имею полное право. А то, что вы из этого домысливаете что-то такое необычное, тоже детский сад. А то, что блокировал, почему блокировал? Откуда я знаю, как вы себя вели? Может, вы там что-то неприличное ему там писали? Может, вы там оскорбляли его и так далее? И он, чтобы, так скажем, не мучиться с вами, он вас блокировал. Поэтому еще раз, Екатерина, обратитесь к опытному священнику, все расскажите, и уже как будет, так будет. Так. Алексей спрашивает. Здравствуйте, отец Павел. Подскажите, вы часто советуете найти опытного священника, духовника? Вопрос такой. Как понять, что он опытный? Ведь для одного человека он может показаться опытным и хорошим, а для другого нет. Был личный опыт, когда хвалили храмы настоятеля, а при общении был холод и отторжение. Да, и такое тоже бывает. Но рекомендация какая? Например, в каждой епархии есть духовники епархии. Прям даже официально. Вот, у которых исповедуются и священники сами, если что. Поэтому, например, можно поехать узнать, как, ну, священники, которые духовники, вот, даже официально. Потом, ну, посмотрите просто, там, какие отзывы, даже как это вот вы смотрите про врачей, про там, даже когда товары покупаете, какие отзывы у людей, принимает ли священник, не принимает, вот, или он посылает там книжки только читать. Так, Елена Быкова спрашивает. Здравствуйте, отец Павел. Как не гневаться на работе, на своих коллег? Иногда как будто не хватает терпения и сил, и потом переживаю. Потому что, дорогая Елена, на работе надо работать, заниматься своим делом. Я, конечно, бываю, что коллеги, ну, понимаю, что коллеги могут как-то провоцировать, могут бездельничать, могут на вас там что-то нагружать и так далее. Но вы работаете, да, вы же перед начальством отвечаете. Так, чтобы начальство радовалось, и все. Наушнички, чтобы не смотреть, не видеть, не слышать, вот, заниматься своим делом. Но, по крайней мере, есть проверенные средства, просто им никто не пользуется обычно, когда тебя кто-то провоцирует, это молиться про себя. Взяли четочки и про себя там: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Ну, молитесь про себя, чтобы Господь дал силы. Так, тут всякие непонятные комментарии. Значит, отец Павел, как вы относитесь к тому, что император Николай II возведен в ранг святых? По-моему, то, что он делал со страной, это ужасно. Дорогая Марина, это вопрос от Марины, мы же его, ну, церковь, не причислили к лику святых как государственного деятеля, там, знаете, благоверный князь, там, или как равноапостольный, например, как это было с царем Константином, да? Он причислен к лику святых как страстотерпец, то есть, так как известно точно, как царская семья, включая императора Николая II, проводили свои последние месяцы злоключения, да, когда они находились, по-моему, в Екатеринбурге уже, как они смиренно приносили страдания по-христиански, не осуждали, не роптали и тому подобное. Вот то, как они терпели те лишения, это, вот, это являлось примером, церковь это пример канонизировала, поэтому они причислены к лику святых. Вот возьмите пример, например, вот 1 января празднуется мученик Ванифатий. Мученик Ванифатий, известный на Руси святой, ему, кстати, многие молятся, чтобы он помог в борьбе с пьянством. Почитайте его житие. Он обратился к Богу прямо, по сути, перед своей смертью. А до этого что он там делал? Во-первых, он не был христианином, пьяницей был и блудником. Но так как уверовал во Христа, исповедовал его, претерпел за это смерть мученическую и причислен к лику святых. Можем ли мы жизнь в целом мученика Ванифатия поставить в пример? Не можем. А вот мученический подвиг можем. Вот, в случае с Николаем II понять, что как политический деятель, это личность спорная. Есть те, кто говорят, что он был прекрасным императором, есть те, кто говорят, что он вообще был там ужасным человеком. Я, честно скажу, не шибко вот такой прям историк, чтобы делать какие-то там выводы и тому подобное. Да и, в принципе, мне кажется, что вот такие личности, особенно которых заканчивалась какая-то большая эпоха, на императоре Николае II закончилась империя. Такие личности лучше обсуждать, когда уже точно все эмоции схлынут. Ну, там еще, вы знаете, пройдет лет так 200. И уже когда вся вот эта история красных и белых закончится, потому что она до сих пор красно-белый между собой спорят и так далее. Вот когда это все закончится, ну, тогда там, может быть, уже сможем разобраться. Правда, нас уже не будет здесь на земле. Ирина Агафонова спрашивает. Добрый вечер, отец Павел. Почему есть злые люди? То есть в них бесы? Ну, Ирина, не знаю, есть ли у вас бесы или нет. Но все мы немножечко злые, а может даже и немножечко. Так что не знаю, что сказать. Злые мы, потому что не хотим жить по заповедям Божьим, потому что не молимся, не воздерживаемся, отказываемся. Ну, что такое зло? Это нарушение закона Божьего. Потому что у нас есть свободная воля. Но про бесов не надо все на бесов сразу валить. Так, вопрос от Павла Сутырина. Здравствуйте, отче. Спрошу сумбурно. Мне 43, крестился в 23, но постепенно отпал. Тут крепко задумывался о своей жизни вне Христа. И складывается впечатление, что 99% забот, личной эффективности, целей, задач – это все не то, мимо, бесполезно и сгорит, как все дела на земле. Как теперь жить? Как ставить цели? Как стремиться к успеху? То есть, так-то есть чем заняться, и работать надо, и семью содержать, и детей двое поднимать. Но теперь новые сомнения. Благодарю. Павел, ну, что могу сказать? Есть иерархия. Это не означает, что раз есть какие-то вещи временные, то теперь на них никакого внимания обращать не нужно. Да, вечность должна быть в приоритете. Поэтому отношения с Господом – это молитва, это пост, чтение Писания, богослужение – ну и, конечно, самое главное – участие, осознанное участие в таинствах церкви, таинство святого причастия и покаяние, исповедь. Это вот на первый план. Но при этом, да, живя уже по-христиански, работать, содержать семью, успех не является грехом также. Просто все должно знать свое место. Например, апостол Павел пишет, что тот, кто не заботится о домашних, тот хуже неверного. Вы обязаны заботиться о своих домашних. Но просто в приоритете должен быть Господь Бог. Так, Андрей Кравченко спрашивает. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему святые отцы все в округе, проповедующие аскетизм, живут намного лучше, чем среднестатистические жители? Спасибо. Но если вы святые отцы имеете в виду священники, то давайте скажем так, ну, в защиту несчастных батюшек, что, например, деревенские отцы и сельские живут гораздо хуже, чем среднестатистический житель. А есть священники, которые, правда, живут лучше. Но вот я живу явно лучше, чем среднестатистический житель. Могу только себя отвечать. Но я много тружусь. Я не виноват, что так получается, что люди мне благодарят, помогают, все остальное. Вот. Сам тоже очень много помогаю, раздаю и так далее. Вот. Но это не связано с аскетизмом. То, как я там стараюсь воздерживаться там, в словах, в мыслях, в делах, это же никто не знает. Ведь аскетика, воздержание – это все то, что внутри происходит. Так вот, бывает, знаете, снаружи человек весь такой прекрасный, а внутри там все очень плохо. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: А как вас зовут?
5: У меня Любовь Ивановна.
3: Любовь Ивановна, можно подальше от приемника, а то очень шумно.
5: А приемник в другом помещении.
3: А, хорошо, давайте вопрос.
5: У меня вопрос. А маленьких детей... Совсем маленьких детей причисляют ли к лику святых? Например, сын Марины Мнишек был в 4 годика повешен в петлю, которая его не задушила, и он несколько часов висел на морозе, пока плакал, кричал, звал маму, пока не замерз. Он причислен к лику святых?
3: Спасибо большое за вопрос. Видите ли, к лику святых причисляют людей не по той причине, что мы вот именно в рай мы их отправляем. В этом смысле у церкви нет такого права отправлять в рай или отправлять в ад. Это решает Господь Бог. Мы причисляем к лику святых, когда есть какой-то пример. В данном случае понятно, что младенцы даже раньше не существовало чина отпевания. Младенцы, они все блаженны. Они и так в раю. Любой крещенный младенчик, если так не приведи Господь, случилось к горе, умер, да, в младенчестве, то посмотрите текста чина отпевания младенцев. Это буквально, по сути, канонизация. Прям-то говорится, там, вечная память тебе, достоблаженный младенчик. То есть блаженный младенец, постоянно слово блаженный употребляется, так же, как вот мы Матрону Московскую считаем блаженной, Василия Блаженного, да, вот Христа ради уродивого. Вот так же здесь. Но какой пример мы можем вынести из вот, смерти этого несчастного младенчика, да? Примеры для нас, для взрослых людей нету. А то, что младенчик в Царство Небесное идет, потому что никаких вольных грехов не совершил, да еще так страдал, ну, дай Боже, чтобы был в Царстве Небесном. Добрый вечер, здравствуйте.
6: Добрый вечер, отец Павел. Добрый вечер, слушатели.
3: Как вас зовут?
6: Меня зовут Татьяна. Татьяна меня зовут. Смутил один момент. Слушала беседу Данила Сысоева про божественную литургию. Вот он говорит, что, цитирую, церковь категорически запрещает поминать на божественной литургии неверующих, потому что для них это причастие будет суд и в осуждение, и люди, которые поминают неверующих на причастие, им становится плохо, и плохо тому, кто поминает, и тому, кого поминает. То есть если человек не верит в воскресение, в вечную жизнь, и не надеется на общение со Христом, и не считает себя православным, его поминать нельзя, как умерших, так и живущих. Но именно на божественную литургию. То есть, ну,
3: спасибо,
6: как-то,
3: я понял.
6: Лично, понятно.
3: Я понял. Да. Но, знаете, я контекста не знаю, но такое мнение я слышал. Я это мнение не разделяю. Почему? Во-первых, как мы можем определить, верующий или неверующий? Особенно, когда речь идет про воскресение мертвых и вообще про воскресение Христова. У нас есть люди воцерковленные, которые причащаются, исповедуются, молятся, постятся, читают Писание, делают добрые дела и сами, по большому счету, до конца не верят в воскресение Христова. А посмотрите на апостолов. Апостолы 3,5 года ходили со Христом. Хорошие они были люди, ну, наверное, хорошие, их сам Господь избрал. Господь их называет друзьями. Но эти друзья, они не верили в то, что Христос воскрес. Когда к ним пришли жены мироносицы, прямо написано в Евангелии, что они обвинили их во лжи. И потом уже, когда сам Христос воскрес и явился, написано, что он поносил их неверие и жестокосердие, потому что даже когда уже видели его, все равно продолжали не верить. Ну что ж, нам теперь апостолов куда записывать? В язычники, в атеисты и тому подобное. Просто потому, что есть, ну, как бы определенный путь, по которому человек идет к Богу. И бывает, что человек кажется неверующим, а на самом деле уже очень рядом. А бывает, что человек верующий, а вот сейчас верующий, а завтра там что-нибудь такое сделает страшное, и все будут в ужасе. Поэтому мы домыслим в лучшую сторону. Если я не знаю, человек верующий, неверующий, лучше я буду думать, что он верующий, и чтобы Господь как-то помог ему. Как Христос говорит про себя? «Я льна курящегося не угашу, и трости надломленной не переломлю». То есть вот оно, внимательность Божия, да, внимательность Божия, что льна курящегося не угашу, вот тросточка надломленная не переломлю. Вот человек, вот он... Да, может быть, даже говорить, что я там не верю, все остальное, ну, как бы, но при этом вдруг я вижу, что он совершает какие-то поступки, и иногда говорит, нет, все-таки, мне кажется, Бог есть. Я вижу, что он там вот сомневается туда-сюда, но, конечно, я буду за него молиться, чтобы он как бы вот в лучшую сторону стал двигаться, а не в худшую. Вот если человек прямо говорит, я не православный, не поминайте меня, я считаю, что Бога нет, ну, тут да, конечно, тут мы свободную волю выполняем. Но если это именно вот человек прямо это вот, кажется, манифестирует, это говорит. Здравствуйте, Павел. Роман спрашивает. Мне посоветовала одна из гражданок-прихожанок пройти в семинарию для помощи и наставления молодежи. Я являюсь сотрудником правоохранительных органов. Стоит ли прислушаться гражданке, которую первый раз вижу? Стоит, если вам самим это интересно, обратиться в канцелярию семинария и пообщаться. Или с каким-нибудь священником, который вас тоже знает. Нужно вам, не нужно и так далее. Чтобы не получилось так, что вы придете, а там окажется, что вы вообще там в Бога можете не верить или еще что-либо. Друзья, время наше подошло к концу. Спасибо большое, что звонили. Всегда приятно слушать вас. Всех обнимаем. В субботу утром, дай Боже, услышимся. Пока-пока.
1: Час Островского.

0: Призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград. Контекст. Заявление на грани безумия, к которому не надо относиться серьезно. Так в Кремле прокомментировали слова главного литовского дипломата, взорвавшие информационное пространство. Кестутис Будрис считает, что при необходимости у НАТО есть возможности ударить по военным объектам России в Калининградской области и сравнять с землей установки ПВО и ракетные комплексы. Даже некоторые западные СМИ посыл министра назвали безрассудным и направленным на развязывание войны с ядерной державой. Зампред Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление официального лица, представляющего Литву, является одиозным и неприемлемым. А официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывание Будриса назвала проявлением суицидальной паранойи. Вместе с тем западные политики и военные заявляют, что у Альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай столкновения с Москвой. А оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в регионе уже спланировано. В Кремле неоднократно фиксировали, что конфликт в регионе возможен только в случае, если Запад начнет прямую блокаду области. И полномасштабный ответ России вряд ли понравится горячим головам.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера. В Астане полночь. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске. Один человек погиб, еще 8 пострадали из-за атак со стороны ВСУ в ДНР. Тегеран пока не ответил на новое предложение США. В Госдуме призвали вшивать в сценарии фильмов мотивы многодетной семьи. Подробности далее. Один человек погиб, еще 8 мирных жителей ДНР пострадали сегодня из-за агрессии Киева, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, в Красногвардейском районе Макеевки в результате массированной атаки украинскими БПЛА по объекту гражданской инфраструктуры погибла женщина. Ранения средней степени тяжести получили 5 человек, пострадали 3. Раненым оказывается квалифицированная медпомощь, отметил Пушилин. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Тем временем, как информирует ведомство, временное ограничение на прием и вылет самолетов снято в аэропорту Геленджика. Президент Владимир Путин пообщался с вдовой героя России, капитана Минобороны Александра Рязанова Альбиной после церемонии вручения госнаград. Он также отдельно побеседовал с родителями погибшего героя России, лейтенанта Минобороны Василия Марзоева. Сегодня Путин вручил государственные награды в Кремле. Среди награжденных герои специальной военной операции, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, представители региональных предприятий и другие. США отправили Ирану новое соглашение, но Тегеран пока не ответил, сообщили дипломатические источники телеканалу «Аль-Арабия». По их данным, главнокомандующий пакистанской армии отправится в Иран, только если будет достигнута договоренность между сторонами конфликта. Ранее сегодня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Штаты сейчас продолжают переговоры с Ираном, но будет видно, смогут ли стороны прийти к соглашению с учетом недопустимости для США получения Тегераном ядерного оружия. Камбоджа может предложить новые места для отдыха российским туристам. В стране есть прекрасные пляжи и средневековые архитектурные памятники. Об этом заявил журналистам в Перми первый заместитель председателя комиссии по международным отношениям Народной партии Камбоджи Суос Яра. В Перми с 20 по 23 мая проходят вторые международные общественно-политические слушания в поддержку инициативы президента Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в беседе с РИА Новости призвал вшивать в сценарий фильмов мотивы многодетной семьи. Он отметил, что такой подход может помочь изменить современный стереотип об отложенном родительстве. Кроме того, парламентарий подчеркнул необходимость усиления продвижения темы семейных ценностей в грантовых конкурсах. Он предложил включать в конкурсы грантов Росмолодежи, Министерства культуры, а также в президентские гранты возможность получения дополнительных баллов, если конкурсная работа касается семейных ценностей. Это позволит привлечь десятки тысяч проектов ежегодно в продвижение культуры семейных ценностей, уточнил Метелев. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Об этом в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, «Радио Спутник». В эфире «Дуэль с Манучаровым». Ольга Капранова сегодня у нас, десятикратная чемпионка мира, президент Ассоциации спортивных клубов России, художественной гимнастики и заместитель представителя Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, перед тем, как мучить вас вопросами страшными, я вам задам 4 быстрых вопроса, быстрых ответа. Скажите, пожалуйста, обруч, мяч, булава или лента?
3: Обруч.
2: Ваш любимый цвет костюма для выступления?
3: Темные цвета предпочитаю.
2: Конкретно какой?
3: Темно-бордовый.
2: Темно-бордовый. Какой оптимальный рост для гимнастки?
3: Оптимального роста для гимнастки не существует.
2: Угу. Кому нет смысла идти в гимнастику?
3: Всем есть смысл идти в гимнастику.
2: Чудо. Так, ну хорошо. Значит, я так из далекого как бы угла попытаюсь подступиться к вам. Да, вот я знаком с Ренсанной Винер и несколько раз с ней работал. У меня несколько интервью с ней в разных форматах. Я вот так и не смог у нее добиться ответа на вопрос, который сейчас задам вам. Зачем вообще заниматься художественной гимнастикой, по-вашему?
3: Художественная гимнастика, мы все это знаем, самый лучший вид спорта для девочки. Она развивает музыкальность, хореографию, слух, физическую подготовку, растяжку, гибкость. И девчонка растет очень красивая, современная.
2: Ну, это, то есть, грубо говоря, это развитие такое общее, да?
3: Ну, это мы говорим, если в целом, вот, зачем отдавать ребенка в художественную гимнастику. И потом это вид спорта, это дисциплина, это умение преодолеть себя. Спорт — это всегда хорошо. Спортом надо заниматься, неважно каким.
2: Ну вот тут и оно, именно вот гимнастика зачем? Что делает гимнастика с телом? То есть, грубо говоря, вот спорт, там, не знаю, футбол, хоккей, понятно, это командный вид спорта и так далее, там, плавание для всего тела и так далее. Художественная гимнастика, вот конкретно, что она развивает в человеке, кроме пластики?
3: Я люблю говорить, что неважно, каким видом спорта вы занимаетесь, самое главное, что это художественная гимнастика. Она развивает, в принципе, все группы мышц, она развивает координацию, она заставляет думать, анализировать, и это можно потом использовать в жизни. Это прям прикладное. Я люблю повторять, что гимнастика — это спорт для умных, потому что там, прежде чем сделать сложный элемент или сложную связку, необходимо действительно оценить обстановку, ситуацию, траекторию полета предмета. И потом мы очень много работаем руками. А мы все знаем, особенно родители все знают, что как только у нас появляются дети, то первое, что мы им развиваем — ручки, потому что речь на руках, на кончиках пальчиков — все наши тактильные ощущения, сенсорное восприятие. А в гимнастике мы как раз работаем много руками. И поэтому это все дает такое развитие, и мозги развиваются тоже очень хорошо.
2: Вот скажите мне, пожалуйста, дети, которые приходят заниматься, вот, ну, то есть изначально, есть ли у них сразу перспективы на профессиональную деятельность? Либо они могут заниматься для себя, не обязательно уходить потом в профессиональный спорт?
3: Ну, это достаточно такие частые популярные вопросы, которые, наверное, относятся ко всем видам спорта. И в целом ребенок, когда приходит в спорт, он должен в него влюбиться. И задача тренера, чтобы ребенок понял, насколько этот вид спорта прекрасен, и всем своим детским существом полюбил этот вид спорта. А когда ребенок полюбит вид спорта и захочет в нем чего-то добиться, его уже ни один взрослый не сможет остановить.
2: А, даже так, да? То есть это работает само, да, уже?
3: Это работает само, поэтому... У нас в художественной гимнастике правила достаточно часто меняются. То есть каждый олимпийский цикл Международная федерация пересматривает правила и вносит корректировки. Поэтому очень сложно предположить, какие данные нужны будут гимнастки. Например, в мое время, когда я выступала, у меня были очень красивые длинные мышцы, и это был большой шаг, хорошие амплитудные шпагаты. И тогда это было по правилам, это ценилось. Сейчас правила изменились. Сейчас ценятся броски, ловли, координация, вращение под предметом.
2: Кто это меняет, простите, Оль?
3: Международная федерация гимнастики, да, ФИШ. Они сейчас переименовались в World Gymnastics стали. Вот, поэтому, наверное, в нынешней гимнастике со своими данными мне бы было сложнее, чем в то время, когда я занималась.
2: Вопрос, вот по поводу, чтобы закрыть эту тему, по поводу большого спорта и любительского. У меня в гостях недавно на вашем месте сидел Вячеслав Фетисов. Мы дискутировали по поводу хоккея с дядей Славой. Он мне разрешает так себя назвать, потому что мы тёзки, я знаю его с детства. И он сетовал на то, что хоккей — это дорогой вид спорта для ребенка. Не каждая семья может себе позволить это.

0: есть ребенок, который только пришел 5, 6, 7, 10 лет, можно купить не то что непрофессиональный, а более бюджетный предмет. Угу. И это ни в коем случае не будет хуже. Например, вот если на моем опыте можно рассказать, то мне мой папа сделал, у него удочка была, он сам рыбачит, да, он отрезал конец удочки, прилепил вот это вот изолентой туда карабин, намотали ленту, и ничего, и мне как бы это не помешало.
1: И вы танцевали с ней, да, работали?
0: Да, выиграть несколько раз.
1: А, вы с ней выигрывали прямо с этой штукой?
0: Не с этой, я с ней начала. Начинали. Конечно, когда я попала в сборную, у меня уже появились профессиональные
1: такое
0: предметы.
1: Чудо. Какое чудо. Ну, я почему это спрашиваю, Оль, не подумайте, что я там пытаюсь вас как-то подколоть или, да, что-то сделать. Просто понять, вот как бы нас слушают огромная аудитория да. людей, родители, в частности, и дети хотят пойти, вот чтобы понять, что и так далее. Еще раз подытожим. То есть правильно я понимаю, что можно прийти в этот спорт, начать заниматься, не ставя для себя цели в большой спорт уходить, и потихонечку тебя это, что называется, затянет, да? Ребенка.
0: Да, это один из вариантов. Люди разные, кто-то уже сразу видит цель и уже рождается с этой, как бы появляется ребенок с этой мыслью, и, конечно, родители его развивают в этом направлении. Это тоже неплохо, это тоже как вариант развития событий.
1: Насколько часто ваши ученицы ошибаются во время выступления?
0: Бывают ошибки во время выступления, бывает такое.
1: Это норма? Это нормально? Должно быть это?
0: Конечно, это не норма. Мы все идеалисты, мы стремимся к лучшему, и, конечно, хотелось бы выступлений без ошибок. Но мы понимаем, что мы работаем с детьми, мы работаем с подростками. Подростковый возраст, он один из самых тревожных возрастов. У детей в это время еще есть школа, еще есть домашние обязанности, еще есть гимнастика. Соревнования – это стрессовая ситуация. С учетом изменения правил, это сложный сейчас вид спорта, это без конца его надо бросать, ловить предмет. И, конечно, все эти обстоятельства дают то, что иногда на соревнованиях они могут ошибаться.
1: А больнее всего от чего на тренировках? Ну, то есть вот хоккей, футбол, я понимаю, там можно как-то пострадать во всей красе. А вот в гимнастике.
0: Шпагат больно тянуть.
1: Угу.
0: ОФП сложно делать. Ну, наверное, как и во всех видах спорта. По-моему, хоккеисты тоже шпагаты тянут.
1: Но тоже можно как-то не разбиться, но покалечиться в прыжке там и так далее и тому подобное, да? У вас были такие случаи какие-то?
0: Ну, травмы, конечно, есть. В любом виде спорта есть травмы. У меня были травмы, когда я занималась. Но я уже занималась-то на профессиональном уровне, на уровне сборной России.
1: Но у вас, по-моему, не было. Вот я, поскольку я читал, готовясь к этому, вы как-то так легко шли. Не знаю, может быть, что-то скрывается, но тем не менее.
0: У меня были травмы, просто я не делаю из этого историю. Это вполне нормально.
1: С каким предметом сложнее всего работать? Вот.
0: На мой взгляд, с лентой.
1: Почему?
0: Она 6 метров, она очень зависима от погоды. Да, взрослая ленточка для взрослой сеньорки, гимнастки 6 метров, она очень зависит от погоды. Если
1: сеньорка,
0: она...
1: простите, что перебиваю, это что значит?
0: Старший возраст, самый старший возраст сеньор. Гимнасток, сеньор, сеньорка, да. Юниоры это вот юниоры, но помладше они, а сеньоры это уже 16 лет и старше.
1: Значит, эти 6 метров могут от погоды каким-то образом...
0: Да. Они зависят от погоды, они зависят от кондиционера в зале. А если зал большой, там зрители, понятное дело, что организаторы включат кондиционер, чтобы зрителям было комфортно. Она зависит от всего.
1: Как это на репетиции проверить? Как это можно подстраховать?
0: Это мастерство, и на соревнованиях перед стартом всегда есть день опробования. И как раз это опробование заключает в себя то, что гимнастка выходит на ковер, она проверяет ковер, свет, обстоятельства вот погодные, насколько это возможно. И, в принципе, вот так вот понимает, как она завтра будет смотреться на площадке, выступать, на что обращать внимание.
1: Ну, вы уже серьезный большой тренер, да, профессионал, человек, который прошел невероятные события, всяких побед и так далее и тому подобное. Вот ваш тренер, если вспоминая сегодня вашу детскую начальную вот эту вот дорожку становления, в какой момент он понял, что из вас выйдет толк?
0: У меня первый тренер Нефедова Елена Юрьевна. Она нашла меня чисто случайно на автобусной остановке с сестрой. Да.
1: Как это было?
0: У меня сестра старшая, Катя, она на полтора года старше меня. У нее были хорошие данные, ее пригласили в школу при Большом театре.
1: И... Танцевальную школу, получается.
0: Да. Хореографическое училище при Большом театре. Это было серьезно. Она попала, одна девочка, на весь наш район, где мы жили. Конечно, мама была очень рада и водила ее на балет. А меня в то время что-то вот... Меня выгнали из 5 секций. Я занималась плаванием,
1: почему
0: танцами
1: выгнали?
0: Народными. Не видели во мне потенциала, способностей. И, в принципе, я вот вспоминаю, мне не вызывало восторг там вот плавание или народные танцы. Еще я занималась музыкой, балетом тоже я занималась, но вот как-то и я не отдавалась этому делу полностью. Ну и, наверное, педагоги замечали, что я могу там немножко

0: похалтурить.
1: Это же не ваше было.
0: Не мое, поэтому я ничем не занималась. А Катя ехала на балет, была осень, мы были в пальто, и из-под пальто торчали тоненькие ножки. И Елена Юрьевна Нефедова, она только-только начинала работать тренером, она поступила в институт. Тогда можно было начать работать тренером еще не завершив институт, а только учась на это. Ей было лет 18. И она подошла к моей маме, увидев нас на остановке, и предложила позаниматься художественной гимнастикой. У мамы был только один вопрос, платные ли занятия. Занятия оказались бесплатные. И так я попала в художественную гимнастику.
1: Сколько вам было?
0: Кстати, поздновато по нынешним
1: меркам. 6, 5, 7?
0: 7 лет.
1: 7 лет. Да. Это поздно считается, да?
0: Да. Ну, сейчас вот, наверное, в 7 лет детки уже очень много умеют. И я так начала заниматься художественной гимнастикой, и мне гимнастика сразу понравилась. Я вот поняла, что вот это мое прям. И Елена Юрьевна у нас, конечно, вкладывалась. Она, наверное, увидела в нас данный потенциал и начала нас с Катей вести. Потом было первенство России в крыле Совета в Москве, в зале. И я туда не попала, естественно, не отобралась. Катя выступала. И туда пришла Ирина Александровна Винер. Мы ее тогда уже все знали. Она уже приехала работать в Москву. И она отсматривала «Молодой резерв». Она увидела Катю, Катя ей понравилась, она оценила ее перспективу и данные. И Елена Юрьевна тогда ей сказала, что Ирина Александровна, у нее есть сестра Оля, посмотрите ее, пожалуйста. Я бегала в джинсах, в свитере, там, по балкону. Меня позвали, Ирина Александровна хочет посмотреть. Но я знала же, кто это. Я мечтала у нее тренироваться. У нее тогда была Батыршина, Амина Зарипова. Амина Зарипова вообще моя любимая гимнастка.
1: Аминка чудо.
0: Я ее плакаты, календарики, все вот до сих пор у меня есть. И вот я спустилась к Ирине Сане, она меня в джинсах прям ножку так потянула до уха. А связки у меня длинные, шаг хороший. И говорит, да, у нее данные есть, пусть приезжает в Новогорск. И мы приехали в Новогорск, да.
1: Это сколько вам было, получается?
0: Это был 97-й год.
1: Ну, вам сколько было лет?
0: Я 87-го, 10.
1: 10 лет?
0: Да, 10 лет. Ой, мы рано вставали, ездили, утром хореография с 8. Но когда мы тренировались в Новогорске, там тренировалась прям Батыршина, Зарипова, и вот молодежный состав только начинался. И прямо это все очень мотивировало, восхищало, и, конечно, до усталости там было далеко.
1: В какой момент вы выстрелили? Вот когда вы...
0: В
1: 2003-м. Вот это... Что это было?
0: Чемпионат мира был, и я на него отобралась. В 2003 году я вот занималась, и Ирина Александровна приняла решение, что моя сестра Катя пойдет в групповое упражнение в сборную России, а я пойду по личной программе, и тогда у меня произошла смена тренера, я перешла заниматься к Вере Николаевне Шаталиной.
1: Угу. Это вот вы попадали в сборную, правильно я понимаю?
0: Я уже выступала на международных соревнованиях. Тогда лидеры у нас были очень сильные. И у нас Ирина Александровна сделала контрольные тренировки. Это была не одна тренировка, это был этап. То есть каждый день мы проходили контрольные тренировки.
1: Это был отбор такой, да?
0: Да.
1: Сложно было?
0: Очень. Сидела комиссия судей, и надо было пройти не одну, не две, не три, а вот целый этап.
1: А конкуренция большая была?
0: Да, я помню на это. И мы боролись за одно место на попадание на чемпионат мира. Это был 2003 год, Будапешт. У нас тогда команда была Алина Кабаева, Ирина Чащина, Вера Сысина и я.
1: Золотой состав.
0: Да. И вот тогда, наверное, тогда я попала, пройдя все эти отборы в Венгрии. Мне доверили делать три вида. Для 15-летней гимнастки, мне тогда было 15 лет, это была большая ответственность. Но это было прям очень здорово. Я сделала три вида, встала в команду. Все у меня, слава богу, получилось благодаря тренерам. И тогда я завоевала свою первую медаль чемпионата мира. И понеслась.
1: А вот внутри сборной, скажите мне, вот была какая-то некая, не то чтобы конкурентность, а некая, как бы, как сказать, ну, борьба, не побоюсь этого слова, за условный номер один?
0: У нас был безоговорочный лидер Алина Кабаева. Мы ее любили, сейчас любим, восхищались, хотели быть на нее похожими. Вот мы прямо ее боготворили, и она была безоговорочным лидером.
1: Угу.
0: В целом, в сборной достаточно сложно заниматься, да, учитывая наш такой нежный возраст. Мы все-таки дети, мы жили в Новогорске, родителей не было. И все это дает колоссальную нагрузку. И поэтому там уже каждый следит за собой, чтобы тебе не сломаться, не получить травму, выдержать нагрузку. Ну, там уже не до соперника.
1: Ну, дружили, вот я стесняюсь спросить, я там 26 лет преподаю, я знаю, что такое дружба на курсе. Ну, вот спортивная, у вас же дружба была, насколько
0: да,
1: я знаю.
0: Да, мы поддерживали друг друга, это правда, потому что, еще раз, ну, нам было откровенно тяжело, и мы понимали, что другим, там, подруге тоже тяжело, мы поддерживали друг друга, дружили.
1: Сколько вместе вы были вот в этой четверкой? Кабаева, вы...
0: Третий год. В пятом Алина, Алина не выступала на чемпионате мира, была Ирина Чащина. Uh-huh. А в седьмом Алина выступала. То есть опять и Вера, и Алина выступала. Вот, это было...
1: До сих пор дружите?
0: Да, мы дружим, мы общаемся. И вот эти воспоминания, ну, мы многое прошли.
1: Еще бы.
0: Это такое, да.
1: А что самое яркое вот за эти... Сколько? 5 лет, да, вместе? 4? Сколько вы были?
0: Да долго. Это же просто... Это то время, когда мы выступали за сборную.
1: Ну, да.
0: На самом высоком уровне. А до этого-то еще было много всего.
1: Ну, вот самое яркое впечатление о вашей дружбе девчоночной. Вот этой вместе такая сила сестрюшки, сестренки.
0: Я помню, что Алина и Ира меня первый раз сводили в ресторан. Вот это я хорошо запомнила, потому что, ну, мы из обычных там семей все, они уже были чемпионки, и мы поехали за границу, да, и вот они сводили, вот первый раз так вот. Можно сказать, что за границей они нам все время все показывали, открывали мир, вот как себя вести, как ходить, как смотреть. Как в ресторан пойти?
1: В магазинчики одеваться, да, вот это все.
0: Да.
1: Ну, то есть можно сказать, что вы жили как сестры, да?
0: Да, а еще я помню тоже, мы были на сборах в Тенерифе, тоже сложнейшие были сборы. Алина была, Ира, я, Вера Сесина. И в выходной день у нас был, нас отправили в магазин.
1: Угу.
0: И я помню, мне Иринсана дала там 50 евро или 100 евро, чтобы что-то себе купить. Тоже для ребенка, который, ну, вот просто приехал,
1: конечно,
0: денег у меня не было, то есть это прям очень яркое воспоминание отложилось. Я не помню, что я купила, вообще не помню, но я помню, что вот у меня появились первые деньги, она мне дала, и вот я прям могу потратить.
1: Какое самое большое яркое событие вот этого периода вашей жизни с точки зрения позитивного и негативного? То есть, грубо говоря, самое яркое, доброе какое-то такое событие, которое произошло, и самое такое грустное, которое сегодня вспоминаете, уже не с такой грустью, но тем не менее.
0: Все постепенно. Вот сложно что-то выделить, конечно, но могу сказать, что, наверное, из негативного, что мы все достаточно, так сказать, сложные, ну, я про себя, наверное, могу больше сказать, и закрытые немножко. То есть очень сложно иногда понять, что есть какие-то эмоции, эмпатия,
1: да, это сложно,
0: чувства,
1: по-моему, понять,
0: мягкость.
1: Правда.
0: Да.
1: Вы закрытый человек, но при этом, когда вас вот разболтаешь, вы открываетесь.
0: Ну, то есть, да, спорт нас научил, вот меня научил сосредотачиваться, ну и, в принципе, и не жаловаться. Наверное, так.
1: Угу. Ну, самое яркое вот ваше это впечатление какое-то, воспоминание, кроме этих 50 евро, которые подарила Ирина Санна, вот какая-то такая совместная история. Вот первый ресторан, это же невероятно. То есть вы первый раз в жизни оказались в ресторане вместе с Алиной Кабаевой, она вас пригласила с девчонками в ресторан.
0: Да,
1: это сколько вам лет было?
0: Мне кажется, это вот был тот момент как раз, Тенериф и сборы. Ну, наверное, где-то 2003-2004 год. Еще я помню, что Алина нас тоже, знаете, куда позвала? Фильм «Ужастик. Дом восковых фигур».
1: Да, я помню,
0: вот
1: был такой.
0: Помните,
1: да,
0: он вышел, пошел в кинотеатрах. И вот тогда тоже у нас была одна тренировка, а потом полвыходного и еще выходной. Это прям событие целое.
1: А, даже так, да?
0: Да, и она собрала девчонок, и мы поехали в кино, и вот смотрели этот «Дом восковых фигур». Вот какой год вышел этот фильм, вот это было в том году.
1: Ну, Оль, вы знаете, вы сейчас рассказываете про эти события, все ваши школьно-студенческие, у вас меняется лицо. Вот просто меняется лицо. Вот сегодня, когда уже вы поменялись местами, и вы не на той ступеньке, как были, а наоборот, вы педагог, вы продюсер, вы как бы это все курируете, продюсируете, развиваете детей. Вот у них сегодня так же, как у вас, или уже по-другому совершенно?
0: Ну, мы же знаем, что дети другие сейчас. И я тренирую в спортивном клубе, ну, то есть я тренирую не на уровне сборной, я тренирую как бы всех детей, угу. Я тренирую клубных гимнасток, угу. И там, конечно, есть и сборный уровень, я выигрываю, они и первенство России, и возрождение, межрегиональные серьезные угу. соревнования выигрывают. Но дети сейчас другие, родители сейчас другие. Сейчас вот мы стали все родителями.
1: Ну да.
0: Вот, и поэтому...
1: А другие в каком смысле?
0: У нас был дефицит. Опять же, я не знаю, как вот у всех было, но я знаю, что вот у нас, у там подруг по команде был дефицит всего, родители нам ничего не могли позволить, не потому что не хотели, а потому что просто не могли.
1: Уровень был другой, конечно.
0: Да, сейчас для детей есть все. Ну и в целом, наверное, родители могут позволить больше, чем вот в наше время. Понятное дело, что важен уровень дохода, но даже если уровень дохода скромный, то все равно можно позволить ребенку там элементарные какие-то радости. У нас этого не было. Опять же, телефоны, да, сейчас дети рождаются с гаджетами. Но вот если вспоминать, как у нас появились телефоны, у нас они появились-то, ну, в общем, да, мы уже были взрослыми. И это все нас, конечно, очень отличает от них.
1: Вы сейчас рассказываете про первый раз в ресторане. Я 81-го года рождения. Несмотря на то, что я гораздо старше вас выгляжу, я плюс-минус так чуть-чуть из этого же поколения. Я вырос и уходил в институт из коммунальной квартиры на Неаполимском переулке. У меня не было одежды там своей и так далее и тому подобное. Меня это плюс был. Тогда это был ужас и минус. И я себя дискриминационно чувствовал, и у меня была депрессия по поводу этого. Я переживал, что у меня нет там одежды какой-то красивой, модный, что я не могу пойти в суши-бар на Новый Арбат. Тоже денег на это не было. А сегодня я понимаю, что я вот эту прививку, ну, не побоюсь этого слова, бедности нашей такой постсоветской принял. Она меня сегодня закалила и сегодня сделала меня это. Вот вы согласны, что тогда это было в пользу?
0: Я согласна, что тогда это было в пользу, потому что я очень понимаю, о чем вы сейчас рассказали. У меня то же самое.
1: Да.
0: Я еще хочу сказать, что я когда закончила спорт, у меня... Я не знала, чем заняться. Не было, ну, занятий, работы не было. И я очень хорошо помню вот это свое состояние, когда я сидела дома. Сейчас у меня, слава богу, все, ну, в порядке, достаточно загружен график. Угу. И я думаю, что я продолжаю двигаться, потому что я очень хорошо помню то ощущение, да, когда я не знала, чем заняться. Я даже нашла курсы массажа и хотела их закончить.
1: И чтобы дома делать мужу, наверное, и деткам. Нет, но я имею в виду вот эта вот прививка, я не хочу сказать бедности, нищеты, но это не про это, но как бы наша вот эта постсоветская прививка, которую все наше поколение получили. Вот дети, которые сегодня, вы говорите, да, я зацепился за эту фразу, что дети сегодня другие. Они же другие, у них все есть. Вот это на перспективу, вот на старте такой момент, да, вот дальше, на финише, это к чему приведет?
0: Очень глубокая тема.
1: Как вы думаете, у вас же тоже дети, семья?
0: Да, я за них тоже очень переживаю. Я бесконечно читаю все эти статьи, общаюсь с родителями подростков. Я думаю, что это неплохо, потому что нельзя быть белой вороной. Да, сейчас, ну, основная масса детей, они такие. Но если мы там заселим белую ворону, ну, все равно вряд ли это выживательный такой эксперимент будет. И надо смотреть. То есть, ну, что вот они будут делать? Сейчас же есть, знаете, очень много анекдотов, мемов про миллениалов и зумеров.
1: Да-да-да-да, я вот про это как раз и говорю.
0: Да, с зумерами работать по-другому. Да, у нас есть там работники миллениалы и зумеры. Понятное дело, что они отличаются, но вырастет же это поколение.
1: Вот.
0: Ну, вот и сами будут как-то справляться.
1: Тяжелее им будет, чем нам с вами? Что у них все есть, а у нас ничего не было? Вот в этом вопрос.
0: Им сложно себя мотивировать, дисциплинировать. В этом плане им сложнее. Но я думаю, что вот из них кто-то найдется, кто сможет себя дисциплинировать и мотивировать. И у него все шансы добиться успехов будет. То есть зато у них алгоритм понятен, как пробиться к вершине. Вот, вы сидите, у вас все есть, как бы ничего не надо, ну, потому что без еды не останетесь. Ну, невозможно остаться без еды. А я пойду дальше. Думаю, что так будет. Но я не хочу говорить, что это плохо, и все у них там будет.
1: Нет, нет, мы без коннотации отрицательные. Да. Просто как бы ваше мнение.
0: Просто они другие.
1: Точно так же, как реклама у нас на радио. Она совершенно другая. 91.2 FM. Не переключайтесь, через минуту мы вернемся.
2: Дуэль с Манучаровым. Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Есть что сказать?
4: говорите.
2: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с вице-президентом Палестины, заместителем председателя исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом ситуацию в зоне Палестино-Израильского конфликта. Об этом сообщили в российском МИД. В ведомстве отметили, что Лавров подтвердил неизменную позицию Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого государства Палестина, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил журналистам, что о совместной с Россией тренировке ядерных сил они с российским лидером Владимиром Путиным договорились еще зимой, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Уточняется, что речь шла как об оружии, размещенном на территории Беларуси, так и о российской ядерной триаде. Президент Беларуси обратил внимание и на масштаб тренировки. В ней были задействованы тысячи человек и большое количество техники в обеих странах. Путин и Лукашенко ранее сегодня дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Индия покупала как можно больше американской нефти и уже ведет об этом переговоры с Нью-Дели, заявил глава Госдепа Марко Рубио. Как подчеркнул американский госсекретарь, штаты заинтересованы в увеличении доли американских энергоносителей в общем портфеле закупок со стороны Нью-Дели. Первая российская вакцина против менингококка будет показана к применению с 3 месяцев. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент по корпоративным коммуникациям Петровакс-фарм Кирилл Данишевский. Он добавил, что сейчас идет подъем заболеваемости и смертности от менингококка. Каждый год тысячи детей гибнут из-за этой инфекции, которая очень плохо поддается лечению. Ранее сегодня он сообщил, что получение регистрационного удостоверения на первую российскую вакцину против менингококка ожидается в августе-сентябре текущего года. Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Гагарина. Встреча в Казани завершилась победой гостей со счетом 3-2. Итоговый счет в серии до 4 побед 4-2 в пользу «Локомотива». Клуб выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории. Ранее ярославцы становились обладателями трофея в сезоне 24-25. «Акбарс», имеющий в активе 3 Кубка Гагарина, в третий раз уступил в финале. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дуэль с Манучаровым.
1: 91.2 FM, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Ольга Капранова сегодня на «Спутнике». Мы продолжаем разговаривать про спорт. Да, вот, конечно, эта история по поводу того, что по-другому. Но я вспоминаю с каким-то невероятным, каким-то таким приятным воспоминанием вот эти сухие голодные годы, которые мотивировали. А своих детей вы также воспитываете?
0: У меня есть муж.
1: А, он достроит?
0: Нет, наоборот. Я стараюсь им не позволять там всякие личности. Угу. Но у нас есть бабушка, к счастью. У нас есть муж.
1: Они позволяют или не позволяют?
0: Да, они позволяют.
1: А вы типа такая мама... строгая в этом смысле?
0: Ну, не то, что строгая. Мы все считаем же себя современными родителями, там, не, как это говорить, не опекать детей. Я стараюсь по правилам, ну, по каким-то вот, которые мы все читали, но они четко знают, что если надо попросить игрушку, это к папе, если надо попросить сладкое, это к бабушке. Дети удивительно сейчас умные, и они вот просекают моментально, что у кого можно выпросить.
1: Вы руководили школой, да, и до сих пор у вас есть свой спортивный клуб, где вы работаете. Вот система подготовки, она каким-то образом поменялась? Какая была у вас и какая сейчас? И в чем?
0: Я работала 12 лет директором спортивной школы Олимпийского резерва, а сейчас я занимаюсь развитием клубной лиги. Система подготовки, в принципе, она не меняется. В спортивную школу детей зачисляют с 6 лет, с 1 класса, с 6-7 лет, с 1 класса. Они могут попасть в спортивную школу, наиболее талантливые в этом виде спорта, и заниматься на бюджете. У них есть определенные стандарты, то есть это выступление на соревнованиях, сдача контрольно-переводных нормативов, чтобы оставаться на бюджете и двигаться дальше.
1: Вот такой вопрос. Часто я задаю его вашим коллегам. Даже Валуеву задавал. Вот если он меня Валуев, я его мучил тоже. Вот гимнаст, вот он должен быть пластичный или все-таки чуть-чуть умный тоже должен быть? Не чуть-чуть, вернее, а умный. Потому что зачастую как бы такой стереотип, который вот я пытаюсь развенчать, что спортсмен, он не должен думать, он не должен, как, не должен думать, он не должен быть умным, он должен быть техническим, выносливым, пластичным, то есть он должен быть таким легионером, таким, понимаете, спартанцем, но не...
0: Гимнастика для умных. Там, если не думать... Ну, во-первых, элементарно можно удариться обручем или булавой. И вот мое убеждение, что 50% таланта, 50% упорства. Потому что если очень талантливый ребенок, вы абсолютно правы, он не будет думать, он будет считать, что за него все сделают, но он же и так красивый и талантливый от природы.
1: Ну, вот Леша Ягудин мне рассказывал, я говорю, Лешка, ну ты скажи, ты как вот сам это все? Он говорит, да не, я вообще ничего не думаю. Мне тренер говорил, я говорю, в смысле, он говорит, гимнаст должен быть выносливым, а тренер пусть будет умным, пусть он думает. Нет, не так?
0: Нет, не соглашусь, не соглашусь. Вот. А иногда очень упорный ребеночек, но вообще нет таланта. Но он может добиться своим упорством.
1: А, типа трудом, да?
0: Да, но капельку таланта ему не помешает.
1: А талант можно наработать?
0: Ну, природный талант, это вот генетика. Наверное, нет. Ну, а растяжку растянуть можно.
1: А что такое талант в гимнастике, простите?
0: Координация и красота линий. Вот длинные мышцы, хорошие шпагаты, гуттаперчевать. Поэтому, если у ребенка спинка не гнется и ее искусственно разогнуть, это есть риск травмы. Ну, связки жесткие.
1: Ну, то есть от физики к лирике, я правильно понимаю? То есть больше физические данные.
0: Да.
1: Я сейчас не шучу ни в коем случае, пытаюсь разобраться. То есть, когда мы берем в театральный институт абитуриента на конкурс и потом зачисляем его в институт, у нас есть система баллов по данным. Рост, вес, глаза, внешние данные. Но, безусловно, основополагающим фактором выбора этого абитуриента на зачисление в студенты является талант внутренний. В случае с гимнастикой вы сейчас рассказываете о том, что вот пластика, длинные красивые руки, вот эти мышцы, это схоже с Багановской академией, с Большим театром, вот туда, не в спортивную, а в ту историю. То есть, еще раз, скажите мне, вот если он, как сказать, суперпластичный, все тянет, мышцы и так далее, но вот не обаятельный и не, там, не знаю, не талантливый. Он может стать, она может стать известной большой гимнасткой?
0: Знаете, как интересно отсматривают детей? Мы смотрим на родителей, на предрасположенность к фактуре. То есть, ну, ребенок должен быть визуально узенький. Мы смотрим даже на обхват щиколотки.
1: Что вы говорите?
0: Да, мы смотрим на пропорцию вот от колена до пятки, бедра смотрим. То есть это все визуально должно быть вот, ну, примерно тренер понимает, как ребенок вырастет, когда будет пубертат, как он будет выглядеть.
1: Так.
0: Плюс координация. То есть если ребенок супер гибкий и растянутый, скорее всего, ему будет сложно делать ОФП, физику, бег, прыжки на скакалке. Минус. Вот. То есть он должен быть такой вот в совокупности всего процентов по 70, а 30 наработать.
1: Я правильно понимаю, Оль, поправьте, давайте закроем эту тему, пойдем дальше. Это все-таки вопрос физики больше, чем лирики.
0: Физики, да. Да, приспособленный должен быть.
1: А что ж такое талант у гимнастки? Это что? Это все-таки физика?
0: Талантливый спортсмен.
1: Вот что это? Я имею в виду ваш вид жанра.
0: сложно очень описать словами, но вот изюминка есть. Вот смотришь на спортсмена, он начинает двигаться по площадке, и вот ты понимаешь, ну вот он. Вот надо просто чуть-чуть взять и работать с ним.
1: К слову, по поводу, вы сейчас сказали, что смотрите на родителей, да, и смотрите, как они там...
0: Да мало кто знает.
1: Да, и мы тоже так делаем. Мы тоже так делаем, но вот мне интересно, знаете что? Проблема веса, она есть у всех, и у артистов, и у гимнастов, и даже, наверное, у футболистов тоже, у всех,
0: да.
1: кто выходит на большую сцену. У вас была проблема с весом?
0: Да.
1: Вы боролись как с ней?
0: Не ели. Я помню, мы готовились к Олимпийским играм, 2008 год, и вот, честно говоря, мне кажется, это была моя внутренняя такая вот ошибка. Но у меня характер такой, если вот я что-то решила, к сожалению, не могу сдвинуться с места. Я пила только кофе. Да.
1: Это же очень вредно.
0: Очень. Но я держала вес, у меня был тогда минимальный вес. А в художественной гимнастике вес – это травмы. Лишние 100 грамм, 200 грамм уже сложнее гнуться, уже колени, уже голеностопы, мы же прыгаем, растяжка.
1: Как можно на кофе продержаться?
0: Я не хотела поправляться ни на грамм. Мне казалось это очень важным. Но сейчас я понимаю, что, конечно, необходимо сбалансированное питание, пусть даже в очень маленьких количествах, потому что это мозг, прежде всего, да, это сила, выносливость.
1: Вы же всегда были вот такой, как бы, шикарный, простите. Я имею в виду, как бы, худой, красивый. Не худой, а в смысле стройный, прошу прощения, красивый девушкой. То есть это вопрос 50-150 грамм или
0: да
1: килограммов?
0: Нет, килограмма 3-4. Они набегают, когда максимальная нагрузка, когда физическая форма вот прям такая звонкая. И, конечно, там любой грамм, любой там сахар или любая калория, она прям налепляется, это видно. А потом это вот травмы, сложнее уже двигаться, ну и плюс визуальное восприятие.
1: По поводу возраста, да, вот мы что-то заговорили про Большой театр, как-то он красной ниткой у нас проходит. Вот там четко есть возраст солиста. В художественной гимнастике есть какие-то ограничения с точки зрения возраста? Были ли у вас какие-то такие истории?
0: Каролина Родригес выступала до 30 лет, испанская гимнастка, и, по-моему, она участвовала в 3 или 4 олимпиадах. Мы с ней выступали вместе. Сейчас есть Александра Семенова, ей 28, если я не ошибаюсь. Она до сих пор выступает и выступает на хорошем уровне, побеждает соревнования. Чем старше гимнастка, тем на нее интереснее смотреть.
1: Даже так?
0: Да. И ей самой приятнее, она уже чувствует, она уже все знает. Открою страшный секрет. В художественной гимнастике надо работать в зале с утра до вечера до 18 лет. Потом уже надо запоминать и трудиться умно. Можно за 2 часа все сделать и быть в форме, в прекрасной.
1: Но вы работали, занимались до 21 года?
0: Да.
1: А какой вот существует барьер, вот, грубо говоря, тренера говорят, что вот, девочка, милая моя, ты очень хорошо сейчас все делаешь, ты чудо, абсолютно золотые ножки, золотые ручки, но в 20 лет, прости, как бы все. Есть такая?
0: Спортивный принцип. Спортивный принцип, потому что мы в сборной команде России, ну, у нас всегда были золотые медали, и скамейка запасных была очень большая. И есть замечательный рассказ, я его всем рекомендую, «Джек Лондон. Кусок мяса». Там про боксера, и там очень хорошо описано, что один боксер был в возрасте мудрый, технически подготовлен, все знал, а другой был молодой. Он не мудрый, он меньше технически подготовлен, у него меньше опыта, но он выносливый, потому что он молодой. Ну вот и описан их бой, и кто выиграет, всегда вот этот вопрос. Также и в спорте. Когда гимнастке 20-21, она уже, у нее есть опыт, она мудра, она все знает, как бросить, как поймать, все может. Но не хватает уже вот выносливости,
1: силы, да?
0: Да, сил.
1: Да, даже так, да?
0: Да, а молодые девчонки приходят, они могут тренироваться с утра до вечера, меньше травм. И вот и начинается вот эта вот борьба и конкуренция.
1: А в 21 год, когда вы ушли из большого спорта, вы понимали, куда вы пойдете?
0: Нет, я не понимала, куда я пойду. У меня был сложный 2008 год, когда я проиграла Олимпийские игры. Mm-hmm. Потом у меня был колоссально сложный период восстановления. Я не хотела продолжать гимнастику. Мне позвонила Ирина Александровна, сказала, приходи в зал, я тебя жду. Нельзя так просто уходить. Очень подробно мне объяснила, что прежде всего надо победить себя, чтобы начать жизнь дальше, и нельзя вот заканчивать на плохом. В итоге я вернулась в в 2009 году выступить на чемпионате мира и выиграть золото, и после этого закончить. Поэтому, когда я в Японии сделала свое последнее упражнение на чемпионате мира, я уже знала, что я закончила с гимнастикой, больше я сюда не вернусь. Но я вообще не знала, что делать дальше.
1: А вот этот момент, когда вы ушли и еще не вернулись, это что было? Какое-то разочарование, да, или какая-то депрессия спортивная, или что это?
0: После Олимпиады? Ну да, конечно, я хотела медаль, я думаю, что от меня, я могла бы ее выиграть, от меня все ее ждали, но я допустила ошибку, прям такую глупую, и медаль не взяла. И, конечно, это разочарование. Еще такой возраст, но молодой, еще было чувство стыда очень сильное, потому что выступаешь за Россию, страна в тебя вкладывается, болельщики ждут. Всегда были две медали. Тут вот, ну, получается, я ее не принесла. И, конечно, это все очень большим грузом наваливается, и очень сложно дальше что-то.
1: Как вы вышли из этого состояния?
0: Ну, сложно. Вот Ирина Санна позвонила, в зал пригласила, тренироваться начала. Родители рядом были. Мама рядом была. Потом я помню, что я тоже, мы пошли с мамой. Я в Химках жила. И сейчас, кстати, там же живу. И мы, я вышла как раз из дома. Ну, тоже такое вот понурое состояние. И мне какой-то парень цветочек подарил. Ну, тоже там мелочь. Но вот я запомнила, это сколько лет уже прошло. То есть он хотел меня поддержать.
1: Сегодня как смотрите на эти события спустя годы?
0: Я думаю, что это был хороший опыт. Возможно, он меня изменил. Опять же, вот, да, закалил характер, там все дела. Но я смотрю с сожалением, как бы желание обладать олимпийской медалью никто не отменял.
1: Куда вообще обычно после окончания карьеры идут ваши коллеги, спортсменки?
0: Тренеры, спортивные функционеры, менеджеры, руководители, спортивная реклама, спортивное право. Я думаю, что после спорта, я сейчас так думаю, я понимаю, что в 20 лет, когда я закончила, я об этом не думала. Сейчас я уверена, что после завершения спортивной карьеры есть очень много путей, где можно развиваться.
1: Например? Ну, сейчас нас слушают девочки, ваши коллеги, которые...
0: Нам не хватает спортивных юристов. Спортивный доктор.
1: Как интересно.
0: Да, менеджер, функционер, организатор мероприятий. Тренер.
1: То есть человек, который изнутри знает эту кухню, грубо говоря, является профессиональным спортсменом и уходит в какую-то вспомогающую историю, специальность. Да. Такие примеры есть у вас?
0: Вот сейчас так не могу привести, но я знаю спортсменов, кто добились успехов в противоположной сфере. Ян Батышина, Лисан Утяшева.
1: Ну да. Я знаю из соседнего цеха, из фигуристов, Илюша Авербух, вот Ягудин, вся эта команда, Женя Плющенко. Вот они все как бы ушли. Ну, Женя в другую сторону ушел, но тем не менее, они все ушли вот в преподавание. В какую-то продюсерскую, менеджерскую историю. Вот это у вас не возникает какие-то мысли? Сделать шоу какое-то, что-то какое-то, может быть, сделать концертную программу и так далее?
0: Я занимаюсь развитием клубной лиги. На сегодняшний день мы проводим самые масштабные соревнования, и пока их еще никто не повторил. В 2025 году у нас на Кубке клубов России в Казани участвовало 2653 спортсменки. Это грандиозно,
1: это,
0: масштабно.
1: Это супермасштабно, да.
0: Поэтому, я думаю, на сегодня день я на своем месте.
1: Безусловно. Просто я думаю, мало ли, может, какие-то проекты еще и так далее. Хочу поговорить с вами по поводу допуска и недопуска к соревнованиям сегодня. Вот ваше отношение. Я не могу вас не спросить об этом. Мне интересно ваше мнение вот по поводу флага и по поводу формы. Как вы к этому относитесь? Мы знаем мнение вашего педагога Ирины Санны, мы знаем мнение там ваших коллег и так далее, ваших подруг. Вот. Но вот мне интересно ваше мнение.
0: Ограничусь тем, что скажу, что я счастлива, что в моей жизни был флаг-гимн, я за него выступала, это было очень важно и остается очень важно. Я рада, что сейчас наших спортсменок допустили на международную арену. Они выступают, и я очень надеюсь, что скоро они уже будут выступать под своим собственным флагом.
1: А как мотивировать ребят, девочек, мальчиков, спортсменов все эти годы, пока федерация не допущена до международных соревнований? Вот каким образом? Годы идут, на Олимпиаду поехать нет возможности. Вот как мотивировать с точки зрения, я спрашиваю вас, как тренера?
0: Значит, когда произошли все эти ситуации, да, и ковид у нас был, и потом... спортсменов так отстранили. У нас начали разные форматы происходить. У нас были и гала-концерты, и появились Кубки сильнейших. Это вот международное соревнование. Разные мероприятия, активности появились. Опять же, тогда, в 2022 году запустилась клубная лига. Ирина Александровна Винер сказала, что клубной лиги быть. И немножко переформатировались все. И пошли уже выступать. И вот сейчас, слава богу, их допускают на международную арену. арену, опыт никуда не пропал, и, слава богу, девчонки смотрятся хорошо и побеждают.
1: Угу. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, что вот мотивация — это же такой важный, важный ингредиент в вашей сфере, очень важный, к чему.
0: Надо приходить и тренироваться, преодолеть себя. Олимпийский девиз.
1: Количество желающих детей вот за эти последние годы, 4-5 лет, оно сократилось или увеличилось?
0: Очень надеюсь, что не сократилось. И мы делаем все возможное, чтобы эта тенденция сохранялась. Художественной гимнастикой, слава богу, занимаются девчонки, занимается много. Клубы открываются, школы открываются. Дай бог, чтобы это продолжалось.
1: А по сравнению с периодом СССР количество детей стало больше или меньше?
0: Больше, да? Слава богу, больше, да. Угу. Доступность появилась, школы, клубы. Понятное дело, да, что школа — это бюджет, клубы — это платят родители. Но в целом одно и то же.
1: Угу. О какой сумме идет речь? Просто понимать. Вот я хочу эту дочку, предположим, отдать в
0: художественную... От 6 тысяч до 30, наверное. В месяц.
1: От 6 до 30. Мне кажется, как-то это более... Ну, как бы возможно, мне кажется, нет. То есть, еще раз, форма практически не нужна. Вы платите только за тренировку, правильно?
0: Месячный абонемент, да, они платят. У них дорогие купальники. То есть девчонки вот выступают уже в очень красивых купальниках.
1: Да.
0: Сразу скажу, что судьи это не оценивают. Да, у кого дороже купальник, он больше оценку не получит.
1: А вы когда ребенком были, тоже это понимали? Или сейчас уже когда тренером?
0: Сейчас купальники стали еще дороже.
1: Правда?
0: Да. Но у нас были очень красивые купальники. К счастью, нам их оплачивали. Ну, я уже в сборной была, и, конечно, нам и купальники, и предметы. У нас все было самое лучшее. Это было прям очень приятно, и мы, слава богу, к счастью, никогда за это не платили. И да, у них дорогие купальники, но вот про предметы мы проговорили.
1: Ну, то есть 6-30 тысяч рублей стоит, вот я правильно понимаю, некий абонемент,
0: да.
1: Некая плата,
0: да.
1: Месячная,
0: да.
1: За участие вашего чада в вот этой истории гимнастики.
0: В тренировочном процессе, да. Есть еще индивидуальные тренировки. Ну, вот такие вот. Я думаю, это во всех видах спорта, это не
1: что
0: для
1: нужно, чтобы, простите, перебиваю, что нужно сделать, чтобы к вам прийти? Просто записаться на сайте, да, каким-то образом есть телефоны.
0: Да, да.
1: Как сайт называется? Просто два слова скажите, как вот как вас найти, чтобы люди, которые нас слышат.
0: У нас спортивный клуб школы Ольги Капрановой.
1: Все, значит, туда звоните, пишите, записывайте детей. Вы знаете, я читал в некоторых чатах, не чаты, а как это называется, некие блоги, так сказать, посвященные вот вашему виду спорта, обсуждение о том, что есть мысли добавить новые предметы в художественную гимнастику. Уже не только вот эта булава, лента, что там еще. Да, вот какой-то новый предмет. Вы об этом в курсе? Вы думаете об этом? Это действительно так актуально? Или это просто фанаты пишут?
0: Нет, никаких новых предметов в художественной гимнастике. У нас есть скакалка, обруч, мяч, булава, лента. Других предметов у нас нет. И девочки делают только 4 предмета. То есть 5-й переходный. Иногда это скакалку не делают, иногда обруч, иногда мяч, иногда булава, иногда лента. Но чаще всего скакалку.
1: Что самое сложное в художественной гимнастике?
0: Лента.
1: Нет, а вообще, я имею в виду не предмет, а вообще вот самое сложное в художественной гимнастике.
0: Кому как. Если не дана растяжка, сложно будет растянуться. Если не дана координация, сложно будет броски делать. Мне было сложнее всего физическую нагрузку выдерживать, прыгать. Потому что у меня, еще раз говорю, очень красивые длинные связки, и они совершенно не способны к физической нагрузке и к прыгатне.
1: Спасибо вам огромное за эфир. Наши зрители мечтают задать вам вопросы. Их немного. Но они очень яркие, актуальные, они пишут их сами нам в редакцию, поэтому вам нужно надеть вот эти вот наушники и послушать, что же они вам хотят сказать. Итак, если мы готовы, прошу.
5: А какой ваш любимый десерт?
0: Шоколад.
1: Вы же не едите шоколад.
0: Да прям.
1: А уже да? Уже подъедаете? Можно уже стало?
0: Да.
1: Но раньше не ели же, естественно.
0: Да прям.
1: Тоже ели? Удивительно. Вот они, все секреты художественной гимнастики у нас на спутнике открывают. Следующий вопрос прошу.
4: У вас 3 образования. Зачем вам столько?
0: Мне кажется, 5.
1: А какие у вас, расскажите?
0: Первый институт, который я закончила, РГСУ.
1: Это что такое?
0: Российский государственный социальный университет. Кстати, мы в него сейчас возвращаемся. Там открылась кафедра тренерского мастерства. С этого года идет прием студентов. Да, и мы там делаем мероприятия, ассоциация спортивных клубов.
1: Какая вы молодец, это ваша идея как выпускница, да?
0: И ни в коем случае не моя, ни в коем случае не моя.
1: Но вас как-то, наверное, подманили.
0: У нас завкафедры Терехина Раиса Николаевна. Я там защищаю диссертацию сейчас. У меня научный руководитель Дверина Ольга Анатольевна. И профессор, который преподает на этой кафедре, Ирина Александровна Винер.
1: О-о-о. легенды. Следующий вопрос, прошу.
6: Как вы относитесь к мужским соревнованиям по художественной гимнастике?
0: Как я могу к ним относиться и рассказывать об этом? Да хорошо, пусть выступают, занимаются, побеждают. Если им нравится, почему нет?
1: Ну что ж, Оль, я вам очень благодарен за этот эфир. Конечно, это невероятная история, что вот вы занимаетесь такую... Ну, для меня это такое абсолютно благое дело. Вы детям даете даже не только профессию, не только как бы это, вы даете шанс на большую жизнь. Среди ваших учениц... ученики же тоже есть, да, или нет? Только ученицы,
0: девчонки,
1: только девочки.
0: Учениц.
1: Мальчиков вообще не берете
0: нет,
1: вы, да?
0: Нет.
1: Вот среди ваших учениц сегодня, без фамилий, конечно же, без имен, хотя я уверен, что они смотрят наш эфир, есть какой-то лучик на то, что золото следующее эта девочка принесет?
0: Есть, конечно.
1: Вы это видите?
0: Я в это верю. А что будет завтра, не знает никто.
1: Ну, а определить по студентке, по гимнастке можно это?
0: Они у меня все талантливые.
1: А чего зависит вот стать второй Кабаевой, предположим?
0: Упорство. Упорство, потому что на каком-то уровне все дети доходят, ну, талантливые, кто занимается, до определенного уровня. А потом уже упорство, а потом морально-волевая подготовка. Ну, то есть и психологическая подготовка. И вот здесь вот в голове уже должен быть такой порядок.
1: А случай? Нет?
0: Тоже. Случай тоже. Золотая олимпийская медаль – это совокупность всего. Капелька – это случай, везение, талант. Талантливый тренер должен попасть к талантливому ребенку. Вот то время, то место. Вот все должно сложиться.
1: Что бы вы посоветовали сегодня нашим спортсменам, которые... вот еще не стали золотыми чемпионами олимпийскими или вообще в принципе, вот что им нужно сделать? Вы человек, как прошли это все и не один раз, вы десятикратный победитель, ну, как бы опыт, что называется, не забудешь. Вот что нужно посоветовать? Что можно посоветовать?
0: Верить в себя, и если что-то не получается, ни в коем случае не раскисать. Потому что можно добиться успеха. А если хочешь добиться большего успеха, то надо больше ошибаться.
1: Ольга Капранова сегодня на «Спутнике». Спасибо вам огромное.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, ну что ж, это был «Дуэль с Манучаровым» на радио «Спутник» 91.2 FM. Мы увидимся ровно через неделю. Не поленитесь включить любимую радиостанцию. Можно фоном, можно на каком-то видеохостинге это посмотреть. Не пропустите. Хороших выходных. Пока.
2: «Дуэль с Манучаровым». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
7: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
8: А где тут бродит жираф на озере Чат?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан.
9: Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Душанбе час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Повреждено остекление двух зданий в Калуге при атаках украинских БПЛА. Глава Медкуба обвинил Рубио в попытке спровоцировать военную агрессию. Хинштейн вручил Машкову медаль за заслуги перед Курской областью третьей степени. Подробности далее. Шесть БПЛА сбиты над Калужской областью. Повреждено остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома в Калуге, сообщил губернатор Владислав Шапша. Он добавил, что пострадавших в результате атаки нет. Администрация города окажет необходимую помощь в восстановлении поврежденных зданий. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА, летевшего на столицу. Криминальные группировки СУМ продают на фронт ВСУ угнанные авто, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что украинским подразделениям не интересно наличие документов и истории автомобилей. Машины необходимы для выполнения задач на линии соприкосновения. Если их не уничтожают, то зачастую перепродают другим подразделениям ВСУ, добавил представитель силовых структур. Американский госсекретарь Марко Рубио пытается спровоцировать военную агрессию против Кубы, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья. По его словам, Куба не является и никогда не являлась угрозой нацбезопасности США. Главной причиной экономического кризиса на острове стало ужесточение американских санкций. Родригес отметил, что Вашингтон в последние месяцы пытается вызвать отчаяние населения и крах экономики Кубы, в том числе ограничивая поставки топлива и усиливая экстерриториальный характер эмбарго. Ранее сегодня Рубио заявил, что вероятность достижения договоренности с кубинскими властями невелика, а также потребовал смены руководства страны и проведения свободных выборов. Кроме того, американский госсекретарь называл Кубу несостоявшимся государством и обвинял власти острова в использовании страны как платформы для иностранных разведывательных, военных и террористических операций. Губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил худруку театра «Современник» народному артисту России Владимиру Машкову медаль за заслуги перед Курской областью третьей степени, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Современника». Торжественная церемония состоялась перед показом спектакля «Женитьба Бальзаминова» на сцене Курского государственного драматического театра имени Пушкина. Как уточняется, награда была вручена Машкову за вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность. Главный тренер «Локомотива» канадец Боб Хартли объявил об уходе из ярославского клуба после победы в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Ранее сегодня «Локомотив» в гостях обыграл казанский «Акбарс» в шестом матче финальной серии со счетом 3-2 и второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Вратарь клуба признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона 25-26. Наставнику «Локомотива» Хартли 65 лет, он возглавил клуб летом прошлого года. Хартли стал первым иностранным тренером, выигравшим два Кубка Гагарина. Ранее специалист завоевал трофей с омским «Авангардом» в сезоне 20-21, с которым работал с 18 по 22 год. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Всем здравствуйте. Меня зовут Алеша Тимофеев. Михаил Ануфриенко с нами не на прямой связи, а прямо в студии. То, что у нас называется «ногами». Сегодня ногами, Михаил.
3: Да.
2: Салют, приветствую. Приветствую. Так, ну что, как Сталинград, Волгоград?
3: Ну, я был в то время, когда он в очередной раз был Сталинградом. Mm-hmm. И, конечно, здорово. Ну, парад, наверное, лучший из всех, которые бывают, только просто потому, что он такой неформальный, ну, менее формальный, скажем так, меньше официоза, больше интересного. Опять же, масса знакомых, много лет работаем там, по гуманитарке, по всему, и поэтому тоже приятно встретиться с людьми, которые это, занят общим делом. Ну, страшно, вот у них шикарное ноу-хау, это пролетает звено Ан-2, которые разбрасывают листовки. Mm-hmm. Вот, убирать после этого не приходится, листовки выметают все вчистую.
2: А, да?
3: Да.
2: Собираем, да.
3: Вот, ну, а зрелище, конечно, шикарное. Вот. Ну, и сам город. Понимаете, это огромный город на прекрасной реке, вот, идеально чистый, но не имеющий суеты московской.
2: Столичный.
3: Да, не столичной суеты и всего вот этого пробок. Ну, короче, вот минусов нет, плюсов полно.
2: Хорошо, ну давайте от лирики, значит, к более таким суровым вещам. Состоялись, ну, в смысле, вот два президента, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели совместную тренировку ядерных сил. Ну, вот я зашел даже на сайт Kremlin.ru специально посмотреть, тут все учения ядерных сил. Провели главы государства эти самые учения, так сказать, судя по всему, все прошло штатно. Причем там Лукашенко сказал, что, оказывается, наши военные там регулярно этим занимаются, только в этот раз пригласили нас с вами, Владимир Владимирович. Вот, поэтому да, ну как бы... символ, не символ, обычная, так сказать, рабочая атмосфера или что? Как это воспринимать миру?
3: Ну, миру надо воспринимать как адекватный ответ на те вызовы, которые, в общем-то, много лет происходили. НАТО расширялось, приближалось к нашим границам. Ну, мы так размещались ракеты различной дальности в странах бывшего так называемого советского блока, в той же Румынии. Про Прибалтику мы сами все знаем. Ну и в конечном итоге вот появились ядерные силы, которые, в общем-то, батька вполне логично много лет туда выбивал, они появились на территории Беларуси. Что касается работы, да, это плановая работа, там, куда, где есть ядерные силы, их нужно обслуживать, размещать, нужно учиться.
2: Все справедливо. Все,
3: поэтому сейчас, все да, так. Пригласили президента.
2: Значит, но вот это-то и обращает на себя внимание, что работа ведется, она всегда ведется, это понятно каждому, и миру понятно, и военным ведомствам каждой страны мира понятно, что она, так сказать, не прекращается, эта работа, да, там надо действительно проверять, обслуживать и прочее, прочее, прочее. Но в этот раз пригласили, и это первый раз, когда пригласили президентов. И кажется, что это нечто особенное все-таки, ну согласись.
3: Это, я сказал так, ну, есть, да, не было президента, а теперь есть, уже особенное, безусловно. Но сделано это, в общем-то, как мне кажется, очевидной причине. Необходимы были заявления глав государств по поводу и размещения ядерных сил, и того, зачем они там находятся, и для чего, и что будет с ними происходить в случае чего. Это вот, скажем, вполне, так сказать, нормальная площадка, логичная. Наш президент достаточно подробно на этом остановился.
2: Внешнеполитическое сообщение миру.
3: Да,
2: вот оно,
3: да.
2: Вот оно...
3: В первую очередь это внешнеполитическое сообщение миру.
2: Да, вот, ну давай еще раз, так сказать, вот произнесем это. В чем заключается смысл этого посыла? Вот что это за посыл такой?
3: Не лезьте к нам. У нас есть ядрен батон, и мы в конечном итоге готовы его применить. Угу. Вот. Потому что предупреждать об этом, скажем, своих коллег за океаном или в любом другом государстве мира нет необходимости, они так это все знают. И, как мы понимаем, и по военным, и по дипломатическим, и по линиям разведки, которые работают постоянно, что бы ни происходило, сообщения, соответственно, доходят. А вот это именно публичное сообщение всем граду и миру о том, что да, у нас есть, да, мы готовы, да, мы не будем отвечать гонкое вооружение на гонкое вооружение, здесь никаких зеркальных ответов нет и быть не может. То есть мы адекватно представляем себе взаимоотношения и расстановку сил, ну, и в конце концов размеры кошельков, но учитывая просто объективную реальность, скажем, у нас есть средства доставки ядерного оружия, которых нет у противника, делайте выводы, господа.
2: Ну вот Владимир Путин говорит о том, что ядерные триады призваны гарантировать суверенитет союзного государства, понятно, на фоне растущих глобальных угроз. Но Россия не планирует втягиваться в гонку вооружений.
3: Логично.

0: мире еще, скажем, две силы заставляли садиться за стол переговоров в рамках ООН, как единственной площадки, где можно о чем-то договариваться, чтобы не вляпаться в Третью мировую, то сейчас за океаном решили, что нафиг. На ООН они сами плюют, они скрывают этого, урезают финансирование этой организации, выходят из других международных организаций. ВТО, по сути, мертво. И в этих условиях действительно приходится адекватно реагировать как в военном плане, так и в политическом. Угу. Никуда не денешься. Это вот действительно, что мир кардинальным образом изменился. Исчезла площадка по факту. Юридически она существует, а фактически нет. Мы видим, что происходит, например, сейчас с Ираном, понимаем, что ненормально, но вы же видите, мир спокоен. И он тоже.
1: О чем еще говорит президент российский? Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. Это вот в ходе учений ядерных сил. Вот здесь, так сказать, а какой опыт можно почерпнуть из СВО, применимый для ядерных сил?
0: Ну, на самом деле здесь, как ты понимаешь, уже появление беспилотных систем вносит в системы защиты важнейший элемент обеспечения безопасности ядерной триады. Угу. Колоссальное количество сложностей. Ну, грубо говоря, вот раньше наземные мобильные комплексы, да, двигались там по дорогам где-нибудь в Сибири, неважно где, и все было нормально, только обеспечить там от каких-нибудь там парочки террористов, которые где-нибудь залягут, ну, без шансов на успех. А если там дроны-ждуны стоят, которые зафигачат в эту ракету? Причем ему не нужно даже сопровождение, он с искусственным интеллектом, он сидит, он распознает, взлетит и ударит. Угу. Это же принципиально другие уже вызовы, на которые надо перестраивать всю систему безопасности. То есть все на свете. Это огромный комплекс, где более там, где дело касается армейцев, это все, это гора. Ну, там будут уже привлечены десятки ведомств разных организаций. Ну, и те же войска химической и радиационной защиты, ну, по понятным причинам. То есть это действительно огромный комплекс мер, и вот эти учения вполне логично проводятся в Беларуси и будут проводиться в постоянной, регулярной основе, потому что, ну, белорусов надо обучить тому, чему у них никогда не было. Это же не просто обеспечить безопасность танкового полка при выдвижении там, в какую-то зону развертывания. Принципиально другая задача. Поэтому, да, СВО дает уникальный опыт. Это мы только одну часть затронули, на самом деле там много.
1: Тут еще, значит, заявление президента в рамках госпрограммы вооружения. Планируем оснащать РВСН, ракетные войска стратегического назначения, новыми ракетными комплексами, как стационарного, так и мобильного базирования. Новые ракетные комплексы. Ну и дальше там понятно, что президент говорит и про «Сармат», в том числе, который способен преодолевать все современные средства ПВО. Но вот эти вот новые комплексы. Давай тоже. Мы не знаем, да, что это за комплекс, судя
0: по
1: всему.
0: Ну, мы и о «Сармате» на самом деле не знаем практически ничего.
1: Да.
0: То есть, ну, надо понимать, что «Сармат» по себе это универсальный носитель. А вот количество боеголовок, количество ложных целей, а там ложная цель – это сложнейший, дорогущий комплекс, который изображает из себя черт знает что. Это не просто там болванка выстрела изображает из себя, я лечу там крылышками, машу. Он дает сигнатуру, сходную с боеголовкой, он маневрирует. Он полностью повторяет все, как в настоящей боеголовке. И вот все это сочетание, никто не знает, какое количество боеголовок там есть. Единственное, что понятно по закону физики, никто не отменял, что чем на меньшее расстояние, тем их больше.
1: Я не военный эксперт, мне поэтому сложно здесь, значит, но вот о чем я думаю, читая эти новости. Значит, вот новые комплексы РВСН, значит, «Сармат», с одной стороны, ну, и там «Орешник», и все на свете. А сейчас много что решает и выполняет задач, маленькие вот эти вот, значит, беспилотники, дешевенькие. А у нас есть, ну, вот ядерная триада, которой мы гордимся, которая, конечно, должна быть, так сказать, и обеспечить безопасность и суверенитет, и независимость, и, в принципе, границ нашей страны. Но решают-то сейчас беспилотники. На поле боя имеется в виду.
0: До тех пор, пока дело не дошло до ядерного Армагеддона, все решает рядовой пехотный Ваня. Понимаешь, ты можешь уже закидать беспилотниками весь земной шар. Ничего не изменится. Ну, хорошо, просто никто никуда не идет, как говорил старый еврей на границе в одном известном анекдоте. Но беспилотник не обеспечивает

0: контроль над занимаемой территорией. Он даже не занимает. Он может расчистить путь к ней.
1: Или не подпустить.
0: Или не подпустить, соответственно. Но, да,
1: совершенно верно. И ровно в этом-то, так сказать, и заключается решение на вот, в войне как бы нового типа. Для того, чтобы там, зафиксировать и удержать территорию, ты должен туда пойти. А тебя туда, если не подпускают эти самые беспилотники. Значит, беспилотники-то решают.
0: Нет, решают.
1: Нет, ну, все понятно, да. Я ни в коей степени, так сказать, не хочу обесценивать, девальвировать.
0: Всегда в процессе развития вооружений проблема с щитами меча стояла очень остро и, грубо говоря, изобрели дальнобойные луки, да, и вот оттуда выражение вот эти показывают два пальца, которые почему-то превратились потом в один. На самом деле два. Но вот дальнобойные луки, ну как найти против них оружие? Нашли. Появились танки Первую мировую. Ой, все, кошмар, все пропало. Нашли защиту. Сегодня танк, это уже, простите, с теми же беспилотниками, совсем не так грозно, как раньше. Точно так же пулеметы. И исчезли вот эти цепи, когда там полки тысячные ходили строями, шеренгами. И так далее, и тому подобное. Защита всегда находится. Разворачиваются средства радиоэлектронной борьбы. Сегодня они громоздкие, дорогие, и их мало. Завтра их будет много. Послезавтра насыщение, грубо говоря, электромагнитным оружием превращает дроны в пыль.
1: Видите, в чем дело, Михаил? Нужны-то они сейчас.
0: А так всегда и бывает. У нас все нужно вчера. Вот беда любой войны в том, что все, ну, генералы готовятся к прошедшей войне, а когда наступит вот такая, как нынешняя, еще она долго длится, вот тут возникает вопрос, а все это нужно было делать вчера. А система сама настолько неповоротлива и инертна, что она постоянно запаздывает. И здесь даже то, что очевидно вот нам с тобой, очевидно и генералам. Но сама система, в которой они функционируют, настолько инертна, что это будет сделано через год, два, три, пять, а может быть не сделано никогда, потому что в этом уже отпадет необходимость. Они пока сделают, все ушло вперед, и это уже не надо. Это, к сожалению, тоже реальность. Вот мы много лет, в том числе в этой студии, говорили о том, что нам нужно ждать кратного увеличения налета беспилотников по нашим тылам. Ну, мы говорим, что. Но все равно, если вот Израиль не в состоянии прикрыть от беспилотника вот такое вот крохотное государство, понятно, что прикрыть Россию, ну, значительно более трудная задача, раз в тысячу. Тем более, что Израиль противостоит, условно говоря, Ирану и там Хезболе. Вот, а Россия официально противостоит более 50 государств, причем мощнейших государств мира, намного более сильных, чем Иран в военной области в том числе. Поэтому да, эта проблема есть. И вот решить эту проблему можно, опять же, исключительно и только не зеркальными методами. То есть я с военными, в общем-то, с безопасниками много говорил. Здесь система уже заключается не в том, что у нас не хватает оружия. У нас не хватает, скажем так, решения свыше. Потому что страна, живущая по законам мирного времени, мы уже неоднократно это обсуждали, Росгвардия не имеет права создавать вот просто мобильные огневые группы и ездить хреначить беспилотники. Нужно отдельное указание. Срочники не имеют права на то же самое. Они не обличены правом выходить из воинских частей вот, с оружием в руках и лупить по всему, чего не попадя. Резервисты. Ну, и опять. То есть это нужно комплексное решение, которое лежит за рамками гражданской жизни, которое требует нарушить массу законов, положений, на составлении внутренних документов, на то, чтобы по всей стране миллионы людей по сигналу беспилотной опасности получали оружие.
1: Если он есть.
0: Вот, и, соответственно, действовали. Это можно сделать, но это долго и трудно. Особенно в большой стране.
1: Мы с тобой говорили вот тоже на прошлой, что ли, неделе, или, может быть, пару недель назад, по поводу того, что, ну, как бы ежедневно летит разное количество беспилотников, да? И в обе стороны, на самом деле.
0: Ну, конечно.
1: Ну, да, да. И туда, и обратно. Так сказать, вот есть какое-то дополнительное, может быть, понимание того, от чего зависит там это число беспилотников, которое было там запущено или в выходные, или в пятницу, ну, в общем...
0: Ну, если, скажем так, о погодных условиях мы не говорим, это все понимают, что будет тут ураган, сильный ветер, плохая видимость, там сплошной туман, ну, стараются пускать поменьше, потому как резко падает, даже с учетом у противника имеющейся спутниковой навигации, резко падает точность попаданий. Вот. Но кроме всего прочего, наш противник кратно зависит, ну, качественно зависит от поставок за границей. Что бы они там ни рассказывали про сборку здесь энного количества беспилотников, которые действительно есть, вот, и действительно собирается в сотнях гаражей, но это делается и у нас, собственно говоря. Пусть там у них это делается при помощи киевской власти, а у нас, ну, без помощи. В основном это, кстати, инициативы волонтеров, не сильно приветствуемые. Но суть не в этом, суть в том, что они делаются. Но мы видим, что за последние пару месяцев произошел взрывной рост поставляемых беспилотников из-за границы киевской хунте и увеличение, увеличение их использования.
1: Да, но мы же не можем тоже там... Ну, как бы обесценить и говорить, ну, они там сами ничего не производят. Но
0: нет, я же говорю, они производят. Но то, что они производили, их масштабы позволяли вот им запускать 20, 30, накопив 50, 120 беспилотников. Но их надо было накопить. Сейчас они используют по 500, 700 и более беспилотников за сутки. Этот взрывной рост обеспечен именно поставками из-за границ. Угу. Потому что, если вы обратите внимание на поставки, которые открыты, то да, и Англия, и страны европейские, ЕС, и американцы выделяют деньги именно на закупки беспилотников. Беспилотники не делают сами. Там уже не важно, что им оказывают помощь практическую специалисты киевского режима. Это, кстати, абсолютная правда. Они самые крупные специалисты из имеющихся на Западе. У них практический опыт. Они знают, что нужно. Ну, европейцы тоже знают, что нужно на Западе. Они, естественно, увеличивают коррупционную составляющую. Они делают то, что можно сделать из дерьма и палок. Очень дорого. Но суть в том, что многократно возросло количество используемых противником беспилотников. Причем я сразу предупреждаю, как делали год и два, и три назад, теперь мы ожидаем массового производства крылатых ракет. Угу. Их сбивать проще, к ним мы готовы, но они несут под тонну БЧ. То есть 800, 500, 1000 килограмм, в зависимости от того, куда они стреляют и какого типа. И это будет. Я хочу напомнить, что чтобы там они говорили о ракетах «Фламинго», обратите внимание, суммарно их использовано на данный момент около 20 штук. То, что известно, проверено. Не очень успешно. Из 6 запущенных один раз долетела только одна, и то не попала не совсем туда, куда целились. Но суть в том, что разрушение в населенных пунктах, в городах, это, ребят, тонна взрывчатки. Это очень серьезно. И то, что они накапливают эти ракеты, это несомненно. Поэтому проблем здесь очень много.
1: Так, про Латвию тоже поговорим. Там заметили неопознанный дрон в Латвии. Не знаю, чей. Остановили работу железнодорожного транспорта, значит, до выяснения и устранения возможной угрозы в воздушном пространстве. Это сейчас заметили БПЛА в Красловском крае. Красловском или Краславском, не знаю, как правильно вставить ударение, но так или иначе. Значит, организатор службы гражданской обороны муниципалитета Айварс Белковскис говорит, что вот местные жители заметили беспилотник и сообщили об этом в Думу, испугавшись, видимо.
0: Ну, местные жители беспилотники там замечают с прошлого года и сообщают не только в Думу, но и до нашей Думы не дозвонились, но нам сообщают. Нам известно, где в Латвии запускаются, с каких точек запускаются, потому что они трещат так, что их не услышать невозможно. И рассказывать о том, что используется просто воздушное пространство, это по меньшей мере смешно, потому что если вы посмотрите на глобус, то увидите, что пускать беспилотники в Ленинградскую или Мурманскую, Архангельскую область в облет через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию никто не будет. Это вместо 1000 километров полторы. Это бред собачий. Не говоря уже о том, что согласование полетного задания, ограничения, соответственно, в полетах. В Эстонии и Латвии вводятся ограничения на полеты, вот в тех зонах, в которых используют беспилотники, но это исключительно приграничные с Россией зоны и прибалтийское побережье, откуда они запускаются. Угу. Там та же Рутья деревня или вот Даугавпилс, когда несколько недель назад запускались беспилотники, которые там
1: уже состав ударили. Что, значит, у Латвии одна реакция, а у поляков другая. По крайней мере, реакция. Мы не знаем, как там на самом деле, но поляки встревоженные, там, так сказать, все время говорят об опасности.
0: Значит, а полякам вот этих... как раз понять можно. Суть-то в том, что использовать территорию Польши для ударов по России нет необходимости. Угу. Поэтому поляки однозначно против. Оно, вот их территория даром не нужна, поэтому им никакого военно-политического гешефта нет. И они, естественно, недовольны и озлоблены. А вот что касается прибалтийских шпрот, то их никто спрашивать не будет. Потому что их территория как раз для ударов по нашим северным регионам используется. Это выгодно, это удобно, это понятно. Поэтому им, ну что, обнять и плакать, будут жаловаться. Вы же обратите внимание.
1: А вот скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, это согласовано с НАТО и Брюсселем?
0: Да,
1: вот
0: безусловно. Конечно, согласовано.
1: Но... И американцы дают разрешение на то, чтобы с территории Латвии запускались?
0: Разумеется. Вот здесь даже сомнений быть не может, потому что любое использование боевых беспилотников и любых огневых средств вблизи баз НАТО, в местах, где патрулируют в воздухе самолеты НАТО, в том числе и американские, ну вообще всех стран НАТО, их там много. Вот. Это угроза. Об этом действительно сообщают, уведомляют, согласовывают. Это не бывает так, что даже пролет согласовывается, понимаете, о котором все говорят. Но, кстати, вот буквально пару дней назад Небензи, наш поспред ВОН, уже прямо сказал, что мы получили информацию о том, что не только пролеты, но и спуски с этих территорий согласовываются. Понимаете? Ну, дипломаты постепенно, но уже, по крайней мере, открыто, признают тот факт, о котором мы говорили с прошлого года, что используют эту территорию для пусков. Ну, это не секрет. Это невозможно его запустить так, чтобы никто не услышал. А людей там, сколько бы их, всех не пересажаете. Угу. Тем более, что даже люди, которые не симпатизируют, скажем так, России, ну, они, местные жители, далеко не в восторге. Они ищут, каким образом это можно прекратить, потому что не понимают последствий. То есть никому не нравится, кроме, видимо, руководства этих прибалтийских эмиратов.
1: Да, любопытно. Ну и, так сказать, вот все-таки действительно утверждение это же... Но это прямо обвинение. То есть мы сейчас, так сказать, в эфире обвинили НАТО и руководство НАТО в том, что они разрешают и запускают. Значит, но... А другая сторона есть? А может, это, так сказать, латыши сами по себе?
0: Ну, это вообще этот член НАТО, ну, для начала.
1: Это да.
0: Вот, потому что они там могут между собой разбираться. Ты знаешь, как обычно, наградить невиновных, наказать непричастных.
1: Да,
0: ой,
1: да.
0: Мы не знали, это там у нас младший дворник что-то сделал без нашего согласования. Ну, друзья мои, зачем смешить? Военная машина, она тем и хороша, и плоха одновременно, что она очень формализована.
1: Скоро продолжим. Михаил Нуфриенко, студия «Радио Спутник».

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Два мирных жителя получили ранения в Борисовском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил оперштаб региона. Там отметили, что у одного мужчины предварительно диагностировали акубаротравму. Он направлен в городскую больницу номер 2 Белгорода. Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации в пиведруна другой мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Госпитализация ему не потребовалась. Как проинформировали в оперштабе, разрушения зафиксированы в нескольких населенных пунктах в поселке Борисовка. Атакован социальный объект. В Грайворонском округе инциденты произошли на территории предприятия в селе Смородина, а также в селах Новостроевка, Первая и Почаева. В Белгородском округе повреждения отмечены в поселке Октябрьский и селе Нижний Ольшанец. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, объявивший о намерении баллотироваться в президенты в 27-м году, назвал безумием идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в Евросоюзе. Он заявил, что это привело бы к разорению ЕС. Помимо этого, отметил политик, распространение на Украину обязательства о взаимной обороне означало бы гарантированную войну с Россией. Ранее немецкая газета сообщила о предложении Мерца предоставить Украине особый статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательства о взаимной обороне из договора о ЕС. Командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Донован проводит в Пентагоне встречу с главой ведомства Питом Хэксетом на фоне напряженности в отношениях с Кубой. Об этом сообщает журналист телеканала MC Now Джулия Джестер со ссылкой на источник. По ее словам, встреча была организована по инициативе Хэксета. В среду власти США выдвинули против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц обвинения в сговоре с целью убийства американцев. На фоне этого президент Дональд Трамп заявлял, что эскалация между Штатами и Кубой не будет. Вскоре после этого авианосная ударная группа вошла в Карибское море. Сегодня Трамп заверил, что прибытие в Карибское море ударной группы ВМС США не связано с попыткой запугать власти Кубы. Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года. Максимум температуры составил плюс 30,4 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его данным, максимум температуры оказался на 1,2 градуса выше прежнего рекорда для этого дня, установленного в 2014 году. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
7: Михаил Ануфриенко в студии «Радио «Спутник», военно-политический обозреватель. Значит, мы в предыдущей получасовке сказали, да, вот Михаил говорит, значит, что вот и латыши, и НАТО не просто, а вот разрешают и позволяют запускать с их территории. Тут, наверное, стоит сказать, что ну так, ну просто для, так сказать, журналистской совести, что ли. Значит, что президент Латвии и Министерство иностранных дел прибалтийской страны и руководство НАТО опровергают. Говорит, нет, это, значит, все пропаганда. И даже после обвинений Латвия вручала ноту протеста временному поверенному в делах России. А Рюте, значит, охарактеризовал заявление по поводу БПЛА, запуска в БПЛА из Латвии как абсурдное. Но они отказываются, они опровергают.
8: Будучи последовательным, должен согласиться с тем, что это делается регулярно. Я помню американского представителя в ООН, который тряс пробиркой, после чего было сообщено много лет спустя, что там был стиральный порошок, это, да. А оружия массового поражения у Саддама не было. Но это было основанием для уничтожения независимого Ирака. Поэтому вот уровень этих заявлений, ну, простите,
7: ниже принтуса. Слушай, а ты как относишься к разговорам вот после прилета в выходные? Например, я смотрел, там и много людей, так сказать, эмоционально реагируют на это. Вот, шарахнем и прочее, прочее. Ну, и пришлось, так сказать, в частности, вот Лавров высказался, министр иностранных дел, говорит, что Москва не намерена наносить ущерб территориям, где живут русские. Ну, типа, так сказать, все призывали ответить что-то так, ну, типа,
8: ну, я масштабно, категорически противник любых ответов. В условиях ведения широкомасштабных боевых действий пятый год надо не отвечать, надо просто воевать настоящим образом. Потому что значит отвечать? Это значит, что у нас есть возможность нанести больший ущерб противнику, но мы по каким-то причинам этого не делаем. Это ненормально. Мы или воюем, или не воюем. А воевать с одной привязанной рукой за спиной – это какой-то маразм, который ведет к дополнительным потерям и затягиванию срока ведения боевых действий.
7: А что даст? Ну, хорошо. Ну, вот, так сказать, вот эти горячие головы, там, ястребы, которые вот надо шарахнуть. Ну, хорошо. Ну, так сказать, уничтожат несколько городов. Что дальше-то? И нет, что?
8: Я противник уничтожения гражданской инфраструктуры. У нас есть возможность уничтожать гражданскую инфраструктуру. Давайте уничтожим военную. Какие проблемы? У нас масса целей в зоне ведения боевых действий. Мы об этом много раз говорили, я просто повторяться не хочу. И вот, то есть я противник вот этих ответных ударов
7: значит,
8: возмездия
7: Лавров,
8: всего прочего.
7: Лавров употребил, он же дипломат, министр иностранных дел, он говорит, чрезмерный ущерб. Чрезмерный ущерб.
8: Даже обсуждать не хочу, потому что у каждого дальше начинается, а что такое чрезмерный? То есть, а мы будем бить по Киеву. Это как вот 9 мая. Ребята, а зачем бить по Киеву? По Козе понятно, что там не будет ни одного, ни Зеленского, ни его Комарили. Вы заранее предупредили. Они уедут. Мирные жители останутся. Дальше тут смысл. Хорошо, бить не пришлось. Но суть, вот никаких ответных ударов. Можем воевать? Воюем. А не вот можем, давайте подписывать.
7: Еще тоже вот объясни, поскольку я не специалист. Есть на полшага, прости, что туда. Да. Ну вот слушатель прислал там, Леонид. А не смешно, если их запускают из Латвии, они летят нам. Может, нужно все-таки уничтожать их на территории, откуда они летают? Здесь как бы возникает закономерный вопрос. А есть ли средства объективного контроля, которые могут зафиксировать и подтвердить взлет, значит, беспилотников с территории Латвии? Как это технически можно сделать?
8: Технически, ну, по работе агентуры, ко всему прочему. Нет, спутниками ты это дело не определишь, не тех они размеров, чтобы наши спутники гарантированно... То есть, ну, можно снять, что машина пришла, можно снять, что вот там размах крыльев позволяет, ну, что-то там ты такое найдешь. Можешь зафиксировать, есть у нас небольшое количество таких спутников, работу ускорителя стартового. То есть, это так... Сбору по сёсенке. Но суть не в этом. Мы, опять же, здесь упираемся в дилемму, которая...
7: Но всё-таки, Миш, ну давай, вот справедливости. Значит, если мы что-то говорим, то нужно, конечно, иметь подтверждение. Ну, согласись.
8: На самом деле это работает немножко иначе. Вот. Ну, я просто в политику и дипломатию я не вдаюсь, я в этом не Оппенгеймер. Что касается разведки. Никто не сообщает, на основании каких источников достоверно известно. То есть ты четко и ясно просто говоришь, ребята, вот вам координаты. Получите. Они прекрасно знают, что эти координаты истины, все совпадает. Они не будут допытываться, откуда ты это знаешь. Это в публичном пространстве политики и дипломаты будут отрицать, опровергать, требовать доказательств. Военным это не нужно. Они будут копать и выяснять, а откуда русские это узнали. А они могли данными спутникового контроля это подтвердить? А может, у них там агентура работает? А может, у них кто-то сидит? Вот это уже не важно. Важно определить эти места и нанести по ним удар. Потому что оправдание, обоснование и в публичном пространстве никогда не совпадают с тем, что есть на самом деле. Во-первых, мы никогда не признаемся, как и никто не признается, благодаря чему получены эти данные. А во-вторых, они никогда не будут опубликованы для того, чтобы подтвердить, что мы это делали. Ну вот наглядный пример. Когда сбили Боинг над Донбассом, все знали. Сколько лет работала эта комиссия, причем для нее специально продлевали сроки, потому что не работает комиссия ИКАО вот в таком духе, только для того, чтобы вынести обвинение в адрес России, боевиков, Гиркина, еще там кучи народу, которые к этому не имели никакого отношения от слова совсем, ну, кроме обсуждения того, что произошло в последующем. По одной простой причине, что, ребята, не были допрошены диспетчер. Не поднимался ни разу вопрос, почему именно этот рейс был изменен, его маршрут, чтобы он прошел на территории Донбасса. Не было никаких претензий к диспетчерской киевской, которая, собственно говоря, это все инициировала. Угу. То есть все знают,
7: которая
8: все понимают.
7: Которая обязана была перекрыть небо.
8: То есть здесь все понимают. Единственное объяснение было, он высоко ж летел. Угу. Это. Глобус, на нем вот такусенькая зона ведения боевых действий в 2014 году, летом 2014 года. И вот нужно было не на 200 километров южнее или севернее, а прямо через нее провести. Молодцы. И после этого разговоры о том, что кто-то виноват. Вот обоснование все эти в публичном пространстве гроша выеденного не стоит. Ну, несерьезно все. Знаете, кто громче кричит, ну тот и прав из серии. Вот. Но если мы хотим добиваться результатов, то да, нужно уничтожать. Вот обратите внимание, Иран. Он не заморачивается. Базы США в Эмиратах, Саудовской Аравии, Катаре, Йемене и так далее.
7: Все равно ограничено, все равно, так сказать, все это.
8: А я ж не говорю стереть Ригу с лица земли. Но, друзья мои, мы видим, что делает Иран. Мы видим, что это эффективно. Простите, Соединенные Штаты с Израилем не в состоянии не то, что победить, они не в состоянии даже союзников привлечь к себе.
7: Вот сейчас мы
8: все
7: перейдем к Ирану. Значит, Анатолию скажу тремя словами. Был и на связи регулярно. А вы? Ну, это так наши, так сказать, наши просто внутряк с Анатолием. Значит, любопытно еще заявление Лаврова. Министр иностранных дел России говорит, что США потерял окончательный интерес к Украине.
8: Да не потеряли они интерес. Но раз ребята все-таки тратят деньги, они тратят деньги. Они утвердили сейчас помощь в миллиард, кредитную линию 8 миллиардов. Ну, друзья мои, деньги плевые для Соединенных Штатов. Но они выделены, понимаешь? Их можно было попилить успешнее. Потом разведданные тоже предоставляются.
7: Значит ли это, что мы потеряли... На прошлой неделе мы с тобой говорили, да, что в Кремле Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что вот американцы пока единственные, кто там может выступать в роли переговорщиков. Ну, как бы, да, в этом процессе. А если Лавров говорит, что, значит, Вашингтон окончательно потерял интерес... И нет, все-таки не окончательно. Соединенные Штаты уже немного, давайте тут будем точнее, немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной. Европа возвращается в урегулирование политике дипломатическом уровне. Но пока еще гипотетически. Ну, то есть стало до этого вообще говорили, да Европе не место, да ее никто не спрашивает. Значит, все, мы там, дух Анкориджа витает, мы там все поговорили. Сейчас дух Анкориджа выветрился, и получается, что Европа тогда, так сказать, приобретает дополнительное какое-то значение, и, судя по всему, не просто значение, но и место за столом переговоров в теме урегулирования.
8: Я не знаю, о чем договариваться. Моя точка зрения, в отличие от точки зрения политиков, в том числе и наших российских, не меняется. Я как говорил, так и продолжаю говорить, что договариваться можно только о полной безоговорочной капитуляции. Договариваться с теми, кто с нами откровенно и открыто воюет, я не понимаю о чем. И не понимаю как. Американцы — единственная сторона, с которой можно договариваться. Американцы немножко утратили интерес. Ребята, они не утрачивали интерес. Давайте, вот все-таки мы не дипломаты, говорить прямо. Американцы на этом зарабатывают. Они решают свои геополитические задачи. Их полностью устраивает происходящее. Я изначально говорил, что Трамп не собирается прекращать эту войну. Трепаться об этом в публичном пространстве и делать — это две большие разницы. Дух анкориджа. Но мы вам не скажем, в чем он заключается и что там обсуждалось. Прошло меньше полугода. Ой, дух анкориджа завонялся и рассосался. Теперь у нас дух Пекина. Это тоже точно такой же миф, как и все остальное. Китай не за нас. Китай за себя. Вот те многократно увеличившееся количество налетающих на нас беспилотников, но во всех кишках вы их найдете, Made in China. Ну, о чем мы говорим? У нас более 75% санитарных потерь по официальным данным, потери от дронов, сейчас еще больше, данные прошлогодние. Дроны и их комплектующие китайские, и мы говорим про дух Пекина, про нашего партнера стратегического и так далее. Это мы оставляем политикам и дипломатам. Они общаются между собой на высшем уровне, там масса договоренностей, это торговый партнер, и есть за пределами Украины так называемая масса еще других дел, потому что, в общем-то, в масштабах мира это хоть и важный участок, но отнюдь не главный. Это для нас болезненный. А китайцам, например, наплевать. Да и американцам наплевать, они зарабатывают на это. Они на СПГ зарабатывают, поставляем в Европу больше, чем Байден потратил на помощь киевскому режиму. Поэтому нет, им интересно, они никогда не бросят интересоваться происходящим, они будут подбрасывать угольки в этот костер. Но договариваться о мире они не будут. Мало того, и Европа не будет. Можно привлечь Европу к переговорам. Знаете, у семи нядек бедя без глаза. Тут и у одной-то Трампа она была без глаза. А если мы привлечем Европу,
7: ну, мы сейчас опять,
8: ну все, да, это надолго.
7: Ну, так сказать, значит, нет ни края, ни конца.
8: Нет ни края, ни конца. Да. Никто не знает, как это заканчивается.
7: Да, да.
8: Начать начали, а как закончить, никто не знает. Причем проблем здесь много, потому что, давайте говорить откровенно, принять после войны миллион человек в гражданскую жизнь – это абсолютно общероссийская государственная задача, колоссальная. Одним созданием центров по борьбе с ПТСР, который у нас хронически не хватает.
7: Да тут хотя бы, подожди, это уже может быть, действительно ключевое и самое важное, но первостепенно просто остановить, чтобы люди не гибли. Но вот же,
8: никто
7: вот
8: не знает, же, как это сделать. Во-первых, потому что США и европейцам это не надо. Ну вот откровенно, не надо. Знаете, вот они все утвердили все равно на 90 миллиардов евро кредит. Да, большие деньги. Но для Объединенной Европы это, простите меня, небольшие деньги, тем более, что две трети из них останутся в той же самой Европе на развитие военно-промышленного комплекса. Поэтому, а из оставшейся трети, они еще треть попилят из 30.
7: Анатолий продолжает нас внутричок, прости, уж, пожалуйста.
8: Да, пожалуйста.
7: Значит, а у меня в Донецке, а у вас, значит, тоже пишет, кто-то не вернулся. Понятно, да? А кто-то еще там. Кто-то и не вернется, да, а еще надеюсь, что вот и брат, и близкие вернутся живыми и здоровыми. И молюсь об этом. Анатолий, хочется, чтобы вернулись живыми и здоровыми, правильно? Хочется, конечно. Вот, так, ну что, к Ирану?
8: К Ирану, вот заканчивая вот вернуться, не вернуться, я скажу так, ребята, всякое бывает. Нас вот из нашего духовного наследия, волонтер, с которым мы ездили много раз на Донбасс, ушел добровольцем в прошлом году, пропал без вести, получили похоронку, нашли в госпитале. Лежит, лечится.
7: Да, слава Богу.
8: Да, но живой.
7: Знаешь, какое счастье для
8: семьи. То есть, так или иначе, семьи. Это вот реальность нашей жизни. Поэтому да. Похоронка – это еще не приговор.
7: Да, да. Так, Иран. Трамп заявил, что не ослабит санкции против Ирана до заключения соглашения. Ну и тоже непонятно. И тоже, и там тоже. Ни туда, ни сюда. Значит, ни шатка, ни валка. Ну, что-то вообще. Вот... Так сказать, ну мы до этого следили, там, об этих ударах говорили, по базам, по этому. Значит. А потом перестали говорить сначала про Израиль. но просто перестали говорить, как Иран прекратил удары по Израилю. Теперь, судя по всему, прекратил обстреливать базы, а США прекратили обстреливать Иран или не прекратили? Что там вообще происходит?
8: Вот такой цухцван, когда закончить никто не может. Понимаешь, вроде бы как все хотят.
7: Ужасно.
8: Вот. Но как из этого выйти? Вот, понимаете, влезть в драку влезли, а как вылезти, черт его знает. То же самое. Вот, понимаешь, с Украины пришли на Иран, а что? Ну, то же самое. Мы понимаем, вот объективно глядя со стороны, насколько Трампу это невыгодно. Он не может одержать победу. Он не может объявить, я там сделал, добился. Он же не может даже, точнее сказать, он может что угодно, но разблокировать Армузский пролив. Так он и был разблокирован до начала боевых действий, проблем не было. Что-то другое надо, а что? И вот...
7: Опять я и тут тупик.
8: Да, и все то же самое. И вот это тянется и БМ, и кукареку.
7: Но потому что никто не может ни победить, ни проиграть.
8: Да?
7: Ну так.
8: Если... Объективно, то есть ни одна из сторон не может
7: ни победить,
8: выйти
7: ни
8: с политическим барышом.
7: И кажется, что ровно поэтому невозможно как бы заключение каких-то, так сказать. Ну можно же не заключать, о чем я все время говорю. Тут у нас, Миша, спор уже, я не знаю, год он длится. Значит, это. Я говорю, что можно не заключать, но остановить, значит, и дальше там разбираться. Они же говорят, что нет, нельзя, потому что это будет оттянутый конец.
8: Ну, это бесконечные споры. Он, мало того, он не имеет такого идеального решения, когда одна сторона права, а другая не права. Да. Все равно здесь будет черт знает что. Потому что все понимают, что вот тоже происходящее в Персидском заливе прекратить можно, все в этом заинтересованы. Но не прекращается ровно потому, что нужно Трампу красивое обрамление своей победы. Понимаете, то есть не имеющий отношения ни к экономике, ни к финансам, а вот к амбициям одного человека, и все. Даже к

0: в Степногорске. Степногорск снова спустя несколько месяцев стал ареной боевых действий, причем идущих уже по всему городу. То есть здесь мы потеряли, в Приморском позиции мы потеряли. Вот здесь у них успехи. Других успехов нет, а контрнаступления у них ведутся. Мы в Новоалександровке, опять же, Днепропетровская область, ведем точно так же бои за село, которое освободили в прошлом году.
1: Спасибо большое, говорим военно-политическому обозревателю Михаилу Анофриенко. До следующего четверга. Сейчас, после выпуска новостей, обсудим...

0: Итоги переговоров лидеров России и Китая. Контекст. Атомная энергетика, транспорт, инвестиции, образовательные проекты, поставки сырья и высокотехнологичной продукции, развитие всего спектра торговых связей. В ходе визита Владимира Путина в КНР, приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами, было заключено 20 соглашений. Президент России и председатель КНР подписали Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. В Кремле документ назвали очень важным для внешней политики Москвы и Пекина, взгляды которых на глобальную повестку совпадают. Путин и Си Цзиньпин подтвердили необходимость устранения первопричин украинского кризиса и осудили удары по Ирану. Китайский лидер отметил, что Китай и Россия должны решительно противостоять любым признакам милитаризма. Вместе с Путиным в Поднебесную приехали главы корпораций и банков, члены правительства и бизнесмены. Безвизовый режим между странами решено продлить до конца 2027 года. В Кремле заявляют: ключевой результат визита – непрерывность диалога на высшем уровне, который каждый раз дает свежий стимул в работе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Баку час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода. В Евросоюзе требуют от Зеленского расследовать коррупционный скандал ради членства в Союзе. Путин поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Криминалитет в украинских Сумах тайно хоронит убитых в преступных разборках в могилах националистов. Власти начали устанавливать камеры видеонаблюдения на кладбищах. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там добавили, что по официальной версии камеры наблюдения необходимы для противодействия регулярным случаям осквернения захоронений украинских националистов. Европейские лидеры требуют от Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине, в частности, дело в отношении бывшего главы его офиса Андрея Ермака ради членства Киева в Евросоюзе. Об этом сообщает газета «Зыт» со ссылкой на источники. По их данным, после отставки Ермака в 2025 году канцлер Германии проводил беседы с Зеленским по поводу коррупции на Украине и дал понять, что Киев находится на перепутье из-за коррупционного скандала. Помимо Мерца, аналогичные разговоры с Зеленским провели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время, согласно изданию, украинские власти до сих пор не выполнили требования европейских лидеров. Ранее другая немецкая газета писала о предложении.

0: Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательства о взаимной обороне из договора о Евросоюзе. Соединенные Штаты собираются направить дополнительные 5000 американских солдат в Польшу, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия Штатов отменила отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4000 военнослужащих и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробности решения. Сейчас в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных. Открытие Российской галереи искусств состоится 30 июня в Севастополе. Музей станет хранителем новой национальной коллекции искусства, сообщил РИА Новости директор галереи Виталий Зотов. По его словам, первыми крупными проектами галереи станут две выставки. Одна будет посвящена советскому живописцу Александру Дейнеке, а другая – морской стихии. На ней будут представлены произведения Ильи Репина, Ивана Айвазовского и других мастеров. Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков «Локомотива» с завоеванием Кубка Гагарина, сообщил Кремль. По словам главы государства, клуб продемонстрировал динамичную, красивую игру на протяжении всей турнирной дистанции. Также Путин отметил болельщиков команды, которые искренне поддерживают спортсменов. Накануне вечером «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии со счетом 3-2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Конечно, обсудим. Зазвучал знакомый голос со знакомыми интонациями. Почему знакомый? Потому что уже несколько лет вы слышите эту блистательную заставку и знаете, что после этого начинается программа «Обсудим» еженедельная в своем золотом составе, своих ведущих, а именно Петр Лидов, отсутствующий в настоящий момент, и Кира Сазонова. Почему усеченный состав пока, то есть не то чтобы сегодня, мы надеемся и верим, но пока усеченный состав, поскольку Петр, подобно Снегурочке, растаял от московской жары, ну, сами понимаете, 34 градуса, это не шутки, но мы надеемся, что он как-то пересоберется и, как весенний ветер, ворвется в, так сказать, нашу жизнь и в жизнь всех наших слушателей. А пока я начну обозревать то, что мы, собственно, сегодня в нашем прекрасном анонсе запланировали. И я думаю, что, ну, с учетом того, что на прошлой неделе мы дискутировали на тему визита Трампа в Пекин, на этой неделе, конечно, нельзя обойти визит президента Путина с очень представительной российской делегацией тоже в Китай. И, в общем, было много всего интересного. Прекрасно шло общение, чаепитие, ели, пили много всего вкусного. Тыквенная слойка мне особенно запомнилась из меню, утка по-пекински. И что там еще было? Кажется, морской окунь с маракуйей. Вот такое вот было чудесное меню. Но, естественно, ехали не только за хлебом с солью, ехали, естественно, за договоренностями. Понятное дело, что все это было не просто в формате внезапного визита, все было приурочено сразу к двум событиям, а именно 25-летие Декларации о сотрудничестве России и Китая. И, собственно, у нас стратегическое партнерство тоже дошло до уже 30 аж лет. И вот все вот это еще раз пролонгировалось. И, соответственно, мы вот идем в светлое будущее вместе с нашими китайскими друзьями. Нихао, Петр Алексеевич!
9: Нихао!
8: Какой вы загорелый, ничего себе!
9: Прям аж... Работа на приусадебном участки, знаете, облагораживают. Не
8: думала,
9: только внутренний мир, но и внешний.
8: Что это, ну, наверное, какой-то пляжный, да какой, расслабленный отдых.
9: Да
8: я специально не наливала чай, потому что, ну, я решила, надо верить в лучшее, нет, что чай...
9: 4 дня 30 градусов
8: в
9: Подмосковье. Я все-таки проживаю в Подмосковье, поэтому на улице много времени провожу. Вот, собственно.
8: Нет, ну прям вот очень свежо.
9: Ну, видите как.
8: И шикарно.
9: Пусть все думают, что я только что с Мальдив.
8: Пусть.
9: Или с острова Хайнань, что ближе, наверное, нашей политической
8: базе. И, ну, опять же, у вас есть опыт проживания в Индонезии, и... в жарких странах, Пакистан, опять же, там вообще, мне кажется.
9: Он местами жаркий, да.
8: Жаркие места, так что вы привычный человек. Не знаю, у меня уже сейчас такое состояние, я забыла про сезонность, вот честно. То есть я не воспринимаю там лето, весна, осень, я просто смотрю, какая погода. Да. То есть если, например, декабрь плюс 10 и нет снега, ну, значит, мы одеваемся не как зимой, а как вот, ну, вот плюс 10, такая осенняя погода. Если вторая половина мая и у нас 37 на градуснике на солнечной стороне, ну, значит,
9: 32,
8: будем... 37. У меня сегодня было 37. Да. А, будем считать, что лето. Так что...
9: Но вам всегда удается выглядеть безупречно.
8: Благодарю вас, Петр Алексеевич. Ну что, мы начинаем с темы-то про вчерашний закончившийся уже визит в Китай российской делегации во главе с президентом Путиным. Сегодня он уже руководит на ядерных учениях. Это визиты Трампа на прошлой неделе и российская делегация с Владимиром Путиным на этой неделе. Понятно, что их не стоит сравнивать, но тем не менее, когда буквально несколько дней промежуток между, в общем, схожими событиями, там и там визит, в одно и то же место, к одному и тому же человеку, сравнения, наверное, какие-то напрашиваются. Ваши вообще впечатления сравнительные, относительные, вот что думаете по тому, что произошло?
9: Ну, я не сказал, что там что-то произошло и в одном, и в другом случае, такое вот из ряда вон выходящее. Наверное, больше события было... Ну, в нашем случае это дружеская встреча, посвященная 25-летней годовщине соответствующего договора о дружбе и сотрудничестве. Это, очевидно, подтверждение там, статуса партнеров. Сегодня был у нас Алексей Александрович Маслов в эфире, и вот я его спросил, собственно, а кто у Китая на сегодняшний день друг в мире? И он говорит, хороший вопрос, подумал он. И действительно, ведь такая крупная страна, ну, она, как правило, обречена на то, что вот таких вот прямо равных союзников нету. Вот. Но он сказал, что, пожалуй, Россия вот единственный друг Китая. Поэтому мне кажется, что здесь там, конечно, были разговоры, очевидно, те, которые не, к сожалению, не придаются огласке. Вот. Можно, наверное, там как-то что-то вычитывать в официальных заявлениях.
8: И мы сделаем это?
9: Да, мы это сделаем, но в целом, вот, на мой взгляд, визит, как бы такой рабочий, я бы сказал, и сказать, что какой-то прорыв был в нашем случае, мы, наверное, не можем. Вот, хотя, может, и был. Вот, просто мы не знаем. Что касается Трампа, ну, там он более, понятно, там государственный и так далее, больше красоты и всего вот этого, но по содержанию там было немножко другое. Там был все-таки больше негативный такой вот послевкусие этого всего. Там и заявление китайского МИДа, в общем, оно такое было. Там есть вопросы. Есть Тайвань, есть Иран, есть торговля. Есть проблемы Трампа внутренние. То есть там, как бы, вот, мне кажется, все-таки гораздо более сложная ситуация у нас. Но это, очевидно, констатация. Во-первых, это политическая констатация со сотрудничества, дружбы, рамочные соглашения, там, министры и прочее. Но очевидно, что там еще обсуждали. Ну, вот я так бы сказал. То есть, с одной стороны, похоже вроде. С другой стороны, если вот ставить знак, наверное, там все-таки для США знак такой, скорее, отрицательный. Хотя тоже мы, в общем, не знаем, что он там хотел-то, собственно, Трамп. Вот. Но при этом вот по сопутствующим заявлениям было видно, что, в общем, так вот договорились, но приезжали.
8: Ну, во всяком случае, о новом мировом порядке, о новом формате международных отношений заявлений с американцами сделано не было, а с Россией было. И, соответственно, появилась совместная декларация, выжимки из которых мне сейчас любезно предоставит маскот нашей передачи.
9: Ну, маскот-то маскот, но
8: Петр,
9: все-таки...
8: это бомба! Вы не представляете себе, конечно.
9: Знаете, я не читал, конечно, декларацию.
8: Итак, здесь у нас, заметьте, розовым цветом выделены особые,
9: так сказать, моменты. Что, кстати, нарушает вашу сегодняшнюю цветовую гамму. Должно быть все-таки салатовым.
8: От погоды, как вы понимаете, поэтому отталкиваемся.
9: А у природы нет плохой погоды. Но вы сегодня в гамме часов, на которые мы смотрим.
8: Этого не видно в кадре, но на душе от этого теплее.
9: Просто надо... Да, давайте.
8: Ну, то есть, у нас есть совместная декларация России и Китайской Народной Республики о становлении многополярного мира, о чем мы очень часто говорим, мировое большинство, расширение БРИКС и так далее. И, то, что меня, конечно, поразило в самое сердечко, международных отношений нового типа. И я подумала, господи, мне нужен этот документ срочно с сайта Kremlin.ru, потому что, что же это за международные отношения нового типа? Ну и там, естественно, под эту сурдинку масса всего любопытного. нашлась. Ну, во-первых, сказано, что Россия и Китай являются цивилизациями с древней историей. Даже не государство, это цивилизация. То есть это, кстати, очень глубоко, Петр Алексеевич, то есть не просто какой-то новодел, которому там 250 лет в обед, не будем показывать пальцем,
9: а прямо вот цивилизация.
8: Да, но я, это шутка.
9: Нет, просто цивилизация — это не только США. Там цивилизация шире немножко.
8: В общем, западная здесь про себя.
9: Просто есть наша цивилизация, есть вот эта восточная, а есть западная.
8: Однозначно.
9: Она тоже там
8: приличная,
9: с древнего
8: Дальше написано. Страны-основатели Организации Объединенных Наций. Кто бы что про нее ни говорил.
9: Тоже мы не одни там.
8: Постоянные члены ее Совета Безопасности. Добавим, да, вместе с США, Францией и Великобританией. И важные центры сил. В общем, заявляем следующее. Опять же, пока заявление не пошло, а идет,
9: ничего нового.
8: Констатировать нужно. Попираются регулярно базовые, у меня прямо сейчас пошло жирненьким выделение, общепризнанные нормы международного публичного права. Международного публичного права, не откажу себе в удовольствии произнести второй раз. И, соответственно, государствам очень тяжело согласовывать свои действия в рамках институтов глобального управления, многие из которых теряют эффективность, написано в декларации. И мы с Петром Алексеевичем даже догадываемся, о каких институтах идет речь.
9: Странная формулировка глобального управления.
8: Это, кстати, это типичное, да? Политологическое, это нормально. Вот. Далее, существует опасность фрагментации международного сообщества и возвращения к закону джунглей. Я бы сказала, дважды уже. Уже фрагментация, уже закон джунглей. Он, собственно, никогда никуда и не уходил. Просто если вы закон джунглей положите на бумагу, вот оно, здравствуй, международное право родимое.
9: Тут тоже, в общем, опасность. Можно подумать, там, не знаю, там 30-40 лет, 50-60 лет назад никто там позабыл. Война во Вьетнаме, это что было?
8: О чем и речь? То есть вот это некое впечатление, там благолепие времен холодной войны.
9: Это, кстати, очень интересное очень, ощущение, важно, потому что у нас действительно этот мирный период, и, наверное, мы строго годом следовали. И, а на самом деле, посмотреть, что в мире творилось, там, в общем...
8: И не было интернета, и не было такого информационного глобального пузыря, который бы все это освещал. Поэтому, когда там формат медиапотребления раз в недельку газету «Правда» почитать или «Вашингтон Пост», там, в зависимости от того, где вы обретаетесь.
9: Ну да, и Запад про нас тоже там расскажет, так что нормально.
8: Естественно. Будет. А сейчас просто ситуация изменилась. В общем, постановляется, следующее, заявляется: в мире нет универсального пути развития. Не существует стран и народов первого сорта. Все человеческие цивилизации самоценны и равноправны. И не делятся на высокоразвитые и низкоразвитые, сильные и слабые. Это очень крутое заявление, потому что какой-нибудь, я не знаю, там, католический богослов, автор доктрины открытия и концепции справедливой войны 15-16 века, это бы прочитал, в обморок бы упал. Потому что, ну, собственно, европейские колониальные завоевания, они обосновывались тем, что как раз делятся на сорта люди, и вот, собственно, бремя белого человека состоит в том, чтобы цивилизовывать аборигенов и так далее. Сейчас из-за этого, кстати, огромное количество проблем. А далее, против чего мы выступаем совместно с Китаем? Против расширения военных альянсов. Опять же, намек понят. Против гибридных войн. Против войн чужими руками. То есть прокси-война, говорим ей решительно и нет. Мы, значит, заявляем, что гегемония в мире
9: воевать
8: недопустима.
9: Воевать так напрямую, в этом смысле.
8: Ну, это честнее, согласитесь. Это
9: выходи биться. Выходи.
8: Ну, посмотрим, смотря с кем. Гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена. Ни одно государство или группа стран не должны контролировать международные дела, а они хотят, мы даже знаем кто. Для всего вот этого необходимо укреплять роль многосторонности, не допускать ослабления ООН. И вот последнее, мне тоже, кстати, ну так это впечатлило, что это прямо отдельно артикулировали. Необходимо решительно выступать против использования прав человека в качестве предлога для вмешательства
9: это Китай,
8: во внутренние дела других государств. Это и про это, и про то, что творилось в 90-е и 2000-е. Это концепция, которую я хейтила еще, когда это не было мейнстримом, которая называется в ООН ответственности за защиту и так далее, и так далее. То есть вот это то, что позволяет взять условный принцип уважения прав человека, поставить на божничку и сказать, что мы ради этого и силу готовы применить, и во внутренние дела вмешаться, и вообще творить беду. В общем, мы не допустим. Ну, во всяком случае, будем противодействовать.
9: Мы как бы против. Мы не допустим, как мы можем не допустить.
8: Постараемся,
9: но пока не получалось. Вы знаете, мне кажется, что здесь, при всем уважении, так сказать, к авторам и к этому труду, это все-таки декларация того, что многие годы происходит. Это не то, что вдруг вот, значит, гибридные войны появились, или кто-то воюет чужими руками внезапно, а раньше не было такого. Это всегда все было, и, в общем, оно происходило, и гибридные войны всегда были просто термин появился. Вот. Ну, хорошо же мы с Китаем вот нашли взаимопонимание.
8: Глобализация – путь к исцелению.
9: Не думаю, потому что, мне кажется, таких
8: проблемы,
9: так, подобных деклараций много, особенно в межгосударственных. Если бы это подписали бы все, например, хотя бы члены Совбеза.
8: Это не конвенция, Петр.
9: А это декларация двух стран, которые, в общем, соглашаются по разным пунктам. Вот. А все остальные с этим согласятся. Ну да, это, я думаю, что говорит только об одном, о том, что у нас с Китаем общий взгляд на мировые дела. Вот, собственно.
8: Ну, на какую-то, во всяком случае, их часть.
9: Ну, ну да, да. Все записали туда то, что их беспокоит.
8: Председатель Си сказал о том, что, конечно, происходит невероятная хаотизация международных отношений. Сложно планировать, сложно анализировать вообще все происходящее, как раз в силу вот этой фрагментации, о которой написано. И пришли на этой неделе две новости очень любопытные. Вот в продолжении того, сейчас о чем мы говорили, и две новости, которые, казалось бы, разрозненные, но на самом деле я считаю, что они просто прям одна вытекает из другой. И новости звучат следующим образом. Financial Times, это якобы имела какой-то источник в делегации американской, который сообщил о том, что Трамп хочет официально предложить России и Китаю сотрудничать вместе против, внимания, Международного уголовного суда. И вторая новость – это то, что американская Фемида выдвинула обвинение против почти 95-летнего Рауля Кастро. И, соответственно, ему по этим обвинениям, по американскому законодательству, грозит либо смертная казнь, либо пожизненная.
9: Для этого надо задержать и доставить.
8: Да, для этого надо задержать
9: доставить и доставить. Суд, окружной суд какого-нибудь этого
8: вот,
9: штата Петр, Нью-Йорк.
8: Как вам кажется, в чем связь? Потому что я связь прям вот эту пульсирующую прям вижу, что это все звенья одной цепи, это один корень.
9: Не вижу.
8: Не видите? Нет. О, Господи! Вот, понимаете, да, вот каждый раз, когда такой накал страстей у нас в студии, что
9: да
8: здесь просто...
9: Накал-то? Я вообще спокойно.
8: Ой, да слушайте, эта тема,
9: у вас,
8: это у меня сейчас как начнется. Ну, в общем, по порядку. С чем собирается бороться Трамп? Что, кстати, довольно странно, но тем не менее. Пусть, как говорится, поборется. Он собирается бороться с Мусом. Мус — это... Как в свое время сказал мой учитель Станислав Валентинович Чернищенко, уже на непокойный, один из самых, наверное, главных советских юристов-международников, МУС – это, к сожалению, мертворожденный ребенок международного публичного права. То есть, да, желанный, но вот получилось то, что получилось. С чего все началось? Кстати, очень такая тоже ситуация характерная. В 99 году чилийский тогда уже сенатор Аугусто Пиночет, тот самый, уже в крайне зрелом возрасте поехал лечиться в Великобританию. В этот момент в Великобритании прилетает просьба, так сказать, ордер на то, что они должны задержать Пиночета и передать его в Испанию, потому что вот в свое время, когда он был у власти в Чили, погибли от его действий испанские граждане. И настолько были в замешательстве британцы, что даже собрали палату лордов на совет, потому что, ну, это как вот между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, вроде бы Испания союзник там по НАТО и так далее, и, в общем, не чужая, как бы, западному миру держава, и вроде как надо выдать, но, с другой стороны, у Пиночета иммунитет, причем пожизненный, потому что он пожизненный сенатор Чили. Такие же иммунитеты у королей, у принцев, у президентов, у премьер-министров, у дипломатов, то есть это то, что позволяет им делать свою работу. Это, я напомню, 99-й год, то есть вот как раз излет 20 века. И, ну, в итоге для Пиночета на этом этапе все закончилось хорошо, в том плане, что британцы решили его не выдавать. И не выдали. Он спокойно долечился, приехал в Чили, и вот уже в Чили на родине с него сняли иммунитет, поместили его в больничку при тюрьме, и он уже там в состоянии глубочайшей старческой деменции скончался, хотя ему там насчитали просто там десятилетия тюрьмы, огромное огромное количество вскрылось его преступлений и так далее. Этот случай всех впечатлил. И заговорили о теме универсальной юрисдикции. То есть о таком неком, условно, как если это представить, хрустальном куполе, который покрывает весь глобус, и такая как бы сетка ловчая, которая позволяет поймать любого человека, совершившего определенные категории преступлений, ну там, в частности, геноцид, преступления против человечности, где бы он ни находился, и самое главное, в каком бы статусе он ни находился. Mm-hmm. Вот эта задумка, если бы ее реализовать именно в виде сети, которая покрывает весь мир, вообще, ну, супер продвинутая для своего времени. И надо сказать, что на конференции в Риме, где все это бурно обсуждалось, российские юристы, так сказать, были на передовых позициях, назовем это так. Но, а вот дальше начинается то, что именуется разрывом между правотворчеством и правореализации, то есть между тем, как задумано, и тем, как оно все по факту реализовывается. То есть что пошло не так? Сети не получилось. Невода вот этого, который преступников бы собирал, не получилось. То есть все не просто в дырку, а прям вот куски из этой сетки вырезаны. То есть страны, многие сказали, что, слушайте, ну, а нам это не нравится. Это как это так? Вот живи и бойся. То есть любой лидер политический может быть выдан по запросу вот этого самого Международного уголовного суда. Да ну зачем нам это надо? И многие страны не стали участвовать сразу. То есть вот, например, страной, которая изначально не поверила в МУС еще вот 26 лет назад, был Китай. И Китай сразу сказал, не-не-не, мы в этом вообще не участвуем, поэтому Турция сразу сказала нет и так далее. Но европейцы, именно Евросоюз, очень это продавливали. И продавили. Настолько продавили, что это подписали американцы в 2000 году. И мы тоже поставили свою подпись в свое время. Сразу скажу, подпись не значит ничего. Она не означает подсудность. Подпись — это как бы намерение. А вот уже если бы там через Конгресс бы все это прошло и так далее. А вот это была бы уже действительно такая серьезная вещь. Но в 2002 году американцы подпись свою отзывают, и мы в 2016 подпись свою отзываем. И, собственно, вот, видимо, на основании этого Трамп видит некое сродство. То есть, что вот, собственно, три государства из пяти постоянных членов Совбеза не то чтобы против Международного уголовного суда. Я не могу сказать, что мы против. Нам никак. Мы просто на все это дело посмотрели. Мы прикинули, что за первые 15 лет работы там 4 дела были рассмотрены, все по Африке, и стоимость была судопроизводству больше миллиарда долларов. И сказали, ну, это, наверное, не то, к чему вообще все стремились в 99-м году, когда подписывали, в 98-м году, когда подписывали Римский статут. Вот такая вот история приключилось. И что я хочу сказать. Когда у вас плохо работает или не работает право международное, вероятность того, что появится какая-то сильная, амбициозная и дерзкая держава, которая захочет вместо права международного сторговать свое национальное, стремится к 100%. Вот то, что произошло сейчас с ордером на Рауля Кастро, то, что произошло с Мадуро, который, я напомню, по американскому законодательству глава наркокартеля, то, что произошло в их попытке оправдать агрессию против Ирана, когда они сказали, это не агрессия, это самооборона, товарищи, извините, и начали там ссылаться на события 80-х, 90-х годов, это все звенья одной цепи. То есть либо вы делаете купол международного права, либо у вас будет вспухать вот такой вот абсцесс над Северной Америкой, и будет расширяться вот этот гриб, ну не ядерный, но правовой, американского законодательства с их готовностью обеспечить исполнение собственных законов. Это трагедия, на самом деле, Петр Алексеевич. Mm. Вы согласны?
9: Нет.
8: Я вас внимательно слушаю. Как раз до новостей.
9: Мне кажется, что это вообще все совершенно не связанные между собой вещи. Понятно, что уголовный суд этот, он формировался, когда мир был абсолютно другой. Это 90-е годы, это победа западной цивилизации в холодной войне. И, значит,
8: идея... Надежда, что так будет всегда.
9: Ну да, идея в том, что демократические ценности будут приняты всеми, и всеми будут исповедоваться и реализовываться, а Китай вот-вот уже одной ногой там стоит, так сказать. Вот. Ну и все остальные, в общем, тоже там же. Потом оказалось, что мир не такой, и он разделился, ну, опять же, у нас, ну, в 2000-е годы мы стали становиться на противоположную как бы сторону в отношениях с Западом. Китай тоже, в общем, как-то. И, в общем, это все за ненадобностью. Все эти институты перестали иметь то значение, которое гипотетически могли бы иметь. Но так как западная цивилизация, Европа и США были носителями этих идей, то, конечно, они там, скрипя сердце, готовы были применить эти нормы и на себя, но и на весь остальной мир, и как бы вот создать систему. Она просто... А то, что они делают с там Кастро и Мадуро, ну да, они, мне кажется, так себя вели, и что ты с этим сделаешь? И никакой купол не будет никем построен, пока опять в мире не наступит всеобщая любовь и взаимопонимание на основе каких-нибудь единых принципов, а этого, судя по всему, при нашей жизни точно не будет. Поэтому, мне кажется...
8: Инопланетяне могут изменить ситуацию.
9: Ну, может быть, инопланетяне, да, но это трудно прогнозировать. Вот, поэтому, в общем, это все можно закрывать и вешать замок, и расходиться. Но если они там хотят, то пускай...
8: Про Рауля Кастро все-таки мы еще и про вот эту всю историю несколько слов скажем и вернемся.
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чад?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Обсудим.
7: Обсудим.
3: Обсудим.
7: Обсудим.
3: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: В первой части программы «Обсудим». Мы сейчас уже в полном своем золотом составе. Петр Лидов, Кира Сазонова, все на базе.
9: Золотом, неважно.
8: В общем, мы обсуждали историю с Раулем Кастро, против которого выдвинуты американской стороной обвинения, связанные с событиями, страшно сказать, 30-летней давности. Речь идет про 96-й год, когда, ну, собственно, как и 50 лет фактически своей жизни, Кастро возглавлял вооруженные силы Кубы, и случился инцидент, когда одна, ну, она себя называла такая некоммерческая организация, созданная сотрудником ЦРУ кадровым, она, значит, полетела на самолетиках Cessna в сторону Кубы, и, несмотря там на многочисленные предупреждения, в нарушение в интервенции в водно-воздушное пространство, соответственно, никакой реакции не было. В общем, кубинцы эти Cessna сбили. 4 человека погибло, и вот прошло 30 лет, и рыжеволосая богиня Немезида в лице Дональда Трампа хочет мстить. Но мы прекрасно понимаем, что связи никакой. На самом деле просто уже авианосец стоит у берегов Кубы, максимально просто вот так вот за горло кубинцев держит вот этой вот нефтяной удавкой, поскольку вот та часть, та нефть, которую привозили мы на танкере Анатолий Колодкин, ее уже сказали, что полностью использовали. Ну и вообще как бы жить в таком режиме объективно невозможно. То есть это реально такое эмбарго, блокада глухая. И вот, соответственно, ну, очевидно, если ссылаться на соцсети Дональда Трампа, он говорит, будем освобождать Кубу. Освободить Иран не получилось. Куба на очереди следующая. Но вот эта вот попытка псевдолегитимации, квазилегитимации, не побоюсь этого слова, она, конечно, любого юриста невероятно трогает и раздражает. В частности, меня. Потому что то, что здесь вот эта вот попытка экспансивно использовать собственную юрисдикцию, которая должна заканчиваться пределами, собственно, Соединенных Штатов Америки, да еще и вот так вот поднимать дела произвольно, которым там 30-40 там, и так далее лет, ну, это, конечно, мягко говоря, возмутительно. Посмотрим, кстати, что будет. Рауль Кастро — это не только многолетний глава всей военной составляющей острова Свободы, но и младший брат Фиделя Кастро. Я, кстати, только сейчас поняла, у них 5 лет разница же. Соответственно, если этому брату Раулю в 95 будет в июне, то получается в августе, Петр, надо проверить, так ли это, мы будем отмечать столетие Фиделя.
9: Ну, я так думаю. Вы будете отмечать с кем?
8: Буду отмечать с вами. Я думаю, что это лучший выбор. Петр, надо собраться. Но я думаю, что да, я не ошибаюсь.
9: Не отмечал, а уж Фиделя Кастро.
8: Не, ну Фидель большой человек. Ну, в общем, они, знаете, как мы помним, общались с Че Геварой, боролись против режима, да, Батисты.
9: Верно. 12 августа 26-го года он родился.
8: Есть еще порох в пороховницах. Вы видите, какие даты помню.
9: А умер в 2016-м.
8: Да, это правда. Но я думаю, что и на него бы сейчас, так сказать, у американского правосудия дельце-то бы сшилось без всяких.
9: Ну, на него бы его пытались убить много раз, поэтому...
8: Параллельно Трамп, я чтобы думаю, уже закончить с Трампом и там... перейти в сторону Латинской Америки. У нас, кстати, анонс. Сегодня будут кокаиновые бегемоты обсуждаться в этой студии. Это отдельная сложная тема. В общем, Трамп, помимо того, что сейчас косится в сторону острова Свободы, также... двумя, бы я сказала, глазами внимательно смотрит в сторону Арктики и сделал яркое заявление о том, что считает возмутительной ситуацию, при которой у России, это цитата, 48 атомных ледоколов, а у Америки один. И они пытались сделать второй, именно речь идет о тяжелых, так-то у них два. И, в общем, получилось так, что у него передняя часть оказалась в 4 раза более тяжелой, он, соответственно, неправильно был построен, и, как сказал Трамп, это все очень плохо для эксплуатации. Он говорит, и, конечно, эта ситуация для нас, как для властителей Арктики, я о серии не спрашивайте, я не знаю, почему страна, у которой самый маленький кусок Арктики, если смотреть по секторальному принципу, считает, что у нее самый большой, но, может быть, это как-то связано с тем, что Канада уже вступает 51-м штатом аж бегом, и плюс губернатор Луизианы, который по совместительству Трампом назначен, так сказать, поверенным в гренландских делах, поехал вот прям буквально на медне в Гренландию для того, чтобы делать громкие заявления. И делает, представьте себе, говорит о том, что мы, конечно, Гренландию воспринимаем как суверенное государство, мы вас поддержим, товарищи, в общем, ничего не бойтесь. В общем, поджигают где могут. Кубу поджигают, Иран поджигают, вот сейчас, говорят, до Гренландии.
9: Ну, да, мне кажется, дела. Знаете, вот обсуждать, конечно, Дональд Фредович уважаемый человек, конечно, и мы рассчитываем на миротворческий талант, но все-таки обсуждать всерьез его заявление, и тем более, когда он говорит, что они властители Арктики, наталкивает только на одну мысль,
8: поехал,
9: что
8: живой.
9: Часто бывает, когда тот, у кого самый маленький, как бы ведет себя сектор, ведет себя так, как будто у него сектор самый большой.
8: Вот это прям та и самая ситуация просто непристойного поведения.
9: В общем-то, ну что ж, будем завидовать, как говорится. Нет, ну, слушайте, он...
8: То есть он, вы предлагаете быть снисходительным?
9: Он как любимый вами Жириновский. Нету...
8: Нами?
9: Вами.
8: Слушайте, у меня сложные были отношения,
9: ну,
8: с,
9: хорошо,
8: Владимиром Вольфовичем, честно.
9: Кавычка.
8: А уж история нашего знакомства,
9: к тому,
8: это вообще отдельная история.
9: Нет темы, по которому Дональд Трамп, по которой не сделал заявление. Вот, причем, скорее всего, даже в течение последних 12 часов вот, в мировой политике. Это и Арктика, и я думаю, что в общем, любая страна, я думаю, что на земном шаре, она каждое утро открывает...
8: А еще под бальным залом.
9: Прекрасно.
8: 6 метров.
9: Общем, да.
8: Страшно.
9: Всем, в общем, интересно послушать его. Никого не обходит вниманием. Ну,
8: закрываем, насколько это возможно,
9: желаем удачи.
8: Американскую тему. Переходим из Северной Америки, переезжаем в Латинскую Америку. Там нас сегодня будут две страны интересовать. Сначала Боливия, потом Колумбия. В Боливии ситуация очень тяжелая.
9: Сложная, да.
8: Не, ну объективно, там идут протесты, там уже есть погибшие, поскольку среди протестующих много шахтеров, они притащили динамит, взрывают динамитные шашки, в ответ полиция использует слезоточивый газ, и, в общем, все очень серьезно. И обвиняют бывшего президента Эва Моралеса в том, что он является одним из таких вот поджигателей вот этого конфликта. А в чем, собственно, дело? То есть вот если подняться на такой вот метауровень. Как мы помним, доктрина Монро больше не актуальна. Есть доктрина Донро в честь человека, которого мы только что закончили обсуждать. Согласно этой доктрине, все правительства Латинской Америки должны быть, ну, как минимум, лояльны, как максимум, очень лояльны, как нынешний президент Аргентины, американским ценностям, американскому правительству и так далее. Собственно, что и произошло в октябре 25 года. Новый правоцентрист пришел президент. И до этого мы же помним, что Боливия, она страна, которая названа в честь Симона Боливара, борца за свободу. Да. Как раз, собственно, от Испании освобождал, от гнета, так сказать, испанского. И вообще страна, которая славится своими такими революционными традициями. И в целом эта страна, конечно, ну, левого спектра была большую часть своей как бы политической жизни. И вот пришел правый президент, и он открыто заявлял о симпатиях Америки. Он открыто сказал, что будет, подобно Хавьеру Милею, проводить шоковые реформы.
6: Провел.
8: И вот, собственно, он начал проводить. Да, убрал субсидии на топливо. Топливо подскочило просто в стратосферу. Инфляция галопирующая. И народ вышел на улицы, естественно. Но при этом президенты соцлагеря, условно, ну, скажем так, левого фланга,
9: да,
8: они все заявляют в Латинской Америке, что поддерживают протестующих. Трамп, Рубио, естественно, Хавьер Милей уже заявили о том, что, так сказать, Боливия, мы с тобой, и как бы, чтобы не сдавались правительственные силы, но там сейчас уже прям реально все очень горячо, и пытаются прорваться к президентскому дворцу, Эва Моралес там вообще где-то непонятно где, то есть он там откуда-то вещает, ну, в общем, прям натурально, если посмотреть вот на эту скандирующую толпу, вот какие-то картинки прилетают, люди скандируют «гражданская война». То есть «La Guerra Civile». Это вообще удивительно. Кстати, Боливия уникальная страна, там 37 официально государственных языков.
9: Жили бы мы сейчас с вами в Советском Союзе, у нас было, работали бы мы, допустим, вот в гостелерадио. Да? У нас бы здесь же митинг прошел. В школах бы собрали металлолом в помощь рабочим шахтерам Боливии. Мы собирали, я
8: помню... Пионеры бы макулатуру
9: мы собирали,
8: поднесли.
9: Мы собирали вещи для бастующих английских шахтеров. У них там была какая-то забастовка в 80-е.
8: Господи, Петр, да, да. Это благородно. Это вот
9: да.
8: Так вот,
9: я даже прям
8: часто?
9: Вот, да, митинги, трудящиеся. В газете «Правда» была бы вот полоса трудящиеся там завода, там, не знаю, «Красный подшипник» осудили, значит, вот эти вот действия и так далее.
8: Империалистов.
9: И, да, и была бы солидарность, какие-нибудь боливийские песни бы, все носили бы эти пончо здесь, значит, здесь бы оказалась группа студентов, которые, значит, вот еще с тех социалистических времен.
8: Бегали бы в засад, обнимать вам.
9: Это бы воспринималось как, ну, такой правый переворот, который случился, а сейчас обратно, да. Гражданская война, тут же из Никарагуа, значит, с Кубы, отовсюду потянулись бы туда, так сказать, советники или
8: какие-нибудь...
9: Кабальерос, да. Да. Вот. На трибуне в Организации Объединенных Наций звучало все.
8: Да.
9: Нет,
8: да
9: просто это,
8: я
9: не к тому, что я не шучу, а просто это вот так было.
8: Да.
9: У нас на... Я вам скажу, что я вот помню, я любил новости смотреть, особенно международные. У нас там Сальвадор, значит, там, я даже имена этих
8: все
9: всех
8: братья,
9: помню, да.
8: Да,
9: там, фронт освобождения имени, там, Фарабундо Марти какого-то где-то, значит, какой-то Никарагуа, Сальвадор, там, еще что-то, постоянно эти революционные движения. Ну, кстати, Даниэль Ортега до сих пор действует и живет.
8: Ну, нету революции конца, потому что, видишь,
9: да,
8: действительно, это же
9: это было,
8: попытка
9: изменить это было главным таким политическим вот... Ну, учитывая, что в Европе плюс-минус более-менее спокойно было тогда в социалистическом лагере, ну, относительно... Вот, то там тогда мы песни пели эти кубинские какие-то.
8: На самом деле, конечно, фактор, как бы это ни прискорбно звучало, финансовый, он здесь виден невооруженным глазом. А Боливия – страна номер один с большим отрывом по доказанным запасам лития. А литий – это очень вся нужен. Микроэлектроника, а микроэлектроника – это, соответственно, искусственный интеллект, и дата-центры, и, соответственно, телефоны, и процессоры, и все-все-все. И вот самое деле, большое месторождение в мире, там рядом как раз этот вот знаменитый Саланчак-Уюни, который как зеркало после дождя, очень красивое место. Вот, собственно, это находится в Боливии. Конечно, американцам все равно, там, какой президент с точки зрения спектра, лишь бы это был человек, которого они могут контролировать для своих, так сказать, задач.
9: Вы знаете, я просто, с одной стороны, да, конечно, вот, с другой стороны, США – это та страна, в которой не безразлична любая страна мира практически, ну, может быть, за какими-то редкими исключениями, вне зависимости от того, есть там запасы лития или нет. А то, что они там есть, но это еще там…
8: Ну, это повышает интерес, согласитесь,
9: да,
8: подогревает.
9: Да, да и нет, я бы сказал, потому что вот я работал там в Юго-Восточной Азии, там в каждой стране есть интерес США, будь это Пакистан, будь это, я не знаю, там, Индонезия и так далее. Нет, ну что, все равно. Там где-то, может, ничего особо и нету. В каждой стране что-нибудь есть. Так вот, жизнь показывает, что они скажут, что у нас тут вот, у нас там. И даже если это страна, например, в которой ничего нету, ну вот я не хочу обижать, наоборот, друзья вот недавно общались, Абхазия. Вот у них главный ресурс это природа прекрасная. Это
8: а
9: пляжи,
8: мимозы сколько? Вся мимоза.
9: Мимоза, ладно.
8: Здесь, на 8 марта.
9: Вот это курортное вот это вот. И поэтому они не хотят, например, никому землю продавать. И вот такая ситуация борьбы за ресурсы свои, например, та же Индонезия. Там проблема, у них там потрясающие запасы там меди, чего там только нету. Но они боятся их отдавать в какие-то концессии, потому что ограбят и так далее.
8: Понятно.
9: Отнимут, сами разрабатывать не могут. И вот эта вечная проблема, там племена против транснациональных корпораций, вот они там борются всю дорогу. Это интересно, да, но я думаю, что просто надо понимать, что в США, конечно, они, не то, что они там прям сидят и все занимаются Боливией, но там они занимаются всем миром. Это действительно так. Вот, поэтому, в общем, вспыхнуть может где угодно.
8: Нет, ну сейчас надо действительно наблюдать, поскольку я здесь прям вот этот экономический аспект очень, как бы, мне кажется, ярко выражен, поэтому я думаю, что подогревать...
9: А почему? Ну как он ярко выражен? Там есть запасы, но есть запасы.
8: Ну, надо контролировать эти запасы, вот и все. Ну а как? То же самое, как залежи никеля в Конго и так далее. То есть это все кобальт, это все то, что нужно сейчас для микроэлектроники. С учетом конкуренции с Китаем...
9: Это же надо добыть, достать и так далее. Это
8: тем
9: все
8: более,
9: разработать.
8: Конечно.
9: Ну, может быть. Окей.
8: Ну, в общем, поживем, увидим. А из Боливии перемещаемся в не менее прекрасную страну, вообще, конечно, Латинская Америка, красавица.
9: Я не был никогда.
8: Это Колумбия. Колумбия – страна, где до сих пор очень неоднозначное на уровне людей отношение к наркобарону Пабло Эскобару.
9: Слушайте, неоднозначно. Вполне однозначно.
8: Слушайте.
9: Народный герой.
8: Вот. О чем я, собственно, так и бы хотела деликатно
9: звезда,
8: сказать, но, Федор, да.
9: Мегазвезда номер один,
8: абсолютно.
9: Главный исторический деятель.
8: Ну, нет, потому что действительно он там
9: кого вы еще знаете из Колумбии? Я-то хотя бы футболистов могу штук пять назвать.
8: Там раздавал деньги нуждающимся,
9: да.
8: Ну, в общем...
9: Стадионы детям строил,
8: футбольные клубы. О чем речь?
9: Клубы,
8: в общем,
9: там,
8: помимо всего прочего, Пабло Эскобар в свое время, 80-е годы, в калифорнийском зоопарке купил 4 гиппопотамов. И привез их в свой такой зоопарк, который у него был, ну, таким сборищем диковин. То есть там были всякие экзотические животные из разных стран. Ну, как бы вот причуды, пусть неправедно нажившего свой капитал, но, тем не менее, реально очень богатого человека, который, по легенде, вплоть до того, что однажды топил ассигнациями, потому что его супруга мерзла. Соответственно... Что
9: Меня
8: произошло? Да, это правда, это были такие высокие
9: это
8: отношения.
9: Это когда они скрывались, там уже бежали? У него
8: в этом
9: там...
8: горном домике, да. Соответственно, вот четыре бегемота, 80-е годы, жили на вот этой вот асьенде, и после разгрома империи Эскобара всех животных, ну, как-то постарались распределить по зоопаркам, там, с разные там, вот эти вот природоохранные компании приезжали, организации, ну, в общем, как-то все распределили. За исключением вот этих четырех злополучных бегемотов, которые, ну, во-первых, очень тяжелые, большие, никто не знал, что с ними делать. И, в общем, решили, пусть они, ну, как-то сами выживают в дикой природе, которая, скорее всего, ну, просто они не выдержат конкуренции. И они запустили ее в главную реку Колумбии. И это была, так сказать, катастрофа экологическая, день первый. Потому что никакой гибели не произошло. Бегемоты получили прозвище в народе «кокаиновые бегемоты» по понятным, так сказать, аллюзиям, по понятным причинам. И расплодились так, поскольку нет никакой, так сказать, здесь естественной борьбы, нет никаких врагов в этой среде. То есть, когда они существуют в дикой природе, бегемоты, например, там, в условиях там, африканской саванны, есть львы, то есть есть животные, которые могут им противостоять. И здесь они просто короли экосистемы. Короче, сейчас их 250. А по прогнозам их будет 500. К чему я все это рассказываю? К тому,
9: ну,
8: что...
9: Отстрели тогда и все.
8: Минутку. Вот это была версия номер один.
9: Нет, там отстрели.
8: Правозащитные организации, да, поднялись. Ну, правозащитники, в смысле, защитники животных. И правительство Колумбии сказало, окей, ну, вы понимаете, что у нас, ну, мы экологически уже просто не укладываемся. То есть они уже меняют экосистему, они там
9: так,
8: уже...
9: Знаете,
8: там, там ламантины уже,
9: да,
8: страдают.
9: Да, морские
8: просто...
9: коровы, не морские, речные. Ну, то есть очень прикольные такие добрые животные, которые...
8: И, они, кстати, они агрессивные.
9: Они объели их всех, этих бегемотов.
8: Вот, то есть они...
9: И тем питаться нечем, и они, в общем...
8: И они там прям там такие агрессивные, то есть они, кстати, быстро бегают. Только какая-то такая вот огромная, неповоротливая туша. Она поворачивается только так. В общем, к чему я все это рассказываю? Угу. 80 бегемотов должны были быть усыплены, пройти, так сказать, процедуру эвтаназии принудительной. И тут вмешался, внимание, Петр, барабанная дробь, московский зоопарк в лице своего директора Светланы Акуловой, который, так сказать, поднялся. Поднялись другие организации по защите животных, а самая большая находится, она принадлежит сыну самого богатого, семья Амбани, самые богатые люди Индии. Вот, соответственно, у него организация по защите животных. Они встретились, скооперировались с нашим московским зоопарком прекрасным. В общем, сейчас... Мы будем спасать, Петр, кокаиновых бегемотов.
9: А как мы будем спасать оттуда, интересно?
8: А их надо будет сейчас... Ну, то есть, представьте себе, вот эти туши огромные, их надо развести по разным странам. Ну, то есть, это, по сути, кооперация вот таких вот зоопарков, как наш московский зоопарк. То есть, ну, естественно, здесь надо учесть массу факторов.
9: Москварику выпустят.
8: Нет, ну, естественно, что это все будет в контролируемой среде.
9: Было бы весело.
8: Ой, Петр, да нет, не дай бог, но они реально опасные ребята, поэтому это только, конечно... Ну, просто представьте, 8 штук распределить по всему миру, ну, это даже если вот 8 стран охватить, это уже сколько же надо, там, самолеты нужны грузовые. Ну, вы же не повезете в авоське бегемот, логично. Но это все серьезно очень. Нет, я считаю, что с точки зрения, вот мы часто говорим там про пиар, про там навыки самопрезентации, про то, что там вот Трамп на любую тему громче всех кричит и так далее, иногда за этим ничего не стоит. А здесь вот реально благое, в общем-то, дело, ну, с позиции защитников. И вот мы видим, как московский зоопарк достойнейшим образом себя проявил. И надо было про это сказать, потому что здесь и элемент мягкой силы, и, ну, вообще-то очень интересно. Ну, Петр, ну, бегемоты. Обычно у нас пингвины, но сегодня мы, так сказать, в сторону тепла смещаемся.
9: Учитывая, что московский зоопарк, я так подозреваю, организация не коммерческая, а государственная, и существуют наши с вами деньги, вот, у меня есть вопросы по подобным занятиям, по спасению бегемотов в Колумбии.
8: Вы можете их направить в пресс-службу зоопарка.
9: Отлично. Вот это вот и называется. Это как раз плохой пиар. Вот такой ответ. Ну,
8: никуда ничего не буду отправлять. Мне кажется, московскому зоопарку
9: лучше заняться Москвой.
8: Не знаю, мне кажется, это интересно.
9: Не колумбийскими бегемотами, потому что у нас в стране с животными, я думаю, есть куда деньги потратить, наши.
8: И мы потратим.
9: Налоги, кстати, повышаются в стране.
8: Ох, ну, Петр.
9: Да, доходы бизнесменов падают. Поэтому время ли сейчас помогать колумбийцам там бегемотов отлавливать? Только потому, что там какие-то зоозащитники
8: подают. В том числе жизнь животных, Петр.
9: У нас свои животные есть. У нас огромное, у нас бешеные собаки. Вон, бегают по Уралу и нападают на детей, например. Может быть, приютами для них заняться на эти деньги? Ну, например.
8: Надо подумать. Вот, ну что, 2,5 минуты, даже меньше, 2. Рубрика «Персоны недели». Персона, но поскольку у нас, как правило, не один человек, поэтому персонный. Петр?
9: У меня нет никого.
8: Ну ладно.
9: Не подумал, к сожалению, не успел.
8: В общем, 15 мая было 135-летие со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. А мы пропустили это на прошлой неделе, Петр. Это, ну, тем не менее, круглая дата, поэтому мы обязательно должны про это сказать, поскольку опять проводили тут очередной опрос, и там, значит, главная книга 20 века, это, собственно, его культовый, без преувеличения, роман «Мастер и Маргарита», к которому все, кстати, очень по-разному относятся. И вообще, ну, в произведении в жанре магического реализма довольно много. Опять же, сейчас вот Латинскую Америку обсуждали, там и Борхес, и Маркес. Но то, что «Мастер и Маргарита» — это уникальный и особенный роман, который просто как будто бы с каким-то подключением к высшим силам Михаил Афанасьевич писал, с огромным трудом уже после смерти, он этого даже не увидел, его опубликовали усилиями его жены, которая, собственно, была прообразом Маргариты, и вообще «Мастер Маргарита» — это про них. И вот, собственно, так появилась одна из главных книг и одна из, надо сказать, очень экранизируемых интенсивно книг 20-го столетия. Да и 21-го, чего уж там, просто была написана в 20-м, поэтому 20-й. Но, конечно, читается, обсуждается, перемалывается всеми силами души по сей день. Ну что, Петр Алексеевич, на следующей неделе, я надеюсь, что мы с вами здесь, в этой студии, на том же месте, в тот же час, в 19:05, без опозданий, начнем программу обсудим.
9: Не знаю насчет без опозданий.
8: Ну что, до следующей недели.
9: Может быть, бегемотов будут перевозить по Москве, понимаете? И мы будем вынуждены этих объезжать их там, так сказать, за свои же деньги.
8: Всем всего доброго, дорогие друзья, на этой оптимистической ноте.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
0: Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в

лайнер «Внутренние повреждения». Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья и Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Бишкеке 4 утра. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Значительная часть Запорожской области осталась без электричества. Вучич ожидает от Минфина США продление срока переговоров по продаже НИС. 10-й кинофестиваль «Золотой Витязь» откроется в Севастополе. Подробности далее. Аварийное отключение электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. ПВО Минобороны сбили два ППЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Тем временем аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию. Возможные корректировки в расписании, информирует Росавиация. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэрогавани. Американский бизнес сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет вернуться туда. Об этом заявил газете «Ведомости» заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков. Он отметил, что Москва не видит оснований рассуждать о замедлении двустороннего диалога между Россией и США. По словам Рябкова, сравнительно быстро страны, продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб России и Штатам, страны переходят к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии и проблем в отношениях. Россия рассчитывает, что профессиональный диалог по атомной электростанции ПАКШ-2 с венгерской страной начнется в ближайшее время. Об этом заявил газете «Известия» российский посол в Будапеште Евгений Станиславов. Он отметил, что представители Росатома готовы незамедлительно начать такие консультации. По словам Станиславова, новые венгерские власти определятся с дальнейшими шагами по атомной электростанции по итогам аудита. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает от Минфина США продление срока для продажи контрольного пакета акций российско-сербской нефтяной индустрии Сербии венгерской нефтегазовой компании МОЛ. Управление по иностранным активам американского ведомства 17 апреля в очередной раз продлило лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании НИС под санкциями США на 60 дней. Срок для окончания

0: финальной сделки по продаже контрольного пакета акций 22 мая. Прибывшие в Роттердам члены экипажного круизного лайнера MV Hondius и двое медицинских сотрудников получили отрицательные тесты на хантавирус, сообщила в письме парламенту Нидерландов министр здравоохранения страны Софи Херманс. Она отметила, что ни у кого из них также нет симптомов хантавируса. В понедельник круизный лайнер, где произошла вспышка, прибыл в порт Роттердама. На борту находились 27 человек, включая 25 членов экипажа и двух нидерландских медработников. Они были помещены на карантин. Юбилейный 10-й кинофестиваль «Золотой Витязь» откроется сегодня в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, с 22 по 30 мая зрителей ждет насыщенная программа, ретроспективы, игровые документальные фильмы, короткий метр, анимация, кино для детей и подростков, а также работы дебютантов. Помимо показов запланированы творческие встречи и концерты. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: А, да, нельзя?
3: Нельзя, нельзя. А, так потому что поймали машину, где вместо батарейки...
4: Только мы уже в эфире, имей в виду.
3: А, были сюрпризы.
4: Да, да, да.
3: Что это? Да,
4: я... Друзья, уютные двери, в смысле
3: двери. Чтобы рентген не показывать.
4: Двери уютного клуба открываются вновь, как, в общем-то, и каждый четверг. 8 часов по Москве. Алеша Тимофеев, Петр Лидов.
5: А он сегодня не первый раз это делал.
4: Лука, я четверг – мое любимое слово. Я каждый четверг говорю четверг.
5: А я объясню, почему. Он, как и вы все, не москвич. А он узнал старомосковский.
6: Нет, кажется, он очень любит литературу.
4: Да, четверг – это по-старомосковски.
6: Старомосковская не по-старо.
5: Почему не по-старо?
4: Потому, да? потому что актерская вся школа.
5: Подожди, ты же все-таки из Донецка.
4: Да.
5: Так ты говори по-стародонецку.
4: Для него говорить...
5: Что из-за этого нашего? Это
4: послушай, я должен по-старому. Вот я тебе скажу говорить. Удивительную вещь. Дело в том, что моя бабушка, надо, вот коренная уроженка Донецкой области, да, значит, говорила четверг. Понимаешь, ты вот в чем...
5: Мы не можем это проверить.
6: Для нее это было больше вторник.
4: Да. Причем говорила в любой день недели. У нас сегодня Антон Борозенко в гостях, известнейший сценарист, но мое поколение, конечно, любит его не за это.
6: А за что?
4: Любит его за то, что он показывал нам Сережу Безрукова. Немцы встали и вышли. Это культовый номер КВН. Антон, участник команды «Луна» со Стасом Ярушиным.
6: Это была первая пародия, да?
4: Уральской национальности. Это гениальная пародия.
3: А
4: это...
3: что означает «немцы встали и вышли»?
4: Он играл, и у него спрашивают: Сергей, вы видели там актеров? Как вы там других актеров оцениваете? И он сначала говорит, значит, что там он говорил.
7: Братцы, братцы, ребятушки мои, ребятушки.
4: Да, вот так говорит.
7: Недавно я играл в компьютерные игры. Call of Duty, Дом Павлова. Я так сыграл.
4: Да,
7: так сыграл. Немцы встали и вышли.
4: Да, немцы встали и вышли.
6: А еще ты не знаешь эту шутку?
4: Это
6: вся страна знает.
4: Вся страна.
3: Ну, я сейчас просто погрузился в Call of Duty и голос без рук.
4: Это наша семейная история, понимаешь? Потому что у меня дома все это. Это классное было время.
3: Классно. Сейчас тебе надо в Counter-Strike.
4: Нет таких культовых номеров, как будто бы больше в КВН. Мы тоже об этом говорили.
3: Сейчас таким голосом отстримить игры тебе.
6: Неправда, неправда. Мы это был, получается, 2004?
4: Да.
6: Или 2005, наверное, год. И потом была очень сильная плеяда.
4: Потом была еще, я имею в виду...
6: Камызяки, Смоленск, там были еще верно. Потом 10-е годы хорошие.
4: Много были. Да. Москвичи, этот Мегаполис там.
6: Ну не, Мегаполис всегда с нами было, мы вместе играли.
4: Разве?
6: Да.
4: Ничего.
6: Нет. Не... Ну, чуть-чуть позже они еще задержались.
4: Может ушли. Быть, да.
6: А потом был еще момент в КВН, такой хороший, плотный. Команды были с хорошим юмором, которые потом
4: да,
6: стали
4: Камызяки,
6: звездами.
4: Потом этот москвичи-то да, да. МГИМО еще. МГИМОш, не, или МГИМО.
6: Пара по парам.
4: Пара по парам.
6: Да. Камызяки, смотри, были там еще команды. Потом чуть-чуть подсдулось, конечно.
4: Да. Ну, типа, КВНщики говорят, что ничего страшного. И КВН и сейчас, типа, там точно такой же, просто соответствует времени.
6: Как ну, есть... Не нет, есть объективные...
3: Для... Веселые шутки.
6: Да, объективные, как бы, есть причины для этого. Потому что, когда мы играли, мы все-таки были монополистами в юморе. Ну, не было ничего, ни черта не было. Все, был аншлаг и КВН, все. Кому аншлаг, кому КВН. А сейчас-то россыпь такая, палитра, ну просто, ну, боже мой. И ВК, и это, и это, и это тебе, и стендап, и вот, и, ну, и все, все, все, что можно.
5: Одни юмористы в стране.
6: Ну, да, нет,
4: работники.
5: Заводы стоят.
6: Ну, это же все равно про юмор, и КВН уже как бы на этой, как на этом парапетике, как бы уже надо...
5: Но ты гран, это НТ.
4: Ты видишь хуже, чем Безруков, я тебе хочу сказать. Ты когда его тогда пародировал, он был старше тебя в полтора раза.
6: Нет, ну это было минус 30 килограмм, во-первых.
5: Да.
6: 30 килограмм назад я, это было. Ну, не знаю, я сейчас себе нравлюсь больше, чем тогда.
4: Ты классно выглядишь.
6: Я не могу смотреть свои игры КВН, потому что вот эта вот ужасная челка, блядь, почему мне никто не сказал... Почему мне никто не сказал про эту
5: челку? А на Первом канале можно?
4: Да нет, классно ты выглядел. Это было, ну, хвосты эти рыбьи, челки эти, это же модно было.
6: Жуть, жуть вообще. Я сейчас смотрю прям...
5: Меня прошло, я где-то был, видимо. Но я посмотрел, как какой-то один из твоих номеров, он вообще... Я просто
4: вообще другой человек, да.
5: Абсолютно,
4: да,
5: другой, худой. Так...
6: Ну, у меня есть от этого берега, у меня жена ненавидит, не любит КВН, и дети абсолютно индифферентно относятся к тому, что папа когда-то что-то играл, и поэтому у нас нет такой проблемы. У нас игры не смотрим, они ничего не
4: знают. Наоборот, в семье, как бы, то есть жена и я, и мы ходили на КВН, и тогда последний раз, потом долго мы, лет 15-20, вообще, так сказать, ну, 15, может быть, а последний раз мы на КВН сходили в прошлом году. И надо сказать, конечно, что в зале смешнее.
6: Но это факт.
4: В зале точно смешнее. И ты искренне смеешься. А потом по телеку смотришь, вроде типа...
5: Ну, потому что в зале энергия актера.
6: Ну, конечно, там же энергия и соседняя. У тебя с собой человек смеется справа, смеется человек слева. И впереди, и сзади. И у тебя это, конечно, это другое
4: совершенно. А сейчас еще раньше, вот, когда мы ходили как раз вот в ваше время, ну, вот мы студентами были тоже там...
6: Сатру.
4: С 99-го вот, по 2004-й. И жена у меня много ходила, и Путина там видела, кстати. Мы про, тут про политику не говорим.
6: Я с ним сидел.
4: А, серьезно?
6: Я сидел с Путиным. Нормально, да?
4: Сидел?
6: Да. Да, да, да. Я могу рассказать.
4: Да, расскажи.
6: Ну, прилетаю в Самару. Уже игра закончилась, а я помогал команде КВН СОК. Была такая команда КВН СОК. Я прилетаю в Самару, все. Я как бы, ну, наемничал. И мне звонит правая рука Александра Васильевича. Говорит, ты где? Я говорю, в Самаре. А послезавтра... Прилетай обратно в Москву. С Путиным будешь сидеть. Решили, что будешь ты. Я такой, ну, подумал. Тут как бы деньги, а тут как бы Путин. Ну, естественно, я выбрал главнокомандующего, естественно.
5: Вот тут общую фотографию гаишника можно показывать.
6: Когда еще, естественно. Я просто разворачиваюсь, покупаю билеты и обратно. То есть, ну, это было круто, конечно.
4: Ну и что, одни...
5: Ну, а вы как-то обменивались мнением? Ты говорил, да, вот это сейчас ничего.
6: Это, кстати, можно
5: рассказать. И там сзади ряд ФСОшников.
6: Ты зря смеешься, так и было. Это очень смешно, рассказываю. То есть мы сидим, ждем, ну там что-то час задержка, все, и подходит улыбающийся такой человек в костюмчике.
5: Медведев?
6: Ну нет, конечно. Ну то есть понятно, что это ФСО такой, ну нормальный вообще такой классный чувак, улыбается все во все зубы, во все 32. Говорит, как тебя зовут? Я говорю, меня Антон зовут. Он говорит, бывал в такой ситуации?
4: Я каждый день.
6: Я говорю, конечно, я каждый вторник говорю, ты что, ну каждый вторник с президентом сижу. Он говорит, во, молодец, вот и зафиксируйся. Типа вот с юмором, хорошо, типа не зажимайся.
4: На расслабоне.
6: На расслабоне, да, будет что-то спрашивать, отвечай сам. Ну, то есть вообще...
5: Правду не говори.
6: Я такой, ладно, все хорошо. И все, ну, Владимир Владимирович приходит, все, что-то сидим. Начинается выступление, а я знаю, что выступал Пятигорск. И Паша Казмутов, царство ему небесное, недавно он умер, к сожалению, классный был чувак. Вот. И я знаю, что у него 38 температура, он болеет, и он чуть-чуть запарил текст на сцене. Ну, чуть-чуть там что-то где-то иксанул. И я такой, без задней мысли, я вижу, что ну, чуть-чуть непонятно. И я Владимиру Владимировичу, вот реально... Вот представь, что он там.
5: Можешь меня трогать, не бойся.
6: Смотри туда на сцену. Я такой... И он, понимаешь, у него температура, все болеет. Так,
5: не расстреливайте.
6: Нет. Я потом, когда сажусь обратно, я понимаю, что я только что сделал. Я просто первому лицу вот так вот. И это в эфире есть. Если вы посмотрите эту игру, я не помню, какой год был, а там камера отлетает.
5: Подальше из зала такая.
6: Да. Увидела. Все, меня здесь не было.
5: Это оператор убегал уже.
6: Я такой сижу, такой думаю, что я только что сделал. Ну, это было смешно. А вообще нормально.
5: Владимир Владимирович, что
6: Владимир Владимирович, все прекрасно, все замечательно.
5: Ну, сейчас мы его вылечим.
6: Улыбался, все хорошо, то есть там, ну, смотрел, отвечал, то есть, ну, нормально.
5: А что ты у него спрашивал?
6: Да если бы я помнил.
5: Ну, попросить было, возможно, что-то. Да. Ну, не блокируй телеграм там.
2: А, это какой год был?
8: Это был...
2: Ну, первый раз там, по-моему, и начали.
8: Тогда еще Дуров ходил под стол пешком.
4: Понятно. После этого Антон Процы сейчас славен тем, что пишет сценарии успешных фильмов «Холоп выстрелил» уже как-то...
2: А что такое? Пишет сценарий. Вот ты один садишься и весь фильм прописываешь?
4: И продюсирует.
2: Или у тебя есть?
8: Почему? На «Холоп 1» и «Холоп 2» мы к «Холопу 3» не имеем отношения. Сразу заранее забегаем.
2: Ну, сразу, «3» видно сразу.
8: «Холоп 1», «Холоп 2» — это мы авторы сценария.
2: Боремся с этими словами.
8: Я один из авторов сценария.
2: Да, потому что
8: Антон Морозенко, Дмитрий Перенюков и Дарья
2: Гринцевич. Сырим слова.
8: У нас, ну, ему уже неинтересно, задал вопрос и начал
2: трещать. Меня ругает, дедушка.
9: Просто мы боремся, да,
8: еще раз. Я тебе объясняю. То есть ты говоришь, один ты сел? Нет, не один, нас трое.
2: Я услышал, что вас...
8: Мы втроем писали «Интерны» 6 лет.
4: Да.
8: Вот Даша, Дима и я. 280 серий. Это 6 лет нашей жизни.
4: Лобанов приходил к нам сюда, в смысле...
8: Ильин? Саша? Вот, и вот 6 лет мы с ним жили. Рука об руку. В понятном смысле. Эту шутку не подбирай.
4: Да, да.
8: И все. И мы решили, что почему бы нам не придумать кино. И вот мы придумали «Холопа».
2: «Холоп» первый. Долго с ним бегали. Отличнейший фильм. Сколько франшиз? 28 франшиз, по-моему, продали.
8: 29.
4: Да?
8: Да, 29. На весь мир. Купили эту историю.
9: Почему?
2: Оригинальная идея.
4: Слушай, очень крутой. Вот скажи, да,
8: ничего такого, наверное, нет. Ну, понятно, она международная. Мажор, охреневший мажор, его воспитывают, да. Перевоспитывают, он превращается обратно в человека. Ну, это же везде.
4: В том-то и дело.
2: Я турецкую версию смотрел, я смеялся дико.
8: Мажоров нет только в Гаити, наверное. А вот они, кстати, не купили.
2: У нас мажоров нет. Один есть, но про него нельзя.
8: Есть стран, где есть мажоры. То есть вот они приобрели.
4: А когда покупают франшизу тоже, вы как-то консультируете по сценарию, там, или вы пишете, или как? Как это происходит?
8: Ну, нет, сценарно. Это была одна история. Даша консультировала, потому что она свободно владеет английским языком, и она, по-моему, саудитов или Дубай, ну, что-то вот она...
4: Ну, англоязычная страна.
8: Ну, в смысле, ну, каких-то арабов, но они же, ну, все равно не английском. Мы-то с Димой, Дима не очень... I'm sorry, I'm тоже not very well.
2: Ты на всех переговорах фотку с Путиным показываешь.
8: Да, да. Вот, и она что-то там их консультировала, был такой разок. А остальное, как бы, ну,
4: погубили. Они сами, да.
8: А зачем? Ну, у тебя есть материал, просто его адаптируешь, и все. Зачем?
2: Ну да, ты же идею покупаешь.
8: Ну да.
2: По сути.
4: Ну да. Ну, а идея как-то. Я просто франшизы, например, не видел. Что там? Они, так сказать, просто.
2: Ты смотрел сам «Холоп»?
4: Да, я смотрел. Как бы кальку, вот сюжет весь переделывают или что? То есть там тоже будет Хлобыстин, там, ну, что, какие-то.
8: Ну зачем? Они свои. Ну, что такое добавить?
2: То, что будет охлобы, да, он
4: свой
2: франшизы.
4: Арабский Хлобыстин имеет.
8: Нет, зачем на тебя? Просто взяли тогда Хлобыстина, показали.
4: Все
2: актеры. Две цены платим, этого заберите.
8: Они берут историю и ее адаптируют под свои реалии.
4: Герои не обязательно пересекаются, сюжетные линии не обязательно пересекаются.
2: Ну вот в турецком он не в русскую деревню попадает, а вот во времена Серебряного века.
4: Понятно, конечно.
8: Нам какая разница? Так, то есть они купили, они заплатили следишь, 100 рублей, вот мы его забираем, и делайте, что хотите.
2: Я турецкий тоже.
8: Хоть смотрю. Вы все стираете, хоть вы там вот, копейку делаете. Турецкий. Мы же отдали им это.
2: А кто богатеет при покупке франшизы? Сценаристы или Охлобыстин?
8: Те, кто обладает правами.
4: Продюсеры.
8: Правами это, ну, продюсерская компания, которая обладает правами на это кино. Мы это право им отчудили свое. То есть они у нас купили это право за хорошие деньги. Вот, мы все довольны, и все. И они уже это дальше продают.
4: Универ еще тоже, да?
8: Да, универ — это старая история, да. Ну, это когда было.
4: Ну, давно тоже, но
8: все равно
4: тоже.
8: Сильно давно.
4: Сериал «Легендар» тоже, так сказать.
8: «Легендарик»,
4: да. Как и «Интерны».
2: Над чем сейчас работаешь?
4: У меня был ребенок, когда...
8: Какие творческие планы?
4: Да, когда Ильин был здесь... Был мой старший студент. И вот он,
8: да,
4: он до сих пор жалеет, что не сфоткался. Потому что сейчас, потому что мы там... Да, с Ильиным, потому что там мы на ТНТ-4, он говорит, господи, ну легендарный сериал. Но он и реально интернет.
2: Вот сфотки Антона.
4: Смотрится. Да, я...
8: Хотите цифрами поделюсь?
4: Давай.
2: Я миллионер. Лохи.
9: Курс 72.
2: Такой достал пачку долларов и начал нас
8: унижать. Хотите цифрами поделюсь? 18. Думайте, что хотите.
2: 18. Ночью до 25.
8: В теплую погоду. До 25. Нет.
6: каждую серию интернов повторили по ТНТ. Сколько раз, как вы думаете? Ну, давайте с толочки.
2: По ТНТ нет. Обычному?
6: Ну, сколько уже повторили?
2: 250 раз.
6: Каждую серию. Ну, вот всего 280 серий. 280. Каждую серию сколько раз повторили?
4: Ну, я скажу 10, но я думаю, что больше, конечно.
6: Ну, близко.
5: 20,
6: близко.
5: Я бы сказал, да.
6: Близко. Ну, не очень. 54. Фу. 54 раза повторили каждую серию. И каждый раз...
2: Зрители доля, интернов тупые?
6: Доля повтора выше, чем некоторые премьеры. Понимаете?
4: Да.
6: То есть 54 раза повторяют.
4: Потому что много роликов. И покажешь 55-й, и все равно будет.
2: Да, нет, потому что вирусицы начали
6: отрывки. Это удивительная вещь.
2: Они же как скетчи начали в рилсах, в тиктоках, да. В запрещенных всяких вирусиц.
4: Да. И хорошо, что...
2: Давай Ильина еще раз позовем.
4: Вот тоже такой секрет, маленький секрет, да, как бы успеха. Да. Что чуть-чуть как бы не до... Уже даже последний был лишний, честно говоря. Уже даже когда я
6: за нас, пришел, нас продавили. Нас очень сильно попросили. Мы тоже хотели. Мы же прям стали в позу. Уже нет, все, 180, конец. И нет, нас еще очень-очень-очень сильно попросили.
4: Цифры
6: не будет, но у меня трое детей.
2: Но заиграют, да. И заиграют песни Богдана Титомира. Чиксы любят бац.
5: Над чем работаешь, кстати, по теме нашей программы? Прекрасный сериал «Секс до и после».
4: А, да?
6: Да. Два сезона.
2: Уже идет?
5: Он два сезона уже.
2: Два сезона. Прям хороший сериал.
5: Отлично.
6: Ты реально не видел?
2: Я в последнее время начал расстраиваться от российских сериалов.
6: Может, мы, кстати, с тобой были на новом сезоне, и я туда с «Сексом до и после» приезжал, его презентовать.
2: Да. Я сейчас «Радар» смотрю, прикольно.
6: «Радар» хороший, это Костя Смирнов сделал тоже.
5: Но «Секс до и после», он про секс. Вернее, не про секс,
6: он а про секс, то, что он до и после. Что да.
2: Про отношения. Это тебе про него только смотреть остается.
4: Слушай, а ты как...
5: Это гораздо интереснее, чем
4: себя
5: лишний раз.
2: А не больше.
4: Сейчас уже разговоры, что типа, ну вот, сценаристов нет, вот сценарии плохие.
2: Да, все жалуются, в том числе и Ильин.
6: Но...
2: Хочешь, я наберу?
6: Ну, я слышал его интервью недавно. Да, понятно, что они все жалуются на сценаристов.
2: Это у меня смотрел, мне кажется.
6: Ну, может быть, да. Что, ну, актеры у нас те еще молодцы. Да, я могу про актеров, пожалуйста, если...
2: А, давай.
6: Да, нет.
2: Нам нужен скандал на нашем шоу.
6: Не буду.
2: Ты что, меня не находишь, что сериал?
6: Действительно, хороший сценарист — это штучный товар, потому что это такая история, которая... Надо вот эти 10 тысяч пресловутых часов, то есть надо очень много букв написать, чтобы превратиться в хорошего сценариста, чтобы что-то начинать понимать.
4: Не в том, что как бы нет хороших сценаристов, а как будто бы дефицит идей, знаешь. Вот на что жалуются, что наши сценаристы мало выдают каких-то оригинальных...
2: Не только наши, мировой кинематограф вообще кризис испытывает. Я не знаю, что посмотреть в последнее время.
4: Проект «Конец света». Вот мне дико мы с семьей смотрели.
6: Давайте честно. А все, что мы делаем, это те же тестикулы, только в другой профиль. Потому что все, у Шекспира там 16 сюжетов, и их больше ты не придумаешь. Вот, актеры, а что, у актера сколько красок? 12, они...
4: Ну вот я тебе скажу,
6: выжать слезу, там тоже 5 способов в драме. В комедии там, у тебя 12.
4: Все так.
6: Это все такая математика. Вот нет новых идей. Ну пойди, придумай.
4: Но кажется, что все равно, несмотря на это, я соглашусь, конечно, нот всего 9, как известно, да, все песни о любви, значит. Но вот смотрели мы тоже, мне... Я фанат, например, первой части «Аватара». Я считаю, что это один из лучших фильмов вообще. Эва. Значит, вторая часть провальная. Просто я плевался, не понравился. Посмотрел третью. Классное кино. Хоть и 3:40 длится, невозможно. Все повторы, самоповторы. Все сюжеты ты знаешь, все повороты ты знаешь. Все к чему, откуда придет и во что это выльется. Точно знаешь уже в самом начале. Смотрится классно. Ничего не можешь
6: сказать. Я не могу смотреть, потому что я все детство вырос среди синих.
4: Синих людей,
6: да. Тяжело на это смотреть.
2: Вопрос у меня от телезрительниц, радиослушательниц, подписчиц и читательниц канала. Герои фильмов отражают время. Прошло время женственности, семья, преданность, терпение. Затем было время 90-х. Эскорт, жизнь на грани. Затем 21 век. Я сама, я сильная. Как бы вы характеризовали современную героиню? Какая она? Чего хочет?
6: Современную героиню?
2: Как я на одном выдохе это сказал.
5: Выражение.
6: Чуть-чуть Юрий Меньшовой дал.
2: Чего она хочет?
6: Современная героиня? Ну, мне кажется, современная героиня тут как не обойтись без эмансипации.
2: Эскорта.
6: Вот этой вот истории, когда... Вот этого равенства, вот этого соревнования с мужчиной.
2: А мне кажется, это на спад пошло, нет?
6: Ну, А тем не менее, может быть, идет на спад, но он уже еще...
2: Пока
6: на...
2: мы снимем, да. Еще... Да,
6: еще на пике. Есть вот этот запрос, вот этих сильных женщин, сколько... Ну, много вышло сериалов, где прям такая жесткая, такая строгая, такая мощная, такая умная, такая сама, все сама. Вот. Был такой запрос, и очень много сняли сериалов, и они были успешны достаточно. Когда придет эпоха жестокого романса, когда у нас будет Ларисы такие Дмитриевны, да. Дамы, и я не знаю, какой еще пример привести.
4: Ну, это, господи, наверное, от чего люди не летают, как
6: птицы Катерина, да, Катерина из грозы. Ну, может быть. Ну, наверное.
4: Дурочек таких.
6: Да, ну вот почему-то нет такого запроса. Они все с этими. А мы же в эфире, да?
2: Да.
6: Сильные.
4: Тоже с тестиком.
6: С первичными мужскими признаками. Почему-то. Я не знаю. Ну, вот я вот так вижу.
2: А изменится ли что-нибудь? Или есть какие-то вечные темы?
6: Конечно, изменится. Изменится 100%. Я очень надеюсь и верю, что появится у нас кино. И надо самому к этому руку приложить. Я вообще люблю кино, где мужчины, а женщины. Вот это кино, мне кажется, оно необходимое сейчас.
2: Новую «Одиссею» нового будешь смотреть?
6: Ни в коем случае, естественно. Мне мемов достаточно.
4: Да, мне кажется, тоже Нолан гениальный режиссер.
2: Да.
4: Но нет ни одной плохой картины.
2: Согласен.
4: Все просто гениальные.
2: Не дай бог.
6: С другой стороны, смотрите, у нас же время-то идет, люди подрастают, а у нас же вот эта пандемия инфантилизма среди мужчин.
4: Я не думаю так.
6: Вот им, кому там сейчас, 35, 37, 38 лет? Раньше, 80, я батю вспоминаю, там, я сейчас думаю, а ему было 32. Это был мужик. Он приходил с завода, все понятно. Да. А сейчас 32, он лавандовый раф берет и думает, чем бы ему заняться. Кто он в будущем?
4: Значит, это наше
2: восприятие.
4: Дело не в этом. Это наше восприятие. Я тоже вот ровно те же разговоры, даже мы с дружбанами видим. Мы вспоминаем батю там в нашем возрасте. Это был реально мужичара в Кубе там какой-то.
6: Который из гаража пришел.
4: Да, из гаража. Ну все, там у меня батя шахтер там тоже.
6: Я кузнец.
4: Вот, понимаешь. Значит, речь идет о том, что нынешнее поколение не инфантильное, а нынешнее поколение вот 40-летних просто отбросило атрибуты старости, которые были у наших отцов. Мы, во-первых, лучше выглядим, мы одеваемся совершенно по-другому. Мы, значит, выросли там на каких-то других вещах. Мы можем поиграть, чтобы батя со мной поиграл там в приставку, которая появилась уже там в 8-м, 9-м классе. Конечно, нет. А я со своими детьми там с их рождения рублюсь там в фифу, там какие-то эти, значит, это, там приставка. У нас общая тема для разговоров. Ну и всякие такие вещи. Это не инфантилизм. Это просто, так сказать, мы отбросили атрибуты старости. Мы просто не такие. Ну там, мы
5: расстались. Городская жизнь поменялась. Меня, скажем так, больше комфорта, ну а что не пить-то лавандовый раф,
4: если
5: он вкусно. Да, ну просто нет необходимости вот сидеть.
2: Вы знаете, что раф — это чисто российское изобретение?
6: Да.
5: Раф разве, да?
6: Да, раф, у него есть там история.
2: Изобрел армянин раф.
4: Рафаэль.
6: Не, ну я просто даже по детям своим, дети, простите меня, пожалуйста. Вот, старшему 14, там, дочке 12 и 8. И я поймался на мысли, что я каждое утро, ну, что-то встаешь, завтрак, там, кашу сделал, там, что-то это. И как бы вот такой мини-ресторан, все. Они приходят, садятся, кушают, тарелочки положили, все. И потом я в какой-то момент, вот это год назад случилось, я говорю, так, подожди, Добрыня, а тебе сколько лет? 14. Я говорю,
2: иди мой посуду.
6: Да, знаете, да, куда? Да. Все, я сплю. Сами встали, сами приготовили, сами пожарили все, потому что я приходил с тренировки, мне 8 лет, я с тренировки приходил, мама в библиотеке, папа на заводе, я яйца бац-бац разбил, аджичкой чуть-чуть хоп, помидоров в салат себе накрошил, все, мне 8 лет.
5: Да, 8 лет тоже
6: сам себе. 8 лет сам себе готовил, а этому лбу 13, и я тут у него официантом подрабатываю.
2: А еще и посуду моешь за него?
6: Ну, еще, ну, конечно, нет, я их гоняю, чтобы они там сами мыли, ну, просто сам факт, что, ну, тебе, ты же можешь себе еду приготовить, а еды-то дома навалом.
4: Не, ну у меня в этом смысле проще.
5: Ну,
4: у меня...
5: понятно, гонорар большой.
4: Да, да.
5: Еще за первую холодку.
6: Да там макароны в основном.
4: Макароны,
6: и свиные копыта. Все, там нет вообще ничего.
2: Хамон и итальянские макароны у него, да? Как он применяется.
5: Черная икра
2: запекла. С Даниловского рынка. Там нога вот эта
6: стоит. Завуалировал, как он.
2: Ну, вот эти свинячьи копыта, не знаю, как они называются.
6: Ну, картонка так порезала.
2: Да, да, да.
4: Мама в холодец добавляла. Да, да, да, да. Голяшки.
6: Ну, короче, мне это откровение пришло почему-то вот совсем недавно.
4: Они в этом смысле так.
6: И все, и нормально.
2: Может, тебе нравилось рано вставать просто?
6: Вообще нет.
2: Нет.
4: Вот, вообще, знаешь, что удивило? Вот у меня младший, значит, в какой-то момент задал вопрос. Ему было на тот момент лет 6. Значит, мы сидим, все, у меня тоже трое, значит, все сидим за столом. И он в какой-то момент, значит, сидел и говорит: пап, а ты что ты решил, что ты самый главный?
10: Вот так?
4: Просто все... Мне в голову не мог прийти такой вопрос.
5: Рукой или ложкой? Ты ему ответил.
4: Нет. Но я ему объяснил, ничего там нет.
2: Представляешь, как у тебя дочь это спрашивает, ты ее же не ударишь?
4: Нет, ну это реально. Это вопрос, который в нашем детстве не мог прийти.
2: Мать не разрешает.
4: Да. А у них нормально так, понимаешь? То есть, ну, надо выяснить. Ну, типа, давай определимся. Да, да, да.
2: Уже в стае начинают.
10: Отскочим, побормочим.
2: А ты ему перчатки бросаешь, вставай.
4: Куда объяснять, да. Куда объяснять? Скоро вернемся в студию. У нас в гостях сегодня Антон Морозенко, сценарист, КВНчик.
5: Он еще, между прочим, в прошлом милиционер.
2: Серьезно?
5: Конечно, с оперуполномоченным.
10: Старший оперуполномоченный Головного розыска.
5: Какого города?
4: На Урале.
10: Города Кургана. По убийствам изнасилования.
2: Вот ты где материал для фильмов берешь, а?
4: Да.
1: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
11: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
12: Доброе утро, отец Павел.
13: Я в эфире, да?
14: Меня зовут Золотый.
12: Меня зовут Анна.
13: У меня есть к вам небольшой вопрос.
15: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
16: Вы должны это услышать.
1: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что? Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Словом по столу».
4: Продолжаем.
5: Кстати, если у вас есть интересная тема, поспрашивать Антона, можем новостями.
4: Антон Морозенко у нас сегодня в гостях.
5: Значит, вот про милицию я бы спросил в том месте.
4: Нет, тут есть просто прикольные всякие истории. Давай. Сюжетные. Вот по поводу сюжетов, нехватки, дефицита и так далее. Реальные истории жизни. А как мы знаем, жизнь лучший драматург. Значит, бухгалтерша с Камчатки получила 2 года условно за то, что застукала мужа с любовницей.
5: Она
4: получила действительно не за это. А дело в том, что женщина, вот тут написано, запрофила, но в смысле выложила момент измены в сеть. А это, так сказать,
5: распространение.
4: Да, распространение порнографии, да. И она получила 2 года условно, испытательный срок, конфискованный телефон и 36 тысяч рублей за судебные издержки.
5: А вот тут я бы разобрался. Было ли смягчающим обстоятельством то, что она указала, что это именно измена, а не просто половой акт? Понимаешь, то есть, если это измена...
4: Так, и что?
5: То, ну, как бы...
4: Старик, ты что, не видел эти категории на Порнхабе? То измена, пожалуйста.
5: Не знаю. Это как человек идет и видит, как совершается... антиобщественное деяние.
2: Да.
5: То есть, которая управляет мораль. Она выкладывает это с этой точки зрения. Если она пишет, только что увидела, как мужчина подрывает устои, там совершает измену.
10: Нет. Там самое главное оскорбление для мужа, потому что это был рилс.
6: Понимаешь?
2: Все могло быть хуже, это могло быть сторис.
6: Нет, если бы это была короткометражка 20-минутная, он бы не так обиделся. Это был рилс.
4: Рилс длиннее.
6: Нет.
4: В общем, выложил в его мессенджер, и он вот, я думаю, что просто какие-то там...
2: Макс?
4: Ну, нет, навряд ли. Там
2: такого нет, думаешь?
4: Премодерация не пустила бы такие ролики.
5: Какой же там мессенджер мог быть?
2: Не умеют развивать они
5: соцсети.
4: Дело на Камчатке было.
5: Японский мессенджер.
6: Оказала медвежью услугу.
4: Да, ну, прикольная просто история.
2: А где рилс-то посмотреть?
6: Нет, на самом деле, а что прикольно? Анекдотичная, банальная. Ну, застукала, выложила.
4: Выложила и поплатилась.
5: Представьте, да, приходит, и говорит, ах ты ж свой. Причем, ну, хватило самообладания.
6: Дело в том, что присяжные были мужчины.
4: Да, может быть.
5: Были там присяжные.
2: Да, должен быть сбор. А как это происходило? Он говорил, старайся лучше там или увеличь темп.
5: Давай, давай, не останавливайся, гад.
2: Я тебя по судам затаскаю.
4: Почему ты так со мной не делаешь?
5: Давай, на все деньги.
2: Да, да, да.
5: Ох, как ты умеешь.
2: А ты, Зинк, чё?
4: Да.
2: Тут.
4: Да.
5: Ах ты, змея.
4: Змея, змея. И еще одна история тоже такая киношная.
5: Ещё, да ладно, с ней.
4: Да ты ее, ты видел? Посмотри на нее, да. Ах ты, крашена. Да.
6: У меня язык не поворачивается, да. Тебя так назвать, а у тебя поворачивается, смотри.
4: В Череповце супружескую пару признали виновные, значит, в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Что произошло? Борьба за справедливость. Тоже борьба. Справедливость же наша. Все, мы все время боремся за справедливость. Женщина-товаровед пожаловалась мужу, что руководство в ходе ревизии выявило недостачу. Значит, повесило недостачу на нее. Ну, не только на нее, а претензию сотрудникам. Она предложила мужу в отместку совершить настоящую кражу. А тот отказывался. Ну, против женщины, так сказать, разве можно долго отказываться против ее дела?
2: Больше, чтобы план был идеален.
4: Да, да. Тем же вечером в 23:00 они пришли к магазину, пользуясь служебным положением. Товаровед открыла магазин и сняла сигнализацию.
6: Тут музыку из Гайдая надо подставить.
4: Или нет, или из этих можно тоже. Татара,
2: деревня дураков.
4: За 8 минут набрали в тележке продукты питания,
2: алкоголь. Это продуктовый магазин.
4: Табачные изделия, сладости, фрукты, игрушки, а также 12 бутылок водки. Добычи вместе с детьми, которых взяли на преступление, вынесли в пакетах. При этом часть похищенного раздали прохожим.
2: А, то есть там вот, не так, с целью наживы, а с целью наказать.
4: Да. В общем, суд оштрафовал на 50 тысяч рублей товароведа и 25 мужу.
2: А детям?
6: Тамара и Андрей Рубингудовы.
2: Ты представляешь, что семья пошла, наворовала продукты, еще раздавала в Череповце по пути.
4: Ну, классная тоже.
6: Классная история.
4: Про справедливость.
2: Дай Бог вам здоровья.
6: Да. Не, молодцы, что ну... Вот почему именно 12? Потому что-то апостольское есть. Что-то религиозное.
4: Тайна вечера.
6: Тайна вечера, то есть 12.
4: Может быть, да.
6: Что-то можно тут сказать.
4: Да.
5: Потому что они из расчета на бутылку на месяц брались.
6: Либо на час.
2: Но в итоге не так не пошло.
4: Значит, еще... Ну, тут все. Из этих таких вот историй нет. Есть классная история... не новостная, а исследование. Короче, выяснили в Китае, что если дети слышат, что ты их хвалишь, слышат тайком, то у них гораздо выше мотивация. То есть, если ты просто хвалишь ребенка, у него там мотивация, например, X3, да? А если тайком они подслушали, что родители между собой говорят, ты видишь?
6: Потому что тут больше правды.
4: Совершенно верно.
6: Совершенно, потому что в лицо это может быть все, что угодно.
4: И мы это все знали, и на себе проходили. Конечно. Да, когда слышишь...
6: А если ты послушаешь...
5: Ну, и взрослые тоже так же.
4: Ну, наверное. Конечно.
5: Ну, это принцип работы пиара, прошу прощения, да? Это когда ты говоришь с кем-то, чтобы кто-то там сказал про кого-то, что это как будто на самом деле. Так.
4: Да, да, да, да. Не ты сам себя хвалишь, да.
6: НЛП-шка, да, такая элементарная?
5: Ну, да, приятно тебе, что, например, почему рекомендуют всякие умные книжки говорить о других людях хорошо, но не им, искренне, да? А вот, например, там про Андрея тебе где-нибудь рассказать там между делом. Что такой вообще пацан.
6: Что невозможно.
5: Обалденный, да? Вот, я вообще в восторге. И потом, когда он тебя увидит, а ты для него авторитет, там, возможно, да, ты ему скажешь, и это будет вообще ценно. Потому что он скажет,
6: как это... работает.
2: Всегда.
5: Поэтому
2: за глаза хочешь, надо всех хвалить.
5: И всех хвалишь всем. Ага. И по им не говоришь ничего.
2: Да.
5: А на них смотришь так.
6: Нет, это, кстати, важный вообще момент в работе, если мы же говорим о продюсерской работе, хвалить. Если человек сделал хорошо, надо обязательно хвалить, надо обязательно об этом ему рассказать.
4: И вообще хвалить важно.
6: Да,
4: но кажется, что это не наш метод.
10: Ну, тем не менее,
2: это... боятся, прям,
10: я проверял, говорить, это работает. Да. Это работает на атмосферу в коллективе. То есть, если человек сделал хорошо, надо
5: сказать. У нас вообще хорошо работает. Я скажу, я же там в западной компании долго работал. Там все хвалят все время. И там это, конечно, девальвируется. Но когда ты приезжаешь в российскую компанию, и ты начинаешь всех показать. Хвалить, все так как бы падают в осадок. Да. И они такие, вот этот вот человек. Это же какой-то просто сошел с небес просто. Какой-то свет.
2: Или наоборот, больной какой-то.
5: Не-не, людям нравится, особенно женщинам.
4: И главное, ты представляешь, что вот в корпоративном вот этом менеджменте мы тоже там...
5: Ты
10: конечно, что
4: значит, ты... этот в корпоративном менеджменте мы перенимаем KPI, например, да, а позитивную мотивацию она просто
5: отвергается. Наоборот принято.
4: Да. А там позитивная мотивация, вот это похвалить, вымпел дать, значок сказать, парень, поздравляю, лучший работник месяца. Значит, все у нас...
10: Ну, а у нас же доска подсчета.
2: Не плательщики, главное, в подъезде. Вот
10: алименщики.
5: Доска подсчета, она такая не душевная, душевности не хватает. Вот у нас люди...
10: Тем не менее, все стремились туда попасть.
5: Это правда, да. Нет, в этом смысле да, но не хватает вот такого личного
4: интерактива. Ты добавил доску подсчета?
10: Я про те времена говорю, сейчас-то вряд ли.
2: В Макдональдсе может быть. Я вообще давно хотел сказать, что наши радиослушатели самые лучшие. Вот в лицо вам не говорю, передайте там друг другу.
4: И про руководство еще скажу.
2: А руководство у нас, как то у нас?
10: Замечательно.
5: Неважно.
2: Спасибо. Руководство вообще...
5: Ты про страну.
2: Ни одного замечания за год. Это первая моя работа.
4: Операторов наших замечательных.
2: Некрасивые вы их не видите.
4: Про режиссеров талантливейших. Понимаешь, им бы к Нолану только попасть.
2: Эти камеры надо в другую сторону развернуть.
5: Что они не слышат этого сейчас?
2: Да.
5: В работу,
4: да.
2: Потому что их не сбить дешево. Комплименты.
4: Это правда. Это правда. Так, ну что, еще тут есть всякие, значит, про должников выяснили, кто там чаще всего становится банкротом. Лидируют среди банкротов миллениалы. Ну, с одной стороны, понятно, что это сейчас самый актив.
5: Еще раз напомнит, кто?
2: 81, да, всегда путаюсь.
5: 81?
4: 96.
2: Ну, это мы.
4: Ну, мы, да. Вот они...
5: А 80, это вы?
2: Это не влазишь.
4: Бумеры, получается, да. Да, правильно я понимаю? Да, а есть еще бэби-бумеры. Это вообще старые старики, 46-й год.
10: Я бумер, получается.
2: Почему?
5: Бэби-бумер послевоенный.
10: Не, бумер просто.
2: Ты 86 не влезаешь?
10: Я 80-м.
4: Но ты считай тоже там же.
10: Ну, типа миллениал.
2: Там
10: граница.
4: Ну, короче, вот они, да, на должников из поколения. Why, простите, это про нас, вот это про этих, да?
2: Ну, потому что и ставки по кредитам видели.
4: От всех потребительских банкротств. Я просто стал смотреть, ну, это любопытная тема. Вот кто-нибудь оставался без денег, вот в принципе, что вот вообще банкрот?
2: Реально. Ну, без денег или с долгами? Без денег часто оставался?
5: Ну, да.
10: Нормально.
2: Ну, в молодости.
4: Ну, вот прям, чтобы... Ну, можно было назвать эту ситуацию банкротством?
10: Да, вот у меня не
5: было. Что, если там что-то
4: банкротство.
5: Если это для работы есть.
4: Ну, да, типа, да.
5: Зарплаты надо дожить.
4: Да, но это не банкротство как будто бы. А банкротство это когда...
2: Когда у тебя долги превышают твои активы, нет? И работы нет.
4: Ну, да. Когда...
2: Ну, это я не знаю, кто столько долгов надавал, кто мне столько дал, чтобы превысить мои активы.
5: Ну да, ты же...
4: Нет.
5: Ну, да.
4: Я посмотрел, значит, тут, кто был банкротом. Просто хотел поддержать людей. Много людей становятся банкротом.
5: Трамп был банкротом.
4: Шесть раз. Но он использовал банкротство в качестве как бы... Да, махинации. Да, процедуры. Легальные.
5: Инструменты в порядке.
4: Да, он свои-то сберегал. Значит, но кто вот по-настоящему? Генри Форд, например. Генри Форд до того, как сделать Форд Фордом, значит, обанкротился из-за разногласий с инвесторами по другой, по первой вот своей автомобильной компании. А потом ничего преодолел.
2: Первый у него АвтоВАЗ был.
4: Уолт Дисней. Первая анимационная студия в 23-м году обанкротилась тоже из-за кассовых разрывов и проблем с дистрибьюторами. Марк Твен вложил все бабки в убыточный наборный печатный станок и прогорел тоже. А потом это... Ну, к тому я так хотел просто людей поддержать.
10: Поэтому у меня чувство юмора такое.
4: Да, ну, может быть, да.
2: KFC. Только к 90-м годам его проект стрельнул.
4: KFC, вот, да, полковник
2: Саду. Или к 70-м.
5: Огромное количество людей таких, кто разорялся.
10: Так, это к чему? Это к
4: чему? Мы просто мотивируем. Нет, я бы хотел поддержать людей, которые...
2: В отчаянии сейчас.
10: То есть, ребят, если вы на дне, оттолкнитесь и вперед.
4: Да, вот это... Парите.
2: Ну, не переживайте, все мы были на дне, все туда отталкивались. Не спешите отдавать банкам долги, сейчас можно повременить с этим, подождут.
4: А потом инфляция их сожрет, поэтому, так сказать, можно.
2: Я знаю, такого человека 5 лет не отдавал. И потом все списали.
4: Не, про когда слезы?
2: Да.
4: Эти истории, там, кто, когда кто-то...
2: 15 миллионов. Там,
4: какие-то...
2: Ну, за грани кому-то не дают.
10: Он я не спать не могу, когда я кому-то должен.
14: Да, это тоже прям... самое. Но я, у меня не было такого, что я кому-то должен. Может, по мелочи.
2: Но... Не, ну, если банком, я спать могу.
10: Ну, банком, да, можно. Но...
2: Если банком,
14: спокойно. А, нет, ну, если кредит какой-то,
2: ну, да.
14: Ипотека и так далее, ну, да. Если она обслуживается, то окей.
4: Так, ну что-то еще надо что-то что-то обсудить. Там еще у меня есть.
2: Можно домой пойти?
4: Не, нет, у нас еще мы не домой.
2: Заходите.
14: А вопросы от женщин.
4: У нас я там... вот хочу посмотреть. Что, женщина. Или, может, должна была общин.
2: Мне что у меня? Меня спрашивали что-то. Не меня, конечно же.
10: Ну, вы даете, что, нет тем, что ли?
2: Да нет,
4: а есть тем, что там количество.
2: Просто интернет не работает, я не могу включить.
4: Вот, как. Ну, еще рано для вопросов о женщине. Есть, я нашел. Все, есть. Про творческий план давай поговорим. Тема у нас заготовлены.
10: Как-то. Смешные случаи на площадке?
4: Нет, нет. А, ну, все
2: смертельные. Смешки.
4: Кино, ну, как холоп какой-то вот такой полнометражный, который выйдет в кинотеатр.
10: К сожалению, у меня сейчас в работе, не поверите, 4 полных метра. 4 полных метра.
2: Смешные?
10: Три смешных, один такой драматический. Mm-hmm. Вот. И я, к сожалению, не могу о них ничего говорить, потому что, ну, просто не могу. И слушай, два сериала тоже.
4: И тоже не могу говорить.
10: Тоже не могу
4: я говорить. Просто, знаешь,
10: про... Классный собеседник.
4: Я вспомнил, про что я хотел спросить тебя в предыдущей получасовке. Вот, значит, квенчиков актеры не принимают. И мы тоже с Ильиным говорили на эту тему. Много историй. А у драматургов такая же история.
10: А беда в том,
4: когда что... кто-то, так сказать, поправляя шейный платок, говорит, да ты же КВНчик, парень.
10: Ну, я расскажу. То есть, если в актерской среде это нормально, потому что я тоже на стороне Саши в этом случае, потому что это профессия. Актер — это профессия. И когда КВНчик входит в кадр, а у нас примеров много, и становится с артистом в одной сцене, ты сразу видишь, что это эстрада. Ну, это эстрада, ты смешной в КВН, в художественной самодеятельности, там, в скетч-комах, там, на шараше, там, и так далее. Но когда ты сходишь с артистом, который... дипломированный. И это видно. Это... Да, эту разницу видно кору как вообще. То есть тут я согласен полностью. Есть там богом поцелованные, там раз, два, три, четыре перечислен, ну, да. Которые даже, может, там без образования, но есть такие примеры, которые, ну, это талант. Ну, у любого правила должно быть исключение. Вот. А с точки зрения сценаристов, к сожалению, у нас вот КВН это как раз кузница. Кузница кадров. И если мы ну, говорим про сценарий, очень много людей... сейчас, которые пишут сценарии для полных метров, для ситкомов, для драматических сериалов и так далее, это все бывшие выпускники клуба Маслякова. Ну, так случилось, извините. Да. У нас не выпускают вуз. Нет такого вуза, который выпускает сценариста. Он есть во ВГИКе. Но тоже я вам приведу пример. Вот мы КВНчики, мы пишем интерны. Какой-то сезон, не помню, там второй, третий, все. И Вадик Демчук, который Купитмана играл,
4: да,
10: говорит, ребята, у меня есть девочка, красный диплом, сценарный факультет, закончила в ГИК. Попробуйте ее. Ну, ради бога, конечно, давай попробуем, нам помощь-то. Кто откажется?
2: Это драма.
10: Она к нам приходит, красный диплом, все. Мы КВНщики, вот про что мы говорим. Да, она вот в этом шейном платке, условно. Uh-huh. Да? А мы как бы в рукопашке это все добывали, вот эти все. Ни книжек не читали, никто нас не учил. Это все в рукопашном бою. Год за годом. И все, и она приносит. Говорит, так, а что у вас? Говорит, мы говорим, линия в день, это как бы хорошо. То есть в неделю серия, то есть это прям нормально. Говорит, тебе? Ну вы серьезно? Ситком, значит, надо серию в день придумывать.
4: Угу.
10: Мы такие,
4: давай.
10: Так?
4: Да.
10: А мы как бы, а мужа три года, что серьезно? Говорит, ну давай, все. Ну и что вы думаете? Месяц она нам носила идеи какие-то, вот так. Мы говорим, так не может герой поступить. Почему? Ну, потому что. А вот так, это не смешно, это банально. Это нет. Она психанула за месяц.
4: Она подошла к ней, придирайтесь.
10: Нет,
4: она
10: не
4: квенчится.
10: Нет, абсолютно. То есть мы же аргументированно это говорили. И они в паре работали с еще одним человеком. И в итоге они за месяц нам принесли только одну серию. Мы кое-как с горем пополам уже тоже, ну, потому что она уже выбросилась с окна. Там, правда, третий этаж, ничего бы не случилось. Вот, но, короче...
2: И в Питере, там, сугробы
10: до второго. Короче, вот тебе в ГИК и красный диплом. И она в итоге, ну, не смогла, конечно.
2: Ну, а что, ей практики? Что,
14: не хватало? Жизненного опыта или что?
10: Не знаю.
2: Или мало сериалов?
10: Не знаю.
14: В Кургане
10: не служила. Вкуса просто не хватало, понимаешь?
2: Слушай, ну, у меня же жена вот театральный закончила,
10: а ГИТИС
2: закончила. И они вот 8 лет, они же не видят мира. Они учатся по классике.
14: Изображают домашних животных.
2: Да, там, не, ну, нормально они там все изображают, но классический театр. То есть они там предки учителям покажут шедевр мирового кинематографа, как сейчас снимают. Типа, и вот они выпускаются такие, а вот там вся индустрия пошла вперед уже, там, не знаю, все, за все эти 7 лет. Им надо это все пересмотреть, чтобы свои гениальные идеи не давать сначала.
10: Да, ну, грубо говоря, ты закончил консерваторию, но ты 12-я скрипка, сидишь в этом, в подвале, в оркестровой яме, понимаешь? Или ты Курт Кобейн, понимаешь? И Нирвана, который все тебя поют и все знают. Как бы там образование, тут...
2: Да, талант.
10: И успех. Ну, и удача. То это и со сценарным искусством то же самое.
5: Скажи, пожалуйста, сериалы, которые вот днем идут, которые плохие, дешевые.
2: На «Россию 2»?
5: Ну, не знаю, где они там. Ну, включаешь иногда, ну, и вот видно, что там как-то актеры, ну, в общем, все.
10: Да-да.
5: Туда не надо? Там нет вот этого теста, что так бы не поступил герой, там, и так далее? Вот,
10: я,
5: и...
10: Сейчас с этим столкнулся, это тоже очень смешно.
2: Сериал «Невский» не смотрел?
10: У меня жена...
5: Я так включаю иногда.
2: А «Ментовские войны»?
10: Ну, тебе рассказываю, неинтересно.
2: Мне интересно. Я могу слушать.
10: У меня жена шеф-повар, 12 лет, то есть все, она грызла этот гранит, этой кулинарной науки, все, гид Мишлен получила. То есть прям серьезная тетя. И тут что-то ее какое-то...
2: А завтрак детям готовишь ты?
10: Да, да, да. И, короче, все, хочу быть актрисой. Типа, все, актрисой. А, ну, почему? Потому что мне все подружки говорят, что ты не снимаешь? Красивая у тебя жена, ну, сними ее, сними. Я говорю, я кумовством не занимаюсь. То есть я, ну, против этого. Я 15 лет во все это говорил, что это отвратительное явление, там, кумовство и так далее. И тут я сам себе буду как бы на горло песни своей наступать. Но это же некрасиво, если я сниму.
5: Некрасиво.
10: Некрасиво. Вот, и все. Что она делает? Что она делает? Она идет в школу.
2: Про нас ты ничего не говорил.
10: Германа Седакова. Приносит мне диплом. Все, я актриса. Все, я говорю, это не работает так. Я говорю, у меня...
2: Что это за школа?
10: У меня серьезный... Ну, есть такая школа, она достаточно популярная. Я говорю, вот сначала там, это, давай на кастинге там вот эти все домашние. Походи, вот, да, и вот про что ты говоришь, вот про вот эти все.
2: Сейчас сюда.
10: И что ты думаешь? Она сегодня, у нее смена в сериале «След», чтобы вы понимали. Да. Она говорит, мне «След» представляли. Я говорю, ты серьезно, «След», там 3040-я серия там какая-то. Ну, то есть вот это. И у нее прям роль на три смены, то есть там со словами «Добрый вечер». Я такой, ну все, говорю, вот в этом поснимайся год-два. И потом, это, я, приходи ко мне.
2: Но почему не в час
10: сюда? Там приходят тексты, она снималась на домашнем. Это, конечно, это мрак. Ну, надо самопробу записать.
5: Ну, их пишут быстро.
10: Я читаю самопробу. Я говорю, Оль, я не буду это произносить.
4: Ртом.
10: Ну, это ртом.
4: Да, да.
10: И потом надо, ну, это...
2: Мне детей целовать потом этим ртом.
10: А там, ну, прямо, я думаю, вы чего? Ну, у вас что, редактора нет? То есть, ну, хотя бы, ну, там даже... Там уже не продавала того, что три глагола одинаковых там на, одном, ну, да, на одной странице. Это, нет, там вообще Довлатов...
5: Довлатов даже было, что в одном предложении не должно быть слов на одну букву начинать.
10: Именно. То есть это все мы оставляем за скобками далеко. Я сижу, я говорю, ну ладно. А мне смешно. Я говорю, что ты ржешь? Мне жена за чего-то начинать. Я говорю, ну давай начинай. И вот я самопробую, вот это все читаю.
4: Любимый, почему ты меня не любишь? Я тебя люблю.
10: Да, да,
2: да. Она сказала, что любит тебя.
4: Я же люблю тебя. Слушай, а про КВН можно...
5: Так, а может, это жизненно? Может, люди так разговаривают?
4: Ага. Да, да.
2: Не, ну ладно. Я грешен. У меня когда мама иногда смотрит, и я вот так, знаешь, прохожу, и я вот так могу залипнуть.
10: А я...
5: Ты залипатель?
10: Я ржу. Ты что, ты серьезно? Ну, там, домашний... Я да. А я ржу, мне диалоги, мне смешно от диалогов. Да я слушаю, думаю, песня какая. Да ладно. Вот так. Да ну, да серьезно.
4: Мне кажется, даже они скатились.
10: Это очень смешно.
4: Как они? Детективы вот эти вот.
10: Да это вообще...
4: Легенда же.
10: Легендарики. Это настолько плохо, что хорошо.
4: Да,
10: это, да, они, да, эту, да, грань, вот, да, как, да, бы, вот здесь там, ну, пошло, там, еще, да, что-то. А, да, там, да, настолько, да, плохо, что это уже становится, ну-ка, да, давай две.
4: Это, да, не буду про КВН. Хотел задать сложный вопрос про КВН, но не будем.
2: Как этот сериал называется? «Ментовские войны»? Скарпл?
10: Ну, он нормальный.
2: Да ладно. Не, ну там тоже... Да, но я не могу...
10: Это что? Это нормально.
2: Там такая плохая игра, но я не могу оторваться. Ну, кроме Карпова.
4: Ладно, погнали. Вопросы от женщин. Женщина, настоящая слушательница, присылает на вопросы. Какая женская одежда для сна вам нравится больше? Сорочка или пижама? Сорочка или пижама?
10: Сорочка. Я очень...
4: Сорочка-комбинашка. Комбинация.
10: Ну, сорочка, я очень люблю платье. Такую... Как называется?
4: Комбинация.
10: Да не комбинация.
5: Халат.
2: Я люблю голую женщину.
4: Нет,
2: нет, ну, такого.
5: Нет, для если сна. У тебя нету такого.
4: Для сна, да.
10: Оля, в Белоруссии взяла такая, как хабешная такая.
2: Сорочка за
10: типа сорочка. Рубашка,
5: что?
10: Ну да.
2: Ну в чем крест?
4: Вот она, это она
10: вот,
4: есть.
10: Вот, вот, да, что-то такое. Вот,
4: нет, тоже
10: такое крестьянское.
4: Да, да, да, да.
2: Но она во сне живет сюда.
10: Это очень сексуально.
4: Да, как шар.
10: Это очень сексуально.
4: Да, я согласен.
10: Оно прям, да. Вот эти все, у меня, допустим, вот эти, как это, шелк там, вот это все, не вызывает вообще никаких эмоций. А вот обычно какая-то крестьянская такая штучка, такой
4: женственность.
2: Может, православное порно с ними?
10: Ты это сейчас произнес?
4: Смотри. Аккуратно. Сейчас сразу после нас Павел Островский.
2: Вот это. Только на него напавил, пожалуйста.
15: Это СОПП, который вот
2: типа... После меня эти радиочастоты можно немножко очистить? Каюсь. Я сразу к вам сейчас поднимусь.
4: Батюшка, только не проклинай.
15: Мы выходим на частоте 66 FM.
4: Мы против таких.
2: Мы против. Я тоже осуждаю сам себя.
4: Значит, прислушиваясь к советам...
15: Креста на тебе нет.
4: А, прислушивайтесь к советам своей жены по поводу одежды, спрашивает нас.
2: Это вот это оделся сам и наорала?
15: Я да.
4: Я не умею.
2: Я тоже да.
15: Меня жена переодела из этих туфлей в кроссовки, я ей очень сильно благодарен. Я ходил в этих туфлях, как идиот.
4: Натер все ноги.
15: Из Кургана, провинция, это все. Еще свитер был и рубашка вот эта. Да, на рубашку, кошмар.
4: А свитер заправлен еще в штанишки.
15: Естественно, естественно. И вот эти штуки. Она говорит, господи, боже мой, что ты делаешь? И все, и она мне все это сняла, говорит, кроссовки. Я когда в кроссовки залетел, все, нет. Кеды, кроссовки, мне больше я не вернусь в туфли никогда.
2: Нет, я прислушиваюсь.
4: Да. Значит, почему вы не любите семейного большого? Идеальный вариант большого празднования большого семейного праздника. Ну, семейные праздники нет, норм.
2: Не люблю, Я люблю все, где есть еда.
15: Еда, вкусный алкоголь, вкусная еда, дети.
2: Мне все равно что отмечать.
15: Братья, гитара и в конце.
4: У меня есть специальный ребенок, который устраивает нам еще об этом.
2: Специальный ребенок.
15: Специально для этого родители воспитали его.
4: Видимо, воспитали.
2: Значит так, ты будешь за праздник.
4: Потому что, знаете, я сейчас откроюсь. Еремушка, прости меня, сынулечка, пожалуйста, если
2: ты услышишь. Ты ее назвал его как-то празднично?
15: Еремушка. Еремушка. Человек праздник. Геннадий, Анатолий и Ерема,
4: да. Нет, он у него самая претензия к нам, как ко всей семье. Вы не цените мои квесты.
2: В смысле, его квесты.
4: Он делает квест под праздники, готовится обязательно, тематически.
15: Мы делали, это прикольно.
4: Ну, дети
15: когда делают. Чтобы подарок найти.
4: Да.
15: И он начинает квест, и он идет, и в конце находит подарок, и от этого подарок становится, ну, чуть-чуть более...
2: Это он папины ключи от машины прячет.
4: Не-не-не, квесты просто обычные.
15: С утра, да.
4: Так... Замок на двери супружеской спальни должен быть?
2: Конечно.
15: Да.
4: Да.
2: Замок, ну, замок щеколда.
15: Да, да, конечно. Ну, зачем нам эти неожиданности?
2: Если дети.
15: Ну да.
2: Нет,
15: да.
2: Для других
4: развлечений. Про сериалы, кстати, был вопрос. Давай к тебе. Как вы думаете, почему многих женщин привлекают мужские персонажи турецких сериалов?
2: И что нам с этим делать?
15: Ну, это элементарно, потому что они красивые, чистенькие, такие все недосягаемые. Ну, то есть, ну, это по-моему, понятно, что-то отвечать.
2: Не то, что эти грязные вокруг, русские мужики.
15: Да, да. Вокруг сидит Анатолий, который только что со смены пришел, вот, и не брился там 2 дня, и эгэгэй такой. А тут как бы турецкий вот этот мужчина.
2: Давай наших мужиков красивыми, чистыми изображать.
4: Все, друзья, спасибо большое. Антон Морозенко был сегодня в нашей программе.

0: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Поговори со мной.
3: Наташа, иногда задумываешься, может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
4: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
3: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
4: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
3: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
4: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
3: в 16:30
4: на радио «Спутник».

Итоги переговоров лидеров России и Китая. Контекст. Атомная энергетика, транспорт, инвестиции, образовательные проекты, поставки сырья и высокотехнологичной продукции, развитие всего спектра торговых связей. В ходе визита Владимира Путина в КНР, приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами, было заключено 20 соглашений. Президент России и председатель КНР подписали Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. В Кремле документ назвали очень важным для внешней политики Москвы и Пекина, взгляды которых на глобальную повестку совпадают. Путин и Си Цзиньпин подтвердили необходимость устранения первопричин украинского кризиса и осудили удары по Ирану. Китайский лидер отметил, что Китай и Россия должны решительно противостоять любым признакам милитаризма. Вместе с Путиным в Поднебесную приехали главы корпораций и банков, члены правительства и бизнесмены. Безвизовый режим между странами решено продлить до конца 2027 года. В Кремле заявляют: ключевой результат визита – непрерывность диалога на высшем уровне, который каждый раз дает свежий

понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске, Душанбе, 4 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский. Переговорные позиции США и Ирана сблизились. Платформа «Россия – страна возможностей» за 8 лет реализовала более 60 проектов. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту Жуковский, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Тем временем, как информирует ведомство, ограничения сняты в аэропорту Шереметьево. Из-за атаки БПЛА перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он попросил воздержаться от поездок в этом направлении, либо выбирать маршрут, минуя участок от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Евраев добавил, что угроза атаки сохраняется. Рассуждать об окончательном разрыве США с прежней линией на изоляцию России не приходится. Об этом заявил изданию «Ведомости» заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков. Он отметил, что полноценный диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Главный финансист фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике Тимура Миндича Александр Цукерман также подал иск к Владимиру Зеленскому об отмене введенных им санкций. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Ранее с иском в Кассационный административный суд в Киеве обратился Миндич. Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября прошлого года предъявило обвинение 7 участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дело также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Цукермана. Переговорные позиции США и Ирана сблизились. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. По его данным, проблемные вопросы остаются обогащение урана в Иране и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Штаты начали блокаду иранских портов. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» за 8 лет своего существования реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад. Их участниками стали жители 89 регионов и 150 стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе платформы. Там отметили, что ко дню рождения платформы было проведено исследование мотивов и запросов россиян в молодежных проектах. Так, четверть россиян мотивирует принять участие в подобных конкурсах новые знания, навыки и опыт. Почти 22% желания помочь другим и социальная польза.

0: 15,5% призы и материальное вознаграждение. Среди лидеров тематик конкурсов, которые интересны россиянам, активный образ жизни и ЗОЖ, психология, саморазвитие и лидерство. Платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, у микрофона ведущий Денис Воробьев. Программа «Стратегия и власть». На прямой связи со студией автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, мое почтение, рад вас видеть и слышать. Сегодня тема, безусловно, дискуссионная. Впрочем, как и всегда, огромное количество мнений, гипотез, предложений. Все это вокруг одного слова, одного термина – приватизация. Помимо конкретных примеров в истории, сегодня хочется ответить и на более глобальные вопросы, если позволите. Может ли вообще приватизация быть законной и моральной? Андрей Юрьевич, вам слово, начинаем.
3: Да, друзья, вопрос очень непростой именно с точки зрения морали. С точки зрения закона вроде кажется все просто. Мы сейчас что-то напринимали, наподписывали законов, это все провели по процедуре и получили какой-то результат. Ну, даже если мы посмотрим 90-е годы, даже эти законные процедуры очень часто не исполнялись в соответствии с написанными законами. Много чего было сделано. Но возникает другой момент, что в нашей традиции для нашего общества характерны понятия не только законности, но и морали. Насколько это оправдано? Поскольку вещи, которые сейчас обложены документами, они потом перестают работать. Как бы ни прикрывались фиговыми листиками соглашений, вытянутых из русских, в результате все заканчивается так, что русские приходят за своими деньгами. Давайте четко понимать, что когда мы говорим об этом правиле по отношению к внешней политике, ну, внутренняя политика тоже должна учитывать такие особенности. И поэтому мы должны понимать, что есть некие общие подходы, принципы, и из этого уже судить о том, что является на века, а что, как вы ни крутите, все равно это будет стоять под вопросом. И тут очень важный момент, что приватизация – это, по сути, переход в личную, индивидуальную собственность ранее совместно нажитого имущества, которое не подразумевало раздела. Вот это вот очень важный момент. Совместно нажитое имущество. А как мы такое слышим, мы вспоминаем брак. Угу. Вот вспоминайте, сколько у нас, да, чудных бракоразводных процессов идет. Открываем любые желтые страницы сайтов, они сплошь пестрят. Как это все поделить? И начинается. Кто-то больше работал, кто-то занимался семьей, какие-то вклады. Тут давайте считать, тут не считать. Это вот учитывается, тут не учитывается. Тут должны быть элементы, тут должны быть интересы детей. И мы получаем вроде бы на простом вопросе, где очень небольшое количество людей, мы получаем громадную сложность, множество противоречий, споров, постоянные конфликты, сюжеты. И вроде бы, да, есть два человека, плюс есть дети, плюс, собственно, есть там сочувствующие соглядатые, и все. А теперь представьте, что таких людей тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, когда мы говорим о больших громадных предприятиях, сколько там интересов, сколько мнений. И каждый начинает апеллировать к справедливости, к своей справедливости. Как мы понимаем, справедливость, она бывает разная. Как считать?
2: Но в данном случае она субъективна абсолютно, Андрей Юрьевич, говоря о справедливости.
3: Абсолютно. Абсолютно. Мы можем в рамках справедливости начать учитывать, кто сколько чего вложил, предыдущий вклад. Мы можем учитывать с точки зрения, и, собственно говоря, проедать это все, что получилось. Мы можем учитывать с точки зрения для того, чтобы максимально сохранить это общее для целей, для текущих интересов. Мы можем рассматривать это с точки зрения будущих перспектив развития. И каждый раз будет по-разному. И у каждого будет своя логика. И каждый эту логику расписывает. Она получается очень увлекательной, очень выразительной. А результат мы опять берем общее, которое создавалось как нераздельное, неразделимое, без каких-либо предварительных соглашений, как это делить. Когда мы говорим условно там о каком-нибудь партнерстве, то там прописывается, в условиях раздела имущество делится так, так и так изначально. Здесь же у нас, друзья, когда мы создаем большое предприятие, когда мы создаем завод, который изначально был государственный, то бишь общественный, вот эти игры по поводу общества и государства раздельные, давайте не будем манипуляцией заниматься. Наше государство является выразителем, формой, одним из ликов общества. Какое оно и какое общество, такое у нас и государство. Тут давайте без фантазии, что вот есть злое, такое хтоническое, глубинное государство, а есть добрые мы, которые хотим жить хорошо, замечательно, получается то, что получается. Поскольку в этом обществе люди поднимаются наверх согласно законам, которые в нем устанавливаются. Не кем-то злобным внешним, а нами самими. Это наш собственный консенсус. Мы считаем, что вот это является хорошо, это является плохо, и, пользуясь этим, наверх пробиваются те, кто пробиваются. Когда мы начинаем рассуждать о том, что взятки плохо, ни в коем случае невозможно, но параллельно сами пытаемся какие-то вопросы решать таким образом, ну, друзья, как вот Рабиновичу в бане, вы или крестик снимите, или трусы оденьте. То есть тут как бы, ну, или мы принципиально говорим, или, извините, мы не говорим вещей, за которые сами же не отвечаем. Поэтому тут тоже нужно четко понимать, что когда мы начинаем разделять общество и государство, с одной стороны, хорошие мы, честные, замечательные, но которые в каких-то случаях готовы, в принципе, вот как-то вот, а с другой стороны, злобные хтонические силы, чужие. Нет, друзья. Это является порождением нашего общества.
2: Позвольте уточнить вопрос, Андрей Ильич. Вот говорили, да, сегодня совместно нажитое имущество изначально не подразумевалось под приватизацию, но снова проводя параллель с бракоразводным процессом, заранее оформленный брачный договор разве не решает этот вопрос? Это можно, опять же, проводить параллель теперь уже с законностью тех или иных решений, если заранее, ну, что говорится, на берегу подобные темы решать. Или это невозможно, когда мы говорим о масштабах намного-намного больше, чем дело двух людей.
3: Для коммерческих структур это вполне делается. Заключаются СП, партнерства, такие варианты прописываются. Но как мы пропишем это для общества, условно, мы, например, строим какой-нибудь глобальный проект страны. Вот с точки зрения, вот Советский Союз строил проекты. Где это могло быть прописано? Как мы можем начать такие вещи делать? Это полный подрыв и разрушение всего, что было. У нас есть общинные пастбища, которые столетиями людьми использовались. И, собственно, в Латинской Америке одна из целей крестьянской революции в Мексике, которая победила, на самом деле главная, может быть, цель, как ее понимало население, это юридически зафиксировать статус общественного владения. То есть территория находится в общей собственности, они не делятся, не индивидуально. Мы привыкли к тому, что вот та система права, которая нам была, по сути, навязана в 90-е годы, она подразумевает индивидуальную собственность. И все остальные формы, они являются производными, попытками как-то вот на индивидуальной собственности сделать надстройку общеколлективной. Это может быть четко прописано. Причем это не обязательно, вот, условно говоря, население этой деревни, имеющее такой-то статус, такой-то срок жизни, ценз и далее, являются со-собственниками. И выделение невозможно. Мы имеем такой принцип на уровне монастырей, например. Вот монастыри на Афоне, они не принадлежат какому-то из монахов. Они не принадлежат некой непонятной закольцованной структуре. Нет, есть братья монастыря, есть четкие правила, кто туда входит, сколько лет он должен быть насельником монастыря, сколько он, собственно говоря, должен находиться и далее. Он получает права, собственно говоря, выбор игумена, плюс имущественные права вот этой братьи. Монастырь принадлежит им, скит принадлежит им. Когда исчезает, соответственно, скит переходит к другому. Собственно говоря, мы так и потеряли русские скиты, и Святого Андрея, и еще там ряд. То есть это еще дореволюционные, потому что не осталось монахов, братьев, которые там жили. И не вернешь теперь, поскольку кто ж такое просто так, когда с громадным имуществом вроде как ушли. Но это не было индивидуальным имуществом. Вот когда мы говорим о том, что это изначально цельное, неделимое, и мы начинаем искусственно пытаться это все делить, мы всегда получаем конфликт. Мы не можем его не получить. Могу даже на уровне вот простых семейных отношений, где вроде бы все понятно, законом предусмотрено 50%. Даже не брачный контракт. Вот, делится все пополам. Совместно нажитое имущество делится пополам. И то у нас постоянно какие-то конфликты. Тут считаем, тут не считаем, тут добрачные, тут недобрачные. И вот эти вот истории, особенно когда речь идет о значительных суммах, поскольку люди, например, богатые, много заработавшие, тут начинаются и схемы, и попытки. Так мы с этим и сталкиваемся здесь. У нас есть завод, к которому имеет отношение там десятки тысяч человек. Большой советский. И строили, и создавали. Кому он может быть приватизирован? Кому он может быть отдан? В данный конкретный момент некто посчитали, что они имеют на это право. Причем мы говорим, когда говорим о приватизации, мы говорим там не о квартирах индивидуальных, называется, которые и так, понятно, индивидуальные, не земельные наделы, участки, которые тоже более-менее индивидуально привязаны, не какую-то хозяйственную деятельность государства, когда оно просто берет и продает, ну, то, что стало не очень нужно там или по справедливым ценам. Это тоже нормальная деятельность, она возможна. Мы говорим о том, что что-то очень ценное уходит в разы дешевле, меньше, используя различные механизмы. А механизмов было много. И залоговые аукционы, и вплоть до физического закрытия возможности приехать кому-то чужому на процедуры. Когда просто целые районы, а то, ну, скажем так, республики перекрывали границы, чтобы никто чужой, не дай бог, не приехал. И полиция по периметру останавливала всех. И такое в 90-х годах было. Много чего было. О какой справедливости может идти речь? Ни о какой. Те, кто десятилетиями там работал, имели к этому отношение? Нет. Сделали схемы так, чтобы они ничего не получили. То есть получили тогда те, кто максимально адекватен был тем ситуациям. В условиях распада, разрухи, развала, соответственно, прорывались те, кто мог. Вопрос справедливо? Нет. Могло ли это быть по-другому? Нет.
2: Но и о
3: Какую
2: морали
3: бы мы
2: говорить не
3: модель,
2: приходится, соответственно.
3: какую, да, какую мы модель, какие бы принципы мы ни положили в попытку разделения, у нас все равно появилось бы много недовольных. Много людей, которые считают, что принципы должны быть другие. Ну вот представьте себе, мы берем большое предприятие, завод. И говорим, хорошо, давайте будем приватизировать, исходя из вклада в его деятельность. Кто сколько отработал? Кто, соответственно, какие занимал позиции? Или вклады на счетах советские? И у нас получилась бы замечательная ситуация. У нас вся страна превратилась бы в страну рантье. То есть активы оказались бы у людей пожилого возраста, пенсионеров, тружеников, которые, да, получили бы доли в этом. Ну и далее мы бы наблюдали довольно быстро сюжеты из Чехова, из Островского с соответствующим отношением к активам. Развитие такого завода возможно? Нет. У него громадное количество акционеров, которые, в принципе, ну, им уже ничего не интересно. Они
2: Андрей
3: уже не
2: Ильич, а
3: хотят
2: если
3: развиваться.
2: перекладывать на события сегодняшнего дня, я многократно замечал такой, если позволите, тренд, где компании, крупные компании, есть примеры и в России, много за рубежом, когда своим работникам непосредственно часть ценных бумаг переходит, да, там отработав энное количество лет, понятно, что ты становишься совладельцем, пусть и на какую-то тысячную, но тем не менее, тебя вроде бы так и предприятие привязывает к себе компания, и ты чувствуешь, ну, некую сопричастность к такому большому делу.
3: Это не приватизация. Когда мы говорим про приватизацию, мы говорим именно, когда общее начинают делить частные. Здесь изначально частные компании создаются.
2: Ну
3: Да,
2: да.
3: они имеют, соответственно, какие-то преференции. Без
2: Госдотации,
3: этого
2: например,
3: никогда не
2: да. Ну
3: бывает. Да,
2: понятно.
3: некие возможности. Но это часть деятельности. И эта деятельность изначально понятно, что к чему она ведет. Это коммерческая деятельность. Мы не говорим о том, что частная собственность невозможна в принципе. О том, что предприятия не могут быть частными. Да нет, могут. И замечательно могут быть. И различные формы должны быть. Собственно говоря, один из вопросов, почему у нас такой ограниченный формат? Почему не проработанный? Почему мы взяли только копию европейского там, и США, причем тоже урезанные варианты? Возможны разные варианты. Речь идет о том, что когда мы берем что-то, что изначально создавалось как большое крупное, как изначально общественное. И берем общественное пастбище и начинаем делить его на участки. исходя из каких-то соотношений. Что-то закрепляя, кто-то больше. Вот в текущий момент кто-то сильнее, кто-то меньше, кто-то слабее. И мы это начинаем читать. И всегда будут недовольны. Выдать частью акциями? Почему нет? Если изначально это является, предприятие создавалось уже под такие формы. Может быть, частное на сфере производства? Ну, друзья, почему нет? Все должно, понятно, что крупный, сверхкрупный бизнес, он не может быть не государственным, поскольку он задевает интересы всего общества. Он должен минимум хотя бы в контуре управления государства быть. Он влияет на все общество. Но средний, малый бизнес замечательно живет частно. Замечательно можете поощрять, можете это все делить. Проблем в этом нету. Речь идет о том, что когда берется красивый большой актив, покупается за малую долю цены, а дальше он еще и уничтожается. В 90-е годы нам рассказывали, что придет частный эффективный собственник. Если
2: это
3: мы
2: кто рассказывал? Не либеральный или товарищ?
3: Там иноагенты, террористы, экстремисты
2: все
3: сейчас. Да-да-да-да-да. Или те, кто пока еще этот статус не получил, потому что о себе не напоминает, да. То есть, причем живущие за пределами страны. Когда делали, например, делили электроэнергетическую отрасль, то в условия записывали развитие, создание новых мощностей, обязательства, которые никто не выполнял, даже не пытался выполнять. В принципе, то есть изначально нарушения были. И такого много. Ну, потому что все залоговые аукционы, все моменты, по сути, делали за счет государства. Использовали схемы, когда само же предприятие давало деньги. Эти деньги туда возвращались на покупку акций. Это все прокручивалось со счетом инфляционных, с учетом всевозможных рисков. Моментально превращалось во владение, и все вроде как довольны. Но в реальности это было за гранью закона часто, но про мораль даже говорить нельзя. То есть был худший вариант. Да, возможно, приватизация, когда делается, исходя из текущих интересов общества. Условные корейские, южнокорейские чеболи. Когда активы, возможности, рынки просто передавались наиболее агрессивным, наиболее умеющим работать активным людям, которые создавали те самые семьи, кланы, чеболи. И, собственно, Южная Корея за счет этого вырвалась. Но там создавали с нуля. Там это была ситуация разрухи после Второй мировой войны. Там не было ситуации, когда большие крупные заводы передавались в частные руки. Когда месторождения передавались. Да? Причем, понимаете, у нас же ситуация была еще веселее. У нас же месторождения пытались активно брать. Сколько, посмотрите, у нас месторождений было одобрено под соглашение о разделе продукции. Благо, вовремя успели остановить. И как с Сахалина потом все это вычищали. Потому что логика очень простая. У нас нет денег для того, чтобы развивать это, но нам это надо развивать. Вот мы хотим сейчас, вот нет, ну, столько времени, там, десятки миллионов лет эта нефть была в темнице, в земле, давайте ее освободим. Несколько лет подождать мы не можем, ее нужно освобождать здесь сейчас. Поэтому давайте, вот приходит инвестор, этот инвестор вкладывает свои деньги, начинается добыча, дальше эта добыча, он возвращает себе средства, которые он инвестировал, и после этого начинает платить налоги. Красиво звучит. А по факту откровенный обман.
2: Украину можно здесь упомянуть в качестве свежего примера, вспоминая договор с Британией о месторождениях и тому подобное все?
3: Абсолютно. Абсолютно классическая неоколониальная схема раздела продукции. Причем даже не прикрываясь. А дальше что у вас происходит? У вас происходит, что приходит такой инвестор и рисует смету, которая в разы выше, чем та, собственно говоря, которая должна быть. Поскольку он, например, берет и закладывает, что даже командировки всех ценных специалистов, местных не берем, берем только иностранцев с большими зарплатами, делается только на бизнес-джетах. Ну не может такой человек лететь по-другому. Что поставки идут только по минимальной цене через внешние торговые дома. Что инвестиции считаются по максимуму. Что цена на там, нефть, газ, металлы считается по каким-то внутренним непонятным ценам чуть выше себестоимости. И получается ситуация, когда все уже давно окупилось, уже лет 10 назад, а формально по документам налоги так и начинают поступать. Поскольку это чудное предприятие продолжает все еще возвращать инвестиции. И, собственно говоря, вот в Сахалине такая ситуация была. И вот это нам предлагали сделать везде. Кто хочет посмотреть, открывайте казахские месторождения, тоже Кашаганы, посмотрите, что там делается. Как долго и увлекательно идет добыча. Вот весь Казахстан сидит вот на таких системах. То есть там порядка 80% месторождений отдано вот на откуп по похожим схемам.
2: А
3: И все.
2: продолжая мысль о либеральной идее, вот у нас осталось 1,5 минуты до перерыва. Слушайте, а в чем интерес тех, кто трубил, да, там, через все площадки, отдадим эффективным менеджерам, менеджерам из-за рубежа? А им-то самим какая выгода, извините? А их разве не сбросят с этого корабля? И вот, честно говоря, непонятно.
3: В свое время для управления экономикой набрали троечников. Знаете, есть такой вид, называется группа людей, которые кое-как заканчивают высшее образование, не с семи пядей во лбу, их потолок понимания мышления понятные. Вот таких набрали, поставили на значимые посты и объяснили, что нужно делать. В его картине мира его не могли кинуть. Он был
2: Вот как.
3: сверхценный. Его задача была помочь уважаемым друзьям, которые к нему с очень уважением относятся, решить их задачи. А поскольку эти друзья уважаемые, они сделают всяко лучше, чем это глупое, дурное и далее вот по списку государства. И на любой вопрос, что делать, говорили, уменьшаем денежную массу. Убираем вот это, режем вот это. Им дали инструментарий. Не объяснили, не научили, а у самих мозгов не хватало. Искренняя вера была, что эти чудные друзья, которые научились, действительно заботятся о благе. И то, что они могут их кинуть, да боже упаси, да никогда. Ну, собственно говоря, вся, возвращаясь к Украине, она вся вот на этом и построена. Тех, кто поумнее, просто выдавливали или выкидывали из системы, те, кто, собственно, не понимал, вот они остались.
2: Да, сейчас даже и белых перчаток-то не осталось. Друзья, прервемся на новости и продолжим. Оставайтесь с нами.

Узнать за 90 секунд. Принято считать, что Соединенные Штаты находятся в авангарде цивилизованного мира. Задают тон и формируют самые продвинутые тренды. Однако еще век назад в этой стране происходили диковинные вещи, невообразимые для нормального общества. В 1913 году почтовая служба США ввела новаторскую, весьма нестандартную услугу. Гражданам предлагалось дешево и по всей стране отправлять большие посылки. Государственная почта в те годы конкурировала с почтовой компанией, созданной видным анархистом Лиссандром Спунером. И ей нужны были преимущества в эпическом сражении за клиентов. Козырь в виде очень удобной услуги сработал. Народ повалил в отделение почтовой службы, в том числе и предприимчивые американцы. Они сочли, что при дальних переездах детей выгоднее отправлять в виде посылки. А что, почтальоны, как люди ответственные, вызывали полное доверие. Тем более новые правила разрешали доставку неопасных животных. В эту категорию попали и маленькие американцы. В качестве почтовых отправлений они путешествовали на сотни миль. Один из писателей даже книгу на эту тему написал. Однако шумиха, поднятая в прессе, заставила почтовую службу США в 1915 году отказаться от своей неоднозначной затеи.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем, да, самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
6: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
7: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
6: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Стратегия и власть.
9: Это радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Вторая половина программы «Стратегия и власть». Напоминаю, на прямой связи автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, продолжаем. И как раз-таки продолжая, прошу прощения за тавтологию, разговора о приватизации, вопрос следующий. А можно ли раздать так, чтобы экономику хотя бы сохранить? Ну, в идеале развитие приумножить, да, вот. Или это вопрос настолько, вопрос приватизации аморален, что его не стоит рассматривать в принципе, положительные его исходы, ее исходы точнее?
10: Нет, раздать это так, конечно, можно, поскольку если мы ставим целью увеличение, добавить развитие, преодолеть инерцию и много еще чего, то подобрать людей теоретически возможно. У нас есть классические примеры, которые сейчас есть в Соединенных Штатах. Как бы мы ни относились к Илону Маску, но, по крайней мере, космическая отрасль, технологии и много чего просто переданы ему, по сути, та же самая приватизация. Они привели к тому, что вот в этом болоте, в которое оно превращалось, пошло движение. Поэтому то, что временные вопросы передачи пока есть в этом целесообразность, пока, собственно, результат будет выше, чем при управлении общественным. Почему нет? Но это четко должно быть понимание, что это временное, что это должны быть люди соответствующие. Это не должны быть люди, как у нас в 90-е годы, когда приходили далеко не самые лучшие управленцы адекватные, а люди, которые, ну, многие из них сейчас в бегах и в Россию вообще въехать не могут. Поскольку там уголовных статей солить можно, называется, что там понабрано по эпизодам, которые насплывали. Вот, вот так вот это вот было. Поэтому с точки зрения тот же вариант Китая, ну, южнокорейских чеболей, когда по сути это создавалось, и несколько десятилетий эта система работала. Польза от частного владения была выше, чем польза от государственного. В разных условиях. Но это должно быть четкое понимание, что должен быть пока частный собственник крупных серьезных активов приносит большую выгоду для общества, пока он не противоречит ему, пока он не пытается идти в другую сторону от его интересов. Это возможная ситуация. Мы прекрасно понимаем, что идеальных вариантов, что люди остаются людьми. Попытка завладеть чем-то, что-то сделать, как-то это все повернуть в свою пользу, она будет. Но вопрос. Польза для общества.
9: Плюс тогда должна быть, тогда должен соблюдаться принцип прозрачности и возможного давления со стороны общественности.
10: Ну, в принципе, в каком-то виде мы сейчас это и наблюдаем. Система и налоговая, и регулирующая, контрольная, фискальная сейчас в России выстроена очень хорошо. Тут мы должны сказать спасибо нашему премьер-министру, который еще в бытность ответственным за налоги очень много чего хорошего, как бы очень много в этом плане сделал. То есть система сейчас более чем контролируемая. Плюс добавляем сюда контролирующие органы, и многое понятно. А дальше мы добавляем туда механизмы, от которых многие сейчас им оно не нравится, но они есть. Это механизмы, условно говоря, это не приватизации. Это не национализация. Это механизмы, когда интересы собственников перестают соответствовать интересам государства, начинается просто повышенное внимание, а там находят за что. Обратите внимание, сейчас не идет национализация. Когда мы наблюдаем, когда миллиардные активы уходят в пользу государства, собственность, там нет вопроса в том, что это приватизационные сделки, не сделки были. То, что сейчас идет речь, давайте вот мы введем мораторий, ну, друзья, да, мы можем ввести мораторий, но если по прошествии 10 лет Вы продолжаете нарушать законы, вы продолжаете, у вас не бьется дебет с кредитом, если вы продолжаете творить выходящее, а по-другому, если вы не соответствуете уровню данного актива по управлению, вы не сможете, у вас это будет конфисковано по другим основаниям. Какая разница? Тут все просто. Если вы получили какой-то серьезно сможенный актив, вы должны ему соответствовать, управлению ему. Когда это что-то небольшое, какой-то средний бизнес, малый бизнес, это ваши проблемы. Когда это становится большим, крупным, сверхкрупным, это уже, извините, вопросы общества. И когда общество начинает спрашивать об эффективности, тут не помогают никакие бумаги. У вас помимо прав, которые вы получили, но забывайте, есть права, есть обязанности. Вот вы получили какой-то актив, вы получаете к ним обязанности. Не выполняя их, соответственно, вы подпадаете под карающую руку государства.
11: Вот вы говорили, уже прокомментировали мой вопрос относительно там, частного бизнеса, но можно ли здесь отдельной, скажем так, отдельным направлением рассмотреть транснациональные корпорации, вот, которые можно ли назвать даже надгосударственными в какой-то степени, и с таким огромным количеством и людей, и управленцев, такие вещи вообще возможно каким-либо образом делить?
10: По региональному принципу. Такие корпорации строятся матричным принципом, то есть локальные ветви, по сути, живут сами по себе. Главный офис – это координация, это сбор средств, это некое лоббирование, направление ресурсов. Но как производственный комплекс, если мы говорим не об откровенных неоколониальных системах, это замечательно локализуется. Мы не так давно наблюдали, как по итогам 2022 года крупные компании, в том числе IT-компании, уходили из России. Компании, которые считалось, что они не могут работать без центра, вдруг оказывалось, что люди, которые остаются здесь, они замечательно перехватывают, создают что-то новое по тем же связям, с теми же принципами, и это продолжает работать. Одни делали это по согласованию с бывшей штаб-квартирой, закладывая всевозможные опционы, возможности возвращения, а другие просто брали и делали то, что они умеют, но уже без окрика из-за океана. И вдруг оказалось, что это все работает и работает хорошо. Поэтому тут тоже четко нужно понимать, что далеко не все не может быть разделено. Изначально, если у вас хрупкая аморфная структура, которая сделана для того, чтобы если в какой-то стране работа не идет, ее просто отсекают. Если вы не делаете монолитную систему, если вы делаете систему, которая замечательно масштабируется, значит, это может быть обращено против вас. Значит, ее могут масштабировать за вас. И замечательно это все действует. Поэтому, ну, вопрос простой. Не нужно сводить приватизацию к вопросу, возможно ли госсобственность или нет. Ну, частной собственности или нет. Вопрос шире. Приватизация, еще раз, это когда мы то, что что-то большое, ценное, создаваемое поколениями, вдруг начинаем пытаться кому-то присвоить. То самое первичное накопление капиталов. Когда мы начинаем пытаться недры передавать, нажитое всем обществом, условно говоря. Какие-то еще вещи, которые не предназначены для частного владения. Вот нам нужно четко на уровне системы прав понять, есть индивидуальная собственность, есть коллективная, есть частная, родовая, какая еще хотите варианты. И это должно быть. Без возможности этого делить. Не нужно пытаться все сводить к простому методу. Вот есть записан собственник и может делать все, что хочет. Нет, друзья. Даже обычная система, попробуйте где-нибудь на Западе, где частная собственность якобы священна, но мы наблюдаем, как это не священно, как в отношении, например, государственной собственности и России, и россиян, это все моментально откатывается назад, не заплатить налоги. Но с чего вы должны платить налоги? Вы вот взяли дом, вот взяли землю, купили, на этой земле построили дом, сами, из подручных материалов. Почему вы должны кому-то платить? Ну, потому что, вообще-то, вы пользуетесь такими вещами, как безопасность. Вы пользуетесь такой вещью, как доступ к инфраструктуре, еще много чему. И вот за это вы платите налоги. А если вы их не платите, вы, соответственно говоря, теряете. Вот по-хорошему у крупных предприятий там, и сверхкрупных предприятий, у собственников должно быть четкое понимание. До тех пор, пока они делают для страны, для общества больше, чем эта бы структура приносила, будучи внутри нее, вопрос собственности не важен. В том плане, что если начинаются проблемы, государство заберет. Вот пока он эффективен, реально эффективен, не на бумаге эффективен, и не на уровне бумажных показателей, а на уровне альтернативы. Ну какая была альтернатива? Да, мы оставляем это в существующей системе, передали в новую систему. Каков результат? Положительный? Хорошо. Угу. Пусть он как управленец получает с этого положительного результата. Пусть он получает с прибыли, а не с убытков. Беда-то в том, что как раз под передачей в частную собственность общественных активов стали подразумевать именно воровство, именно разграбление. И в этом была проблема. Поскольку уровень управленцев, которые пришли на этой волне либеральной и демократической с помощью советников Запада, она была, мягко скажем так, не соответствующей уровню активов. Они не понимали, как это делать. Когда человек с психологией базарного воришки вдруг оказывается директором рынка, ну, он продолжает себя вести соответствующе. Ну, когда точно. Директор рынка оказывается премьер-министром страны, мы наблюдаем Украину. Вон там все примеры, какие вот только можно сделать, вот все негативное там. В начале нулевых годов в России четко было сказано, большие активы обязаны платить налоги внутри страны. И это были соответствующие уголовные дела, где четко показали, что, ребят, у вас нет права вообще игнорировать интересы общества. От того, ну смотрите, когда у нас начинают говорить, вот почему там нефтегазовые активы записаны на частников. Друзья, давайте возьмем вот структуру себестоимости, там структуру выручки, и посмотрим, кому что приходится. И там будет на добычу нефти, ну, долларов 5-10. Угу. Еще 5 примерно долларов, например, на прибыль. А все остальное вот до той мировой цены забирает государство. Налогами, сборами, пошлинами, как хотите. Так кому принадлежат эти активы в реальности? И вот когда мы начинаем понимать, что на самом деле вот схемы не обязательно брать и дружно все затаскивать в прямое управление государством, если оно работает без этого, если работает хорошо. Рассуждать по поводу священной права собственности, друзья, нет. Не работает. Живя внутри общества, вы должны подчиняться его законам. А общество в любом случае будет любую приватизацию рассматривать как аморальную. Как бы вы ни поделили, количество несогласных будет значительное, потому что у каждого свое представление, как нужно делить. Кто-то говорит, давайте возьмем советские вклады и пропорционально поделим. Угу. Кто-то говорит, давайте будем считать стаж. Кто-то говорит, давайте считать, кто сейчас сможет этим управлять. Не вот много работал, а эффективно работал сейчас. Кто-то говорит, да давайте на будущее. Давайте сделаем так, чтобы эти активы были максимально адекватны будущим запросам. Вкладывать в детей, в развитие. Давайте. Но тогда, не, ну тогда нельзя, нельзя это все делить. Тогда этот комплекс должен остаться общим. Вот беда любых подобных изменений собственности, мы некое общее, ценное, создаваемое как неделимое, начинаем разрывать. Причем завод, он же не сам по себе. Завод является частью технологической цепочки. Завод является частью целого комплекса градообразующего и множества еще. А мы начинаем эти объекты по какому-то принципу. Вот взять юрлицо, выкинуть его и приватизировать. А потом удивляемся, угу. Как так у нас летние базы, которые были при заводе, дома отдыха, вдруг становятся непрофильными активами, кому-то уходят.
11: Андреевич, а не знаю, насколько это ответвление будет правильным, если нет, поправьте меня, пожалуйста. Как вам модель сохранения, ну, сегодняшняя модель сохранения объектов, ну, скажем, культурного исторического наследия? Я понимаю, это несколько иная история, но, тем не менее, то, что находится под строжайшим контролем, в том числе международных организаций, вспоминая ЮНЕСКО, вот этот опыт каким-либо образом можно переложить на бизнес?
10: По-хорошему, мы должны идти к модели именно, еще раз говорю, крупного и сверхкрупного бизнеса, особенно связанного с недрами, особенно связанного с рисами, по похожим принципам. У вас есть очень жесткие обязательства по развитию. Так как это реально прописывали, тот же Чубайс прописывал это все при уничтожении электрогенерации, при разделе ее. Что вот эти предприятия обязаны были, ну, приходящий инвестор обязан был в течение нескольких лет создать новые мощности с требованиями. То же самое происходит с памятниками. Да, ты можешь им владеть, но у тебя есть множество ограничений. Ты не можешь делать капремонт, если это памятник архитектуры, как тебе в голову взбредет. Ну не можешь ты оставить один фасад и снести все внутри.
11: Конечно.
10: Над этим должен быть надзор. Вот примерно так же с большими предприятиями. И государство должно это выполнять. Да, ты получаешь, ты зарабатываешь на этом. Но если у тебя наследники твои, кто придет за тобой, мягко скажем так, не соответствующего уровня управленческого, они это все потеряют. И довольно быстро. Это можно даже попытаться прописать на уровне законов, но по-хорошему это делается в нашем обществе. Закон это не очень не принципиальный. В первую очередь вопрос морали. Если общество считает, что это допустимо, законы начинают подстраиваться. Потихоньку. Если общество начинает с этим не соглашаться, ну, мы начинаем на это смотреть. Будет под другим углом.
11: А с общественной реакцией тоже может быть сложно, но вот условно эффективному, добросовестному управленцу передается завод, понимая, что через год нужно показать некий результат. Ну, скажем, плюс энное количество процентов. Но ведь иногда, чтобы сделать шаг вперед, надо сделать два шага назад. И если это проблемное предприятие, скажем, с долгами, с проблемами в области логистики и прочим-прочим, да, возможны некоторые минусы, некоторое время, опять же, для того, чтобы все перестроить на новый лад. Вот здесь тоже, понимаете, очень сложный вопрос. Вопрос доверия и вопрос эффективности того самого управленца.
10: А кто сказал, что это просто? Когда мы говорим про управление крупными активами, про управление громадными производственными комплексами, сложными, это всегда непросто. Это и риски, и возможности. С одной стороны, есть список на награждение, а с другой стороны, этот же список на наказание. Mm-hmm. Если ты считаешь, что ты справишься, ты доказал, ты прошел некоторые фильтры и прочее, такие варианты возможны. Но мы четко должны понимать, что это варианты, как бы тебе это ни расписывали, что ты вот вечный собственник. Меняется власть. Меняется запрос общества, не голосование, не социологические опросы, а глубинный вопрос. То есть мы должны четко понимать, что в обществе у людей неравное количество голосов. Не один человек, один голос.
11: Угу.
10: Один человек с точки зрения, есть средневзвешенное, с точки зрения статуса, значимости, достижений. И реально голос одного может перевесить голос там, сотен тысяч. Просто потому, что этот человек получил... Давайте будем называть своими вещами, получил рычаги возможности, добился многого, он просто их убедит. И вот мы получаем выборы. То есть выборы это тоже одна из легенд, пришедших нам с Запада, о том, что это дает легитимность решению. Да, дает, замечательно, но это же замечательный механизм манипуляции. Посмотрите, как это в самих Соединенных Штатах происходило. Когда сотни тысяч зомби пошли голосовать за Байдена. Но не пошли голосовать за Камалу Харрис. Вот эти моменты, то есть когда мы начинаем пытаться в формальных вещах, формальными вещами заменять суть, теряя их, вопрос очень непростой. Что является приемлемым, что является неприемлемым? Да, мы можем пойти по жесткому варианту, запретить частную собственность, начать возвращаться к советской системе, даже к позднесталинской экономике. У нас есть такая сейчас возможность.
11: И будет ряд людей, которые поддержат, скажут, госплан, все.
10: Конечно. Конечно, конечно. Замечательно. Но мы должны учитывать, что мы живем в реальных, в реальном мире со своими особенностями. Нельзя перескочить сразу в идеальное. А может, оно вообще закрыто. Мы должны делать максимально, чтобы те принципы, которые вот существуют сейчас, были адекватны нам. Да, это непросто. Да, вопросы эффективности управления, они не сводятся к тому, что это частное или государственное. Может быть, есть отрасли, где кроме государства никого быть не может. Условно, вся фундаментальная, все связано с фундаментальной наукой и развитием на десятки лет вперед, ни один частник столько вкладывать не будет. Только если вот меценатством заниматься на старости лет от скуки. А есть вещи, куда государству просто нельзя лезть. Где на такая динамика, такие изменения идут, что аппарат административный просто не справится с этим. Это тоже нужно учитывать. Но наш ключевой вопрос сегодня, то, что когда вы берете что-то общее, созданное как единый комплекс, изначально неделимое, и начинаете его пытаться делить, всегда будут недовольны. Причем, как бы вы ни пытались, даже если вам будет казаться, что вы сделали идеально, все равно будет результат. Кто в начале нулевых годов мог вообще себе представить, что вот как сейчас мы открываем новости и смотрим. Тут забрали, тут конфисковали. Что такое вообще возможно? Ну как же так? Есть же договоренности. Нет, друзья. Меняется. Не в текущий момент. Пройдет 10-15 лет, 20 лет. И картина поменяется по-другому. И мы будем читать новости о том, что мошенники украли у какого-нибудь пенсионера там сотню миллионов рублей. И возникает вопрос, а кто это? Вот каждый раз возникает вопрос, а кто этим был пенсионером?
12: Кем он был до того, как вышел? Первый вопрос именно такой, да.
10: Да, да. То есть, как мы понимаем, когда пенсионеры и первая вот картина, и тут. Мы понимаем, что все течет, все меняется. Что любые вопросы приватизации, они временные. Законы будут изменены, будет признана корректировка, потому что запрос общества, запрос времени, экономики поменяется, и мы будем под них подстраиваться. Не бывает. Первая конституция Франции была записана, что нельзя пересматривать. По-моему, год она не прожила. Там на 100 лет ее писали. Ну вот, исходите из этого.
11: А это мы еще даже про цифровые активы не начали говорить, хотя законодательная база уже потихоньку под эти все процессы подстраивается. Спасибо вам огромнейшее, Андрей Юрьевич, за этот эфир. Андрей Школьников, программа «Стратегия ГЛАС» была в эфире «Радио Спутник». Всего доброго, до свидания.

Призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград. Контекст. Заявление на грани безумия, к которому не надо относиться серьезно. Так в Кремле прокомментировали слова главного литовского дипломата, взорвавшие информационное пространство. Кестутис Будрис считает, что при необходимости у НАТО есть возможности ударить по военным объектам России в Калининградской области и сравнять с землей установки ПВО и ракетные комплексы. Даже некоторые западные СМИ посыл министра назвали безрассудным и направленным на развязывание войны с ядерной державой. Зампред Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление официального лица, представляющего Литву, является одиозным и неприемлемым. А официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывание Будриса назвала проявлением суицидальной паранойи. Вместе с тем западные политики и военные заявляют, что у Альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай столкновения с Москвой. А оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в регионе уже спланировано. В Кремле неоднократно фиксировали, что конфликт в регионе возможен только в случае, если Запад начнет прямую блокаду области. И полномасштабный ответ России вряд ли понравится горячим головам. Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего

Эски, ковш медведицы – ее сила, а полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне – на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу – алутиики – дали тоже русские.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Ереване 4 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. В России и США сохраняется настрой на продолжение работы по вопросу Украины. Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата ГАЭСа. Идея включить цирки в пушкинскую карту прорабатывается. Подробности далее. В России и США сохраняется настрой на продолжение работы по вопросу Украины и восстановление двустороннего сотрудничества, заявил изданию «Ведомости» замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, подход Штатов в отношении украинского кризиса нацелен на результат. Рябков также отметил, что Москва отмечает личный вклад американского президента Дональда Трампа в поиск путей нормализации отношений России и США. Российская сторона уже начала диалог с рядом членов нового правительства Венгрии. Общение носило деловой и обнадеживающий характер, заявил газете «Известия» посол России в Будапеште Евгений Станиславов. По его словам, члены нового правительства Венгрии официально вступили в должность 13 мая. С тех пор прошло несколько рабочих дней. Это малый срок для того, чтобы говорить о поддержании рабочих контактов, отметил дипломат. Парламентские выборы в Сербии состоятся в период между сентябрем и ноябрем, заявил президент Александр Вучич. В апреле он сообщал, что парламентские выборы в стране могут пройти до 10 июля или от сентября до конца года. Председатель скупщины Сербии Анна Брнабич говорила ранее, что правящая сербская прогрессивная партия предложит Вучичу выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера страны. Второй президентский мандат Вучича истекает весной следующего года. Соединенные Штаты арестовали сестру руководителя кубинского конгломерата ГАЭСа, находящегося под американскими санкциями, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Штаты официально включили ГАЭСа в свои санкционные списки еще в декабре 2020 года. При этом фактически ограничения вступили в силу еще в ноябре 2017 после внесения организации в список запрещенных объектов Госдепа. Страны Персидского залива заявили, что не признают создание Ираном специального управления по контролю за Персидским заливом, в ведение которого будет входить регулирование прохода судов по Ормузскому проливу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо группы стран, направленное Международной морской организацией. В нем утверждается, что Тегеран предложил проложить маршрут движения через залив в пределах его территориальных вод, что позволит Ирану получать от этого выгоду. Коммерческие суда не должны никак взаимодействовать с этим управлением и использовать предложенный маршрут, говорится в документе. Ранее Тегеран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в Ормузском проливе, где более 2,5 месяцев нарушено движение из-за конфликта Ирана и США. Предложение включить цирки в программу «Пушкинская карта» получило поддержку. Этот вопрос прорабатывается, но понимания о сроках пока нет. Об этом сообщил РИА Новости народный артист России, руководитель цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный. В конце марта президент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре, в ходе которого гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратился к главе государства с просьбой включить цирки в программу «Пушкинская карта». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике».